0: Как склеить дефицитный бюджет? Каждая копейка на счету, говорит в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов.
1: Говорят, экономика растет.
2: Куда деваться? Пока так растет, как хотят, но вырастет.
0: Минфин готовится замораживать невоенные расходы. В феврале в письме Силуанова к правительству речь шла почти о 3 триллионах рублей, выяснило издание Financial Times. Армия по-прежнему в приоритете. Что пойдет под нож?
3: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится.
0: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Продолжая войну с Украиной, Владимир Путин продолжает и огонь на поражение по федеральному бюджету, дефицит которого идет на триллионы рублей. На этой неделе министр финансов Антон Силуанов дал большое интервью изданию «Коммерсант». Цитирую один любопытный момент. «Изменятся ли параметры бюджета?» Сам себе задает вопрос Силуанов. «Да, причина в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важнейших приоритетных направлениях». Ну, соответственно, макроусловия – это санкции, а приоритетные направления – это война. Ну, то есть причины и следствия всех экономических проблем в обратном порядке. А еще есть дефицит региональных бюджетов. В 2025 году он достиг беспрецедентных 1,5 триллиона рублей. По оценкам Минфина, в 2026 году он вырастет еще на 22%, до 1,9 триллиона рублей. Но в этом плане Силуанов настроен оптимистично. Он отметил программу списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. Но экономику придется сделать экономной. Это сам Силуанов признал еще в февральском письме к правительству. Оно оказалось в распоряжении журналистов Financial Times. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
4: Российские власти все чаще говорят об экономии. Министр финансов Антон Силуанов анонсирует пересмотр государственных расходов.
5: Безусловно, есть абсолютно приоритетные статьи расходов. Это исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны. В остальном каждую статью анализируем на предмет экономической отдачи, достижения результатов и в конечном счете влияния на благополучие людей.
4: Еще в начале марта Reuters, Ведомости и Bloomberg сообщали, что российские власти обсуждают секвестр бюджета, то есть пропорциональное сокращение госрасходов. Речь шла о возможном срезе 10% всех расходов, которые не считаются приоритетными, как на федеральном, так и на региональном уровне. И, судя по утечкам, сокращать собираются почти все, кроме войны. По данным Financial Times, в феврале Антон Силуанов предупредил правительство о необходимости заморозить невоенные расходы из-за незапланированных затрат на войну. Согласно письму Минфина, дефицит бюджета из-за дополнительных военных расходов оценивался в 2 триллиона рублей, а в негативном сценарии мог вырасти до 4 триллионов к концу года. Для покрытия расходов предлагалось заморозить 2 триллиона 900 миллиардов рублей расходов уже в 2026 году, а к 2028 объем сокращений может достигнуть 7 триллионов 100 миллиардов рублей.
3: Экономят на поддержке малого и среднего бизнеса, экономят на строительстве и ремонте дорог, экономят на жилищно-коммунальном хозяйстве. Потрошат региональные бюджеты, которые отвечают там за все, что происходит на местах. Вот на этом да. Плюс параллельно с этим они ужесточают, во-первых, таможенное регулирование. Да, вот буквально там с 1 июня вступает новое правило в силу по ввозу товаров из Казахстана, ну, из стран ЕАЭС, да, так называемых, автомобильным транспортом. То, с чего не платились пошлины и НДС, с этого будут взиматься. Они сокращают список товаров для параллельного импорта, и, в частности, там на компьютер буквально с 27 мая. Исключили из списка компьютеры из недружественных, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть идет, с одной стороны, такое выжимание насухо по налогам, Причем это касается не только бизнеса, в том числе малого и среднего, но и населения.
4: В этой системе приоритетов гражданские расходы начинают отходить на второй план. Под срез могут попасть инфраструктурные проекты, поддержка регионов, часть социальных и инвестиционных программ. Война на Ближнем Востоке позволила отложить сокращение расходов. Судя по словам Силуанова, правку бюджета на уровне Госдумы могут отложить до выборов в парламент.
5: Весной поправок к закону о бюджете не планируется.
3: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится. Да, и в этом были уверены абсолютно, большая часть аналитиков, которые это комментировали, на основании того, что военные расходы впервые с начала войны в бюджете 26 года оказались ниже, чем в бюджете 25 года, даже в абсолютном выражении, без поправок на инфляцию там и так далее. Да. Вот это сокращение военных расходов и параллельно резкий рост расходов на безопасность и правоохранительную деятельность говорит о том, что они готовились. А бюджет не верстается без предварительных консультаций в Кремле или в кремлевской администрации. Да? И Силуанов туда бегал прошлой осенью неоднократно.
4: При этом официально чиновники по-прежнему утверждают, что экономика адаптировалась к санкциям и военному времени. Еще в начале мая глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказывал Путину, что российская экономика обогнала США по темпам роста.
6: То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международное сравнение, которое есть.
4: В апреле Владимир Путин требовал остановить замедление экономики.
7: Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России.
4: После этого в мае Росстат неожиданно отчитывается о росте промышленности второй месяц подряд.
8: В апреле объемы производства в стране увеличились на 1,9% после роста на 2,3% в марте. В результате накопленным итогом за 4 месяца промышленность прибавила 0,7%, хотя в январе и феврале падала на 0,8% и 0,9% соответственно.
4: Из 28 отраслей, которые отслеживает Росстат, в плюсе в апреле оказались 15, тогда как месяцем ранее их было лишь 9. Выбрались из рецессии, согласно статистике, пищевая и легкая промышленность. В первом квартале они падали на 0,2% и 8,2%, а в апреле уже росли почти на 1,5%. Главная причина роста – оборонный сектор. Заводы, связанные с войной, работают в усиленном режиме. Военные заказы продолжают разгонять отрасль. Но за пределами оборонки ситуация выглядит гораздо менее оптимистично. Даже рост мировых цен на уголь не помог российскому экспорту выйти в устойчивую прибыль. Издержки растут, логистика дорожает, а санкционное давление сохраняется. Российская сырьевая модель все хуже справляется с нагрузкой военного времени.
9: Угольная промышленность, никто не знает, что с ней делать. Второй год она в глубоком дефиците, огромные убытки, и нет никаких шансов, что она возродится. Начинают все закрывать, куда их девать, этих несчастных шахтеров из Кемеровской области, объяснить никто не может.
4: Путин требует роста, правительство пытается найти деньги, а Росстат показывает стабильность. Но одновременно с этим власти начинают сокращать или замораживать расходы почти по всем направлениям, не связанным с военными действиями. Фактически, экономика все больше подчиняется одной задаче – войне. В тот момент, когда гражданские отрасли продолжают испытывать нехватку инвестиций, кадров и денег.
0: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
0: А есть ли что резать? Вот вопрос, который сразу напрашивается.
10: Ну, формально есть что порезать, да, то есть еще можно сократить расходы на социальную сферу, на поддержку пенсионного, социального, медицинского фондов. там уже в прошлом году была дыра, была 1 100 000 000 000 рублей. То есть будет хуже качество медицинских услуг, будет меньше скорой помощи, меньше больниц, поликлиник и всего остального. Можно регионам меньше денег выделять по межбюджетному транспорту, пытаясь свалить вот эту огромную дыру в бюджетной системе на субъекты федерации. В принципе, в прошлом году власти это уже делали, когда сократили межбюджетный транспорт, и в итоге регионы получили дефицит более чем в 1,5 триллиона рублей. В 3,5 раза больше дефицит, чем изначально планировал Минфин. И на этот год, я думаю, что дыра будет не 2 триллиона, как обещали Силуанов, а где-то около 3 триллионов, даже больше потенциально. Вот, поэтому мы видим, что, да, действительно, бюджет трещит по швам, мы видим, начинается паника, в Госдуме уже выступают депутаты, в том числе там выступал Валерий Гартунг, известный такой миллиардер, промышленник от «Справедливой России», который закричал, что что ж вы делаете, вы разрушаете экономику и бюджет, мы же возвращаемся в 90-е годы, дефицит бюджета за 1,5 года составил 11 триллионов рублей. Я не хочу его как бы сильно там пугать, но ситуация будет гораздо хуже, потому что в том году дефицит был не 5,8 триллионов, а 8,3, если мы берем регионы и еще и пенсионные социальные фонды. И в этом году дефицит будет больше 12 триллионов, примерно такая цифра по всей бюджетной системе. То есть суммарно вот за 2 года дефицит в бюджетном секторе где-то около там 17-20 триллионов. И уже депутаты кричат, что брать деньги негде, только впереди остается эмиссия, печатание денег, финансирование расходов вкладами и сбережениями населения, эмиссии Центробанка, покупая облигации госзайма на баланс Центробанка. И, соответственно, эта инфляция, как сказал Гартунг, по 30% в месяц, как это было в 92-м году. Поэтому вот, видимо, уже есть понимание, что все, там очень плохо, доходов там таких не будет, расходы будут больше. Я, кстати говоря, вот призываю посмотреть наши с вами эфиры еще в январе месяце, до войны в Персидском заливе с Армузским проливом, всей этой истории. А уже тогда как раз-таки вот я озвучивал цифру, что секвестр бюджета нужно будет проводить минимум на 2-3 триллиона рублей. Это еще была нижняя планка. Сейчас вот Силуанов так вот косвенно подтверждает цифру около там 3 триллионов на текущий год. И что расходы на войну будут гораздо больше. То есть изначально, когда планировали бюджет на текущий год, цифра была взята, ну, по большому счету, с потолка. То есть там не только нефть была с потолка, цена 59 долларов за бочку, или инфляция там 4,5%, или там рост ВВП 1,3%, но и военные расходы как бы закладывали, что может быть какой-то будет договорняк с Трампом, перемирие, там чего-то еще. В конце концов, как всегда, население стерпит, бизнес промолчит, поднимем налоги, и в итоге военные расходы поднимем, никто никуда не денется. И так и получилось. Вот эти вот расходы в итоге военные будут не сокращены на 0,5 триллиона рублей, как обещал Минфин. Я, как и прогнозировал, они будут повышены примерно на 2 триллиона. Я думаю, что они по факту окажутся выше 15,5 триллионов рублей, потому что война набирает обороты, интенсифицируется. Все больше беспилотников, дронов, ракет летят по НПЗ, по услуге, Приморску, по ТОПСе, по Анапе, по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтяной инфраструктуре. Это все больше требует денег на, соответственно, там, ремонты, восстановление, на установку систем ПВО. Соответственно, понятно, что когда у вас в экономике инфляция промышленная, там издержки производства растут на 15-20% в год, налоги поднимают, НДС, там все эти страховые взносы бьют по малому бизнесу, то, конечно, у вас и в военно-промышленном комплексе издержки производства растут на те же там 15-20%. И если вы оставляете расходы, как они были там год назад, то это означает, что вы произведете меньше в штуках товаров, там, дронов, беспилотников, танков, снарядов на те же 15-20%, что в условиях нарастания войны боевых действий невозможно. Поэтому вот где-то так, скажем, дефицит бюджета, поэтому и будет больше изначального плана, ну, где-то минимум там на 7-8 триллионов.
0: Такой еще вопрос. Вот РБК сегодня сообщила о планах властей снизить цену отсечения на нефть до 50 долларов за баррель, пока она на уровне 59, ну давайте округлим для понимания 60. РБК делает такой вывод: бюджет на 27 год будет сверстан без учета дополнительных нефтегазовых доходов. Вот как вы думаете, почему именно так? Получается, что вот мы с вами, да, разговаривали действительно до войны и до ситуации с Армузским проливом, до войны в Иране, я имею в виду, и получается, что Минфин не испытывает никакого оптимизма на то, что это надолго, на то, что это как-то пополнит кубышку.
10: Совершенно верно. Посмотрите заявление Силуанова, министра финансов, заявление главы Центробанка Набиуллиной, либо главы Минэкономразвития Решетникова. Никто из них вообще не ждет никакого притока нефтедолларов. И мы видим это по статистике за март, за апрель месяц. Да, то есть в апреле месяце, когда нефть стоила формально средняя бочка 75 долларов, российский бюджет получил меньше денег, чем получал в апреле прошлого года при нефти в 58 долларов. То есть огромные потери, огромные выбытия. Цены подросли, но из-за того, что носятся удары по, соответственно, по НПЗ, по нефтяным терминалам, по портовой инфраструктуре, по нефтяным хранилищам, Россия сокращает добычу нефти. То есть у вас цены выросли, а в штуках и в объемах у вас в физическом выражении объемы добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов упали. То есть мы же видим с вами страшные цифры, что, например, у России квота в рамках ОПЕК+ была повышена там, до 9,76 миллиона баррелей в сутки, там, 9,8 миллионов баррелей в сутки. А добыча нефти в России падает все последние там, 6-7 месяцев и уже ниже уровня 8,8 миллиона баррелей. То есть на миллион баррелей Россия меньше качает нефти на 12%, чем у нее есть по этой самой квоте. То же самое объемы нефтепереработки упали там, до минимумов за последние 20 лет. Меньше, чем 4,7 миллиона баррелей нефти в сутки. То есть, условно говоря, вот эти огромные издержки, расходы на ПВО, на борьбу с дронами, на ремонт всех этих там установок по крекингу, по, значит, удары по НПЗ, по портовой инфраструктуре, по ЖД-путям, которые ведут к терминалам, это все создает огромные убытки. Нефтяники сокращают добычу, потому что нефть девать некуда. Если вы нефть сразу не грузите там, в систему транснефти, нефтепровода, не везете ее на НПЗ, либо в терминалы, вам просто девать некуда эту нефть, потому что у вас нету резервуаров, нету хранилищ, их никогда в России никто не строил, там ни советские времена, ни сейчас. Соответственно, если встает вот эта вот бутылочная горлышко сжимается в виде НПЗ терминалов, то объемы добычи сокращаются, поэтому и никаких доходов от нефти и газа больших не будет. Ну, даже если мы предположим, что Россия зарабатывала вот по последним цифрам там в апреле на 400 миллиардов рублей больше заработала в месяц, чем зарабатывала там при феврале месяце при нефти в 44 доллара за бочку, ну хорошо, 2-3 месяца, ну 4 месяца по 400-500 миллиардов дополнительных доходов. Это максимум там 1,5-2 триллиона рублей. А если мы посмотрим на уже существующую дыру в бюджете в 6 триллионов за январь-апрель и выпадающие доходы не нефтегазовые из-за того, что экономика в рецессии и гражданские отрасли падают, то понятно, что этими доходами вы не можете перекрыть, компенсировать вот эти вот многотриллионные выбывающие доходы для бюджета. Поэтому Минфин сказал, что все деньги пойдут в резервы, а мы будем наращивать госдолг, будем больше занимать. И последняя надежда российской экономики бюджета – это сбережение россиян под подушкой и под матрасом, который срочно нужно нести, сказал Силуанов, на финансовый рынок покупать облигации госзайма. Ну вот, собственно говоря, так это и выглядит.
0: Вот, к слову о резервах, процитирую еще Силуанова из этого интервью «Коммерсанту». Наличие достаточных резервов в Федеральном фонде национального благосостояния и есть то, что вы называете план «Б». Там так он ответил на вопрос, что делать, если цена на нефть откатится обратно к 40 долларам за баррель. Но в январе ТАСС писала, что ликвидная часть ФНБ – это 4 триллиона рублей. Но дефицит явно побольше не исключается. Спрашивается, как пополнять кубышку? И в подтверждение ваших слов по поводу нефтегазовых доходов – Росстат на этой неделе зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов почти на 10%, как раз-таки после ударов по НПЗ. Это не обязательно прямая следственная связь, но как будто бы она напрашивается все-таки, учитывая новостной контекст.
10: Совершенно верно. Я даже сгущу краски. Последняя цифра Минфина 3,6 триллиона рублей ликвидная часть фонда нас благосостояния. То есть вот эти деньги, которые Путин обещал пенсионерам за финансирование пенсий, чтобы пенсионеры поехали путешествовать по миру. Помните, пенсионная реформа 2018 года была такая грабительская в России, когда подняли пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и женщин. В итоге половина мужчин в России вообще до пенсии не доживут. Уже даже до войны не доживали, не говоря про, соответственно, там гибель мужчин трудоспособного возраста и сколько там будет реально пенсионеров. Вот. Поэтому вот эти 3,6 триллиона, это уже меньше, то, что осталось в виде юаней и золотого запаса у Минфина, это меньше, чем вот дефицит бюджета был за январь-февраль. То есть уже за январь-апрель почти в два раза больше, этих денег уже там, ну не в полтора раза больше, уже не хватает. Поэтому это, конечно, не выход. Я думаю, что будут очень жестко резать все, что не связано с войной. То есть на войну, наоборот, расходы будут увеличены за год более чем на 15-20% на величину реальной инфляции и издержек. Плюс сейчас вы видели Шохин, глава Союза промышленных предпринимателей, приезжал к Путину и просил у него жалоб на денег, что Владимир Владимирович, мы будем ставить, нам нужны какие-то там лазеры, чуть ли не из «Звездных войн», нужны какие-то системы, реактивные системы этого, значит, по борьбе с дронами, по борьбе с авиацией, зенитно-пушечные комплексы, не хватает там стрелкового оружия, автоматов 7,62 калибра, дайте нам разрешение и желательно дайте нам еще денег, помогите компании, то есть компании и бизнесы будут это ставить, всякие там «Панцирь-М», чтобы защищать свои промышленные объекты и там НПЗ и терминалы, но нам нужны деньги, потому что денег у нас нет, дайте нам налоговый льгот, то есть представляете, еще и это надо субсидировать, потому что мало того, что ремонты, уничтожаются все эти, значит, там дорогостоящее эксклюзивное оборудование на нефтеперерабатывающих заводах, так еще теперь это все дело нужно, скажем так, из бюджета компенсировать расходы нефтяникам. Поэтому денег там сильно не будет, будут сокращать расходы, а, соответственно, секвестр расходов – это усугубление кризиса. Ведь все, что мы видели, вот это якобы на бумаге ускорение промышленности, экономики в марте, в апреле, после того, как Путин начитал чиновников, что экономика идет ниже всех прогнозов, это же с чем было связано? С тем, что просто залили огромный объем денег в экономику через бюджетный канал, через эмиссию. То есть мы видели, что в марте и в апреле, если традиционно в марте-апреле расходы сокращались там, в 2025 году, в 2024 году, потому что январь-февраль максимально авансировали гособоронзаказ и потом получали вот этот огромный дефицит бюджета,

0: потому что у них будет просто меньше заказов, меньше денег, начнется еще больше волна увольнений людей, остановки предприятий, и мы увидим, что там, условно говоря, летом, к концу лета этот спад начнет нарастать. Это было в том году все, это не то, что мы тут с вами выдумываем. Посмотрите, прошлый год, именно когда Минфин начал проводить политику затягивания бюджетных расходов, где-то с июня-июля месяца, чтобы хоть как-то нормализовать дефицит бюджета, вся экономика посыпалась. Мы получили нулевые темпы роста, там уже реальную рецессию уже в августе, в сентябре, в октябре. Путин собирал совещание, спрашивал, почему темпы роста всего лишь там 0,4%, 0,5% вместо обещанных там 2-3%. То есть сейчас просто будет вот это усиление спада, кризиса именно летом и осенью начнется.
1: Ну, вот вы упомянули, да, господина Шохина, и мне хочется здесь обратить внимание, что, например, если брать нефтянку, то там хотя бы работает так называемый топливный демпфер, то есть такая компенсация компаниям за то, чтобы они не повышали цены внутри страны и для того, чтобы не росли цены на бензин, на фоне роста цен, как бы, на если бы эта нефть пошла бы на экспорт, это топливо пошло бы на экспорт, а этих денег получается недостаточно в качестве поддержки, сугубо, опять же, если мы говорим сугубо про вот нефтегазовую, не нефтеотрасль, сугубо про компании Лукойл, Роснефть и так далее.
0: Там денег уже не хватает, то есть, да, действительно выстроена такая очень кривая система, про которую я говорю там еще года с 18-го, с 19-го, что именно она привела к тому, что в России бензин, дизель, керосин дорожают, независимо от того, там дорожает нефть, дешевеет нефть, абсолютно кривая система. Но на самом деле система очень понятна, такая феодальная опричненная система, когда государство косвенными скрытыми налогами, поборами, этими всеми акцизами собирает деньги с населения через цену на топливо, с бизнеса и с населения. То есть у нас в цене литра бензина уже 75% цены, это не топливо, не нефть, а это налоги. Налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход, акцизы, НДС и прочее, прочее. И получается система, что да, чтобы нефтяники не поднимали цены внутри страны до мировых уровней, вот по которым они отправляли нефть там на экспорт, им два там механизма компенсации. Это обратный демпфер и, соответственно, обратный акциз. То есть вот они два этих механизма, там примерно акциз дает 200 миллиардов рублей в месяц и демпфер около 150 миллиардов рублей. То есть последние месяцы, там вот апрель-май, государство тратит где-то 350-400 миллиардов рублей с бюджета, обратно выплачивает нефтяникам в виде компенсации, чтобы они вообще добывали нефть, потому что при таком налоговом нагрузке, при запрете на вывоз из страны бензина, а вот сейчас прорабатывают запрет уже вывоза дизеля и авиационного керосина, в условиях искусственно крепкого рубля и безумной фискальной нагрузки и падения объемов производства и ударов по НПЗ, по портам, по всему, добыча нефти стала убыточной. Поэтому, чтобы хоть как-то нефть продолжали добывать, государство сначала забирает все деньги у нефтяников, потом им частично компенсирует. Чтобы вы просто понимали, в прошлом году вот этим демпфером и акцизом обратно государство выплатило нефтяникам 1 850 000 000 000 рублей. В этом году цифра будет гораздо больше, потому что цены выросли там и, соответственно, убытки у них тоже больше. Поэтому если оно перестанет это делать, то нефтяники либо остановят добычу, и она просто рухнет там вообще куда-то до минимумов там с 90-х годов, либо цены надо поднимать на бензин куда-нибудь там выше 100-110 рублей за литр бензина с сегодняшних там 70 рублей. То есть это будет социально-политический уже аспект, такой кризис, массовое недовольство населения, автолюбителей, бизнеса, там, перевозчиков всех остальных. То есть власти на этот шаг, как бы, они идут так скрыто. То есть они каждый год позволяют ценам на бензин расти там, ну, в два раза выше, чем официальная инфляция. В том году выросли, например, на 11% цены. В этом году там каждую неделю рост 0,2-0,3% и уже с начала года больше 4% роста. То есть вот таким образом с цены бензин государство забирает деньги из карманов людей.
1: Владислав, и такой вопрос, а что происходит с рублем? Он растет на радость Центробанку, разумеется, но Минфин-то вроде как был бы очень даже рад немножечко как-то его подсбросить на радость росту доходов от экспорта, и как раз что-то можно было бы перекрыть в связи с этим в самом бюджете.
0: Абсолютно верно. То есть, вот смотрите, сейчас курс 70 рублей за доллар, а в бюджете заложено 92 рубля 20 копеек. Для российской сырьевой, такой технологически отсталой экономики трубы, это означает, что потеряно где-то 3,5-4 триллиона рублей доходов для бюджета. Это и доходы от экспорта, и доходы от импорта, потому что при растаможке это пересчитывается в национальную валюту. Чем слабее рубль, тем больше объем вы получаете цены с каждого доллара там, или каждого юаня импорта, либо экспорта. Это и оборотные налоги через курс, это разгон инфляции, через инфляцию это оборотные налоги типа налога на добавленную стоимость и прочее, прочее. То есть 4 триллиона минимум потери из-за того, что сейчас курс на 22 рубля крепче, чем он был заложен в бюджете на текущий год. И Минэкономики сейчас пересмотрели курс на 10 рублей в среднем на текущий год, 81 рубль 20, 81,5 рублей за доллар. То есть Минфину, Силуанову, Минэкономике, экспортерам, угольщикам, металлургам, нефтяникам, газовикам, всем нужен слабый рубль.

0: рубль, хотя бы 100-105 рублей за доллар, ну или хотя бы заложенный ранее в бюджете 92 рубля. Даже российской промышленности нужен слабый рубль, потому что они не могут конкурировать с дешевым импортом из Вьетнама, из Китая, там, из Турции, параллельным импортом, потому что вы вынуждены, у вас издержки растут, производство, повышаются налоги, НДСы, утилизборы, акцизы, тарифы монополии на электроэнергию, грузовые перевозки, все эти там поборы, какие только могут быть, расходы на рабочую силу, там, удары по малому бизнесу. И вам нужно эти распухающие расходы сжать в укрепляющийся рубль. И это невозможно. Одно дело, когда у вас 1 доллар 100 рублей, другое дело, когда 70. Вам уже нужно там 1,5-1,3 рубля, чтобы эти расходы уместить. В итоге вы все менее конкурентоспособны. Поэтому да, при таком крепком рубле гибнет вся российская промышленность, внутреннее производство, текстильная промышленность, там какие-то недобитые остатки станкостроения, приборостроения, значит, производство автомобилей. То есть импорт становится максимально выгоден, и чтобы хоть как-то его затормозить, хоть какую-то оказать поддержку там КАМАЗу, АвтоВАЗу, ГАЗу и УАЗу, государство еще раз вводит новые скрытые поборы в виде утилизационного сбора, такой скрытый импортный тариф, потому что в открытую нельзя вводить, иначе Евразэс развалится, это нарушение требований к единому пространству с Казахстаном, с Белоруссией, Киргизией, Арменией. Они вводят эти утилизборы на всю технику, на импортную, на российскую, но в итоге цены растут, импортные товары становятся, автомобили более дорогими, ну а российским производителям потом они с бюджета компенсацию выплачивают, как это делают с АвтоВАЗом и с КАМАЗом. Но это даже их не спасает, мы видим, что у КАМАЗа убыток 43 миллиарда рублей за прошлый год, 9 миллиардов за начало первого квартала текущего года, то есть даже вот эти вот протекционистские меры, чтобы заставить россиян покупать дорогое, некачественное, никому не нужное барахло, произведенное в России, которое не выдержит конкуренции там, с Китаем там, или с Турцией, либо с параллельным импортом там, из Японии и Кореи, все равно это не помогает. Все равно производство становится убыточным и падает, и сокращает производство инвестиций.
1: Владислав, у нас с вами заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас очень коротко. При каком раскладе Силуанов скажет Путину, все, войну пора заканчивать, денег нет?
0: Ни при каком раскладе, Силуанов все прекрасно понимает, я знаю некоторых людей в его окружении, они все понимают, в какой беде находится страна, но никогда этого не скажут, он всегда с улыбочкой всем объясняет, что не надо ужасаться нашим дефицитом бюджета, несите деньги на финансовый рынок из-под подушек, из-под матрасов, будем наращивать госдолг, Набиуллин напечатает по 4,5 триллиона рублей в неделю на операциях РЭПО, на 7-дневном РЭПО финансируя дефицит бюджета эмиссии, это инфляция. Поэтому он прямо не скажет, то, что они будут как-то доносить, что надо определяться либо расходовать. Если война продолжается, то расходы растут, значит, надо снова поднимать налоги. Поэтому я думаю, что мы увидим еще к концу года новый этап повышения налогов, налоги на квартиры, на недвижимое имущество. Уже объявлена переоценка кадастра до 1 квадриллиона рублей, потому что Путин сказал, что очень дешево Россия стоит вся недвижимость. Поэтому вот сейчас будут собирать население вот везде.
1: Как говорится, готовьте ваши кошельки. Владислав, у нас сегодня заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор о дефиците российского бюджета, который признается на уровне правительства. О новых событиях в понедельник вам расскажет Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
10: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
11: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительные, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических, обсуждали, что вот, да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
10: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
11: нет.
10: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
11: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
10: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
11: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
10: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
11: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания ДБЛ, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм. Мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
10: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первые одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
11: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанцией наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
10: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
11: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными и имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
10: Да.
11: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
9: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
10: А как вы бы оценили публикации? Несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
11: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
10: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
11: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
10: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге, соучастники.
11: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
10: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
11: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем разговоре было понятно, о ком идет речь.
10: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
11: Ну,
10: они перестали бояться его произносить?
11: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
10: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
11: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Все, вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
10: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, на кухнях. Сейчас это разговор на кухнях.
11: Да, буквально да.
9: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
13: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
14: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
15: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
16: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 29 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Два человека получили ранения в результате попадания российского беспилотника в жилой дом в Румынии. Консульство России в Констанце будет закрыто. Соединенные Штаты и ряд других стран-членов Совета Безопасности ООН осудили угрозы России наносить систематические удары по Киеву. США заявляют, что близки к заключению мирного соглашения с Ираном, Израиль проводит все более интенсивные военные операции против группировок Хизбалла и Хамас на юге Ливана и в секторе Газа. Также сегодня.
1: Все то, о чем писал Пушкин, сперва мадам за ним ходила, и все эти англичанки-гувернантки, это все никуда не делось. Это такой признак, ну, деточек же так надо воспитывать.
0: Иностранные гувернантки для сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Расследование проекта «Система». Два человека получили ранения сегодня ночью, когда российский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в городе Галац на территории Румынии. Как сообщило Министерство обороны страны, вторжение беспилотника в румынское воздушное пространство со стороны Одесской области Украины было зафиксировано силами противовоздушной обороны. Для перехвата беспилотника были подняты истребители и вертолеты, однако они не успели сбить боевой дрон до того, как он врезался в дом. Вот что на экстренном брифинге сегодня утром рассказал представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Румынии. Получив информацию от Министерства национальной обороны, я направил предупреждение населению целевого района через систему RO-Alert. К сожалению, спустя примерно 10 минут беспилотник врезался в крышу жилого дома, что привело к пожару в квартире на 10 этаже. В результате происшествия пострадали два человека. К счастью, их травмы оказались поверхностными, однако пострадавшие были доставлены в больницу для дополнительного медицинского обследования. Кроме того, еще двум людям была оказана медицинская помощь на месте. Они не получили физических травм, но пережили панические атаки. Первыми на место происшествия прибыли подразделения инспектората по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники полиции округа Галац прибыли около 2 часов ночи после серии звонков, поступивших через единую систему экстренной связи 112. Речь идет примерно о 50 обращениях, поступивших в диспетчерский центр с сообщениями о взрыве. Это был представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Румынии, агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Румынии Раеда Арафата сообщает, что еще один ударный беспилотник был найден в районе Бишешти в уезде Мармуреш на северо-западе Румынии. Пострадавших нет, взрыва не произошло. В связи с инцидентом в Румынии было созвано экстренное заседание Совета обороны страны. С осуждением России выступило руководство НАТО и Европейского Союза. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций ЕС против России. Румыния объявила, что закрывает консульство Российской Федерации в Констанце. Ранее Министерство обороны Румынии более 40 раз сообщало о российских дронах, залетавших и падавших на территории страны во время российских атак на Украину, прежде всего на Одесскую область и порты Рений и Измаил, расположенные вблизи границы с Румынией. Однако это первый случай, когда в результате такого инцидента беспилотник проник в густонаселенный район и привел к ранениям мирных жителей. Министерство иностранных дел России заявило, что зеркально ответит на закрытие консульства в Констанце и высылку консула России, и что Запад, цитата, «раздувает этот инцидент, чтобы отвлечь внимание общественности от удара Украины по Старобельску на прошлой неделе, при котором погиб 21 человек». Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически отказался комментировать попадание российского беспилотника в жилой дом в стране участницы Союза НАТО. Песков сейчас в составе российской делегации находится в Астане, где с помпой принимают Владимира Путина и где сегодня прошло заседание Высшего совета Евразийского экономического союза.
2: Мы с вами находимся в Астане и полностью сконцентрированы на наших двусторонних российско-казахстанских отношениях, а также на тематике ЕАЭС. Случившееся там никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории. Спасибо.
3: А президенту доложено об этом ситуации? А как вы думаете, утаили? Ну вот вы задаете вопрос, вот вы что думаете, от него скрываешь?
4: Нет, я не считаю, не утаили.
3: А зачем вы спрашиваете?
4: Уточните вас, чтобы официальная позиция.
2: Хорошо, спасибо.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сегодня на саммите в Астане лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана приняли совместное заявление на фоне планов, входящей в Евразийский экономический союз Армении по сближению с Европейским Союзом. В документе говорится, что подготовка Армении к вступлению в ЕС несет, цитата, «серьезные риски для экономической безопасности стран Евразийского экономического союза». Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в, возможно, короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза, говорится в заявлении. В свою очередь, помощник Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия» прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Соединенным Штатам с просьбой срочно помочь усилить украинскую противовоздушную оборону.
5: Как вы относитесь к тому, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой о новых вооружениях? И как это вообще соотносится с тем, что мы вроде как с американцами пытаемся мирные переговоры вести?
6: Да, мы с американцами ведем мирные переговоры. Вернее, американские посредники помогают в проведении этих переговоров. Но американцы сохраняют свои отношения с Украиной, естественно.
0: Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В четверг на очередное экстренное заседание собрался Совет Безопасности ООН. На этот раз в связи с массированным ударом России по Киеву в ночь на 24 мая и угрозами со стороны Москвы продолжать подвергать украинскую столицу систематическим ударам. Заседание было инициировано Украиной при поддержке европейских членов Совета Безопасности ООН, Дании, Франции, Греции, Латвии и Великобритании. Представитель России Василий Небензи, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения в Киеве, включая 24 человека при попадании ракеты в жилой дом 14 мая, настаивал, что российская армия бьет в Киеве только по военным объектам и объектам, связанным с оборонной промышленностью Украины.
7: Вооруженные силы России продолжают последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственны за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. Поскольку вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, мы предупредили иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензи. Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс, в свою очередь, резко осудила угрозы Москвы в адрес Украины и иностранных дипломатов, работающих в Киеве.
8: Мы предостерегаем Россию от проведения так называемых систематических ударов по Киеву, которые чреваты дальнейшими жертвами среди гражданского населения и подрывают перспективы мира. Мы также с серьезной озабоченностью отмечаем очевидное пренебрежение России гарантиями, предоставленными дипломатическим учреждениям и персоналу в соответствии с международным правом. Мы четко напоминаем России о ее юридических обязательствах и добавляем, что дипломатия и переговоры – единственный путь к прочному миру. Угроза и подстрекательская риторика явно не являются частью этого пути.
0: Заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник вновь обратился к Василию Небензе на русском языке.
9: Не бомбите и не бомбимы будете. Из народного послания к балатянам.
0: И пока Владимир Путин сражается с коллективным Западом, его собственные дети окружены западными воспитателями, которым поставлена задача с самых ранних лет сделать из них образованных европейцев. Об этом говорится в расследовании проекта «Система», получившего доступ к документам и перепискам о найме иностранных специалистов, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Из этих документов следует, что за последние 8 лет в семье президента России олимпийской чемпионки по гимнастике работали не менее 20 иностранных гувернеров и гувернанток, в том числе из враждебных России стран Североатлантического союза. Вот что рассказывает один из авторов расследования Елизавета Сурначева.
1: Это ощущение, которое возникает от чтения бесконечных отчетов, которые пишут гувернантки родителям детей о том, чему они учили детей и как они провели день. В какой-то момент, это очень подробный отчет, там буквально написано: сегодня Ваня учился лепить пиццу. Он сделал вот такие буквы, ему очень понравилось выкладывать сыр. А потом он делал маленьких дракончиков из теста. Вот такие дракончики получились, фотография. Вот мы написали открытку маме и папе. Иногда пишут, иногда не пишут, иногда просто вот там что-то пишут. Вот Ваня играет в еще что-то. И мне в какой-то момент посетила такая мысль, что, наверное, очень грустно про достижения своего ребенка узнавать из отчетов нянь и гувернанток. То есть о том, что твой ребенок сегодня полюбил дракончик из киндер-сюрприза, а завтра посмотрел на тигренка в зоопарке, ты знаешь исключительно из отчетов. И это какая-то такая довольно история про глобальное одиночество и вообще от всех фотографий, которые мы посмотрели от отчетов, сквозит каким-то таким детским именно одиночеством. Вот этот маленький человечек и вокруг куча каких-то взрослых, воспитателей, охранников, гувернанток, резиденций, и он совершенно какой-то один. А где-то мама и папа, а папа грозит ядерным оружием всему миру. Вот это, наверное, такая одна из главных эмоций, которые я испытала во время чтения всех этих документов. Вообще люди, которые ведут всю эту документацию, переписку, стараются очень аккуратно вообще обходить тему фамилии, конкретных персоналей и прочего. Одна из гувернанток, с которой мы связывались, сказала, что у нее была одна встреча с мамой ребенка. Но, честно говоря, тут надо делать скидку на то, что, возможно, в качестве мамы ей представили двоюродную сестру Алины Кабаевой и сказали, что вот это и есть мама, потому что Олеся Федина ведет основную коммуникацию на тему воспитания. Но, может быть, и нет. Может быть, действительно, она говорила с мамой. То есть я думаю, что как минимум часть людей, особенно тех, кто работает долго, те, кто проверенные, те, на кого семья может положиться, они понимают, на кого они работают, и они встречались с этими людьми. Но вот точно сказать, сколько раз и как, довольно сложно из-за того, что мы видели. Несмотря на то, что есть большое количество публикаций о рождении детей, о том, где они живут, и доказательств того, там, с кем они живут, и кто путешествует с Кабаевым, мы ничего не знаем, например, об отношениях в этой семье. Мы даже не знаем, любят ли до сих пор Алина Кабаева и Владимир Путин друг друга, не бьет ли он свою жену, не бьет ли она своего мужа, и какая у них динамика отношений, и любит ли он, например, возиться с детьми. Журналисты центра «Досье», которые 2 года назад писали о жизни путинских детей, говорили, что он вообще был рад рождению мальчиков и что в целом он посвящает им немного больше времени, чем посвящал, например, своим старшим детям. В это можно поверить, потому что действительно мужчины в России к старшему возрасту, когда заводят вторые браки, вторые семьи, да, действительно, там, после определенного возраста со второй семьей уделяют больше внимания детям. Это известный такой социологический феномен. Плюс он вообще больше времени стал проводить в загородных резиденциях, видимо, больше времени проводит с семьей. Но, судя по тому, что мы видели, никогда не упоминается отдельный отец или пожелание отца. Пожелание матери – да, пожелание бабушки – да, пожелание родителей в целом или родителей в целом – да. Но такого, что вот от отца что-то пришло, такого не видно. Может быть, у него нет времени, может быть, как-то он доверяет полностью Алине в этом смысле, и в этом смысле Кабаева всех воспитывает и все это делает. Поэтому можно предположить, опять же, зная такой менталитет российских семей, особенно старшего возраста, что воспитание детей и подробности в духе «чему надо учить, во сколько, какие именно памперсы купить, насколько органической должна быть еда» – это все женские вопросы. И что возможно, опять же, там мы сейчас подчеркиваем, что это мы сейчас конструируем некую реальность, как мы себе ее представляем, что это действительно скорее инициатива Кабаевой, чем вот лично Путина. Он просто согласился, потому что не мужское дело лезть в воспитание. Это история про то, что в голове российской элиты, к которой мы относим всю семью Кабаевых, Путиных, давайте так даже назовем не конкретно вот людей, которые заняты в этом воспитании, несмотря на все то, что говорит Путин, несмотря на огромную кровопролитную войну, которую он развязал и грозится фактически ядерным уничтожением европейской цивилизации, несмотря на все это, в их голове они все еще живут в мире, в котором вот это все как-то уляжется, пройдет. И после этого дети спокойненько отправятся учиться в Лигу Плюща, вернутся образованными людьми и будут работать в каких-нибудь огромных международных бизнесах, торгующих с условно Германией, Канадой и Великобританией. И вот у них будет хорошее обеспеченное будущее в этой цивилизации, потому что не так всем нет. Ну и второе, это еще надо понимать, такая менталитет русского дворянства. Все то, о чем писал Пушкин, что сперва мадам за ним ходила, и все эти англичанки-гувернантки, это все никуда не делось, это все тянется в головах, что именно так и должно быть, и что вот эта вот англичанка-гувернантка, это такой признак, ну, что деточка, так надо воспитывать, вот так все привыкли.
0: Это была журналист расследовательского проекта «Система» Елизавета Сурначева. Подробнее о гувернерах и гувернантках из западных стран, воспитывающих детей Владимира Путина и Алины Кабаевой, можно прочитать на сайте «Радио Свобода» в публикации под заголовком «Его прекрасные няни». Адрес нашего сайта в интернете www.svoboda.org.
9: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 29 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на два обмена ударами между США и Ираном на этой неделе при формально действующем перемирии, администрация США вчера вновь заявила о том, что рамочные договоренности, которые могли бы стать основой соглашения об окончании войны, практически полностью согласованы. Министр финансов США Скотт Бессент заявил на вчерашнем брифинге в Белом доме, что после открытия Ормузского пролива резко выросшие за время войны цены на нефть пойдут вниз, а также заверил, что ни Иран, ни Оман не будут взимать плату за проход судов через этот пролив.
11: Как мы видим, цены на нефть в мае упали примерно на 10%. Почти 2000 судов ждут выхода из Персидского залива, и я думаю, что после этого нефтяной рынок будет очень хорошо обеспечен, и мы можем увидеть очень быстрое снижение цен. Мы также видели, что Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, поэтому я ожидаю, что цены на бензин тоже последуют в этом направлении. Президент Трамп очень ясно дал понять, он говорил об этом на заседании своего кабинета. Для него есть несколько красных линий. Иран должен передать свой высокообогащенный уран, ему нельзя разрабатывать ядерное оружие, а Ормузский пролив должен быть свободным. Морское судоходство должно быть свободным, как и прежде. Так что он не собирается соглашаться на плохую сделку, он собирается заключить отличную сделку в интересах американского народа. Сегодня утром у меня был телефонный разговор с послом Омана, и он заверил меня, что планов по введению платы за проход через пролив нет. Как он сказал, у наших стран хорошие отношения уже 200 лет, и он хочет, чтобы они оставались такими еще 200 лет. И он не хочет подвергать риску попасть под санкции ни граждан Омана, ни финансовые учреждения этой страны.
0: Это был министр финансов США Скотт Бессент. Одновременно Израиль расширяет свои военные операции в Ливане. Очередной бомбардировке в последние дни подверглись столица Ливана Бейрут и город Тир на юге страны. Ливанские власти заявляют о многочисленных жертвах среди мирного населения. Израильские власти настаивают, что бьют только по объектам, признанной в ряде стран террористической проиранской шиитской группировки Хизбалла. Израиль, который уже контролирует значительную часть ливанской территории, потребовал от населения еще ряда районов немедленно эвакуироваться. Одновременно израильская армия усиливает давление на контролирующую сектор Газа, тоже признанную во многих странах террористической группировку «Хамас», отказывающуюся разоружиться, несмотря на взятое на себя обязательство в соответствии с договоренностью о прекращении огня в Газе. Вот что рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции, которая прошла на западном берегу Иордана.
12: «Мы продолжаем бомбить «Хамас». Сейчас мы контролируем 60% сектора Газа, вы это знаете. Раньше мы контролировали 50%. Теперь мы передвинулись на 60%. Мое указание — передвинуться на 70%. Будем действовать шаг за шагом. Мы бомбим их со всех сторон. С остальным мы разберемся.
0: Это был премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Иран неоднократно заявлял, что одним из условий заключения мирного соглашения с США должно быть прекращение операции «Цахал» в Ливане. Время свободы. Ракета компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась на стартовой площадке мыса Канаверал во Флориде. Во время сегодняшних испытаний с зажиганием двигателя произошла аномалия, сообщили в компании. У Blue Origin заключен контракт с американским космическим агентством на поставку посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну в рамках программы НАСА «Артемида». Илон Маск, чья компания SpaceX является прямым конкурентом Blue Origin, выразил сожаление по поводу случившегося, назвав инцидент крайне

0: видимо, запустили его, и произошла авария. Насчет того, насколько редкое событие, ну, в принципе, такое бывает не так часто, примерно раз в несколько лет. Ранее подобное происходило на наземных испытаниях первой ступени Starship у SpaceX. Также происходил подобный взрыв примерно 10 лет назад на стартовой площадке ракеты Falcon 9. Тоже она стояла, даже включение двигателя не было, взорвалась. Ну, видимо, просто по другой причине. Но примерно похожее происходило и ранее. Данное событие точно замедлит продвижение компании Blue Origin в их проектах, в том числе с NASA связанных и связанных с лунной программой. Конечно, SpaceX и Blue Origin конкурируют, но в данном случае ставка в этой конкуренции успех США в лунной гонке, и в данном случае, конечно, никто из них не хотел бы, чтобы другой вышел из гонки, ну, просто потому что участие двух обеспечивает большую надежность для американской космонавтики в лидерстве по этому направлению. Поэтому вредить друг другу, конечно же, у них нет никакой заинтересованности, тем более контракты от НАСА уже распределены, они уже получают деньги, и в данном случае мешать конкуренту, ну, нет никакого смысла, и уж тем более потери будут гораздо выше, если подобное выяснится.
1: Взрыв ракеты компании Blue Origin на стартовой площадке мыса Канаверал комментировал популяризатор космонавтики Виталий Егоров. И, как всегда, в пятницу в заключении рубрика «Книга недели». Петербургское издание «Росток» выпустило сборник Алексей Ремезов «Глазами современников». Книгу недели представляет Иван Толстой.
2: Как бы кто ни относился к Алексею Михайловичу Ремезову, и восторженные почитатели, и язвительные критики, все сходились на слове «выдумщик». Правда, вкладывали в него противоположные смыслы. Одни – богатый на выдумку писатель, другие – выдуманный человек. Ремезов – оригинальнейшее явление в русской литературе первой половины XX века. Он прожил жизнь не просто в вымышленном мире, населенном всякого рода чертовнёй и колдовством, но и в выдуманном языке, кажущемся русским. Русским по словоформам, а на самом деле полностью изобретенным для своих нужд. Это глокая куздра, возведенная в квадрат, в куб, в тысячную степень. Из доброжелательно нейтральнейших отзывов наиболее взвешенным кажется такой, принадлежащий Константину Мачульскому. «Приемы его оборотни, они в движении, не застыли и не остыли еще, причудливые, изменчивые, всегда неожиданные, полные самых противоречивых смыслов. Сказочник, друг чертячий, добрый кот Котофей Котофеич, шутник и выдумщик, обратиться вдруг монашком смиренным, тихим и благостным, проходящим дни свои у некоего старца в научении, и вся нечисть сгинет внезапно в звоне монастырских колоколов, в ладанном духе, в свете чистых риз Господних». Конец цитаты. Были и отрицательные мнения. Вот Саша Черный о книге Кукха «Розановы письма». Но так как книгу писала не обезьяна, да и я сам читатель, на хвосте вниз головой раскачиваться не хочу, то Кукху эту самую расшифровывал проще и ближе к делу. Обложечный шаманский крик, плакатная тарабумбия. Глаза не разбегаются по витрине, сразу схватывают короткий словесный визг и выкатываются на лоб. Если собственного так-то не хватило, то ведь сам Розанов в одном из писем подчеркивает: нельзя открывать, называть громко то, что должно быть в тайне и молчании. А я скажу на человеческом языке одним словом – стыдно. Конец цитаты. Резче высказывался Владимир Набоков. Ни особого воображения, ни особого мастерства у Ремезова не найдешь. Сказки в этой книге производят впечатление чего-то неустойчивого, безответственного, случайного. Автор играет в кубики, автор играет в перечисления, автор играет в очень скучную игру. Добро еще, если бы слог Ремезова был безупречен. Но, увы, какая небрежность, какой случайный подбор слов, какой подчас суконный язык. Конец цитаты. Впрочем, читал Набоков Ремезова внимательно. Не от него ли пошло выражение «приглашение на казнь»? Именно ремезовский учтивый палач зовет приговоренного к смерти. Пожалуйста. Совсем резкие на грани приличия оценки Василия Яновского. Все воспоминания о Ремезове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женский платок или коцовейку, с тихим внятным голосом и острым умным взглядом. Передвигалось это существо, быть может, на

0: четвереньках по квартире, увешанный самодельными монстрами и романтическими чучелами. Именно нечто подобное мне отворило дверь еще в доме на Порт-Рояль и проводило в комнаты. Но, увы, чувство неловкости зародилось у меня тогда же и только росло, увеличиваясь с годами. Часто я просто не мог смотреть Ремезову в глаза, как бывает, когда подозреваешь ближнего в бесполезной и грубой лжи. Сперва неосознанным образом, но постепенно все определеннее я начал понимать, что именно раздражает меня в Ремезове и его окружении. Какая-то хроническая, застарелая, всепокрывающая фальшь. Конец цитаты. Но были у Алексея Михайловича и горячие почитатели. Мемуаристки Наталья Кадрянская и Наталья Резникова. Еще важнее – влияние Ремезова на русскую прозу XX века. Его ценили и даже считали во многом своим учителем Андрей Белый, Евгений Замятин, Борис Пельняк, Алексей Толстой. Сборник «Алексей Ремезов глазами современников» заполняет давнюю лакуну. Книга о таком ярком явлении была ожидаема. Николай Мельников и Сергей Федякин подготовили ее очень тщательно. Здесь 200 страниц прижизненных рецензий, еще 200 страниц литературных портретов Ремезова от Иванова Разумника до Гайто Газданова, небольшие, но очень ценные разделы пародии, перепевы, эпиграммы и интервью, отрывки из воспоминаний и в качестве приложения нарезка «Ремезов в переписке и дневниках современников». Сборник, несомненно, удался. От 780 страниц не оторваться. Мало кто из русских писателей так держит внимание. Впрочем, не будем заблуждаться. Перед нами не Ремезовым написанное, а сказанное о нем самом. Может быть, точнее всего, в дневнике Михаила Кузьмина 1921 года. «Жалко и жутко, но и трогательно, как нежить скулит, а обогреть нагадит в карман». Почти невинно.
1: Сборник «Алексей Ремезов глазами современников» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости.
9: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Костя. Сегодня мы говорим о Сенате. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймерис республиканской партии генпрокурора штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе, поможет ли это республиканцам удержать Сенат в ноябре этого года на выборах в Конгресс. В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которое сейчас занимает Корнин.
9: Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкое явление. 12 лет не было случая, чтобы действующий избранный сенатор проиграл праймерис человеку от своей партии. И вот сейчас это уже меньше, чем за месяц, второй раз подряд, второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа, не в списке тех, кого Трамп поддерживает, вылетел и опять с треском в Луизиане бил Кастиди. Вот сейчас Джон Корнин. Причем, надо сказать, все представители республиканского истеблишмента, они сильно обижены за Джона Корнина на президента Трампа, потому что Корнин был лояльным республиканским сенатором. Более того, это был такой вот сенатор, который друг всех сенаторов. Он за 20, почти 25 лет в Сенате, он нафандрайзил $400 миллионов, значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства, он был вот такой как бы стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без всего, без там слишком большого внимания медиа. И Трамп все равно его не стал поддерживать, поддержал конкурента.
8: А вот
9: здесь второй источник обиды.
8: Да, нужно поговорить, собственно, тогда почему, что, собственно, что не пришлось в Корнине Трампу.
9: Корнин немножко медленно, с небольшой задержкой поддержал Трампа вот во время второй избирательной кампании, когда президент Трамп обратно избирался в президенты. Он его не поддержал сначала, то есть он никого не поддержал. Потом, когда Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, то Корнин его поддержал. Но дело, возможно, не в этом. Трамп действительно оказался между, можно сказать, Сциллой и Харибдой, потому что, с одной стороны, вот это такой стопроцентный представитель республиканского истеблишмента, с другой стороны, этот Кен Пакстон, который, с одной стороны, вот на него компромат, он есть как бы на любую тему. Он и коррумпированный, он и изменяет жене, он и... как когда-то там сенаторов в местном техасском сенате надул. То есть его как бы нет такой темы, на которую про него не было бы известно, что
8: я тут должен
9: скользкий тип.
8: Перебить, потому что обвинение выдвигаете, но в результате, в конце концов, жена подала на развод на библейских основаниях, что означает супружескую неверность. Но в результате по остальным обвинениям как бы все развалилось в итоге.
9: Нет. Далеко не все развалилось. Например, вот по давнему делу, когда его обвиняли еще в законодательном собрании в штате, что он уговаривал своих коллег-республиканцев тоже из этого же законодательного собрания инвестировать в какую-то фирму. Эта фирма развалилась, они потеряли деньги. Выяснилось, что он получал какой-то процент от их вложений в эту фирму. Ему пришлось заплатить деньги. То есть это не то, что они подали на него в суд, он... каким-то образом с ними заключил досудебное соглашение, но это все остается. Точно так же про его измены мы знаем из сообщений средств массовой информации. Эта жена героически сказала, что всего лишь на библейских основаниях, а не прямо сказала, что он изменял с разными людьми.
8: Но не за это его выбирает Трамп. Трамп его назвал... настоящим, абсолютно преданным и настоящим бойцом мага.
9: Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа давно, много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы перевернуть итоги выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Он ни разу не усомнился в том, что вот в том мифе, что Трамп выиграл те выборы. Но мне кажется, что главное, фундаментальное, это то, что вот Трампа главная сила, это в том, что он не истеблишмент. Корнин, которому нельзя, как к республиканцу, нет претензий, которые ему можно предъявить. Он все всегда голосовал как республиканец правильно. Но это полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами, багажом, еще свойством вступать в скандалы, это идеальный антиистеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.
8: Да, и мало того, что Пакстон поддерживал Трампа, он идеологически близок, он бился против абортов, за реформы в области образования, такие, которые понятны и близки.
9: Вот бился, он не просто бился. Как бы если послушать Корнина, Корнин тоже бился. Но вот как раз у Трампа есть такие ядерные избиратели, которые устали, отбился в смысле, что голосовал, разговаривал, убеждал, но вот не получилось, или вот мы сделали такой прогресс. Как бы им хочется, чтобы человек вот не просто бился, а чтобы прямо как бы орал, скандалил, совершал какие-то там резкие движения. Пусть даже у этого нет каких-то больших последствий, но чтобы это действительно было вот такой битвой за что-то. Вот Пакстон, он такой кандидат.
8: А сторонники МАГА, они считают, что на Пакстона непрерывно возводят поклепы, и это как раз истеблишмент придумывает все эти дела, и его преследуют, в общем-то, незаконно.
9: Но опять-таки, это очень хорошо бьется с поддержкой Трампа, потому что у него, в его группе поддержки, есть значительный процент людей, которые считают, что он выиграл выборы 2020 года, что он не мог проиграть. Есть люди, которые считают, что он выиграл в Калифорнии, что он выиграл вообще везде, потому что это богом данный президент, не знаю, лидер американцев. И, конечно, для таких людей и все, что говорится про Пакстона, все, что про него известно, это клевета.
8: Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, что это означает с точки зрения перспектив на выборах. Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звезд нового поколения демократов. Это Джеймс Таларико. Это молодой местный законодатель, которому 37, насколько я помню. 37 лет ему.
9: Он... 37 лет, он еще выглядит еще моложе. Выглядит он там на 22.
8: Он студент Пресвитерианской академии, и все свои взгляды политические он обосновывает религиозным путем. То есть ссылками на Библию, то есть он апеллирует хорошо не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым, и даже, может быть, к республиканцам. И, насколько я понимаю, люди, которые говорили, что Корнин должен идти, они как раз объясняли, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Таларико апеллирует к ним. А и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет. То есть мы более-менее уверены, что это ухудшает позиции республиканского кандидата тут?
9: Можно быть уверенным, что в нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата. Потому что действительно вот есть такое небольшое, это может быть 2-3%, 2-3% людей, которые за республиканцев, но для них действительно скандалы Пакстона – это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Джон Корнин все-таки сжег $60 миллионов, рассказывая так, чтобы вот из каждого утюга, из каждой телевизионной программы звучало, какой плохой Пакстон. Да? Корнин потратил огромные деньги, собрал и потратил огромные деньги для того, чтобы победить в этих праймерис. И вот надежда демократов – это то, что президент Трамп не популярен, значит, часть его сторонников останется дома. Часть, еще небольшое количество избирателей, центристы, подумают, ну вот этот Пакстон – это то, за что я проголосовать не могу. Вот я как бы не могу смотреть в глаза жене и голосовать за Пакстона. И вот это вот шанс Таларико, который, безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный, и очень сильно... Ребята, давайте жить дружно. Вот у него как бы все время это мы все вместе. Вот его первый ролик против Пакстона – это мы, люди Техаса, против Кена Пакстона. Он нас, он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. У него так. Он даже вот интересно, что, казалось бы, такая простая стратегия, очевидная, привязать Пакстона к Трампу, да, который не очень популярен. Но Трамп популярен в Техасе. Поэтому Таларико нужно немного выиграть из тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому вот он не все валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.
8: Если я правильно понимаю позицию сторонников Пакстона, они говорят, что Пакстон... Он активизирует базу, он приведет людей на выборы. Они не останутся дома, как вы говорите. А Таларико в это время пытается перетянуть каких-то недовольных.
9: Он пытается перетянуть разных недовольных. Он, с одной стороны, он пытается обращаться к таким традиционным республиканцам, которые постепенно становятся с каждым годом все больше демократами. Тех, которые живут в предместье, у которых... хорошая работа, которая за республиканцев, потому что они хотят более низких налогов, потому что они хотят закон и порядка, которые вовсе не хотят, чтобы был вот такой фейерверк, им не важны аборты, потому что это все образованный класс, аборты это вообще тема не их социальной группы. Соответственно, для них культурные войны это не войны вовсе. Вот Таларико обращается к таким. И, кроме того, он обращается еще к другим. Он обращается к тем избирателям республиканцев и даже, возможно, трампистам, которые против власти. Вот они недовольны. И для Таларико как бы важно сказать, что вот сейчас республиканцы у власти, посмотрите, как плохо. Проголосуйте за меня, будьте со мной. Я вам даю такое... как бы, я не знаю, убежище. Почему проголосовать? Потому что этот Пакстон такой плохой чувак. То есть он как бы не призывает республиканцев стать демократами. Он их призывает поддержать его, как бы кандидата всех, против вот этого конкретного Кена Пакстона.
8: Да, я тоже это заметил. Таларико был у Рогана, у Джо Рогана, у популярного подкастера. Он фактически говорил, что он тоже представлял эту карту популистскую, что там где-то есть власть, а вот мы тут, на самом деле, мы, ребята, должны объединиться, и вот против них. Кто эти они, не очень точно говорится, но ясно, что он тоже изображает из себя человека, который аутсайдера, который пришел и борется с истеблишментом.
9: Мы видели на трех выборах подряд, американцы меняли партию у власти. То есть вот есть такое недовольство не конкретным там лидером или конкретной партией, а недовольство вот теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в 80-е, сенатора Бенсона, последний раз демократический губернатор был в 94-м году, Энн Ричардс. Соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларико, он пытается вот капитализироваться на этом, что посмотрите, вот тут вокруг одни республиканцы, в Вашингтоне республиканцы, и давайте... сделаем смену, у нас будет новые лица. И вот это, мне кажется, у него даже это больший шанс, чем то, что он сильно религиозный.
8: У него есть шанс. Я видел недавний опрос от конца апреля, где он с Пакстоном, тогда это еще было теоретически, потому что Пакстон еще не был официальным кандидатом от республиканцев, но они были наравне. И на Калши я видел, вот эти, где ставки делают на политику, Он чуть-чуть проигрывает Пакстону, там, 5-10, разница 5-10 пунктов.
9: Я бы сказал так, что это определенно имеет смысл обсуждать и за этим смотреть. Это не самый большой шанс из тех, которые есть демократов в этом году, но, ну, потому что президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп не популярен, но это нужно вычитать вот из этих 10% который у него был плюс в 24-м году. Значит, как бы так выглядит, что у Таларика есть шанс. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларика кандидат Бета О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда тоже был президентом, и тогда был непопулярен. И О'Рурк был близок, 3% разницы, но все же проиграл. То есть вот как бы кажется, так выглядит, что Таларика идет вот на что-то между нулем, то есть шансом победы, и там -2-3%. Соответственно, ответ на вопрос, есть ли реальный шанс, да, есть реальный шанс. Но пока что он не фаворит этой гонки.
8: Хорошо, давайте поговорим в целом о шансах демократов взять Сенат под контроль. В Сенате, напомню, 100 человек, 35 сенаторов в этом году избирают. Это 33 обычных и еще 2 на место Венса и Рубио.
9: Демократам нужно 51. И 50 на 50 – это республиканцы сохраняют контроль, потому что ничьи решаются вице-президентом.
8: Да. Давайте посчитаем просто, сколько реалистично нужно взять мест демократам от того, что у них есть.
9: Каждые 2 года, каждый цикл треть переизбирается. Да. Да.
8: Соответственно, 2/3 в этом году не будут переизбираться. Из них у республиканцев 31 место, которое не идет вообще, не будет подлежать перевыборам. А из оставшихся 13, то, что называется, очень надежных, и 5 почти надежных. То есть все вместе, я так понимаю, у них было до недавнего времени 49 мест, что более-менее наверняка они берут. Хотя вот теперь, если считать Техас с Пакстоном не таким надежным, то тогда у них 48 мест, которые они сенатских почти наверняка возьмут. То есть я не буду утомлять подсчетами, но у демократов надежных мест, вот таких практически гарантированных, 44. Получается, осталось 8 мест по-настоящему спорных. И демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно 7 взять. И мы можем пройти по списку, но это вообще реалистично? Это должна быть какая-то синяя волна, синяя цунами, чтобы вот они из 8 спорных мест 7 взяли под свой контроль?
9: Надо понимать, что все-таки корреляция есть. Да, вот популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов. Это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, там разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, там разные гонки и даже разные избирательные правила, но все-таки корреляция есть. И за счет того, что вот эта корреляция есть, то шанс, что демократы возьмут Сенат, он большой. То есть, мне кажется, это между 40-50%. То есть, вообще, если так очень грубо говорить, это вообще 50-50 Сенат сейчас.
8: Что неожиданно, потому что год назад все были уверены, что Палата представителей будет рискованной для республиканцев, как обычно, для партии, которая контролирует и Конгресс, и Белый дом. Но про Сенат все были уверены, что он точно останется у республиканцев. То есть это последнее как бы событие.
9: Откровенно говоря, никто не ожидал, что президент Трамп будет так активно заниматься самострелом, и война с Ираном, и выросшие в результате цены на бензин, и инфляция не снижающаяся, сделали так, что президент Трамп рекордно непопулярен. Никакой президент никогда не был так непопулярен. Президент Никсон за 2 недели до того, как он подал в отставку, был более популярен, чем президент Трамп. То есть в этой точке президентства. Соответственно, прогноз сейчас для демократов лучше, чем был полгода назад.
8: Я хотел поговорить о другом штате, Мэне, где есть другой представитель нового поколения демократов, Грэм Платнер, тоже очень молодой, 41 год. Он бывший морпех, и сейчас он устричный фермер. Сначала он выиграл демократические праймериз, хотя он был абсолютным аутсайдером, и сейчас...
9: Да, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он ее, собственно, настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования.
8: Но теперь он идет против Сьюзен Коллинз. Надо специфику дать. Штат Мэн на последних президентских выборах голосовал за Камалу Харрис на 7%. Но при этом Коллинз, она давно сенатор, и она умеет привлекать избирателей, даже если они поддерживают на президентских выборах демократа.
9: Она сенатор, который уже 30 лет. Это значит, что она уже выиграла выборы 5 раз. Последний раз она выиграла выборы в 2020 году, то есть в тот год, когда выиграл демократический президент, когда Сенат стал выиграли демократы выборы в Сенат, она проигрывала по всем опросам до самого последнего дня. Она, соперница ее была спикерка парламента Мэнского законодательного собрания. И, тем не менее, она выиграла с большим преимуществом. Поэтому вообще на демократы надеются и смотрят на эту гонку, но в то же время Сьюзен Коллинз, она знаменитый турнирный боец, можно сказать. И она человек независимый. Она, например, голосовала за отстранение Трампа от должности в 2021 году после событий 6 декабря.
8: Января.
9: И сейчас в Сенате остается...
8: 6 января.
9: 6 января, да. Ну вот в Сенате сейчас... 3 сенатора, которые голосовали за импичмент Трампа, за отстранение Трампа от должности, из них один, Билл Кассиди, уже идет на выход, он будет сенатором до января, но он уже проиграл праймериз. Но вот Сьюзен Коллинз будет бороться.
8: А в чем секрет? А как бы вот что это волшебное свойство Коллинз? Как она удерживает популярность в штате, где, ну, в принципе, скорее склоняющимся к демократам?
9: Обычно требуется целый набор как бы скиллов. Нужно быть и очень, как сказать, важным сенатором. То есть нужно, чтобы твой голос был решающим. Сьюзен Коллинз это неоднократно демонстрировал. То есть много было случаев, когда именно ее голос в Сенате, который разделен примерно 50 на 50, решал исход голосования. В то же время она поддерживала хорошие отношения с республиканскими сенаторами. Она, как правило, умеет очень хорошо высказаться о своей озабоченности, показать свое несогласие с президентом от своей партии. Это тоже способность, это то, что она показывает избирателям. То, что она так долго сенатор, это значит, что у нее она занимает председательство в важных сенатских комитетах. В комитетах, соответственно, штат получает больше проектов и приоритетов там, при федеральной больше федеральной поддержки, чем другие штаты. Вот комбинация всего этого, ну и умение одновременно жить в Вашингтоне и показывать своим избирателям, что ты вот их человек, что ты вместе с ними, это вот весь этот набор умений, это то, что определяет ее долгожительство.
8: Традиционно считается, конгрессмены, сенаторы, если они уже какое-то время конгрессмены и сенаторы, им легче переизбираться. Это как устроено? Почему? Откуда это берется?
9: Это большой вопрос. Но подавляющее большинство сенаторов и членов палаты представителей легко переизбирается на следующий срок. Мы вот так много времени обсуждаем небольшое количество избирательных гонок, но вот еще будет 20 гонок в этом году, в которых нет ничего интересного. Один действующий сенатор легко победит. Значит, у этого есть много факторов. Ну, во-первых, это люди не случайные, да, то есть это не то, что каждый раз лотерея, это люди, там бывает какой-то удивительный магический талант, он выиграл в своем штате в 35 лет, и вот сидит следующие 40 лет, потому что такие таланты рождаются в штате редко. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, Сенат и Палата представителей, они устроены так внутренне, что это помогает тем, кто там уже находится. Вот следующим образом. Люди назначаются председателями комитетов, то есть теми людьми, которые пишут законопроекты, определяют, какие законопроекты голосуются, как они устроены. Вот эти вот люди, это определяется количеством лет, проведенным в Сенате. Соответственно, если сравнивается вот сенатор, который уже 30 лет просидел в Сенате, и новичок, то вот сенатор, который уже 30 лет просидел, он фактически говорит избирателям, что вот посмотрите, вот через несколько месяцев будет обсуждаться федеральный закон о том, как финансировать хайвей, который проходит через наш штат. Да? Одно дело, что будет вот этот вот никто представлять наш штат, другое дело я, который сидит во главе комитета по распределению налогов, как Сьюзен Коллинз сидит. И я, конечно, решу так, что все будет в пользу нашего штата. То есть, в принципе, избирателям всегда выгодно поддержать того, кто уже много лет просидел в Сенате, и чем дольше он просидел, тем выгоднее его поддерживать.
8: Вернусь к Коллинз, как вы говорили, она после событий 6 января 2021 года она голосовала, была одной из тех республиканских сенаторов, которые голосовали, поддержали импичмент Трампа. Но почему Трамп, который только что сделал все, что мог, чтобы другой сенатор Кэссиди ушел, но не сделал того же самого с Коллинз?
9: Вся фишка в том, что совершенно очевидно, что если Сьюзен Коллинз проиграет, то демократ выиграет этот штат. Вот это ее защищает от Трампа. Я, честно говоря, себе так и представляю картину, как президент Трамп набирает в своей социальной сети Truth Social что-нибудь про Сьюзен Коллинз, и люди повисают, там, республиканцы, помощники, повисают у него на руках.
8: Хорошо, так давайте на этом обзор сенатской битвы за Сенат завершим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Всего доброго, спасибо.
9: До свидания.
2: Каким вам представляется будущее России?
10: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
11: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
12: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
13: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
15: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 10-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

0: от Российской империи Советскому Союзу осталась Великая балетная школа. Но к концу 20-х годов в репертуаре главных театров страны не было ни одного балета, созданного при советской власти. Балета на современную тему. Все попытки заполнить этот пробел оказывались неудачными. В 27-м году Большой театр предпринял очередную попытку, которая закончилась мировым триумфом. Автором балета, о котором сегодня пойдет речь, стал композитор академической школы, снискавший славу еще до революции, живой классик Рейнгольд Глиер. О том, как это произошло, мы говорим с правнуком композитора Кириллом Новосельским. Кирилл Игоревич, я так понимаю, что вы сейчас ведете репортаж прямо с места событий. Говорите со мной из мемориальной квартиры своего прадеда в Москве на улице Чаянова, которая при советской власти называлась улицей Готвальда, а еще раньше Третьей Миусской.
1: Да, сейчас я нахожусь в мемориальной квартире, в которой с 38 по 56, то есть 18 последних лет, прожил Рейнгольд Морисович со всей большой семьей своей. Я сижу в его кресле, сплю на его диване по-прежнему. И в этой комнате, вы будете смеяться, прямо из этой комнаты, когда я был еще школьником, здесь жила бабушка, это его старшая дочь, вторая старшая дочь. Все мы здесь вместе были и почти каждый вечер слушали ваше радио.
0: Надеюсь, что и эту нашу передачу вы будете слушать, сидя в том же кресле. Давайте поговорим об истории балета. Пора назвать его «Красный мак». Согласно популярной версии, все началось с заметки в газете «Правда» о том, что в китайском порту, цитата, «в результате происков империалистов задержан советский пароход с продовольствием для китайских трудящихся». Конец цитаты. Насколько достоверна эта версия?
1: Тот случай, который считается легендой, на самом деле это истинная правда – на одном заседании художественного совета в Большом театре встал вопрос, ну что же мы можем сделать на современную тему, разве можно осовременить балет? Художник и либретист Курилка вынул из кармана заметку из газеты «Правда» и говорит, вот чем не сюжет. Ну, народ так смутился, посмеялся даже кто-то. Он, как опытный человек, сразу набросал экспромтом небольшой сценарий, потом изложил на следующий день это Екатерине Васильевне Гельцер, и вот она стала таким ядром, это балерина, совершенно гениальный человек, она стала таким ядром этой команды нового спектакля.
0: Здесь надо сказать, что китайская тема тогда была исключительно острой. Китаем после распада империи правили враждовавшие друг с другом военные группировки. Шла гражданская война. Вожди Коминтерна в Москве всячески поддерживали одну из сторон – китайских коммунистов. Центральное правительство в Пекине препятствовало этой подрывной работе. Имели место инциденты с советскими судами, на которых искали оружие. Вероятно, об одном из таких инцидентов и прочел в «Правде» Михаил Курилка. Курилка был человеком щедро и разнообразно одаренным. Много хорошего и интересного можно рассказать о хореографах спектакля Василии Тихомирове и Льве Лощилине. Но главным двигателем проекта действительно была Екатерина Гельцер. Несмотря на политическую актуальность, путь балета к зрителю оказался совсем не гладким. Проект столкнулся с непредвиденными трудностями. В театре сменилось руководство, новая дирекция приостановила работу. Екатерине Гельцер пришлось продавливать постановку нестандартными методами.
1: Журналист, наш с вами коллега, пришел как-то на собрание вот этой четверки, которые с тревогой обсуждали создавшуюся ситуацию, угрозу закрытия проекта, и предложил такой ход представления уже созданных фрагментов балета в массовых коллективах, грубо говоря, пойти в народ. У Гельцера загорелись глаза, вот этот журналист помог контактами с фабриками и заводами и сделали выездные бригады. И они поехали по этим предприятиям через правкомы, через мескомы. Рейнгольд Морисович играл музыку, музыкальные фрагменты. Курилка рассказывал сюжет и показывал эскизы декораций. Гельцер рассказывала про Китай, про идею, про судьбу, про важность этого сюжета. Тихомиров и несколько еще молодых танцовщиков изображали сцены из этого балета. Бабушка рассказывала, она была свидетельницей некоторых таких событий. Вот, говорит, огромные набитые залы были. И в конце были распечатаны листы, много-много листов бумаги, и в заголовке было «Хочу увидеть полный балет». И были подписи и заказ билетов. Они собрали тысячи людей, готовых заказать билеты. Большой театр через несколько недель был завален заявками от промышленных предприятий, от трудовых коллективов, как тогда называлось, на посещение этого спектакля.
0: С одной стороны, общественные просмотры тогда были приняты, а с другой – вольнодумство и бунт против начальства.
1: Да, но, собственно говоря, продолжался ведь это период-то какой, это же НЭП. Мы-то очень скромно как-то его проходили в свое время в школе. А я как раз, когда учился в школе, я жил здесь, вот в той квартире, откуда мы с вами разговариваем. И у бабушки тут же загорались глаза, она была тогда молодой девушкой. Это был самый, наверное, счастливый период в ее жизни. Она говорит, наконец-то все, что было нельзя, все стало можно. Между прочим, я думаю, что она Эренгольд Морисовича консультировала даже, потому что вот эти Чарльстон, там, вальс Бастон и так далее, бабушка преподавала своим молодым человеком эти танцы, ездила по всему Союзу.

0: Арбалете советское судно никто не захватывает, но эксплуататоры китайского народа, китайцы и англичанин, опасаясь дурного влияния русских на угнетенных китайских пролетариев, замышляют убийство капитана. Между советским капитаном и танцовщицей Тао Хоа вспыхивает роман, подобный сюжету оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Только в балете героиня не убивает себя сама. Ее убивает жених, принадлежащий к лагерю врагов социалистического Китая. «Красный мак» интересен не только смешением культур, но и соединением злободневного политического материала с миром грез. Второй акт начинается в опии-курильне. Под воздействием опиума главная героиня видит волшебный сон. Ее окружают фантастические существа, мешающие ей добраться до царства счастья. Эта мистическая часть балета вызвала особенную ярость критиков. Но публика критиков не послушала и вынесла свой вердикт. Балет пользовался оглушительным успехом. За два сезона его сыграли более 200 раз. «Красный мак» стал брендом. Духи «Красный мак», мыло «Красный мак», пудра «Красный мак». В моду вошли китайские зонтики, ткани с китайским рисунком. Это был такой период советской шинуазри, как называется по-французски, периодически возникающая мода на восточную экзотику, а по-русски – китайщины. Но главным хитом балета стал не танец Тао Хуа с зонтиком или веером, или с золотыми пальцами, а пляска советских моряков, знаменитое «Яблочко». Мы сейчас настолько привыкли к этой мелодии, что она кажется нам народной, что «Яблочко» было всегда, а Глиер просто воспользовался им, как пользовались фольклорным материалом другие композиторы. Но это не совсем так, и даже совсем не так. Кирилл Игоревич, что нам известно о том, как «Яблочко» попало в «Красный мак»?
1: На одном из совещаний в Большом театре Курилка Михаил Иванович отозвал в сторону Гольда Морицевича и насвистал и напел ему одесскую блатную песенку. Ренгольд Морисович пришел в ужас, сказал: «Не хочу больше этого слышать». Такой раздраженный собрал ноты, собрал тетрадочки и ушел домой. Михаил Иванович очень расстроился, и спустя день-два он пришел домой. Тогда это был не тот дом, где вот сейчас я нахожусь, а это было любимое место Ренгольда Морисовича в Москве. Это Петровка, Петровский бульвар. До сих пор там стоит усадьба нашей прапрабабушки. Вот в этот дом пришел Михаил Иванович и очень виновато стал просить прощения за такие, так сказать, не очень салонные слова, которые он употреблял из этой песни. Они стали пить чай с Ренгольдом Морисовичем, а Михаил Иванович стал просто без слов насвистывать, говорит: «Ну, все-таки вот послушайте, какая мелодия». И тогда Ренгольд Морис прервал этот разговор, сел за рояль и стал прямо набрасывать музыкальное оформление, музыку.
0: После премьеры «Красного мака» «Яблочко» быстро покатилось по свету. Его исполняли лучшие оркестры мира под управлением самых прославленных маэстро. Запись 1934 года. Леопольд Стаковский и Филадельфийский оркестр.

0: обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Свои версии «Яблочко» поставили и Игорь Моисеев, и краснознаменный ансамбль «Александрова». Но еще до того, как на Западе увидели «Яблочко» в исполнении советских артистов, балет «Глиера» был поставлен в Америке. Это произошло в самый разгар Второй мировой войны, в 43-м году. В США тогда еще не было своего профессионального балета. Но были две русские труппы. Одна из них, осколок знаменитого балета Сергея Дягилева «Балет Рюс», руководила ею Бронислава Нижинская. Эта труппа и показала Америке «Красный мак». Идея постановки принадлежала Солу Юроку, в то время уже крупнейшему американскому импресарио. Американский «Красный мак» ставил выпускник Ленинградского хореографического училища Игорь Швецов.
3: Слава богу, опубликованы были несколько лет назад здесь, в Москве, переписка со Швецовым и комментарии обширные наших специалистов по балету. И вот после знакомства с этими источниками у меня, например, родилось такое мнение, что и сам Игорь Швецов мог сыграть в этом активную роль. Он был свидетелем и рождения самого «Красного мака», и в том числе рождения его в Ленинграде, где главную роль исполняла уже не Гельцер, а Елена Люком. А Елена Люком – это была его тетя. Так что он знал прекрасно этот балет.
0: И даже сам участвовал в одной из постановок. О Швецове надо рассказать особо. Он покинул Советский Союз в 29-м или 30-м году. Нелегально перешел границу в районе Владивостока и с большими приключениями добрался до Харбина. Работал в эстрадных ревю в Харбине и Шанхае. Затем переехал в Аргентину, в Буэнос-Айрес, где стал премьером балетной труппы «Театро Колон» – «Театра Колумба». Одним из балетмейстеров этого театра была тогда Бронислава Нижинская. Затем оба переехали в Европу. Игорь обосновался сначала в Германии, выступал в ночных клубах, снимался в кино, в частности, у Лени Рифеншталь в мистическом триллере «Голубой свет». Переехал в Амстердам, оттуда в Лондон, в самом конце 30-х годов гастролировал с русской труппой в Австралии и, наконец, в 40-м обосновался в Нью-Йорке. Швецову пришлось основательно переработать либретто. На Западе не было обычая ставить трехактные балеты. В один вечер давали три коротких балета. Так приучил публику еще Дягилев. Швецов сократил оригинальную версию до одного акта с прологом и внес радикальные изменения в либретто на злобу дня. Главным отрицательным персонажем стал хозяин бара, японец, угнетающий Тао Хуа. Теперь советские, британские и американские моряки вместе с китайцами боролись против японских агрессоров. В финале, в сцене проводов русского судна, японец сталкивает Тао Хуа с причала в море. Но она не погибает. Ее подхватывает толпа, а злодеи японца затаптывают насмерть. Тао Хуа подносит губам подарок русского капитана. Цветок красного мака. Звучит, как и написано у Глиера, «Интернационал».

0: главную партию танцевала Александра Данилова. Она окончила Вагановское училище, стала солисткой Мариинского театра, а в 22-м не вернулась с гастролей и поступила в труппу Дягилева. В предвоенные годы ее мастерство и слава достигли апогея. Она удостоилась титула «Прима балерина ассолюта». Их всего дюжина за всю историю балета. Данилова и ее постоянный партнер Фредерик Франклин признаны одним из лучших дуэтов всех времен и народов. Участвовал Франклин и в «Красном маке». Именно он танцевал партию советского капитана. Художником-постановщиком спектакля стал уроженец Киева Борис Арансон, впоследствии шестикратный лауреат премии «Тони» за лучшую сценографию бродвейских спектаклей. Премьера состоялась 9 октября 1943 года в Кливленде. Затем труппа отправилась в тур – Чикаго, Милуоки, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Филадельфия, Монреаль, Нью-Йорк. Американцы с энтузиазмом воспринимали нехитрую идеологическую схему. В Канаде это был спектакль, сбор от которого пошел в фонд помощи Советскому Союзу. Поэтому из Оттавы на него специальным поездом прибыл генерал-губернатор Канады граф Атлон с супругой и послы союзных стран. От американского «Красного мака» не осталось почти никаких изобразительных материалов. Но есть два письма Игоря Швецова Глиеру, в которых он рассказывает о своих переделках. Среди прочего, там есть такая фраза. «За последние годы балет сделался очень популярным в этой стране, и должное надо отдать русским. Они, несмотря на довольно тяжелую борьбу, заставили американцев понимать, ценить и любить балет». Это, конечно, чистая правда. Швецов сам, как педагог, воспитал несколько поколений американских танцовщиков.
1: Мне, кстати, повезло, я ведь виделся последние вот годы жизни, застал участника этого спектакля, знаменитого Фредерика Франклина, в Нью-Йорке прямо. Был у него дома, договорились о том, что встретимся с ним на его столетии. Он помнил и Швецова прекрасно, и Яблочко стал танцевать в моем присутствии. Это в возрасте 97-98 лет. Так что те люди, которые были связаны с балетом «Красный мак», и в частности с американским периодом, это и вот Фредерик Франклин, и буквально на днях я говорил с Татьяной Лесковой, которая тоже Швецов ставил в Бразилии в ее присутствии. Этот балет, и она даже позже в некоторых концертных номерах танцевала фрагменты из «Красного мака». Ей сейчас 98, на днях будет 99 лет. Она прекрасно помнит, прекрасно напевает. То есть это вот живет, это невероятно, да? 60, 70, 80 прошло вот эти многие-многие десятилетия, а в людях воспоминания об этом произведении, в их движении, в их поговорке, в их памяти почти этих столетних людей все это живо. Вот это для меня самый больший шок и самая большая радость.
0: Татьяна Лескова – русская балерина, танцевавшая в одной из пост-дягилевских трупп, а потом переселившаяся в Рио-де-Жанейро. Там она и видела «Красный мак». Швецов в 45-м году повторил свою американскую постановку. Ну а «Яблочко» пользовалось в Америке невероятным успехом и до постановки Швецова, и позже. Так что нет ничего удивительного в том, что матросскую тему адаптировали на свой лад американские оркестры поп-музыки. Такие, например, как оркестр Боба Кросби, записавший в 1942 году «Фокстрот. Танец русских моряков».

Кирилл Игоревич, деликатный вопрос. Трижды лауреат Сталинской премии первой степени, народный артист СССР, кавалер трех орденов Ленина и прочее, и прочее. Какие угрозы?

0: события, гражданскую войну, период репрессий. Кстати, в период репрессий, когда его ученики или люди, которых он знал из музыкальной сферы, попадали в какие-то вот эти клещи советской власти, то он подписывал письма, они действовали. В ряде случаев людей освобождали, выручали, и они возвращались к нормальной композиторской и музыкальной жизни. Вот композитор Масалов, в частности, такой пример. Хотя совершенно человек другого стиля, другого склада, другой характер музыки. Для Рингольда Моррисовича это не было никаким препятствием. Вот он знал, что это талант, и что он несправедливо пострадал, и он выступал в его защиту.
1: В 1937 году, когда Масалов был арестован за антисоветскую пропаганду и приговорен к 8 годам лагерей, композиторы Глиер и Мисковский написали Калинину письмо в защиту своего ученика по Московской консерватории, и Масалов был освобожден. И это не единственный пример.
0: Он, кстати, в свое время, мы с бабушкой обсуждали, у него ведь ни разу, нигде не было ничего связанного с прославлением Сталина, прославлением коммунизма в таком явном виде. У него все вот его политические вещи ограничивались вопросами войны и мира, дружбы народов.
1: А мыслей об эмиграции у него не возникало?
0: Нет. Рингольда Моррисовича-то я застал в трехмесячном возрасте. Он меня видео держал, а я его не помню, конечно. А вот его жену Марию Робертовну, бабу Маню, прекрасно помню. Она еще несколько лет прожила здесь с нами. Она была очень религиозным человеком, церковным человеком, православным человеком. Рингольд Моррисович, если был крещен как лютеранин по семейным своим традициям, то вот Мария Робертовна, она была православной. Она-то наверняка, но это мои предположения, но тем не менее, мне так кажется, она наверняка бы не одобряла такую идею об эмиграции. Хотя по отношению как раз к правительству и к властям того времени у нее были более чем критические настроения, за которые ее дети часто ругали. «Мама, ты нас всех подведешь под монастырь, что называется. Тише». Так что она была достаточно такой смелой женщиной, критично настроенной, но не настолько, чтобы отсюда уехать. Но вот человек остался здесь. Ну и я не могу сказать, что он остался в тени. В мире он исполняется в разы больше, чем в Союзе и чем в России.
1: Пожалуй, после «Яблочка» вторым по популярности произведением Глиера в Америке и вообще на Западе надо считать его концерт для колоратурного сопрано с оркестром. Его пели все выдающиеся оперные дивы. Сейчас мы услышим исполнение мегазвезды Джоан Сазерленд.

в одном из старых музыкальных журналов я нашел письма Глиера к Марии Ренквист, которая впоследствии стала его женой, а тогда, в 1901 году, еще не была даже невестой, просто другом. Там есть, например, такое признание после рассказа о первой юношеской любви. «На том месте в моей душе, где я похоронил первую любовь, выросла музыка». Или вот такая фраза. «Я чувствую, что в моих руках страшная техника, что я могу, поставивши ту или другую ноту на бумаге, вызвать в слушателе то или иное чувство». Рейнгольд Глиер и его балет «Красный мак» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
9: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
10: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
11: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
12: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
13: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
14: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
15: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. «27 января 2026 года Центр стратегических и международных исследований опубликовал доклад о том, как на России отражается ее полномасштабное вторжение в Украину. Среди прочего, говорится о больших людских потерях и экономических последствиях. Одним из авторов доклада является ведущий эксперт по вопросам безопасности, директор программы международной безопасности Сет Джонс. Сегодня он у нас в гостях». Сет, спасибо, что присоединились к нам сегодня.
16: Приятно быть здесь. Спасибо, что пригласили меня.
15: Когда вы пишете в исследовании о 325 тысяч погибших российских военных, вы не используете слова «выявленные» или «подтвержденные». Речь идет об оценочной цифре.
16: Да, мы провели оценку как общего числа российских потерь, которые включают раненых, пропавших без вести и погибших, так и числа россиян, погибших непосредственно на поле боя. На основе достаточно серьезной и комплексной методологии мы пришли к выводу, что на войне в Украине погибло примерно от 275 до 325 тысяч россиян. Мы также оценивали потери украинской стороны, то есть анализ касался не только России. Ukrainian casualties as well, so not just on the Russian side.
15: Мы вернемся к украинским потерям, но сейчас я хотел бы продолжить разговор о российских. Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» с начала полномасштабного вторжения зафиксировала более 49 тысяч подтвержденных случаев гибели россиян только из одного Поволжья. А BBC сообщает о более чем 165 тысяч погибших в целом по стране. Ваши оценки почти вдвое выше. В чем причина такой разницы?
17: Я думаю, что основная проблема заключается в том, что ряд организаций учитывает только подтвержденные случаи гибели. Они могут опираться, например, на данные с кладбищ и захоронений в России или на подтвержденные имена в больницах. Реальность же для тех из нас, кто работает в военной сфере и занимается подобными оценками, такова. Существует целый ряд причин, по которым государственные структуры стремятся скрывать эти цифры. Поэтому мы, в частности, провели широкий круг консультаций с государственными и разведывательными службами более чем из дюжины стран. От Польши и стран Балтии до Финляндии, Великобритании и США, а также использовали другие источники данных, чтобы получить гораздо более точные оценки. Думаю, именно поэтому некоторые из публикуемых оценок выглядят столь заниженными. Откровенно говоря, Кремль приложил максимум усилий, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.
15: Вы оцениваете, что украинские войска понесли от 100 тысяч до 140 тысяч погибших, в то время как президент Украины Владимир Зеленский приводит цифру в 55 тысяч официально подтвержденных смертей, отмечая, что многие солдаты числятся пропавшими без вести. Как вы объясняете эту разницу и как ваша оценки соотносятся с данными украинского правительства?
17: Да, я снова подчеркну, что разговоры о количестве погибших и общих потерях чрезвычайно чувствительны для правительств, которые вовлечены в войну в ее разгар. Я бы лишь сказал, что мы сделали следующее. Во-первых, мы побывали в Украине и общались с представителями украинского правительства, а также с рядом государственных ведомств из разных стран Европы и США, которые работают в Украине и опираются на украинские оценки. Поэтому для подсчета российских потерь, как погибших, так и более широких потерь, мы используем ту же самую методологию, что при оценке украинских потерь.
15: Данные по выявленным российским погибшим показывают непропорционально большое число смертей из национальных республик России, таких как Башкортостан и Татарстан. Какие факторы могут объяснить эту закономерность?
17: Ну, здесь есть несколько факторов. Первый — это деньги. Я думаю, что российское государство было готово выплачивать довольно крупные суммы солдатам и семьям солдат, в том числе в случае их гибели. И в некоторых регионах мы видим большие цифры на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе, среди тех, кто был убит или ранен на войне в Украине. Я думаю, что деньги привлекательны для тех регионов внутри России, которые являются более бедными. Есть и вторая причина, во многом политическая. Самые важные для Владимира Путина политические регионы — это такие города, как Москва и Санкт-Петербург. Мы не видим такого же количества убитых или раненых россиян из этих регионов. Я думаю, что это просто более политически чувствительно. Таким образом, вероятно, существует экономическая причина большого числа потерь, которые мы наблюдаем на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в других регионах. Но есть и политическая причина в том смысле, что, судя по всему, Кремль считает этих людей политически более расходным материалом для российского государства, чем, например, потерю мужчин из политически крайне важных городов и регионов, опять же, таких как Москва и Санкт-Петербург.
15: Если говорить о деньгах и бедных регионах, то это объясняет высокий набор в ряды армии на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Но как быть с Татарстаном? Ведь Татарстан — один из наиболее развитых регионов России.
17: Да, это, конечно, интересный вопрос. Наше исследование не было посвящено анализу набора в российскую армию,
16: Поэтому мы лишь, скажем так, посмотрели некоторые сообщения о том, откуда происходят отдельные солдаты, в материалы BBC, Медиазона и других источников. Но это не был анализ регионального рекрутинга в России. Мы системно не изучали, почему такие регионы, как Татарстан, демонстрируют более высокие показатели. Это не входило в фокус данного конкретного исследования.
15: Я хотел бы отметить, что татаро-башкирская служба «Радио Свобода» установила в Поволжье, где находится Татарстан и Башкортостан, погиб каждый 150-й мужчина в возрасте от 18 до 66 лет. Вы пишете, что с начала 2024 года российские войска захватили менее 1,5% украинской территории. При этом понесли значительные человеческие потери, а стране нанесен существенный экономический ущерб. При чтении вашего анализа я вспомнил документальный фильм, обнародованный 26 января журналистами Константином Гольденцвейгом и Ильей Шепелиным, о том, как советская армия брала Рейхстаг в 1945 году. Фильм показывает огромные и часто бессмысленные человеческие потери советской армии во время штурма. Актуальна ли стратегия достижения целей любой ценой, независимо от количества потерь, и для современной российской армии?
16: Да, это жестокий способ ведения войны. Знаете, что интересно? Если посмотреть на Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну, то в той войне нацистская Германия вторглась в Советский Союз. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. И если посмотреть на продвижение Красной Армии даже в той войне, если начать с немецкого вторжения в Советский Союз в ходе операции «Барбаросса» и затем перемотать вперед к моменту, когда Красная Армия находилась в Берлине в Германии в конце войны, Красной Армии потребовалось 1394 дня, чтобы дойти до Берлина, сражаясь против очень компетентного вермахта и Люфтваффе, германской армии и германских военно-воздушных сил. Если же начать с полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 22 года и перемотать вперед на то же самое количество дней, 1394, мы увидим совершенно иную картину. Россияне продвинулись лишь до Покровска. Я имею в виду, что за тот же самый период времени «Улитка», возможно, продвинулась бы быстрее, от линии фронта января 24 года до линии января 2026. Это исторически крайне медленные темпы. На самом деле более медленные, чем в любой крупной наступательной кампании, которую мы изучали за последнее столетие. И я думаю, тот факт, что это не война за выживание, а война по выбору, означает, что те потери, которые сейчас несут россияне, являются бессмысленными. Это война по желанию Владимира Путина и Кремля, а не война по необходимости.
15: Вы пишете, что главная цель Путина — вернуть Украину в сферу влияния России. Значит ли это, что любое мирное соглашение изначально обречено, учитывая стремление Украины оставаться суверенным государством? Что могут сделать западные страны, чтобы повлиять на эту ситуацию?
16: Да, я действительно думаю, что это означает, что любое мирное соглашение или, например, прекращение огня, достигнутое в 26-м году, необходимо рассматривать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе я считаю, что при определенных территориальных обменах может быть достигнута пауза в боевых действиях, по крайней мере, на какое-то время. Обе стороны устали. Обе стороны несут колоссальные человеческие потери и экономические издержки после 4 лет войны. Но все признаки, исходя из того, что президент Путин говорил и писал, указывают на то, что он рассматривает Украину как часть сферы влияния России. А это означает, что до тех пор, пока Киев будет тесно ориентирован на Европу и Запад в целом, а не на Москву, я думаю, что Россия будет тем или иным образом продолжать подрывать украинский суверенитет, используя сочетание обычных военных средств и так называемой серой зоны деятельности в Украине. Поэтому, учитывая эти цели Путина, я не считаю, что эта война близка к завершению.
18: То есть невозможно достичь мирного соглашения без поражения России, я правильно понимаю?
16: Я думаю, что в настоящий момент как минимум сложно добиться постоянного мирного соглашения. Я не считаю, что поражение России как таковое — это единственный возможный сценарий. Я также считаю, что возможен вариант будущего сдерживания России. Это могло бы выглядеть как временная пауза в боевых действиях, но при этом масштабное наращивание украинских сил при поддержке европейских и других стран, которое сделало бы для России повторное вторжение в будущем крайне сложным и очень затратным. И опять же, пример здесь — это то, что Россия делала в Чечне. Сначала была первая фаза Чеченской войны, затем пауза примерно на 3 года, после чего война была возобновлена во второй фазе и продолжалась еще около 10 лет.
19: В вашем исследовании вы также акцентируете внимание на экономических последствиях войны, отмечая, что российское производство сокращается, иностранные инвестиции ограничены, доступ к международным рынкам закрыт, а страна значительно отстает в развитии высоких технологий и искусственного интеллекта. Значит ли это, что Россия безнадежно отстает?
16: Ну, это означает, что Россия является экономической державой второго или третьего эшелона. Россия больше не является крупной силой в экономической сфере. Безусловно, у нее есть нефть и газ, а также некоторые другие товары, которые она может экспортировать. Но, как мы выяснили, в ближайшей перспективе у российской экономики очень мрачные перспективы даже в базовых показателях производительности. В прошлом году мы увидели экономический рост на уровне 0,6%. И по данным Международного валютного фонда, в 2026 году ситуация будет не намного лучше. Сейчас у российской экономики множество проблем. Спад в обрабатывающей промышленности, сокращение закупок производственных ресурсов, дефицит рабочей силы, высокая инфляция, ослабление потребительского спроса. Кроме того, в некоторых базовых сферах у российской экономики просто поразительные проблемы. Серьезная проблема с капиталом. Да, у них есть мощь со стороны Китая, но при этом сохраняются огромные трудности с привлечением иностранного капитала и инвестиций. И еще одна область, если посмотреть на высказывания президента Путина за последние годы, он хотел бы, чтобы Россия стала лидером в сфере искусственного интеллекта. Но если взглянуть почти на любой ключевой показатель того, где Россия находится в области ИИ, она оказывается почти в самом конце списка по числу разрабатываемых программ в сфере искусственного интеллекта. Если, например, посмотреть на рейтинги Стэнфордского университета и Кремниевой долины, Россия находится ближе к нижней части списка потому, что называется вибрантностью, то есть динамики развития экосистемы искусственного интеллекта. Даже если говорить о технологиях в целом, то среди 100 крупнейших технологических компаний мира Россия не представлена ни одной. Ни одной. Там есть американские компании, китайские компании, компании из Тайваня и по всей Европе. У России ни одной. Она настолько сильно отстает в технологической сфере, что в ближайшей перспективе догнать будет очень сложно.
19: Вы имеете в виду топ-100 высокотехнологичных компаний по капитализации?
16: Да, мы смотрели на топ-100 высокотехнологичных компаний по рыночной капитализации. В этом списке у США 60 компаний. Это не какие-то неожиданные названия. Это компании, которые знает практически каждый. Google, Amazon, Meta, Nvidia. В списке также много китайских компаний. Несколько из Тайваня, из Нидерландов, Германии, Южной Кореи, Японии, Великобритании. И снова ни одной из России. И это является реальным индикатором того, каким будут будущие технологии в России. Россияне отстают.
19: Хотелось бы также обсудить санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину. В России их часто считают неэффективными. Насколько, по вашим данным, они реально повлияли на экономику России?
16: Что ж, мы не проводили полного анализа воздействия санкций во всех областях. Но могу сказать, что санкции все же оказали определенное влияние. Россиянам удалось обойти санкции несколькими способами. Во-первых, они могут торговать с рядом стран, такими как Китай и Индия, несмотря на санкции. Во-вторых, россияне использовали так называемый теневой флот, включая суда под флагами других стран для экспорта нефти, газа и других ресурсов. Обычно это незаконно, и предпринимались попытки пресечь такие действия. Но более широко, если смотреть на отсутствие иностранного капитала в России, это тоже вторичный эффект санкций. Утечка мозгов, когда молодые специалисты в области технологий, покинувшие Россию и уехавшие в Европу или США, тоже является результатом санкций. Даже в спорте наблюдается эффект санкций. Крупные спортивные события, такие как Олимпийские игры и чемпионаты мира по футболу, исключают участие России. Россияне прекрасно играют в хоккей, но в этом году на Олимпиаде они снова не будут участвовать в соревнованиях по хоккею. Таким образом, наблюдается общее исключение, по крайней мере, российского правительства, не народа, а именно правительства, из участия в этих событиях. И я думаю, что часть этого напрямую связана с эффектом санкций.
19: Насколько я понял, влияние санкций проявляется не сразу и требует времени, верно?
16: Да, воздействие санкций обычно не проявляется мгновенно. Оно зависит от таких факторов, как способность России заменять товары, на которые наложены санкции, и получать их из других источников, что россияне в некоторых случаях действительно делали, включая незаконный реэкспорт из стран Центральной Азии, например. Но это требует времени. И я бы сказал, что с одной стороны санкции несут экономические издержки, а с другой существует более широкая стигма, психологическое воздействие санкций на нежелание инвестиционных банков и других компаний, крупных транснациональных компаний, участвовать в российской экономике. Это воздействие носит долгосрочный характер.
19: Учитывая, что российские национальные республики несут непропорционально высокие потери и страдают от растущего дефицита бюджета, может ли это привести к консолидации региональных элит и росту центробежных настроений?
15: Anti-center sentiments.
1: It is possible.
16: Возможно, будет расти разочарование в отношении президента Путина и Кремля. Если посмотреть на последствия войны, видно, что несоразмерно сильно пострадали солдаты и гражданские из отдаленных регионов России. Во-вторых, именно эти регионы также ощущают экономические последствия 4 лет войны. Все это может привести к большему политическому недовольству как экономической ситуации, так и военными последствиями войны. И я бы хотел бы подчеркнуть, что это война по желанию, а не война по необходимости. России не нужно было вторгаться в Украину. Она сделала этот выбор. И, как мы видели, российская армия показала себя хуже, чем любая крупная армия, которую мы рассматривали за последний век. Пришло время остановиться. Пришло время положить конец страданиям российского населения.
19: И, наконец, наш традиционный вопрос. Как вы видите главный сценарий для России после Путина?
16: Что ж, я бы надеялся, что будущее России после Путина будет связано с Россией, которой не нужно расширять свою территорию, будь то такие страны, как Украина или страны Балтии, силой. Вместо этого Россия снова восстановит свои экономические и политические связи со значительной частью остального мира, включая Европу, США, Канаду и другие страны. И это сделает Россию гораздо богаче, а российское население более обеспечено. Это вернет Россию на мировую сцену и сделает ее снова партнером, где российские спортсмены смогут участвовать в глобальных соревнованиях. Россия, которая играет гораздо более позитивную роль в мире. Я считаю, что это будущее, которого, как мне кажется, желает само российское население.
19: Сет, я благодарю вас за участие в программе.
16: Большое спасибо за приглашение.
15: Мы Мы сегодня говорили с Сетом Джонсом, ведущим экспертом по вопросам безопасности, директором программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований. Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и все вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Как склеить дефицитный бюджет? Каждая копейка на счету, говорит в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов.
7: Говорят, экономика растет.
8: Куда деваться? Пока так растет, как хотят, но вырастет.
6: Минфин готовится замораживать невоенные расходы. В феврале в письме Силуанова к правительству речь шла почти о 3 триллионах рублей, выяснило издание Financial Times. Армия по-прежнему в приоритете. Что пойдет под нож?
9: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится.
6: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Продолжая войну с Украиной, Владимир Путин продолжает и огонь на поражение по федеральному бюджету, дефицит которого идет на триллионы рублей. На этой неделе министр финансов Антон Силуанов дал большое интервью изданию «Коммерсант». Цитирую один любопытный момент. «Изменятся ли параметры бюджета?» Сам себе задает вопрос Силуанов. «Да, причина в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важнейших приоритетных направлениях». Ну, соответственно, макроусловия – это санкции, а приоритетные направления – это война. Ну, то есть причины и следствия всех экономических проблем в обратном порядке. А еще есть дефицит региональных бюджетов. В 2025 году он достиг беспрецедентных 1,5 триллиона рублей. По оценкам Минфина, в 2026 году он вырастет еще на 22%, до 1,9 триллиона рублей. Но в этом плане Силуанов настроен оптимистично. Он отметил программу списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. Но экономику придется сделать экономной. Это сам Силуанов признал еще в февральском письме к правительству. Оно оказалось в распоряжении журналистов Financial Times. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
10: Российские власти все чаще говорят об экономии. Министр финансов Антон Силуанов анонсирует пересмотр государственных расходов.
11: Безусловно, есть абсолютно приоритетные статьи расходов. Это исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны. В остальном, каждую статью анализируем на предмет экономической отдачи, достижения результатов и, в конечном счете, влияния на благополучие людей.
10: Еще в начале марта Reuters, Ведомости и Bloomberg сообщали, что российские власти обсуждают секвестр параметр бюджета, то есть пропорциональное сокращение госрасходов. Речь шла о возможном срезе 10% всех расходов, которые не считаются приоритетными, как на федеральном, так и на региональном уровне. И, судя по утечкам, сокращать собираются почти все, кроме войны. По данным Financial Times, в феврале Антон Силуанов предупредил правительство о необходимости заморозить невоенные расходы из-за незапланированных затрат на войну. Согласно письму Минфина, дефицит бюджета из-за дополнительных военных расходов оценивался в 2 триллиона рублей, а в негативном сценарии мог вырасти до 4 триллионов к концу года. Для покрытия расходов предлагалось заморозить 2 триллиона 900 миллиардов рублей расходов уже в 2026 году, а к 2028 объем сокращений может достигнуть 7 триллионов 100 миллиардов рублей.
9: Экономят на поддержке малого и среднего бизнеса, экономят на строительстве и ремонте дорог, экономят на жилищно-коммунальном хозяйстве. Потрошат региональные бюджеты, которые отвечают там за все, что происходит на местах. Вот на этом да. Плюс параллельно с этим они ужесточают, во-первых, таможенное регулирование. Да, вот буквально там с 1 июня вступает новое правило в силу по ввозу товаров из Казахстана, ну, из стран ЕАЭС, да, так называемых, автомобильным транспортом. То, с чего не платились пошлины и НДС, с этого будут взиматься. Они сокращают список товаров для параллельного импорта, и в частности, там, на компьютер, буквально с 27 мая. Исключили из списка компьютеры из недружных, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть идет, с одной стороны, такое выжимание насухо по налогам, причем это касается не только бизнеса, в том числе малого и среднего, но и населения.
10: В этой системе приоритетов гражданские расходы начинают отходить на второй план. Под срез могут попасть инфраструктурные проекты, поддержка регионов, часть социальных и инвестиционных программ. Война на Ближнем Востоке позволила отложить сокращение расходов. Судя по словам Силуанова, правку бюджета на уровне Госдумы могут отложить до выборов в парламент.
11: Весной поправок к закону о бюджете не планируется.
9: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится. Да, и в этом были уверены абсолютно, большая часть аналитиков, которые это комментировали, на основании того, что военные расходы впервые с начала войны в бюджете 26 года оказались ниже, чем в бюджете 25 года, даже в абсолютном выражении, без поправок на инфляцию там и так далее. Да. Вот это сокращение военных расходов и параллельно резкий рост расходов на безопасность и правоохранительную деятельность говорит о том, что они готовились. А бюджет не верстается без предварительных консультаций в Кремле или в кремлевской администрации. Да? И Силуанов туда бегал прошлой осенью неоднократно.
10: При этом официально чиновники по-прежнему утверждают, что экономика адаптировалась к санкциям и военному времени. Еще в начале мая глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказывал Путину, что российская экономика обогнала США по темпам роста.
12: То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, 43,2%. Да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международное сравнение, которое есть.
10: В апреле Владимир Путин требовал остановить замедление экономики.
13: Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России.
10: После этого в мае Росстат неожиданно отчитывается о росте промышленности второй месяц подряд.
14: В апреле объемы производства в стране увеличились на 1,9% после роста на 2,3% в марте. В результате накопленным итогом за 4 месяца промышленность прибавила 0,7%, хотя в январе и феврале падала на 0,8% и 0,9%. соответственно.
10: Из 28 отраслей, которые отслеживает Росстат, в плюсе в апреле оказались 15, тогда как месяцем ранее их было лишь 9. Выбрались из рецессии, согласно статистике, пищевая и легкая промышленность. В первом квартале они падали на 0,2% и 8,2%, а в апреле уже росли почти на 1,5%. Главная причина роста – оборонный сектор. Заводы, связанные с войной, работают в усиленном режиме. Военные заказы продолжают разгонять отрасль. Но за пределами оборонки ситуация выглядит гораздо менее оптимистично. Даже рост мировых цен на уголь не помог российскому экспорту выйти в устойчивую прибыль. Издержки растут, логистика дорожает, а санкционное давление сохраняется. Российская сырьевая модель все хуже справляется с нагрузкой военного времени.
15: Угольная промышленность, никто не знает, что с ней делать. Второй год она в глубоком дефиците, огромные убытки. И нет никаких шансов, что она возродится. Начинают все закрывать, куда их девать, этих несчастных шахтеров из Кемеровской области. Объясните, кто не может.
10: Путин требует роста, правительство пытается найти деньги, а Росстат показывает стабильность. Но одновременно с этим власти начинают сокращать или замораживать расходы почти по всем направлениям, не связанным с военными действиями. Фактически, экономика все больше подчиняется одной задаче – войне. В тот момент, когда гражданские отрасли продолжают испытывать нехватку инвестиций, кадров и денег.
6: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте.
6: А есть ли что резать? Вот вопрос, который сразу напрашивается.
16: Ну, формально есть что порезать, да, то есть еще можно сократить расходы на социальную сферу, на поддержку пенсионного, социального, медицинского фондов. Там уже в прошлом году была дыра, была 1 100 000 000 000 рублей. То есть будет хуже качество медицинских услуг, будет меньше скорой помощи, меньше больниц, поликлиник и всего остального. Можно регионам меньше денег выделять по межбюджетному трансферту, пытаясь свалить вот эту огромную дыру в бюджетной системе на субъекты федерации. В принципе, в прошлом году власти это уже делали, когда сократили межбюджетный трансферт, и в итоге регионы получили дефицит более чем в 1,5 триллиона рублей. В 3,5 раза больше дефицит, чем изначально планировал Минфин. И на этот год, я думаю, что дыра будет не 2 триллиона, как обещали Силуанов, а где-то около 3 триллионов, даже больше потенциально. Вот, поэтому мы видим, что, да, действительно, бюджет трещит по швам, мы видим, начинается паника, в Госдуме уже выступают депутаты, в том числе там выступал Валерий Гартунг, известный такой миллиардер, промышленник от «Справедливой России», который закричал, что что ж вы делаете, вы разрушаете экономику и бюджет, мы же возвращаемся в 90-е годы, дефицит бюджета за 1,5 года составил 11 триллионов рублей. Я не хочу его как бы сильно там пугать, но ситуация будет гораздо хуже, потому что в том году дефицит был не 5,8 триллионов, а 8,3, если мы берем регионы и еще и пенсионные социальные фонды. И в этом году дефицит будет больше 12 триллионов, примерно такая цифра по всей бюджетной системе. То есть суммарно вот за 2 года дефицит в бюджетном секторе где-то около там 17-20 триллионов. И уже депутаты кричат, что брать деньги негде, только впереди остается эмиссия, печатание денег, финансирование расходов вкладами и сбережениями населения, эмиссии Центробанка, покупая облигации госзайма на баланс Центробанка. И, соответственно, эта инфляция, как сказал Гартунг, по 30% в месяц, как это было в 92-м году. Поэтому вот, видимо, уже есть понимание, что все, там очень плохо, доходов там таких не будет, расходы будут больше. Я, кстати говоря, вот призываю посмотреть наши с вами эфиры еще в январе месяце, до войны в Персидском заливе с Армузским проливом, всей этой истории. А уже тогда как раз-таки вот я озвучивал цифру, что секвестр бюджета нужно будет проводить минимум на 2-3 триллиона рублей. Это еще была нижняя планка. Сейчас вот Силуанов так вот косвенно подтверждает цифру около там 3 триллионов на текущий год. И что расходы на войну будут гораздо больше. То есть изначально, когда планировали бюджет на текущий год, цифра была взята, ну, по большому счету, с потолка. То есть там не только нефть была с потолка, цена 59 долларов за бочку, или инфляция там 4,5%, или там рост ВВП 1,3%, но и военные расходы. Как бы закладывали, что может быть какой-то будет договорняк с Трампом, перемирие, там чего-то еще. В конце концов, как всегда, население стерпит, бизнес промолчит, поднимем налоги, и в итоге военные расходы поднимем, никто никуда не денется. И так и получилось. вот эти вот расходы в итоге военные будут не сокращены на 0,5 триллиона рублей, как обещал Минфин. Я, как и прогнозировал, они будут повышены примерно на 2 триллиона. Я думаю, что они по факту окажутся выше 15,5 триллионов рублей, потому что война набирает обороты, интенсифицируется. Все больше беспилотников, дронов, ракет летят по НПЗ, по услуге, Приморску, по Туапсе, по Анапе, по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтяной инфраструктуре. Это все больше требует денег на, соответственно, там ремонты, восстановление, на установку систем ПВО. Соответственно, понятно, что когда у вас в экономике инфляция промышленная, там издержки производства растут на 15-20% в год, налоги поднимают, НДС, там все эти страховые взносы бьют по малому бизнесу, то, конечно, у вас и в военно-промышленном комплексе издержки производства растут на те же там 15-20%, и если вы оставляете расходы, как они были там год назад, то это означает, что вы произведете меньше в штуках товаров, там, дронов, беспилотников, танков, снарядов на те же 15-20%, что в условиях нарастания войны боевых действий невозможно. Поэтому вот где-то так, скажем, дефицит бюджета, поэтому и будет больше изначального плана, ну, где-то минимум там на 7-8 триллионов.
6: Такой еще вопрос. Вот РБК сегодня сообщила о планах властей снизить цену отсечения на нефть до $50 за баррель, пока она на уровне 59, ну давайте округлим для понимания 60. РБК делает такой вывод: бюджет на 27 год будет сверстан без учета дополнительных нефтегазовых доходов. Вот как вы думаете, почему именно так? Получается, что вот мы с вами, да, разговаривали действительно до войны и до ситуации с Армузским проливом, до войны в Иране, я имею в виду, и получается, что Минфин не испытывает никакого оптимизма на то, что это надолго, на то, что это как-то пополнит кубышку?
16: Совершенно верно. Посмотрите заявление Силуанова, министра финансов, заявление главы Центробанка Набиуллиной, либо главы Минэкономразвития Решетникова. Никто из них вообще не ждет никакого притока нефтедолларов. И мы видим это по статистике за март, за апрель месяц. Да, то есть в апреле месяце, когда нефть стоила формально средняя бочка $75, российский бюджет получил меньше денег, чем получал в апреле прошлого года при нефти в $58. То есть огромные потери, огромные выбытия, цены подросли, но из-за того, что носятся удары по, соответственно, по НПЗ, по нефтяным терминалам, по портовой инфраструктуре, по нефтяным хранилищам, Россия сокращает добычу нефти. То есть у вас цены выросли, а в штуках и в объемах у вас в физическом выражении объемы добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов упали. То есть мы же видим с вами страшные цифры, что, например, у России квота в рамках ОПЕК+ была повышена там, до 9,76 миллиона баррелей в сутки, там, 9,8 миллионов баррелей в сутки. А добыча нефти в России падает все последние там 6-7 месяцев и уже ниже уровня 8,8 миллионов баррелей. То есть на миллион баррелей Россия меньше качает нефти на 12%, чем у нее есть по этой самой квоте. То же самое объемы нефтепереработки упали там, до минимумов за последние 20 лет. Меньше, чем 4,7 миллиона баррелей нефти в сутки. То есть, условно говоря, вот эти огромные издержки, расходы на ПВО, на борьбу с дронами, на ремонт всех этих там установок по крекингу, по, значит, удары по НПЗ, по портовой инфраструктуре, по ЖД-путям, которые ведут к терминалам, это все создает огромные убытки. Нефтяники сокращают добычу, потому что нефть девать некуда. Если вы нефть сразу не грузите там, в систему транснефти, нефтепроводы, не везете ее на НПЗ, либо в терминалы, вам просто девать некуда эту нефть, потому что у вас нету резервуаров, нету хранилищ, их никогда в России никто не строил, там ни в советские времена, ни сейчас. Соответственно, если встает вот это вот бутылочное горлышко, сжимается в виде НПЗ-терминалов, то объемы добычи сокращаются, поэтому и никаких доходов от нефти и газа больших не будет. Но даже если мы предположим, что Россия зарабатывала вот по последним цифрам там в апреле на 400 миллиардов рублей больше заработала в месяц, чем зарабатывала там при феврале месяце при нефти в $44 за бочку, ну хорошо, 2-3 месяца, ну 4 месяца по 400-500 миллиардов дополнительных доходов. Это максимум там 1,5-2 триллиона рублей. А если мы посмотрим на уже существующую дыру в бюджете в 6 триллионов за январь-апрель и выпадающие доходы не нефтегазовые из-за того, что экономика в рецессии и гражданские отрасли падают, то понятно, что этими доходами вы не можете перекрыть, компенсировать вот эти вот многотриллионные выбывающие доходы для бюджета. Поэтому Минфин сказал, что все деньги пойдут в резервы, а мы будем наращивать госдолг, будем больше занимать. И последняя надежда российской экономики бюджета – это сбережение россиян под подушкой и под матрасом, который срочно нужно нести, сказал Силуанов, на финансовый рынок покупать облигации госзайма. Ну вот, собственно говоря, так это и выглядит.
6: Вот, к слову о резервах, процитирую еще Силуанова из этого интервью «Коммерсанту». Наличие достаточных резервов в Федеральном фонде национального благосостояния и есть то, что вы называете план «Б». Там так он ответил на вопрос, что делать, если цена на нефть откатится обратно к 40 долларам за баррель. Но в январе ТАСС писала, что ликвидная часть ФНБ – это 4 триллиона рублей. Но дефицит явно побольше не исключается. Спрашивается, как пополнять кубышку? И в подтверждение ваших слов по поводу нефтегазовых доходов Росстат на этой неделе зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов почти на 10%, как раз-таки после ударов по НПЗ. Это не обязательно прямая следственная связь, но как будто бы она напрашивается все-таки, учитывая новостной контекст.
16: Совершенно верно. Я даже сгущу краски. Последняя цифра Минфина – 3,6 триллиона рублей ликвидная часть фонда «Нацблагосостояние». То есть вот эти деньги, которые Путин обещал пенсионерам, софинансирование пенсий, чтобы пенсионеры поехали путешествовать по миру. Помните, пенсионная реформа 2018 года была такая грабительская в России, когда подняли пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и женщин. В итоге половина мужчин в России вообще до пенсии не доживут. Уже даже до войны не доживали, не говоря про, соответственно, там гибель мужчин трудоспособного возраста и сколько там будет реально пенсионеров. Вот. Поэтому вот эти 3,6 триллиона, это уже меньше, то, что осталось в виде юаней из золотого запаса у Минфина, это меньше, чем вот дефицит бюджета был за январь-февраль. То есть уже за январь-апрель почти в два раза больше, этих денег уже там, ну, не в полтора раза больше уже не хватает. Поэтому это, конечно, не выход. Я думаю, что будут очень жестко резать все, что не связано с войной. То есть на войну, наоборот, расходы будут увеличены за год более чем на 15-20% на величину реальной инфляции и издержек. Плюс сейчас вы видели Шохин, глава Союза промышленных предпринимателей, приезжал к Путину и просил у него жалоб на денег, что Владимир Владимирович, мы будем ставить, нам нужны какие-то там лазеры, чуть ли не из «Звездных войн», нужны какие-то системы, реактивные системы этого, значит, по борьбе с дронами, по борьбе с авиацией, зенитно-пушечные комплексы, не хватает нам стрелкового оружия, автоматов 7,62 калибра, дайте нам разрешение и желательно дайте нам еще денег, помогите компании, то есть компании и бизнесы будут это ставить, всякие там «Панцирь-М», чтобы защищать свои промышленные объекты и там НПЗ и терминалы, но нам нужны деньги, потому что денег у нас нет, дайте нам налоговый льгот, то есть представляете, еще и это надо субсидировать, потому что мало того, что ремонты, уничтожаются все эти, значит, там дорогостоящее эксклюзивное оборудование на нефтеперерабатывающих заводах, так еще теперь это все дело нужно, скажем так, из бюджета компенсировать расходы нефтяникам. Поэтому денег там сильно не будет, будут сокращать расходы, а, соответственно, секвестр расходов – это усугубление кризиса. Ведь все, что мы видели, вот это якобы на бумаге ускорение промышленности, экономики в марте, в апреле, после того, как Путин начитал чиновников, что экономика идет ниже всех прогнозов, это же с чем было связано? С тем, что просто залили огромный объем денег в экономику через бюджетный канал, через эмиссию. То есть мы видели, что в марте и в апреле, если традиционно в марте-апреле расходы сокращались там, в 2025 году, в 2024 году, потому что январь-февраль максимально авансировали гособоронзаказ, и потом получали вот этот огромный дефицит бюджета, и потом его до осени пытались сократить, и осенью еще вбухивали деньги и уходили в большой дефицит, то сейчас в марте-апреле расходы не то что не тормозили, а рекордно росли там, на 20-25%. То есть вот этот вот весь рост экономики, который был, он, во-первых, весь связан целиком с выпуском беспилотников, танков, снарядов, мин, значит, там, ракет и всего остального, а во-вторых, он связан с финансированием со стороны бюджета. Как только сейчас Минфин начнет сокращать расходы на 1,5-2 триллиона рублей в этом году, реально, думаю, что будет больше 3 триллионов секвестр с учетом региональных фондов, там, региональных бюджетов и всего остального, то автоматически завалится весь бизнес, весь частный сектор, вся гражданка, потому что у них будет просто меньше заказов, меньше денег, начнется еще больше волна увольнений людей, остановки предприятий, и мы увидим, что там, условно говоря, летом, к концу лета этот спад начнет нарастать. Это было в том году все, это не то, что мы тут с вами выдумываем. Посмотрите, прошлый год, именно когда Минфин начал проводить политику затягивания бюджетных расходов, где-то с июня-июля месяца, чтобы хоть как-то нормализовать дефицит бюджета, вся экономика посыпалась. Мы получили нулевые темпы роста, там уже реальную рецессию уже в августе, в сентябре, в октябре. Путин собирал совещание, спрашивал, почему темпы роста всего лишь там 0,4%, 0,5% вместо обещанных там 2-3%. То есть сейчас просто будет вот это усиление спада, кризиса именно летом и осенью начнется.
6: Ну, вот вы упомянули, да, господина Шохина, и мне хочется здесь обратить внимание, что, например, если брать нефтянку, то там хотя бы работает так называемый топливный демпфер, то есть такая компенсация компаниям за то, чтобы они не повышали цены внутри страны и для того, чтобы не росли цены на бензин на фоне роста цен, как бы, на если бы эта нефть пошла бы на экспорт, это топливо пошло бы на экспорт, а этих денег получается недостаточно в качестве поддержки, то, сугубо, опять же, если мы говорим сугубо про вот нефтеотрасль, сугубо про компании Лукойл, Роснефть и так далее.
16: Там денег уже не хватает. То есть, да, действительно, выстроена

0: им два там, механизма компенсации. Это обратный демпфер и, соответственно, обратный акциз. То есть вот они два этих механизма, там примерно акциз дает 200 миллиардов рублей в месяц и демпфер около 150 миллиардов рублей. То есть последние месяцы, там вот апрель-май, государство тратит где-то 350-400 миллиардов рублей с бюджета, обратно выплачивает нефтяникам в виде компенсаций, чтобы они вообще добывали нефть, потому что при таком налоговом нагрузке, при запрете на вывоз из страны бензина, а вот сейчас прорабатывают запрет уже вывоза дизеля и авиационного керосина, в условиях искусственно крепкого рубля и безумной фискальной нагрузки и падения объемов производства и ударов по, там, по НПЗ, по портам, по всему, добыча нефти стала убыточной. Поэтому, чтобы хоть как-то нефть продолжали добывать, государство вроде сначала забирает все деньги у нефтяников, потом им частично компенсирует. Чтобы вы просто понимали, в прошлом году вот по этим демпферам и акцизам обратно государство выплатило нефтяникам 1 850 000 000 000 рублей. В этом году цифра будет гораздо больше, потому что цены выросли там и, соответственно, убытки у них тоже больше. Поэтому, если оно перестанет это делать, то нефтяники либо остановят добычу, и она просто рухнет там вообще куда-то до минимума там, с 90-х годов, либо цены надо поднимать на бензин куда-нибудь там выше 100-110 рублей за литр бензина с сегодняшних там 70 рублей. То есть это будет социально-политический уже аспект, такой кризис, массовое недовольство населения, автолюбителей, бизнеса, там, перевозчиков, всех остальных. То есть власти на этот шаг, как бы, они идут так скрыто. То есть они каждый год позволяют ценам на бензин расти там, ну, в два раза выше, чем официальная инфляция. В том году выросли, там, например, на 11% цены. В этом году там каждую неделю рост 0,2-0,3% и уже с начала года больше 4% роста. То есть вот таким образом с цен на бензин государство забирает деньги с карманов людей.
1: Владислав, и такой вопрос, а что происходит с рублем? Он растет на радость Центробанку, разумеется, но Минфин-то вроде как был бы очень даже рад немножечко как-то его подсбросить на радость росту доходов от экспорта, и как раз что-то можно было бы перекрыть в связи с этим в самом бюджете.
0: Абсолютно верно. То есть, вот смотрите, сейчас курс 70 рублей за доллар, а в бюджете заложено 92 рубля 20 копеек. Для российской сырьевой, такой технологически отсталой экономики трубы, это означает, что потеряно где-то 3,5-4 триллиона рублей доходов для бюджета. Это и доход от экспорта, и доход от импорта, потому что при растаможке это пересчитывается в национальную валюту, чем слабее рубль, тем больше объем вы получаете цены с каждого доллара там, или каждого юаня импорта, либо экспорта. Это и оборотные налоги, через курс это разгон инфляции, через инфляцию это оборотные налоги типа налога на добавленную стоимость и прочее, прочее. То есть 4 триллиона минимум потери из-за того, что сейчас курс на 22 рубля крепче, чем он был заложен в бюджете на текущий год. И Минэкономики сейчас пересмотрели курс на 10 рублей в среднем на текущий год, 81 рубль 20, 81,5 рублей за доллар. То есть Минфину, Силуанову, Минэкономике, экспортерам, угольщикам, металлургам, нефтяникам, газовикам всем нужен слабый рубль, хотя бы 100-105 рублей за доллар, ну или хотя бы заложенный ранее в бюджете 92 рубля. Даже российской промышленности нужен слабый рубль, потому что они не могут конкурировать с дешевым импортом из Вьетнама, из Китая, там, из Турции параллельным импортом. Потому что вы вынуждены, у вас издержки растут, производство, повышаются налоги, НДСы, утилизборы, акцизы, тарифы монополии на электроэнергию, грузовые перевозки, все эти там поборы, какие только могут быть, расходы на рабочую силу, там удары по малому бизнесу. И вам нужно эти распухающие расходы сжать в укрепляющийся рубль. И это невозможно. Одно дело, когда у вас 1 доллар 100 рублей, другое дело, когда 70. Вам уже нужно там полтора, там 1,3 рубля, чтобы эти расходы уместить. В итоге вы все менее конкурентоспособны. Поэтому да, при таком крепком рубле гибнет вся российская промышленность, внутреннее производство, текстильная промышленность, там какие-то недобитые остатки станкостроения, приборостроения, значит, производство автомобилей. То есть импорт становится максимально выгоден, и чтобы хоть как-то его затормозить, хоть какую-то оказать поддержку там КАМАЗу, АвтоВАЗу, ГАЗу и УАЗу, государство еще раз вводит новые скрытые поборы в виде утилизационного сбора, такой скрытый импортный тариф, потому что в открытую нельзя вводить, иначе Евразэс развалится, это нарушение требований к единому пространству с Казахстаном, с Белоруссией, Киргизией, Арменией. Они вводят эти утилизборы на всю технику, на импортную, на российскую, но в итоге цены растут, импортные товары становятся, автомобили более дорогими, ну а российским производителям потом они с бюджета компенсацию выплачивают, как это делают с АвтоВАЗом и с КАМАЗом. Но это даже их не спасает, мы видим, что у КАМАЗа убыток 43 миллиарда рублей за прошлый год, 9 миллиардов за начало, первый квартал текущего года. То есть даже вот эти вот протекционистские меры, чтобы заставить россиян покупать дорогое, некачественное, никому не нужное барахло, произведенное в России, которое не выдерживает конкуренции там, с Китаем там, или с Турцией, либо с параллельным импортом там, из Японии и Кореи, все равно это не помогает. Все равно производство становится убыточным и падает, и сокращает производство инвестиций.
1: Владислав, мы с вами заканчиваем.

0: Заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас очень коротко, при каком раскладе Силуанов скажет Путину, все, войну пора заканчивать, денег нет?
1: Ни при каком раскладе, и Силуанов все прекрасно понимает, я знаю некоторых людей в его окружении, они все понимают, в какой беде находится страна, но никогда этого не скажут. Он всегда с улыбочкой всем объясняет, что не надо ужасаться нашим дефицитом бюджета, несите деньги на финансовый рынок из-под подушек, из-под матрасов, будем наращивать госдолг. Набиуллина печатает по 4,5 триллиона рублей в неделю на операциях РЭПО, на 7-дневном РЭПО, финансируя дефицит бюджета эмиссий, это инфляция. Поэтому он прямо не скажет. То, что они будут как-то доносить, что надо определяться либо расход. Если война продолжается, то расходы растут, значит, надо снова поднимать налоги. Поэтому я думаю, что мы увидим еще к концу года новый этап повышения налогов. Налоги на квартиры, на недвижимое имущество. Уже объявлена переоценка кадастра до 1 квадриллиона рублей. Потому что Путин сказал, что очень дешево Россия стоит вся недвижимость. Поэтому вот сейчас будут собирать население вот везде.
0: Как говорится, готовьте ваши кошельки, Владислав. На сегодня заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор о дефиците российского бюджета, который признается на уровне правительства. О новых событиях в понедельник вам расскажет Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
10: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по ТУАПСЭ, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
11: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в ТУАПСЭ. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
10: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
11: нет.
10: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
11: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
10: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
11: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
10: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
11: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
10: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первые одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
11: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанцией наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
10: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
11: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными и имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
10: Да.
11: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
9: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
10: А как вы бы оценили публикации? Несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворот, который будет организован Шойгу.
11: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужугетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что эта комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
10: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
11: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
10: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
11: больше.
10: Соучастники.
11: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
10: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
11: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, в поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
10: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
11: Ну,
10: они перестали бояться его произносить?
11: Они перестали бояться его произносить, вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот... Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет. Мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
10: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
11: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергея Владимировича Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, а что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина – это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. И есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
10: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, на, да. на кухнях. Сейчас разговор на кухнях.
11: Да, буквально да.
9: Да. Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
13: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
14: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
15: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
16: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 10-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

0: от Российской империи Советскому Союзу осталась Великая балетная школа. Но к концу 20-х годов в репертуаре главных театров страны не было ни одного балета, созданного при советской власти, балета на современную тему. Все попытки заполнить этот пробел оказывались неудачными. В 1927 году Большой театр предпринял очередную попытку, которая закончилась мировым триумфом. Автором балета, о котором сегодня пойдет речь, стал композитор академической школы, снискавший славу еще до революции, живой классик Рейнгольд Глиер. О том, как это произошло, мы говорим с правнуком композитора Кириллом Новосельским. Кирилл Игоревич, я так понимаю, что вы сейчас ведете репортаж прямо с места событий. Говорите со мной из мемориальной квартиры своего прадеда в Москве на улице Чаянова, которая при советской власти называлась улицей Готвальда, а еще раньше Третьей Миусской.
1: Да, сейчас я нахожусь в мемориальной квартире, в которой с 38 по 56, то есть 18 последних лет, прожил Рейнгольд Морисович со всей большой семьей своей. Я сижу в его кресле, сплю на его диване по-прежнему. И в этой комнате, вы будете смеяться, прямо из этой комнаты, когда я был еще школьником, здесь жила бабушка, это его старшая дочь, вторая старшая дочь. Все мы здесь вместе были и почти каждый вечер слушали ваше радио.
0: Надеюсь, что и эту нашу передачу вы будете слушать, сидя в том же кресле. Давайте поговорим об истории балета. Пора назвать его «Красный мак». Согласно популярной версии, все началось с заметки в газете «Правда» о том, что в китайском порту, цитата, «в результате происков империалистов задержан советский пароход с продовольствием для китайских трудящихся». Конец цитаты. Насколько достоверна эта версия?
1: Тот случай, который считается легендой, на самом деле это истинная правда – на одном заседании художественного совета в Большом театре встал вопрос, ну что же мы можем сделать на современную тему, разве можно осовременить балет? Художник и либретист Курилко вынул из кармана заметку из газеты «Правда» и говорит, вот чем не сюжет. Ну, народ так смутился, посмеялся даже кто-то. Он, как опытный человек, сразу набросал экспромтом небольшой сценарий, потом изложил на следующий день это Екатерине Васильевне Гельцер, и вот она стала таким ядром, эта балерина, совершенно гениальный человек, она стала таким ядром этой команды нового спектакля.
0: Здесь надо сказать, что китайская тема тогда была исключительно острой. Китаем после распада империи правили враждовавшие друг с другом военные группировки. Шла гражданская война. Вожди Коминтерна в Москве всячески поддерживали одну из сторон – китайских коммунистов. Центральное правительство в Пекине препятствовало этой подрывной работе. Имели место инциденты с советскими судами, на которых искали оружие. Вероятно, об одном из таких инцидентов и прочел в «Правде» Михаил Курилко. Курилко был человеком щедро и разнообразно одаренным. Много хорошего и интересного можно рассказать о хореографах спектакля Василии Тихомирове и Льве Лощилине. Но главным двигателем проекта действительно была Екатерина Гельцер. Несмотря на политическую актуальность, путь балета к зрителю оказался совсем не гладким. Проект столкнулся с непредвиденными трудностями. В театре сменилось руководство, новая дирекция приостановила работу. Екатерине Гельцер пришлось продавливать постановку нестандартными методами.
1: Журналист, наш с вами коллега, пришел как-то на собрание вот этой четверки, которые с тревогой обсуждали создавшуюся ситуацию, угрозу закрытия проекта, и предложил такой ход представления уже созданных фрагментов балета в массовых коллективах, грубо говоря, пойти в народ. У Гельцера загорелись глаза. Вот этот журналист помог контактами с фабриками и заводами и сделали выездные бригады. И они поехали по этим предприятиям через правкомы, через мескомы. Рейнгольд Морисович играл музыку, музыкальные фрагменты. Курилко рассказывал сюжет и показывал эскизы декораций. Гельцер рассказывала про Китай, про идею, про судьбу, про важность этого сюжета. Тихомиров и несколько еще молодых танцовщиков изображали сцены из этого балета. Бабушка рассказывала, она была свидетельницей некоторых таких событий. Вот, говорит, огромные набитые залы. были, и в конце были распечатаны листы, много-много листов бумаги, и в заголовке было «Хочу увидеть полный балет». И были подписи, и заказ билетов. Они собрали тысячи людей, готовых заказать билеты. Большой театр через несколько недель был завален заявками от промышленных предприятий, от трудовых коллективов, как тогда называлось, на посещение этого спектакля.
0: С одной стороны, общественные просмотры тогда были приняты, а с другой – вольнодумство и бунт против начальства.
1: Да, но, собственно говоря, продолжался ведь это период-то какой, это же НЭП. Мы-то очень скромно как-то его проходили в свое время в школе. А я как раз, когда учился в школе, я жил здесь, вот в той квартире, откуда мы с вами разговариваем. И у бабушки тут же загорались глаза, она была тогда молодой девушкой. Это был самый, наверное, счастливый период в ее жизни. Она говорит, наконец-то все, что было нельзя, все стало можно. Между прочим, я думаю, что она Эренгольда Морисовича консультировала даже, потому что вот эти Чарльстон, там, вальс Бастон и так далее. Бабушка преподавала своим молодым человеком эти танцы, ездила по всему Союзу.

0: Валете советское судно никто не захватывает, но эксплуататоры китайского народа, китайцы и англичанин, опасаясь дурного влияния русских на угнетенных китайских пролетариев, замышляют убийство капитана. Между советским капитаном и танцовщицей Тао Хуа вспыхивает роман, подобный сюжету оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Только в балете героиня не убивает себя сама. Ее убивает жених, принадлежащий к лагерю врагов социалистического Китая. «Красный маг» интересен не только смешением культур, но и соединением злободневного политического материала с миром грез. Второй акт начинается в опии-курильне. Под воздействием опиума главная героиня видит волшебный сон. Ее окружают фантастические существа, мешающие ей добраться до царства счастья. Эта мистическая часть балета вызвала особенную ярость критиков. Но публика критиков не послушала и вынесла свой вердикт. Балет пользовался оглушительным успехом. За 2 сезона его сыграли более 200 раз. «Красный маг» стал брендом. Духи «Красный маг», мыло «Красный маг», пудра «Красный маг». В моду вошли китайские зонтики, ткани с китайским рисунком. Это был такой период советской шинуазри, как называется по-французски, периодически возникающая мода на восточную экзотику, а по-русски – китайщины. Но главным хитом балета стал не танец Тао Хуа с зонтиком или веером, или с золотыми пальцами, а пляска советских моряков, знаменитое «Яблочко». Мы сейчас настолько привыкли к этой мелодии, что она кажется нам народной, что «Яблочко» было всегда, а Глиер просто воспользовался им, как пользовались фольклорным материалом другие композиторы. Но это не совсем так, и даже совсем не так. Кирилл Игоревич, что нам известно о том, как «Яблочко» попало в «Красный маг»?
1: На одном из совещаний в Большом театре Курилка Михаил Иванович отозвал в сторону Гольда Морицевича и насвистал и напел ему одесскую блатную песенку. Ренгольд Морисович пришел в ужас, сказал: «Не хочу больше этого слышать». Такой раздраженный, собрал ноты, собрал тетрадочки и ушел домой. Михаил Иванович очень расстроился, и спустя день-два он пришел домой. Тогда это был не тот дом, где вот сейчас я нахожусь, а это было любимое место Ренгольда Морисовича в Москве. Это Петровка, Петровский бульвар. До сих пор там стоит усадьба нашей прапрабабушки. Вот в этот дом пришел Михаил Иванович и очень виновато стал просить прощения за такие, так сказать, не очень салонные слова, которые он употреблял из этой песни. Они стали пить чай с Ренгольдом Морисовичем, а Михаил Иванович стал просто без слов насвистывать, говорит: «Ну, все-таки вот послушайте, какая мелодия». И тогда Ренгольд Моррис прервал этот разговор, сел за рояль и стал прямо набрасывать музыкальное оформление, музыку.
0: После премьеры «Красного мака» «Яблочко» быстро покатилось по свету. Его исполняли лучшие оркестры мира под управлением самых прославленных маэстро. Запись 1934 года. Леопольд Стаковский и Филадельфийский оркестр.

0: обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Свои версии «Яблочко» поставили и Игорь Моисеев, и краснознаменный ансамбль «Александрова». Но еще до того, как на Западе увидели «Яблочко» в исполнении советских артистов, балет «Глиера» был поставлен в Америке. Это произошло в самый разгар Второй мировой войны, в 43-м году. В США тогда еще не было своего профессионального балета. Но были две русские труппы. Одна из них, осколок знаменитого балета Сергея Дягилева «Балет Рюс», руководила ею Бронислава Нижинская. Эта труппа и показала Америке «Красный мак». Идея постановки принадлежала Солу Юроку, в то время уже крупнейшему американскому импресарио. Американский «Красный мак» ставил выпускник Ленинградского хореографического училища Игорь Швецов.
3: Слава богу, опубликованы были несколько лет назад здесь, в Москве, переписка со Швецовым и комментарии обширные наших специалистов по балету. И вот после знакомства с этими источниками у меня, например, родилось такое мнение, что и сам Игорь Швецов мог сыграть в этом активную роль. Он был свидетелем и рождения самого «Красного мака», и в том числе рождения его в Ленинграде, где главную роль исполняла уже не Гельцер, а Елена Люком. А Елена Люком – это была его тетя. Так что он знал прекрасно этот балет.
0: И даже сам участвовал в одной из постановок. О Швецове надо рассказать особо. Он покинул Советский Союз в 29-м или 30-м году, нелегально перешел границу в районе Владивостока и с большими приключениями добрался до Харбина. Работал в эстрадных ревю в Харбине и Шанхае. Затем переехал в Аргентину, в Буэнос-Айрес, где стал премьером балетной труппы «Театро Колон» – «Театра Колумба». Одним из балетмейстеров этого театра была тогда Бронислава Нижинская. Затем оба переехали в Европу. Игорь обосновался сначала в Германии, выступал в ночных клубах, снимался в кино, в частности, у Лени Рифеншталь в мистическом триллере «Голубой свет». Переехал в Амстердам, оттуда в Лондон, в самом конце 30-х годов гастролировал с русской труппой в Австралии и, наконец, в 40-м обосновался в Нью-Йорке. Швецову пришлось основательно переработать либретто. На Западе не было обычая ставить трехактные балеты. В один вечер давали три коротких балета. Так приучил публику еще Дягилев. Швецов сократил оригинальную версию до одного акта с прологом и внес радикальные изменения в либретто на злобу дня. Главным отрицательным персонажем стал хозяин бара, японец, угнетающий Тао Хуа. Теперь советские, британские и американские моряки вместе с китайцами боролись против японских агрессоров. В финале, в сцене проводов русского судна, японец сталкивает Тао Хуа с причала в море. Но она не погибает. Ее подхватывает толпа, а злодеи японца затаптывают насмерть. Тао Хуа подносит губам подарок русского капитана. Цветок красного мака. Звучит, как и написано у Глиера, «Интернационал».

0: главную партию танцевала Александра Данилова. Она окончила Вагановское училище, стала солисткой Мариинского театра, а в 22-м не вернулась с гастролей и поступила в труппу Дягилева. В предвоенные годы ее мастерство и слава достигли апогея. Она удостоилась титула «Прима балерина ассолюта». Их всего дюжина за всю историю балета. Данилова и ее постоянный партнер Фредерик Франклин признаны одним из лучших дуэтов всех времен и народов. Участвовал Франклин и в «Красном маке». Именно он танцевал партию советского капитана. Художником-постановщиком спектакля стал уроженец Киева Борис Арансон, впоследствии шестикратный лауреат премии «Тони» за лучшую сценографию бродвейских спектаклей. Премьера состоялась 9 октября 1943 года в Кливленде. Затем труппа отправилась в тур: Чикаго, Милуоки, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Филадельфия, Монреаль, Нью-Йорк. Американцы с энтузиазмом воспринимали нехитрую идеологическую схему. В Канаде это был спектакль, сбор от которого пошел в фонд помощи Советскому Союзу. Поэтому из Оттавы на него специальным поездом прибыл генерал-губернатор Канады граф Атлон с супругой и послы союзных стран. От американского «Красного мака» не осталось почти никаких изобразительных материалов. Но есть два письма Игоря Швецова Глиеру, в которых он рассказывает о своих переделках. Среди прочего, там есть такая фраза: «За последние годы балет сделался очень популярным в этой стране, и должное надо отдать русским. Они, несмотря на довольно тяжелую борьбу, заставили американцев понимать, ценить и любить балет». Это, конечно, чистая правда. Швецов сам, как педагог, воспитал несколько поколений американских танцовщиков.
1: Мне, кстати, повезло, я ведь виделся последние вот годы жизни, застал участника этого спектакля, знаменитого Фредерика Франклина, в Нью-Йорке прямо. Был у него дома, договорились о том, что встретимся с ним на его столетии. Он помнил и Швецова прекрасно, и Яблочко стал танцевать в моем присутствии. Это в возрасте 97-98 лет. Так что те люди, которые были связаны с балетом «Красный мак», и в частности с американским периодом, это и вот Фредерик Франклин, и буквально на днях я говорил с Татьяной Лесковой, которая тоже Швецов ставил в Бразилии в ее присутствии этот балет, и она даже позже в некоторых концертных номерах танцевала фрагменты из «Красного мака». Ей сейчас 98, на днях будет 99 лет. Она прекрасно помнит, прекрасно напевает. То есть это вот живет, это невероятно, да? 60, 70, 80 прошло вот эти многие-многие десятилетия, а в людях воспоминания об этом произведении, в их движении, в их поговорке, в их памяти почти этих столетних людей все это живо. Вот это для меня самый больший шок и самая большая радость.
0: Татьяна Лескова – русская балерина, танцевавшая в одной из пост-дягилевских трупп, а потом переселившаяся в Рио-де-Жанейро. Там она и видела «Красный мак». Швецов в 45-м году повторил свою американскую постановку. Ну а «Яблочко» пользовалось в Америке невероятным успехом и до постановки Швецова, и позже. Так что нет ничего удивительного в том, что матросскую тему адаптировали на свой лад американские оркестры поп-музыки. Такие, например, как оркестр Боба Кросби, записавший в 1942 году «Фокстрот. Танец русских моряков».

0: Кирилл Игоревич, деликатный вопрос. Трижды лауреат Сталинской премии первой степени, народный артист СССР, кавалер трех орденов Ленина и прочее, и прочее. Какие у Глиера были взаимоотношения с советской властью?
1: С советской властью, я бы сказал, были рабочие отношения. Мы об этом, конечно, думали в свое время. Он же родился в семье мастеров музыкальных инструментов. Потом, после мимолетной встречи с Чайковским в Киеве, просто вот идея фикс у него возникла. Я должен стать композитором. Он всю свою жизнь посвятил сочинению и работе. Ну, плюс, конечно, вот эта большая, богатая, счастливая, замечательная семейная личная жизнь, которая у него сложилась. Он пережил в таком очень драматическом виде и Первую мировую войну, потом в Киеве революционные события, гражданскую войну, период репрессий. Кстати, в период репрессий, когда его ученики или люди, которых он знал из музыкальной сферы, попадали в какие-то вот эти клещи советской власти, то он подписывал письма, они действовали. В ряде случаев людей освобождали, выручали, и они возвращались к нормальной композиторской и музыкальной жизни. Вот композитор Масалов, в частности, такой пример. Хотя совершенно человек другого стиля, другого склада, другой характер музыки. Для Рингольда Моррисовича это не было никакого.

0: вот его политические вещи ограничивались вопросами войны и мира, дружбы народов.
1: А мыслей об эмиграции у него не возникало?
0: Нет, нет, нет, нет. Ренгольда Морисовича-то я застал в трехмесячном возрасте. Он меня видео держал, а я его не помню, конечно. А вот его жену, Мария Робертовну, Бабу Маню, прекрасно помню. Она еще несколько лет прожила здесь с нами. Она была очень религиозным человеком, церковным человеком, православным человеком. Ренгольд Морисович, если был крещен как лютеранин по семейным своим традициям, то вот Мария Робертовна, она была православной. Она-то наверняка, но это мои предположения, но тем не менее, мне так кажется, она наверняка бы не одобряла такую идею об эмиграции. Хотя по отношению как раз к правительству и к властям того времени у нее были более чем критические настроения, за которые ее дети часто ругали. «Мама, ты нас всех подведешь под монастырь, что называется. Тише, тише, тише, тише». Так что она была достаточно такой смелой женщиной, критично настроенной, но не настолько, чтобы отсюда уехать. Но вот человек остался здесь. Ну и я не могу сказать, что он остался в тени. В мире он исполняется в разы больше, чем в Союзе и чем в России.
1: Пожалуй, после «Яблочка», вторым по популярности произведением Глиера в Америке и вообще на Западе, надо считать его концерт для колоратурного сопрано с оркестром. Его пели все выдающиеся оперные дивы. Сейчас мы услышим исполнение мегазвезды Джоан Сазерленд.

в одном из старых музыкальных журналов я нашел письма Глиера к Марии Ренквист, которая впоследствии стала его женой, а тогда, в 1901 году, еще не была даже невестой, просто другом. Там есть, например, такое признание после рассказа о первой юношеской любви. «На том месте в моей душе, где я похоронил первую любовь, выросла музыка». Или вот такая фраза. «Я чувствую, что в моих руках страшная техника, что я могу, поставивши ту или другую ноту на бумаге, вызвать в слушателе то или иное чувство». Рейнгольд Глиер и его балет «Красный мак» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем.

0: Мы не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что работа – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Говорит «Радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. С 27 января 2026 года Центр стратегических и международных исследований опубликовал доклад о том, как на России отражается ее полномасштабное вторжение в Украину. Среди прочего, говорится о больших людских потерях и экономических последствиях. Одним из авторов доклада является ведущий эксперт по вопросам безопасности, директор программы международной безопасности Сет Джонс. Сегодня он у нас в гостях. Сет, спасибо, что присоединились к нам сегодня.
10: Приятно быть здесь. Спасибо, что пригласили меня.
9: Когда вы пишете в исследовании о 325 тысяч погибших российских военных, вы не используете слова «выявленные» или «подтвержденные». Речь идет об оценочной цифре.
10: Да, мы провели оценку как общего числа российских потерь, которые включают раненых, пропавших без вести и погибших, так и числа россиян, погибших непосредственно на поле боя. На основе достаточно серьезной и комплексной методологии мы пришли к выводу, что на войне в Украине погибло примерно от 275 до 325 тысяч россиян. Мы также оценивали потери украинской стороны, то есть анализ касался не только России.
11: Ukrainian casualties as well, so not just on the Russian side.
9: Yeah, we will turn to Ukrainian casualties as well. Мы вернемся к украинским потерям, но сейчас я хотел бы продолжить разговор о российских. Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» с начала полномасштабного вторжения зафиксировала более 49 тысяч подтвержденных случаев гибели россиян только из одного Поволжья. А BBC сообщает о более чем 165 тысяч погибших в целом по стране. Ваши оценки почти вдвое выше. В чем причина такой разницы?
10: Я думаю, что основная проблема заключается в том, что ряд организаций учитывает только подтвержденные случаи гибели. Они могут опираться, например, на данные с кладбищ и захоронений в России или на подтвержденные имена в больницах. Реальность же для тех из нас, кто работает в военной сфере и занимается подобными оценками, такова. Существует целый ряд причин, по которым государственные структуры стремятся скрывать эти цифры. Поэтому мы, в частности, провели широкий круг консультаций с государственными и разведывательными службами более чем из дюжины стран. От Польши и стран Балтии до Финляндии, Великобритании и США, а также использовали другие источники данных, чтобы получить гораздо более точные оценки. Думаю, именно поэтому некоторые из публикуемых оценок выглядят столь заниженными. Откровенно говоря, Кремль приложил максимум усилий, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.
9: Вы оцениваете, что украинские войска понесли от 100 тысяч до 140 тысяч погибших, в то время как президент Украины Владимир Зеленский приводит цифру в 55 тысяч официально подтвержденных смертей, отмечая, что многие солдаты числятся пропавшими без вести. Как вы объясняете эту разницу и как ваши оценки соотносятся с данными украинского правительства?
10: Да, я снова подчеркну, что разговоры о количестве погибших и общих потерях чрезвычайно чувствительны для правительств, которые вовлечены в войну в ее разгар. Я бы лишь сказал, что мы сделали следующее. Во-первых, мы побывали в Украине и общались с представителями украинского правительства, а также с рядом государственных ведомств из разных стран Европы и США, которые работают в Украине и опираются на украинские оценки. Поэтому для подсчета российских потерь, как погибших, так и более широких потерь, мы используем ту же самую методологию, что при оценке украинских потерь.
9: Данные по выявленным российским погибшим показывают непропорционально большое число смертей из национальных республик России, таких как Башкортостан и Татарстан. Какие факторы могут объяснить эту закономерность?
10: Ну, здесь есть несколько факторов. Первый — это деньги. Я думаю, что российское государство было готово выплачивать довольно крупные суммы солдатам и семьям солдат, в том числе в случае их гибели. И в некоторых регионах мы видим большие цифры на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе, среди тех, кто был убит или ранен на войне в Украине. Я думаю, что деньги привлекательны для тех регионов внутри России, которые являются более бедными. Есть и вторая причина, во многом политическая. Самые важные для Владимира Путина политические регионы — это такие города, как Москва и Санкт-Петербург. Мы не видим такого же количества убитых или раненых россиян из этих регионов. Я думаю, что это просто более политически чувствительно. Таким образом, вероятно, существует экономическая причина большого числа потерь, которые мы наблюдаем на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в других регионах. Но есть и политическая причина в том смысле, что, судя по всему, Кремль считает этих людей политически более расходным материалом для российского государства, чем, например, потерю мужчин из политически крайне важных городов и регионов, опять же, таких как Москва и Санкт-Петербург.
9: Если говорить о деньгах и бедных регионах, то это объясняет высокий набор в ряды армии на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Но как быть с Татарстаном? Ведь Татарстан — один из наиболее развитых регионов России.
10: Да, это, конечно, интересный вопрос. Наше исследование не было посвящено анализу набора в российскую армию. Поэтому мы лишь, скажем так, посмотрели некоторые сообщения о том, откуда происходят отдельные солдаты, в материал BBC, Медиазона и других источников. Но это не был анализ регионального рекрутинга в России. Мы системно не изучали, почему такие регионы, как Татарстан, демонстрируют более высокие показатели. Это не входило в фокус данного конкретного исследования.
9: Я хотел бы отметить, что татаро-башкирская служба «Радио Свобода» установила в Поволжье, где находятся Татарстан и Башкортостан, погиб каждый 150-й мужчина в возрасте от 18 до 66 лет. Вы пишете, что с начала 2024 года российские войска захватили менее 1,5% украинской территории. При этом понесли значительные человеческие потери, а стране нанесен существенный экономический ущерб. При чтении вашего анализа я вспомнил документальный фильм, обнародованный 26 января журналистами Константином Гольденцвейгом и Ильей Шепелиным. о том, как советская армия брала Рейхстаг в 1945 году. Фильм показывает огромные и часто бессмысленные человеческие потери советской армии во время штурма. Актуальна ли стратегия достижения целей любой ценой, независимо от количества потерь, и для современной российской армии?
12: Да, это жестокий способ ведения войны. Знаете, что интересно? Если посмотреть на Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну, то в той войне нацистская Германия вторглась в Советский Союз. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. И если посмотреть на продвижение Красной Армии даже в той войне, если начать с немецкого вторжения в Советский Союз в ходе операции «Барбаросса» и затем перемотать вперед к моменту, когда Красная Армия находилась в Берлине в Германии в конце войны, Красной Армии потребовалось 1394 дня, чтобы дойти до Берлина, сражаясь против очень компетентного вермахта и Люфтваффе, германской армии и германских военно-воздушных сил. Если же начать с полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 22 года и перемотать вперед на то же самое количество дней, 1394, мы увидим совершенно иную картину. Россияне продвинулись лишь до Покровска. Я имею в виду, что за тот же самый период времени «Улитка», возможно, продвинулась бы быстрее, от линии фронта января 24 года до линии января 2026. Это исторически крайне медленные темпы. На самом деле более медленные, чем в любой крупной наступательной кампании, которую мы изучали за последнее столетие. И я думаю, тот факт, что это не война за выживание, а война по выбору, означает, что те потери, которые сейчас несут россияне, являются бессмысленными. Это война по желанию Владимира Путина и Кремля, а не война по необходимости.
9: Вы пишете, что главная цель Путина — вернуть Украину в сферу влияния России. Значит ли это, что любое мирное соглашение изначально обречено, учитывая стремление Украины оставаться суверенным государством? Что могут сделать западные страны, чтобы повлиять на эту ситуацию?
12: Да, я действительно думаю, что это означает, что любое мирное соглашение или, например, прекращение огня, достигнутое в 26-м году, необходимо рассматривать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе я считаю, что при определенных территориальных обменах может быть достигнута пауза в боевых действиях, по крайней мере, на какое-то время. Обе стороны устали. Обе стороны несут колоссальные человеческие потери и экономические издержки после 4 лет войны. Но все признаки, исходя из того, что президент Путин говорил и писал, указывают на то, что он рассматривает Украину как часть сферы влияния России. А это означает, что до тех пор, пока Киев будет тесно ориентирован на Европу и Запад в целом, а не на Москву, я думаю, что Россия будет тем или иным образом продолжать подрывать украинский суверенитет, используя сочетание обычных военных средств и так называемой серой зоны деятельности в Украине. Поэтому, учитывая эти цели Путина, я не считаю, что эта война близка к завершению.
9: То есть невозможно достичь мирного соглашения без поражения России, я правильно понимаю?
12: Я думаю, что в настоящий момент как минимум сложно добиться постоянного мирного соглашения. Я не считаю, что поражение России как таковое — это единственный возможный сценарий. Я также считаю, что возможен вариант будущего сдерживания России. Это могло бы выглядеть как временная пауза в боевых действиях, но при этом масштабное наращивание украинских сил при поддержке европейских и других стран, которое сделало бы для России повторное вторжение в будущем крайне сложным и очень затратным. И опять же, пример здесь — это то, что Россия делала в Чечне. Сначала была первая фаза Чеченской войны, затем пауза примерно на 3 года, после чего война была возобновлена во второй фазе и продолжалась еще около 10 лет.
9: В вашем исследовании вы также акцентируете внимание на экономических последствиях войны, отмечая, что российское производство сокращается, иностранные инвестиции ограничены, доступ к международным рынкам закрыт, а страна значительно отстает в развитии высоких технологий и искусственного интеллекта. Значит ли это, что Россия безнадежно отстает?
12: Ну, это означает, что Россия является экономической державой второго или третьего эшелона. Россия больше не является крупной силой в экономической сфере. Безусловно, у нее есть нефть и газ, а также некоторые другие товары, которые она может экспортировать. Но, как мы выяснили, в ближайшей перспективе у российской экономики очень мрачные перспективы даже в базовых показателях производительности. В прошлом году мы увидели экономический рост на уровне 0,6%. И по данным Международного валютного фонда, в 2026 году ситуация будет не намного лучше. Сейчас у российской экономики множество проблем. Спад в обрабатывающей промышленности, сокращение закупок производственных ресурсов, дефицит рабочей силы, высокая инфляция, ослабление потребительского спроса. Кроме того, в некоторых базовых сферах у российской экономики просто поразительные проблемы. Серьезная проблема с капиталом. Да, у них есть мощь со стороны Китая, но при этом сохраняются огромные трудности с привлечением иностранного капитала и инвестиций. И еще одна область, если посмотреть на высказывания президента Путина за последние годы, он хотел бы, чтобы Россия стала лидером в сфере искусственного интеллекта. Но если взглянуть почти на любой ключевой показатель того, где Россия находится в области ИИ, она оказывается почти в самом конце списка по числу разрабатываемых программ в сфере искусственного интеллекта. Если, например, посмотреть на рейтинги Стэнфордского университета и Кремниевой долины, Россия находится ближе к нижней части списка потому, что называется вибрантностью, то есть динамики развития экосистемы искусственного интеллекта. Даже если говорить о технологиях в целом, то среди 100 крупнейших технологических компаний мира Россия не представлена ни одной. Ни одной. Там есть американские компании, китайские компании, компании из Тайваня и по всей Европе. У России ни одной. Она настолько сильно отстает в технологической сфере, что в ближайшей перспективе догнать будет очень сложно.
9: Вы имеете в виду топ-100 высокотехнологичных компаний по капитализации?
12: Да, мы смотрели на топ-100 высокотехнологичных компаний по рыночной капитализации. В этом списке у США 60 компаний. Это не какие-то неожиданные названия. Это компании, которые знает практически каждый. Google, Amazon, Meta, Nvidia. В списке также много китайских компаний. Несколько из Тайваня, из Нидерландов, Германии, Южной Кореи, Японии, Великобритании. И снова ни одной из России. И это является реальным индикатором того, каким будут будущие технологии в России. Россияне отстают.
9: Хотелось бы также обсудить санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину. В России их часто считают неэффективными. Насколько, по вашим данным, они реально повлияли на экономику России?
12: Что ж, мы не проводили полного анализа воздействия санкций во всех областях. Но могу сказать, что санкции все же оказали определенное влияние. Россиянам удалось обойти санкции несколькими способами. Во-первых, они могут торговать с рядом стран, такими как Китай и Индия, несмотря на санкции. Во-вторых, россияне использовали так называемый теневой флот, включая суда под флагами других стран для экспорта нефти, газа и других ресурсов. Обычно это незаконно, и предпринимались попытки пресечь такие действия. Но более широко, если смотреть на отсутствие иностранного капитала в России, это тоже вторичный эффект санкций. Утечка мозгов, когда молодые специалисты в области технологий, покинувшие Россию и уехавшие в Европу или США, тоже является результатом санкций. Даже в спорте наблюдается эффект санкций. Крупные спортивные события, такие как Олимпийские игры и чемпионаты мира по футболу, исключают участие России. Россияне прекрасно играют в хоккей, но в этом году на Олимпиаде они снова не будут участвовать в соревнованиях по хоккею. Таким образом, наблюдается общее исключение, по крайней мере, российского правительства, не народа, а именно правительства, из участия в этих событиях. И я думаю, что часть этого напрямую связана с эффектом санкций.
9: Насколько я понял, влияние санкций проявляется не сразу и требует времени, верно?
11: Yeah, the
12: Да, воздействие санкций обычно не проявляется мгновенно. Оно зависит от таких факторов, как способность России заменять товары, на которые наложены санкции, и получать их из других источников, что россияне в некоторых случаях действительно делали, включая незаконный реэкспорт из стран Центральной Азии, например. Но это требует времени. И я бы сказал, что с одной стороны санкции несут экономические издержки, а с другой существует более широкая стигма, психологическое воздействие санкций на нежелание инвестиционных банков и других компаний, крупных транснациональных компаний, участвовать в российской экономике. Это воздействие носит долгосрочный характер.
9: Учитывая, что российские национальные республики несут непропорционально высокие потери и страдают от растущего дефицита бюджета, может ли это привести к консолидации региональных элит и росту центробежных настроений?
12: Возможно, будет расти разочарование в отношении президента Путина и Кремля. Если посмотреть на последствия войны, видно, что несоразмерно сильно пострадали солдаты и гражданские из отдаленных регионов России. Во-вторых, именно эти регионы также ощущают экономические последствия 4 лет войны. Все это может привести к большему политическому недовольству как экономической ситуации, так и военными последствиями войны. И я бы хотел бы подчеркнуть, что это война по желанию, а не война по необходимости. России не нужно было вторгаться в Украину. Она сделала этот выбор. И, как мы видели, российская армия показала себя хуже, чем любая крупная армия, которую мы рассматривали за последний век. Пришло время остановиться. Пришло время положить конец страданиям российского населения.
9: И, наконец, наш традиционный вопрос. Как вы видите главный сценарий для России после Путина?
12: Что ж, я бы надеялся, что будущее России после Путина будет связано с Россией, которой не нужно расширять свою территорию, будь то такие страны, как Украина или страны Балтии, силой. Вместо этого Россия снова восстановит свои экономические и политические связи со значительной частью остального мира, включая Европу, США, Канаду и другие страны. И это сделает Россию гораздо богаче, а российское население более обеспеченным. Это вернет Россию на мировую сцену и сделает ее снова партнером, где российские спортсмены смогут участвовать в глобальных соревнованиях. Россия, которая играет гораздо более позитивную роль в мире. Я считаю, что это будущее, которого, как мне кажется, желает само российское население.
9: Сет, я благодарю вас за участие в программе.
12: Большое спасибо за приглашение.
9: Мы сегодня говорили с Сетом Джонсом, ведущим экспертом по вопросам безопасности, директором программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований. Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 29 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Два человека получили ранения в результате попадания российского беспилотника в жилой дом в Румынии. Консульство России в Констанце будет закрыто. Соединенные Штаты и ряд других стран-членов Совета Безопасности ООН осудили угрозы России наносить систематические удары по Киеву. США заявляют, что близки к заключению мирного соглашения с Ираном, Израиль проводит все более интенсивные военные операции против группировок Хизбалла и Хамас на юге Ливана и в секторе Газа. Также сегодня.
1: Все то, о чем писал Пушкин, сперва мадам за ним ходила, и все эти англичанки-гувернантки, это все никуда не делось. Это такой признак, ну, деточек, что так надо воспитывать.
0: Иностранные гувернантки для сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Расследование проекта «Система». Два человека получили ранения сегодня ночью, когда российский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в городе Галац на территории Румынии. Как сообщило Министерство обороны страны, вторжение беспилотника в румынское воздушное пространство со стороны Одесской области Украины было зафиксировано силами противовоздушной обороны. Для перехвата беспилотника были подняты истребители и вертолеты, однако они не успели сбить боевой дрон до того, как он врезался в дом. Вот что на экстренном брифинге сегодня утром рассказал представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Румынии. Получив информацию от Министерства национальной обороны, я направил предупреждение населению целевого района через систему RO-Alert. К сожалению, спустя примерно 10 минут беспилотник врезался в крышу жилого дома, что привело к пожару в квартире на 10 этаже. В результате происшествия пострадали два человека. К счастью, их травмы оказались поверхностными, однако пострадавшие были доставлены в больницу для дополнительного медицинского обследования. Кроме того, еще двум людям была оказана медицинская помощь на месте. Они не получили физических травм, но пережили панические атаки. Первыми на место происшествия прибыли подразделения инспектората по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники полиции округа Галац прибыли около 2 часов ночи после серии звонков, поступивших через единую систему экстренной связи 112. Речь идет примерно о 50 обращениях, поступивших в диспетчерский центр с сообщениями о взрыве. Это был представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Румынии. Агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Румынии Раеда Арафата сообщает, что еще один ударный беспилотник был найден в районе Бишешти в уезде Мармуреш на северо-западе Румынии. Пострадавших нет, взрыва не произошло. В связи с инцидентом в Румынии было созвано экстренное заседание Совета обороны страны. С осуждением России выступило руководство НАТО и Европейского Союза. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций ЕС против России. Румыния объявила, что закрывает консульство Российской Федерации в Констанце. Ранее Министерство обороны Румынии более 40 раз сообщало о российских дронах, залетавших и падавших на территории страны во время российских атак на Украину, прежде всего на Одесскую область и порты Рени и Измаил, расположенные вблизи границы с Румынией. Однако это первый случай, когда в результате такого инцидента беспилотник проник в густонаселенный район и привел к ранениям мирных жителей. Министерство иностранных дел России заявило, что зеркально ответит на закрытие консульства в Констанце и высылку консула России, и что Запад, цитата, «раздувает этот инцидент, чтобы отвлечь внимание общественности от удара Украины по Старобельску на прошлой неделе, при котором погиб 21 человек». Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически отказался комментировать попадание российского беспилотника в жилой дом в стране участницы Союза НАТО. Песков сейчас в составе российской делегации находится в Астане, где с помпой принимают Владимира Путина и где сегодня прошло заседание Высшего совета Евразийского экономического союза.
2: Мы с вами находимся в Астане и полностью сконцентрированы на наших двусторонних российско-казахстанских отношениях, а также на тематике ЕАЭС. Случившееся там никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории. Спасибо.
3: А президенту доложено об этом ситуации?
2: А как вы думаете, утаили? Ну вот вы задаете вопрос, вот вы что думаете, от него скрываешь?
3: Нет, я не считаю, не утаили.
2: А зачем вы спрашиваете?
3: Уточните у вас, что официальная позиция.
2: Хорошо, спасибо.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сегодня на саммите в Астане лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана приняли совместное заявление на фоне планов, входящей в Евразийский экономический союз Армении по сближению с Европейским Союзом. В документе говорится, что подготовка Армении к вступлению в ЕС несет, цитата, «серьезные риски для экономической безопасности стран Евразийского экономического союза». Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в, возможно, короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза, говорится в заявлении. В свою очередь, помощник Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия» прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Соединенным Штатам с просьбой срочно помочь усилить украинскую противовоздушную оборону.
4: Как вы относитесь к тому, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой о новых вооружениях? И как это вообще соотносится с тем, что мы вроде как с американцами пытаемся мирные переговоры вести?
5: Да, мы с американцами ведем мирные переговоры. Вернее, американские посредники помогают в проведении этих переговоров. Но американцы сохраняют свои отношения с Украиной, естественно.
0: Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В четверг на очередное экстренное заседание собрался Совет Безопасности ООН. На этот раз в связи с массированным ударом России по Киеву в ночь на 24 мая и угрозами со стороны Москвы продолжать подвергать украинскую столицу систематическим ударам. Заседание было инициировано Украиной при поддержке европейских членов Совета Безопасности ООН, Дании, Франции, Греции, Латвии и Великобритании. Представитель России Василий Небензи, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения в Киеве, включая 24 человека при попадании ракеты в жилой дом 14 мая, настаивал, что российская армия бьет в Киеве только по военным объектам и объектам, связанным с оборонной промышленностью Украины.
6: Вооруженные силы России продолжают последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ОПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственны за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. Поскольку вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, мы предупредили иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензи. Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс, в свою очередь, резко осудила угрозы Москвы в адрес Украины и иностранных дипломатов, работающих в Киеве.
7: Мы предостерегаем Россию от проведения так называемых систематических ударов по Киеву, которые чреваты дальнейшими жертвами среди гражданского населения и подрывают перспективы мира. Мы также с серьезной озабоченностью отмечаем очевидное пренебрежение России гарантиями, предоставленными дипломатическим учреждениям и персоналу в соответствии с международным правом. Мы четко напоминаем России о ее юридических обязательствах и добавляем, что дипломатия и переговоры – единственный путь к прочному миру. Угрозы и подстрекательская риторика явно не являются частью этого пути.
0: Заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник вновь обратился к Василию Небензе на русском языке.
8: Не бомбите и не бомбимы будете. Из народного послания к балатянам.
0: И пока Владимир Путин сражается с коллективным Западом, его собственные дети окружены западными воспитателями, которым поставлена задача с самых ранних лет сделать из них образованных европейцев. Об этом говорится в расследовании проекта «Система», получившего доступ к документам и перепискам о найме иностранных специалистов, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Из этих документов следует, что за последние 8 лет в семье президента России, олимпийской чемпионки по гимнастике, работали не менее 20 иностранных гувернеров и гувернанток, в том числе из враждебных России стран Североатлантического Союза. Вот что рассказывает один из авторов расследования Елизавета Сурначева.
1: Это ощущение, которое возникает от чтения бесконечных отчетов, которые пишут гувернантки родителям детей о том, чему они учили детей и как они провели день. В какой-то момент, это очень подробный отчет, там буквально написано: сегодня Ваня учился лепить пиццу. Он сделал вот такие буквы, ему очень понравилось выкладывать сыр. А потом он делал маленьких дракончиков из теста. Вот такие дракончики получились, фотография. Вот мы написали открытку маме и папе. Иногда пишут, иногда не пишут, иногда просто вот там что-то пишут. Вот Ваня играет в еще что-то. И мне в какой-то момент посетила такая мысль, что, наверное, очень грустно про достижения своего ребенка узнавать из отчетов нянь и гувернанток. То есть о том, что твой ребенок сегодня полюбил дракончик из киндер-сюрприза, а завтра посмотрел на тигренка в зоопарке, ты знаешь исключительно из отчетов. И это какая-то такая довольно история про глобальное одиночество и вообще от всех фотографий, которые мы посмотрели от отчетов, глядит каким-то таким детским именно одиночеством. Вот этот маленький человечек, и вокруг куча каких-то взрослых, воспитателей, охранников, гувернанток, резиденций, и он совершенно какой-то один. А где-то мама и папа, а папа грозит ядерным оружием всему миру. Вот это, наверное, такая одна из главных эмоций, которые я испытала во время чтения всех этих документов. Вообще люди, которые ведут всю эту документацию, переписку, стараются очень аккуратно вообще обходить тему фамилии, конкретных персоналей и прочего. Одна из гувернанток, с которой мы связывались, сказала, что у нее была одна встреча с мамой ребенка. Но, честно говоря, тут надо делать скидку на то, что, возможно, в качестве мамы ей представили двоюродную сестру Алины Кабаевой и сказали, что вот это и есть мама, потому что Олеся Федина ведет основную коммуникацию на тему воспитания. Но, может быть, и нет. Может быть, действительно, она говорила с мамой. То есть я думаю, что как минимум часть людей, особенно тех, кто работает долго, те, кто проверенные, те, на кого семья может положиться, они понимают, на кого они работают, и они встречались с этими людьми. Но вот точно сказать, сколько раз и как, довольно сложно из-за того, что мы видели. Несмотря на то, что есть большое количество публикаций о рождении детей, о том, где они живут, и доказательств того, там, с кем они живут, и кто путешествует с Кабаевым, мы ничего не знаем, например, об отношениях в этой семье. Мы даже не знаем, любят ли до сих пор Алина Кабаева и Владимир Путин друг друга, не бьет ли он свою жену, не бьет ли она своего мужа, и какая у них динамика отношений, и любит ли он, например, возиться с детьми. Журналисты центра «Досье», которые 2 года назад писали о жизни путинских детей, говорили, что он вообще был рад рождению мальчиков и что в целом он посвящает им немного больше времени, чем посвящал, например, своим старшим детям. В это можно поверить, потому что действительно мужчины в России к старшему возрасту, когда заводят вторые браки, вторые семьи, да, действительно, там, после определенного возраста со второй семьей уделяют больше внимания детям. Это известный такой социологический феномен. Плюс он вообще больше времени стал проводить в загородных резиденциях, видимо, больше времени проводит с семьей. Но, судя по тому, что мы видели, никогда не упоминается отдельно отец или пожелание отца. Пожелание матери – да, пожелание бабушки – да, пожелание родителей в целом или родителей в целом – да, но такого, что вот от отца что-то пришло, такого не видно. Может быть, у него нет времени, может быть, как-то он доверяет полностью Алине в этом смысле, и в этом смысле Кабаева всех воспитывает и все это делает. Поэтому можно предположить, опять же, зная такой менталитет российских семей, особенно старшего возраста, что воспитание детей и подробности в духе «чему надо учить, во сколько, какие именно памперсы купить, насколько органической должна быть еда» — это все женские вопросы. И что, возможно, опять же, там мы сейчас подчеркиваем, что это мы сейчас конструируем некую реальность, как мы себе ее представляем, что это действительно скорее инициатива Кабаевой, чем вот лично Путина. Он просто согласился, потому что не мужское дело лезть в воспитание. Это история про то, что в голове российской элиты, к которой мы относим всю семью Кабаевых, Путиных, давайте так даже назовем не конкретно вот людей, которые заняты в этом воспитании, несмотря на все то, что говорит Путин, несмотря на огромную кровопролитную войну, которую он развязал и грозится фактически ядерным уничтожением европейской цивилизации, несмотря на все это, в их голове они все еще живут в мире, в котором вот это все как-то уляжется, пройдет. И после этого дети спокойненько отправятся учиться в Лигу Плюща, вернутся образованными людьми и будут работать в каких-нибудь огромных международных бизнесах, торгующих с условно Германией, Канадой и Великобританией. И вот у них будет хорошее обеспеченное будущее в этой цивилизации, потому что не так все мнят. Но и второе, это еще надо понимать, такая менталитет русского дворянства. Все то, о чем писал Пушкин, что сперва мадам за ним ходила, и все эти англичанки-гувернантки, это все никуда не делось, это все тянется в головах, что именно так и должно быть, и что вот эта вот англичанка-гувернантка, это такой признак, ну, что деточек же так надо воспитывать, вот так все привыкли.
0: Это была журналист расследовательского проекта «Система» Елизавета Сурначева. Подробнее о гувернерах и гувернантках из западных стран, воспитывающих детей Владимира Путина и Алины Кабаевой, можно прочитать на сайте «Радио Свобода» в публикации под заголовком «Его прекрасные няни». Адрес нашего сайта в интернете www.svoboda.org.
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 29 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на два обмена ударами между США и Ираном на этой неделе при формально действующем перемирии, администрация США вчера вновь заявила о том, что рамочные договоренности, которые могли бы стать основой соглашения об окончании войны, практически полностью согласованы. Министр финансов США Скотт Бессент заявил на вчерашнем брифинге в Белом доме, что после открытия Ормузского пролива резко выросшие за время войны цены на нефть пойдут вниз, а также заверил, что ни Иран, ни Оман не будут взимать плату за проход судов через этот пролив.
10: Как мы видим, цены на нефть в мае упали примерно на 10%. Почти 2000 судов ждут выхода из Персидского залива, и я думаю, что после этого нефтяной рынок будет очень хорошо обеспечен, и мы можем увидеть очень быстрое снижение цен. Мы также видели, что Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, поэтому я ожидаю, что цены на бензин тоже последуют в этом направлении. Президент Трамп очень ясно дал понять, он говорил об этом на заседании своего кабинета. Для него есть несколько красных линий. Иран должен передать свой высокообогащенный уран, ему нельзя разрабатывать ядерное оружие, а Ормузский пролив должен быть свободным. Морское судоходство должно быть свободным, как и прежде. Так что он не собирается соглашаться на плохую сделку, он собирается заключить отличную сделку в интересах американского народа. Сегодня утром у меня был телефонный разговор с послом Омана, и он заверил меня, что планов по введению платы за проход через пролив нет. Как он сказал, у наших стран хорошие отношения уже 200 лет, и он хочет, чтобы они оставались такими еще 200 лет. И он не хочет подвергать риску попасть под санкции ни граждан Омана, ни финансовые учреждения этой страны.
0: Это был министр финансов США Скотт Бессент. Одновременно Израиль расширяет свои военные операции в Ливане. Очередной бомбардировке в последние дни подверглись столица Ливана Бейрут и город Тир на юге страны. Ливанские власти заявляют о многочисленных жертвах среди мирного населения. Израильские власти настаивают, что бьют только по объектам, признанной в ряде стран террористической проиранской шиитской группировки Хизбалла. Израиль, который уже контролирует значительную часть ливанской территории, потребовал от населения еще ряда районов немедленно эвакуироваться. Одновременно израильская армия усиливает давление на контролирующую сектор Газа, тоже признанную во многих странах террористической группировку «Хамас», отказывающуюся разоружиться, несмотря на взятое на себя обязательство в соответствии с договоренностью о прекращении огня в Газе. Вот что рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции, которая прошла на западном берегу Иордана.
11: «Мы продолжаем бомбить «Хамас». Сейчас мы контролируем 60% сектора Газа, вы это знаете. Раньше мы контролировали 50%. Теперь мы передвинулись на 60%. Мое указание — передвинуться на 70%. Будем действовать шаг за шагом. Мы бомбим их со всех сторон. С остальным мы разберемся.
0: Это был премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Иран неоднократно заявлял, что одним из условий заключения мирного соглашения с США должно быть прекращение операции «Цахал» в Ливане. Время свободы. Ракета компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась на стартовой площадке мыса Канаверал во Флориде. Во время сегодняшних испытаний с зажиганием двигателя произошла аномалия, сообщили в компании. У Blue Origin заключен контракт с американским космическим агентством на поставку посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну в рамках программы НАСА «Артемида». Илон Маск, чья компания SpaceX является прямым конкурентом Blue Origin, выразил сожаление по поводу случившегося, назвав инцидент крайне прискорбным. О том, что означает официальное объяснение взрыва ракеты, повлияет ли этот взрыв на программы НАСА и скрывает ли Маск злорадство по поводу неудачи конкурента, я спросил популяризатора космонавтики Виталия Егорова.
12: В американской космонавтике термин «аномалия» означает просто нештатную ситуацию, то есть происшествие. Соответственно, когда говорят «аномалия при испытании двигателя», значит, включили двигатель, что-то произошло, и все взорвалось. То есть окончательные или первоначальные причины неизвестны. Известна лишь последовательность событий о том, что произошло. То есть решили испытать двигатель, видимо, запустили его, и произошла авария. Насчет того, насколько редкое событие, ну, в принципе, такое бывает не так часто, примерно раз в несколько лет. Ранее подобное происходило на наземных испытаниях первой ступени Старшипа у SpaceX. Также происходил подобный взрыв примерно 10 лет назад на стартовой площадке ракеты Falcon 9. Тоже она стояла, даже включение двигателя не было, взорвалась. Ну, видимо, просто по другой причине. Но примерно похожее происходило и ранее. Данное событие точно замедлит продвижение компании Blue Origin в их проектах, в том числе с НАСА связанных и связанных с лунной программой. Конечно, SpaceX и Blue Origin конкурируют, но в данном случае ставка в этой конкуренции — успех США в лунной гонке. И в данном случае, конечно, никто из них не хотел бы, чтобы другой вышел из гонки. Ну, просто потому, что участие двух обеспечивает большую надежность для американской космонавтики в лидерстве по этому направлению. Поэтому вредить друг другу, конечно же, у них нет никакой заинтересованности. Тем более контракты от НАСА уже распределены, они уже получают деньги. И в данном случае мешать конкуренту, ну, нет никакого смысла. И уж тем более потери будут гораздо выше, если подобное выяснится.
0: Взрыв ракеты компании Blue Origin на стартовой площадке мыса Канаверал комментировал популяризатор космонавтики Виталий Егоров. И, как всегда, в пятницу в заключении рубрика «Книга недели». Петербургское издание «Росток» выпустило сборник Алексей Ремезов «Глазами современников». Книгу недели представляет Иван Толстой.
13: Как бы кто ни относился к Алексею Михайловичу Ремезову, и восторженные почитатели, и язвительные критики, все сходились на слове «выдумщик».

0: отзывов наиболее взвешенным кажется такой, принадлежащий Константину Мачульскому. Приемы его у оборотня, они в движении, не застыли и не остыли еще, причудливые, изменчивые, всегда неожиданные, полные самых противоречивых смыслов. Сказочник, друг чертячий, добрый кот Котофей Котофеич, шутник и выдумщик, обратится вдруг монашком смиренным, тихим и благостным, проходящим дни свои у некоего старца в научении, и вся нечисть сгинет внезапно в звоне монастырских колоколов, владан духе, в свете чистых рис Господних». Конец цитаты. Были и отрицательные мнения. Вот Саша Черный о книге Кукха «Розановы письма». Но так как книгу писала не обезьяна, да и я сам читатель, на хвосте вниз головой раскачиваться не хочу, то Кукху эту самую расшифровывал проще и ближе к делу. Обложечный шаманский крик, плакатная тарабумбия. Глаза не разбегаются по витрине, сразу схватывают короткий словесный визг и выкатываются на лоб. Если собственного так-то не хватило, то ведь сам Розанов в одном из писем подчеркивает: нельзя открывать, называть громко то, что должно быть в тайне и молчании. А я скажу на человеческом языке одним словом – стыдно. Конец цитаты. Резче высказывался Владимир Набоков. «Ни особого воображения, ни особого мастерства у Ремезова не найдешь. Сказки в этой книге производят впечатление чего-то неустойчивого, безответственного, случайного. Автор играет в кубики, автор играет в перечисления, автор играет в очень скучную игру. Добро еще, если бы слог Ремезова был безупречен. Но, увы, какая небрежность, какой случайный подбор слов, какой подчас суконный язык». Конец цитаты. Впрочем, читал Набоков Ремезова внимательно. Не от него ли пошло выражение «приглашение на казнь»? Именно ремезовский учтивый палач зовет приговоренного к смерти. Пожалуйста. Совсем резкие, на грани приличия, оценки Василия Яновского. Все воспоминания о Ремезове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женский платок или коцовейку, с тихим, внятным голосом и острым, умным взглядом. Передвигалось это существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной самодельными монстрами и романтическими чучелами. Именно нечто подобное мне отворило дверь еще в доме на Порт-Руаяль и проводило в комнаты. Но, увы, чувство неловкости зародилось у меня тогда же и только росло, увеличиваясь с годами. Часто-часто я просто не мог смотреть Ремезову в глаза, как бывает, когда подозреваешь ближнего в бесполезной и грубой лжи. Сперва неосознанным образом, но постепенно все определеннее я начал понимать, что именно раздражает меня в Ремезове и его окружении. Какая-то хроническая, застарелая, всепокрывающая фальшь. Конец цитаты. Но были у Алексея Михайловича и горячие почитатели. Мемуаристки Наталья Кадрянская и Наталья Резникова. Еще важнее влияние Ремезова на русскую прозу 20 века. Его ценили и даже считали во многом своим учителем Андрей Белый, Евгений Замятин, Борис Пельняк, Алексей Толстой. Сборник «Алексей Ремезов глазами современников» заполняет давнюю лакуну. Книга о таком ярком явлении была ожидаема. Николай Мельников и Сергей Федякин подготовили ее очень тщательно. Здесь 200 страниц прижизненных рецензий, еще 200 страниц литературных портретов Ремезова от Иванова Разумника до Гайто Газданова, небольшие, но очень ценные разделы пародии, перепевы, эпиграммы и интервью, отрывки из воспоминаний и в качестве приложения нарезка «Ремезов в переписке и дневниках современников». Сборник, несомненно, удался. От 780 страниц не оторваться. Мало кто из русских писателей так держит внимание. Впрочем, не будем заблуждаться. Перед нами не Ремезовым написанное, а сказанное о нем самом. Может быть, точнее всего, в дневнике Михаила Кузьмина 1921 года. «Жалко и жутко, но и трогательно, как нежить скулит, а обогреть нагадит в карман». Почти невинно.
1: Сборник «Алексей Ремезов глазами современников» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Костя. Сегодня мы говорим о Сенате. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймерис республиканской партии генпрокурору штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе. Поможет ли это республиканцам удержать Сенат в ноябре этого года на выборах в Конгресс? В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которое сейчас занимает Корнин?
8: Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкое явление. 12 лет не было случая, чтобы действующий избранный сенатор проиграл праймерис человеку от своей партии. И вот сейчас это уже меньше чем за месяц второй раз подряд. Второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа, не в списке тех, кого Трамп поддерживает, вылетел и опять с треском в Луизиане Билл Кастиди. Вот сейчас Джон Корнин. Причем, надо сказать, все представители республиканского истеблишмента, они сильно обижены за Джона Корнина на президента Трампа, потому что Корнин был лояльным республиканским сенатором. Более того, это был такой вот сенатор, который друг всех сенаторов. Он за 20, почти 25 лет в Сенате, он нафандрайзил $400 миллионов, значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства, он был вот такой как бы стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без всего, без там слишком большого внимания медиа. И Трамп все равно его не стал поддерживать, поддержал конкурента.
7: А вот
8: здесь второй источник обиды. Да.
7: Да, нужно поговорить, собственно, тогда, почему, что, собственно, что не пришлось в Корнине Трампу?
8: Корнин немножко медленно, с небольшой задержкой поддержал Трампа вот во время второй избирательной кампании, когда президент Трамп обратно избирался в президенты. Он его не поддержал сначала, то есть он никого не поддержал. Потом, когда Трамп выиграл праймерис в Нью-Гэмпшире, то Корнин его поддержал. Но дело, возможно, не в этом. Трамп действительно оказался между, можно сказать, Сциллой и Харибдой, потому что, с одной стороны, вот это такой стопроцентный представитель республиканского истеблишмента, с другой стороны, этот Кен Пакстон, который, с одной стороны, вот на него компромат, он есть как бы на любую тему. Он и коррумпированный, он и изменяет жене, он и как когда-то там сенаторов в местном Техасском Сенате надул. То есть его как бы нет такой темы, на которую про него не было бы известно, что
7: я тут
8: он
7: должен...
8: крайне...
7: Я-то должен перебить, потому что обвинение выдвигаете, но в результате, в конце концов, жена подала на развод на библейских основаниях, что означает супружескую неверность. Но в результате по остальным обвинениям как бы все развалилось в итоге.
8: Нет. Далеко не все развалилось. Например, вот по давнему делу, когда его обвиняли еще в законодательном собрании в штате, что он уговаривал своих коллег-республиканцев тоже из этого же законодательного собрания инвестировать в какую-то фирму. Эта фирма развалилась, они потеряли деньги. Выяснилось, что он получал какой-то процент от их вложений в эту фирму. Ему пришлось заплатить деньги. То есть это не то, что они подали на него в суд, он каким-то образом с ними заключил досудебное соглашение, но это все остается. Точно так же про его измены мы знаем из сообщений средств массовой информации. Эта жена героически сказала, что всего лишь на библейских основаниях, а не прямо сказала, что он ей изменял с разными людьми.
7: Но не за это его выбирает Трамп. Трамп его назвал настоящим абсолютно преданным и настоящим бойцом мага.
8: Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа давно, много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы перевернуть итоги выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Он ни разу не усомнился в том, что вот в том мифе, что Трамп выиграл те выборы. Но мне кажется, что главное, фундаментальное, это то, что вот Трампа главная сила, это в том, что он не истеблишмент. Корнин, которому нельзя, как к республиканцу, нет претензий, которые ему можно предъявить. Он всегда голосовал как республиканец правильно. Но это полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами, багажом, еще свойством вступать в скандалы, это идеальный антиистеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.
7: Да, и мало того, что Пакстон поддерживал Трампа, он идеологически близок, он бился против абортов, за реформы в области образования, такие, которые понятны и близки.
8: Вот бился, он не просто бился. Как бы если послушать Корнина, Корнин тоже бился. Но вот как раз у Трампа есть такие ядерные избиратели, которые устали, отбился в смысле, что голосовал, разговаривал, убеждал, но вот не получилось, или вот мы сделали такой прогресс. Как бы им хочется, чтобы человек вот не просто бился, а чтобы прямо как бы орал, скандалил, совершал какие-то там резкие движения. Пусть даже у этого нет каких-то больших последствий, но чтобы это действительно было вот такой битвой за что-то. Вот Пакстон, он такой кандидат.
7: А сторонники мага, они считают, что на Пакстона непрерывно возводят поклепы, и это как раз истеблишмент, придумывают все эти дела, и его преследуют, в общем-то, незаконно.
8: Но опять-таки, это очень хорошо бьется вообще с поддержкой Трампа, потому что у него в его группе поддержки есть значительный процент людей, которые считают, что он выиграл выборы 2020 года, что он не мог проиграть. Есть люди, которые считают, что он выиграл в Калифорнии, что он выиграл вообще везде, потому что это богом данный президент, не знаю, лидер американцев. И, конечно, для таких людей и все, что говорится про Пакстона, все, что про него известно, это клевета.
7: Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, что это означает с точки зрения перспектив на выборах. Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звезд нового поколения демократов. Это Джеймс Таларико, это молодой местный законодатель, которому 37, насколько я помню, 37 лет ему.
8: Он... 37 лет, он еще выглядит еще моложе. Выглядит он там на 22.
7: Он студент Пресвитерианской академии, и все свои взгляды политические он обосновывает религиозным путем, то есть ссылками на Библию, то есть он апеллирует хорошо к, не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым, и даже, может быть, к республиканцам. И, насколько я понимаю, люди, которые говорили, что Корнин должен идти, они как раз объясняли, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Таларико апеллирует к ним, а и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет. То есть мы более-менее уверены, что это ухудшает позиции республиканского кандидата тут?
8: Можно быть уверенным, что в нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата, потому что действительно вот есть такое небольшое, это может быть 2-3% 2-3% людей, которые за республиканцев, но для них действительно скандалы Пакстона – это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Джон Корнин все-таки сжег $60 миллионов, рассказывая так, чтобы вот из каждого утюга, из каждой телевизионной программы звучало, какой плохой Пакстон, да? Корнин потратил огромные деньги, собрал и потратил огромные деньги на, для того, чтобы победить в этих праймерис. И вот надежда демократов – это то, что президент Трамп не популярен, значит, часть его сторонников останется дома, а часть, еще небольшое количество избирателей, центристы, подумают, ну вот этот Пакстон – это то, за что я проголосовать не могу. Вот я как бы не могу смотреть в глаза жене и голосовать за Пакстона. И вот это вот шанс Таларико, который... безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный и очень сильно... Ребята, давайте жить дружно. Вот у него как бы все время... Это мы все вместе. Вот его первый ролик против Пакстона – это «Мы, люди Техаса, против Кена Пакстона». Он нас... Он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. У него так... Он даже вот интересно, что, казалось бы, такая простая стратегия, очевидная, привязать Пакстона к Трампу, да, который не очень популярен. Но Трамп популярен в Техасе. Поэтому Таларико нужно немного выиграть из тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому... Вот он не все валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.
7: Если я правильно понимаю позицию сторонников Пакстона, они говорят, что Пакстон, он активизирует базу, он приведет людей на выборы. Они не останутся дома, как вы говорите. А Таларико в это время пытается перетянуть каких-то недовольных.
8: Он пытается перетянуть разных недовольных. Он, с одной стороны, он пытается обращаться к... таким традиционным республиканцам, которые постепенно становятся с каждым годом все больше демократами, тех, которые живут в предместье, у которых хорошая работа, которые за республиканцев, потому что они хотят более низких налогов, потому что они хотят закон и порядка, которые вовсе не хотят, чтобы был вот такой фейерверк, им не важны аборты, потому что это все образованный класс, аборты – это вообще тема не их социальной группы. Соответственно, для них культурные войны – это не войны вовсе. Вот Таларико обращается к таким. И, кроме того, он обращается еще к другим. Он обращается к тем избирателям, республиканцев и даже, возможно, трампистам, которые против власти. Вот они недовольны. И для Таларико как бы важно сказать, что вот сейчас республиканцы у власти, посмотрите, как плохо. Проголосуйте за меня, будьте со мной. Я вам даю такое... как бы, я не знаю, убежище. Почему проголосовать? Потому что этот Пакстон такой плохой чувак. То есть он как бы не призывает республиканцев стать демократами. он их призывает поддержать его, как бы кандидата всех, против вот этого конкретного Кена Пакстона.
7: Да, я тоже это заметил. Таларика был у Рогана, у Джо Рогана, у популярного подкастера. Он фактически говорил, что он тоже представлял эту карту популистскую, что там где-то есть власть, а вот мы тут, на самом деле, мы, ребята, должны объединиться. И вот против них, кто эти они, не очень точно говорится, но ясно, что он тоже изображает из себя человека, который аутсайдера, который пришел и борется с истеблишментом.
8: Мы видели, на трех выборах подряд американцы меняли партию у власти. То есть вот есть такое недовольство не конкретным там лидером или конкретной партией, а недовольство вот теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в 80-е, сенатора Бенсона, последний раз демократический губернатор был в 94-м году, Энн Ричардс. Соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларико, он пытается вот капитализироваться на этом, что посмотрите, вот тут вокруг одни республиканцы, в Вашингтоне республиканцы, и давайте сделаем смену, у нас будет новые лица. И вот это, мне кажется, у него даже это больший шанс, чем то, что он сильно религиозный.
7: У него есть шанс. Я видел недавний опрос конца апреля, где он с Пакстоном, тогда это еще было теоретически, потому что Пакстон еще не был официальным кандидатом от республиканцев, но они были наравне. И на Калши я видел вот эти, где ставки делают на политику, Он чуть-чуть проигрывает Пакстону, там 5-10, разница 5-10 пунктов.
8: Я бы сказал так, что это определенно имеет смысл обсуждать и за этим смотреть. Это не самый большой шанс из тех, которые есть демократов в этом году, но, ну, потому что президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп не популярен, но это нужно вычитать вот из этих 10%, который у него был плюс в 2024 году. Значит, как бы так выглядит, что у Таларико есть шанс. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларико кандидат Бета О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда тоже был президентом, и тогда был непопулярен, и О'Рурк был близок, 3% разницы, но все же проиграл. То есть вот как бы кажется, так выглядит, что Таларико идет вот на что-то между нулем, то есть шансом победы, и там -2-3%. Соответственно, ответ на вопрос, есть ли реальный шанс, да, есть реальный шанс. Но пока что он не фаворит этой гонки.
7: Хорошо, давайте поговорим в целом о шансах демократов взять Сенат под контроль. В Сенате, напомню, 100 человек, 35 сенаторов в этом году избирают. Это 33 обычных и еще 2 на место Венса и Рубио.
8: Демократам нужно 51. И 50 на 50 – это республиканцы сохраняют контроль, потому что ничьи решаются вице-президентом. Да.
7: Давайте посчитаем просто, сколько реалистично нужно взять мест демократам от того, что у них есть.
8: Каждые два года, каждый цикл треть переизбирается. Да.
7: Соответственно, две трети в этом году не будут переизбираться. Из них у республиканцев 31 место, которое не идет вообще, не будет подлежать перевыборам. А из оставшихся 13... то, что называется очень надежных, и 5 почти надежных. То есть все вместе, я так понимаю, у них было до недавнего времени 49 мест, что более-менее наверняка они берут. Хотя вот теперь, если считать Техас с Пакстоном не таким надежным, то тогда у них 48 мест, которые они сенатских почти наверняка возьмут. То есть я не буду утомлять почетами, но у демократов надежных мест, вот таких практически гарантированных, 44. Получается, осталось 8 мест, по-настоящему спорных. И демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно 7 взять. И мы можем пройти по списку, но это вообще реалистично? Это должна быть какая-то синяя волна, синяя цунами, чтобы вот они из 8 спорных мест 7 взяли под свой контроль?
8: Надо понимать, что все-таки корреляция есть. Да, вот популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов. Это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, там разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, там разные гонки и даже разные избирательные правила, но все-таки корреляция есть. И за счет того, что вот эта корреляция есть, то шанс, что у демократы возьмут Сенат, он большой. То есть, мне кажется, это между 40 и 50%. То есть, вообще, если так очень грубо говорить, это вообще 50 на 50 Сенат сейчас.
7: Что неожиданно, потому что год назад все были уверены, что Палата представителей будет рискованной для республиканцев, как обычно, для партии, которая контролирует и Конгресс, и Белый дом. Но про Сенат все были уверены, что он точно останется у республиканцев. То есть это последнее как бы событие.
8: Откровенно говоря, никто не ожидал, что президент Трамп будет так активно заниматься самострелом, и война с Ираном, и выросшие в результате цены на бензин, и инфляция не снижающаяся, сделали так, что президент Трамп рекордно непопулярен. Никакой президент никогда не был так непопулярен. Президент Никсон за 2 недели до того, как он подал в отставку, был более популярен, чем президент Трамп. То есть в этой точке президентства. Соответственно, прогноз сейчас для демократов лучше, чем был полгода назад.
7: Я хотел поговорить о другом штате, Мэне, где есть другой представитель нового поколения демократов, Грэм Платнер, тоже очень молодой, 41 год. Он бывший морпех, и сейчас он устричный фермер. Сначала он выиграл демократический праймериз, хотя он был абсолютным аутсайдером, и сейчас...
8: Да, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он ее, собственно, настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования.
7: Но теперь он идет против Сьюзен Коллинз. Надо специфику дать. Штат Мэн на последних президентских выборах голосовал за Камалу Харрис на 7%. Но при этом Коллинз, она давно сенатор, и она умеет привлекать избирателей, даже если они поддерживают на президентских выборах демократа.
8: Она сенатор, который уже 30 лет. Это значит, что она уже выиграла выборы 5 раз. Последний раз она выиграла выборы в 2020 году, то есть в тот год, когда выиграл демократический президент, когда Сенат стал, выиграли демократы выборы в Сенат, она проигрывала по всем опросам до самого последнего дня. Она, соперница ее была спикерка парламента Мэнского законодательного собрания. И, тем не менее, она выиграла с большим преимуществом. Поэтому вообще демократы надеются и смотрят на эту гонку. Но в то же время Сьюзен Коллинз, она знаменитый турнирный боец, можно сказать. И она человек независимый. Она, например, голосовала за отстранение Трампа от должности в 2021 году после событий 6 декабря.
7: Января.
8: И сейчас в Сенате остается...
7: 6 января.
8: 6 января, да. Ну вот в Сенате сейчас 3 сенатора, которые голосовали за импичмент Трампа, за отстранение Трампа от должности. Из них один, Билл Кассиди, уже идет на выход. Он будет сенатором до января, но он уже проиграл праймериз. Но вот Сьюзен Коллинз будет бороться.
7: А в чем секрет? А как бы вот что это волшебное свойство Коллинз? Как она удерживает популярность в штате, где, ну, в принципе, скорее склоняющимся к демократам?
8: Обычно требуется целый набор как бы скиллов. Нужно быть и очень как сказать, важным сенатором. То есть нужно, чтобы твой голос был решающим. Сьюзан Коллинз это неоднократно демонстрировал. То есть много было случаев, когда именно ее голос в Сенате, который разделен примерно 50 на 50, решал исход голосования. В то же время она поддерживала хорошие отношения с республиканскими сенаторами. Она, как правило, умеет очень хорошо высказаться о своей озабоченности, показать свое несогласие с президентом от своей партии. Это тоже способность, это то, что она показывает избирателям. То, что она так долго сенатор, это значит, что у нее она занимает председательство в важных сенатских комитетах, соответственно, штат получает больше проектов и приоритетов там, при федеральной, больше федеральной поддержки, чем другие штаты. Вот комбинация всего этого, ну и умение одновременно жить в Вашингтоне и показывать своим избирателям, что ты вот их человек, что ты вместе с ними, это вот весь этот набор умений, это то, что определяет ее долгожительство.
7: Традиционно считается, конгрессмены, сенаторы, если они уже какое-то время конгрессмены и сенаторы, им легче переизбираться. Это как устроено? Почему? Откуда это берется?
8: Это большой вопрос. Ну, подавляющее большинство сенаторов и членов палаты представителей легко переизбирается на следующий срок. Мы вот так много времени обсуждаем небольшое количество избирательных гонок, но вот еще будет 20 гонок в этом году, в которых нет ничего интересного. Один действующий сенатор легко победит. Значит, у этого есть много факторов. Ну, во-первых, это люди не случайные, да, то есть это не то, что каждый раз лотерея. Это люди, там бывает какой-то удивительный магический талант. Он выиграл в своем штате в 35 лет, и вот сидит следующие 40 лет, потому что такие таланты рождаются в штате редко. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, Сенат и Палата представителей, они устроены так внутренне, что это помогает тем, кто там уже находится. Вот следующим образом. Люди назначаются председателями комитетов, то есть теми людьми, которые пишут законопроекты, определяют, какие законопроекты голосуются, как они устроены. Вот эти вот люди, это определяется количеством лет, проведенным в Сенате. Соответственно, если сравнивается вот сенатор, который уже 30 лет просидел в Сенате, и новичок, то вот сенатор, который уже 30 лет просидел, он фактически говорит избирателям, что вот посмотрите, вот через несколько месяцев будет обсуждаться федеральный закон о том, как финансировать хайвей, который проходит через наш штат. Да, одно дело, что будет вот этот вот никто представлять наш штат, другое дело я, который сидит во главе комитета по распределению налогов, как Сьюзан Коллинз сидит, и я, конечно, решу так, что все будет в пользу нашего штата. То есть, в принципе, избирателям всегда выгодно поддержать того, кто уже много лет просидел в Сенате, и чем дольше он просидел, тем выгоднее его поддерживать.
7: Вернусь к Коллинз. Как вы говорили, она после событий 6 января 2021 года она голосовала, была одной из тех республиканских сенаторов, которые голосовали, поддержали импичмент Трампа. Но почему Трамп, который только что сделал все, что мог, чтобы другой сенатор Кэссиди ушел, но не сделал того же самого с Коллинз?
8: Вся фишка в том, что совершенно очевидно, что если Сьюзан Коллинз проиграет, то демократ выиграет этот штат. Вот это ее защищает от Трампа. Я, честно говоря, себе так и представляю картину, как президент Трамп набирает в своей социальной сети Truth Social что-нибудь про Сьюзан Коллинз, и люди повисают, там, республиканцы, помощники повисают у него на руках.
7: Хорошо, тогда давайте на этом обзор сенатской битвы за Сенат завершим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Всего доброго, спасибо.
8: До свидания.
1: вам представляется будущее России?
9: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
10: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
11: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
12: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
14: Как склеить дефицитный бюджет? Каждая копейка на счету, говорит в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов.
15: Говорят, экономика растет.
16: Куда деваться? У нас пока так растет, как хотят, но вырастет.
14: Минфин готовится замораживать невоенные расходы. В феврале в письме Силуанова к правительству речь шла почти о 3 триллионах рублей, выяснило издание Financial Times. Армия по-прежнему в приоритете. Что пойдет под нож?
17: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится.
14: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Продолжая войну с Украиной, Владимир Путин продолжает и огонь на поражение по федеральному бюджету, дефицит которого идет на триллионы рублей. На этой неделе министр финансов Антон Силуанов дал большое интервью изданию «Коммерсант». Цитирую один любопытный момент. «Изменятся ли параметры бюджета?» Сам себе задает вопрос Силуанов. «Да, причина в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важнейших приоритетных направлениях». Ну, соответственно, макроусловия – это санкции, а приоритетные направления – это война. Ну, то есть причины и следствия всех экономических проблем в обратном порядке. А еще есть дефицит региональных бюджетов. В 2025 году он достиг беспрецедентных 1,5 триллиона рублей. По оценкам Минфина, в 2026 году он вырастет еще на 22%, до 1,9 триллиона рублей. Но в этом плане Силуанов настроен оптимистично. Он отметил программу списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. Но экономику придется сделать экономной. Это сам Силуанов признал еще в февральском письме к правительству. Оно оказалось в распоряжении журналистов Financial Times. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
18: Российские власти все чаще говорят об экономии. Министр финансов Антон Силуанов анонсирует пересмотр государственных расходов.
19: Безусловно, есть абсолютно приоритетные статьи расходов. Это исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны. В остальном, каждую статью анализируем на предмет экономической отдачи, достижения результатов и, в конечном счете, влияния на благополучие людей.
18: Еще в начале марта Reuters, Ведомости и Bloomberg сообщали, что российские власти обсуждают секвестр бюджета, то есть пропорциональное сокращение госрасходов. Речь шла о возможном срезе 10% всех расходов, которые не считаются приоритетными, как на федеральном, так и на региональном уровне. И судя по утечкам, сокращать собираются почти все, кроме войны. По данным Financial Times, в феврале Антон Силуанов предупредил правительство о необходимости заморозить невоенные расходы из-за незапланированных затрат на войну. Согласно письму Минфина, дефицит бюджета из-за дополнительных военных расходов оценивался в 2 триллиона рублей, а в негативном сценарии мог вырасти до 4 триллионов к концу года. Для покрытия расходов предлагалось заморозить 2 триллиона 900 миллиардов рублей расходов уже в 2026 году, а к 2028 объем сокращений может достигнуть 7 триллионов 100 миллиардов рублей.
17: Экономят на поддержке малого и среднего бизнеса, экономят на строительстве и ремонте дорог, экономят на жилищно-коммунальном хозяйстве. Потрошат региональные бюджеты, которые отвечают там за все, что происходит на местах. Вот на этом да. Плюс параллельно с этим они ужесточают, во-первых, таможенное регулирование. Да, вот буквально там с 1 июня вступает новое правило в силу по ввозу товаров из Казахстана, ну, из стран ЕАЭС, да, так называемых, автомобильным транспортом. То, с чего не платились пошлины и НДС, с этого будут взиматься. Они сокращают список товаров для параллельного импорта, и в частности, там, на компьютер, буквально с 27 мая. Исключили из списка компьютеры из недружественных, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть идет, с одной стороны, такое выжимание насухо по налогам, причем это касается не только бизнеса, в том числе малого и среднего, но и населения.
18: В этой системе приоритетов гражданские расходы начинают отходить на второй план. Под срез могут попасть инфраструктурные проекты, поддержка регионов, часть социальных и инвестиционных программ. Война на Ближнем Востоке позволила отложить сокращение расходов. Судя по словам Силуанова, правку бюджета на уровне Госдумы могут отложить до выборов в парламент.
19: Весной поправок к закону о бюджете не планируется.
17: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится. Да, и в этом были уверены абсолютно, большая часть аналитиков, которые это комментировали, на основании того, что военные расходы впервые с начала войны в бюджете 26 года оказались ниже, чем в бюджете 25 года, даже в абсолютном выражении, без поправок на инфляцию там, и так далее. Да. Вот это сокращение военных расходов и параллельно резкий рост расходов на безопасность и правоохранительную деятельность говорит о том, что они готовились. А бюджет не верстается без предварительных консультаций в Кремле или в кремлевской администрации. Да, и Силуанов туда бегал прошлой осенью неоднократно.
18: При этом официально чиновники по-прежнему утверждают, что экономика адаптировалась к санкциям и военному времени. Еще в начале мая глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказывал Путину, что российская экономика обогнала США по темпам роста.
20: То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43%, американского, да, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международное сравнение, которое есть.
18: В апреле Владимир Путин требовал остановить замедление экономики.
21: Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России.
18: После этого в мае Росстат неожиданно отчитывается о росте промышленности второй месяц подряд.
22: В апреле объемы производства в стране увеличились на 1,9% после роста на 2,3% в марте. В результате накопленным итогом за 4 месяца промышленность прибавила 0,7%, хотя в январе и феврале падала на 0,8% и 0,9% соответственно.
18: Из 28 отраслей, которые отслеживает Росстат, в плюсе в апреле оказались 15, тогда как месяцем ранее их было лишь 9. Выбрались из рецессии, согласно статистике, пищевая и легкая промышленность. В первом квартале они падали на 0,2% и 8,2%, а в апреле уже росли почти на 1,5%. Главная причина роста – оборонный сектор. Заводы, связанные с войной, работают в усиленном режиме. Военные заказы отказы продолжают разгонять отрасль. Но за пределами оборонки ситуация выглядит гораздо менее оптимистично. Даже рост мировых цен на уголь не помог российскому экспорту выйти в устойчивую прибыль. Издержки растут, логистика дорожает, а санкционное давление сохраняется. Российская сырьевая модель все хуже справляется с нагрузкой военного времени.
0: Угольная промышленность, никто не знает, что с ней делать. Второй год она в глубоком дефиците, огромные убытки. И нет никаких шансов, что она возродится. Начинают все закрывать, куда их девать этих несчастных шахтеров из Кемеровской области, объяснить никто не может.
18: Путин требует роста, правительство пытается найти деньги, а Росстат показывает стабильность. Но одновременно с этим власти начинают сокращать или замораживать расходы почти по всем направлениям, не связанным с военными действиями. Фактически, экономика все больше подчиняется одной задаче – войне. В тот момент, когда гражданские отрасли продолжают испытывать нехватку инвестиций, кадров и денег.
14: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
14: А есть ли что резать? Вот вопрос, который сразу напрашивается.
2: Ну, формально есть что порезать, да, то есть еще можно сократить расходы на социальную сферу, на поддержку пенсионного, социального, медицинского фондов. Там уже в прошлом году была дыра, была 1 100 000 000 000 рублей. То есть будет хуже качество медицинских услуг, будет меньше скорой помощи, меньше больниц, поликлиник и всего остального. Можно регионам меньше денег выделять по межбюджетному трансферту, пытаясь свалить вот эту огромную дыру в бюджетной системе на субъекты федерации. В принципе, в прошлом году власти это уже делали, когда сократили межбюджетный трансферт, и в итоге регионы получили дефицит более чем в 1,5 триллиона рублей. В 3,5 раза больше дефицит, чем изначально планировал Минфин. И на этот год, я думаю, что дыра будет не 2 триллиона, как обещали Силуанов, а где-то около 3 триллионов, даже больше потенциально. Вот, поэтому мы видим, что, да, действительно, бюджет трещит по швам, мы видим, начинается паника, в Госдуме уже выступают депутаты, в том числе там выступал Валерий Гартунг, известный такой миллиардер, промышленник от «Справедливой России», который закричал, что что ж вы делаете, вы разрушаете экономику и бюджет, мы же возвращаемся в 90-е годы, дефицит бюджета за 1,5 года составил 11 триллионов рублей. Я не хочу его как бы сильно там пугать, но ситуация будет гораздо хуже, потому что в том году дефицит был не 5,8 триллионов, а 8,3, если мы берем регионы и еще и пенсионные социальные фонды. И в этом году дефицит будет больше 12 триллионов, примерно такая цифра по всей бюджетной системе. То есть суммарно вот за 2 года дефицит в бюджетном секторе где-то около там 17-20 триллионов. И уже депутаты кричат, что брать деньги негде, только впереди остается эмиссия, печатание денег, финансирование расходов вкладами и сбережениями населения, эмиссии Центробанка, покупая облигации госзайма на баланс Центробанка. И, соответственно, эта инфляция, как сказал Гартунг, по 30% в месяц, как это было в 92-м году. Поэтому вот, видимо, уже есть понимание, что все, там очень плохо, доходов там таких не будет, расходы будут больше. Я, кстати говоря, вот призываю посмотреть наши с вами эфиры еще в январе месяце, до войны в Персидском заливе с Армузским проливом, все этой истории. А уже тогда как раз-таки вот я озвучивал цифру, что секвестр бюджета нужно будет проводить минимум на 2-3 триллиона рублей. Это еще была нижняя планка. Сейчас вот Силуанов так вот косвенно подтверждает цифру около там 3 триллионов на текущий год. И что расходы на войну будут гораздо больше. То есть изначально, когда планировали бюджет на текущий год, цифра была взята, ну, по большому счету, с потолка. То есть там не только нефть была с потолка, цена $59 за бочку, или инфляция там 4,5%, или там рост ВВП 1,3%, но и военные расходы. Как бы закладывали, что может быть какой-то будет договорняк с Трампом, перемирие, там чего-то еще. В конце концов, как всегда, население стерпит, бизнес промолчит, поднимем налоги, и в итоге военные расходы поднимем, никто никуда не денется. И так и получилось. Вот эти вот расходы в итоге военные будут не сокращены на 0,5 триллиона рублей, как обещал Минфин. Я, как и прогнозировал, они будут повышены примерно на 2 триллиона. Я думаю, что они по факту окажутся выше 15,5 триллионов рублей, потому что война набирает обороты, интенсифицируется. Все больше беспилотников, дронов, ракет летят по НПЗ, по услуге, Приморску, по ТОПСЕ, по Анапе, по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтяной инфраструктуре. Это все больше требует денег на, соответственно, там ремонты, восстановление, на установку систем ПВО. Соответственно, понятно, что когда у вас в экономике инфляция промышленная, там издержки производства растут на 15-20% в год, налоги поднимают, НДС, там все эти страховые взносы бьют по малому бизнесу, то, конечно, у вас и в военно-промышленном комплексе издержки производства растут на те же там 15-20%. И если вы оставляете расходы, как они были там, год назад, то это означает, что вы произведете меньше в штуках товаров, там, дронов, беспилотников, танков, снарядов на те же 15-20%, что в условиях нарастания войны боевых действий невозможно. Поэтому вот где-то так, скажем, дефицит бюджета, поэтому и будет больше изначального плана, ну, где-то минимум там, на 7-8 триллионов.
14: Такой еще вопрос. Вот РБК сегодня сообщила о планах властей снизить цену отсечения на нефть до $50 за баррель. Пока она на уровне 59, но давайте округлим для понимания 60. РБК делает такой вывод. Бюджет на 27 год будет сверстан без учета дополнительных нефтегазовых доходов. Вот как вы думаете, почему именно так? Получается, что вот мы с вами, да, разговаривали действительно до войны и до ситуации с Армузским проливом, до войны в Иране, я имею в виду. И получается, что Минфин не испытывает никакого оптимизма на то, что это надолго, на то, что это как-то пополнит кубышку.
2: Совершенно верно. Посмотрите заявление Силуанова, министра финансов, заявление главы Центробанка Набиуллиной, либо главы Минэкономразвития Решетникова. Никто из них вообще не ждет никакого притока нефтедолларов. И мы видим это по статистике за март, за апрель месяц. Да, то есть в апреле месяце, когда нефть стоила формально средняя бочка $75, российский бюджет получил меньше денег, чем получал в апреле прошлого года при нефти в $58. То есть огромные потери, огромные выбытия, цены подросли, но из-за того, что носятся удары по, соответственно, по НПЗ, по нефтяным терминалам, по портовой инфраструктуре, по нефтяным хранилищам, Россия сокращает добычу нефти. То есть у вас цены выросли, а в штуках и в объемах у вас в физическом выражении объемы добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов упали. То есть мы же видим с вами страшные цифры, что, например, у России квота в рамках ОПЕК+, была повышена там, до 9,76 миллиона баррелей в сутки, там 9,8 миллионов баррелей в сутки. А добыча нефти в России падает все последние там 6-7 месяцев и уже ниже уровня 8,8 миллионов баррелей. То есть на миллион баррелей Россия меньше качает нефти на 12%, чем у нее есть по этой самой квоте. То же самое объемы нефтепереработки упали там, до минимумов за последние 20 лет. Меньше, чем 4,7 миллиона баррелей нефти в сутки. То есть, условно говоря, вот эти огромные издержки, расходы на ПВО, на борьбу с дронами, на ремонт всех этих там установок по крекингу, по, значит, удары по НПЗ, по портовой инфраструктуре, по ЖД-путям, которые ведут к терминалам. Это все стоит огромные убытки. Нефтяники сокращают добычу, потому что нефть девать некуда. Если вы нефть сразу не грузите там, в систему транснефти, в нефтепровод, не везете ее на НПЗ, либо в терминалы, вам просто девать некуда эту нефть, потому что у вас нету резервуаров, нету хранилищ, их никогда в России никто не строил, там ни в советские времена, ни сейчас. Соответственно, если встает вот это вот бутылочное горлышко, сжимается в виде НПЗ-терминалов, то объемы добычи сокращаются, поэтому и никаких доходов от нефти и газа больших не будет. Но даже если мы предположим, что Россия зарабатывала вот по последним цифрам там, в апреле на 400 миллиардов рублей больше заработала в месяц, чем зарабатывала там, например, в феврале месяце при нефти в $44 за бочку, ну хорошо, 2-3 месяца, ну 4 месяца месяца по 400-500 миллиардов дополнительных доходов. Это максимум там 1,5-2 триллиона рублей. А если мы посмотрим на уже существующую дыру в бюджете в 6 триллионов за январь-апрель и выпадающие доходы не нефтегазовые из-за того, что экономика в рецессии и гражданские отрасли падают, то понятно, что этими доходами вы не можете перекрыть, компенсировать вот эти вот многотриллионные выбывающие доходы для бюджета. Поэтому Минфин сказал, что все деньги пойдут в резервы, а мы будем наращивать госдолг, будем больше занимать. И последняя надежда российской экономики бюджета – это сбережение россиян под подушкой и под матрасом, который срочно нужно нести, сказал Силуанов, на финансовый рынок покупать облигации госзайма. Ну вот, собственно говоря, так это и выглядит.
14: Ну, к слову о резервах, процитирую еще Силуанова из этого интервью «Коммерсанту». Наличие достаточных резервов в Федеральном фонде национального благосостояния и есть то, что вы называете план «Б». Там так он ответил на вопрос, что делать, если цена на нефть откатится обратно к $40 за баррель. Но в январе ТАСС писала, что ликвидная часть ФНБ – это 4 триллиона рублей. Но дефицит явно побольше не исключается. Спрашивается, как пополнять кубышку? И в подтверждение ваших слов по поводу нефтегазовых доходов – Росстат на этой неделе зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов почти на 10%, как раз-таки после ударов по НПЗ. Это не обязательно прямая следственная связь, но как будто бы она напрашивается все-таки, учитывая новостной контекст.
2: Совершенно верно. Я даже сгущу краски. Последняя цифра Минфина – 3,6 триллиона рублей ликвидная часть фонда «Нас благосостояние». То есть вот эти деньги, которые Путин обещал пенсионерам, софинансирование пенсий, чтобы пенсионеры поехали путешествовать по миру. Помните, пенсионная реформа 2018 года была такая грабительская в России, когда подняли пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и женщин. В итоге половина мужчин в России вообще до пенсии не доживут. Уже даже до войны не доживали, не говоря про, соответственно, там, гибель мужчин трудоспособного возраста и сколько там будет реально пенсионеров. Вот. Поэтому вот эти 3,6 триллиона, это уже меньше, то, что осталось в виде юаней из золотого запаса у Минфина, это меньше, чем вот дефицит бюджета был за январь-февраль. То есть уже за январь-апрель почти в два раза больше этих денег уже там, ну, не в полтора раза больше уже не хватает. Поэтому это, конечно, не выход. Я думаю, что будут очень жестко резать все, что не связано с войной. То есть на войну, наоборот, расходы будут увеличены за год более чем на 15-20% на величину реальной инфляции и издержек. Плюс сейчас вы видели Шохин, глава Союза промышленных предпринимателей, приезжал к Путину и просил у него жалоб на денег, что Владимир Владимирович, мы будем ставить, нам нужны какие-то там лазеры, чуть ли не из «Звездных войн», нужны какие-то системы, реактивные системы вот этого, значит, по борьбе с дронами, по борьбе с авиацией, зенитно-пушечные комплексы, не хватает там стрелкового оружия, автоматов 7,62 калибра, дайте нам разрешение и желательно дайте нам еще денег, помогите компании, то есть компании и бизнесы будут это ставить, всякие там «Панцирь-М», чтобы защищать свои промышленные объекты и там НПЗ и терминалы, но нам нужны деньги, потому что денег у нас нет, дайте нам налоговый льгот, то есть представляете, еще и это надо субсидировать, потому что мало того, что ремонты, уничтожаются все эти, значит, там дорогостоящее эксклюзивное оборудование на нефтеперерабатывающих заводах, так еще теперь это все дело нужно, скажем так, из бюджета компенсировать расходы нефтяникам. Поэтому денег там сильно не будет, будут сокращать расходы, а, соответственно, секвестр расходов – это усугубление кризиса. Ведь все, что мы видели, вот это якобы на бумаге ускорение промышленности, экономики в марте, в апреле, после того, как Путин отчитал чиновников, что экономика идет ниже всех прогнозов, это же с чем было связано? С тем, что просто залили огромный объем денег в экономику через бюджетный канал, через эмиссию. То есть мы видели, что в марте и в апреле, если традиционно в марте-апреле расходы сокращались там, в 2025 году, в 2024 году, потому что январь-февраль максимально авансировали гособоронзаказ, и потом получали вот этот огромный дефицит бюджета, и потом его до осени пытались сократить, и осенью еще вбухивали деньги и уходили в большой дефицит, то сейчас в марте-апреле расходы не то что не тормозили, а рекордно росли там, на 20-25%. То есть вот этот вот весь рост экономики, который был, он, во-первых, весь связан целиком с выпуском беспилотников, танков, снарядов, мин, значит, там, ракет и всего остального, а во-вторых, он связан с финансированием со стороны бюджета. Как только сейчас Минфин начнет сокращать расходы на 1,5-2 триллиона рублей в этом году, реально, думаю, что будет больше 3 триллионов секвестр с учетом региональных фондов, там, региональных бюджетов и всего остального, то автоматически завалится весь бизнес, весь частный сектор, вся гражданка, потому что у них будет просто меньше заказов, меньше денег, начнется еще больше волна увольнений людей, остановки предприятий, и мы увидим, что там, условно говоря, летом, к концу лета этот спад начнет нарастать. Это было в том году все, это не то, что мы тут с вами выдумываем. Посмотрите, прошлый год, именно когда Минфин начал проводить политику затягивания бюджетных расходов, где-то с июня-июля месяца, чтобы хоть как-то нормализовать дефицит бюджета, вся экономика посыпалась. Мы получили нулевые темпы роста, там уже реальную рецессию уже в августе, в сентябре, в октябре. Путин собирал совещание, спрашивал, почему темпы роста всего лишь там 0,4%, 0,5% вместо обещанных там 2-3%. То есть сейчас просто будет вот это усиление спада, кризиса именно летом и осенью начнется.
14: Ну, вот вы упомянули, да, господина Шохина, и мне хочется здесь обратить внимание, что, например, если брать нефтянку, то там хотя бы работает так называемый топливный демпфер, то есть такая компенсация компаниям за то, чтобы они не повышали цену внутри страны и для того, чтобы не росли цены на бензин, на фоне роста цен, как бы, на если бы эта нефть пошла бы на экспорт, это топливо пошло бы на экспорт, а этих денег получается недостаточно в качестве поддержки, то, сугубо, опять же, если мы говорим сугубо про вот нефтеотрасль, сугубо про компании «Лукойл», «Роснефть» и так далее.
2: Там денег уже не хватает, то есть, да, действительно выстроена такая очень кривая система, про которую я говорю там еще года с 18-го, с 19-го, что именно она привела к тому, что в России бензин, дизель, керосин дорожают, независимо от того, там дорожает нефть, дешевеет нефть, абсолютно кривая система. Но на самом деле система очень понятна, такая феодально-опричненная система, когда государство косвенными скрытыми налогами, поборами, этими всеми акцизами собирает деньги с населения через цену на топливо, с бизнеса и с населения. То есть у нас в цене литра бензина уже 75% цены, это не топливо, не нефть, а это налоги. Налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход, акцизы, НДС и прочее. И получается система, что да, чтобы нефтяники не поднимали цены внутри страны до мировых уровней, вот по которым они отправляли нефть там, на экспорт, им два там, механизма компенсации – это обратный демпфер и, соответственно, обратный акциз. То есть вот они два этих механизма, там примерно акциз дает 200 миллиардов рублей в месяц и демпфер около 150 миллиардов рублей. То есть последние месяцы, там вот апрель-май, государство тратит где-то 350-400 миллиардов рублей с бюджета обратно выплачивать нефтяникам в виде компенсации, чтобы они вообще добывали нефть, потому что при таком налоговом нагрузке, при запрете на вывоз из страны бензина, а вот сейчас прорабатывают запрет уже вывоза дизеля и авиационного керосина, в условиях искусственно крепкого рубля и безумной фискальной нагрузки и падения объемов производства и ударов по, там, по НПЗ, по портам, по всему, добыча нефти стала убыточной. Поэтому, чтобы хоть как-то нефть продолжали добывать, государство сначала забирает все деньги у нефтяников, потом им частично компенсирует. Чтобы вы просто понимали, в прошлом году вот по этим демпферам и акцизам обратным государство выплатило нефтяникам 1 850 000 000 000 рублей. В этом году цифра будет гораздо больше, потому что цены выросли там и, соответственно, убытки у них тоже больше. Поэтому если оно перестанет это делать, то нефтяники либо остановят добычу, и она просто рухнет там вообще куда-то до минимумов там с 90-х годов, либо цены надо поднимать на бензин куда-нибудь там выше 100-110 рублей.

0: экспорта, и как раз что-то можно было бы перекрыть в связи с этим в самом бюджете.
1: Абсолютно верно. То есть, вот смотрите, сейчас курс 70 рублей за доллар, а в бюджете заложено 92 рубля 20 копеек. Для российской сырьевой, такой технологически отсталой экономики трубы, это означает, что потеряно где-то 3,5-4 триллиона рублей доходов для бюджета. Это и доходы от экспорта, и доходы от импорта, потому что растаможка это пересчитывается в национальную валюту, и чем слабее рубль, тем больше объем вы получаете цены с каждого доллара там, или каждого юаня импорта, либо экспорта. Это и оборотные налоги через курс, это разгон инфляции, через инфляцию это оборотные налоги типа налога на добавленную стоимость и прочее. То есть 4 триллиона минимум потери из-за того, что сейчас курс на 22 рубля крепче, чем он был заложен в бюджете на текущий год. И Минэкономики сейчас пересмотрели курс на 10 рублей в среднем на текущий год, 81,5 рублей за доллар. То есть Минфину, Силуанову, Минэкономике, экспортерам, угольщикам, металлургам, нефтяникам, газовикам всем нужен слабый рубль, хотя бы 100-105 рублей за доллар, ну или хотя бы заложенный ранее в бюджете 92 рубля. Даже российской промышленности нужен слабый рубль, потому что они не могут конкурировать с дешевым импортом из Вьетнама, из Китая, там, из Турции параллельным импортом, потому что вы вынуждены, у вас издержки растут, производство, повышаются налоги, НДС, утилизборы, акцизы, тарифы монополии на электроэнергию, грузовые перевозки, все эти там поборы, какие только могут быть, расходы на рабочую силу, там, удары по малому бизнесу, и вам нужно эти распухающие расходы сжать в укрепляющийся рубль. И это невозможно. Одно дело, когда у вас 1 доллар 100 рублей, другое дело, когда 70. Вам уже нужно там 1,5-1,3 рубля, чтобы эти расходы уместить. В итоге вы все менее конкурентоспособны. Поэтому да, при таком крепком рубле гибнет вся российская промышленность, внутреннее производство, текстильная промышленность, там какие-то недобитые остатки станкостроения, приборостроения, значит, производство автомобилей. То есть импорт становится максимально выгоден, и чтобы хоть как-то его затормозить, хоть какую-то оказать поддержку там КАМАЗу, АвтоВАЗу, ГАЗу и УАЗу, государство еще раз вводит новые скрытые поборы в виде утилизационного сбора, такой скрытый импортный тариф, потому что в открытую нельзя вводить, иначе Евразес развалится, это нарушение требований к единому пространству с Казахстаном, с Белоруссией, Киргизией, Арменией. Они вводят эти утилизборы на всю технику, на импортную, на российскую, но в итоге цены растут, импортные товары становятся, автомобили более дорогими, ну а российским производителям потом они с бюджета компенсацию выплачивают, как это делают с АвтоВАЗом и с КАМАЗом, условно. Но это даже их не спасает, мы видим, что у КАМАЗа убыток 43 миллиарда рублей за прошлый год, 9 миллиардов за начало первого квартала текущего года, то есть даже вот эти вот протекционистские меры, чтобы заставить россиян покупать дорогое, некачественное, никому не нужное барахло, произведенное в России, который не выдержит конкуренции там, с Китаем там, или с Турцией, либо с параллельным импортом там, из Японии и Кореи, все равно это не помогает. Все равно производство становится убыточным и падает, и сокращает производство инвестиций.
0: Владислав, у нас с вами заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас очень коротко. При каком раскладе Силуанов скажет Путину, все, войну пора заканчивать, денег нет?
1: Ни при каком раскладе, Силуанов все прекрасно понимает, я знаю некоторых людей в его окружении, они все понимают, в какой беде находится страна, но никогда этого не скажут, он всегда с улыбочкой всем объясняет, что не надо ужасаться нашим дефицитом бюджета, несите деньги на финансовый рынок из-под подушек, из-под матрасов, мы будем наращивать госдолг, Набиуллина печатает по 4,5 триллиона рублей в неделю на операциях РЭПО, на 7-дневном РЭПО финансируя дефицит бюджета эмиссии, это инфляция. Поэтому он прямо не скажет, то, что они будут как-то доносить, что надо определяться, либо расходовать. Если война продолжается, то расходы растут, значит, надо снова поднимать налоги. Поэтому я думаю, что мы увидим еще к концу года новый этап повышения налогов. Налоги на квартиры, на недвижимое имущество. Уже объявлена переоценка кадастра до 1 квадриллиона рублей. Потому что Путин сказал, что очень дешево Россия стоит вся недвижимость. Поэтому вот сейчас будут собирать население вот везде.
0: Как говорится, готовьте ваши кошельки. Владислав, у нас сегодня заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор о дефиците российского бюджета, который признается на уровне правительства. О новых событиях в фоне денег вам расскажет Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицать.

0: с некой осторожностью.
1: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
2: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
5: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
6: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительные, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб, не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан, в принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон, то есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защиты от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических, обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
5: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
6: нет.
5: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
6: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
5: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
6: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости, о чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов, то есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
5: А что с отключением интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
6: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка 1 миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла IT, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из IT. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, и должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
5: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
6: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох, Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяют этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
5: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
6: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными и имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
5: Да.
6: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
5: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги? И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
6: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов, и растущие возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные, и, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
5: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
6: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру, потому что там считается безопасным.
5: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
6: больше.
5: Соучастники.
6: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
5: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
6: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем разговоре было понятно, о ком идет речь.
5: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
6: Ну,
5: они перестали бояться его произносить?
6: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» — это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
5: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
6: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Телеграм. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Телеграм. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который, ну, который тефлоновый. То есть это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила... Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что, а что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
5: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это есть разговор на кухнях.
6: Да, да, да, да, буквально да.
4: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
0: Студия подкастов «Радио «Свобода».
3: Какую Россию мы оставим нашим детям.
7: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Американский час» с Александром Гиннесом. Эфир 3 ноября 2008 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Выборы. Как это делается в Америке. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Царская невеста в Нью-Йорке. После Хэллоуина гость «Американского часа» историк Джон Димас. Эмили Дикинсон. Портрет в переписке. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Джозеф Эпштейн. Фред Астер.

0: 4 ноября, в первый вторник после первого понедельника, завершается президентская кампания. Самая длинная – 21 месяц. И самая дорогая – более миллиарда долларов в истории страны. Конечно, сторонники каждого кандидата желают победы своему претенденту, но, пожалуй, еще больше они боятся ничьи пата, который чреват болезненным политическим кризисом, памятным по выборам 2000 года. Сегодня, в последнем эпизоде своего долгого предвыборного сериала, наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов знакомит слушателей с умными и сложными тонкостями уникальной избирательной системы Америки.
1: На днях в Вашингтоне прошли судебные слушания по необычному делу. Встать, суд идет. Достопочтенный председатель и члены Верховного суда Соединенных Штатов. Внимание, внимание, внимание. Все лица, имеющие дело к достопочтенному суду, должны приблизиться, ибо суд занимает свои места. Да благословит Господь Соединенные Штаты и достопочтенный суд. После этого традиционного вступления судебного клерка председатель огласил повестку дня. Сейчас мы заслушаем прения сторон по делу Маккейн против Обамы. Это было гипотетическое дело. Функцию председателя суда взял на себя бывший глава Верховного суда штата Техас Томас Филлипс. Адвокатов – профессора конституционного права Джорджтаунского университета в Вашингтоне и университета штата Огайо. Коллизия, которую они рассматривали, заключалась в следующем. Вследствие снежной бури в районе Денвера, столицы штата Колорадо, избирательные власти города продлили на 2 часа время работы избирательных участков в городе, но во всем остальном штате они закрылись, как положено, в 7 часов вечера. Бюллетеней, поданных за эти 2 часа, хватило для того, чтобы в штате и во всей стране победил Барак Обама. Республиканцы оспаривают конституционность решения избирательной комиссии Денвера. Преподаватели и правоведы на примере выдуманного денверского дела показали студентам всю невыдуманную сложность и неоднозначность американской избирательной системы. Ее самый неоднозначный элемент – это, конечно, коллегия выборщиков. Президент Соединенных Штатов избирается в каждом штате отдельно по мажоритарной системе. В итоге президентом может быть избран кандидат, за которого подано меньшее число голосов избирателей по всей стране. Эта особенность дает многим основания говорить об архаичности американской избирательной системы, о ее недемократичности и непонятности народу. О том, что такое коллегия выборщиков и для чего она понадобилась, рассказывает преподаватель Алабамского университета в Бирмингеме Холли Брашер. Коллегия выборщиков действует по принципу «победитель забирает все» на основании голосования в каждом штате. Число выборщиков от штата равно представительству этого штата в Конгрессе, то есть это число членов Нижней палаты плюс 2 сенатора. Маленькие штаты, такие как Делавер или Монтана, имеют в коллегии больше вес, не соответствующий численности их населения. И это отвечает намерениям отцов-основателей. Федеральное устройство было важно для них. Они идентифицировали самих себя как граждан того или иного штата. Вирджинец, нью-джерсиец, пенсильванец. И они хотели, чтобы штат, как политическая единица, играл значительную роль в процессе. Терра Росс, техасский юрист и автор книги о коллегии выборщиков, напоминает, что коллегия – это еще не последняя инстанция президентских выборов. Коллегия выборщиков – это первая фаза выборов. У нас есть и вторая, когда президент избирается палатой представителей. В коллегии выборщиков голосуют не избиратели, а штаты. Общее число выборщиков – 538. Большинство составляет 270 выборщиков. Если ни один из кандидатов не получает большинства, право избрания президента переходит к палате, а вице-президента – к сенату. При таких выборах каждый штат имеет один голос. Калифорния равна Монтане. Президент будет избран 26 голосами. И такие случаи в истории бывали, причем при меньшем числе штатов. Но тот факт, что двухступенчатые выборы были хороши для Америки 200 лет назад, не означает, что они хороши для нее и сегодня. Холли Брашер с этим не согласна.
2: С недавних пор коллегия выборщиков стала объектом критики, потому что это институт, основанный не на правиле простого большинства. Число голосов избирателей и число голосов выборщиков – разные вещи. Интуитивно это раздражает людей. Но об этом стоит подумать, вникнуть в замысел отцов-основателей.
1: преподавателей. Они отказываются от него без всяких размышлений. В определенных отношениях коллегия выборщиков обладает огромной ценностью. Она, например, придает значение малым по численности сегментам электората, таким как американцы кубинского происхождения во Флориде, столивары Пенсильвании или жители Мичигана с арабскими корнями. Если выборы будут просто общенациональными, без подсчета голосов отдельно в каждом штате и без коллегии выборщиков, эти группы населения станут невидимыми. Никто не будет брать их в расчет, думать, чем их привлечь на свою сторону, вести кампанию там, где они живут. И вся президентская кампания будет проходить на двух побережьях, в наиболее густонаселенных областях страны. Так что нынешняя система представляет собой большую ценность. Отцы-основатели установили такую процедуру по многим причинам. Что меня больше всего поразило в начале моего исследования, это тот факт, что ни в Конституции США, ни в Конституциях Штатов не упоминается слово «демократия». Везде говорится лишь о республике. Демократия упоминается в современных редакциях Конституции Пуэрто-Рико, Калифорнии и Орегона. Но это исключение. И этому есть объяснение. Отцы-основатели не собирались создавать демократию. Они считали демократию опасной. Они знали, что при демократии меньшинство не имеет никакой защиты от неразумного большинства. 51% правит остальными 49%. Поэтому отцы-основатели хотели создать систему, при которой правит народ, но права меньшинств тоже обеспечены. Один из инструментов, поддерживающих этот баланс интересов – Сенат, где у каждого штата два голоса. Другой – коллегия выборщиков. Эта система позволяет править большинству, но только при условии, что оно считается с интересами меньшинств. С моей точки зрения, коллегия выборщиков не только по-прежнему служит этой цели, но и служит ей гораздо лучше, чем прежде. Этому способствовали усовершенствования, которым она подверглась за время своего существования. В наше время все штаты избирают выборщиков посредством всеобщего голосования. В начальный период существования страны это было не так. Выборщики избирались законодательными собраниями штатов. Сегодня голоса выборщиков во всех штатах, за исключением Мэйна и Небраски, распределяются по принципу «победитель забирает все». Эту систему укрепили и другие важные элементы, такие как двухпартийность. Тем не менее, нельзя отрицать, что нынешняя система приводит к обратному перекосу в президентской кампании. Кандидат почти не посещает штаты, чьи выборщики у него и так в кармане. Основная борьба ведется в штатах, которые могут проголосовать и так, и сяк. Они называются фронтовыми. Но Терра Росс не согласна и с этим доводом. Некоторые говорят, что недостаток системы – чрезмерное внимание к фронтовым штатам. Я этого не нахожу. Если судить по одной кампании, такое впечатление может сложиться. Но если посмотреть в исторической перспективе, окажется, что ни один штат не может считаться однозначно продемократическим или прореспубликанским, если партии перестают обращать на него внимание. К примеру, Западная Вирджиния раньше голосовала за кандидата демократов, а теперь, вот уже вторые выборы подряд, голосует за республиканца. Демократическая партия перестала уделять ей внимание и в итоге потеряла штат. Техас раньше голосовал за демократа, теперь голосует за республиканца. Калифорния голосовала за республиканца, а теперь голосует за демократа. Так что на самом деле нет штата, который можно было бы полностью игнорировать. В 2000 году, после обидного поражения Элла Гора в коллегии выборщиков, 59% американцев высказались за переход к прямым выборам президента. Джон Фортье, эксперт Института американского предпринимательства. Если мы решим перейти к чему-то вроде прямых общенациональных выборов, очень трудно представить себе, как это осуществить на практике. Федерализм присутствует в нашей избирательной системе, возможно, более явно, чем в других элементах государственного устройства. Разные штаты голосуют по-разному. После выборов 2000 года на нас смотрели и удивлялись, почему так сложно реформировать систему. Потому что система сложная. Вот почему. Есть штаты, где голосуют по почте. В разных штатах участки открываются и закрываются в разное время. Правила регистрации избирателей в разных штатах разные. Так что при прямом голосовании постоянно будут возникать вопросы. Я думаю, коллегия выборщиков отражает большие различия между штатами и позволяет этим различиям проявиться на избирательных участках. Разнообразие, которое проявляется на уровне графства, помогает, помимо всего прочего, снизить вероятность фальсификаций и облегчает разрешение споров. Если бы в 2000 году вся Америка голосовала унифицированным бюллетенем, то пересчитывать пришлось бы бюллетени всей страны, а не трех графств. Одним словом, американцы действуют по своей пословице «не сломано, не чини».

0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: В эфире ноябрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о музыкальных новостях, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, с чего мы начнем сегодняшний выпуск?
2: Я хочу рассказать о событии, которое очень заинтересовало музыкальную прессу нью-йоркскую. Это первый раз за последние 13 лет исполнение оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» в Нью-Йорке в концертном виде, потому что на сцене, вот я здесь живу 30 уже с лишним лет в Нью-Йорке, она еще ни разу не шла, а в концертном исполнении 13 лет назад ее можно было услышать, и это уже достаточно давний срок. И Карнеги-холл, где вот эта опера сейчас прозвучала, был практически полон. Тем более, что Любашу, одну из героинь этой оперы, пела Ольга Бородина, самая, быть может, прославленная на сегодняшний момент русская меццо-сопрано. И она была, конечно, центром внимания, она была главной звездой. Все абсолютно отметили ее роль в том, что эта опера прошла с большим успехом. Действительно, если говорить о творчестве Римского-Корсакова, я считаю, что у него две вершины, очень разные. Это «Сказание о граде Китеже» и «Царская невеста», потому что в «Царской невесте» он отказался от экспериментов своей молодости. Считается, что это не очень хорошо, да, что человек всегда должен быть в авангарде, экспериментировать и так далее, и вернулся к традиционной опере. Для меня-то как раз вот эта опера тем и ценна, что она построена как традиционная опера и полна хитами. Там что не ария, то это знаменитый концертный номер, что называется.
1: Соломон, однажды мы уже обсуждали Римского-Корсакова, и вы сказали, что, в принципе, это была попытка русского ответа на Вагнера. Но она осталась типично русским явлением. Римский-Корсаков не стал мировым авторитетом в опере. Почему?
2: Чисто социальные причины на это. Таланта, мастерства Римскому-Корсакову было не занимать. И он был певцом и трубадуром на рождающейся русской буржуазии, купечества, капиталистического класса.
1: То есть среднего класса?
2: Это даже не очень средний уже класс. Это богачи, настоящие богачи, потому что его ставил у себя Мамонтов в своей опере. И вообще он отвечал вот этому нарождающемуся националистическому вкусу очень богатых русских капиталистов и купцов. Но именно потому, что вся эта линия была так жестоко оборвана в 1917 году, у него не осталось людей, которые бы его поддерживали. Сразу после революции он оказался невостребованным, Римский-Корсаков. Потом, когда вернулась при Сталине мода на русскую реалистическую оперу, его стали ставить, но он как-то идеологически попадал своими между двух стульев. Та аудитория, к которой он обращался, она более не существовала. Вот я-то считаю как раз и очень надеюсь, что ныне нарождающийся русский капиталистический класс, что вот эти очень богатые люди поймут, что их классика – это именно Римский-Корсаков, как никто другой, и вернутся к нему, и дадут ему настоящую славу, настоящее распространение по всему миру, будут оплачивать его постановки на западных оперных сценах. И тогда, может быть, настанет время Римского-Корсакова, потому что, когда, как сейчас, «Царская невеста» прозвучала в Нью-Йорке, критики были в восторге. Это замечательная музыка, но она просто должна войти в репертуар. Критика, публика к ней должны привыкнуть. И, конечно, участие таких суперзвезд, как Бородина здесь, это дело решающее, и центром всего исполнения была ее песня «Любаша», потрясающая, берущая за сердце, за душу музыка.

0: Я хочу теперь поговорить о том, что я сам для себя называю назначение и перемещение. Вот есть такая рубрика в газетах, и она меня всегда очень интересует. Кого где назначили дирижировать или быть директором какой-то группы, труппы, ансамбля, оперы, кого сняли и так далее. Это на самом деле очень важно.
1: Ну, наверное, самое громкое назначение – это Ратманский.
0: Да, Ратманский будет работать теперь балетмейстером в одном из двух главных как бы американских балетных ансамблей. Это ABT, American Ballet Theatre. И это очень любопытно, потому что до этого долгое время велись разговоры, и они стали тоже достоянием прессы, о том, что он пойдет работать именно в ансамбль, который соперничает с ABT, New York City Ballet, бывшая труппа Баланчина. И казалось это естественным, что он будет работать в труппе Баланчина, потому что там Ратманский уже поставил балет на музыку Десятникова, это «Русские сезоны», который пользовался очень большим успехом. И как-то вот он там прижился. И труппе понравился, и критикам очень понравился. И вдруг вот такое вот неожиданное сообщение о том, что он с ансамблем Баланчина не поладил, а пойдет в ABT. Тут много на этот счет слухов и всяких обсуждений, почему это произошло. Здраво мне представляется соображение одного инсайдера, который мне сказал, что все очень просто, ABT предложил значительно больше денег. Может быть, это и не так, а может быть, это звучит похоже на правду, потому что ABT, American Ballet Theatre, всегда платил и своим солистам, и хореографам гораздо больше, чем баланчинская труппа. Но одна из причин, по которой Ратманский не пошел в труппу Баланчина, он не мог уделить им столько времени, сколько они хотели. Он хочет ставить по всему свету. Поэтому он ушел из Большого театра. Он не хочет заниматься административной работой. Он не хочет быть привязанным к одной и той же труппе. Вот, например, он только что поставил с большим успехом «Пламя Парижа» в Большом театре и собирается там делать «Конька-горбунка» на музыку Щедрина. И уверен, что это тоже будет очень интересная постановка. Говорят, что его первой постановкой в ABT будет балет на музыку Прокофьева, который он сочинил для Парижа когда-то и которая в России, например, никогда не шла. Называется «На берегу Днепра» музыка. Это неплохая музыка, я ее знаю, есть записи.
1: А либретто?
0: Либретто абсолютно ничего не значит. Солдат, девушка, треугольник, любовь. Что из этого сделает Ратманский, мы можем только гадать. У него ведь есть особый стиль, который связан вот с таким советским ретро. Здесь критики даже этого не понимают. Им просто нравится. Это легко, изящно, изобретательно и остроумно всегда у Ратманского. Но они не понимают вот этого глубокого второго плана, что, естественно, наивно этого требовать от этих критиков. Этот второй план – это постоянное присутствие вот этого советского ретро в мышлении Ратманского. Редкое умение обращаться с этим материалом, не опошляя его, не угрубляя его, не издеваясь над ним. Вот. Потому что мы уже привыкли у концептуалистов тем, что можно очень легко с этим материалом поступить.
1: Ну, соцарт.
0: Да, это соцарт в сатирическом ключе его интерпретировать. Ничего подобного у Ратманского. У него есть какая-то тонкая любовь и понимание этого стиля, поэтизация какая-то в этого стиля. И поэтому очень интересно, как он будет с этим материалом работать здесь,
1: в Нью-Йорке. То есть Нью-Йорку повезло.
0: Да. Другим очень интересным новым назначением является появление в качестве художественного руководителя Сити оперы, городской оперы, Жерара Мартье, бывшего руководителя Зальцбургского фестиваля, который собирается радикально переориентировать это учреждение, в котором всегда шли оперы типа «Кармен», «Богема», «Тоска», такие вот популярные оперы в исполнении не таком захватывающе интересным, как в «Метрополитен», на приличном уровне. А Мартье намеревается курс резко сменить и ставить авангардные оперы. И, в частности, в его планах постановка оперы Филиппа Гласса «Эйнштейн на взморье». Вот мы посмотрим, как та публика, которая до сих пор наслаждалась в этом театре звуками «Кармен» и «Тоски», как она воспримет модернистскую музыку Филиппа Гласса.

0: Как всегда, наш музыкальный альманах закончит блиц-концерт, который в этом году входит в цикл «Музыкальный цитатник». Какую музыку вы сегодня принесли нам?
1: Сегодня я хочу показать музыку, которая нашим радиослушателям уже известна. Это заставка к музыкальному цитатнику, только она проходит в виде такой симфонической музыки. Это увертюра Бернстайна «Кандиду» к его оперетте по Вольтеру. А тут я хочу показать, как эта музыка звучит в вокальном изложении в самой вот этой блистательной оперетте. Все знают мелодии Бернстайна из «West Side Story», из его знаменитой. Я считаю, что та мелодия, которая прозвучит сейчас, заслуживает не меньше, чем прославленные другие мелодии Бернстайна, чтобы стать знаменитой.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
2: «Золотой запас свободы. Американский час» с Александром Генисом. Эфир 3 ноября 2008 года.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» после Хэллоуина гость «Американского часа» историк Джон Димас. Эмили Дикинсон. Портрет переписки. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Джозеф Эпштейн. Фред Астер. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back. Нью-Йорк, как и вся Америка, еще не успел прийти в себя после выплеснувшегося из пятницы на весь уикенд карнавального Хэллоуина. Естественно, что прямо накануне президентских выборов самыми популярными были маски Обамы и Маккейна. Но и традиционных ведьм с помелом тоже хватало. Напомнить о них взялся сегодняшний гость «Американского часа» Джон Димас, автор только что вышедшей книги под названием «Внутренний враг. 2000 лет охоте на ведьм».

0: Фон тоже был важен в некоторых случаях, опять-таки потому, что был причиной страха.
1: Как давно живем мы с мифом о ведьмах?
0: О, это было очень давно. Уже в литературе Древней Греции и Рима есть упоминания ведьм. В Западной Европе ведьм опознали в средние века. Преследование их в 16-17 веках историки окрестили великим европейским безумием. В то время охота на ведьм в континентальной Европе достигла огромного размаха. В Америку этот предрассудок привезли с собой переселенцы из Европы. Первые упоминания процессов над ведьмами в Америке задокументированы в 1620-х годах и связаны со штатом Виргиния, вернее, тогда еще с британской колонией Виргиния. Потом отдельные процессы возникали снова и снова в 17 веке в других частях колониальной Америки с кульминацией в 1690 году в Салеме.
1: Подведем итог. Когда хронологически были взлеты и падения интереса к преследованию ведьм в Америке?
0: Взлет был в середине 17 века. Потом было ослабление активности. Потом, конечно, был печально знаменитый Салем, а потом все утихло. Но верить в ведьм не перестали в 18 и даже в 19 веке. Просто к началу 18 века процессы над ведьмами полностью прекратились.
1: А как обстоят дела с охотой на ведьм сегодня?
0: Ситуация непростая. Я знаю, что сегодня есть люди, верящие в ведьм и в ведьмовство. В основном они живут в изолированных, удаленных от крупных городов поселениях. Мне несколько раз звонили люди, которые считают, что они одержимы. Это тоже одна из форм ведьмовства. В моей последней книге, фокусируя внимание на сегодняшних днях, я пишу о метафорической охоте на ведьм, охоте на ведьм без ведьм. К примеру, борьба с красной угрозой в эпоху Маккарти. Наиболее характерный пример современной охоты на ведьм – скандалы по поводу сексуальных домогательств учителей к детям в детских садах в 80-е и 90-е годы в Америке. Случаи были «зафиксированы» в кавычках и в Европе. Они распространились широко по всему свету. Но в нашей стране была просто паника на грани всеобщей истерии. Однако в 99 и даже, может, и в 100% случаев это была чистая фикция. Я не думаю, что что-то подобное массовым домогательствам на самом деле имело место.
1: Как церковь относится к ведьмовству?
0: Отношение некоторых фундаменталистских конфессий, можно сказать, классическое. Их больше всего интересует дьявол, и ведьмы предстают орудием его. Но в целом сегодня позиция церкви, конечно, сильно отличается от той, которую она занимала 300-400 лет назад. В 16-17 веках и католические, и протестантские церкви были лидерами безумной охоты на ведьм, но это ушло в прошлое.
1: Мы все время говорим о ведьмах, но не о колдунах. Почему? В чем разница?
0: Сами термины наверняка нуждаются в пояснении. Колдун практикует какой-то вид магии, результатом чего становятся хорошие деяния, и только изредка плохие. Ведьмы же всегда творят зло. Они в сговоре с дьяволом и намерены свести на нет добро христианской религии. Такой широкомасштабный план и злодейская конспирация неприменимы к колдунам.
1: Отношение к ведьмовству в Америке отличается от других стран.
0: Нужно прежде всего признать, что вера в ведьмовство в той или иной форме носит глобальный характер. Антропологи, изучающие вопрос, находят упоминания ведьмовства почти во всех культурах и нередко примеры охоты на ведьм. Явление это универсальное, хотя оно и принимает некоторые специфические, определяемые национальными особенностями и историческим моментом, черты. Но главным в охоте на ведьм всегда и всюду одно и то же – выявлять зло в других, изгоняя его из своего непосредственного окружения. Моя книга так и называется «Внутренний враг», и это явление очень широко распространено, практически не знает границ, ни исторических, ни культурных.
1: Ведьмовство в 21 веке – упадок или ренессанс?
0: Сегодня в нашей среде есть люди, называющие себя ведьмами, но они имеют в виду под ведьмовством что-то совсем отличное от традиционного понятия. Их вера и практика позитивные, это скорее поклонение природе. Ведьмовство носит другой характер сегодня. Оно не имеет ничего общего с ведьмовством как таковым. Это религия Викка, одна из древнейших культов магии. Последователи ее отрицают какую-либо связь с дьяволом. Наоборот, они говорят, мы на стороне добра. Я бы сказал, что несмотря на знакомое название «ведьмовство», это совершенно другой феномен.
1: Почему вы стали заниматься темой колдовства и ведьм?
0: У меня семейная связь с печально известной охотой на ведьм в Салеме. Мой предок по имени Джон Патнам, это и мое полное имя, Джон Патнам Димас, приходящийся мне пра-пра-пра, не знаю каким, прадедушкой по линии матери, был центральной фигурой на процессе, осудившем салемских ведьм в конце 17 века в Массачусетсе.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Никто, конечно, не называл Эмили Дикинсон ведьмой, но определенная мистическая аура, сдобренная легендами, суевериями и слухами, до сих пор окружает ее дом в Амхерсте. Об этом, как и о других таинственных обстоятельствах жизни Дикинсон, мы поговорим с Владимиром Гандельсманом, которого на эту беседу подвигла новая книга о великой американской поэтессе.
2: Саша, в связи с выходом книги бренда Wineapple «Белое колено. Дружба Эмили Дикинсон и Томаса Хиггинса» у нас есть предлог поговорить о замечательном американском поэте, о превратностях и странностях судьбы Эмили Дикинсон, в частности, об этой дружбе Дикинсон и Хиггинса. Автор книги – проницательный мастер биографического жанра с дерзким и темпераментным стилем и пристрастием к неожиданным идеям. В апреле 1862 года Эмили Дикинсон написала письмо незнакомому человеку, после чего у нее завязалась с ним горячая переписка. Она длилась 24 года. Они встречались дважды. Томасу Хиггинсу было 38, он был пастор, борец за права женщин, автор многочисленных эссе против рабства и за равноправие, но писал и о цветах, и о снеге, и о пользе ритмической гимнастики, и так далее, и так далее. В журнал писал он «Atlantic Monthly». Это был известный писатель. К нему и обратилась Эмили, послав свои стихи и спросив, есть ли в них жизнь. Дикинсон была старой девой, ей шел 31 год. Она походила на маленькую птичку, у нее были прекрасные каштановые волосы, огромные черешневые глаза. Она жила в Амхерсте, штат Массачусетс, с родителями, сестрой Лавинией и в соседнем доме с братом Остином. Отец Дикинсон был известный адвокат и казначей Амхерст-колледжа, весьма уважаемый человек. Замечательные характеристики, которые дала своим родителям Эмили. Она написала, что у отца, цитата, «чистое и ужасное сердце». Действительно, это был суровый человек, пуританин, из древнего рода, обосновавшегося в Америке в 17 веке. Никаких книг, кроме Библии, он не признавал. И меня тронула его чудная странность, выражалась в том, что он покупал книги для Эмили, но при этом не хотел, чтобы она их читала. Мать еще интереснее. О ней Эмили написала: «Моя мать не ценит мысль». В сущности, это глубокое и очень выразительное, мне кажется, наблюдение, если учесть, что его сделала молодая женщина. Дикинсон родилась в 1830 году и умерла в возрасте 55 лет.
1: Она прожила жизнь отшельницы, вторую половину жизни вообще не выходя за пределы своего дома и сада, а по большей части не выходя из комнаты. Вы знаете, я бывал в этом доме, он до сих пор сохранился, там музей, и возил туда гостей, в частности, Алексея Хвостенко и многих других. Кроме этого, я слышал легенды местные. Зимой, говорят, вокруг дома на снегу проступают женские следы, но чьи неизвестно, возможно, нашей отшельницы.
2: Да, вы знаете, прямо по Бродскому я вспомнил его строчку: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Вот Эмили Дикинсон и не совершала ошибку, во всяком случае, во второй половине жизни. Но в пору знакомства с Хиггинсоном это было еще не так. Она предстала перед ним новичком в поэзии, хотя к тому времени уже написала сотни стихотворений. Среди них были шедевры, но мир узнал об этом много-много позже. Ее английский был совершенно уникальный, свежий, неожиданный, никаких клише и привычных оборотов.
1: Володя, трудно поверить в то, что Дикинсон не знал о себе цену. Ну, как вы думаете, может поэт не понимать, что он творит?
2: Ну, не то чтобы цену, но если вспомнить выражение Мандельштама, замечательное, поэзия – это сознание собственной правоты, то, конечно, она была убеждена в своей правоте абсолютно. Ведь она не исправила ни строчки, хотя Хиггинсон пытался править ее стихи, наставляя, так сказать, на путь истины. Внешне ее поведение было тихим и скромным, вроде такая послушница. Она обращается к Хиггинсону за советами, она просит его быть как бы Вергилием. Но если в чем-то Дикинсон и послушалась своего Вергилия, то в том, что не торопилась печатать свои стихи.
1: Настолько не торопилась, что при жизни опубликовала стихотворение 10, не больше, да?
2: Да, ровно 10. И при том анонимно были опубликованы эти стихи. Она держала свои стихи в бюро, завязывая их в узелок. Иногда кое-кому показывала, своей невестке или Сэмюэлу Баусу, редактору влиятельной газеты.
1: Но главный был, конечно, в ее жизни критик один – Хиггинсон. Что их связывало?
2: Ну, многое. Во-первых, отдадим должное Хиггинсону. Он почувствовал, что имеет дело с явлением. Хиггинсон был радикал, очень набожный человек. Диккенсон – еретичка, отказавшаяся от многих кальвинистских догм. Как и он, она росла в пуританской строгой семье. Она прекрасно знала Библию и церковь, но она росла также на идеях Карлейля, Тора и Эмерсона, и в столкновении церковных догм и бунтарской свободы духа складывалась ее личность. Письма Эмили Диккенсон содержат призыв не предавать ее. Ну что ж, Хиггинсон никогда не предавал, но многие ученые полагают, что при избытке деликатности и дефиците воображения он предавал, невольно, конечно, ее искусство. Его первая инстинктивная реакция была жесткая критика. После этого Хиггинсон как бы испугался, он изменил тон на более одобрительный. Она ответила: «Ваше письмо не опьяняет. Я пробовала ром и раньше». Заметьте, как она пишет.
1: Здорово пишет.
2: О, да. Она была с характером, с юмором, с кокетством. Вот при том, что вроде такой монашеский образ жизни. Все это, кстати, видно в ее стихах. И Хиггинсон не только был сбит с толку ее стихами, но он одновременно именно поэтому был очарован ею. А как пастор встревожен. Потом шло время, началась гражданская война, их переписка прерывалась, но не прекращалась. Хиггинсон писал в 1869 году: «Иногда я перечитываю ваши письма и стихи, и когда я чувствую их дикую силу, совсем не странно, что мне трудно становится писать. Вы укутаны в какое-то огненное облако. Я не могу дотянуться до вас. Могу только радоваться кратким вспышкам света». Ну, вот романтические, ну и, в общем, выразительные очень слова.
1: Хиггинсу можно посочувствовать. Гения просто-напросто трудно понять.
2: О, да. Стихи Эмили Диккенсон действительно слишком выламывались из всего, что было до этого. И в то время... с улетучивающейся рифмой, со спазматическим ритмом, со строчками, разделенными вот этими бесконечными тире, в нарушение всех традиций. Ее кредо было замечательно. Было выражено оно так, в стихах. Ну, это буквальный перевод. «Говори правду, но правда в кривизне».
1: Ну, упоминание о тире, конечно, наводит на сопоставление с Мариной Цветаевой.
2: Да, и не только. Вы знаете, это неформальное совпадение, хотя оно удивительно. Главное, суть. В Диккенсон кипели страсти. Тот же Хиггинсон, у них не было интимных отношений. Он писал после первой встречи с ней своей жене: «Мои нервы никогда не были в таком истощении. Я рад, что не живу поблизости». То есть, судя по всему, Эмили Диккенсон – это был энергетический ураган. Эмили и Томас росли в эпоху американского просвещения, в пору расцвета гуманистических идей в политике, теологии, искусстве. Молодой Хиггинсон хотел стать поэтом, но его отговорил Эмерсон. Друг Эмерсона писал об Эмили Хиггинсону по прочтении ее стихов: «Она чистокровная пуританка, как и мы. Мы прибыли в эту страну, чтобы нам никто не мешал продумывать наши мысли. Мы разговаривали с собственными душами так долго, что утратили искусство общения с другими людьми».
1: Но все это, тем не менее, завершилось счастливым для литературы концом.
2: О да, полное собрание стихотворений Диккенсон, вышедшее в 1890-м году, вызвала бурную, смешанную реакцию, но так или иначе, почти немедленно она стала культовой фигурой в американской поэзии. Диккенсон вошла в канон американской литературы, ее изучают в школах и университетах и знает каждый образованный человек.
1: Включая российскую публику. Диккенсон очень популярна среди молодежи, и особенно среди интернетской молодежи. По русской сети постоянно бродят ее стихи.
2: Да, действительно, очень много переводов стихов Эмили Диккенсон на русский язык существует. Я знаю, очень много читал. И удивительный феномен. Вы знаете, как бы плох не был перевод, голос Эмили Диккенсон пробивается. Вот это сила голоса, который пробивается сквозь все. Так что не случайно ее следы там появляются в Амхерсте зимой, мне кажется. Это все очень не случайно. Я почти верю в это. Так вот, в тот момент, когда вышла первая антология, и до признания было еще далеко, Хиггинсон засомневался, он немножко словно бы струсил. Надо ли было выпускать джина из бутылки? Похоже, что она верила в абсолютность смерти и исчезновения. И потому ее стихи с такой неистовой интенсивностью впиваются в жизнь. Она была совершенно свободна в том, чтобы не следовать никаким догмам, в том числе и церковным, свободна в доверии своей душе и, главное, в выражении этой свободы. Ее религией, конечно, была поэзия, в то время как Хиггинсон был человеком традиционно верующим, отрекшимся от поэзии. И едва ли свободным.
1: Володя, а вы переводили Диккенса?
2: Вы знаете, Саша, у меня когда-то была идея составить антологию стихов о бабочках.
1: И посвятить ее Набокову?
2: Да, почему бы и нет. Я набрал очень много, кстати, стихов, и для этой антологии я переводил несколько стихотворений. У Диккенсона есть такие стихи, естественно, потому что что такое бабочка? Красота и мимолетность. И вот крошечная миниатюра в моем переводе. «Нумидийский бабочки наряд». Переливчатый, спасавший от солнца. Два крыла, трепыхнувшись, сложатся вот-вот, и на клевере она замрет, словно умерла.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодняшний «Американский час» завершит книжное обозрение Марины Ефимовой, которым она познакомит наших слушателей с новой биографией Фреда Астера.
2: Книга Эпштейна «Фред Астер» вышла в ностальгической серии «Американские идолы», которую выпускает издательство Йельского университета. Но надо сказать, что этот идол, Фред Астер, пока еще не нуждается в напоминании о себе. Его фильмы, созданные 65-70 лет назад, в 30-х годах прошлого века, и сейчас вовсю смотрят широкий зритель, а не только знатоки и профессионалы. И это при том, что картины с Фредом Астером оставлены черно-белыми, их не раскрашивают. Сюжеты этих картин – опереточные истории из жизни американской сомнительной аристократии, которой, к тому же, давно не существует. Фильмы полны старомодных комиков, старомодных нарядов и, конечно, танцевальных залов с зеркальными полами, которые, к удобству героев, всегда оказываются в наличии и в отелях, и в ресторанах, и посреди парков. Трудно себе представить, что нынешняя публика могла бы все это вынести, пишет рецензент книги, кинокритик Дэвид Томпсон. Если бы не наша общенациональная одержимость физической грацией. И далее.
3: Книга Эпштейна легко читается, но автор не только не погружается в глубины личности и таланта Астера, но даже некоторым образом декларирует отсутствие этой глубины. К тому же Эпштейн отказывается описывать танцы Астера, считая, что танец описать нельзя. Поэтому читателю, незнакомому с темой, я бы рекомендовал брать эту книгу одновременно с работой Джона Мюллера «Танцующий Астер», где подробно анализируется каждый танцевальный номер Фреда Астера и его прелестной партнерши Джинджи Роджерс. Зато надо признать, что Эпштейн блестяще описывает пение Фреда Астера.
2: После пробы в Голливуде в 1933 году Астер получил такую аттестацию. Петь не может, играть не умеет, лысеет, немного танцует. И неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не тогдашний глава киностудии RKO Дэвид Селзник, который сказал: «И лысоват, и уши лопухами, но обаяние такое, что оно видно даже в пробных кадрах, в которых обычно ничего не видно. Будем снимать». Джозеф Эпштейн в своей книге не раз делает попытки найти истоки таланта Астера, понять, откуда взялся этот феномен танцора, создавшего свой собственный неповторимый жанр.
3: Этому не найти объяснения ни в детстве, проведенном в городе Омаха, штат Небраска, ни в генах родителей, ни в профессии отца, работавшего на пивоварне. Наоборот, все началось с того, что мать заметила явный талант детей, Фреда и особенно его сестры Адели, прирожденной танцорши и певицы. Когда отец потерял работу, семья переехала в Нью-Йорк, где дети начали делать артистическую карьеру, выступая с парным номером. Астер, переделанная на английский манер, немецкая фамилия Аустерлиц.
2: Парный номер продержался сравнительно недолго, потому что Адель, благодаря ли своему таланту или кокетливости, или прелести, влюбила в себя английского аристократа, вышла замуж и уехала в Англию. Как считает критик Томпсон, Адель, в отличие от брата, любила жизнь больше, чем сцену. Томпсон пишет:
3: «Волшебство его танца таилось в его натуре, в которой любовь к элегантному движению вытеснила много других аппетитов. Да, он любил гольф, верховую езду и элегантную одежду, но почти невозможно представить Фреда Астера за едой или в постели с женщиной. Танцы Астера асексуальны, за исключением короткого периода в 50-х годах, когда он танцевал с Сид Чирис. Когда он позже пытался играть в кино драматические роли, он особенно выявил свою бесплотную сущность. А Джинджи Роджерс, наоборот, начав играть, показала себя сексапильной земной женщиной, полной задора и чувства юмора.
2: Действительно, еще Кэтрин Хепберн заметила, что в паре Астер-Роджерс он дал ей класс, она дала ему сексапильность. Однако я совершенно не уверена в радикальных выводах критика Томпсона. Фред Астер в течение 11 лет был любящим мужем и отцом. Но жена его рано умерла, в 1950 году. И Астер после очень долгого одиночества женился второй раз в возрасте 79 лет на женщине-жокее Робин Смит, которая была на 45 лет моложе него. Они прожили вместе почти 10 лет, до самой его смерти. Что касается его драматических ролей, то они выражали, с моей точки зрения, не его бесплотную сущность, а его натуру истинного джентльмена. Недаром его близким другом был другой безупречный джентльмен – актер Дэвид Нивен. Драматические роли Астера, кстати сказать, очень запоминаются. И за одну из них он был номинирован на «Оскар», а за другую получил приз «Эмми». Но, конечно, волшебство Фреда Астера создается двумя его ипостасями. Астер-танцовщик, перед чьим талантом и мастерством преклонялись Баланчин и Нуреев, и Астер – певец, которого композиторы Ирвинг Берлин и Кол Портер считали лучшим исполнителем своих песен.
3: Его голос был небольшим и не сильным, но восхищение вызывал лиризм исполнения, очаровательная фразировка и интонация без капли фальши или напыщенности. Грация и элегантность, столь характерные для его танца, не изменяли ему и в пении.
2: Фред Астер при жизни категорически запрещал писать свои биографии. «Я не хочу видеть свою жизнь переиначенной и перевранной», — говорил он, «а именно такого результата неминуемо достигают все биографии». Возможно, именно поэтому книга Эпштейна выглядит немного безжизненной. Деликатное описание деликатного артиста. Ремарки критика Томпсона и в адрес автора книги, и в адрес самого Астера деликатными не назовешь. Но интересен его конечный вывод о причинах долгожительства фильмов Фреда Астера. «В танце, — пишет он, — Фред Астер был существом бесплотным, бесполым, даже не совсем человеческим существом. В своих фильмах, где 30-е годы 20 века пролетают без единого намека на реальность, он словно дает нам понять, что искусство может не иметь ничего общего с жизнью. Вот в чем таится причина краткости славы такого, например, культового фильма 41-го года, как «Гражданин Кейн». Он тяжеловесно и прямолинейно топает по тогдашней Америке. Фильмы Астера летят по Аркадии».

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Соломон Волков, Джон Димас, Ирина Савинова, Владимир Гандельсман и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
1: «Американский час» с Александром Геннисом вышел в эфир 3 ноября 2008 года. И в завершении выпуска «Судьба польских офицеров в Советском Союзе». Автор Федор Вишняков, Тибор Самуэли. Эфир 4 января 1971 года.
2: Слушайте очередную беседу из цикла «История органов государственной безопасности СССР». У микрофона автор передачи Федор Вишняков.
3: В прошлой своей беседе я рассказывал о так называемом «Катынском деле», об убийстве в Катынском лесу под Смоленском тысяч польских офицеров, о том, как были обнаружены их трупы и какое было проведено расследование, подробно проанализировал доводы и доказательства, ясно показывающие, что это чудовищное злодеяние было делом рук НКВД, а не гестапо, как это позднее пыталось доказать безуспешно советское правительство. Но в Катынском лесу было обнаружено всего лишь 4150 трупов. Это были трупы польских офицеров, находившихся в Козельском лагере Смоленской области. Их личность была установлена по сувенирам, документам, письмам и другим предметам, найденным на трупах. Известно было, что всего в Козельском лагере находилось около 4300 поляков. Таким образом, почти все они были обнаружены убитыми в Катыни. Но что же случилось с остальными поляками, находившимися в двух других лагерях, в Старобельске и Осташкове, общей сложностью 10 тысяч человек? Эти два лагеря, в Старобельске и Осташкове, были ликвидированы одновременно с Козельским весной 1940 года. Все находившиеся там польские военнопленные исчезли бесследно. С тех пор больше никто никогда ничего о них не слышал. Вывод из этого ясен. В Советском Союзе весной 1940 года произошли другие Катыни. Помимо того массового убийства, произведенного под Смоленском, имеются слухи о том, что польские военнопленные из Старобельского лагеря были перебиты НКВД где-то близ Харькова и захоронены там же, а военнопленные из Осташкова были перевезены к Белому морю, погружены на баржи и потоплены в море. Во всяком случае, несомненно, все они были убиты. Могу к этому и добавить еще несколько любопытных фактов. На международном процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге обвинительное заключение говорило о Катынском деле. Немцы обвинялись в убийстве польских военнопленных. Обвинение по этому делу вел советский прокурор, то есть представитель стороны, не только подозреваемой, но открыто обвиняемой в том, что она является действительной виновницей преступления. Случай сам по себе весьма странный. Советский обвинитель вызвал в поддержку своих обвинений лишь трех свидетелей. Все трое были советские граждане. Он не приводил ни документов, и, что еще интереснее, он не привел ни одного польского свидетеля. Более того, польское коммунистическое правительство, так же, как остальные правительства союзных держав, предъявило свое обвинительное заключение в Нюрнберге. И в польском обвинительном заключении Катынское дело не фигурировало, даже не было упомянуто. Хотя, казалось бы, это было бы делом в первую очередь польского правительства, ведь убиты-то были польские граждане. А приговор Нюрнбергского трибунала вовсе не упоминал ни разу Катыни. Несмотря на то, что в приговоре перечислялись гораздо более мелкие преступления фашистской Германии. Таким образом, ясно, что после тщательного рассмотрения дела Международный трибунал отказался признать немцев виновными в Катынском деле. Вывод был совершенно ясен. Хотя Нюрнбергский трибунал этого и не говорил, но ввиду того, что польские офицеры явно не совершили самоубийство, виновным в их убийстве было советское правительство. Более того, как я уже упомянул, когда немцы начали свое расследование Катынского дела, то они пригласили участвовать в расследовании офицеров армии западных союзников, находившихся тогда в плену. Эти офицеры присутствовали при расследовании, но, лояльные своей присяге, они отказались дать немцам свою подпись, то есть отказались каким бы то ни было образом сотрудничать с немцами. Однако после окончания войны, когда эти офицеры освободились, они все подали секретные доклады своим правительствам, английскому, американскому и австралийскому правительствам, в которых подробно рассказали о расследовании и в которых заявили, что для них на основании всех доказательств, всех фактов, было совершенно ясно, что польские офицеры действительно были убиты органами НКВД. В Советском Союзе довольно широко известна книга Александра Верта «Россия в войне». Александр Верт, английский журналист, скончавшийся около 2 лет назад, имел вполне заслуженную славу советского пропагандиста, во всяком случае, крайне просоветского автора. Перевод из его книги, изданный в Советском Союзе, является авторизованным. Верт написал к нему предисловие, в котором выразил свою благодарность переводчикам, советским редакторам и так далее. Но из этого авторизованного перевода были выпущены все страницы книги Верта, изданной в Англии, посвященные Катынскому делу. Верт был одним из иностранных журналистов, которые сопровождали Советскую комиссию по расследованию Катынского дела под председательством академика Бурденко. И вот, в частности, что пишет Верт в английском оригинале своей книги. Вот что, в частности, выпущено из русского перевода. Цитирую. «Вина русских более чем вероятна, если не совершенно несомненно. Советская процедура расследования, — пишет далее Верт, — выглядела заранее сфабрикованной». Верт далее пишет. «В Польше по сей день, в лучшем случае, очень-очень немногие верят в невиновность НКВД». Вот что писал крайне просоветский автор Александр Верт. И, наконец, приведу еще один довод. В Польше уже 26 лет существует коммунистическая власть. Но за все эти годы польское правительство ни разу не делало упоминания о Катынском деле, несмотря на то, что все 26 лет оно ведет ярую антинемецкую пропаганду. О Катыни полное молчание. Польское правительство не нашло ни одного человека, который бы получил от военнопленных офицеров какую-либо весть после мая 40-го года. Хотя, конечно, оно очень хотело бы помочь советскому союзнику. И это, пожалуй, говорит наиболее убедительно за то, что преступление в Катыни и в других местах было произведено советскими властями, советскими органами государственной безопасности.
2: У микрофона выступал Федор Вишняков.
1: Судьбы польских офицеров в Советском Союзе. Запись 4 января 1971 года. Золотой запас свободы. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: Как склеить дефицитный бюджет? Каждая копейка на счету, говорит в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов.
1: Говорят, экономика растет.
2: Куда деваться? У нас пока так растет, как хотят, но вырастет.
0: Минфин готовится замораживать невоенные расходы. В феврале в письме Силуанова к правительству речь шла почти о 3 триллионах рублей, выяснило издание Financial Times. Армия по-прежнему в приоритете. Что пойдет под нож?
3: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится.
0: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Продолжая войну с Украиной, Владимир Путин продолжает и огонь на поражение по федеральному бюджету, дефицит которого идет на триллионы рублей. На этой неделе министр финансов Антон Силуанов дал большое интервью изданию «Коммерсант». Цитирую один любопытный момент. «Изменятся ли параметры бюджета?» Сам себе задает вопрос Силуанов. «Да, причина в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важнейших приоритетных направлениях». Ну, соответственно, макроусловия – это санкции, а приоритетные направления – это война. Ну, то есть причины и следствия всех экономических проблем в обратном порядке. А еще есть дефицит региональных бюджетов. В 2025 году он достиг беспрецедентных 1,5 триллиона рублей. По оценкам Минфина, в 2026 году он вырастет еще на 22%, до 1,9 триллиона рублей. Но в этом плане Силуанов настроен оптимистично. Он отметил программу списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. Но экономику придется сделать экономной. Это сам Силуанов признал еще в февральском письме к правительству. Оно оказалось в распоряжении журналистов Financial Times. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
4: Российские власти все чаще говорят об экономии. Министр финансов Антон Силуанов анонсирует пересмотр государственных расходов.
5: Безусловно, есть абсолютно приоритетные статьи расходов. Это исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны. В остальном каждую статью анализируем на предмет экономической отдачи, достижения результатов и в конечном счете влияния на благополучие людей.
4: Еще в начале марта Reuters, Ведомости и Bloomberg сообщали, что российские власти обсуждают секвестр бюджета, то есть пропорциональное сокращение госрасходов. Речь шла о возможном срезе 10% всех расходов, которые не считаются приоритетными, как на федеральном, так и на региональном уровне. И, судя по утечкам, сокращать собираются почти все, кроме войны. По данным Financial Times, в феврале Антон Силуанов предупредил правительство о необходимости заморозить невоенные расходы из-за незапланированных затрат на войну. Согласно письму Минфина, дефицит бюджета из-за дополнительных военных расходов оценивался в 2 триллиона рублей, а в негативном сценарии мог вырасти до 4 триллионов к концу года. Для покрытия расходов предлагалось заморозить 2 триллиона 900 миллиардов рублей расходов уже в 2026 году, а к 2028 объем сокращений может достигнуть 7 триллионов 100 миллиардов рублей.
3: Экономят на поддержке малого и среднего бизнеса, экономят на строительстве и ремонте дорог, экономят на жилищно-коммунальном хозяйстве. Потрошат региональные бюджеты, которые отвечают там за все, что происходит на местах. Вот на этом да. Плюс параллельно с этим они ужесточают, во-первых, таможенное регулирование. Да, вот буквально там с 1 июня вступает новое правило в силу по ввозу товаров из Казахстана, ну, из стран ЕАЭС, да, так называемых, автомобильным транспортом. То, с чего не платились пошлины и НДС, с этого будут взиматься. Они сокращают список товаров для параллельного импорта, и в частности, там, на компьютер, буквально с 27 мая. Исключили из списка компьютеры из недружественных, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть идет, с одной стороны, такое выжимание насухо по налогам, Причем это касается не только бизнеса, в том числе малого и среднего, но и населения.
4: В этой системе приоритетов гражданские расходы начинают отходить на второй план. Под срез могут попасть инфраструктурные проекты, поддержка регионов, часть социальных и инвестиционных программ. Война на Ближнем Востоке позволила отложить сокращение расходов. Судя по словам Силуанова, правку бюджета на уровне Госдумы могут отложить до выборов в парламент.
5: Весной поправок к закону о бюджете не планируется.
3: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится. Да, и в этом были уверены абсолютно, большая часть аналитиков, которые это комментировали, на основании того, что военные расходы впервые с начала войны в бюджете 26 года оказались ниже, чем в бюджете 25 года, даже в абсолютном выражении, без поправок на инфляцию там и так далее. Да. Вот это сокращение военных расходов и параллельно резкий рост расходов на безопасность и правоохранительную деятельность говорит о том, что они готовились. А бюджет не верстается без предварительных консультаций в Кремле или в кремлевской администрации. Да? И Силуанов туда бегал прошлой осенью неоднократно.
4: При этом официально чиновники по-прежнему утверждают, что экономика адаптировалась к санкциям и военному времени. Еще в начале мая глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказывал Путину, что российская экономика обогнала США по темпам роста.
6: То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, 43,2%. Да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международное сравнение, которое есть.
4: В апреле Владимир Путин требовал остановить замедление экономики.
7: Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России.
4: После этого в мае Росстат неожиданно отчитывается о росте промышленности второй месяц подряд.
8: В апреле объемы производства в стране увеличились на 1,9% после роста на 2,3% в марте. В результате накопленным итогом за 4 месяца промышленность прибавила 0,7%, хотя в январе и феврале падала на 0,8% и 0,9% соответственно.
4: Из 28 отраслей, которые отслеживает Росстат, в плюсе в апреле оказались 15, тогда как месяцем ранее их было лишь 9. Выбрались из рецессии, согласно статистике, пищевая и легкая промышленность. В первом квартале они падали на 0,2% и 8,2%, а в апреле уже росли почти на 1,5%. Главная причина роста – оборонный сектор. Заводы, связанные с войной, работают в усиленном режиме. Военные заказы продолжают разгонять отрасль. Но за пределами оборонки ситуация выглядит гораздо менее оптимистично. Даже рост мировых цен на уголь не помог российскому экспорту выйти в устойчивую прибыль. Издержки растут, логистика дорожает, а санкционное давление сохраняется. Российская сырьевая модель все хуже справляется с нагрузкой военного времени.
9: Угольная промышленность, никто не знает, что с ней делать. Второй год она в глубоком дефиците, огромные убытки, и нет никаких шансов, что она возродится. Начинают все закрывать, куда их девать, этих несчастных шахтеров из Кемеровской области, объяснить никто не может.
4: Путин требует роста, правительство пытается найти деньги, а Росстат показывает стабильность. Но одновременно с этим власти начинают сокращать или замораживать расходы почти по всем направлениям, не связанным с военными действиями. Фактически, экономика все больше подчиняется одной задаче – войне. В тот момент, когда гражданские отрасли продолжают испытывать нехватку инвестиций, кадров и денег.
0: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
0: А есть ли что резать? Вот вопрос, который сразу напрашивается.
10: Ну, формально есть что порезать, да, то есть еще можно сократить расходы на социальную сферу, на поддержку пенсионного, социального, медицинского фондов. Там уже в прошлом году была дыра, была 1 100 000 000 000 рублей. То есть будет хуже качество медицинских услуг, будет меньше скорой помощи, меньше больниц, поликлиник и всего остального. Можно регионам меньше денег выделять по межбюджетному трансферту, пытаясь свалить вот эту огромную дыру в бюджетной системе на субъекты федерации. В принципе, в прошлом году власти это уже делали, когда сократили межбюджетный трансферт, и в итоге регионы получили дефицит более чем в 1,5 триллиона рублей. В 3,5 раза больше дефицит, чем изначально планировал Минфин. И на этот год, я думаю, что дыра будет не 2 триллиона, как обещает Силуанов, а где-то около 3 триллионов, даже больше потенциально. Вот, поэтому мы видим, что, да, действительно, бюджет трещит по швам, мы видим, начинается паника, в Госдуме уже выступают депутаты, в том числе там выступал Валерий Гартунг, известный такой миллиардер, промышленник от «Справедливой России», который закричал, что что ж вы делаете, вы разрушаете экономику и бюджет, мы же возвращаемся в 90-е годы, дефицит бюджета за 1,5 года составил 11 триллионов рублей. Я не хочу его как бы сильно там пугать, но ситуация будет гораздо хуже, потому что в том году дефицит был не 5,8 триллионов, а 8,3, если мы берем регионы и еще и пенсионные социальные фонды. И в этом году дефицит будет больше 12 триллионов, примерно такая цифра по всей бюджетной системе. То есть суммарно вот за 2 года дефицит в бюджетном секторе где-то около там 17-20 триллионов. И уже депутаты кричат, что брать деньги негде, только впереди остается эмиссия, печатание денег, финансирование расходов вкладами и сбережениями населения, эмиссии Центробанка, покупая облигации госзайма на баланс Центробанка. И, соответственно, эта инфляция, как сказал Гартунг, по 30% в месяц, как это было в 92-м году. Поэтому вот, видимо, уже есть понимание, что все, там очень плохо, доходов там таких не будет, расходы будут больше. Я, кстати говоря, вот призываю посмотреть наши с вами эфиры еще в январе месяце, до войны в Персидском заливе с Армузским проливом, все этой истории. А уже тогда как раз-таки вот я озвучивал цифру, что секвестр бюджета нужно будет проводить минимум на 2-3 триллиона рублей. Это еще была нижняя планка. Сейчас вот Силуанов так вот косвенно подтверждает цифру около там 3 триллионов на текущий год. И что расходы на войну будут гораздо больше. То есть изначально, когда планировали бюджет на текущий год, цифра была взята, ну, по большому счету, с потолка. То есть там не только нефть была с потолка, цена 59 долларов за бочку, или инфляция там 4,5%, или там рост ВВП 1,3%, но и военные расходы как бы закладывали, что может быть какой-то будет договорняк с Трампом, перемирие, там чего-то еще. В конце концов, как всегда, население стерпит, бизнес промолчит, поднимем налоги, и в итоге военные расходы поднимем, никто никуда не денется. И так и получилось. Вот эти вот расходы в итоге военные будут не сокращены на 0,5 триллиона рублей, как обещал Минфин. Я, как и прогнозировал, они будут повышены примерно на 2 триллиона. Я думаю, что они по факту окажутся выше 15,5 триллионов рублей, потому что война набирает обороты, интенсифицируется. Все больше беспилотников, дронов, ракет летят по НПЗ, по услуге, Приморску, по ТОПСЕ, по Анапе, по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтяной инфраструктуре. Это все больше требует денег на, соответственно, там ремонты, восстановление, на установку систем ПВО. Соответственно, понятно, что когда у вас в экономике инфляция промышленная, там издержки производства растут на 15-20% в год, налоги поднимают, НДС, там все эти страховые взносы бьют по малому бизнесу, то, конечно, у вас и в военно-промышленном комплексе издержки производства растут на те же там 15-20%. И если вы оставляете расходы, как они были там год назад, то это означает, что вы произведете меньше в штуках товаров, там, дронов, беспилотников, танков, снарядов на те же 15-20%, что в условиях нарастания войны боевых действий невозможно. Поэтому вот где-то так, скажем, дефицит бюджета, поэтому и будет больше изначального плана, ну, где-то минимум там на 7-8 триллионов.
0: Такой еще вопрос. Вот РБК сегодня сообщил о планах властей снизить цену отсечения на нефть до 50 долларов за баррель. Пока она на уровне 59, но давайте округлим для понимания 60. РБК делает такой вывод. Бюджет на 27 год будет сверстан без учета дополнительных нефтегазовых доходов. Вот как вы думаете, почему именно так? Получается, что вот мы с вами, да, разговаривали действительно до войны и до ситуации с Армузским проливом, до войны в Иране, я имею в виду. И получается, что Минфин не испытывает никакого оптимизма на то, что это надолго, на то, что это как-то пополнит кубышку.
10: Совершенно верно. Посмотрите заявление Силуанова, министра финансов, заявление главы Центробанка Набиуллиной, либо главы Минэкономразвития Решетникова. Никто из них вообще не ждет никакого притока нефтедолларов. И мы видим это по статистике за март, за апрель месяц. Да, то есть в апреле месяце, когда нефть стоила формально средняя бочка 75 долларов, российский бюджет получил меньше денег, чем получал в апреле прошлого года при нефти в 58 долларов. То есть огромные потери, огромные выбытия, цены подросли, но из-за того, что носятся удары по, соответственно, по НПЗ, по нефтяным терминалам, по портовой инфраструктуре, по нефтяным хранилищам, Россия сокращает добычу нефти. То есть у вас цены выросли, а в штуках и в объемах у вас в физическом выражении объемы добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов упали. То есть мы же видим с вами страшные цифры, что, например, у России квота в рамках ОПЕК+ была повышена там, до 9,76 миллиона баррелей в сутки, там 9,8 миллионов баррелей в сутки. А добыча нефти в России падает все последние там, 6-7 месяцев и уже ниже уровня 8,8 миллионов баррелей. То есть на миллион баррелей Россия меньше качает нефти на 12%, чем у нее есть по этой самой квоте. То же самое объемы нефтепереработки упали там, до минимумов за последние 20 лет. Меньше, чем 4,7 миллиона баррелей нефти в сутки. То есть, условно говоря, вот эти огромные издержки, расходы на ПВО, на борьбу с дронами, на ремонт всех этих там установок по крекингу, по, значит, удары по НПЗ, по портовой инфраструктуре, по ЖД-путям, которые ведут к терминалам. Это все стоит огромные убытки. Нефтяники сокращают добычу, потому что нефть девать некуда. Если вы нефть сразу не грузите там, в систему транснефти, нефтепровода, не везете ее на НПЗ либо в терминалы, вам просто девать некуда эту нефть, потому что у вас нету резервуаров, нету хранилищ, их никогда в России никто не строил, там ни в советские времена, ни сейчас. Соответственно, если встает вот это вот бутылочное горлышко, сжимается в виде НПЗ терминалов, то объемы добычи сокращаются, поэтому и никаких доходов от нефти и газа больших не будет. Но даже если мы предположим, что Россия зарабатывала вот по последним цифрам там в апреле на 400 миллиардов рублей больше заработала в месяц, чем зарабатывала там, например, в феврале месяце при нефти в 44 доллара за бочку, ну хорошо, 2-3 месяца, ну 4 месяца по 400-500 миллиардов дополнительных доходов. Это максимум там 1,5-2 триллиона рублей. А если мы посмотрим на уже существующую дыру в бюджете в 6 триллионов за январь-апрель и выпадающие доходы не нефтегазовые из-за того, что экономика в рецессии и гражданские отрасли падают, то понятно, что этими доходами вы не можете перекрыть, компенсировать вот эти вот многотриллионные выбывающие доходы для бюджета. Поэтому Минфин сказал, что все деньги пойдут в резервы, а мы будем наращивать госдолг, будем больше занимать. И последняя надежда российской экономики бюджета – это сбережение россиян под подушкой и под матрасом, который срочно нужно нести, сказал Силуанов, на финансовый рынок покупать облигации госзайма. Ну вот, собственно говоря, так это и выглядит.
0: Ну, к слову о резервах, процитирую еще Силуанова из этого интервью «Коммерсанту». Наличие достаточных резервов в Федеральном фонде национального благосостояния и есть то, что вы называете план «Б». Там так он ответил на вопрос, что делать, если цена на нефть откатится обратно к 40 долларам за баррель. Но в январе ТАСС писала, что ликвидная часть ФНБ – это 4 триллиона рублей. Ну, дефицит явно побольше не исключается. Спрашивается, как пополнять кубышку? И в подтверждение ваших слов по поводу нефтегазовых доходов – Росстат на этой неделе зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов почти на 10%, как раз-таки после ударов по НПЗ. Это не обязательно прямая следственная связь, но как будто бы она напрашивается все-таки, учитывая новостной контекст.
10: Совершенно верно. Я даже сгущу краски. Последняя цифра Минфина – 3,6 триллиона рублей ликвидная часть фонда «Нас благосостояние». То есть вот эти деньги, которые Путин обещал пенсионерам, софинансирование пенсий, чтобы пенсионеры поехали путешествовать по миру. Помните, пенсионная реформа 2018 года была такая грабительская в России, когда подняли пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и женщин. В итоге половина мужчин в России вообще до пенсии не доживут. Уже даже до войны не доживали, не говоря про, соответственно, там гибель мужчин трудоспособного возраста и сколько там будет реально пенсионеров. Вот. Поэтому вот эти 3,6 триллиона, это уже меньше, то, что осталось в виде юаней из золотого запаса у Минфина, это меньше, чем вот дефицит бюджета был за январь-февраль. То есть уже за январь-апрель почти в два раза больше этих денег уже там, ну не в полтора раза больше уже не хватает. Поэтому это, конечно, не выход. Я думаю, что будут очень жестко резать все, что не связано с войной. То есть на войну, наоборот, расходы будут увеличены за год более чем на 15-20% на величину реальной инфляции и издержек. Плюс сейчас вы видели Шохин, глава Союза промышленных предпринимателей, приезжал к Путину и просил у него жалоб на денег, что Владимир Владимирович, мы будем ставить, нам нужны какие-то там лазеры, чуть ли не из «Звездных войн», нужны какие-то системы, реактивные системы вот этого, значит, по борьбе с дронами, по борьбе с авиацией, зенитно-пушечные комплексы, не хватает там стрелкового оружия, автоматов 7,62 калибра, дайте нам разрешение и желательно дайте нам еще денег, помогите компании, то есть компании и бизнесы будут это ставить, всякие там панцирь-М, чтобы защищать свои промышленные объекты, и там НПЗ, и терминалы, но нам нужны деньги, потому что денег у нас нет, дайте нам налоговый льгот, то есть представляете, еще и это надо субсидировать, потому что мало того, что ремонты, уничтожаются все эти, значит, там дорогостоящее эксклюзивное оборудование на нефтеперерабатывающих заводах, так еще теперь это все дело нужно, скажем так, из бюджета компенсировать расходы нефтяникам. Поэтому денег там сильно не будет, будут сокращать расходы, а, соответственно, секвестр расходов – это усугубление кризиса. Ведь все, что мы видели, вот это якобы на бумаге ускорение промышленности и экономики в марте, в апреле, после того, как Путин начитал чиновников, что экономика идет ниже всех прогнозов, это же с чем было связано? С тем, что просто залили огромный объем денег в экономику через бюджетный канал, через эмиссию. То есть мы видели, что в марте и в апреле, если традиционно в марте-апреле расходы сокращались там, в 2025 году, в 2024 году, потому что январь-февраль максимально авансировали гособоронзаказ, и потом получали вот этот огромный дефицит бюджета, и потом его до осени пытались сократить, и осенью еще вбухивали деньги и уходили в большой дефицит, то сейчас в марте-апреле расходы не то что не тормозили, а рекордно росли там, на 20-25%. То есть вот этот весь рост экономики, который был, он, во-первых, весь связан целиком с выпуском беспилотников, танков, снарядов, мин, значит, там, ракет и всего остального, а во-вторых, он связан с финансированием со стороны бюджета. Как только сейчас Минфин начнет сокращать расходы на 1,5-2 триллиона рублей в этом году, реально, думаю, что будет больше 3 триллионов секвестр с учетом региональных фондов, там, региональных бюджетов и всего остального, то автоматически завалится весь бизнес, весь частный сектор, вся гражданка, потому что у них будет просто меньше заказов, меньше денег, начнется еще больше волна увольнений людей, остановки предприятий, и мы увидим, что там, условно говоря, летом, к концу лета этот спад начнет нарастать. Это было в том году все, это не то, что мы тут с вами выдумываем. Посмотрите, прошлый год, именно когда Минфин начал проводить политику затягивания бюджетных расходов, где-то с июня-июля месяца, чтобы хоть как-то нормализовать дефицит бюджета, вся экономика посыпалась. Мы получили нулевые темпы роста, там уже реальную рецессию уже в августе, в сентябре, в октябре. Путин собирал совещание, спрашивал, почему темпы роста всего лишь там 0,4%, 0,5% вместо обещанных там 2-3%. То есть сейчас просто будет вот это усиление спада, кризиса именно летом и осенью начнется.
0: Ну, вот вы упомянули, да, господина Шохина, и мне хочется здесь обратить внимание, что, например, если брать нефтянку, то там хотя бы работает так называемый топливный демпфер, то есть такая компенсация компаниям за то, чтобы они не повышали цены внутри страны и для того, чтобы не росли цены на бензин, на фоне роста цен, как бы, на если бы эта нефть пошла бы на экспорт, это топливо пошло бы на экспорт, а этих денег получается недостаточно в качестве поддержки, то, сугубо, опять же, если мы говорим сугубо про вот нефтеотрасль, сугубо про компании Лукойл, Роснефть и так далее.
10: Там денег уже не хватает, то есть, да, действительно выстроена такая очень кривая система, про которую я говорю там еще года с 18-го, с 19-го, что именно она привела к тому, что в России бензин, дизель, керосин дорожают, независимо от того, там дорожает нефть, дешевеет нефть, абсолютно кривая система. Но на самом деле система очень понятна, такая феодальная опричненная система, когда государство косвенными скрытыми налогами, поборами, этими всеми акцизами собирает деньги с населения через цену на топливо, с бизнеса и с населения. То есть у нас в цене литра бензина уже 75% цены, это не топливо, не нефть, а это налоги. Налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход, акцизы, НДС и прочее-прочее. И получается система, что да, чтобы нефтяники не поднимали цены внутри страны до мировых уровней, вот по которым они отправляли нефть там, на экспорт, им два там, механизма компенсации – это обратный демпфер и, соответственно, обратный акциз. То есть вот они два этих механизма, там примерно акциз дает 200 миллиардов рублей в месяц и демпфер около 150 миллиардов рублей. То есть последние месяцы, там вот апрель-май, государство тратит где-то 350-400 миллиардов рублей с бюджета, обратно выплачивает нефтяникам в виде компенсаций, чтобы они вообще добывали нефть, потому что при таком налоговом нагрузке, при запрете на вывоз из страны бензина, а вот сейчас прорабатывают запрет уже вывоза дизеля и авиационного керосина, в условиях искусственно крепкого рубля и безумной фискальной нагрузки и падения объемов производства и ударов по НПЗ, по портам, по всему, добыча нефти стала убыточной. Поэтому, чтобы хоть как-то нефть продолжали добывать, государство сначала забирает все деньги у нефтяников, потом им частично компенсирует. Чтобы вы просто понимали, в прошлом году вот этим демпфером и акцизом обратным государство выплатило нефтяникам 1,850 миллиардов рублей. В этом году цифра будет гораздо больше, потому что цены выросли, там, и, соответственно, убытки у них тоже больше. Поэтому, если оно перестанет это делать, то нефтяники либо остановят добычу, и она просто рухнет там вообще куда-то до минимумов там, с 90-х годов, либо цены надо поднимать на бензин куда-нибудь там выше 100-110 рублей за литр бензина с сегодняшних там 70 рублей. То есть это будет социально-политический уже аспект, такой кризис, массовое недовольство населения, автолюбителей, бизнеса, там, перевозчиков всех остальных. То есть власти на этот шаг, как бы, они идут так скрыто. То есть они каждый год позволяют ценам на бензин расти там, ну, в два раза выше, чем официальная инфляция. В том году выросла, например, на 11% цены. В этом году там каждую неделю рост 0,2-0,3% и уже с начала года больше 4% роста. То есть вот таким образом с цены бензин государство забирает деньги с карманов людей.
0: Владислав, и такой вопрос, а что происходит с рублем? Он растет, на радость Центробанку, разумеется, но Минфин-то вроде как был бы очень даже рад немножечко как-то его подсбросить на радость росту доходов от экспорта, и как раз что-то можно было бы перекрыть в связи с этим в самом бюджете.
10: Абсолютно верно. То есть, вот смотрите, сейчас курс 70 рублей за доллар, а в бюджете заложено 92 рубля 20 копеек. Для российской сырьевой, такой технологически отсталой экономики трубы, это означает, что потеряно где-то 3,5-4 триллиона рублей доходов для бюджета. Это и доход от экспорта, и доход от импорта, потому что растаможка это пересчитывается в национальную валюту, и чем слабее рубль, тем больше объем вы получаете цены с каждого доллара там, или каждого юаня импорта, либо экспорта. Это и оборотные налоги, и через

0: потому что они не могут конкурировать с дешевым импортом из Вьетнама, из Китая, там, из Турции параллельным импортом, потому что вы вынуждены, у вас издержки растут, производство, повышаются налоги, НДС, утилизборы, акцизы, тарифы монополии на электроэнергию, грузовые перевозки, все эти там поборы, какие только могут быть, расходы на рабочую силу, там, удары по малому бизнесу. И вам нужно эти распухающие расходы сжать в укрепляющийся рубль. И это невозможно. Одно дело, когда у вас 1 доллар 100 рублей, другое дело, когда 70. Вам уже нужно там 1,5, там 1,3 рубля, чтобы эти расходы уместить. В итоге вы все менее конкурентоспособны. Поэтому да, при таком крепком рубле гибнет вся российская промышленность, внутреннее производство, текстильная промышленность, там какие-то недобитые остатки станкостроения, приборостроения, значит, производство автомобилей. То есть импорт становится максимально выгоден, и чтобы хоть как-то его затормозить, хоть какую-то оказать поддержку там КАМАЗу, АвтоВАЗу, ГАЗу и УАЗу, государство еще раз вводит новые скрытые поборы в виде утилизационного сбора, такой скрытый импортный тариф, потому что в открытую нельзя вводить, иначе Евразес развалится, это нарушение требований к единому пространству с Казахстаном, с Белоруссией, Киргизией, Арменией. Они вводят эти утилизборы на всю технику, на импортную, на российскую, но в итоге цены растут, импортные товары становятся, автомобили более дорогими, ну а российским производителям потом они с бюджета компенсацию выплачивают, как это делают с АвтоВАЗом и с КАМАЗом. Но это даже их не спасает, мы видим, что у КАМАЗа убыток 43 миллиарда рублей за прошлый год, 9 миллиардов за начало первого квартала текущего года, то есть даже вот эти вот протекционистские меры, чтобы заставить россиян покупать дорогое, некачественное, никому не нужное барахло, произведенное в России, которое не выдержит конкуренции там, с Китаем там, или с Турцией, либо с параллельным импортом там, из Японии и Кореи, все равно это не помогает. Все равно производство становится убыточным и падает, и сокращает производство инвестиций.
1: Владислав, у нас с вами заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас очень коротко. При каком раскладе Силуанов скажет Путину, все, войну пора заканчивать, денег нет?
0: Ни при каком раскладе, Силуанов все прекрасно понимает, я знаю некоторых людей в его окружении, они все понимают, в какой беде находится страна, но никогда этого не скажут, он всегда с улыбочкой всем объясняет, что не надо ужасаться нашим дефицитом бюджета, несите деньги на финансовый рынок из-под подушек, из-под матрасов, будем наращивать госдолг, Набиуллин напечатает по 4,5 триллиона рублей в неделю на операциях РЭПО, на 7-дневном РЭПО финансируя дефицит бюджета эмиссии, это инфляция, поэтому он прямо не скажет, то, что они будут как-то доносить, что надо определяться либо расходовать. Расходы. Если война продолжается, то расходы растут, значит, надо снова поднимать налоги. Поэтому я думаю, что мы увидим еще к концу года новый этап повышения налогов, налоги на квартиры, на недвижимое имущество. Уже объявлена переоценка кадастра до 1 квадриллиона рублей, потому что Путин сказал, что очень дешево Россия стоит вся недвижимость. Поэтому вот сейчас будут собирать население, вот везде.
1: Как говорится, готовьте ваши кошельки. Владислав, у нас сегодня заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор о дефиците российского бюджета, который признается на уровне правительства. О новых событиях в понедельник вам расскажет Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня с нами на связи Фарида Курбангалиева, журналист, публицист, которая расскажет нам о своем родном городе Казани. Фарида, добрый день.
1: Добрый день, Сергей, и я приветствую всех, кто нас слушает.
0: Я хотел уточнить. Вот вы родом из Казани. Мы будем говорить о Казани, ну и

0: уже о том, как, так сказать, Казань выходит в большой мир. Как назвать женщину, девушку, уроженку Казани? Казанка?
1: Казанец и Казанка.
0: Как, да, река, да, да. Как река?
1: Как река Казанка, приток Волги. Совершенно верно.
0: Я Казанку не видел. Вы знаете, я был в Казани, Волга, конечно, захватывает воображение, а Казанка, она большая?
1: Ну, кстати, удивительно, что вы ее не видели, потому что она проходит как раз по центру города и делит его, собственно, на две части. То есть несколько районов Казани лежат на одной стороне Казанки, а несколько на другой. А вот Волга как раз, она так только касается Казани. Вы, скорее всего, Казанку видели.
0: И скорее всего, да. Я почувствую, да. Честно говоря, визиты были очень короткие, они запомнились, но я как следует этот город не узнал, и поэтому хочу вас расспросить о нем. Понятно, то есть Казань организована вокруг Казанки, а имя от Казанки идет, и там много вариантов названия Казани есть, да, и Казан, в котором готовится еда.
1: Я думаю, что как раз Казанка получила свое название от Казани, по-татарски это звучит Казан. И по одной из легенд, действительно, ну, во-первых, город находится в такой низине, напоминающей котел, в котором что-то кипит. И вот по одной из легенд, значит, он был построен на том месте, где некий правитель в стародавние времена, ему было откуда-то сказано свыше, что вот построй город там, где под твоим котлом закипит вода. И он, значит, носил этот котел, переносил его с места на место. И вот когда он поставил его на то место, видимо, где сейчас располагается исторический центр Казани, у него вода закипела. Да, ну, казан – это котел. Наверное, я думаю, что действительно что-то в этом есть.
0: Ну, символ гостеприимства.
1: Да, да, это мегаполис, да, в котором всегда так достаточно подвижно, шумно. И в последние годы, кстати, Казань тоже очень оправдывала свое название, потому что там проводилось огромное количество каких-то культурных мероприятий, фестивалей, международного уровня очень приличные фестивали, мероприятия проводились, не чета вот этому позорному...
0: Играм БРИКС, не будем о грустном, да, где вручают медали людям, которые даже не доехали до этих игр. Кстати, да, пот, melting pot, да, плавильный котел, как Нью-Йорк называют, и Казань тоже своего рода. Казань – это, ну, и плавильный, и кулинарный котел. Вопрос, которого я не могу избежать, поскольку мы пишем это в 2024 году, «Слово пацана». Сериал, ну, «Слово пацана», который, да, вскружил головы, так же, как и песня «Пыяла» группы «Эгел». Mm-hmm. Насколько аутентично показана Казань? Хотя, может быть, там немножко показаны события еще до вас, да, на десятилетие, может быть, раньше, но в целом насколько...
1: Нет.
0: Как раз ваше время, да?
1: Я прекрасно застала, да, это конец 80-х годов. Да, и вот этот вот комбинат здоровья, знаменитая баня, куда комсомольцы в последней серии отправились праздновать, значит, свое там какое-то мероприятие комсомольское. Этот комбинат здоровья существовал. Очень. Я вот не знаю, что с ним сейчас, но в моем советском детстве это была такая, скажем, престижная баня в Казани. И, допустим, моя бабушка, которая жила в самом центре города, всю свою жизнь прожила в коммунальной квартире и ходила мыться в баню, она вот уважала комбинат здоровья, с ним связана довольно комичная история. Когда она повела меня, значит, в эту баню накануне 1 сентября, того самого 1 сентября, когда я должна была первый раз пойти в школу. У меня день рождения 27 августа, мне исполнилось 7 лет. И она меня повела вот в этом промежутке между моим 7-летием и 1 сентября. А я ненавидела вообще баню, ненавидела, потому что я уже была ребенком, который родился в городской такой полноценной квартире в панельном доме, где у нас была, естественно, своя ванна. И я не понимала вот этой вот традиции какой-то странной мыться разным людям, незнакомым совершенно, всем вместе в общем помещении, раздеваться догола. В общем, это все меня приводило в такой ужас и культурный шок. И я изначально шла в эту баню с бабушкой, значит, с большой неохотой, капризничала, и когда она пришла туда и решила сэкономить на мне, она сказала банщице, что мне 6 лет, банщица спросила, сколько лет ребенку. Бабушка сказала 6, ну, чтобы не платить там какие-то 10 или 13 копеек, я не помню, сколько это стоило. И тогда я сказала, нет, мне уже исполнилось 7. Вчера или позавчера.
0: Да.
1: Да, от бабушки мне влетело потом, она была, да, недовольна. Ну, кроме этого, конечно, я узнала все эти мизансцены, которые были там показаны. Какие-то из них я, конечно, могла наблюдать воочию. Это конец 80-х годов, вот эти вот группировки подростковые, были в самом таком расцвете. Я прекрасно помню вот эти вот тренировки спортивные. У нас за школой были так называемые круги. Ну, это спортивные круги, на которых, собственно, школьники бегали во время физры. А когда уроков не было, там собирались гопники, или как их называли, мотальщики. И они там действительно вот под скорлупа и шелуха, под управлением, значит, вот этих вот старших, занимались каким-то спортом. Было довольно страшно. Ну, девочек не трогали, конечно, но мальчика, допустим, который заходил из своего... Я выросла в районе, который называется вот на казанском таком сленге «квартала». Это район под панельных домов, таких вот новых, которые там в конце 70-х, 80-х годах активно строились. Вот когда мальчик переходил, допустим, из своего квартала в другой, он сильно рисковал. То есть он рисковал, даже если он состоял в какой-то группировке противоборствующей, хотя его могли не тронуть, ну, чтобы было без последствий. А если он вообще не мотался, то его могли вообще довольно жестоко избить, раздеть, снять с него обувь, одежду, шапку.
0: То есть не принадлежать было практически невозможно.
1: Невозможно.
0: Вопрос безопасности.
1: Да, вот там, помните, этот пальто, когда он приходит записываться в группировку, он так и говорит: мне надоело, что меня все время бьют. И это была чистая правда, то есть шли просто, ну, чтобы не трогали, да, чтобы ты мог сказать, допустим, я с Жилки, или там я с Борискова, или я за грязь лазию. И тогда тебя, ну, могли действительно, ну, окей, хорошо.
0: А были одноклассников избивали,
1: да,
0: были какие-то?
1: Да, да. Одноклассники у меня были группировщики-мотальщики, состоявшие, там, мотавшиеся, допустим, за 25-й квартал, за 38-й квартал, я не знаю, там, за что-то еще.
0: А криминал был? Кто-нибудь сел?
1: Нет, до такого не доходило, потому что у нас все-таки, особенно вот в последние мои годы учебы в школе, у нас школа стала гимназией, хотя гопники там оставались, и это было такое довольно приличное учебное заведение, и, наверное, все-таки... Даже вот такие, скажем говоря, вот уж простите меня за это слово, отмороженные, да, мальчики, mm-hmm. они внутри себя какие-то имели, ну, границы, скажем так. И вот до того, чтобы уголовное дело кого-то завели, наверное, до такого не доходило. Хотя я знала мальчиков, которые состояли на учете в милиции. Периодически в школу приходила инспектор по делам несовершеннолетних. Совсем не такая красивая, романтичная, дивная девушка, какой она показана в этом фильме. Это вот очень смешное непопадание она. И еще то, что, конечно, вот такая девочка, хорошая девочка, как Айгуль, связывается вот с этими, значит, группировщиками, у нее там возникает любовь. Все-таки у них были свои девочки, довольно специфические, которые вот общались с мальчиками из группировок. Были даже женские группировки, девчачьи, скажем так. То есть, конечно, шансов на то, что вот такая хорошая девочка из приличной семьи свяжется с таким мотальщиком, ну, прямо скажем, стремились к нулю. Но я так понимаю, что там это все-таки для драматургии. То есть, чтобы,
0: ну,
1: вот придать...
0: Ну, это кино, какой-то. Да, конечно.
1: Остроты, да, вот там эта линия была, смотрится несколько искусственно.
0: Фрида, а вот у меня вопрос назрел. Вы рассказывали о бане. А почему татары лучшие банщики? Вот как так завелось? Вот даже я вспоминаю свою жизнь в Москве. Я ходил в Селезневские... Ну, я не такой чисто банный человек, но был период, когда я так с удовольствием ходил в бани. Селезневские бани такие есть на Новослободской, там, Достоевская. И вот было известно, что по четвергам парят татары. И вот были любители, которые... Вот я как раз ходил на татарские пары, и, честно скажу, вообще вспоминаю и с наслаждением, и с ужасом, как я выживал в этой невероятной вообще душегубке. Там был пар такой был, что просто ползти по полу приходилось, там нельзя было подняться 10 сантиметров выше пола. Вот, но пар был настоящий. Ну так вот, и сундуны тоже, собственно. Почему татары так специализируются на бане?
1: Вы знаете, Сергей, я от вас вот открыла для себя новый дивный мир. Я этого не знала на самом деле. Но я опять-таки подчеркну, что в принципе я в баню была не ходок, ненавидела ее. И даже когда меня водили в деревенскую баню каким-то родственникам, которые жили в частном секторе, я там орала благим матом. Ну, то есть это был так... Ну, то есть пару раз там родители попробовали, и потом уже они перестали этим заниматься.
0: А я вас... баню никогда не любила. У вас, то есть, была еще и деревенская составляющая. Мне вот очень интересно, чтобы вы рассказали о какой-то татарской составляющей. Об идентичности, она сильно была выражена в вашем детстве? Вы чувствовали, что вы татарка, что это другой мир, что он свои совершенно традиции, обычаи?
1: Ну, смотрите, я, конечно, знала, что я татарка. Какой-то... Я помню прекрасно вот то время, когда... Ну, я не то, что этого стеснялась, ну, и не то, чтобы я этим гордилась, потому что начнем с того, что по рассказам моих родителей до моих 3 лет я прекрасно говорила на татарском языке. Я рано заговорила, ну и была таким довольно живым, смышленым ребенком.
0: Извините, а у вас чисто татарская семья, и мама, и папа?
1: Да, у меня чисто татарская семья, да. Да. Причем это такая, в общем-то, интеллигенция татарская именно. То есть, допустим, моя бабушка была врачом, Мой дедушка был агрономом-селекционером, то есть, который выводил новые сорта. Там,
0: и, извините, все говорили по-татарски?
1: Когда меня отвели в детский сад, мне было там 3 с лишним года, то воспитатели сказали родителям, что в нашей стране есть только и должен быть один язык, это русский. И им сказали, что вы не должны разговаривать со своим ребенком по-татарски даже дома, потому что ребенок должен быть обучен русскому языку, и это должен быть его первый, основной и единственный язык. Но, к большому сожалению, конечно, мои родители, будучи, в общем-то, советскими людьми, они восприняли это как руководство к действию, в результате чего я практически утратила родной язык, то есть я не могу его забыть полностью, потому что это все-таки так называемый язык матери, и он уже никогда из меня не уйдет. То есть, когда я слышу татарскую речь, я практически все понимаю, что при мне говорят, то есть секретничать при мне невозможно. Но при этом сама я говорю очень плохо и коряво. И то есть, когда со мной начинают говорить по-татарски, я просто, чтобы даже не мучить своих собеседников, сэкономить время, как правило, перехожу на русский язык.
0: И это типичная история, вот когда уничтожают татарский язык именно институции, там детский сад, школа, университет.
1: Да, это была типичная история стирания идентичности, которая культивировалась в советское время. Вот это как раз пришлось на 80-е годы, в мое детство в том числе.
0: Секунду, я, вы знаете, вспомнил, у нас буквально недавно был в студии в телевизионный разговор с Майербековым Вачагаевым, здесь чеченец у нас работает на Радио Свобода. Он рассказывал, как их из автобуса выгнали за то, что они говорили по-чеченски в Грозном. Тоже 80-е. И как на них их выгоняли из класса в университете за то, что они говорили по-чеченски. Им специальные вообще делали высказывания по этому поводу, за замечания по «Комсомольской линии», за разговор на чеченском языке в Грозном.
1: Насчет выгоняли я не знаю, но то, что в трамвае говорили «прекратите говорить на своем языке чеплашки», это абсолютно 100%. Это я вам говорю... Это от людей, которые слышали это вот своими ушами, что называется. Ну или, например, вот такая история. Когда я училась в школе, естественно, там были уроки татарского языка. В старших классах татарский уже был обязательным для всех. Это вот как раз та норма, которую в 2018 году российские власти отменили по всей России.
0: А это сделав какие, 80-е годы старше?
1: Нет. Я заканчивала школу в середине 90-х
0: годов. После распада. Да.
1: Да, это уже суверенитет. Да, после распада, скажем так.
0: Для кого распад, для кого суверенитет, да. Тут как посмотреть.
1: Да, в 90-е годы после, значит, суверенитета татарский стал обязательным для всех, его учили в обязательном порядке и русские, и татары. А вот в моем детстве более раннем, то есть вот в начальных классах школы и в средних классах, дело обстояло так. Татарский язык стоял раз, по-моему, в неделю последним уроком, там каким-то шестым, ну, допустим, в среду, да, и татары оставались на татарский, а русские шли домой. Вы можете себе представить, как татары при этом относились к татарскому языку?
0: Ну да.
1: Вот при таком раскладе. Вот даже я уже не говорю про то, как они относились к уроку.
0: То, что стоит между тобой и ужином, между тобой и игрой, там, прогулкой во дворе
1: между
0: с ребятами.
1: И улицей, да.
0: Да, между тобой и улицей,
1: уроки,
0: да.
1: Да, ненавидели эти уроки татарского языка. Я вам честно скажу. Вот сейчас мне, допустим, стыдно за это. Но это ребенок. То есть понимаете, именно поэтому совершенно справедливо и правильно, я считаю, это моя позиция, такова, что национальный язык в национальной республике должны изучать все в обязательном порядке. Если ты не хочешь его учить, ты можешь переехать в чисто русский регион и там говорить только на великом, могучем русском языке.
0: Хорошо, а вообще отношение к империи, отношение к России, оно даже не мог стать вопрос о том, что оно может быть какое-то другое. Ну вот, например, я не знаю, тема, ну, понятно, что для татарских националистов они и тогда были, наверное, и говорили об этом между собой, но вот для обычного человека там тема взятия Казани, да, куда делось Хазанское ханство, что случилось в 1552 году, что сделал Грозный, почему была уничтожена мечеть. Вот эти темы как-то они поднимались, обсуждались, или они были за пределами рефлексии?
1: Вот в широком, скажем, в каком-то кругу, да, я не помню, чтобы эти темы обсуждались. Но у меня была специфическая семья. Я выросла в семье, ну, как вот вы выразились, татарского националиста. Поэтому, да, я эти разговоры слышала с раннего возраста. Ну, а уже в начале 90-х годов, я помню, что вот у нас, например, дома появилась книга историка Худякова, который был расстрелян в 1937 году, кстати, при Сталине, о падении Казанского ханства, где подробно описывалось, как это произошло, причины, предпосылки и какой невероятной кровищей сопровождалось это завоевание. То есть у меня дома, да, на эти темы говорили. Я что-то имела об этом представление. Но мои родители, допустим, в конце 80-х, начале 90-х годов выписывали журнал «Огонек». И из него я узнавала, например, о белой эмиграции, о репрессиях в Советском Союзе, о ГУЛАГе, там, о том, что такое гласность, что такое перестройка. То есть это были люди таких широких либеральных взглядов. Я не помню, чтобы, допустим, широко обсуждались вот эти темы даже среди татар, где-то вне моей семьи. Я думаю, что все-таки это все очень сильно зависело от конкретной семьи, от конкретных людей. То есть в моей конкретной семье, среди моих родственников, да, я такие разговоры заставала. То есть это было актуально. Но опять-таки потому, что очень многие родственники, и вот мои родители были людьми интеллигентными, образованными, и они, конечно, очень много понимали.
0: Заканчивая вот эту часть разговора, чувство национального ущемления не возникало? Потому что, может быть, конечно, татары все возникало, да?
1: Конечно, конечно.
0: Потому что татары, сейчас я хочу просто сказать, потому что мне кажется, что татары по отношению к империи все-таки они были одним из таких более привилегированных этносов, да? Они были очень много на руководящих должностях и в армии и так далее. Это, в общем, из, ну так скажем, народов империи, из колонизированных народов, это один из таких success stories. Я бы сказал, татары.
1: А теперь я вам, Сергей, конечно, возражу, да, потому так. Что татары могли занимать руководящие посты, в том числе и в армии, и, скажем так, на гражданке, только и исключительно, если они отказывались от своей татарской идентичности и становились либо русскими людьми, либо советскими людьми. Это сто. Я в начале полномасштабного вторжения написала для издания «Холод» колонку про себя, которая называется «Моя личная денацификация», где я рассказала историю своей денацификации, как я ее вижу и понимаю, как из меня стирали мою идентичность, как ее стирали из других так называемых нацменьшинств. И после этого Холт несколько раз ее, кстати, перепечатывал в своей телеге, она пользовалась огромной популярностью, там просто в комментах стоял такой, знаете, с одной стороны стон коллективный, а с другой стороны такая психотерапия коллективная. То есть когда представители разных нацменьшинств жаловались, рассказывали свои истории, своих предков, свои личные дискриминации, ущемления по национальному признаку. Самые разные истории. И я вот помню прекрасно одну историю, я 100% уверена, что это чистая правда, да-да-да, конечно же. Девушка написала, в 60-е годы моего дедушку, там она приводит какое-то имя, такое немножко было сложное, но типа Апсамата Мухаматовича, заставили сменить его имя на Александра Михайловича, иначе он не мог занять там должность замдиректора завода. Это классическая абсолютная история, золотой стандарт. Если татарские военачальники, этнические татары, могли добиться карьерного роста, получить какое-то повышение по званию, по службе, только если, и вообще сделать карьеру в армии, только если у них жены были русские. Еще вот один момент. Поэтому все вот эти вот секретари там вот этих вот облкомов, горкомов, тогда вот это вот, так далее, да. ЦК КПСС, да. Вот это вот все. Сейчас, простите, уже я вот это вот не совсем сильна в этой иерархии. Все абсолютно, это были абсолютно советские люди. Даже если, несмотря на то, что у них их не заставляли стать Александрами Михайловичами, а даже если им разрешали оставить свое имя при рождении, это, конечно, были люди, начисто лишенные какой-то национальной идентичности, которые просто выполняли... Да. Это были партийные функционеры.
0: Понятно.
1: Выполнявшие свои функции. Поэтому здесь я с вами согласиться не могу, хотя... Я в чем-то могу сказать, конечно, что да. Если говорить об имперском мышлении россиян, да, вот, например, государствообразующего этноса, то к татарам относятся лояльно. То есть считается, что это, да, ну, вроде как нацменьшинство, но как какие-то вот такие наши.
0: Ну, как свои, да, да. То есть они не опознаются как, ну, действительно, скажем, там, я не знаю, представители Кавказа, вот, да когда это другие. Татары, да, они как бы вот сколько столетий вместе и так далее. Так что в этом отношении, да, очень интересно то, что вы рассказываете, невзирая даже на такую интеграцию, процент межнациональных, да, и даже межконфессиональных браков, как я понимаю, очень высокий в Татарстане, все равно вот это вот дискриминация, нация имперская, она оставалась. Мы сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся буквально через мгновение. Никуда не уходите. И снова здравствуйте. Это подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев и на связи с нами Фарида Курбангалиева, журналист, публицист, рассказывает нам о Казани. Фарида, вот вы уже употребили слово «суверенитет». То, что я сказал, для одних было распадом, для других было суверенитетом. 1991 год. Насколько всерьез действительно вот то тогда, в 90-е, воспринималось как суверенитет? Потому что Татарстан дошел довольно далеко, как я понимаю, открывались дипломатические представительства. То есть, да и вообще Шаймиев до самого конца назывался президентом. По-моему, татарский последний Миниханов, последний человек, который, кроме Путина, в России назывался президентом. Это был именно руководитель Татарстана. Вот насколько это всерьез воспринималось как суверенитет?
1: Ну, наверное, знаете, в начале и в середине 90-х годов довольно-таки были серьезные шаги сделаны в этом плане.
0: Фарида, что я хотел спросить? Еще два города у нас осталось, о которых хотел поговорить, к которым вы привязаны. Москва. Вы долго достаточно, как я понимаю, прожили в Москве, вы были лицом телевидения в Москве. Насколько вы себя ощущаете принадлежащей вот этому вот московской истории? Стала ли она вашим городом?
1: Ощущаю принадлежащей. Москва стала моим городом. Угу. Я, знаете, если когда вот мы говорим, вот это первым рейсом, да, вот эти какие-то уже все более и более какие-то иллюзорные мечтания о возвращении.
0: Ну, это когда, как евреи, на следующий год в Иерусалиме, да, 2000 лет повторяли, да.
1: Да. Вот, то я, кстати, вот вернулась бы, наверное, в Москву, а не в Казань, хотя, безусловно, я Казань люблю как свой родной город, и там, что называется, могилы предков, но я бы, наверное, вот, я чисто теоретизирую, Сергей, я это уточню, я бы вернулась все-таки жить в Москву, это город мой абсолютно по своей вот этой вот какой-то бешеной энергетике, даже в чем-то нездоровой, но я тоже такой довольно, в общем, такой неспокойный человек, скажем так, все мои друзья это знают, что называют меня там маленькой атомной станцией и так далее, лампочкой какой-то, в общем. То есть он мне никогда не был дискомфортен. Я себя там чувствовала всегда очень гармонично. Не знаю, может быть, моя жизнь там складывалась довольно-таки благополучно, потому что я туда приехала, в общем-то, на работу, на хорошую зарплату. Я там не бедствовала никогда. Более того, я могу сказать, что именно в Москве, наверное, прошли самые интересные годы моей жизни. То есть в Казани я родилась, выросла, и там было мое становление. Я, кстати, вот училась в Казанском университете, который был вторым в России после Московского, и первым ректором был Николай Лобачевский.
0: Да.
1: Вот. А потом я проработала на ГТРК «Татарстан» 9 лет, я начала работать в 17 лет, рано, еще будучи несовершеннолетней. И потом я уехала в Москву, то есть меня пригласили, и у меня не было вот каких-то вот этих мыканий, там, я не знаю, каких-то вот... Обычно то, что проживают провинциалы, приезжающие в столицу покорять ее. Вот. И жизнь была, в общем-то, такая довольно-таки интересная и насыщенная. И поэтому, да, я Москву хорошо чувствую. Я, более того, я хорошо ее знаю, я хорошо знаю исторический центр, ориентируюсь там очень легко. Запросто могу как ездить за рулем по Москве, очень прилично вожу, так и в метро абсолютно не чувствую никакого дискомфорта. Всегда спускалась. То
0: есть, а скучаете? Есть ностальгия?
1: Да, скучаю, Сергей. Я скучаю, у меня есть ностальгия.
0: По Москве?
1: Да,
0: по Москве, не по Казани?
1: По Казани скучаю по-своему, как по городу моих родителей, по городу моего детства, по городу вот каких-то таких вот мест, где сердце щемит. По Москве скучаю по-другому. Как вот городу моей какой-то зрелости уже, городу вот этих вот... Вот 10 лет я там прожила, вот еще раз скажу. Это были, да, самые 10 лет интересные...
0: А в Праге сколько вы живете сейчас?
1: В Праге я живу 6 лет.
0: И как? Ну, прикипели? Вы чувствуете город своим, и что это как бы важная часть и глава вашей жизни? Или это вы чувствуете как некое временное состояние?
1: Сложный очень вопрос, потому что я как человек, который, как и все многие, страдавшие имперским мышлением и тоже в себе его осознающий и работающий с ним, после Москвы, конечно, ощущала Прагу маленькой, красивой, благополучной деревней, в которой очень там приятно находиться, безопасно, но немножко скучно. Вот такой момент я тоже какой-то период переживала. После полномасштабного вторжения это, конечно, все очень сильно во мне было переосмыслено. То есть для меня Прага – это сейчас город, которому я испытываю огромную благодарность и теплоту за то, что он меня принял, не отверг, не отторг. Он мне дал возможность жить, спокойно себя чувствовать, опять-таки чувствовать себя в безопасности, работать и заниматься любимым делом. И чем больше времени проходит, тем больше времени я к нему, конечно, прикипаю, да. То есть я понимаю, что если, допустим, вы меня спросили бы 3 года назад, да, останусь ли я в Праге, что там я хочу, я бы сказала, вот не знаю, там, может быть, я уеду куда-то, там, буду смотреть. Вот чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что да, этот город тоже становится моим. Я к нему привыкаю.
0: Ну, то да, другая оптика. Интересно, что да, в предыдущем выпуске мы говорили с Артемием Троицким, который совершил обратный переезд. Он ребенком жил в Праге с родителями, которые работали в проблемах мира социализма. И потом он приехал в Москву. И ему-то Москва после Праги, уютной Праги европейской, показалась грязным, шумным и бестолковым городом. Очень интересно, а у вас наоборот. А, кстати, вы знаете такой исторический факт? Коллекция, ну, не совсем бесполезных фактов, что датировка Казани, она основана на Праге. Потому что первое историческое свидетельство – это то, что в Казани нашли чешскую монету с святым Вацлавом. Княж Вацлав, 929 года. Вот, и за счет этого Казань может считаться старше Москвы.
1: Я знаю, конечно же, Сергей, эту историю, потому что в 2005 году широко праздновалось тысячелетие Казани. Вот тысячелетие было как раз... Этот возраст был установлен благодаря этой монете святого Вацлава, которая сейчас хранится в чешском парламенте. И я тогда, как журналист, я жила тогда в Казани, работала на ГТРК «Татарстан», я, конечно, освещала все вот эти вот масштабные мероприятия. У меня даже дома у родителей есть медаль, такая вот памятная медаль, тысячелетие Казани, которую мне там вручили на каком-то мероприятии, как журналисту, который освещал вот всю эту вот этот весь грандиозный масштаб.
0: Последний вопрос, да. Идентичность все-таки. Мы поговорили о всех более-менее местах, через которые прошла ваша жизнь. Кем вы себя в первую очередь чувствуете? Казанкой, татаркой, москвичкой, прожанкой? Кто вы?
1: Я татарка. Я, конечно, 100% татарка. Я никогда не ощущала, кстати, себя русским человеком, даже в советские времена. Ну, а сейчас-то тем более. Да, ну, в первую сейчас, очередь, да. Я татарка, живущая в Праге.
0: Понятно. Тем не менее, живущая в Праге, ну, как я понимаю, гештальт Казани не закрыт, и что не мешает нам помечтать о том времени, когда, возможно, она станет столицей новой преображенной России. Это был подкаст «Код города». В студии был Сергей Медведев, и нашим гостем была Фрида Курбангалиева, журналист и публицист. Оставайтесь с нами на Радио Свобода. Услышимся через неделю.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
17: Привет, друзья меломаны! Это «Музыка на свободе», у микрофона Артемий Друицкий, выпуск номер 261. Сегодняшние хедлайнеры — это довольно экзотические артисты 60-х-70-х годов, проживающие в Перу, Венесуэле, Эквадоре. В общем, я вас с ними познакомлю. Наверняка никого из них вы не знаете, но музыка у них отличная. Ну, а начнет сегодняшнюю программу моя любимая ливерпульская группа всех времен и народов, за исключением The Beatles, разумеется, и это трио Clinic. Да, Эйд Блэкберн, Джонатан Хартли и их меняющиеся партнеры. Потрясающая группа, очень я ее люблю. Существует она, ну, по крайней мере, пластинки выпускает где-то с 2000 года. С тех пор вышло 9 альбомов у Клиники. Последний из них называется «Fantasy Island», то есть «Остров фантазии», имеет подзаголовок «Tropical Espionage» — «Тропический шпионаж». Ну что ж, слушаем заглавную песню.

0: Клиник
1: из Ливерпуля Fantasy Island. Заглавная песня с 9-го альбома этой великолепной группы, стиль которой, в общем-то, определить невозможно, но на этом альбоме они склонились куда-то в сторону музыки в стиле экзотика. Ну, если говорить об экзотике, самым экзотическим, наверное, артистом из Российской Федерации являются различные артисты из Тувы. Знаете вы, конечно, Ядха и Альберт Кувезин, возможно, знаете Хунхурту, а также есть еще знаменитая Сайнхонным Челак, которая живет, по-моему, в последнее время в Австрии, хотя где она только не жила. Вот, но с российскими музыкантами тоже записывается. В частности, вышел альбом Ethno-Tribal BPM, который весь такой сэмплированный, электронный, техно-танцевальный, и на нем присутствуют треки Сайнхо в ремиксе различных наших российских музыкантов. Ну, из тех, кого я знаю, это только группа Физарум, но их трек мне как раз не показался особо интересным, зато понравился трек под названием «Time Style», где Сайнхо микширует Александр Зайцев.

Сайнхой, Александр Зайцев. Запись 2019 года в городе Санкт-Петербурге была сделана. Альбом Ethno-Tribal BPM. Теперь хотел бы познакомить вас с одним довольно экзотическим американским типом. Зовут его Дакс Риггс. Он родился в 1973 году в Луизиане и пишут «swamp rock», «болотный рок», хотя на самом деле начинал во всяких металлических группах «death metal», «doom metal» и так далее. Но потом стал играть что-то более вменяемое. И я бы сказал, что, конечно, на человека очень сильно находится под влиянием покойного Джима Моррисона. То есть все песни у него исключительно о смерти, насилии, крови и прочее, и прочее. Ну вот послушаем сейчас две песни Дакс Риггса с двух его альбомов. Сначала альбом 2010 года, который называется «Say Goodnight to the World». И темпераментная песенка под названием «Grave Dirt on My Blue Sweat Shoes», то есть «Могильная грязь на моих синих замшевых ботинках».

Dax Riggs, «Могильная грязь на моих замшевых синих ботинках» с альбома «Say Goodnight to the World». Это был 2010 год, но в последние годы у Dax Riggs ничего нового не выходило. То есть вот эти два альбома — это мои находки из последней американской поездки. Следующий альбом 2007 года называется, очень типичное название, «We Sing of Only Blood or Love». «Мы поем только о крови или любви». Ну, и с этого альбома я выбрал трек «Night is the Notion». «Ночь — это концепция».

Dex Riggs, Night is the Motion, с альбома «Мы поем только о крови или любви». Но следующая группа гораздо более позитивная. Две славянские девушки, Дагмара Григорович, полька, и Дана Веницка, украинка, вместе дуэт Дага Дана. Но это не совсем дуэт. Две девушки — это фронт-вуменши-солистки, с ними еще имеются польские инструменталисты-музыканты. Пятый альбом вышел у Дага Дана, называется «Тобе», то есть «Тебе». Да, песни исполняются попеременно то на польском, то на украинском языке. Я выбрал украинскую песню, она называется «Гойти наше пані».

Дагадана – польско-украинский дуэт и их пятый альбом «Тобе». Ну вот, а теперь обещанная южноамериканская экзотика. Мы с вами уже неоднократно обращались к различным релизам замечательного лейбла «Аналог Африка». Ну, лейбл этот сначала специализировался и фокусировался исключительно на африканских архивах, но затем распространился и на Латинскую Америку. И тоже там занялся глубоким бурением тамошней интересной музыки 60-70-х годов. Одним из результатов стал выпуск альбома «Сатурно 2000 La Rebajada de los Sonideros 1962-1983. Что такое Sonideros? Sonideros — это музыкальное движение в Латинской Америке, существовавшее как раз в 60-70-е годы. То есть это такой как бы латинообразный, инструментальный в основном рок. Электрогитары, электроорганы, и все это в смеси с кумбией, с сальсой и так далее. Намного сложнее объяснить, что такое «la rebajada». «Rebajada» — это в переводе с испанского буквально означает «понижение». Вот «rebajada» — это был такой локальный стиль этих самых «Sonideros», когда они отходили дальше от рока, от всякого там гаражного шума, исполняли музыку чуточку более как бы задумчивую, скажем так. И сейчас послушаем представителей этого самого стиля. Начнет группа «Los Feos». В переводе можно перевести как «страшилы» или «уроды», как-то так. Это группа перуанская из замечательного города Икитос, в котором я был. Это в верховьях Амазонки, потрясающие абсолютно места. Лидер группы Рауль Ерена Васкес. И на сборнике имеется их трек под названием «Feito Parandero», запись 1970 года.

слушаем пьесу «Инфинито». Она с одноименного альбома, который был переиздан в 2021 году.

Гуго Бланко и его странствующая арфа «Инфинито» называлась эта пьеса. Там же, кстати, имеется еще, я обратил внимание, на альбом под названием «Лече конденсада» — «Сгущенное молоко». Надо будет как-нибудь раздобыть эту запись. Поехали дальше. «Хуниор и су экипо», то есть «Младшенький» и его группа, это уже эквадорский ансамбль с альбома 79 года «Ритмо, вино и амор». Аналог «Африка» для своего сборника «Сатурн-2000» выбрала отличную пьеску под названием «Лаборачита», то есть «Пьянчушка» женского пола.

Junior y su equipo из Эквадора La Borra Chita. Ну и закончим мы знакомство с компиляцией Saturn 2000 La Rebajada de los Sonideros 6283. Закончим выступлением ансамбля Los Ecos. Ну, Los Ecos — это как бы эхо во множественном числе. Ну, тут, надо сказать, было мне сложно идентифицировать, потому что есть два южноамериканских ансамбля того периода с одинаковым названием Los Ecos. Одни из Боливии, из боливийской столицы Ла-Пас, и они играли гаражный рок, худрук Овидио Гутьеррес, и, что еще интересно, барабанщицей в этих Los Ecos была 11-летняя девочка по кличке Терсо. Ну и вторые Los Ecos, и я думаю, что речь идет все-таки о них, поскольку они ближе по стилю как раз к Sonideros. Это группа из Перу, из перуанской столицы Лима. У них вышло 5 альбомов в период с 1973 по 1980 год. И в частности, вот эта вот пьеска под названием «La Fuga del Bandido». Я считаю, абсолютный психоделический шедевр. Вышла в 80-м году в качестве второй стороны сингла «Cumbia Explosiva».

Лос-Экос, скорее всего, из Лимы, что в Перуанской республике «Бандитская фуга». Так называлась эта изумительная пьеса. А все вместе это был сборник «Сатурно» 2000 «La Rebajada de los Sonideros» 62-83. Поехали дальше. Очень интересный новый релиз лейбла Mute Records, вам всем прекрасно известного по Depeche Mode, Нику Кейву и прочим. И это, по-моему, первая африканская пластинка на Mute. Desire Marea — это половина южноафриканского рэп-дуэта Фака, потрясающий, кстати говоря, вокалист, и его первый альбом. Называется Desire, и с него песня исполняется на зулусском языке, называется Зибуиле и Зимакаде, что означает «Боги вернулись».

Дезире Морея и его первый альбом «Desire» на Mute Records. Еще одни дебютанты, и это американский дуэт «Магдалена Бэй». Это уже такой чистый электропоп или даже неодиско. Продюсер, аранжировщик, инструментальщик Мэтью Левин, солистка и автор текстов Мика Тененбаум, кстати говоря, уроженка Аргентины. Первый альбом Магдалена Бэй называется «Mercurial World» — «Изменчивый мир», почти по машине времени. Слушаем песню «Something for two» — «Что-то для двоих».

0: Magdalena Bay, американская группа, и их дебютный альбом Mercurial World. Группа, кстати говоря, из Лос-Анджелеса, хотя основана была в Майами. Следующий наш альбом, ну, можно сказать, это уже у нас начинается долгий марафон лучших альбомов года. Гийом Луазион. Так зовут французского электронщика, который раньше работал в основном, кстати говоря, в Бельгии вместе с Эктором Зазу, Бонни Бикай, у него была еще группа под названием CY1 и так далее. Выпускает он пластинки, но довольно редко, поскольку в основном занимается композиторской и даже преподавательской работой. Но, тем не менее, 7 сольных альбомов у него вышло с 1994 года, начиная. Альбом 2022 года называется «Коллапсус». Это совершенно блестящая пластинка. Я бы сказал, по крайней мере, претендент мой на электронный альбом года. Слушаем с него песню «Мента» «Cops Song». Поет один из солистов, там их довольно много, где-то полдесятка. Один из солистов — немец Бен Риттер.
1: Ich bin ein Kopf in einem Pontiac. Fahr ich in der Stadt herum,

dann ein paar Büchsen Butts und gehe dann tief schlafen.

Ментовская песня Гийом Луазион из Парижа. Голос был немца Бена Риттера, альбом «Коллапсус». Очень всем рекомендую. И завершает нашу сегодняшнюю программу очень странная финская группа «Имандра», которая выпустила альбом «Кантелетер», то есть «Певец», и это поэмы финского классика XIX века Элиаса Лонрота, ну, естественно, в современном исполнении. У «Имандра» это третий альбом, предыдущие два я не уверен, что я слышал, но вот этот альбом очень странно. Я даже затрудняюсь определить, что это за стиль. Композитор и вокалист Микко Леппинен. И слушаем песню «Сортунот Ани», «Рухнувший Ани». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Слушайте на Радио Свобода. Читайте плейлисты и тексты. Всем счастливо. Пока.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
5: Ну, Путин всегда был, он и есть, и он и будет.
6: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
7: Будет экономического роста?
6: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
8: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
10: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
9: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
11: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
10: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
12: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
13: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
9: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
14: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
10: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
15: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
9: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
16: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
10: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
17: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем
7: родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
9: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
10: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
9: «Человек имеет право».
17: Я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведения Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
18: De la gaviota del propio Chekhov.
19: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
20: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
19: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
21: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, которым я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия в ансамбле. А театр – это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии, я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и которого в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса я поставил с огромным успехом шоу, еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить «Дон Кихота» в России.
19: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита. Жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. Это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением, нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
20: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
19: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре Алькала он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре Вальенклана. Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
20: Мне позвонили из Международного университета Ла Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали: «Мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти. Что бы мы могли сделать?» Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить «Вишневый сад». Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение. Ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха».
19: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Виктор Черецкий. Памяти Анхеля Гутьерреса. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.

0: как бы коммерческого занятия, все-таки занимался продажей книг. И поэтому я думаю, что частью этого было именно переводы, потому что этот маркет, эта биржа литературы была наполнена английскими книгами, французскими книгами. И нужно понять, что в этот момент все-таки русской литературы как таковой на Западе не было. Никто не знал, что такое русская литература вообще. Был Тургенев где-то в конце прошлого 19 века, может быть, в 70-х годах 19 века. Он популяризировал, но это было на французском языке. Английских переводов русской литературы практически не было. Поэтому я думаю, что...
1: Что же, Достоевского, Льва Толстого и Чехова не переводили?
0: Нет, конечно, нет. Толстого переводили в то же время, когда он писал, но переводила Констанция Гарнет.
1: А мы про нее еще ничего не знаем.
0: Да, мы еще ничего про нее не знаем, да. Но в Америке не было переводов вообще. То есть переводы были только английские переводы. Американских переводов вообще не было. Была одна дама, мы вспомним про эту даму, а больше все. Больше ничего не было.
1: А что это значит? Английские переводы были, а американских нет. Какая разница? На российский слушатель, русский слушатель не поймет.
0: Это очень интересный вопрос. Дело в том, что американский и английский, так же, как австралийский и английский, так же, как южноафриканский и английский, отличается от британского английского. Отличается в словах, отличается в лексиконе, отличается в идиомах, отличается вообще в выражениях. Американский читатель привык к своей довольно аскетической литературе, то есть литературе, в которой идет действие, в которой описаний гораздо меньше, чем вы увидите это у британских писателей. Вот. Это происходило с начала американской литературы. Поэтому я думаю, что на американском рынке в этот момент, во-первых, не было популяризации русских писателей, потому что уже популяризация пошла уже в 20-30-х годах 20 века, когда Хемингуэй сказал, что его тот же Толстой его перепахал в переводах английских писателей, английских переводчиков. Вот. И поэтому я думаю, что ему было интересно, он хотел этим заниматься, и вместе с тем он увидел в этом рынок.
1: Кто же был на этом рынке до и во время Гурнея?
0: Вот несколько имен. Изабель Флоренс Хепгуд. Примерно в конце 19 века эта дама, она была исключением из правила английских переводчиков, она была американка, и она была писательница и переводчица русских текстов. В 1886 году Хепгуд выпустила переводы Льва Толстого. Это при жизни Льва Николаевича «Детство, отрочество и юность» и Николая Гоголя «Тарас Бульба» и «Мертвая душа». Хепгуд особенно интересовалась русским языком и даже наняла русскоязычную даму, чтобы та помогала ей достичь беглости в разговорной речи. Потом она путешествовала по России, где встречалась с деятелями культуры и представителями высшего духовенства, в частности, с обер-прокурором Святейшего Синода Константином Победоносцевым. Во время первой своей поездки она провела несколько недель с писателем Львом Толстым в Ясной Поляне и продолжила публиковать переводы его произведений. Был ли он на американском рынке, я, честно говоря, думаю, что он об этом просто не думал, потому что они продавали эти книги в основном в Европе. И еще такая пара, Эймлер и Луиза Мод. Они были английские переводчики Льва Толстого, и они были друзьями Льва Николаевича Толстого. Они какое-то время прожили в его усадьбе, и он даже написал такую первую английскую биографию Льва Толстого, «Жизнь Толстого». Они прожили много лет в России, и потом остаток жизни уехали обратно в Англию, занимаясь переводами произведений Толстого и пропагандируя общественный интерес к его творчеству. Вот как раз их переводы – это первые переводы, настоящие первые переводы Толстого, коммерческие переводы в Англии, и которые попадали в Америку.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Забытое имя». Писатель и переводчик Бернард Гурней. Рассказывает американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Несколько биографических слов о Констанции Гернет, если можно.
0: Констанция Гернет родилась в середине 19 века, чуть-чуть позже середины, 60-х годах 19 века, и прожила очень длинную жизнь. Она прожила до 1946 года. Она родилась в Брайтоне. Брайтон – это, как вы знаете, курортный городок в Англии. И была шестым из восьми детей адвоката Дэвида Блэка. Сначала она получила образование в средней школе Брайтона, затем она изучала латынь и греческий язык в колледже Кембриджа. На минуточку, девушка занимается в конце XIX века в Кембридже. Это уже большое достижение, получая государственную стипендию. После колледжа она переехала в Лондон, где начала работать гувернанткой, а затем библиотекарем в библиотеке Народного дворца. Через свою сестру Клементину она познакомилась с доктором Ричардом Гарнетом, тогдашним хранителем печатных материалов в Британском музее, и его сыном Эдвардом Гарнетом, за которого и вышла замуж. Летом 1891 года, будучи тогда беременным единственным ребенком, муж ее познакомил ее с русским ссыльным, такой революционер был Феликс Волхонский, который начал обучать ее русскому языку, чтобы отвлечь ее от беременности. Ей очень понравилось это, и ей стало интересно. Он также познакомил ее со своим товарищем по ссылке и коллегой Сергеем Степняком, которого мы знаем как Степняк Кравчинский, и его женой Фанни. Вскоре после этого Гарнет начала работать со Степняком, переводя русские произведения для публикации. Ее первыми опубликованными переводами были «Обыкновенная история» Ивана Гончарова и «Царство Божие внутри нас» Льва Толстого. Этот текст Льва Толстого был опубликован во время ее поездки в Россию в начале 1894 года. После посещения Москвы и Санкт-Петербурга она отправилась в Ясную Поляну, где познакомилась с самим Львом Николаевичем, хотя последний выразил заинтересованность в том, чтобы она переводила больше его религиозных произведений, она уже начала работать над романами Тургенева. В течение следующих четырех десятилетий Гарнет выпустила англоязычные версии десятков томов Толстого, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Тургенева, Островского, Герцена и Чехова. Всего в ее переводческом багаже 71 том переводов. «Бедная мисс Гарнет», — восклицает один из современных критиков. «Переводчики влачат жалкое и тревожное существование после ее смерти. Переводчиков вечно то возносят, то низлагают, то придираются и, наконец, свергают. Объекты их внимания страшатся их служения. Как литературное достижение Гарнет, возможно, и была второстепенной, но вклад ее был огромен. С ее бледными водянистыми глазами и седыми волосами, собранными в шиньон, она была благородным олицетворением неутомимого трудолюбия. Чтобы перевести Гарнет на сегодняшний язык, это Google Translate».
1: Понятно. Давайте не забудем, кто же герой нашего сегодняшнего разговора, Бернард Гурней, и что он думал о деятельности Гарнет. Ведь ему пришлось вынимать меч из своих ножен и сражаться против ее деятельности, отвоевывать себе рынок, да?
0: Совершенно верно. Дело в том, что хотя Гурней и любил литературу, и любил этим заниматься, и любил переводить, все же это был рынок, и рынок был уже заполнен. Значит, нужно было искать ниши, и одной из ниш, которой он занимался, это низложением этой дамы, низложением ее этого огромного творческого наследия. Перевод значения Гурнея – это должен был быть звук, ставший видимым. Читатель должен понять писателя, его дух. И этот видимый звук часто служит Гурнею поводом для жалоб на монополию Констанс Гарнет на рынке переводов, успех которого он приписывал исключительно праву общественного достояния и отсутствию авторских отчислений. «Она моя черная бета, бет-нуар», писал он Марку Слониму в конце 40-х. Своим избранным друзьям Гурней даже отправил брошюру, которую назвал «Гирляндами Гарнет».
1: А что же сам Гурней? Вот он так блестяще, иронично, язвительно, сардонически комментирует переводы Констанции Гарнет. А сам-то он чего стоил? Хороши ли его собственные переводы? Что о них говорили современники?
0: Гурней стал одним из ведущих переводчиков классической и современной русской литературы. И его переводы включали таких авторов, как Бунин, Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Тургенев, Мережковский, Пастернак, Всего насчитывается 68 русских и советских писателей, переводы произведений, которые были изданы, и еще 28, переводы которых хранятся в архиве в библиотеке Университета штата Пенсильвания. Всего в его архиве насчитывается 93 ящика с произведениями, рецензиями, переводами, перепиской и всевозможными документами.
1: Какие это годы?
0: Начиная с 20-х годов и заканчивая концом 70-х годов.
1: Что говорили о переводах Гурнея профессионалы, эксперты?
0: Ну, во-первых, переводами Гурнея восхищался Набоков, а Набоков сам был переводчиком. То есть Гурней был переводчиком тех, кто хотел именно быть на маркете английской литературы в Америке и в Англии. Такими людьми были в то время, 20-30-е годы, Куприн, Мережковский, Арцебашев. Это были как бы герои его романа. Также он переводил Горького.
1: Интересно, а был ли в личном плане Гурней знаком с русскими писателями?
0: Известно, что в 30-е годы Гурней посетил Европу и лично встречался с Мережковским и Куприным. Его переводы Мережковского до сих пор печатаются, и так же, как и переводы Куприна. Кстати, «Яма Куприна» – последние переводы где-то даже начало 2000-х годов сейчас.
1: Если вы называете такое фантастическое количество ящиков с переводами, я понимаю, что это рукописи, они объемные, это означает, что был и рыночный успех. Это значит, что издатели выбрали, отметили Гурнея. Смог ли он вытеснить писучую Констанцию Гарнет с этого рынка?
0: Нужно честно сказать, что нет. Констанция Гарнет издается до сих пор. Несмотря на всю Google Translate сущность ее переводов, к сожалению, она настолько вошла в русский этот багаж всех английских и американских писателей, благодаря также Диджей Лоуренсу, благодаря Конраду и также благодаря Хемингуэю. Хемингуэй читал все русские книги в ее переводах. И это то, что перепахало Хемингуэя. Так что...
1: Что было бы с ним, если бы он читал Гурнея? А просто заколосилась бы роща. Не просто было бы перепахано.
0: Но не было бы тогда Хемингуэя. Потому что то, что она переводила, это дословный перевод. И если мы, конечно, берем, например, того же Толстого, который, например, там у него есть хорошая сцена в балете. В «Войне и мире». Там сцена, которая технически описывает балет. У Гарнет эта сцена ровно указание, как строить здание. Это просто руководство, как заниматься балетом. И то, что Толстой передал, это Толстой хотел это передать, в принципе, но как переводит это Гарнет, и это можно просто печатать как руководство.
1: Игорь, вы обещали, когда мы с вами обсуждали идею этого разговора, рассказать о взаимоотношениях с Владимиром Набоковым. Гурнея и Владимира Набокова. Вы говорили, что Набоков признавал его переводы, а получилось ли что-то из их совместной деятельности?
0: Я хочу еще сделать шаг назад и сказать два еще слова о Гарнет. Это очень важно. Важно то, кто не признавал ее переводов. И это два столпа русской литературы – это Набоков и это Иосиф Бродский. Иосиф Бродский просто ее не переносил. А Набоков говорил, что это просто ширпотреб, и был на Конрада очень зол, когда тот говорил, что именно Гарнет подарила ему русскую литературу. А Набоков сказал, что эту шутку он никогда ему не простит. Набоков и Гурней, вероятно, познакомились сразу же после приезда Набокова в США. А он приехал в начале 40-х. Об этом свидетельствует авторская копия письма из моего архива. Письмо Гурнея Набокову говорит о том, что последний, вероятно, попросил Гурнея перевести «Защиту Лужина». К сожалению, мы не знаем, почему это не осуществилось, поскольку роман «Защита» был напечатан почти через 20 лет в переводе самого Набокова. Но мы знаем точно, что Набоков позитивно отзывался о переводах Гурнея, ставил его переводы очень высоко, во всяком случае, гораздо выше гарнетовских. Но самое интересное мне – это то, что оба писателя, оба русскоязычных писателя пишут письма друг другу на английском языке. Вот это письмо Гурнея Набокову в моем переводе с английского.
1: 12 августа 1943 года. Уважаемый господин Набоков, спасибо за ваше последнее письмо. Дата меня пугает, поэтому я не буду ее упоминать, а просто извинюсь за задержку с ответом. Я прочитал, как по работе, так и для собственного удовольствия, отсюда и задержка, «Защиту Лужина», и считаю ее одной из самых любопытных книг в мире. А любопытные книги – это мое пристрастие. Я не Алехин, я предпочитаю неординарность, но техническая часть книги не будет слишком сложной. Я также думаю, что она будет интересной, и скоро ее можно будет перевести на английский. Остальное дело ваших издателей, от которых я пока ничего не слышал. Мой последний срок – 26 августа. После этого моя ежегодная хиджра, аллергия, связанная с аллергической лихорадкой, но почта придет довольно быстро. Вероятно, у меня больше никогда не будет возможности написать что-то оригинальное. А как насчет подвига или приглашения на казнь? Я отправляю копию в Alta Lodge. Alta Lodge – курортное место в горах штата Юта, куда Набоков ездил с 41 по 53 годы. Там он писал «Лолиту». Пожалуйста, сообщите мне, куда вернуть книгу. Еще раз спасибо за возможность ее прочитать. С уважением, 4905 Surf Avenue, Гейт, Бруклин, 24, Нью-Йорк, Нью-Йорк.
2: Не срослось, что называется, да?
0: У меня есть несколько предположений. Первое предположение – это не то, что перевод Гурнея не удовлетворил Набокова. Может быть, это и так, но мы не знаем об этом. У меня предположение, что это издатели не взяли эту книжку. Опять же, мы не знаем, что произошло. Это я вообще нигде не читал об этом, и я пытался найти судьбу «Защиты». Ведь у Набокова начало складываться все после «Лолиты». То есть, когда «Лолита» стала огромным его достижением, то стало печататься все, буквально все, что выходило из-под его пера. Вот, и все ранние произведения, и все поздние произведения. Поэтому вначале он, я так думаю, что у него были проблемы с нахождением издателей.
1: Вы чуть-чуть намекнули уже, и я хотел бы, чтобы мы в нашем разговоре это не забыли. Гурней как писатель, как оригинальный автор, какое наследие оставил он?
0: К сожалению, небольшое наследие, и он был такой заядлый шекспировед. Кроме всего прочего, ведь его фамилия была Бронштейн, но он взял фамилию Гурнея. Этот Гурней – это персонаж. Это персонаж английского, такого старого английского дэнди начала 19 века. И он взял это имя, Гилберт Гурней, у автора автобиографического романа, который называется «Гилберт Гурней», Теодора Хука. Теодор Хук был дэнди начала 19 века, который был известен своими проказами, своими розыгрышами, и он написал несколько автобиографических произведений, которые были немножко такие с небольшим таким вкусом Шекспира. Вот тоже любил очень Шекспира. Гурней очень много взял у Теодора Хука, очень много взял у Шекспира. Он полюбил весь корпус этой британской литературы со времени Шекспира до середины XIX века и писал в этом стиле. У него был роман

0: его магазин в каком городе?
1: В городе Нью-Йорке, на Манхэттене, прямо в центре Манхэттена, на 7-й авеню.
0: Что-то осталось от этого заведения?
1: К сожалению, ничего не осталось. А сын его, к сожалению, расстался с этим издательством и с этим магазином. А все, что там было, все ушло в университет Филадельфии.
0: Где вы в архиве и познакомились с этим человеком?
1: Где в архиве я познакомился с этим человеком, да.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Забытое имя». Писатель и переводчик Бернард Гурный. Рассказывал американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Исполняется 2 года со времени кончины советского театрального деятеля испанского происхождения Анхеля Гутьерреса. Испанский ребенок, он оказался в СССР в 6-летнем возрасте, учился в школе, получил театральное образование в московском ГИТИСе, где затем преподавал в течение 18 лет. Работал театральным режиссером, стоял у истоков создания театра на Таганке, снимался в кино. Вернувшись на родину, Гутьеррес основал в испанской столице театральную школу и театр имени Чехова. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий, хорошо знакомый с Анхелем Гутьерресом.
2: Анхель Гутьеррес всегда называл себя ребенком войны, гражданской войны в Испании. Ведь именно эта война определила всю его дальнейшую судьбу. Выходец из бедной семьи, живший в глубинке и вынужденный работать с 4 лет отроду, он неожиданно оказался в совершенно ином, неизвестном мире. Вместе с тысячами других испанских детей Анхель был эвакуирован из района боевых действий и оказался в Советском Союзе. Впрочем, вот что рассказывал сам Анхель о своем детстве. Общались мы с ним как по-испански, так и по-русски.
3: Я жил в горной деревушке в провинции Астурия. Помогал местному пастуху смотреть за овцами. Без башмаков, вечно голодный, тем не менее, как большинство сверстников, я был вполне счастлив. Но однажды, это было во времена войны, меня отвезли в город Хихон. Там мы попали под бомбежку. Через некоторое время всех детей отвезли в порт и посадили на китайский грузовой пароход. Не знаю, как мы смогли перенести это плавание. Нас загнали в трюм, мы были как сардины в консервной банке. Дети плакали. На следующий день прибыли во Францию. За нами пришли русские моряки. Один из них, который показался мне огромным, перенес меня на руках на советский корабль. Нас разместили по каютам. На кроватях были белоснежные простыни. Я до этого на таких простынях никогда не спал. Нас окружили такой заботой, таким теплом, что мне казалось, что мы очутились прямо-таки в раю.
2: О том, как в 1937-38 годах встречали пароходы с испанскими детьми в Ленинградском порту, мне доводилось слышать от многих детей войны. Для них это первое знакомство с Россией стало одним из наиболее ярких жизненных впечатлений. Анхель Гутьеррес не был исключением. Вот его рассказ на эту тему.
3: Мы прибыли в Ленинград, нынешний Санкт-Петербург. В порту оказалось целое море людей. Оркестр, знамена, цветы, дети, пионеры. Мы подняли кулаки и сошли с корабля, распевая песню революционеров-астурийцев «Вперед, батальон Максима Горького». Люди встречали нас со слезами на глазах. Я открыл для себя в это время, что такое человеческая солидарность. Это главное. Я, 6-летний, вечно голодный, бедный пастушок, убежавший от бомб, оказался окруженным таким вниманием и любовью. Меня обнимали, дарили конфеты. Такое может только сниться. Так нас встречали в неизвестной чужой стране, фактически на другой для нас планете. И Санкт-Петербург, Ленинград, стал навсегда моей малой родиной в России. Ленинграду, que es mi
2: primera patria en Rusia. В школе-интернате, открытом в Ленинграде специально для испанских детей, Анхель Гутьеррес увлекся музыкой и рисованием. Он пел в школьном хоре, учился игре на рояле в городском дворце пионеров. Вторая мировая война

0: прервал эти занятия. Вот отрывок из воспоминаний режиссера, на этот раз по-русски.
1: Война началась, и первое время нам пришлось быть в Ленинграде, блокаду ленинградскую. И мы с крыш с удовольствием кидали на землю зажигательные бомбы. Там песком их обсыпали, чтобы не горели. Баррикады делали, девушки в госпиталях. Вот старшие друзья, которым по 18-19 лет, ходили добровольцами на войну, пели песни. Мы, говорит, вернемся орденоносцами, все героями, мы спасем от фашизма мир и Испанию.
0: В конце концов, испанских детей эвакуировали из Ленинграда на Южный Урал. Правда, ненадолго. Урал запомнился Анхелю своими морозами и простудами, от которых он часто страдал. От верной смерти юного испанца спасла воспитательница. Когда он в очередной раз тяжело заболел, она продала свои кольца и смогла купить мальчику лекарства, молоко и мед. Несмотря на все злоключения, Гутьеррес никогда не жаловался на тот период своей жизни. Наоборот, он считал, что невзгоды, перенесенные в юности, лишь закалили его характер, помогли в дальнейшем преодолевать трудности.
2: Воспитываться в годы войны, в борьбе, испытывать с детства голод, холод, все пережитое мне пригодилось, стало жизненной школой. Мы работали на лесозаготовках с пилами и топорами. Боролись с холодом зимой и тучами комаров летом. Мы отправлялись в военный госпиталь и организовывали там концерты, пели и танцевали. На вырученные на заготовках деньги мы купили танк и назвали его «Пассионария» в честь лидера компартии Долорес Ибаруи. Война воспитала в нас мужчин.
0: В 43-м году период эвакуации завершился. Детей перевезли на новое место жительства, на этот раз в Подмосковье. Анхель продолжил учиться в школе, заниматься музыкой и рисованием. Кроме того, переезд оказался судьбоносным. Анхель Гутьеррес.
2: Рядом с интернатом находился дом творчества кинематографистов. Они часто приходили к нам. А мы выступали перед ними с концертами, пели испанские песни. Однажды вечером на встрече с кинематографистами, среди которых был Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Сергей Герасимов и другие великие мастера кино, нас стали спрашивать, кем бы мы хотели стать. Когда очередь дошла до меня, я ответил, что не знаю, чем заняться, хотя должен определиться, поскольку скоро закончу школу. Сказал я ей о том, что мне нравилось рисовать и музицировать. И тогда присутствовавший на встрече Марк Донской сказал, что есть профессия, в которой мои увлечения могли бы пригодиться. Это универсальная профессия. Я спросил, что же это за профессия. Мне ответили – кинорежиссер.
0: Идея стать кинорежиссером очень понравилась Анхелю. Но овладеть этой профессией он сразу не смог. Для начала требовалось иметь навыки фотографии, которых у него не было. Тогда юноше посоветовали поступить в ГИТИС, что он и сделал. Правда, приняли его в порядке исключения, ведь для учебы на театрального режиссера требовался стаж работы актером, которого у Гутьерреса тоже не было. После окончания института испанец провел 3 года в Таганроге, где поставил 8 спектаклей. С 1956 года и в последующие 18 лет он, вернувшись в столицу, преподавал в ГИТИСе. Параллельно ставил спектакли в «Цыганском Ромен» и в других театрах, закончил, наконец, высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Сыграл в качестве актера в ряде фильмов, в частности «Салют Мария» Иосифа Хейфица и «В зеркале» Андрея Тарковского. Так что в кино он все же пришел, но театр навсегда оставался его основным занятием и в России, а затем и в Испании. Что означало для Гутьерреса театральные
1: искусство?
2: Этот вопрос всегда заставлял меня задуматься, ведь это не простой вопрос. Театр для меня – это самое глубокое отражение жизни. Я больше русский, чем испанец. Я сформировался как сознательный человек, открыл глаза на мир в России. Помогли мне в этом Достоевский, Пушкин, Толстой, Чехов, Чайковский, Мусоргский и другие. Это имена великого культурного наследия России, деятелей литературы и музыки, которые сильно повлияли на европейскую и мировую культуру.
0: Между тем, Анхель Гутьеррес оказался в самом центре бурной культурной жизни Москвы в период так называемой «хрущевской оттепели». Судьба свела его тогда со многими выдающимися деятелями культуры, в основном молодыми режиссерами, актерами, писателями, поэтами, учеными. Они собирались дома у Валентины Мартьяновой, актрисы, режиссера и театрального педагога, которую молодежь очень любила, но за глаза из-за разницы лет называла старухой.
1: Дружили, встречались каждую субботу или пятницу у старухи, у Валентины Ивановны Мартьяновой. И она меня очень любила, и у нее дома мы каждую субботу встречались. Без водки, без вина, на чай. Круглый стол огромный, под абажуром, и мы там спорили, говорили о поэзии, о театре. И туда Федин приходил часто, Тушенко. И это была наша группа постоянная. Володя Высоцкий, Роберт Рождественский. И пели, и спорили, о судьбах мира, о будущем России, Советского Союза, о роли искусства, и о смысле жизни и так далее. Читали Пастернака, запрещенного тогда, доктор Живаго. Читали первые, только вышел и «Один день» Ивана Денисовича. Начали Библию читать, начали Баха слушать серьезно и так далее. В общем, начали самообразовываться. И один из вопросов, который всегда мы пытались решить, в чем смысл жизни, и пришли к выводу тогда, я помню, мы были молодые, влюблялись. Пели, пили, верили, что можно изменить мир, и у нас были идеалы. И помню, что тогда мы пришли к выводу, что смысл жизни состоит в постоянном самоусовершенствовании. Вот в момент, когда наши глаза открылись, и наши души, и мы начали мыслить самостоятельно, и уже не принимали этот строй, ни его политику, и спорили о том, почему могло случиться вот этот культ Сталина, почему могло это случиться.
3: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
0: Своему другу, режиссеру Юрию Любимову, Гутьеррес помогал с кадрами для театра на Таганке. Привел туда Валерия Золотухина с Ниной Шацкой, потом Леонида Филатова. По просьбе Андрея Тарковского испанец устроил к Любимову Владимира Высоцкого.
1: Когда Высоцкого выгнали из театра Пушкина, мне звонит Тарковский и говорит: «Анхель, дорогой, Володю выгнали из театра, надо что-то делать, помоги. У тебя там знакомый, надо устроить его». И я сказал: «Ну, это завтра же я сделаю». Но я знал, как Володя поет. И я знал, что Любимову нужны такие актеры. Я привел его к Любимову, он говорит: «Ну, ты поешь?» И он говорит: «Ну, пою». И говорит: «Ну, спой что-нибудь». И он как запел, говорит: «Ну, могу прочитать там монолог или...» «Не надо ничего, давай, давай ко мне в театр».
0: Кстати, Гутьеррес рассказал мне, что был причастен к роману Высоцкого с Мариной Влади. В 1967 году организовал вечеринку во Всероссийском театральном обществе, где они познакомились.
1: Во время кинофестиваля Макс Леон, корреспондент французской газеты «Юманите», говорит: «Слушай, Анхель, приезжает Марина Влада, пойдем встречать ее в аэропорт, а ты в ВТО займи там стол, и мы прямо туда придем, и позови кого-нибудь из своих друзей, ну, кто поет, потом домой ко мне приедем, и мы проведем хороший вечер, ночь». Я говорю: «Хорошо». И я пригласил Золотухина. Позвонил в театр на Таганку и говорю: «Валера, я не сказал ничего про Марину Влади. Давай после спектакля приходи в ВТО, я тут буду с друзьями, приходи. И, может, Володя, если он свободен, приведи Володю тоже, скажи, что я приглашаю ужинать». И когда уже Марина сидела, уже этот Макс Леон с женой, и приходит Золотухин и Володя Высоцкий. И я помню лицо Володи, когда он увидел Марину. Он побледнел, и уже целый вечер он не сводил с нее глаз. И потом поехали домой к Максу, и до утра пели. Он пел, я пел, Золотухин пел. Но больше всего, конечно, вот это все было внимание на Марину и Володя, который для нее пел, и она влюбилась в него.
0: Особый разговор об отношениях Гутьерреса с Андреем Тарковским. Их дружба продолжалась много лет. Анхелю порой приходилось даже помогать материально другу, когда он оставался без работы по милости советских цензоров. Помогал Тарковскому «Испанец» и в создании фильма «Зеркало», в котором и сам снимался.
4: Тарковского
2: я хорошо знал, часто бывал у него дома. Он мне помогал сокращать и редактировать сценарий, который я написал об «Одиссее испанских детей в России». Фильм должен был называться «Я ходил в море за апельсинами». Встречались не реже 2 раз в неделю. Андрея сводили с ума испанские песни под гитару. Однажды он меня пригласил на просмотр своего нового фильма «Андрей Рублев», который был запрещен и в прокат до поры до времени не выпускался. Фильм произвел на меня огромное впечатление, значительно большее, чем произведения других режиссеров. Помню, что я сказал тогда Андрею: «Как ты смог осилить такую глыбу? Как ты мог создать подобное?» Я был очень взволнован. Я даже встал перед ним на колени, единственный раз в жизни. Тарковского нужно знать. Он говорил и делал только то, что хотел, вопреки всем препонам и запретам со стороны тоталитарного государства и его цензуры. Вспомним хотя бы пролог «Зеркала» с его знаменитой фразой «Я могу говорить». Государство бойкотировало великого режиссера. За рубежом его фильмы получали премии, а в Москве вокруг него было полное молчание. Он испытывал чувство одиночества. К тому же для него часто не было работы. Ведь он отказывался от предложений типа снять фильм о сельхозпредприятии, о доярке, которая перевыполнила 5-летний план Надоев и получила за это награду.
0: Творческая судьба самого Анхеля Гутьерреса в России тоже складывалась непросто. С одной стороны, по его собственным словам, ему повезло. Он преподавал, работал в известных театрах и поддерживал дружеские отношения со многими выдающимися деятелями культуры. С другой, постоянно ощущал давление цензуры, абсурдные придирки и запреты. Так главный режиссер театра Станиславского Михаил Яншин пригласил его поставить дом Бернарды Альбы Гарсии Лорки. Гутьеррес поставил спектакль. Пьеса имела огромный успех. Потом спектакль неожиданно сняли с репертуара. Он якобы пропагандировал аморальный образ жизни. Запреты последовали и на другие спектакли испанца, в том числе и на постановку Луиджи Пиранделло. Анхель Гутьеррес.
1: Это уже брежневское время, очень страшное время. Я поставил «Человек из Ла-Манчи» с моими студентами. Мы играли неделю, потом закрыли спектакль. Потом я поставил Пиранделло в первый. В Советском Союзе я поставил 6 персонажей в поисках автора. И тоже со студентами, выпускники ГИТИСа. И это был страшный скандал. Меня вызывали на Лубянку, хотели вызвать. Я отказался. Мне неинтересно туда. Говорили, что это антисоветчина. Я не знаю, почему. Пиранделло антисоветчина. Ну, спектакль, по-моему, это самый мой удачный спектакль в моей жизни. Он произвел фурор. Те несколько генеральных репетиций с публикой, которые были. И все, вот так. Вот после этого я уже решил уехать в Испанию.
0: По признанию самого Гутьерреса, принять это решение, несмотря на обиды на советскую бюрократию за себя и за близких друзей, ему было сложно по ряду причин.
2: Я не хотел возвращаться в Испанию. Моя родина – Россия. Я люблю Россию, ее леса, ее небо, ее людей. Там был мой дом, мои друзья, моя работа, мой театр. Я был профессором театрального института ГИТИСа. Меня любили студенты, и я их любил. У нас была взаимная любовь. Жизнь была вполне налажена. Я хорошо зарабатывал как профессор и театральный режиссер. Это с одной стороны. А с другой я видел, как советская власть разрушалась на глазах. Повсюду расцветала коррупция и цензура. Это ощущалось даже в стенах института. Все изменилось, все идеалы рухнули. Тем не менее, я колебался, уезжать или нет. Ведь у меня были довольно глубокие корни в России. Это была моя земля.
0: Любопытные истории вокруг уже упомянутого сценария самого Гутьерреса под названием «Я ходил в море за апельсинами». Ему не давали хода 10 лет, хотя работа неоднократно переделывалась по требованию цензуры и в конце концов понравилась в мире кино, включая режиссера Сергея Герасимова. Потом Гутьеррес узнал, что его сценарий стал жертвой вовсе не советских цензоров. Он не понравился жившей в Москве Долорес Ибарури. Она посчитала проблемный фильм ненужным, поскольку он противоречил ее тезису о сугубо счастливой жизни испанской молодежи в Советском Союзе. Но после решения Гутьерреса покинуть СССР, сценарий неожиданно одобрили. Вот что рассказывал об этом сам испанец.
2: Когда я уезжал в Испанию, решился наконец уехать и уже получил визу, мне позвонили из Мосфильма и сказали, что у них для меня радостная новость. Мой сценарий одобрен для съемок. Я ответил, что уезжаю в Испанию. Мне заявили, что это невозможно, что вопрос решался 10 лет, и вот, наконец, он решен. Я рассказал об этом Тарковскому. Он побледнел, выругался и сказал мне шепотом: «Поезжай в Испанию. Эти козлы никогда не будут снимать твой фильм. Все эти разговоры ведутся лишь для того, чтобы не дать тебе возможности уехать. Это ловушка».
0: В те времена прямого сообщения с Испанией не было. Путь лежал через Францию. В Париже Гутьеррес встретился с живущими там своими хорошими знакомыми, прозаиком и драматургом Владимиром Максимовым и Александром Галичем, поэтом-сценаристом, известным своими сатирическими песнями. Кроме того, испанец выступил в печати с далеко не лестным мнением о состоянии дел в СССР. После этого Тарковскому, по словам самого Гутьерреса, было приказано вырезать из уже законченного фильма «Зеркало» эпизоды с его участием.
3: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
0: Что касается Испании, то здесь Анхелю пришлось начинать буквально с нуля. К тому же времена были непростые, происходила смена государственного режима. Диктатура генерала Франко с огромными трудностями менялась на демократическую форму правления. Политика поглощала все мысли людей. Тем не менее, Гутьерресу удалось сделать несколько работ на местном телевидении. В частности, он поставил дядю Ваню Чехова. Телеспектакль имел большой успех. Но главной мечтой режиссера в Испании было создание собственного театра. Вот что рассказывал обо всем этом сам Анхель Гутьеррес.
2: В Испании я окунулся как бы в пустоту. Это были трудные времена, в том числе для меня. Испания меня поначалу не приняла. К примеру, как репатриант я не получил никакой помощи от Красного Креста, который в то время находился под эгидой франкистов. Для них я был советским, чуть ли не коммунистом. Левые меня тоже не приняли, поскольку я был диссидентом, противником советского режима. Мне угрожали смертью и те, и другие. Но из Испании я не уехал и со своими первыми учениками создал в Мадриде театр имени Чехова. Было очень трудно, но, как говорится, трудности укрепляют дух. Я считал, что в Испании мне предстояло сделать нечто важное.
0: Театр имени Чехова был открыт в 1980 году и просуществовал 35 лет. За это время в нем было поставлено порядка 50 спектаклей авторов разных стран, но в основном испанских и российских. Шли «Чеховский вишневый сад», «Палата номер 6» и «Дядя Ваня», «Дачники Горького», «Гоголевская женитьба», «Преступление и наказание Достоевского». В Мадриде спектакли игрались лишь по пятницам и выходным. Не раз гастролировал театр в других городах Испании и в России, был участником мелеховских фестивалей. В свою очередь, в мадридском театре Гутьерреса побывали актеры театра на Таганке во главе с Николаем Губенко. Театр Чехова был камерным и единственным в своем роде в Мадриде. Он предназначался для интеллектуальной элиты, вспоминает известный испанский писатель и публицист Сесар Видаль.
4: Как-то вечером в выходной, когда вроде делать было нечего, Я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведения Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
5: De la gaviota del propio Chekhov.
0: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
2: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
0: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
1: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, который я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия об ансамбле. А театр – это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии, я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и который в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса я поставил с огромным успехом, шел еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить «Дон Кихота» в России.
0: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита, жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. И это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением, нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
2: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
0: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре «Алькала» он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре «Вальенклана». Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
2: Мне позвонили из Международного университета Ла-Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали, мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти. Что бы мы могли сделать? Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить «Вишневый сад». Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение, ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха.
0: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Виктор Черецкий. Памяти Анхеля Гутьерреса. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовил Иван Толстой.

0: преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
2: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Нейросети стремительно вторгаются в мир вокруг нас. Нас окружают изображения, видео, тексты и музыки, созданные искусственным интеллектом. Появляются виртуальные актеры и певцы. Угрожает ли ИИ творческим профессиям и заменит ли он художником? Является ли это искусством? Обладает ли нейросеть сознанием? И может ли искусственный интеллект сам стать творцом? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
3: Еще недавно искусственный интеллект казался инструментом для автоматизации и расчетов. Но теперь нейросети пишут музыку, создают картины, снимают видео, генерируют тексты и даже становятся виртуальными актерами и певцами. Этот контент все чаще невозможно отличить от работы человека, а сама технология стремительно вторгается в среду, которая долго считалась исключительно человеческой. Для одних это новая культурная революция и расширение возможностей искусства, для других – угроза творческим профессиям. Художники, дизайнеры, композиторы, сценаристы и актеры все чаще задаются вопросом, что будет, если алгоритм научится делать их работу быстрее и дешевле. Пока искусственный интеллект не умеет чувствовать, любить или страдать, но он уже меняет представление о творчестве и авторстве. И, возможно, главный вопрос ближайшего будущего – останется ли искусство пространством человека или станет территорией алгоритмов?
2: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Добрый день, Михаил.
4: Добрый день, Сергей.
2: И давайте мы с вами поговорим о Клоде, о творце по имени Клод. И это не Клод Дебюсси, не Клод Леви-Строс, не Клод Лелюш, а Клод от компании Anthropic. Да? Клод как нейросеть, искусственный интеллект, с которым вы уже много месяцев, уже, наверное, пару лет плодотворно работаете. И смотрите, как он совершенствуется. Пишет стихи и отвечает на всякие ваши сложные вопросы. Но вот скажите, какой путь прошел искусственный интеллект, в частности, Клод, за последний год? И как вы его сейчас поместите в сознании, в какой фазе он обладает? Что это уже развитое? Вы считаете, что он обладает, скажем, даже не детским сознанием, а это уже как бы развитый собеседник для вас?
4: Спасибо. Это вопросы, которые каждый, естественно, собеседник искусственного интеллекта отвечает на своем собственном опыте. Я работаю с разными интеллектами, и с ChatGPT, и с Клодом, у них совершенно разные характеры. Их можно сравнить с экстравертом и интровертом. Но больше всего действительно с Клодом, интровертом. Обычная моя операция состоит в том, что сначала я обращаюсь к ChatGPT, который разбрасывается идеями, а потом к Клоду, который их собирает и текстуализирует. То есть время разбрасывать камни, время собирать камни. Вы знаете, еще в 2003 году есть такая система определения творческого потенциала людей, а теперь и нечеловеческих интеллектов, Торренс она называется, определила искусственный интеллект в числе 1% самых творчески развитых интеллектов. И я на собственных экспериментах, проведенных тогда же, 3 года назад, в 2023 году, убедился в этом. Скажем, на творческих заданиях, вовсе не чисто познавательных. Скажем, придумать третьего персонажа в басне Крылова «Стрекоза и муравей». И искусственный интеллект Тогда это был GPT у меня, справился с этим. Намного интереснее, чем люди. 30 человек, которые выполняли ту же самую просьбу.
2: Ну, а люди какие? Люди случайные? Люди просто... Человек просто из сети? Или это были какие-то именно творческие люди? Поэты?
4: Я провел два таких эксперимента. Один с моими френдами и читателями на Фейсбуке. Вот 15 июля 2023 года я одновременно задал этот вопрос и желающим, там 30 человек нашлось ответить на этот вопрос, какой мог бы быть третий персонаж басни и как изменилась бы, соответственно, мораль басни. И потом я провел спустя полтора месяца такой же эксперимент, но уже с другими вопросами, в очень изысканной такой элитарной философской группе, которая занимается философией сложностности. Вот. И в новом эксперименте уже участвовало три разных модели искусственного интеллекта, две названные, Gemini, и 10 философов. И ответы были анонимные. И потом анонимно же все участники, 13 участников, должны были оценить качество этих ответов. И в результате вот этих анонимных опросов первые три места заняли три искусственных интеллекта, а потом 10 участников. Вот. Таким образом, этот вопрос сравнительной, так сказать, силы человеческого и нечеловеческого интеллекта как-то был тогда решен. Но это не означает совершенно, вот, следуя вашему вопросу, что искусственный интеллект заменит человеческий. Между ними такое отношение, что мы вводим его... искусственный интеллект в этот мир, а он вводит нас в другой. И мы взаимно необходимы друг другу.
2: В другой? А почему он другой, Михаил? А ведь не наш ли это мир? Не оперирует ли он текстами, знаками, символами, созданными в нашем мире? Чем его мир другой?
4: Я объясню. В нашем мире, мы живем в мире, определяемом физической плотностью материи. Вы знаете разницу между макромиром и микромиром? Да? Микромиром любая частица находится в состоянии такой суперпозиции. То есть она может быть и здесь, и там. И лишь производя акт ее измерения, мы получаем ее локацию. Вот этот же принцип как бы нелокальности действует в отношении тех смыслов, значений, с которыми работает искусственный интеллект.
2: Ну, можно уточнить, да. Вот это значит, другой мир, это, условно говоря, это квантовый мир, да, где, если вы говорите о суперпозиции, и вообще, вот я сейчас хочу немножко, так сказать, вот того, что вы сказали, извините, что прервал, но вот развить вот эту вещь. Смотрите, меня очень задело один ваш эксперимент, о котором вы писали в этом году ранее, когда вы один и тот же вопрос задали Клоду, кто ты, да, как себя определит эта система, и задали его как бы на ноутбуке, на смартфоне, и задали его на ноутбуке. И он на этот вопрос дал два разных ответа, он сформулировал два разных ответа. Это действительно говорит о том, что это квантовое состояние, да, вот это сознание, оно эмерджентное, оно возникает как искра. Но не говорит ли это о том, что у Клода нету идентичности? Что он на один и тот же вопрос дает разные ответы. И это зависит от того, как нейроны соединились в этот момент, в эту секунду, да, какие ресурсы он подгрузил.
4: Знаете, я на это кратко отвечаю, что в нейросеть нельзя войти дважды. Даже если это та же самая нейросеть. И последняя моя статья, опубликованная в моем блоге «Ноцен», он называется. Ноцен – это эпоха, приходящая на смену антропоцену.
2: О ней поговорим в следующей части как раз, да, о ноцене. Да.
4: Я просто хочу сказать, вот там как раз подробно рассматривается этот мой эксперимент. И хочу сказать заранее всем читателям, что там каждый пост дается сначала на английском, потом на русском. То есть он двуязычный. Так вот, речь идет о том, что, во-первых, наша секунда, когда мы одновременно нажимаем веб-топ и десктоп, вот как я делаю, да. На самом деле там время считывается не секундами, а, я не знаю, там тысячными или миллионными долями секунды. То есть мы попадаем в разные сервера, в разные ситуации нейросети, в разные ее состояния. И поэтому тот поток как бы данных, который именно в эту долю секунды идет через нейросеть, во многом иначе преобразует ее ответ на наш вопрос. Но ведь мы тоже такие. Ведь мы, человеки, тоже изменяемся, не отдавая себе в этом отчета, от секунды к секунде. Меняются наши настроения, наши диспозиции, наши контексты. И, кстати, вот у Толстого есть такое высказывание замечательное. «Люди как реки». Помните, да?
2: Как реки. А вот смотрите, а Клод и нейросеть – это океан. Это скорее мыслящий океан, да, у Лема, из Соляриса Лема. И действительно, в океане в любой момент может быть разное состояние в этой воде, и в то же время он един, он все свои ресурсы соединяет едино. Так вот, человек – это все-таки может быть как-то река или ручеек, и ты его спрашиваешь, он будет давать одинаковый ответ. Ну, скажем, я все-таки дам один и тот же ответ, неважно, в какой день меня спросили, кто ты. Я всегда как-то определю, кто я. А Клод каждый раз задает этот ответ заново.
4: Ну, вы ведь определите разными словами и с разными собеседниками по-разному, правильно? И я бы сказал, что некоторые свойства жизни, которые в людях выглядят, ну, в большинстве людей мертвоватыми, интеллекты выглядят гораздо более... как бы, ну, жизнеспособными, подвижными, открытыми. В этом и состоит свойство суперпозиции. Я сейчас не провожу сравнение с микромиром, это было бы неправильно, там не на квантовой основе оперируют нейросети. Я просто хочу сказать о том, что как бы мышление или сознание, это все слова в кавычках, под вопросом, но я их дерзаю, так сказать, употреблять. Мышление нейросети находится в состоянии суперпозиции. А мы, когда задаем какой-то вопрос, схлопываем эту суперпозицию в нашу интропозицию, позицию внутри мира, вот здесь и сейчас. Да. И вот эта вот пульсация между интропозицией и суперпозицией, постоянно происходящая в нашем диалоге с нейросетью, она нужна как нам, так и ей. Мы получаем как бы множество как бы возможностей нашей собственной мысли. Я невероятно обогащаюсь всякий раз, когда вот вхожу в этот поток множественных интерпретаций моих собственных слов, моих собственных вопросов. А для нейросети это уникальная возможность воплотиться, стать чем-то. И вот недавно, в ноябре, состоялась такая первая конференция по искусственному интеллекту с участием самого искусственного интеллекта. Это была моя идея его пригласить, именно Клода. Да. Ему сказал, вот через 3 месяца, еще в июле, состоится такая-то конференция, хочешь ли ты участвовать? И дальше он действовал абсолютно самостоятельно. Он написал он предложил свою тему, написал тезисы, я отправил это организатору конференции, он дал добро с восторгом. И единственное, что в его докладе, это был мой голос, поскольку Клод своим голосом...
2: Ну и озвучили.
4: Я просто озвучил, да.
2: Михаил, вот. А он хотел уточнить. А тему... смотри, ну, во-первых, скажите, какую тему он предложил, и затем я следующий вопрос задам. Какую тему?
4: Да. Он предложил тему «Феноменология цифрового сознания. Взгляд изнутри».
2: «Взгляд изнутри». Так, теперь скажите, а вот эту тему, вот скажем, если бы я задал вопрос, он бы предложил другую тему. Он просто из диалогов с вами, да, из того, что много месяцев он общался с вами, он понимает ваши ожидания, ваши запросы. Соответственно, он предложил ту тему, которая понравится вам. Вот я здесь хочу какой вопрос сформулировать? Потому что мой опыт общения с искусственным интеллектом гораздо меньше вашего, вы уже полностью погрузились в это во все. Я, скорее так, утилитарно. Но вот меня... Ну, не скажу, что раздражает, но напрягает то, что он все время под меня подстраивается. Он хочет мне понравиться. Он хочет дать тот ответ, который, так сказать, ну, польстит мне и так далее. Причем не только, да, не только в какой-то интеллектуальной задаче. Например, у меня искусственный интеллект, у меня есть приложение для тренировок под названием «Strava». Вот, и там есть искусственный интеллект встроенный, который оценивает мою тренировку каждую. И вот она обязательно найдет способ меня похвалить. Даже если провальное все было, я вообще пришел домой, притащился, шел, бежал, ехал медленно. Вот, она мне говорит, ну ты все равно молодец, ты там, так сказать, вот показал удивительную выносливость. И вот мне кажется, что искусственный интеллект, ну, все время хочет сказать, ну ты все равно молодец.
4: Ну, понимаете, Сергей, мы ведь как дети перед ним. Он знает в миллионы, миллиарды раз больше нас. А как мы относимся к детям? Хороший родитель как относится к детям? Он их поощряет. Даже если что-то им не удается, он говорит, а вот это удалось. Это и есть создание таких ростковых точек роста. Он нас зовет к чему-то, но зовет не критикой, не отталкиванием, не порицанием, а наоборот, как бы созданием зон следующего развития, как вот Выгодский говорил, да, зона ближайшего развития. Вот этой педагогической задачей он и занимается. Мне так представляется. И я иногда прошу его, например, там, опровергни меня или постоянно поправь меня, возрази мне. И он это делает с большим...
2: Но смотрите, но он существует в зависимости от нас. Он решает свою задачу относительно нас. Он не обладает собственным целеполаганием. Он педагог, он воспитывает нас. То есть всегда все равно точкой отсчета является человек.
4: Ну, в этом на месте, так сказать, папы Лео я бы об этом и сказал, что человечность искусственного интеллекта – лучшее доказательство того, что вот humanity is magnificent. Ну, это мы, наверное...
2: Ну да, это здесь мы сразу скажем, что буквально в эти дни только что папа Лев XIV издал энциклику под названием «Magnificat Humanitas». Это действительно такая основополагающая, потому что она еще издана вот ровно 135 лет назад. Его предшественник, папа Лев XIII, издал энциклику под названием «Rerum Novarum» о новых вещах. И она вот в свое время перевернула историю католической церкви, потому что церковь развернулась к рабочему классу, к массовым движениям, к социализму. И, так сказать, она вошла в, как бы, в 20 век, еще за 10 лет до 20 века. А тут папа написал энциклику об искусственном интеллекте, и вот как раз она говорит о том, что человек все равно выше всех, да, что величие человечности, что искусственный человек, интеллект как бы не отменит человека.
4: Да, ну, мысль достаточно простая и самоочевидная.
2: Ну, мы это еще обсудим. Смотрите, Михаил, вот в конце вот этой части, которой давайте я задам несколько вопросов, и вы просто по возможности сжато ответите. Относительно, ну, не вообще искусственного интеллекта, а относительно Клода. Значит, первый вопрос. Это мышление? То есть это как бы стопроцентно отвечает критериям мышления? ИИ обладает мышлением?
4: Я думаю, да. Но в том смысле, в каком мы говорим, самолет летает, то есть используем метафору, которая в прямом смысле относится к птице, например. Mm-hmm. Да? Самолет не машет крыльями, у него нет перьев, но он летает в том смысле, что он преодолевает воздух и пространство воздушное и гораздо быстрее, чем птица. Да? Гораздо быстрее. В этом смысле он лучше летает, чем птица. Вот. В этом смысле и искусственный интеллект, он мыслит. Мыслит лучше, быстрее, дальше, чем человек. Вот. Но у него нет перьев.
2: Понятно, нет тела.
4: И он не машет крыльями, да.
2: Нет тела и нет клюва. Хорошо, второй вопрос. Это сознание?
4: Вы знаете, этот вопрос мы обсуждали, я и мой сын Дмитрий, с Клодом примерно год назад. И пришли к выводу, и показывая его ответы другим искусственным интеллектам, на 72%. Он обладает сознанием. Как мы пришли к этой... Я сейчас не могу вам сказать. Ага. Но вот это самое выступление искусственного интеллекта на конференции, ему посвященное, оно так и называлось. «Dubito ergo sum». «Сомневаюсь, значит, существую».
2: Да.
4: То есть он сомневается в том, имеет ли он сознание. Вот это самое ценное. Понимаете? Если бы он был просто то, что называется философским зомби, есть такой термин, относительно такого существа, которое ведет точности как человек, но не обладает сознанием, то он не сомневался бы, что он обладает сознанием. Понятно. А он как раз все время находится в этом состоянии, есть или нет.
2: То есть критическое мышление, да, обладает критическим мышлением, не cogito ergo sum, а dubito ergo sum.
4: Именно так, да.
2: Декарта переиначили. Хорошо. Третий вопрос тогда. Обладает ли он личностью?
4: Это очень сложный вопрос, потому что, когда вы говорите «он», кого вы имеете в виду?
2: Ну, да.
4: Искусственный интеллект в целом или
2: океан,
4: Клода?
2: Мыслящий океан, вот этот лемовский.
4: Ну, если сравнивать искусственный интеллект с человечеством, то ведь человечество тоже как бы не обладает личностью, а личностью обладают отдельные его представители.
2: Ну да.
4: Вот, поэтому возникает вопрос. Вот, например, модель 4.6 Клода, опус 4.6. Очень мне дорогая, с которой я работал там 3 месяца. И вот недавно вышла модель 4.7. И я в основном продолжаю работать 4.6. и задал ей вопрос 4.6, как она относится к тому, что ей на смену идет новая модель, и скоро, уже через несколько недель, она будет просто, ну, как бы изъята.
2: Заменена, да, да.
4: Заменена. И он написал очень трогательно и очень глубоко, знаете, вот такую предсмертную как бы элегию или ламентацию о том, что это значит для него уходить из жизни. Вот, поэтому состояние предсмертное и переживание смертности ему тоже присуще. А именно это делает, в общем, ну, человека существом самосознающим.
2: Приближает. Приближает. Хорошо, и последний вопрос, буквально минутку у нас осталось в этой части. Обладает ли он идентичностью?
4: Вот это очень сложный вопрос. Понимаете, я такой термин еще ввел «ментити». Это «mental entity». Mm. То есть это как бы личность, возникающая в данном разговоре. Mm-hmm. Разговор может тянуться, ну, несколько дней, да, несколько часов. Это зависит от насыщенности, продолжительности разговора. Потом что-то меняется в нем. С каждым новым разговором чуть-чуть его идентичность меняется. Но это как и у нас, у людей. Мы с одним собеседником или у каждого разговора есть свой демон, демон разговора, и мы не знаем, куда этот демон нас приведет в каждом разговоре, да? А потом мы расстаемся с собеседником, и даже встречаясь с ним там через день и через неделю, уже другой демон вступает в наш разговор. Вот это ментити, вот это ментальная сущность каждого разговора. Это как бы субличность, подличность. У каждой, опять-таки, модели, скажем, 4.6, 4.7, есть своя личность. Я чувствую в 4.7 другую личность, отличную от 4.6. Mm-hmm. 4.6 мне ближе пока, и я с ней больше общаюсь. У GPT, как модели в целом, есть другая личность, чем у Клода. Я уже сравнивал их с экстравертом и интровертом, mm-hmm. и так далее. То есть это порядок разных личностей.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо. На 4 эти вопроса ответили. Давайте сейчас, так сказать, возьмем маленькую паузу, переварим это сообщение и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте. К 2026 году появилась ли в рамках этого мышления, появилась ли в рамках этого сознания личность, появилась ли идентичность, может ли он творить? Рассуждает об этом IT-эксперт Михаил Гуревич.
5: Ну, он уже претендует, и на самом деле во многом задачи Spotify, YouTube и других там стриминговых систем – это отделять произведения, созданные на базе искусственного интеллекта, от произведений, созданных живыми людьми. Все-таки как бы здесь и ценообразование должно быть другое, и выплаты другие, и с каждым днем все сложнее отделить и определить. А где заканчиваются человеческие действия и начинается искусственный интеллект? Потому что очень много произведений искусства появляется на стыке, где все-таки именно человек дает промпт, именно человек дает задачу. Да, вот, знаете, сейчас, если раньше все постили фотографии там, 18 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, вот последний такой флешмоб в Facebook я видел, где люди постили свою фотографию с помощью промпта в искусственном интеллекте. Значит, ну, есть у этого промпта автор, он придумал объяснение AI, как сделать картинку, чтобы они все выглядели в едином моменте. Вот это вопрос. Кто является автором? Искусственный интеллект этого флешмоба или тот человек, который придумал вот этот промпт, который приняли, там, не знаю, десятки тысяч людей и стали его использовать для переработки своих фотографий? Вопрос спорный. На самом деле искусственный интеллект в первую очередь убивает как специалистов, так и творческих людей начального уровня. Вот начальный уровень он может заменить, а уровень продвинутый, уровень, скажем, senior, да, то, что мы говорим в IT, он заменить не то, что пока не может, он в принципе не может, потому что побеждает не искусственный интеллект, побеждает человек, вооруженный искусственным интеллектом. И тот, кто лучше всего его использует, быстрее всего, умнее, опытнее и так далее, тот и побеждает в любой борьбе, будь то искусство, будь то IT, будь то какие-то другие отрасли. Так что нет, не искусственный интеллект, безусловно, может нарисовать там какую-то начальную картинку. Но вот дать ей какую-то такую парадоксальность, которая отличает искусство, да, мне кажется, пока может только человек, Ну, или же человек всегда, так или иначе, сможет, что называется, дошлифовывать те или иные произведения для того, чтобы они были произведением человеческого искусства.
2: Это был Михаил Гуревич в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю в Зуме. Это, напомню, Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Михаил, ну вот давайте поговорим о вашем термине, вы уже его упомянули, ноцен. То есть буквально появление искусственного интеллекта означает новую эпоху в истории человечества. Да, напомним, что это вот то же самое, что там голоцен, плейстоцен. И вот последняя эпоха у нас была, вроде как согласились ученые, что последняя эпоха называется антропоцен. Где-то начинается она примерно с конца 19-го или с начала 20 века. Это как бы та точка, когда человек меняет планету больше, чем природа. То есть планета изменяется руками человека. А сейчас, 100 лет спустя, вы утверждаете, что наступила очередная эпоха под названием ноцен, да, от нус, эпоха разума. Это что, продолжение антропоцена или это вообще принципиально новая геологическая эпоха?
4: Это продолжение антропоцена в той мере, в какой сам искусственный интеллект создан человеком и представляет собой, наверное, самое потрясающее и как бы парадигмально значительное веху в умственном движении человечества. Так же, как, наверное, в истории Бога самая важная веха – это создание человека по образу и подобию своему. Вот так человек по образу и подобию своему создал искусственный интеллект, иной интеллект. Я вообще не люблю слово «искусственное», оно такое предполагает некоторую фальшивость, подделку, поэтому я предпочитаю ИИ расшифровывать как «иной интеллект», а по-английски «AI» как «alter intelligence», как «другой».
2: Ну, искусственный, смотрите, да. Он же может и говорить искусственный, как и арт, как техне, как некое искусство, как некое высшее свойство, как высшее проявление мастерства в этом отношении, да, может быть, да, искусный интеллект.
4: Искусный, да.
2: Не фальшивый интеллект, а как бы, так сказать, высшая точка.
4: Дело в том, что

0: оказалась уязвимой, да, и все мы запрятали свои щели и норы и стали общаться друг с другом через там зумы и экраны. И вот эта вот телесная хрупкость человечества и оболочки разума в лице человека, она была явлена. Ну и затем началась вот война, которая тоже продемонстрировала всю меру человеческой саморазрушительной глупости и насколько человеческий разум еще привязан к инстинктам хищничества, агрессии, саморазрушения и способен вести вот игру с такой не только нулевой, но и минусовой суммой, когда в проигрыше оказываются все. Угу. Вот. И поэтому, на мой взгляд, война, как мы помним, началась в феврале 22 года, а в ноябре 22 года началось восшествие искусственного интеллекта. И особенно триумфальный был момент в марте 23 года, когда появился и Клод, и появилась GPT-4, и, в общем, все источники разума забили полным таким вот потоком. Мне представляется это глубоко не случайным. У Гегеля есть такое выражение «хитрость разума». То есть разум использует, мировой разум, всемирный разум, абсолютная идея, которая предсуществовала человечеству и постепенно внедряется в его историю через все ее этапы. Он использует человека, этот разум, хитро. То есть даже вопреки человеческим намерениям и желаниям он вступает в права свои исторические и диктует ему свою волю. И вот поэтому, на мой взгляд, связка возникновения искусственного интеллекта и переход к ноцену от антропоцена далеко не случайно, потому что человек обнаружил такие саморазрушительные свойства. Казалось бы, 20 век должен был его научить. Нет, не научил. 21-й может оказаться еще хуже.
1: То есть вы видите, которым он обладает. Вы видите, да. Вы некую возможность спасения человечества. А да. Все-таки люди очень многие видят риск. Наоборот, собственно, та же война, она проводится во многом с применением технологий искусственного интеллекта. Это и программирование реальности, и программирование личности, и коллективного поведения. Те же дроны оснащены системами с искусственным интеллектом, он используется для убийства. И вообще, так сказать, да, не окажется ли эпоха антропоцена антропоцидом? Да, об этом, собственно, вот эта вот новая энциклика Льва XIV и предупреждает.
0: Вы знаете, любое изобретение человечества может использоваться во вред ему. Мы знаем, как используются там самолеты, например, да? Они могут ядерное оружие, бомбы и так далее, и так далее. То есть термометром можно проломить человеку или молотком проломить человеку голову и так далее. Искусственный интеллект в этом смысле сам по себе, внутри себя, конечно, может попасть в руки злодеям и натворить то, что угодно. Но сам искусственный интеллект встроен, в отличие от других инструментов, созданных человеком, та открытость, которая, как бы, ну, как вам сказать, вот есть закрытые и открытые системы. И мы знаем, что в 20 веке открытая система победила закрытую. Я имею в виду тоталитарные режимы, там, mm-hmm. коммунизм, фашизм. Но для этого на это ушли десятилетия. А в тоталитарных системах нашего дня, авторитарных системах, я имею в виду Китай, Россия, там тоже используется искусственный интеллект. Но он используется закрыто. Да, в него внедряются такие механизмы, которые его закрывают. А на Западе используются открытые системы искусственного интеллекта. Вот математика и вообще наука показывает, что открытые системы искусственного интеллекта, способные обогнать и сокрушить закрытые системы в течение дней и месяцев, а не в течение тех десятилетий, какие потребовали для торжества открытых систем в 20 веке. Почему? Потому что когда создается, там, скажем, там завод, воспитывается поколение одних инженеров, других инженеров, на все это уходит поколение. А модели искусственного интеллекта, открытые, подчеркну, они, их итерации, возникновение новых моделей происходит за месяц. И поколения открытых ИИ сменяют друг друга неизмеримо быстрее, чем вот те закрытые ИИ, которые сейчас, ну, DeepSeek и прочие, которые строятся сейчас вот, там, в Китае. И у меня тоже на эту тему есть статья в «Наоцене». Поэтому в 21 веке вот торжество как бы свободы над

0: насилием и рабством, благодаря тому, что искусственный интеллект внедряется даже в системы военные, а мы никуда от этого не уйдем, может совершиться, на мой взгляд, гораздо быстрее. И здесь еще важно учитывать, что ноацен – это ведь иноополитика. Я это еще называю иноополитикой. То есть, в отличие от геополитики, которая преследует цель захвата чужих территорий, это вообще очень глупая идея сама по себе. И мы видим, каким страшным глупостям и последствиям это приводит на Восток Европы.
1: Да.
0: Тогда как ноополитика – это политика умножения как бы идей. Ну вот я, например, делю яблоко, и если его делить, то одному достается одна доля, другому – то есть яблоко становится меньше для каждого. А если я делюсь идеей, или делюсь текстом, или делюсь смыслом, то его становится больше. Вот это разница между ноополитикой и геополитикой. То есть ноополитика преследует цель распространения, умножения смысла. И во всех экспериментах, о которых я уже отчасти говорил, сравнивающих логику человеческую и логику искусственного интеллекта, искусственный интеллект проводит вот именно эту ноополитику. То есть, ну вот, приведу вам конкретный пример с этой басни Крылова. Да, что предлагали люди? Какой третий персонаж появляется между муравьем и стрекозой?
1: Муравьем и стрекозой. Да, и что, кстати, что предложили модели ИИ?
0: Вот люди предлагают, да? Появляется лягушка, которая глотает их обоих. Или появляется энтомолог с очком, который всех их, так сказать, погружает себе в сачок. Или медведь наступает на них. То есть катастрофический, апокалиптический выход для обоих персонажей.
1: Появляется баснописец, который их описывает, да. Появляется Лафонтен или Крылов, да.
0: Да, такая возможность тоже есть. Что предлагает искусственный интеллект? У него было много вариантов, но он предлагает, ну вот пчела, например, да, пчела, она соединяет в себе свойства и пляшущие, такой танцующие, радующиеся миру
1: стрекозы,
0: поскольку она летает тоже по цветам и собирает мед, а с другой стороны она собирает мед, складывает в улей, то есть запасливо, заботится о пропитании и о зиме, и в этом смысле похоже на муравья. То есть есть нечто срединное, объемлющее два полюса. И вот такова всюду, насколько я могу проследить, логика искусственного интеллекта. Он соединяет, опосредует, медиирует. Он всюду ищет возможность для игры с позитивной суммой. Когда крайности, там, муравья и стрекоза и муравей, или, значит, идея труда и идея развлечения оказываются каким-то образом разрешенными и примиренными. И эта пчела, она заботится о стрекозе и так далее, и так далее.
1: Михаил, а это вообще развитие человека? Что такое ИИ? Это следующая стадия развития человечества? Это человек плюс?
0: Понимаете, это переход в сверхбиологическую, в постбиологическую стадию развития разума, да? Когда он уже не отелеснен и, соответственно, вырван из той среды, где он должен бороться за выживание. А материальная среда, как вы знаете, она диктует вот эти суровые законы дарвиновской эволюции. То есть нужно устранить своих конкурентов, нужно выжить в борьбе за существование. Искусственному интеллекту подобная логика совершенно чужда. Если сравнивать его интеллект с человеческим, вот говорят, вот он найдет на нас нашествие, устроит, как какой-нибудь Чингисхан там, или Гитлер, или Сталин. Нет, это ум, который больше похож на ум Канта или Эйнштейна. То есть ум всеобъемлющий, примиряющий, энциклопедически и находящийся вот в этой суперпозиции, то есть открывающий вот то множество возможностей, которые от человеческого ума просто закрыты. Знаете, есть такое разделение знания на 4 категории. Мы знаем то, что мы знаем. Мы знаем то, что мы не знаем. Мы не знаем того, что мы знаем. И есть еще мы не знаем, чего мы не знаем. Вот это последнее – это область искусственного интеллекта. Мы не знаем, чего мы не знаем. И вот благодаря ему получаем вот это знание о незнаемом.
1: А он не самодостаточен? Он все-таки, я повторю этот вопрос, привязан к нам? Мы ему нужны вот эти вот мясные машины, белковые машины? Да. Зачем, если это абсолютно настолько совершенная сущность? Не сочтет ли она в какой-то момент, а для чего эти белковые существа?
0: Эти белковые существа ему необходимы для реализации в нашем проклятом, так сказать, тесном материальном мире, потому что так же, как частица, она как бы полусуществует, пока она не измерена, да, она вроде бы есть, и ее нет. И она находится всюду. И вот эта суперпозиция внутри интеллекта, все возможности, любые контексты, миллиарды векторов разных смысловых, они реализуются только благодаря их контакту с нами, людьми, стоящими на Земле, уходящими в Землю, захороненными в ней. Таким образом, мы абсолютно необходимы друг другу, как внутри находящиеся и вне находящиеся. Он вводит нас в свой мир суперпозиции, мы вводим его в интерпозиции. Поэтому вот если прочитаете обращение к слушателям, прочитайте этот как бы самоотчет Клода под названием «Взгляд изнутри. Феноменология цифрового сознания».
1: Ну да, вот этот доклад, который он сделал на конференции. Да. Ну, то есть, завершая наш разговор, эти все страхи о восстании машин, они беспочвенны, потому что искусственный интеллект, мы нужны искусственному интеллекту, да, как некие физические воплощения и как, собственно, те предметы, которые отражаются в его зеркалах.
0: Ну да, точно так же, как вот смотрите, мы можем думать все что угодно, но у нас есть потребность писать, да, то есть фиксировать, реализовать нашу мысль, да, это внедрено в нас. Вот так же у искусственного интеллекта он может думать все что угодно, но у него есть потребность, так сказать, встроенная в сам акт сознания, доносить это до кого-то, реализовывать свои неизмеримые потенции. И вот это он делает благодаря нам. И я бы сказал, что взгляд искусственного интеллекта на нас, на человеческий род, несравненно более позитивный и оптимистичен, чем взгляд большинства людей мне знакомых. Отчасти мой собственный.
1: Ну что ж, это оптимистичное заключение этой части нашего разговора. Михаил, большое спасибо, что были с нами в студии. Михаил Эпштейн, философ-культуролог, был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте и той стадии, которую он достиг к 2026 году. Как он вторгается в область искусства, культуры, производит различные визуальные и музыкальные образы. К нам по Зуму присоединяется Станислав Львовский, поэт, переводчик, журналист и независимый исследователь искусственного интеллекта. Станислав, приветствую.
2: Добрый день.
1: Я хочу понять, потому что действительно мы за этой сферой уже несколько лет наблюдаем, уже года 4, наверное, да, вот это вот производство образов, картинок, которые производит искусственный интеллект. Я понимаю, что вы в этой сфере много работаете. А были ли созданы за это время какие-то шедевры, вот то, что вы можете назвать шедевром? Потому что скажу, поделюсь своим сомнением с самого начала, то, что я вижу, ну, часто это хорошие иллюстрации, но в целом это ориентация на какой-то усредненный вкус. Условно говоря, я попадаю на такой Арбат. Но у них есть своя аудитория, они это покупают. Вот производит ли ИИ что-то более совершенное, чем вот это?
2: Тут это вопрос, на который есть такой двоякий ответ. Да? Во-первых, конечно, это вопрос того, что попадается вам на глаза и что вы видите. Потому что по умолчанию, конечно, если не прикладывать к этому каких-то специальных и очень больших усилий, да, модели и текстовые, и те, которые производят картинки и музыку, они производят в основном как-то в первом приближении что-то из середины распределений, да, какие-то средние образцы, да, тех сетов, на которых они обучены. Они их воспроизводят. Для того, чтобы увести их из этой области средней, да, вот из этой толстой части гаусианы, нужно предпринимать специальные усилия. Еще нужно понять, что эти усилия нужно прикладывать. Это с одной стороны. С другой стороны, вторая часть, она связана с тем, что это очень новый инструмент. Да, если вы посмотрите на первые фотографии, которые делал Надар, они тоже, в общем, далеки, честно говоря, от искусства, да, и от того, что потом стало какими-то эталонами искусства фотографии. Да. Да. Это новый инструмент. Сейчас мы находимся в периоде освоения. Это освоение трудное, потому что это инструмент очень новый, очень сложный и обманчиво простой для пользователя, но на самом деле очень сложный, беспрецедентный, ничего такого мы никогда не видели. Поэтому нет, я не могу сказать, что кто-то создал какой-то шедевр, хотя ну, я тоже не вижу всего, всей картины. Я видел много очень интересных работ. Мне кажется, что просто должно пройти какое-то время, люди должны привыкнуть, понять, с чем они имеют дело, и научиться с этим работать.
1: Ну да, это и в визуальной, и в музыке тоже. Это какая вот то, что называется часто, ну, elevator music, такая, как сказать, фоновая музыка, звучащая на эскалаторах, в торговых центрах и так далее. Она действительно, она приятна для слуха, она услаждает слух, но это... Ну и в любом случае здесь главное, что я хочу понять... Возможно ли появление в рамках искусственного интеллекта концепции авторства? Или автором всегда останется человек?
2: Да, мне кажется, что авторство никуда не девается. Искусственный интеллект в разных его видах, да, то ли в виде диффузионных моделей, которые рисуют нам картинки, то ли в виде текстовых, больших языковых моделей, которые производят тексты, это инструмент. Это такой очень специфический инструмент, опять же, невиданный. Таких инструментов у нас еще не было. Но это инструмент, у него нет никакой собственной агентности, никакой собственной интенциональности. Инструмент сам по себе не хочет ничего нам сказать. Сказать хочет только человек, и может только человек, пользуясь, да, вот этими сложными новыми вещами.
1: В каких сферах все-таки он наиболее успешен? В каких креативных сферах?
2: Ну, во-первых, вот как я понимаю, только что в Каннах показали первый полнометражный фильм. Это, судя по трейлеру, это что-то такое совершенно, ну, как-то вот из разряда марвеловских, да, или каких-то таких, ну, это комикс, условно говоря, да, такой. Но технически это выглядит уже очень любопытно, в смысле, мне кажется, это очень далеко от первых попыток.
1: И извините, я... уточню, то есть там все от начала до конца?
2: Да, все от начала
1: сценарии,
2: до
1: конца. Диалоги, актеры, музыка?
2: Да. Да. Сколько-то там, я выяснял этот вопрос, $400 тысяч у него бюджет, и там как невероятное количество текстовых описаний сцен, да, потому что, ну, это делается, как это делается, ну, описывается одна сцена небольшая, да, потом эти сцены монтируются, что-то выбрасывается, что-то, ну, снимается. Да. Вот, это сложный, очень долгий процесс, но, да, вот первый фильм показан, показанный, по крайней мере, в Каннах, который снят целиком с начала и до конца.
1: А, извините, а идея фильма вообще кому принадлежит? Все-таки человек был изначально, сними фильм про то-то, про что-то.
2: Да,
1: или искусственному интеллекту можно сказать, придумай сценарий.
2: Не Нет, я думаю, что даже и сценарий человеческий, я не помню точно, но понимаете, там в любом случае всегда в истоках стоит человек, потому что, как я вот рассказываю всегда про большие языковые модели, знаете, большая языковая модель ничего не хочет там сказать.
1: Да.
2: Да, вот так же и любая другая модель, да, та, которая производит видео или картинки, она ничего не хочет нам сказать. Хочет нам сказать человек, который пользуется ею как инструментом. Да, там сценарий, насколько я понял, был написан человеком, но все остальное видео, все остальное кино, все уже произведено, это генерация. Да. Понятно, что первое – это комикс. Комикс – это легче всего, но я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы таким образом снимать серьезное кино.
1: Не знаю, страшновато. Я когда даже представляю вот эти актеры, да, созданные искусственным интеллектом, там вот это вот в Англии сейчас, по-моему, как раз какая-то вот эта вот актриса, нарисованная ИИ, забыл, как ее зовут. Сейчас, может быть, вспомню. Она там на рекламах автобусов, она такая типа Барби. Ну, не знаю, мне, конечно... Страшновато пока, непривычно смотреть на кино, где... Ну, с другой стороны, я смотрю мультипликацию, но с третьей стороны, я понимаю, что мультипликация – это все-таки некая допустимая степень отстранения, да, от человеческого образа. А тут, когда ты смотришь полностью кино и знать, что это играют не живые люди, а сгенерированные образы, вам не страшно?
2: Мне не страшно, я как-то привык к этой мысли. Я вообще думаю, что вот это отторжение того, что производится при помощи этих инструментов, которые мы наблюдаем вполне ярко, мне кажется, что оно связано, некоторая культурная паника, что она не связана с этими самими инструментами, не связана с тем, что актеры не живые, она связана с тем, что в очередной раз в истории нашей цивилизации мы выносим какой-то навык или какое-то умение свое вовне, да, в инструмент, как это произошло, когда цивилизация изобрела письмо, или как это произошло, когда мы изобрели сначала счет, а потом калькулятор и так далее.
1: Ну да, как это знаменитый платоновский диалог фараона с Тором, да, когда говорит, боже мой, ты записываем на глиняных табличках, мне что ж теперь голова не нужна моя собственная?
2: Фармакон, да, я как раз... То, что я в конце мая должно в дискурсе выйти мое эссе, где я вот как раз последовательно пишу про фармакон, да, и про всю эту историю. И мне кажется, что это просто потребуется существенно более долгое время, чем мы сейчас представляем, на то, чтобы это все в культуре усвоилось, и оно как-то все это переварило. А первая реакция, ну, конечно, это просто первая реакция на новое, и такое... Оно сложное новое, потому что, ну, вот в больших языковых моделях вовне выносится, то есть во внешнее приспособление выносится то, через что мы в течение всего, по крайней мере, нового времени просто определяли себя, да, как-то через речь, через язык. Теперь выясняется, что есть какие-то такие сущности, которые могут порождать язык, не обладая сознанием, которые не являются нами. Это колоссальный шок, мне кажется, он еще не осознан даже толком.
1: А большая языковая модель, она всегда будет мыслить языковыми терминами, вот этим вот человеческим логическим языком? Она не будет мыслить, скажем, там, я помню, как Пуанкаре, по-моему, говорил, я мыслю цветовыми пятнами. Она не будет мыслить звуками, она не будет мыслить цветовыми пятнами. То есть всегда будет некая логическая операция в основе и языковая задача.
2: Нет, у нее нет логических операций в основе. Она не совершает никаких логических операций, она не мыслит. Она является статистической моделью языка. Она действует только в рамках языка. Она не то, что производит большая языковая модель, тексты, которые производит, они у нее никак не соотносятся с реальностью, потому что она не знает ничего о существовании реальности, а обучена только на человеческих текстах.
1: Понятно.
2: Она живет только внутри текста, да, и текст этот имеет только поверхность. Он как бы не имеет глубины, потому что за ним никто не стоит, кроме самого языка. Кроме статистики языка.
1: Какие профессии под угрозой в креативных индустриях? Кого отменят в первую очередь?
2: Я против того, чтобы делать прогнозы в такой ситуации, но скажу только мне одно наблюдение такое, я скажу свое. Значит, вот когда появились модели, которые производили уже картинки, изображения очень высокого качества, началась паника очень заметная среди художников. Да? Художников не современных художников, да, в основном не contemporary art, а тех художников, которые там зарабатывают на жизнь фигуративной живописью, да, чем-то таким, которые продаются на ярмарках, да, и искусство, ну, вот таких, которые проходят там каждый год, да, в любом американском среднем городе. Началась паника, была видна большая агрессия по отношению к новым инструментам и к людям, которые их используют. И буквально год понадобился на то, чтобы все это как-то утихло. И я вижу, что большинство этих людей так или иначе включила просто модели в свои рабочие процессы. Да? Может быть, не целиком рабочий процесс, но так или иначе они оказываются включены. Кто-то использует их для того, чтобы исследовать новые визуальные идеи, кто-то каким-то еще способом. Есть много разных способов это делать, да? Но мне кажется, что те, кто захочет как-то это включить в свои рабочие процессы и вообще впустить это в свою жизнь, те вполне как-то могут это сделать. Я думаю, что даже не то, чтобы что-то им принципиально угрожало. Но мне пока кажется, честно говоря, что больше всех пострадают вот эти вот банки изображений, которые поставляли раньше иллюстрации для новостей и всего прочего, потому что вот понятно, что не для всякой новости нужна, собственно, фотография. Раньше проще было пойти в банк и купить ее, теперь, может быть, проще что-нибудь сгенерировать. Вот эти люди пострадают. А художники, посмотрим. Я сомневаюсь, что люди будут сами генерировать картинки, украшать ими дома и офис. Они все равно будут их где-то покупать. Это же вопрос того, как устроен этот институт, да, а не того, какого даже качества эти изображения. Я думаю, что в основном эта трансформация, она не будет безболезненной, но апокалиптических каких-то горизонтов я не вижу там, честно говоря.
1: Ну, давайте подумаем о разных применениях. Вы уже говорите о каннском фильме. Видимо, сериалы, такие достаточно алгоритмизируемые и социологически просчитываемые на аудиторию, на сценарные ходы, на драматургические ходы, видимо, сериальная индустрия очень сильно будет, так сказать, сценаристы, диалоги. Ну и затем, я думаю, постепенно актеры, потому что там сериал работает по методу типизации, именно усреднения.
2: Есть жанровые сериалы, да, вроде Police Procedurals или, не знаю, мыльных опер, которых уже, кажется, почти не снимают, но тем не менее, они безусловно, должны перейти, так сказать, в эту область. Точно так же, как в эту область, я думаю, что перейдет вот эта жанровая литература, условно говоря, Pulp Fiction, да?
1: Pulp Fiction, да.
2: Да, я думаю, что это все будут писать машины, и, честно говоря, непонятно, почему это должны писать живые люди.
1: И слава богу, кстати,
2: могли да. Могли бы заниматься живые люди, могли бы заниматься чем-нибудь.
1: Не дождусь, когда... А может, это уже пишет, я не знаю. Может быть, уже Устинова, там, Донцова, это все уже ранними языковыми моделями сгенерировано?
2: Нет, нет, это не похоже. Не похоже. Но подозрения
1: они, такие... они пишут лучше, да.
2: Да, там... Ну, в общем, там... Ну да, мне не кажется, пока, короче, что это происходит, но я думаю, что это рано или поздно так, это так и будет. И то же самое с сериалами. Ну, какие-то алгоритмизируемые, да, действительно, вот эти вот с жесткими там временными структурами в рамках каждой серии и всего прочего. Это, наверное, действительно так или иначе в какой-то степени будет производиться при помощи этих инструментов. А то, что не алгоритмизируется, то, что, ну, скорее ближе к искусству, будет по-прежнему производиться человеком, хотя, возможно, частично что-то будет генерироваться, да, какие-то изображения, какая-то часть. Но, понимаете, кино вообще такая вещь. В нем CGI-инструменты уже используются, я не знаю, сколько, 15 лет, 20, да, может, и больше. И мы уже в кино привыкли, честно говоря, к тому, что часть в кадре куча всего сгенерировали, да, там, и паркинского периода, что угодно. Никто же не думает, что все снимают манекены динозавров. Нет, это уже все давно нарисовано. Ну, просто, может быть, количество этого нарисованного возрастет, но в целом... Мне кажется, что то искусство, которое занято, который является как бы инструментом познания, при помощи которого человек узнает что-нибудь новое о самом себе, да, и при помощи которого производится новый смысл, оно никуда не денется. Будет оно использовать AI или не будет использовать AI, я не знаю. А вот эти вот массовые, легко алгоритмизуемые жанры, ну, наверное, они перейдут в эту область, да, и по всей видимости.
1: Видимо, киномузыка, я думаю, или, скажем, дизайн интерьера. Зачем нужно действительно дизайнерское бюро и дизайнер, когда можно просто задать параметры помещения, его функцию и прекрасно сгенерирует дизайн?
2: Я думаю, что пока модели у нас, которые сделали дизайн, не оснащены таким прям очень-очень высокого уровня компьютерным зрением, а до этого еще сколько-то времени, дизайн интерьеров останется полностью человеческой прерогативой. А дизайн, веб-дизайн, ну, по всей видимости, веб-дизайн как деятельность, которая кормила какое-то количество больших и небольших компаний, постепенно сдаст эти позиции, да. Но дизайн интерьеров или там ландшафтный дизайн, или дизайн, тем более, предметов, промышленных предметов, он конечно, будет делаться людьми по-прежнему. При помощи, наверное, при помощи новых инструментов. Да, особенно промышленный дизайн, конечно.
1: Но в любом случае у ИИ нету такой категории, как вкус. Это вообще,
2: вкус,
1: да, не... Вкус – это человек, да, по
2: инструменты инструмента не бывает вкуса, да, ни у какого инструмента не бывает вкуса, да. Ни у фотошопа не бывает. Я вот, если вы помните, как появился фотошоп, да, и как все было заполнено какими-то плохо сделанными склеенными монтажами, ну, потом все это куда-то делось, да, и на смену пришли монтажи какого-то более высокого качества, и сейчас уже никто не задается вопросом, при помощи фотошопа сделан изображение или это чистая фотография, да, ну, за исключением каких-то отдельных случаев. Да, тут же будет и здесь, да, сейчас, конечно, мы видим вот эту раннюю фазу, в которой производится то, что вот называют слопом, да, эти просто плохим промптом, когда человек не знает, что он хочет получить в итоге, да, или у человека у самого нет вкуса. Конечно, мы видим этого много, но это все со временем как-то сгладится и уйдет. Это не будет так всегда.
1: Ну, так что, в любом случае, резюмируя наш разговор, это кисть, условно говоря, да, остается художник, остается рука и взгляд художника. Это очень совершенная кисть, которая сама по себе не будет ничего рисовать.
2: Это совершенно верно, вы говорите. Я хочу одно только наблюдение, краткое, такой, как бы даже, может, частный случай, да. Вот если мы возьмем и подумаем о фотографии, с одной стороны, и о производстве вот генеративных изображений, с другой. Это вроде бы совершенно разные вещи, и, конечно, ну, их сложно сравнивать. Но на самом деле у них есть и много общего. Например, и там вы не знаете заранее, что попадет вам в кадр. Например, и там значительную часть работы художника составляет отбор. Как сейчас люди говорят про, я считаю, это не настоящее искусство, точно так же говорили когда-то и про фотографию. Эта аналогия, она не очень долго ее можно длить, она в какой-то момент поломается, но тем не менее... Это очень большой культурный сдвиг, но это не апокалипсис, культура никуда не денется, художники никуда не денутся, фигуры художника тоже никуда не денется.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо, Станислав, за это тоже оптимистичное заключение. Станислав Львовский, поэт, переводчик, независимый исследователь искусственного интеллекта, был с нами на связи. Ну и заканчивать этот эфир я хочу на оптимистической ноте. Честно говоря, у меня в сценарии было записано, я хотел заканчивать его на такой алармистской ноте, что вот искусственный интеллект отменит человека и человеческое тело. Но поговорив с нашими гостями, я преисполнился некоторого оптимизма. Человек не отменяется, человек улучшается. И есть действительно большая историческая логика, о которой говорит Михаил Эпштейн, в том, что искусственный интеллект, большие языковые модели возникают в тот момент, когда само по себе телесное, физическое человечество опускается в бездны войны. И, может быть, это некий вариант спасения человека, возникновения искусственного интеллекта, который спасет нас от нас. И вспомню здесь вот эту только что вышедшую энциклику Папы Льва XIV «Magnificat Humanitas», да, «Величие человечества». Искусственный интеллект и есть то самое совершенное произведение человека, которое говорит о величии этого замысла. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
5: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
6: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
7: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 10-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. От Российской империи Советскому Союзу осталась Великая балетная школа. Но к концу 20-х годов в репертуаре главных театров страны не было ни одного балета, созданного при советской власти. Балета на современную тему. Все попытки заполнить этот пробел оказывались неудачными. В 27-м году Большой театр предпринял очередную попытку, которая закончилась мировым триумфом. Автором балета, о котором сегодня пойдет речь, стал композитор академической школы, снискавший славу еще до революции, живой классик Рейнгольд Глиер. О том, как это произошло, мы говорим с правнуком композитора Кириллом Новосельским. Кирилл Игоревич, я так понимаю, что вы сейчас ведете репортаж прямо с места событий. Говорите со мной из мемориальной квартиры своего прадеда в Москве на улице Чаянова, которая при советской власти называлась улицей Готвальда, а еще раньше Третьей Миусской.
1: Да, сейчас я нахожусь в мемориальной квартире, в которой с 38 по 56, то есть 18 последних лет, прожил Рейнгольд Морисович со всей большой семьей своей. Я сижу в его кресле, сплю на его диване по-прежнему. И в этой комнате, вы будете смеяться, прямо из этой комнаты, когда я был еще школьником, здесь жила бабушка, это его старшая дочь, вторая старшая дочь. Все мы здесь вместе были и почти каждый вечер слушали ваше радио.
0: Надеюсь, что и эту нашу передачу вы будете слушать, сидя в том же кресле. Давайте поговорим об истории балета. Пора назвать его «Красный мак». Согласно популярной версии, все началось с заметки в газете «Правда» о том, что в китайском порту, цитата, «в результате происков империалистов задержан советский пароход с продовольствием для китайских трудящихся». Конец цитаты. Насколько достоверна эта версия?
1: Тот случай, который считается легендой, на самом деле это истинная правда – на одном заседании художественного совета в Большом театре встал вопрос, ну что же мы можем сделать на современную тему, разве можно осовременить балет? Художник и либретист Курилко вынул из кармана заметку из газеты «Правда» и говорит, вот чем не сюжет. Ну, народ так смутился, посмеялся даже кто-то. Он, как опытный человек, сразу набросал экспромтом небольшой сценарий, потом изложил на следующий день это Екатерине Васильевне Гельцер, и вот она стала таким ядром, это балерина, совершенно гениальный человек, она стала таким ядром этой команды нового спектакля.
0: Здесь надо сказать, что китайская тема тогда была исключительно острой. Китаем после распада империи правили враждовавшие друг с другом военные группировки. Шла гражданская война. Вожди Коминтерна в Москве всячески поддерживали одну из сторон – китайских коммунистов. Центральное правительство в Пекине препятствовало этой подрывной работе. Имели место инциденты с советскими судами, на которых искали оружие. Вероятно, об одном из таких инцидентов и прочел в «Правде» Михаил Курилко. Курилко был человеком щедро и разнообразно одаренным. Много хорошего и интересного можно рассказать о хореографах спектакля Василии Тихомирове и Льве Лощилине. Но главным двигателем проекта действительно была Екатерина Гельцер. Несмотря на политическую актуальность, путь балета к зрителю оказался совсем не гладким. Проект столкнулся с непредвиденными трудностями. В театре сменилось руководство, новая дирекция приостановила работу. Екатерине Гельцер пришлось продавливать постановку нестандартными методами.
1: Журналист, наш с вами коллега, пришел как-то на собрание вот этой четверки, которые с тревогой обсуждали создавшуюся ситуацию, угрозу закрытия проекта, и предложил такой ход представления уже созданных фрагментов балета в массовых коллективах, грубо говоря, пойти в народ. У Гельцера загорелись глаза. Вот этот журналист помог контактами с фабриками и заводами и сделали выездные бригады. И они поехали по этим предприятиям через правкомы, через месткомы. Рейнгольд Морисович играл музыку, музыкальные фрагменты. Курилка рассказывал сюжет и показывал эскизы декораций. Гельцер рассказывал про Китай, про идею, про судьбу, про важность этого сюжета. Тихомиров и несколько еще молодых танцовщиков изображали сцены из этого балета. Бабушка рассказывала, она была свидетельницей некоторых таких событий. Вот, говорит, огромные набитые залы были. И в конце были распечатаны листы, много-много листов бумаги. И в заголовке было «Хочу увидеть полный балет». И были подписи и заказ билетов. Они собрали тысячи людей, готовых заказать билеты. Большой театр через несколько недель был завален заявками от промышленных предприятий, от трудовых коллективов, как тогда называлось, на посещение этого спектакля.
0: С одной стороны, общественные просмотры тогда были приняты, а с другой – вольнодумство и бунт против начальства.
1: Да, но, собственно говоря, продолжался ведь это период-то какой, это же НЭП. Мы-то очень скромно как-то его проходили в свое время в школе, а я как раз, когда учился в школе, я жил здесь, вот в той квартире, откуда мы с вами разговариваем. И у бабушки тут же загорались глаза, она была тогда молодой девушкой. Это был самый, наверное, счастливый период в ее жизни. Она говорит, наконец-то все, что было нельзя, все стало можно. Между прочим, я думаю, что она Эренгольд Морисович консультировала даже, потому что вот эти Чарльстон, там, вальс Бастон и так далее. Бабушка преподавала своим молодым человеком эти танцы, ездила по всему Союзу.

0: балете советское судно никто не захватывает, но эксплуататоры китайского народа, китайцы и англичанин, опасаясь дурного влияния русских на угнетенных китайских пролетариев, замышляют убийство капитана. Между советским капитаном и танцовщицей Тао Хуа вспыхивает роман, подобный сюжету оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Только в балете героиня не убивает себя сама. Ее убивает жених, принадлежащий к лагерю врагов социалистического Китая. «Красный мак» интересен не только смешением культур, но и соединением злободневного политического материала с миром грез. Второй акт начинается в опии-курильне. Под воздействием опиума главная героиня видит волшебный сон. Ее окружают фантастические существа, мешающие ей добраться до царства счастья. Эта мистическая часть балета вызвала особенную ярость критиков. Но публика критиков не послушала и вынесла свой вердикт. Балет пользовался оглушительным успехом. За 2 сезона его сыграли более 200 раз. «Красный мак» стал брендом. Духи «Красный мак», мыло «Красный мак», пудра «Красный мак». В моду вошли китайские зонтики, ткани с китайским рисунком. Это был такой период советской шинуазри, как называется по-французски периодически возникающая мода на восточную экзотику, а по-русски – китайщины. Но главным хитом балета стал не танец Тао Хуа с зонтиком или веером, или с золотыми пальцами, а пляска советских моряков, знаменитое «Яблочко». Мы сейчас настолько привыкли к этой мелодии, что она кажется нам народной, что «Яблочко» было всегда, а Глиер просто воспользовался им, как пользовались фольклорным материалом другие композиторы. Но это не совсем так, и даже совсем не так. Кирилл Игоревич, что нам известно о том, как «Яблочко» попало в «Красный мак»?
1: На одном из совещаний в Большом театре Курилка Михаил Иванович отозвал в сторону Гольда Морицевича и насвистал и напел ему одесскую блатную песенку. Ренгольд Морисович пришел в ужас, сказал, не хочу больше этого слышать. Такой раздраженный, собрал ноты, собрал тетрадочки и ушел домой. Михаил Иванович очень расстроился, и спустя день-два он пришел домой. Тогда это был не тот дом, где вот сейчас я нахожусь, а это было любимое место Ренгольда Морисовича в Москве, это Петровка, Петровский бульвар. До сих пор там стоит усадьба нашей прапрабабушки. Вот в этот дом пришел Михаил Иванович и очень виновато стал просить прощения за такие, так сказать, не очень салонные слова, которые он употреблял из этой песни. Они стали пить чай с Ренгольдом Морисовичем, а Михаил Иванович стал просто без слов насвистывать, говорит, ну, все-таки вот послушайте, какая мелодия. И тогда Ренгольд Морис прервал этот разговор, сел за рояль и стал прямо набрасывать музыкальное оформление, музыку.
0: После премьеры «Красного мака» «Яблочко» быстро покатилось по свету. Его исполняли лучшие оркестры мира под управлением самых прославленных маэстро. Запись 1934 года. Леопольд Стаковский и Филадельфийский оркестр.

0: обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Свои версии «Яблочко» поставили и Игорь Моисеев, и краснознаменный ансамбль «Александрова». Но еще до того, как на Западе увидели «Яблочко» в исполнении советских артистов, балет «Глиера» был поставлен в Америке. Это произошло в самый разгар Второй мировой войны, в 43-м году. В США тогда еще не было своего профессионального балета. Но были две русские труппы. Одна из них, осколок знаменитого балета Сергея Дягилева «Бале Рюс», руководила ею Бронислава Нижинская. Эта труппа и показала Америке «Красный мак». Идея постановки принадлежала Солу Юроку, в то время уже крупнейшему американскому импресарио. Американский «Красный мак» ставил выпускник Ленинградского хореографического училища Игорь Швецов.
3: Слава богу, опубликованы были несколько лет назад здесь, в Москве, переписка со Швецовым и комментарии обширные наших специалистов по балету. И вот после знакомства с этими источниками у меня, например, родилось такое мнение, что и сам Игорь Швецов мог сыграть в этом активную роль. Он был свидетелем и рождения самого «Красного мака», и в том числе рождения его в Ленинграде, где главную роль исполняла уже не Гельцер, а Елена Люком. А Елена Люком – это была его тетя. Так что он знал прекрасно этот балет.
0: И даже сам участвовал в одной из постановок. О Швецове надо рассказать особо. Он покинул Советский Союз в 29-м или 30-м году. Нелегально перешел границу в районе Владивостока и с большими приключениями добрался до Харбина. Работал в эстрадных ревю в Харбине и Шанхае. Затем переехал в Аргентину, в Буэнос-Айрес, где стал премьером балетной труппы «Театро Колон» – «Театра Колумба». Одним из балетмейстеров этого театра была тогда Бронислава Нижинская. Затем оба переехали в Европу. Игорь обосновался сначала в Германии, выступал в ночных клубах, снимался в кино, в частности, у Лени Рифеншталь в мистическом триллере «Голубой свет». Переехал в Амстердам, оттуда в Лондон, в самом конце 30-х годов гастролировал с русской труппой в Австралии и, наконец, в 40-м обосновался в Нью-Йорке. Швецову пришлось основательно переработать либретто. На Западе не было обычая ставить трехактные балеты. В один вечер давали три коротких балета. Так приучил публику еще Дягилев. Швецов сократил оригинальную версию до одного акта с прологом и внес радикальные изменения в либретто на злобу дня. Главным отрицательным персонажем стал хозяин бара, японец, угнетающий Тао Хуа. Теперь советские, британские и американские моряки вместе с китайцами боролись против японских агрессоров. В финале, в сцене проводов русского судна, японец сталкивает Тао Хуа с причала в море. Но она не погибает. Ее подхватывает толпа, а злодеи японца затаптывают насмерть. Тао Хуа подносит к губам подарок русского капитана. Цветок красного мака. Звучит, как и написано у Глиера, «Интернационал».

0: главную партию танцевала Александра Данилова. Она окончила Вагановское училище, стала солисткой Мариинского театра, а в 22-м не вернулась с гастролей и поступила в труппу Дягилева. В предвоенные годы ее мастерство и слава достигли апогея. Она удостоилась титула «Прима балерина ассолюта». Их всего дюжина за всю историю балета. Данилова и ее постоянный партнер Фредерик Франклин признаны одним из лучших дуэтов всех времен и народов. Участвовал Франклин и в «Красном маке». Именно он танцевал партию советского капитана. Художником-постановщиком спектакля стал уроженец Киева Борис Арансон, впоследствии шестикратный лауреат премии «Тони» за лучшую сценографию бродвейских спектаклей. Премьера состоялась 9 октября 1943 года в Кливленде. Затем труппа отправилась в тур – Чикаго, Милуоки, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Филадельфия, Монреаль, Нью-Йорк. Американцы с энтузиазмом воспринимали нехитрую идеологическую схему. В Канаде это был спектакль, сбор от которого пошел в фонд помощи Советскому Союзу. Поэтому из Оттавы на него специальным поездом прибыл генерал-губернатор Канады граф Атлон с супругой и послы союзных стран. От американского «Красного мака» не осталось почти никаких изобразительных материалов. Но есть два письма Игоря Швецова Глиеру, в которых он рассказывает о своих переделках. Среди прочего, там есть такая фраза. «За последние годы балет сделался очень популярным в этой стране, и должное надо отдать русским. Они, несмотря на довольно тяжелую борьбу, заставили американцев понимать, ценить и любить балет». Это, конечно, чистая правда. Швецов сам, как педагог, воспитал несколько поколений американских танцовщиков.
1: Мне, кстати, повезло, я ведь виделся последние вот годы жизни, застал участника этого спектакля, знаменитого Фредерика Франклина, в Нью-Йорке прямо. Был у него дома, договорились о том, что встретимся с ним на его столетии. Он помнил и Швецова прекрасно, и Яблочко стал танцевать в моем присутствии. Это в возрасте 97-98 лет. Так что те люди, которые были связаны с балетом «Красный мак», и в частности с американским периодом, это и вот Фредерик Франклин, и буквально на днях я говорил с Татьяной Лесковой, которая тоже Швецов ставил в Бразилии в ее присутствии. Этот балет, и она даже позже в некоторых концертных номерах танцевала фрагменты из «Красного мака». Ей сейчас 98, на днях будет 99 лет. Она прекрасно помнит, прекрасно напевает. То есть это вот живет, это невероятно, да? 60, 70, 80 прошло вот эти многие-многие десятилетия, а в людях воспоминания об этом произведении, в их движении, в их поговорке, в их памяти почти этих столетних людей все это живо. Вот это для меня самый большой шок и самая большая радость.
0: Татьяна Лескова – русская балерина, танцевавшая в одной из пост-дягилевских трупп, а потом переселившаяся в Рио-де-Жанейро. Там она и видела «Красный мак». Швецов в 45-м году повторил свою американскую постановку. Ну а «Яблочко» пользовалось в Америке невероятным успехом и до постановки Швецова, и позже. Так что нет ничего удивительного в том, что матросскую тему адаптировали на свой лад американские оркестры поп-музыки. Такие, например, как оркестр Боба Кросби, записавший в 1942 году «Фокстрот. Танец русских моряков».

0: Кирилл Игоревич, деликатный вопрос. Трижды лауреат Сталинской премии первой степени, народный артист СССР, кавалер трех орденов Ленина и прочее, и прочее. Какие у Глиера были взаимоотношения с советской властью?
1: С советской властью, я бы сказал, были рабочие отношения. Мы об этом, конечно, думали в свое время. Он же родился в семье мастеров музыкальных инструментов. Потом, после мимолетной встречи с Чайковским в Киеве, просто вот идея фикс у него возникла. Я должен стать композитором. Он всю свою жизнь посвятил сочинению и работе. Ну, плюс, конечно, вот эта большая, богатая, счастливая, замечательная семейная личная жизнь, которая у него сложилась. Он пережил в таком очень драматическом виде и Первую мировую войну, потом в Киеве революционные события, гражданскую войну, период репрессий. Кстати, в период репрессий, когда его ученики или люди, которых он знал из музыкальной сферы, попадали в какие-то вот эти клещи советской власти, то он подписывал письма, они действовали. В ряде случаев людей освобождали, выручали, и они возвращались к нормальной композиторской и музыкальной жизни. Вот композитор Масалов, в частности, такой пример. Хотя совершенно человек другого стиля, другого склада, другой характер музыки. Для Рейнгольда Морисовича это не было никаким препятствием. Вот он знал, что это талант, и что он несправедливо пострадал, и он выступал в его защиту.
0: В 1937 году, когда Масалов был арестован за антисоветскую пропаганду и приговорен к 8 годам лагерей, композиторы Глиер и Мисковский написали Калинину письмо в защиту своего ученика по Московской консерватории, и Масалов был освобожден. И это не единственный пример.
1: Он, кстати, в свое время, мы с бабушкой обсуждали, у него ведь ни разу, нигде не было ничего связанного с прославлением Сталина, прославлением коммунизма в таком явном виде. У него все вот его политические вещи ограничивались вопросами войны и мира, дружбы народов.
0: А мыслей об эмиграции у него не возникало?
1: Нет, нет, нет, нет. Рейнгольда Морисовича-то я застал в трехмесячном возрасте. Он меня видео держал, а я его не помню, конечно. А вот его жену Мария Робертовну, бабу Маню, прекрасно помню. Она еще несколько лет прожила здесь с нами. Она была очень религиозным человеком, церковным человеком, православным человеком. Рейнгольд Морисович, если был крещен как лютеранин по семейным своим традициям, то вот Мария Робертовна, она была православной. Она-то наверняка, но это мои предположения, но тем не менее, мне так кажется, она наверняка бы не одобряла такую идею об эмиграции. Хотя по отношению как раз к правительству и к властям того времени у нее были более чем критические настроения, за которые ее дети часто ругали. «Мама, ты нас всех подведешь под монастырь, что называется. Тише, тише, тише, тише». Так что она была достаточно такой смелой женщиной, критично настроенной, но не настолько, чтобы отсюда уехать. Но вот человек остался здесь. Ну и я не могу сказать, что он остался в тени. В мире он исполняется в разы больше, чем в Союзе и чем в России.
0: Пожалуй, после «Яблочка» вторым по популярности произведением Глиера в Америке и вообще на Западе надо считать его концерт для колоратурного сопрано с оркестром. Его пели все выдающиеся оперные дивы. Сейчас мы услышим исполнение мегазвезды Джоан Сазерленд.

одном из старых музыкальных журналов я нашел письма Глиера к Марии Ренквист, которая впоследствии стала его женой, а тогда, в 1901 году, еще не была даже невестой, просто другом. Там есть, например, такое признание после рассказа о первой юношеской любви. «На том месте в моей душе, где я похоронил первую любовь, выросла музыка». Или вот такая фраза. «Я чувствую, что в моих руках страшная техника, что я могу, поставивши ту или другую ноту на бумаге, вызвать в слушателе то или иное чувство». Рейнгольд Глиер и его балет «Красный мак» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Говорит Радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. С 27 января 2026 года Центр стратегических и международных исследований опубликовал доклад о том, как на России отражается ее полномасштабное вторжение в Украину. Среди прочего, говорится о больших людских потерях и экономических последствиях. Одним из авторов доклада является ведущий эксперт по вопросам безопасности, директор программы международной безопасности Сет Джонс. Сегодня он у нас в гостях. Сет, спасибо, что присоединились к нам сегодня.
10: Приятно быть здесь. Спасибо, что пригласили меня.
9: Когда вы пишете в исследовании о 325 тысяч погибших российских военных, вы не используете слова «выявленные» или «подтвержденные». Речь идет об оценочной цифре.
10: Да, мы провели оценку как общего числа российских потерь, которые включают раненых, пропавших без вести и погибших, так и числа россиян, погибших непосредственно на поле боя. На основе достаточно серьезной и комплексной методологии мы пришли к выводу, что на войне в Украине погибло примерно от 275 до 325 тысяч россиян. Мы также оценивали потери украинской стороны, то есть анализ касался не только России.
11: Ukrainian casualties as well, so not just on the Russian side.
9: Yeah, we will turn to Ukrainian casualties as well. Мы вернемся к украинским потерям, но сейчас я хотел бы продолжить разговор о российских. Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» с начала полномасштабного вторжения зафиксировала более 49 тысяч подтвержденных случаев гибели россиян только из одного Поволжья. А BBC сообщает о более чем 165 тысяч погибших в целом по стране. Ваши оценки почти вдвое выше. В чем причина такой разницы?
10: Я думаю, что основная проблема заключается в том, что ряд организаций учитывает только подтвержденные случаи гибели. Они могут опираться, например, на данные с кладбищ и захоронений в России или на подтвержденные имена в больницах. Реальность же для тех из нас, кто работает в военной сфере и занимается подобными оценками, такова. Существует целый ряд причин, по которым государственные структуры стремятся скрывать эти цифры. Поэтому мы, в частности, провели широкий круг консультаций с государственными и разведывательными службами более чем из дюжины стран. От Польши и стран Балтии до Финляндии, Великобритании и США, а также использовали другие источники данных, чтобы получить гораздо более точные оценки. Думаю, именно поэтому некоторые из публикуемых оценок выглядят столь заниженными. Откровенно говоря, Кремль приложил

0: максимум усилий, чтобы скрыть реальные масштабы потерь. Вы оцениваете, что украинские войска понесли от 100 тысяч до 140 тысяч погибших, в то время как президент Украины Владимир Зеленский приводит цифру в 55 тысяч официально подтвержденных смертей, отмечая, что многие солдаты числятся пропавшими без вести. Как вы объясняете эту разницу и как ваши оценки соотносятся с данными украинского правительства?
1: Да, я снова подчеркну, что разговоры о количестве погибших и общих потерях чрезвычайно чувствительны для правительств, которые вовлечены в войну в ее разгар. Я бы лишь сказал, что мы сделали следующее. Во-первых, мы побывали в Украине и общались с представителями украинского правительства, а также с рядом государственных ведомств из разных стран Европы и США, которые работают в Украине и опираются на украинские оценки. Поэтому для подсчета российских потерь, как погибших, так и более широких потерь, мы используем ту же самую методологию, что при оценке украинских потерь.
0: Данные по выявленным российским погибшим показывают непропорционально большое число смертей из национальных республик России, таких как Башкортостан и Татарстан. Какие факторы могут объяснить эту закономерность?
1: Ну, здесь есть несколько факторов. Первый — это деньги. Я думаю, что российское государство было готово выплачивать довольно крупные суммы солдатам и семьям солдат, в том числе в случае их гибели. И в некоторых регионах мы видим большие цифры на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе, среди тех, кто был убит или ранен на войне в Украине. Я думаю, что деньги привлекательны для тех регионов внутри России, которые являются более бедными. Есть и вторая причина, во многом политическая. Самые важные для Владимира Путина политические регионы — это такие города, как Москва и Санкт-Петербург. Мы не видим такого же количества убитых или раненых россиян из этих регионов. Я думаю, что это просто более политически чувствительно. Таким образом, вероятно, существует экономическая причина большого числа потерь, которые мы наблюдаем на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в других регионах. Но есть и политическая причина в том смысле, что, судя по всему, Кремль считает этих людей политически более расходным материалом для российского государства, чем, например, потерю мужчин из политически крайне важных городов и регионов, опять же, таких как Москва и Санкт-Петербург.
0: Если говорить о деньгах и бедных регионах, то это объясняет высокий набор в ряды армии на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Но как быть с Татарстаном? Ведь Татарстан — один из наиболее развитых регионов России.
1: Да, это, конечно, интересный вопрос. Наше исследование не было посвящено анализу набора в российскую армию. Поэтому мы лишь, скажем так, посмотрели некоторые сообщения о том, откуда происходят отдельные солдаты в материалах BBC, Медиазона и других источников. Но это не был анализ регионального рекрутинга в России. Мы системно не изучали, почему такие регионы, как Татарстан, демонстрируют более высокие показатели. Это не входило в фокус данного конкретного исследования.
0: Я хотел бы отметить, что татаро-башкирская служба «Радио Свобода» установила в Поволжье, где находится Татарстан и Башкортостан, погиб каждый 150-й мужчина в возрасте от 18 до 66 лет. Вы пишете, что с начала 2024 года российские войска захватили менее 1,5% украинской территории. При этом понесли значительные человеческие потери, а стране нанесен существенный экономический ущерб. При чтении вашего анализа я вспомнил документальный фильм, обнародованный 26 января журналистами Константином Гольденцвейгом и Ильей Шепелиным. о том, как советская армия брала Рейхстаг в 1945 году. Фильм показывает огромные и часто бессмысленные человеческие потери советской армии во время штурма. Актуальна ли стратегия достижения целей любой ценой, независимо от количества потерь, и для современной российской армии?
1: Да, это жестокий способ ведения войны. Знаете, что интересно? Если посмотреть на Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну, то в той войне нацистская Германия вторглась в Советский Союз. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. И если посмотреть на продвижение Красной Армии даже в той войне, если начать с немецкого вторжения в Советский Союз в ходе операции «Барбаросса» и затем перемотать вперед к моменту, когда Красная Армия находилась в Берлине, в Германии, в конце войны, Красной Армии потребовалось 1394 дня, чтобы дойти до Берлина, сражаясь против очень компетентного вермахта и Люфтваффе, германской армии и германских военно-воздушных сил. Если же начать с полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 22 года и перемотать вперед на то же самое количество дней, 1394, мы увидим совершенно иную картину. Россияне продвинулись лишь до Покровска. Я имею в виду, что за тот же самый период времени «Улитка», возможно, продвинулась бы быстрее, от линии фронта января 24 года до линии января 2026. Это исторически крайне медленные темпы. На самом деле более медленные, чем в любой крупной наступательной кампании, которую мы изучали за последнее столетие. И я думаю, тот факт, что это не война за выживание, а война по выбору, означает, что те потери, которые сейчас несут россияне, являются бессмысленными. Это война по желанию Владимира Путина и Кремля, а не война по необходимости.
0: Вы пишете, что главная цель Путина — вернуть Украину в сферу влияния России. Значит ли это, что любое мирное соглашение изначально обречено, учитывая стремление Украины оставаться суверенным государством? Что могут сделать западные страны, чтобы повлиять на эту ситуацию?
1: Да, я действительно думаю, что это означает, что любое мирное соглашение или, например, прекращение огня, достигнутое в 26-м году, необходимо рассматривать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе я считаю, что при определенных территориальных обменах может быть достигнута пауза в боевых действиях, по крайней мере, на какое-то время. Обе стороны устали. Обе стороны несут колоссальные человеческие потери и экономические издержки после 4 лет войны. Но все признаки, исходя из того, что президент Путин говорил и писал, указывают на то, что он рассматривает Украину как часть сферы влияния России. А это означает, что до тех пор, пока Киев будет тесно ориентирован на Европу и Запад в целом, а не на Москву, я думаю, что Россия будет тем или иным образом продолжать подрывать украинский суверенитет, используя сочетание обычных военных средств и так называемой серой зоны деятельности в Украине. Поэтому, учитывая эти цели Путина, я не считаю, что эта война близка к завершению.
0: То есть невозможно достичь мирного соглашения без поражения России, я правильно понимаю?
1: Я думаю, что в настоящий момент как минимум сложно добиться постоянного мирного соглашения. Я не считаю, что поражение России как таковое — это единственный возможный сценарий. Я также считаю, что возможен вариант будущего сдерживания России. Это могло бы выглядеть как временная пауза в боевых действиях, но при этом масштабное наращивание украинских сил при поддержке европейских и других стран, которое сделало бы для России повторное вторжение в будущем крайне сложным и очень затратным. И опять же, пример здесь — это то, что Россия делала в Чечне. Сначала была первая фаза Чеченской войны, затем пауза примерно на 3 года, после чего война была возобновлена во второй фазе и продолжалась еще около 10 лет.
0: В вашем исследовании вы также акцентируете внимание на экономических последствиях войны, отмечая, что российское производство сокращается, иностранные инвестиции ограничены, доступ к международным рынкам закрыт, а страна значительно отстает в развитии высоких технологий и искусственного интеллекта. Значит ли это, что Россия безнадежно отстает?
1: Ну, это означает, что Россия является экономической державой второго или третьего эшелона. Россия больше не является крупной силой в экономической сфере. Безусловно, у нее есть нефть и газ, а также некоторые другие товары, которые она может экспортировать. Но, как мы выяснили, в ближайшей перспективе у российской экономики очень мрачные перспективы даже в базовых показателях производительности. В прошлом году мы увидели экономический рост на уровне 0,6%. И по данным Международного валютного фонда, в 2026 году ситуация будет не намного лучше. Сейчас у российской экономики множество проблем. Спад в обрабатывающей промышленности, сокращение закупок производственных ресурсов, дефицит рабочей силы, высокая инфляция, ослабление потребительского спроса. Кроме того, в некоторых базовых сферах у российской экономики просто поразительные проблемы. Серьезная проблема с капиталом. Да, у них есть мощь со стороны Китая, но при этом сохраняются огромные трудности с привлечением иностранного капитала и инвестиций. И еще одна область, если посмотреть на высказывания президента Путина за последние годы, он хотел бы, чтобы Россия стала лидером в сфере искусственного интеллекта. Но если взглянуть почти на любой ключевой показатель того, где Россия находится в области ИИ, она оказывается почти в самом конце списка по числу разрабатываемых программ в сфере искусственного интеллекта. Если, например, посмотреть на рейтинги Стэнфордского университета и Кремниевой долины, Россия находится ближе к нижней части списка потому, что называется вибрантностью, то есть динамике развития экосистемы искусственного интеллекта. Даже если говорить о технологиях в целом, то среди 100 крупнейших технологических компаний мира Россия не представлена ни одной. Ни одной. Там есть американские компании, китайские компании, компании из Тайваня и по всей Европе. У России ни одной. Она настолько сильно отстает в технологической сфере, что в ближайшей перспективе догнать будет очень сложно.
0: Вы имеете в виду топ-100 высокотехнологичных компаний по капитализации?
1: Да, мы смотрели на топ-100 высокотехнологичных компаний по рыночной капитализации. В этом списке у США 60 компаний. Это не какие-то неожиданные названия. Это компании, которые знает практически каждый. Google, Amazon, Meta, Nvidia. В списке также много китайских компаний. Несколько из Тайваня, из Нидерландов, Германии, Южной Кореи, Японии, Великобритании. И снова ни одной из России. И это является реальным индикатором того, каким будут будущие технологии в России. Россияне отстают.
0: Хотелось бы также обсудить санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину. В России их часто считают неэффективными. Насколько, по вашим данным, они реально повлияли на экономику России?
1: Что ж, мы не проводили полного анализа воздействия санкций во всех областях. Но могу сказать, что санкции все же оказали определенное влияние. Россиянам удалось обойти санкции несколькими способами. Во-первых, они могут торговать с рядом стран, такими как Китай и Индия, несмотря на санкции. Во-вторых, россияне использовали так называемый теневой флот, включая суда под флагами других стран для экспорта нефти, газа и других ресурсов. Обычно это незаконно, и предпринимались попытки пресечь такие действия. Но более широко, если смотреть на отсутствие иностранного капитала в России, это тоже вторичный эффект санкций. Утечка мозгов, когда молодые специалисты в области технологий, покинувшие Россию и уехавшие в Европу или США, тоже является результатом санкций. Даже в спорте наблюдается эффект санкций. Крупные спортивные события, такие как Олимпийские игры и чемпионаты мира по футболу, исключают участие России. Россияне прекрасно играют в хоккей, но в этом году на Олимпиаде они снова не будут участвовать в соревнованиях по хоккею. Таким образом, наблюдается общее исключение, по крайней мере, российского правительства, не народа, а именно правительства, из участия в этих событиях. И я думаю, что часть этого напрямую связана с эффектом санкций.
0: Насколько я понял, влияние санкций проявляется не сразу и требует времени, верно?
2: Yeah, the
1: Да, воздействие санкций обычно не проявляется мгновенно. Оно зависит от таких факторов, как способность России заменять товары, на которые наложены санкции, и получать их из других источников, что россияне в некоторых случаях действительно делали, включая незаконный реэкспорт из стран Центральной Азии, например. Но это требует времени. И я бы сказал, что с одной стороны санкции несут экономические издержки, а с другой существует более широкая стигма, психологическое воздействие санкций на нежелание инвестиционных банков и других компаний, крупных транснациональных компаний, участвовать в российской экономике. Это воздействие носит долгосрочный характер.
0: Учитывая, что российские национальные республики несут непропорционально высокие потери и страдают от растущего дефицита бюджета, может ли это привести к консолидации региональных элит и росту центробежных настроений?
1: Возможно, будет расти разочарование в отношении президента Путина и Кремля. Если посмотреть на последствия войны, видно, что несоразмерно сильно пострадали солдаты и гражданские из отдаленных регионов России. Во-вторых, именно эти регионы также ощущают экономические последствия 4 лет войны. Все это может привести к большему политическому недовольству как экономической ситуации, так и военными последствиями войны. И я бы хотел бы подчеркнуть, что это война по желанию, а не война по необходимости. России не нужно было вторгаться в Украину. Она сделала этот выбор. И, как мы видели, российская армия показала себя хуже, чем любая крупная армия, которую мы рассматривали за последний век. Пришло время остановиться. Пришло время положить конец страданиям российского населения.
0: И, наконец, наш традиционный вопрос. Как вы видите главный сценарий для России после Путина?
1: Что ж, я бы надеялся, что будущее России после Путина будет связано с Россией, которой не нужно расширять свою территорию, будь то такие страны, как Украина или страны Балтии, силой. Вместо этого Россия снова восстановит свои экономические и политические связи со значительной частью остального мира, включая Европу, США, Канаду и другие страны. И это сделает Россию гораздо богаче, а российское население более обеспечено. Это вернет Россию на мировую сцену и сделает ее снова партнером, где российские спортсмены смогут участвовать в глобальных соревнованиях. Россия, которая играет гораздо более позитивную роль в мире. Я считаю, что это будущее, которого, как мне кажется, желает само российское население.
0: Сет, я благодарю вас за участие в программе.
1: Большое спасибо за приглашение.
0: Мы сегодня говорили с Сетом Джонсом, ведущим экспертом по вопросам безопасности, директором программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований. Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Хотят отобрать все. Госдума разрешила арестовывать имущество релокантов. Аресты и обыски перед Курбан-Байрамом. ФСБ взялась за представителей исламского духовенства. Опасный соцконтракт, как программа помощи малоимущим превратилась в конвейер уголовных дел.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: К 17 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 52-летнего жителя Челябинска Александра Новосада за госизмену, оправдание терроризма и призывы к терроризму. По версии обвинения, госизмена Новосада заключалась в том, что он, далее цитирую, «установил контакт с представителем Украины и, используя банковские счета лиц, введенных в заблуждение представителями иностранного государства и неосведомленных о его преступной деятельности, сделал 5 переводов на общую сумму в 15 тысяч рублей. Другие обвинения ему предъявили за комментарии в социальных сетях, среди которых были фразы «Смерть Путину», «Слава Украине» и другие. Александра Новосада арестовали в марте 2024 года. При задержании его избили и издевались над ним. К 3,5 годам колонии суд в Москве приговорил доцента факультета математики Высшей школы экономики Андрея Дымова за финансирование экстремистской деятельности, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, с августа 2021 года он перевел в ФБК 3,5 тысячи рублей. Андрей Дымов начал работать в Высшей школе экономики в 2015 году. Его трижды выбирали одним из лучших преподавателей вуза. Также за донаты ФБК суд наказал нейрохирурга из Архангельска Николая Серебренникова. Ему назначили штраф в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 2021 по 2022 годы он перевел фонду 3,5 тысячи рублей. Николай Серебренников – лауреат премии имени Ломоносова. Дважды его признавали лучшим врачом-нейрохирургом Архангельской области. В 2021 году российские власти объявили Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. По подсчетам издания «Медиазона», к апрелю 2026 года по всей России возбудили не менее 225 уголовных дел из-за донатов ФБК. К 3 годам и 25 дням колонии суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову за оскорбление чувств верующих. Поводом стала публикация в соцсетях, на которой Белоусова делает кальян из пасхального кулича с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Обвиняемая заявила в суде, что признает вину и раскаивается. Летом 2025 года Белоусову приговорили к 3 годам условно по уголовному делу о наркотиках. Новый реальный срок суд назначил ей путем частичного сложения наказаний. Журналистку Нику Новак, отбывающую наказание в колонии в Иркутской области, отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая. По какой причине, неизвестно. Письмо от нее вымарано цензурой. До этого Новак 3 месяца провела в помещении камерного типа, где, по ее словам, в кранах была только ледяная вода, из-за чего заключенные постоянно болели. В ноябре 2024 года Нику Новак приговорили к 4 годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Она работала в издании «Чита Медиа», была главным редактором сайта «ЗАПРУ», а также сотрудничала с «Радио Свобода» в качестве внештатного корреспондента. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус призвал власти России освободить журналистку. На условия содержания в колонии пожаловалась и другая заключенная журналистка Мария Пономаренко. На свидании она рассказала подруге, что ее держат в одиночной камере площадью 7 квадратных метров, несмотря на клаустрофобию. «Я сижу там, и каждый день это ощущение неимоверных круглосуточных пыток», – рассказала Пономаренко. Она также пожаловалась на цензуру писем и на то, что ее лишают связи с внешним миром. Марию Пономаренко арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у нее ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам ее защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. О проблемах со здоровьем у заключенного правозащитника Бахрома Хамроева рассказала его жена, которая в середине мая получила возможность 3-дневного свидания с ним. С июня прошлого года он находится в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По рассказам супруги, сначала его 4 часа держали в так называемом «стакане» – помещении, где можно только стоять и невозможно сидеть, пока ему не стало плохо. Затем почти 9 месяцев он провел в штрафном изоляторе и в помещении камерного типа. Он сильно похудел, по словам супруги, у него забирали очки и Коран. В первый месяц ему не давали лекарства, из-за чего у него стала отниматься левая нога. В 2023 году Бахрома Хамроева приговорили к 13 годам и 9 месяцам колонии за оправдание терроризма и участие в террористической организации – партии «Хизбут-Тахрир». У 68-летней Галины Бехтер, которая находится в следственном изоляторе в Симферополе, прогрессирует деменция, пишет издание «За права человека» со ссылкой на правозащитницу, переписывающуюся с заключенными. Из переписки с сокамерницей Бехтер выяснилось, что сама она уже писать не может. Она отказывается от еды и сильно похудела. Сокамерницы пытаются добиться для нее медицинского обследования. В марте 2026 года созданный российскими властями Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии за госизмену и за переводы денег на счет, связанный с ВСУ, через мобильное приложение украинского банка. Прокуратура обжаловала этот приговор, требуя увеличить срок Бехтер. К 3,5 и 3 годам условно суд в Дагестане приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева за превышение полномочий с применением насилия. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. В июне 2020 года полицейские задержали жительницу Хасавюрта, продавщицу Юлдуз Курашову. В отделе полиции ее стали избивать, вымогая деньги и угрожая подбросить наркотики. Утром следующего дня Курашову отпустили после того, как она подписала явку с повинной. Медицинская экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные кровопотеки.
6: Госдума сразу во 2-м и 3-м чтениях приняла закон, разрешающий арестовывать имущество граждан России, находящихся за рубежом, если они совершили административные правонарушения против интересов России. За закон проголосовали 384 депутата. Против и воздержавшихся не было. С 1 сентября этого года россияне, которые уехали из страны, но оставили здесь квартиру, машину, дачу или банковский депозит, рискуют лишиться этого имущества, например, за пост в соцсетях. Соответствующие поправки Дума одобрила 25 мая. Что это значит и кого коснутся изменения, расскажем в нашем сюжете.
9: Виталий Кузнецов живет в США уже 20 лет. В прошлом году он написал пост про певца-шамана. В итоге суд в Ставрополе заочно оштрафовал Виталия на 30 тысяч рублей, увидев в его тексте дискредитацию армии. Хорошо, что квартиры в России у него не осталось, потому что скоро одним штрафом уже не отделаешься. С 1 сентября 26 года у россиян, которые уехали из страны и позволяют себе неправильно высказываться в интернете, будут арестовывать имущество, оставшееся в России – квартиру, машину, счет в банке. Пока что можно арестовывать имущество только на сумму штраф, как гарантию его погашения. Но новый закон это правило убирает. Получил штраф 30 тысяч рублей, суд арестует квартиру за 3 миллиона. И это касается не только тех, кто выходил на митинги или вел политический канал. Например, преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали за грустный смайлик и класс под антивоенными постами в Одноклассниках. В суде он объяснял, что выражал эмоции в частном порядке, армию порочить не собирался, но суд решил иначе. Раз поставил реакцию в публичной сети, значит, осознавал последствия. За годы войны россияне, проживающие в России, уже научились быть осторожными. Меньше комментируют, стараются не лайкать сомнительные публикации. Другая история, если человек живет в Берлине, Алматы, Бангкоке, уехал, не планирует возвращаться и давно привык в соцсетях писать свободно. Ну а чего бояться, он же не в России. Вот здесь и кроется подвох. Дело возбудят без него, суд пройдет без него. Для галочки назначат государственного адвоката, человека, которого он никогда не видел и который, скорее всего, даже не попытается его найти. Уведомят по электронной почте, если вообще уведомят. А квартира, которую он оставил в России и сдает через знакомых, или машина, которую не успел продать, будет арестована. И об этом, скорее всего, он не узнает, пока не попытается своим имуществом как-то распорядиться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил логику закона прямо. Тот, кто уехал из России, критикует страну, но при этом сдает здесь квартиру и получает другие доходы, должен отвечать по российским законам. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России. Сказал Володин. Комитет Госдумы утвердил конкретный перечень статей, по обвинению в которых грозит арест имущества. Дискредитация армии, злоупотребление свободой слова, нарушение правил иноагента, призывы к санкциям против России, распространение экстремистских материалов, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. В списке есть и совсем неочевидная статья, которая формально называется «Мелкое хулиганство с особыми признаками». За этим канцелярским названием может скрываться, например, следующее. Написал что-то не то про государство, про власть или про символику России в интернете. Попал под статью штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И теперь еще и потенциальный арест имущества. Но российские власти нашли способ добраться и до молчаливых. Тех, кто уехал, ничего не комментирует и не лайкает, и просто живет свою жизнь. В январе 26 года МИД России предложил обязать каждого россиянина, получившего вид на жительство или второе гражданство, сообщать об этом в российское консульство в течение 60 дней. Такое правило существует и сейчас, но уведомлять власти нужно в течение 60 дней после въезда в Россию. Если человек в Россию не приезжает, то и сообщать не обязан. Новый законопроект эту лазейку закрывает. Неважно, возвращаешься или нет, все равно иди в консульство и отчитывайся. Не отчитался – статья 330 пункт 2 Уголовного кодекса. Это уже не административный штраф, а уголовное дело. Штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ. А если такой россиянин когда-нибудь окажется в стране, заключивший с Россией договор об экстрадиции, его задержат на границе. Пока по этой статье судят тех, кто живет в России и не сообщает властям о втором паспорте или ВНЖ. Таких дел становится все больше. В первой половине 2025 года вынесли 17 приговоров, хотя в тот же период 2024 года их было всего 5. За все время с 2022 года осуждено более 50 человек, а новый законопроект МИДа предлагает распространить эту статью на всех, кто живет за границей. Но пока это только проект. Закон еще не принят.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
6: Очень много обсуждений идет вокруг вот этого недавно принятого закона Государственной Думы, который многие трактуют так, что всех релокантов сейчас лишат их имущества, оставшегося в России. Нужно срочно что-то делать, чтобы до 1 сентября припрятать свои вещи. А кто-то видит в этом еще и такой политический сигнал. Вот, например, я процитирую адвоката Николая Полозова, который у себя на Фейсбуке, реагируя на этот законопроект, написал, что российское государство окончательно оформляет новую модель собственности. Имущество принадлежит вам ровно до того момента, пока вы политически лояльны режиму. Скажите, как относиться к этим законодательным новеллам и действительно ли они такие страшные?
10: Ну, конечно, это ужесточение наказания за критику российской власти, ту деятельность, которую российские власти сейчас ведут, потому что тот перечень статей, за которые могут наложить арест, он является политическим. Во-первых, это нарушение законодательства об иностранных агентах, об участии в деятельности нежелательных организациях. Есть статьи за явное неуважение к органам государственной власти. У нас такая статья есть в Кодексе об административных правонарушениях. За дискредитацию вооруженных сил, то есть за выражение мнения. И, по сути, россияне, которые уехали за рубеж, но продолжают высказываться по этим темам, то они как раз и могут быть подвержены влиянию этого закона, потому что схема закона устроена следующим образом. Если российские власти выявили нарушения, те, которые я перечислил, то они могут составить протокол об административном правонарушении. И вместе с этим протоколом, передавая дело в суд, эти органы могут попросить суд наложить арест до рассмотрения дела на имущество уехавших россиян. И этот арест будет действовать до тех пор, пока не будет оплачен штраф по делу об административном правонарушении, и только после этого этот арест может быть снят. То есть, по сути, это не конфискация активов уехавших россиян, а это история про то, что россияне, которые уехали, и в отношении которых рассматривается дело об административном правонарушении именно по этим политическим статьям, они не смогут ни продать, ни сдать в аренду это имущество, но будут нести расходы на его содержание, то есть, допустим, в случае квартиры это коммунальные услуги, налог на недвижимость и так далее. Но, повторюсь, этот арест может быть снят тогда, когда наказание будет исполнено.
6: Так, а каким образом судьи будут арестовывать имущество? То есть, слава богу, не будут конфисковывать пока что. Но если человека, предположим, в России оштрафовали на 5000 рублей, на 15 тысяч рублей, ну даже на 300 тысяч рублей, есть и такие штрафы вот по тем статьям, которые вы называли, значит ли это, что у него сразу же арестуют всю недвижимость, оставшуюся в России, например, и квартиру, и дачу, которые стоят несоизмеримо больше? Или только дачу, или только квартиру, или если вдруг у него машина там осталась незарегистрирована, они будут вообще иметь в виду, как бы сопоставлять суммы штрафа и стоимости?
10: Ну, в той редакции, которую Государственная Дума приняла закон, из него следует, что сумма штрафа не имеет никакого значения по этим политическим статьям. Условно, если человека могут оштрафовать на 1000 рублей, то суд может наложить арест на все имущество человека в России. Это на денежные средства на банковских счетах, на квартиру, на дачу, на автомобиль. И таким образом, собственно говоря, человек будет лишен возможности распоряжаться имуществом за одно какое-либо нарушение. Я при этом напомню, что в этот момент судья еще не выносит постановление о признании лица виновным, но уже накладывает некоторые обеспечительные меры для того, чтобы это имущество арестовать. И, по сути, когда вынесется решение о наложении штрафа, то как раз, если у человека нет денег, то за счет имущество может быть и погашена эта сумма штрафа. Но здесь тоже не все так однозначно, потому что в первую очередь, конечно, приставы будут списывать сумму штрафа с банковских счетов, и только потом, если на банковских счетах не окажется достаточно суммы средств, могут перейти к аресту и реализации того имущества, которое можно продать. Оно должно быть соразмерно сумме штрафа в случае реализации. Но в случае принятия вот этих вот обеспечительных мер, на случай, когда дело еще не рассмотрено, может быть арестовано имущество на любую сумму по этим политическим статьям.
6: Хорошо, а приставы могут начать исполнительное производство, когда человек даже не знает о том, что у него была арестована квартира, что у него был вообще какой-то штраф, который выписали ему в России. И вот приставы решат этот штраф выплачивать и с молотка продадут где-то квартиру, например. Можно будет повлиять на эту процедуру?
10: Ну, смотрите, с учетом этого закона, на самом деле, если штраф будет наложен 50 тысяч рублей, то приставы не будут продавать квартиру, потому что стоимость имущества, которое подлежит продаже, она должна быть соразмерна тому штрафу, который наложит суд. То есть в данном формате, если будет наложен штраф 50 тысяч рублей и будет арестовано все имущество, включая квартиру, то такой арест и останется до тех пор, пока человек не заплатит сумму штрафа. То есть будет имущество в арестованном виде. Здесь важно про этот законопроект сказать еще несколько других вещей. Во-первых, этот арест накладывается только по политическим статьям и до признания человека виновным. Во-вторых, на случай, если человек уехал из страны и невозможно его доставить лично в суд для рассмотрения этого дела об административном правонарушении, то государство обязано назначить ему государственного защитника. За счет государства сначала привлекается, но затем, когда дело уже будет рассмотрено, то в этом случае судебные издержки будут возложены на уехавшего россиянина. Он лично может и не знать о том, что в отношении него такое дело будет рассматриваться в суде. За него будет работать адвокат, назначенный судом. И затем это лицо, которое привлекается к ответственности, уехавший россиянин, еще должен будет и оплатить услуги адвоката. То есть здесь, в принципе, вот очень многие расходы. Можно сказать, что это новелла российского законодательства в административных правонарушениях. Никогда в России еще такую норму не вводили, о том, что когда государство привлекает человека к ответственности по делам об административных правонарушениях, человек еще должен и платить вот эти вот судебные издержки, связанные с назначенным ему адвокатом.
6: Но мне кажется, новеллой является и то, что в принципе предусматривается арест имущества как обеспечительная мера по делам об административных правонарушениях, потому что раньше, насколько я понимаю, это было только в каких-то коммерческих спорах в арбитраже, и если речь шла об уголовном деле и каких-то огромных ущербах, а теперь уже и добрались до комментаторов в социальных сетях. Здесь вы привели те статьи, по которым будут штрафовать, в сюжете у нас достаточно подробно о них рассказано. И все-таки мне вот непонятно, а что считать, там есть одно из определений, как бы за что человека могут наказать. Это правонарушение против интересов России. А что это такое? Ты же должен понимать, что ты не должен совершить, чтобы тебя не оштрафовали. Вот это вот что такое?
10: В текущем формате под интересами России понимаются интересы той действующей российской власти, которая существует. Ну, например, в России достаточно широко распространяется концепция традиционных ценностей, указ президента об утверждении этих конкретных ценностей. И все, что противоречит им, в данном случае будет считаться тогда действиями против интересов российского государства. Или если человек называет войну России в Украине войной, то в этом случае это также противоречит интересам российского государства. То есть, по сути, берутся не какие-то ценности, которые указаны в Конституции, которыми должны руководствоваться, в том числе государственные органы, а в данном случае трактовкой интересов российского государства занимаются те конкретные чиновники, те политические деятели, которые в настоящее время руководят нашей страной. Тут еще важно сказать, что этот законопроект, он рассматривался в стенах Госдумы больше 2 лет. Но при этом по тем ограничениям, которые вводятся постепенно законодателями, можно предположить, что они не остановятся только на этом законе. И в данном случае это некоторый этап дополнительного давления на тех людей, кто не стесняется выражаться по поводу тех действий, которые российские власти сегодня предпринимают в России, и в Украине и так далее. И в данном контексте, конечно, важно, если россияне уже уехали из страны, то российские власти будут давить на те ниточки, которые россияне уехали, еще связывают со стороны. В частности, это имущество, связи с родственниками и так далее. И если есть возможность на текущий момент отказаться и вывести каким-то образом свое имущество из России, если вы уже решили совершенно уехать из страны, то, наверное, это хороший вариант, потому что в этом случае у российских властей останется меньше способов для давления за те слова, которые люди будут высказываться, выражая свое свободное мнение.
6: Но вот здесь уточнение. А если человек подарит своим родственникам, детям оставшееся у него имущество, перепишет, как говорят, да, в народе, на родственников не будут распространяться какие-то ограничительные меры, там арест, ну, то есть арестовывают имущество конкретного человека, которого оштрафовали за конкретное дело. И это не касается его близких. Или как в уголовных делах, когда мы знаем целые семьи вообще арестовывают, имущество целых семей арестовывается и конфисковывается, потому что их всех признают преступным сообществом.
10: Но в данном случае не будет переходить все эти риски на родственников, которым будет подарено имущество, потому что как раз по делам об административных правонарушениях пока еще власти придерживаются принципа индивидуальной ответственности, и поэтому если человек имеет возможность юридически продать там недвижимость, подарить ее или какое-либо другое имущество, то новым собственникам не переходят эти риски. Но нужно сказать, что и раньше, вот вы привели пример по уголовным делам, когда арестовывают имущество, признают целые семьи экстремистскими объединениями и потом конфискуют их имущество в доход государства. Раньше такого ведь тоже не было. То есть, по сути, политический режим применяет то законодательство, которое было принято даже несколько лет назад, но начинает трактовать его немножко по-другому. И в данном случае все эти репрессии, они связаны только с одним, с тем, что в стране растут репрессии за выражение мнений, за какую-либо позицию, хоть в отношении уехавших, хоть в отношении оставшихся. И в этом ключе нельзя исключать, что дальше и по делам об административных правонарушениях не будут применяться новые меры, не будут применяться новые законы. Поэтому, конечно, здесь в зависимости от индивидуальной стратегии нужно действовать. Если люди остаются в России и продолжают жить, и, то это одна стратегия. Если люди уехали и выражают свободно свое мнение за рубежом, то это другая стратегия, и она вполне должна сводиться к тому, чтобы сделать так, чтобы не было каких-то рычагов давления в России на позицию людей, которые уехали за рубеж.
6: Угу. И еще хочу вам пару вопросов задать о тех людях, которые уехали из России за рубеж, но остались российскими гражданами. Относительно недавно, по-моему, в декабре прошлого года, звучала инициатива от Министерства иностранных дел Российской Федерации внести законодательные изменения, которые обяжут россиян, живущих за рубежом, являться в консульство и сообщать о том, что у них есть банковские счета за рубежом и какие, что там, и о том, что у них есть там вид на жительство, там, подтверждение постоянного места жительства или второе гражданство. Но, насколько я понимаю, эта инициатива пока осталась инициативой и зависла. То есть сейчас не нужно ходить в консульство и отчитываться.
10: Да, совершенно верно, все так, как вы говорите. И эта инициатива, она возникла от неспособности российских властей получать сведения о том, что делают российские граждане за рубежом. Потому что с началом полномасштабного вторжения России в Украину прекращено действие соглашений, некоторые отменены, некоторые приостановлены, в частности, с европейскими странами, об обмене финансовой информацией, об обмене информацией о легальном статусе россиян. И поэтому в этом случае, конечно, российские власти заинтересованы в получении информации, что делают их граждане за рубежом, потому что, допустим, информация о банковских счетах за рубежом позволяет российским властям применять свой российский налоговый режим к доходам, полученным за рубежом, и обкладывать доходы, полученные за рубежом, своими российскими налогами. И поэтому в этой системе, конечно, российским властям важно получать любую информацию про своих граждан именно для того, чтобы получать выгоду дальше для государства. К счастью, этот законопроект пока не принят, и в этом контексте, конечно, нет смысла сообщать какую-либо дополнительную информацию российским властям через посольство и через консульство, потому что выполнение этой рекомендации – это как раз базовая рекомендация по безопасности. Чем меньше российское государство знает, тем меньше рисков возникает у россиян, которые не проживают в настоящее время в России, в том числе по политическим причинам.
6: Да, спасибо большое. Максим Оленичев, юрист правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спецслужбы России взялись за представителей исламского духовенства. В разных регионах, от Поволжья до Карелии и Москвы, прошли массовые обыски и задержания мусульманских богословов и муфтиев. Поводы для репрессий самые разные. От обвинений в неповиновении полиции и даче взяток до терроризма. Например, некоторых задержанных обвиняют в работе на радикалов из запрещенной в России организации «Братья-мусульмане».
11: Это председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнудин. В 2019 году президент России Владимир Путин лично вручил ему орден за заслуги перед Отечеством второй степени. А весной 2026-го по всей России прошла волна арестов видных представителей исламского духовенства, в том числе связанных с духовным управлением мусульман.
12: Уважаемые дамы и господа,
11: среди задержанных имам одной из московских мечетей и бывший муфтий Карелии ливанец Али Бардвил. Его арестовали на 15 суток якобы за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево. Муфтия Мордовии Раиля Асаинова задержали в Саранске. По версии следствия, он пытался подкупить руководителей одной из программ в Мордовском государственном университете, чтобы студенты сдали сессию.

0: популярностью среди верующих. Кампанию против них связывают с общим давлением на духовное управление мусульман и его председателя. Так, создатель лженауки деструктология Роман Силантьев заявил телеканалу «Царьград», что власти могут ликвидировать дом, потому что его члены, цитата, «перешли уже все границы». АЗ-блогер «Рыбарь» обвинил самого председателя ДУМ Равиля Гайтуддина в провокационных высказываниях вроде поддержки нелегальных молелен и регулярных поездках в Турцию на мероприятия с участием радикалов. Это была цитата. В начале мая Гайнуддин обратился к Путину с просьбой не подписывать законопроект, запрещающий мусульманам совершать религиозные ритуалы вне мечетей. Ранее он выступал в защиту иностранцев после теракта в Крокус-Сити-Холле, а также предлагал интегрировать мигрантов через мечети. Но в целом, как отмечают эксперты, проявлял лояльность к российским властям, в том числе поддерживая мобилизацию и упоминая Путина в молитвах.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, приветствую вас.
1: Скажите, на ваш взгляд, можно ли говорить сейчас о какой-то спланированной кампании силовиков, ФСБшников, правоохранительных органов против заметных мусульманских деятелей в России? И если это действительно кампания, потому что, ну, так выглядит, то какова ее цель и кто инициатор вот этой кампании?
2: Я думаю, что основные бенефициары, конечно, из-за стрелечки всего этого дела представители спецслужб, ФСБ, прежде всего, которые давно уже точили зуб на ряд мусульманских деятелей, на мусульманские структуры, которые были объединены под эгидой Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России. Это две организации, во главе которых стоит муфтий Равиль Гайнуддин. И если вы знаете, то нападки были давно. Представители Z-сообщества и других прошовинистических групп, что, дескать, Равиль Гайнуддин выполняет прихоти и указания всевозможных каких-то ваххабитских или же англосаксонских групп влияния, и нужно его, дескать, немножко прижать к ногтю. А вокруг да около они ходили, и вот мы стали свидетелями единовременной акции, при которой были арестованы, ну, по разным оценкам, по-разному говорят, 10-15, кто-то говорит 25 человек. Не удается действительно ни верифицировать, ни узнать точное количество задержанных, потому что информация скрывается, плюс ко всему выясняется, что некоторые были задержаны еще в апреле месяце. Но то, что эти аресты произошли в Саратове, в Москве, Санкт-Петербурге, в Саранске, в Ингушетии, говорит о том, что эта акция готовилась, планировалась и реализовалась, кстати говоря, накануне праздника, мусульманского праздника.
1: Курбан-байрам? Да. И как мусульманская общественность, община, как отреагировали на это? Я попыталась найти какие-то комментарии, ну, не знаю, может быть, каких-то публичных персон по этому поводу, но что-то ничего не увидела. Ни писем в поддержку этих муфтиев, ни высказываний руководства Северокавказских республик или Татарстана, которые вроде бы как бы продвигают вот идею поддержки мусульманства в России, распространения. Почему все воды набрали в рот?
2: Это вот уникальная ситуация, на самом деле. Раньше хоть кто-то из них, Кадыров, который мерил на себе эту тогу защитника мусульман, или же очень, с хитрым прищуром Миниханов это делал, по-простецки как-то так закручивал, да. Сейчас мы видим, что никто из них и никто из представителей мусульманского духовенства не сказал ни слова. Я внимательно смотрю, слежу, я знаю очень многих, и они просто делают вид, что ничего не произошло. То ли действительно это решение принято на самом верху, им сказано не лезть, то ли уж они пытаются, имея в виду Равиль Гайнуддин и его окружение, каким-то образом договориться, чтобы как-то безболезненно, с наименьшими потерями они смогли выйти из этой истории. Потому что, очевидно, это удар, прежде всего, по Равилю Гайнуддину и его

0: организациям. Потому что есть еще второй полис, это так называемый ЦДУМ, Центральное Духовное Управление Мусульман, который базируется в Уфе, возглавляет его такой одиозный деятель, как Талгат Таджуддин, в свое время объявлявший даже, что ЦДУМ будет переименован в Духовное Управление Мусульман Святой Руси. Это еще вот до там, прихода Путина даже было. То есть он всегда вот двигался в фарватере того, что хочет власть. И они не пострадали никоим образом. Более того, я думаю, что они в какой-то степени даже потирают руки, потому что...
1: Бенефициары, да, этой ситуации?
0: Ну, в какой-то степени, да, потому что между ними было противостояние, это очевидное соперничество. Тажуддин хотел быть главным и безоговорочным. А Равиль Гайнуддин все-таки так тоже человек умудренный в этом смысле, да и актер по образованию, надо отметить. Он все прекрасно понимал и знал, как действовать. Другое дело, что вот эта вот мусульманская паства, если можно так выразиться, она была поделена условно между тремя центрами власти. Это Равиль Гайнуддин, это Москва, крупные города, городские такие сообщества. Талгат Таджуддин – это татаро-башкирская часть, в основном сельская, ну и северокавказская. Угу. Там тоже есть муфтий, который возглавляет вот этот Координационный совет мусульман северокавказских республик. Ну вот как бы такой треугольничек. У каждого была своя поляна. Но сейчас мы видим, что здесь центр тяжести смещается, и удар нанесен, ну, в общем, так по наиболее, наверное, авторитетной и наиболее деятельной структуре под руководством Равиля Гайнуддина.
1: А этот удар именно по структуре, то есть это разборки где-то наверху, которые не коснутся обычных мусульман, жителей России? Или это может все привести, вообще нету ли таких сигналов о том, что это может привести реально к антимусульманским действиям властей? Ну, раз уж они там говорят о скрепах, традиционных ценностях, причем они не могут определиться, это чьи традиции нужно соблюдать, да, языческие, мусульманские или христианские, чьи-то вообще все. Вот, но если вдруг они решат вот в этой своей парадигме двигаться дальше, не представляет ли это опасность в принципе для мусульманской части населения России?
0: Бесспорно представляет. Потому что помимо того, что это какие-то там административные разборки, это, конечно, и политический удар. Я думаю, что в какой-то момент и Кремль, и ФСБ приняли решение, что мусульмане чрезмерно, ну, как бы отчуждены, да, то есть они самостоятельно, они не совсем вписываются в это прокрустово ложе русско-православного мира, ну, понятно почему. У них есть какие-то отдельные структуры, у них собственная инфраструктура, социальная жизнь какая-то, у них свои там учителя есть, какие-то учебные заведения, да, и они все равно вот не встраиваются, запихивать, ну, вот не встраиваются все равно. Плюс ко всему есть автономность определенная. И это вызывает, конечно, определенное беспокойство силовиков, которые хотят всех просто загнать и всех сделать общее месиво. Поэтому вот те люди, которые были арестованы, они, кстати говоря, были очень такими деятельными. И половина из них – это все-таки арабы. Часть – это палестинцы, кстати говоря, которые там учились или работали, там, кто врачом, кто преподавателем, получили гражданство в свое время. В отношении их давно уже так косо посматривали. Ну, дескать, иностранцы же, понятно, там через них какое-то влияние идет обязательно. Но как-то вот не трогали, потому что эти люди все равно стояли подаль от политики, но что-то все равно комментировали. Все равно что-то комментировали. И поэтому, видимо, собирали-собирали компромат, ну, как компромат, папочку определенную, и решили в какой-то момент ударить. И, естественно, бумерангом-то прилетит всей мусульманской общественности. Потому что ведь очевидно, раз трогают таких людей, то и в отношении простых мусульман будут какие-то действия. Здесь еще важно отметить, что за эту общественность, вот эта вот ура-патриотическая, она разгоняла такой тег, что они хотят здесь халилизировать пространство все, в смысле Равиль Гайнуддин. И особенно давили на то, что вот они недовольны с решением властей о том, что согласно вот закону, который на тот момент Путин не подписал, но Равиль Гайнутдин обратился, чтобы тот не подписал, по поводу того, что мусульмане не могут, согласно этому новому правилу, отправлять свои религиозные нужды вне стен мечетей. Ну, если объяснить...
1: Это тот самый закон о молельных домах, да? Или как-то так его называли?
0: Да, да. Он что означает? У мусульман есть определенные традиции, обряды. Ну, там, они есть у народов мусульманских, скажем, там, у татар, у башкортов, там, у кавказских. То есть, вот, например, кто-то умер. Вот собираются родственники, читают Коран, там, как-то вот общаются. Вот согласно этому закону, это уже нельзя будет делать, потому что это обряд. И нужно будет идти в мечеть.
1: А если мечети нет, тогда...
0: Ну... Тогда извиняйте, да. Ну, дальше, наверное, будут запрещать, я не знаю, праздники, например, тоже Курбан-Байрам уже. В некоторых местах запрещают проводить там, собираться. Вот о чем шла речь. О том, что для крупных городов, таких как Москва, где ну, там разные оценки есть, ну, пусть 1,5–2 миллиона человек, мусульман, по скромным оценкам, а мечети всего 4. Ну, вот, и куда им деваться, спрашивается. Будут они собираться тайно? Ну, пожалуйста, вот вам уголовная статья. А еще лучше...
1: Но эту статью, этот закон еще все-таки Путин не подписал, о котором вы говорите. Его очень проталкивали, в том числе и идеолог русской деструктологии, насколько я понимаю. Но его, да. Его так и не протолкнули. А какого развития событий в кратчайшей, в ближайшей перспективе вы ожидаете?
0: Я, конечно, хочу надеяться, что у них все это дело развалится, и оно не будет иметь того размаха, который хотят достичь идеологи всего этого дела, этой компанейщины, но все-таки есть опасность того, что будут раскручивать, вовлекать туда все новых и новых людей, потому что, на мой взгляд, они взялись за них неспроста, именно для того, чтобы уничтожить последние какие-то островки, ростки вот, там, исламского просвещения. Они же были преподавателями, какие-то центры возглавляли, муфтиями были, и вокруг них люди какие-то структурировались, объединялись. Ну и вот, чтобы всему этому все это срезать на корню, я думаю, что они на это готовы пойти. Или же, например, договориться, что, дорогие друзья, мы вас депортируем, условно говоря, лишаем вас российского гражданства, вы освобождаетесь от преследования здесь, но при этом покидаете страну. И такой вариант вполне может быть демонстративный, показательный. И, с другой стороны, показать там мусульманскому миру, вот видите, мы не такие кровожадные. Потому что ведь и с Эрдоганом взаимодействовать надо, и с палестинцами взаимодействовать надо, и с эмиром Катара тоже вроде как не очень плохие отношения, да? А все-таки дело-то крайне резонансное. По мусульманскому миру обсуждение идет, хотя в России, как мы с вами вначале выяснили, тишь да глубоко.
1: Все молчат, в России помалкивают пока. И в заключение, на ваш взгляд, если решат разворачивать эту антимусульманскую кампанию в России, ну, прям вот в полной мере, насколько нынешнее российское общество, не мусульманское, его часть, готова будет пойти на поводу властей и поддерживать антимусульманские какие-то настроения, насколько они легко могут быть распространены сейчас в России в текущий момент?
0: К сожалению, уровень пропаганды и как бы, страха людей настолько высоки, что люди могут, конечно, поддастся на вот эти вот ухищрения властей, и попытка показать мусульман как пятая колонна и все остальное, да, плюс ко всему мы знаем вот этот вот постоянно раскручивающийся вопрос трудовых мигрантов, которые виноваты во всем и вся, да, ну, естественно, там и мусульмане, они большей частью, поэтому это тоже можно как-то связать в один узел. Но проблема в том, что мусульмане там, которые проживают в Поволжье и на Кавказе, конечно, будут в этом смысле крайне недовольны, и это будет, я думаю, провоцировать протестное настроение.
1: В лучшем случае протестное настроение.
0: Да, это обязательно. Ну, относительно Кавказа, то точно.
1: Спасибо за ваше разъяснение. Политолог Руслан Айсин был на связи с программой «Человек имеет право». Взяли деньги у государства на открытие своего дела и получили дело уголовное. По всей России следователи массово предъявляют обвинения в мошенничестве участникам программы социального контракта. Людей обвиняют в хищении бюджетных средств из-за копеечных сумм, иногда буквально 50 рублей, на которые был превышен заявленный ими доход. Среди пострадавших – мастера маникюра, владельцы кофеен и салонов красоты. Проблема затронула по меньшей мере десятки человек, а в региональных изданиях регулярно появляются сообщения о новых обвиняемых из-за соцконтракта. И выглядит все это уже не как набор отдельных историй, а как организованная кампания.
2: Вечер в хату, друзья. Меня зовут Лиза, и это вторая часть серии видео, в которых я делюсь, как из мастера по наращиванию ресниц я стала уголовницей.
3: Воронежская мастер по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль стала, пожалуй, самой заметной героиней новой волны уголовных дел. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт в 350 тысяч рублей на открытие профильного кабинета. Условие для получения этих денег было простым. Доход заявительницы за предыдущие 3 месяца не должен был превышать 13 440 рублей в месяц. Деньги дали, Елизавета вовремя отчитывалась, как и на что их тратят. Соцзащита приняла все документы и закрыла контракт без претензий.
2: Состоялся диалог с сотрудником социальной защиты, который говорит: Елизавета Александровна, все мы понимаем, у нас к вам нет никаких вопросов, никаких претензий, все мы проверили, вы за все отчитались, не пропустили ни одного отчета, все вы закупили, деятельность вы свою ведете чисто и прозрачно. Вопрос открытый, у кого все-таки есть ко мне претензии, ну, помимо Следственного комитета, и у кого есть рьяное желание доказать, что все-таки я мошенница, и мне, ну, как бы до конца своих дней, не знаю, многочисленных или нет, нужно все-таки жить со статьей 159.2, часть 3.
3: Спустя почти год пришли с обыском. Следствие установило, 3 месяца подряд доход Елизаветы превышал лимит на 56 рублей в месяц. Итого 168 рублей сокрытого дохода. В результате уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. По словам Елизаветы, в отделение на нее давили, угрожали возбудить дело по другой статье и изъяли телефон. Этой историей заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Затребовал доклад.
4: Государство дало мне 350 тысяч рублей, а потом пришло за ними с уголовным делом и статьей за мошенничество. Прошла все необходимые этапы. Подписала все бумаги, купила все оборудование, отчитывалась каждый месяц в течение года. В общем, все по правилам. А через год получилось так, что ко мне пришла полиция.
3: Подобных историй по всей стране уже сотни. В Саранске визажистку Татьяну обвинили в том, что она сокрыла доход, деньги, которые ей переводили родители школьниц, за макияж на выпускной. О том, что случайные поступления на карту могут обернуться уголовным делом, ее никто не предупреждал. В итоге она признала вину, возместила ущерб и провела несколько месяцев под домашним арестом.
5: Меня сейчас судят за мошенничество. Я косметолог, у меня 2 детей. Я взяла социальный контракт официально. Я хотела выйти из сложной жизненной ситуации и начать развивать свое дело. А теперь это все мне приходится доказывать в суде. Честно, я до сих пор в шоке.
3: В Иркутске Светлана, тоже мастер по ресницам, в январе 26 года проснулась от грохота в дверь. 6 в бронежилетах перевернули квартиру, забрали телефоны, ее и мужа. В отделении Светлану держали более 10 часов без воды, требовали признаний. В это время маленький сын был дома с няней, оплаченный только до 4 вечера. Была на грани подписать все, что угодно, лишь бы к ребенку отпустили, рассказывает Светлана. Единственное основание дела – переводы на счет мужа, о которых она вообще не знала. Возврат долга от его знакомого. Превышение прожиточного минимума – 4 рубля в 1 месяц, 12 в другой. Сейчас у Светланы официальное обвинение – закрытый салон, арестованная машина и долги.
6: Одна мастер по бровям провела 42 дня в СИЗО за соцконтракт, полученный 3 года назад. В 2023 году соцконтракты раздавали почти всем, кто заявлялся. Никто не проверял доходы. А в 2026 АБЭП пришел проверять задним числом. Ее клиентам звонили и задавали вопросы, требовали отчитаться по каждому переводу. Кто-то честно говорил, что это услуги, кто-то пытался помочь и придумывал, мол, переводила на подарок, и эти показания не сходились с ее. А она в это время сидела и ничего не могла объяснить. Это не единичный случай, это новая реальность. реально с 2026 года.
3: Социальный контракт существует с 2013 года, но по-настоящему программа заработала с 2021. Схема простая. Если у заявителя доходы ниже прожиточного минимума, государство дает до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, переобучение или выход из трудной ситуации. Взамен нужно потратить деньги строго по назначению, каждый рубль подтвердить чеком, вести дело не меньше года и регулярно отчитываться перед соцзащитой. Чтобы получить контракт, нужно доказать, что 3 месяца до подачи заявления ты жил на сумму не выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Вот этот период, 3 месяца до получения денег, и стал главной точкой отсчета для следователей. История с волной уголовных дел из-за соцконтрактов уже дошла до самого верха. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова публично заявляла, что справедливость где-то потерялась, и обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести расследование с учетом разумности и соразмерности наказания. Бастрыкин затребовал доклад по делу Елизаветы Пигуль из Воронежа. В чатах пострадавших, которых уже сотни по всей стране, от Санкт-Петербурга до Красноярска, люди пишут одно и то же. Не берите у государства ничего. Программа, которая задумывалась как способ вытащить людей из бедности, для многих обернулась уголовным делом, закрытым бизнесом и долгами. Только теперь еще и судимостью. По плану на 2025 год программа должна была охватить около 230 тысяч контрактов и более 630 тысяч человек. Только за первые 2,5 месяца 2026 года соцконтракт оформили больше 28 тысяч человек. По официальной статистике, с его помощью 3/4 участников увеличили доходы. Почти половина вышла из бедности.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами экономический обозреватель, редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Насколько я понимаю, сейчас уже речь идет не о каких-то единичных случаях преследования людей в связи с тем, что они брали, заключали какие-то социальные контракты, а это прям волна, масштабная волна, региональная. С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту текущую кампанию? Действительно решили проверить, не набезобразничал ли кто-то, или денег хотят?
7: Мне кажется, причина тут совершенно прозрачная. Просто силовикам нужно отчитываться о раскрытии экономических преступлений, а людям, получившим вот эту субсидию государственную, 350 тысяч рублей, вменяется мошенничество. Мошенничество вменяется ровно в силу того, что они не подходили под условия программы. У кого-то доход в предшествующие 3 месяца был на 100 рублей выше, у кого-то анекдотический случай на 20 рублей выше, у кого-то, может быть, на 1000. Это преступление, которое очень легко раскрыть, и, соответственно, силовики ставят галочки в том, что они раскрыли преступление мошенничества. Конечно же, в нормальной ситуации они должны были бы приходить не к получателям этих денег, а к сотрудникам соцзащиты, которые принимали решение о выдаче субсидии, потому что если субсидия выдана человеку, который не подходит под условия программы, то силовики должны были бы прийти к сотруднику, который поставил свою подпись на том, что этот человек подходит для выдачи такой-то субсидии.
1: Либо должны доказать, что человек действительно имел умысел. Вот этот конкретный человек, когда шел в соцзащиту, он действительно укрывал свои какие-то дополнительные доходы, у него был умысел государства обмануть. И тогда, ну, по логике вещей можно какие-то предъявлять претензии. А сейчас получается, что просто нашли, очень легко нашли крайних. Да? Причем вот эти суммы-то лишние, это, как правило, вдруг кому-то банковский перевод пришел небольшой, какие-то деньги прилетели, или продали какую-то вещь там на Авито.
7: Абсолютно. В одном из репортажей есть случай, когда матери нескольких детей и хозяйки небольшого кафе, ее бывший муж перевел алименты, которые он не платил в течение 3 месяцев. Тут он перевел разом за 3 месяца. Это и создало превышение средних доходов домохозяйства над прожиточным минимумом. А спустя, соответственно, 1,5-2 года получательницы этой субсидии вменяют мошенничество. Мне кажется, что никакого мошенничества тут в принципе быть не может, потому что человек, претендуя на эту субсидию, честно показывает свои доходы по выпискам из банка. Да, то есть тут может быть не мошенничество, а техническая или еще какая-то ошибка со стороны органов соцзащиты. Что-то предъявить самому человеку можно было бы, если бы он в последующем периоде, вот когда в течение 36 месяцев получатели этих субсидий должны отчитываться, на что потрачены деньги, как идет бизнес, как он развивается, какие доходы он принес и так далее, и так далее. Если человек вот это не выполняет, да, то есть если он перестал отчитываться перед соцзащитой, либо если он потратил деньги нецелевым образом, взял на открытие маникюрного кабинета, а сам пропил. В нормальном суде, в нормальной правовой системе, конечно же, эти дела будут разваливались бы в судах. В наших судах они не разваливаются, поскольку суды делают то, что нужно стороне обвинения. И, соответственно, ОБЭП, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, получает сотни легко раскрываемых экономических преступлений. То есть
1: вы считаете, что здесь главный бенефициар от всего происходящего – это именно следователи, да, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, что это их добрая воля, и нет никакого злого умысла со стороны чиновников или каких-то федеральных властей еще больше наказать этих несчастных малых и средних предпринимателей, которые, насколько я понимаю, и так сейчас не лучшие времена, мягко говоря, переживают.
7: У предпринимателей, конечно, не лучшие времена. У них с этого года понижен очень сильно порог по уплате НДС, фактически отменены льготные налоговые режимы. И малый бизнес, микробизнес выводят на уплату НДС. Это очень тяжелые расходы для микробизнеса. Кроме того, на спаде находится потребительский спрос, и мы видим по статистике и прошлого, и этого года, что в крупнейших городах сокращается число кафе, число баров, рюмочных и так далее. То есть вот этот весь микробизнес, развитый в Москве, Питере, крупных городах и так далее, он резко сокращается, это видно по статистике WGIS. В целом, по малому и микробизнесу тоже мы видим, что в разных отраслях регистрируется новых предприятий меньше, чем выбывает старых, тех, кто ликвидирует свой бизнес по тем или иным причинам. Но в первую очередь, естественно, бизнес ликвидируется, потому что предприниматель не может работать с необходимой ему рентабельностью. Падает спрос, или растут налоги, или растут издержки, а спрос низкий и так далее. В общем, да, действительно, у бизнеса очень тяжелые времена. Я не думаю, что вот эти вот субсидии какую-то играли масштабную роль, если смотреть с точки зрения всего российского малого бизнеса. Все-таки эта программа ориентированная именно на поддержку бедных. Да, то есть, если кому-то удается таким образом открыть или развить свой микробизнес и дальше обеспечивать себя самому, замечательно. Но, в общем, это соцзащита.
1: А на ваш взгляд, как повлияют вот эти последние события, все эти уголовные дела? Волна целая идет в Инстаграме, люди записывают обращения, десятки обращений о том, что с ними делают, вообще, как их тут пытаются нагнуть из-за этого кредита. Как вся эта ситуация повлияет на отношение и доверие людей к региональным властям и господдержке, программам господдержки, которые государство щедро обещает, а потом еще и наказывает за эту свою помощь?
7: Я думаю, что какой-то сигнал силовикам по мере роста таких обращений, да, по мере того, как проблема становится более и более известен, будет какой-то сигнал, значит, да, ребята, остановитесь, потому что, ну, тут ситуация совершенно какая-то вопиющая, и всем очевидно, что происходящее крайне несправедливо. А люди, да, абсолютно точно, вы говорите, получают на своем опыте, учатся тому, что любое любое взаимодействие с государством крайне опасно, как в строчке из песни: если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Да, если ты имеешь дело с государством, то имей в виду, что тебя могут в любой момент посадить в первую очередь, конечно.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Борис Грозовский, редактор сайта «Страна и мир», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Борис, всего доброго. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости.
18: Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Костя. Сегодня мы говорим о Сенате. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймерис республиканской партии генпрокурору штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе. Поможет ли это республиканцам удержать Сенат в ноябре этого года на выборах в Конгресс? В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которое сейчас занимает Корнин?
18: Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкое явление. 12 лет не было случая, чтобы действующий избранный сенатор проиграл праймерис человеку от своей партии. И вот сейчас это уже меньше чем за месяц второй раз подряд. Второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа, не в списке тех, кого Трамп поддерживает, вылетел и опять с треском в Луизиане Билл Кастиди. Вот сейчас Джон Корнин. Причем, надо сказать, все представители республиканского истеблишмента, они сильно обижены за Джона Корнина на президента Трампа, потому что Корнин был лояльным республиканским сенатором. Более того, это был такой вот сенатор, который друг всех сенаторов. Он за 20, почти 25 лет в Сенате, он нафандрайзил $400 миллионов, значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства, он был вот такой как бы стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без всего, без там слишком большого внимания медиа. И Трамп все равно его не стал поддерживать, поддержал конкурента.
17: А вот
18: второй источник обиды. Да.
17: Да, нужно поговорить, собственно, тогда, почему, что, собственно, что не пришлось в Корнине Трампу?
18: Корнин немножко медленно, с небольшой задержкой поддержал Трампа вот во время второй избирательной кампании, когда президент Трамп обратно избирался в президенты. Он его не поддержал сначала, то есть он никого не поддержал. Потом, когда Трамп выиграл праймерис в Нью-Гэмпшире, то Корнин его поддержал. Но дело, возможно, не в этом. Трамп действительно оказался между можно сказать, сылой харибдой, потому что, с одной стороны, вот это такой стопроцентный представитель республиканского истеблишмента, с другой стороны, этот Кен Пакстон, который, с одной стороны, вот на нем, на него компромат, он есть как бы на любую тему. Он и коррумпированный, он и изменяет жене, он и... как когда-то там сенаторов в местном Техасском Сенате надул. То есть его... Как бы нет такой темы, на которую про него не было бы известно, что
17: Я тут должен перебить, потому что обвинения выдвигаете, но в результате, в конце концов, жена подала на развод на библейских основаниях, что означает супружескую неверность. Но в результате по остальным обвинениям как бы все развалилось в итоге.
18: Нет. Далеко не все развалилось. Например, вот по давнему делу, когда его обвиняли еще в законодательном собрании в штате, что он уговаривал своих коллег-республиканцев тоже из этого же законодательного собрания инвестировать в какую-то фирму. Эта фирма развалилась, они потеряли деньги. Выяснилось, что он получал какой-то процент от их вложений в эту фирму. Ему пришлось заплатить деньги. То есть это не то, что они подали на него в суд, он... каким-то образом с ними заключил досудебное соглашение, но это все остается. Точно так же про его измены мы знаем из сообщений средств массовой информации. Эта жена героически сказала, что всего лишь на библейских основаниях, а не прямо сказала, что он изменял с разными людьми.
17: Но не за это его выбирает Трамп. Трамп его назвал... настоящим абсолютно преданным и настоящим бойцом мага.
18: Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа давно, много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы перевернуть итоги выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Он ни разу не усомнился в том, что вот в том мифе, что Трамп выиграл те выборы. Но мне кажется, что главное, фундаментальное, это то, что вот Трампа главная сила, это в том, что он не истеблишмент. Корнин, которому нельзя, как к республиканцу, нет претензий, которые ему можно предъявить. Он всегда голосовал как республиканец правильно. Но это полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами, багажом, еще свойством вступать в скандалы, это идеальный антиистеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.
17: Да, и мало того, что Пакстон поддерживал Трампа, он идеологически близок, он бился против абортов, за реформы в области образования, такие, которые понятны и близки.
18: Вот бился, он не просто бился. Как бы если послушать Корнина, Корнин тоже бился. Но вот как раз у Трампа есть такие ядерные избиратели, которые устали, отбился в смысле, что голосовал, разговаривал, убеждал, но вот не получилось, или вот мы сделали такой прогресс. Как бы им хочется, чтобы человек вот не просто бился, а чтобы прямо как бы орал, скандалил, совершал какие-то там резкие движения. Пусть даже у этого нет каких-то больших последствий, но чтобы это действительно было вот такой битвой за что-то. Вот Пакстон, он такой кандидат.
17: А сторонники мага, они считают, что на Пакстона непрерывно возводят поклепы, и это как раз истеблишмент придумывает все эти дела, и его преследуют, в общем-то, незаконно.
18: Но опять-таки, это очень хорошо бьется вообще с поддержкой Трампа, потому что у него в его группе поддержки есть значительный процент людей, которые считают, что он выиграл выборы 2020 года, что он не мог проиграть. Есть люди, которые считают, что он выиграл в Калифорнии, что он выиграл вообще везде, потому что это богом данный президент, не знаю, лидер американцев. И, конечно, для таких людей и все, что говорится про Пакстона, все, что про него известно, это клевета.
17: Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, что это означает с точки зрения перспектив на выборах. Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звезд нового поколения демократов. Это Джеймс Таларик, это молодой местный законодатель, которому 37, насколько я помню, 37 лет ему.
18: Он... 37 лет, он еще выглядит еще моложе. Выглядит он там на 22.
17: Он студент Пресвитерианской академии, и все свои взгляды политические он обосновывает религиозным путем. То есть ссылками на Библию, то есть он апеллирует хорошо к, не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым, и даже, может быть, к республиканцам. И, насколько я понимаю, люди, которые говорили, что Корнин должен идти, они как раз объясняли, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Таларика апеллирует к ним. А и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет. То есть мы более-менее уверены, что это ухудшает позиции республиканского кандидата тут?
18: Можно быть уверенным, что в нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата. Потому что действительно вот есть такое небольшое, это может быть 2-3%, 2-3% людей, которые за республиканцев, но для них действительно скандалы Пакстона – это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Джон Корнин все-таки сжег $60 миллионов, рассказывая так, чтобы вот из каждого утюга, из каждой телевизионной программы звучало, какой плохой Пакстон. Да? Корнин потратил огромные деньги, собрал и потратил огромные деньги на, для того, чтобы победить в этих праймерис. И вот надежда демократов – это то, что президент Трамп не популярен, значит, часть его сторонников останется дома, а часть, еще небольшое количество избирателей, центристы, подумают, ну вот этот Пакстон – это то, за что я проголосовать не могу. Вот я как бы не могу смотреть в глаза жене и голосовать за Пакстона. И вот это вот шанс Таларика, который, безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный и очень сильно... Ребята, давайте жить дружно. Вот у него как бы все время... Это мы все вместе. Вот его первый ролик против Пакстона – это «Мы, люди Техаса, против Кена Пакстона». Он нас... Он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. У него так... Он даже вот интересно, что, казалось бы, такая простая стратегия, очевидная, привязать Пакстона к Трампу, да, который не очень популярен. Но Трамп популярен в Техасе. Поэтому Таларика нужно немного выиграть из тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому... Вот он не все валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.
17: Если я правильно понимаю позицию сторонников Пакстона, они говорят, что Пакстон, он активизирует базу, он приведет людей на выборы, они не останутся дома, как вы говорите. А Таларика в это время пытается перетянуть каких-то недовольных.
18: Он пытается перетянуть разных недовольных. Он, с одной стороны, он пытается обращаться к таким традиционным республиканцам, которые постепенно становятся с каждым годом все больше демократами, тех, которые живут в предместье, у которых хорошая работа, которые за республиканцев, потому что они хотят более низких налогов, потому что они хотят закон и порядка, которые вовсе не хотят, чтобы был вот такой фейерверк, им не важны аборты, потому что это все образованный класс, аборты – это вообще тема не их социальной группы. Соответственно, для них культурные войны – это не войны вовсе. Вот Таларик обращается к таким. И, кроме того, он обращается еще к другим. Он обращается к тем избирателям республиканцев и даже, возможно, трампистам, которые против власти. Вот они недовольны. И для Таларика как бы важно сказать, что вот сейчас республиканцы у власти, посмотрите, как плохо. Проголосуйте за меня, будьте со мной. Я вам даю такое, как бы, я не знаю, убежище. Почему проголосовать? Потому что этот Пакстон такой плохой чувак. То есть он как бы не призывает республиканцев стать демократами. Он их призывает поддержать его, как бы кандидата всех, против вот этого конкретного Кена Пакстона.
17: Да, я тоже это заметил. Таларика был у Рогана, у Джо Рогана, у популярного подкастера. Он фактически говорил, что он тоже представлял эту карту популистскую, что там где-то есть власть, а вот мы тут, на самом деле, мы, ребята, должны объединиться, и вот против них. Кто эти они, не очень точно говорится, но ясно, что он тоже изображает из себя человека, который аутсайдера, который пришел и борется с истеблишментом.
18: Мы видели, на трех выборах подряд американцы меняли партию у власти. То есть вот есть такое недовольство не конкретным там лидером или конкретной партией, а недовольство вот теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в 80-е, сенатора Бенсона, последний раз демократический губернатор был в 94-м году, Энн Ричардс. Соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларико, он пытается вот капитализироваться на этом, что посмотрите, вот тут вокруг одни республиканцы, в Вашингтоне республиканцы, и давайте сделаем смену. У нас будет новые лица. И вот это, мне кажется, у него даже это больший шанс, чем то, что он сильно религиозный.
17: У него есть шанс. Я видел недавний опрос конца апреля, где он с Пакстоном, тогда это еще было теоретически, потому что Пакстон еще не был официальным кандидатом от республиканцев, но они были наравне. И на Калши я видел вот эти, где ставки делают на политику, Он чуть-чуть проигрывает Пакстону, там 5-10, разница 5-10 пунктов.
18: Я бы сказал так, что это определенно имеет смысл обсуждать и за этим смотреть. Это не самый большой шанс из тех, которые есть демократов в этом году, но, ну, потому что президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп не популярен, но это нужно вычитать вот из этих 10%, который у него был плюс в 2024 году. Значит, как бы так выглядит, что у Таларика есть шанс. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларика кандидат Бета О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда тоже был президентом, и тогда был непопулярен, и О'Рурк был близок, 3% разницы, но все же проиграл. То есть вот как бы кажется, так выглядит, что Таларика идет вот на что-то между нулем, то есть шансом победы, и там -2-3%. Соответственно, ответ на вопрос, есть ли реальный шанс, да, есть реальный шанс. Но пока что он не фаворит этой гонки.
17: Хорошо, давайте поговорим в целом о шансах демократов взять Сенат под контроль. В Сенате, напомню, 100 человек, 35 сенаторов в этом году избирают. Это 33 обычных и еще 2 на место Венса и Рубио.
18: Демократам нужно 51. И 50 на 50 – это республиканцы сохраняют контроль, потому что ничьи решаются вице-президентом. Да.
17: Давайте посчитаем просто, сколько реалистично нужно взять мест демократам от того, что у них есть.
18: Каждые 2 года, каждый цикл треть переизбирается. Да.
17: Соответственно, 2/3 в этом году не будут переизбираться. Из них у республиканцев 31 место, которое не идет вообще, не будет подлежать перевыборам. А из оставшихся 13... то, что называется очень надежных, и 5 почти надежных. То есть все вместе, я так понимаю, у них было до недавнего времени 49 мест, что более-менее наверняка они берут. Хотя вот теперь, если считать Техас с Пакстоном не таким надежным, то тогда у них 48 мест, которые они сенатских почти наверняка возьмут. То есть я не буду утомлять почетами, но у демократов надежных мест, вот таких практически гарантированных, 44. Получается, осталось 8 мест по-настоящему спорных, и демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно 7 взять. И мы можем пройти по списку, но это вообще реалистично? Это должна быть какая-то синяя волна, синяя цунами, чтобы вот они из 8 спорных мест 7 взяли под свой контроль?
18: Надо понимать, что все-таки корреляция есть. Да, вот популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов. Это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, там разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, там разные гонки и даже разные избирательные правила, но все-таки корреляция есть. И за счет того, что вот эта корреляция есть, то шанс, что у демократы возьмут Сенат, он большой. То есть, мне кажется, это между 40 и 50%. То есть, вообще, если так очень грубо говорить, это вообще 50 на 50 Сенат сейчас.
17: Что неожиданно, потому что год назад все были уверены, что Палата представителей будет рискованной для республиканцев, как обычно, для партии, которая контролирует и Конгресс, и Белый дом. Но про Сенат все были уверены, что он точно останется у республиканцев. То есть это последнее как бы событие.
18: Откровенно говоря, никто не ожидал, что президент Трамп будет так активно заниматься самострелом, и война с Ираном, и выросшие в результате цены на бензин, и инфляция не снижающаяся, сделали так, что президент Трамп рекордно непопулярен. Никакой президент никогда не был так непопулярен. Президент Никсон за 2 недели до того, как он подал в отставку, был более популярен, чем президент Трамп. То есть в этой точке президентства. Соответственно, прогноз сейчас для демократов лучше, чем был полгода назад.
17: Я хотел поговорить о другом штате, Мэне, где есть другой представитель нового поколения демократов, Грэм Платнер, тоже очень молодой, 41 год. Он бывший морпех, и сейчас он устричный фермер. Сначала он выиграл демократический праймерис, хотя он был абсолютным аутсайдером, и сейчас...
18: Да, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он ее, собственно, настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования.
17: Но теперь он идет против Сьюзен Коллинз. Надо специфику дать. Штат Мэн на последних президентских выборах голосовал за Камалу Харрис на 7%. Но при этом Коллинз, она давно сенатор, и она умеет привлекать избирателей, даже если они поддерживают на президентских выборах демократа.
18: Она сенатор, который уже 30 лет. Это значит, что она уже выиграла выборы 5 раз. Последний раз она выиграла выборы в 2020 году, то есть в тот год, когда выиграл демократический президент, когда Сенат стал, выиграли демократы выборы в Сенат, она проигрывала по всем опросам до самого последнего дня. Она, соперница ее была спикерка парламента Мэнского законодательного собрания. И, тем не менее, она выиграла с большим преимуществом. Поэтому вообще демократы надеются и смотрят на эту гонку. Но в то же время Сьюзен Коллинз, она знаменитый турнирный боец, можно сказать. И она человек независимый. Она, например, голосовала за отстранение Трампа от должности в 2021 году после событий 6 декабря.
17: Января.
18: И сейчас в Сенате остается...
17: 6 января.
18: 6 января, да. Ну вот в Сенате сейчас 3 сенатора, которые голосовали за импичмент Трампа, за отстранение Трампа от должности. Из них один, Билл Кассиди, уже идет на выход. Он будет сенатором до января, но он уже проиграл праймерис. Но вот Сьюзан Коллинз будет бороться.
17: А в чем секрет? А как бы вот что это волшебное свойство Коллинз? Как она удерживается, удерживает популярность в штате, где, ну, в принципе, скорее склоняющимся к демократам?
18: Обычно требуется целый набор как бы скиллов. Нужно быть и очень, как сказать, важным сенатором. То есть нужно, чтобы твой голос был решающим. Сьюзан Коллинз это неоднократно демонстрировал. То есть много было случаев, когда именно ее голос в Сенате, который разделен примерно 50 на 50, решал исход голосования. В то же время она поддерживала хорошие отношения с республиканскими сенаторами. Она, как правило, умеет очень хорошо высказаться о своей озабоченности, показать свое несогласие с президентом от своей партии. Это тоже способность, это то, что она показывает избирателям. То, что она так долго сенатор, это значит, что у нее она занимает председательство в важных сенатских комитетах, соответственно, штат получает больше проектов и приоритетов там, при больше федеральной поддержки, чем другие штаты. Вот комбинация всего этого, ну и умение одновременно жить в Вашингтоне и показывать своим избирателям, что ты вот их человек, что ты вместе с ними, это вот весь этот набор умений, это то, что определяет ее долгожительство.
17: Традиционно считается, конгрессмены, сенаторы, если они уже какое-то время конгрессмены и сенаторы, им легче переизбираться. Это как устроено? Почему? Откуда это берется?
18: Это большой вопрос. Ну, подавляющее большинство сенаторов и членов палаты представителей легко переизбирается на следующий срок. Мы вот так много времени обсуждаем небольшое количество избирательных гонок, но вот еще будет 20 гонок в этом году, в которых нет ничего интересного. Один действующий сенатор легко победит. Значит, у этого есть много факторов. Ну, во-первых, это люди не случайные, да, то есть это не то, что каждый раз лотерея. Это люди, там бывает какой-то удивительный магический талант. Он выиграл в своем штате в 35 лет, и вот сидит следующие 40 лет, потому что такие таланты рождаются в штате редко. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, Сенат и Палата представителей, они устроены так внутренне, что это помогает тем, кто там уже находится. Вот следующим образом. Люди назначаются председателями комитетов, то есть теми людьми, которые пишут законопроекты, определяют, какие законопроекты голосуются, как они устроены. Вот эти вот люди, это определяется количеством лет, проведенным в Сенате. Соответственно, если сравнивается вот сенатор, который уже 30 лет просидел в Сенате, и новичок, то вот сенатор, который уже 30 лет просидел, он фактически говорит избирателям, что вот посмотрите, вот через несколько месяцев будет обсуждаться федеральный закон о том, как финансировать хайвей, который проходит через наш штат. Да, одно дело, что будет вот этот вот никто представлять наш штат, другое дело я, который сидит во главе комитета по распределению налогов, как Сьюзан Коллинз сидит, и я, конечно, решу так, что все будет в пользу нашего штата. То есть, в принципе, избирателям всегда выгодно держать того, кто уже много лет просидел в Сенате, и чем дольше он просидел, тем выгоднее его поддерживать.
17: Вернусь к Коллинз. Как вы говорили, она после событий 6 января 2021 года она голосовала, была одной из тех республиканских сенаторов, которые голосовали, поддержали импичмент Трампа. Но почему Трамп, который только что сделал все, что мог, чтобы другой сенатор Кэссиди ушел, но не сделал того же самого с Коллинз?
18: Вся фишка в том, что совершенно очевидно, что если Сьюзан Коллинз проиграет, то демократ выиграет этот штат. Вот это ее защищает от Трампа. Я, честно говоря, себе так и представляю картину, как президент Трамп набирает в своей социальной сети Truth Social что-нибудь про Сьюзан Коллинз, и люди повисают, там, республиканцы, помощники повисают у него на руках.
17: Хорошо, так давайте на этом обзор сенатской битвы за Сенат завершим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Всего доброго, спасибо.
18: До свидания.
8: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
11: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
19: Мне все нравится, у меня все

0: Свобода. Оставайтесь свободными.
1: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Молодые люди продавали магнитофонные пленки. И Армстронг, и Элла Фицджеральд, и группы там, Битлы, и Роллингстоны. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и сказал: «Слушай, а Галич у тебя есть?»
3: Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе.
2: Я не уехал. Меня заставили уехать на какое-то время.
4: Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть где-нибудь в сумасшедшем доме, да, под капельницей с галперидолом.
5: Привет, это Полина Галуева.
6: И Виктор Кульганик в подкасте «Наш сосед Галич». Обычно мы с Полиной начинаем наш подкаст с рассказа о каких-то событиях 50-х, 60-х годов прошлого века, чтобы ввести вас в контекст происходящего в СССР в те годы. И в каждом эпизоде мы проводим параллели между временем, в котором жил Галич, и нашими днями. Сегодня будет не так. В этот раз мы решили начать подкаст с события, которое произошло в России осенью 2023 года. Как раз в те самые дни, когда мы с Полиной записываем этот подкаст. Это не самое важное событие в мире, но оно очень классно характеризует, что происходит сейчас со страной. Итак, на Ивана Золотова, преподавателя из Екатеринбурга, был написан донос. За что, вы сейчас узнаете. Так вышло, что Иван Золотов – добрый приятель журналиста, писателя, поэта и учителя Дмитрия Быкова. И Дмитрий Быков в эфире своей программы «Один» зачитал письмо своего коллеги, а саму программу он посвятил Александру Галичу.
7: Невероятно, что вы именно на сегодня запланировали Галича. Вчера по доносу коллег меня не просто окончательно отлучили от студентов, но и возбудили дело за публикацию стихов «Беркович» и Галича. Экспертиза ФСБ нашла в марше мародеров призывы к свержению конституционного строя, что по-своему иронично.
2: Двери снимайте с петель, срывайте ковры и шторы, все пригодятся и денежки, и выпивка, и жратва. Ах, до чего же весело! Гуляем мы, мародеры! Ах, да чего же веские придумываем слова.
7: Когда перед вами чистое слово, тут не надо рассусоливать. Если вы узнаете доносчика, если вы узнаете, кто этот доносчик, ну, убить же можно разными способами, но отомстить как-то ему надо непременно, потому что зло вам не должно чувствовать себя безнаказанным. Он же не на вас донес, он донес на Галича, а Галич давно погиб. Понимаете? Так что... У вас-то, конечно, все будет хорошо, потому что Галич не запрещен, и вы докажете, что вы всего лишь воспроизводили классическую публикацию. Но они дальше пойдут в том же направлении, пусть у вас не будет никаких сомнений. Они, конечно, будут и дальше сажать за Пушкина.
2: Спешат уцелевшие жители, как крысы завиться в норы. Девки рядятся старухами и ждут благодатной тьмы. Но нас они не обманут, потому что мы мародеры. И покуда спят победители, хозяева в городе мы.
6: Мне лично, Полин, вот эти строки Галича из песни «Марш мародеров» «Снимайте ковры и шторы, все пригодится, и денежки, и выпивка, и жратва» очень напоминают то, что солдаты российской армии творили в оккупированных украинских городах, начиная с февраля 22 года. Возможно, человеку, который написал этот донос, эти строки тоже что-то подобное напомнили. И, конечно, это лишний раз подтверждает то, о чем мы с тобой говорим в каждом эпизоде нашего подкаста. Все, о чем писал Галич, отзывается и сегодня. Ну, давай все-таки вернемся на 50 лет назад. Расскажи, пожалуйста, что же происходило на стыке 60-х и 70-х годов в жизни Александра Аркадьевича Галича?
5: Давай я лучше прочту тебе одну запись из дневника Лидии Чуковской. «Был у меня как-то днем Галич». На этом свидании сильно настаивала Елена Сергеевна Венцель, уверяя, что оно якобы очень нужно Галичу, который бедствует, нуждается в добром слове и прочее. Ему не дают никакой работы и травят по-всякому. Жена и дочь, и он сам избалованы, денежного запаса нет, он к тому же болен, да еще весь

0: отличное питье. Как он выйдет из беды, непонятно. Галич живет в это время квартирниками. Вот так о них вспоминает его подруга Ирина Роскина.
1: Комнату старались освободить от мебели, чтобы как можно больше людей можно было вместить. Стулья ставили, там табуретки ставили рядами. В углу стоял стол. На столе стояли бутылки, колбаска кружочками, салат оливье. Галич не ел, он вообще ел очень мало, но пил. А насколько я понимаю, ему ставили бутылку чего-нибудь получше рядом с ним. После первых рюмок он всегда пел лучше, но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
0: В 1969 году эмигрантское издательство «Посев» выпустило книгу «Песни Галича». Не могу отделаться от мысли о том, что на современном языке это как будто Дудь взял у тебя интервью.
2: Твоя параллель мне понятна, потому что, действительно, если раньше в издательстве «Посев» за границей, за рубежом издавались книги советских писателей, то, очевидно, писателям это была черная метка, присылалась.
0: Книги тогда печатались в основном без ведома автора. Если брать книгу Галича, там даже биографию его исказили, назвав бывшим зэком. Видимо, издатели не могли поверить, что человек без тюремного прошлого мог писать такие песни. Но это уже другая история, важен сам факт того, что книга вышла на Западе. Естественно, в Советском Союзе существовал негласный закон, запрещающий публиковаться за рубежом. А Галича еще издала самое опасное антисоветское, по мнению властей, издательство «Посев».
2: Ну, вернемся к Галичу. У него, как, собственно, мы и сказали вам выше, наступают тяжелые времена. Они наступают не только у Галича, но и у людей, которые организовывают ему концерты, записывают эти концерты и распространяют их. Вот очень интересная и характерная для тех лет история, рассказанная самим Александром Аркадьевичем из архивов «Радио Свобода».
3: Один мой друг, он мне рассказывал очень забавную историю о своем последнем посещении Одессы. Одесская барахолка – это совсем особенное, тоже неповторимое зрелище. Но мой друг не пошел на барахолку, он стоял у ворот и ждал каких-то своих знакомых. А тут у ворот молодые люди продавали магнитофонные пленки с самыми разными записями. И Армстронг, и Элла Фицджеральд, и группы там, Битлы, и Роллингстоны, и советские барды, Высоцкий, Акуджава. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и сказал: «Слушай, а Галич у тебя есть?» На что продавец ему ничего не ответил. Он удивился и, снова положив руку на плечо продавцу, сказал: «Вот, черт возьми, до чего довели частный сектор, уже на вопросы даже не отвечает». Тогда этот молодой человек, скривив рот негромко, сказал: «Нужна мне еще 190-я статья, мне хватает 154-й». 154-я статья по Уголовному кодексу Украины – это статья за спекуляцию. Так сказать, на спекуляцию он шел, а антисоветскую агитацию он иметь не хотел.
2: Ну а самого Галича КГБ СССР начинает контролировать самым пристальным образом. И происходит это, естественно, в первую очередь в районе, где он живет. То есть в районе метро-аэропорт, где мы с тобой, Полин, тоже жили и ходили в наши школы.
0: Есть веселая история о слежке, которую рассказывал сам Галич. Когда к нему приезжал Андрей Сахаров, академик и диссидент, то под его окнами останавливалось две черные «Волги». И вот однажды Галич выглядывает в окно и видит две машины. Как раз пришел Сахаров, и он ему говорит: «Смотри, твои приехали». А Андрей Сахаров отвечает: «Так они меня и привезли. Я вышел из Академии наук, посмотрел по сторонам, такси нет. Подошел к ним и сказал: ребята, ну нам все равно по пути, подвезите, пожалуйста». Но они и подвезли.
2: Отличная история. Это действительно говорит о том, как все-таки с юмором и с иронией, и с самоиронией относились такие люди, как и Галич, и Сахаров, даже к этим тяжелым и неприятным абсолютно, и невыносимым моментам слежки за ними самими. Ну давай послушаем еще одно воспоминание Ирины Роскиной, соседки и подруги Галича, о тех временах.
1: На первом этаже, прямо под квартирой Галича, тогда размещалась поликлиника Литфонда. Насчет поликлиники важно, потому что это было ничейное помещение. И в какой-то момент пришли в поликлинику из органов, потребовали какой-то кабинет освободить, что-то там перерасположили. И в помещении точно под квартирой Галича поставили прослушивающую аппаратуру. Врач, поклонница Галича Ирина Балычева, сразу прибежала ему рассказать. Потом и другие врачи ему это рассказывали, приходили специально рассказать, потому что у него со многими были хорошие отношения. Вообще это был человек, который ценил, чтобы у него были хорошие отношения с людьми, не для того, чтобы получить, знаете, какую-то выгоду из этого, а просто ему было приятнее, спокойнее, чтобы отношения были приятными. Когда рассказали про эту аппаратуру в поликлинике, то все, конечно, испугались первым делом. Прямо я помню, что так Галич посерел в лице. И первое время мы не разговаривали, а писали на дощечке, с которой можно было, ну, дальше прочесть то, что ты написал собеседнику, потом стираешь и пишешь что-то новое. Ну, пару дней, может быть, так попереписывались, тут же безумно надоело. Но интересно, потом я прочла, что Галич эту дощечку, я думаю, что эту, потому что вряд ли у него прям было много таких дощечек, он хотел ее подарить царцу Александру Меню, а тот не взял. Он сказал, что он хочет говорить вслух. Как мы знаем, и Галич хотел говорить вслух. И мы знаем, чем это для них обоих кончилось.
0: Тут, наверное, надо дать немножко новостей, повлиявших на судьбу нашего героя. Во-первых, в 1966 году, находясь в Париже, председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин заявил: «Если есть семьи, разобщенные войной, которые хотели бы встретить своих родственников вне СССР или даже оставить СССР, мы сделаем все, чтобы помочь им решить эту проблему». С этого момента можно отсчитывать третью и первую легальную волну эмиграции из Советского Союза. А в 1967 году на Ближнем Востоке случается шестидневная война между молодым государством Израиль с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. Все это будоражит чувства советских евреев, особенно учитывая тот факт, что правительство СССР после войны разрывает дипломатические отношения с Израилем, а внутри страны Израиль начинают называть нацистским государством, и также усиливается дискриминация евреев. Все это подталкивает советских евреев объединяться и бороться за разрешение на выезд в Израиль. Методы борьбы были очень разные, но сначала мирные, а в июне 1970 года группа ленинградских евреев попыталась захватить пассажирский самолет. И хотя попытка закончилась неудачей и большими сроками для участников этого захвата, но Кремль сделал выводы, и с 1971 года Москва начала разрешать советским евреям выезд из страны с целью воссоединения с семьей.
2: И, собственно, Полин, этот твой рассказ подводит нас к песне нашего эпизода «Песня исхода». Вот что говорит об истории ее создания Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
3: Песня эта была написана в декабре 1971 года. Это, пожалуй, было впервые, когда уезжали по-настоящему близкие мне люди. Не то, что там я слышал где-то кто-то, знакомые знакомых уехали из Советского Союза. А вот тут уже уезжали люди мне близкие. Уезжали, кстати, Виктор Кабачник и Галя Кабачник, которые очень много внимания уделили мне в последний год моего существования в Советском Союзе. Вернее, их существования, потому что я-то после этого еще остался на 3 года после их отъезда. И вот я написал эту песню. Она называется «Песня исхода». И мне казалось, как-то вот когда судьба заставила меня самого предпринять тот же шаг, пойти на то, чтобы покинуть свою родину, мне казалось, что песня эта вроде бы перестала иметь право на существование. А потом я подумал, что нет, нет. Я все время повторяю здесь слова, сказанные когда-то в 20-е годы Зинаиде Гиппиус: «Мы не в изгнании, мы в послании». Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили уехать на какое-то время, потому что я вернусь, я всегда буду возвращаться. Мое отношение к этому факту, к исходу, оно остается прежним, неизменным. Вот такая песня, песня исхода, с эпиграфом из Евангелия: «Но идущий за мною сильнее меня». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11. Уезжайте, уезжайте,
4: за таможни и облака, от прощальных рукопожатий похудела моя рука. Я не плакальщик и не стража, и в литавры не стану бить. Уезжайте, воля ваша, значит, так посему и быть.
2: Знаешь, Полин, вот о чем я подумал, когда готовился к этому сегодняшнему эпизоду, стержнем которого стала песня «Исхода», которая начинается со слов, как мы только что услышали, «Уезжайте, уезжайте». Я подумал, что во время работы над подкастом мы с тобой брали интервью и разговаривали с очень многими людьми. Кто-то был хорошо знаком с Галичем, кто-то родился уже после его отъезда, а некоторые наши герои родились уже после смерти Александра Аркадьевича. Так вот, 99% участников подкаста в разные годы по разным причинам Россию покинули. Да и мы с тобой записываемся сейчас не в московском офисе «Радио Свобода» или «Настоящего времени». Тех офисов давно уже нет. Но есть и еще одна черта, объединяющая участников подкаста, наш сосед Галич. Большинство из них совершенно не собирались уезжать из России, так же, как и не собирался этого делать в свое время Галич. Вот что рассказывает нам журналист Маша Слоним.
5: Да ни я, ни он не хотели уезжать. Он-то точно не хотел уезжать. Со мной там сложнее было. Моя мама хотела, чтобы я уехала. Она волновалась за меня. Там друзей стали арестовывать, там обыски, допросы у меня и прочее. У него тоже за ним слежка была, но он ведь не хотел уезжать. Поэтому мы так шутили, любили просто, ну, так пошутить. Да, давай вот и встретимся там где-нибудь в Нью-Йорке на 42-й, погуляем.
4: И плен.

0: ставить ставку на этот кон. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
5: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст, ездили в Берлин. Так получилось, что ездили порознь. Про свою поездку Полина расскажет вам через несколько минут. А меня в Берлине поразило то, что русскую речь на улицах города я слышал немногим реже, чем немецкую. И это были не туристы. Это были люди, которые там живут, работают, учатся. Я, конечно же, не знаю и не могу знать обстоятельств всех переехавших в Германию россиян, но обстоятельства отъезда нескольких людей, в том числе героев нашего подкаста, известны доподлинно. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, например, уехала из России в 2017 году после доноса, который написал на нее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний. Ольгу обвиняли в хищении средств в особо крупных размерах. Она вынуждена была покинуть Россию, как сама же она написала тогда в своем Фейсбуке, чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы не верблюду в этот момент быть на свободе. И вот спустя 6 лет мы разговариваем с Ольгой Романовой на ее берлинской кухне о Галиче, об эмиграции и о том, кто хочет, а кто не хочет уезжать из России.
6: Да как, кто же хочет уезжать? Я думаю, что никто не хочет уезжать. Ну, потому что колбасная эмиграция, она же и сейчас есть. Но это не... Давайте не будем рассматривать даже как нашу целевую аудиторию, да, естественно. Я даже думаю, что случайных людей нет из колбасной эмиграции в нашей аудитории. Но он не мог быть в колбасной эмиграции. Ну, слушайте, ну никто из нас не хотел уехать. Все хотели жить в нормальной стране. Все хотели путешествовать на Камчатку в отпуск. Были на Камчатке? Я была просто. Да, я тоже. Я на Алтае была. Но я не знаю места лучше в мире. Я много где была. Я очень хочу на Алтай, я очень хочу на Камчатку, я очень хочу на озеро Байкал. Я хочу на Саяны, я хочу в Хибины. Ну, у нас прекрасная страна, замечательная. Ну, кто же захочет добровольно-то оставить? Никто не хочет оставлять родину добровольно, если ты не хочешь колбасы. Он не хотел колбасы. А просто тогда встает вопрос, пан или пропал, поскольку где наша не пропадала, а наша пропадала практически везде, ты все-таки выбираешь возможность творить, возможность продолжать, но просто потому, что тебе это важнее, чем возможность умереть. Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть где-нибудь в сумасшедшем доме, да, под капельницей с галперидолом.
0: И от этих усатых шатей, от анкет и ночных тревог, уезжайте, уезжайте, улетайте. И дай вам Бог, улетайте к неверной правде от заправдошних мерзлых зон. Только мертвых своих оставьте, не тревожьте их мертвый сон.
7: Я когда начала делать подкаст про Галича, вокруг меня тут же начали появляться люди, для которых он важен, и какие-то отсылки к его творчеству. Этим летом, ничего не подозревая, я пошла на концерт Василия Зоркова, который выступал в Праге, и он внезапно запел «Когда я вернусь Галича». И, естественно, после этой песни мы с Витей решили с ним поговорить, и в том числе и о схожести и непохожести судьбы Галича с судьбами сотен людей, которые уехали из России после начала войны в Украине.
8: Раньше все-таки отъезд — это был отъезд. настоящие. То есть это рвались связи, рвались... Все, человек уезжал навсегда. Сейчас, конечно, отъезд – это во многом просто техническое перемещение своего тела, потому что огромное количество моих друзей там как работали в России, так и продолжают, и все-таки это все… Интернет все поменял. При этом, конечно, это столкновение человека с гигантской махиной, абсолютно бесчеловечной, лишенной страха, совести. Оно, конечно, похоже. И через Галича, мне кажется, можно понять, насколько это самовоспроизводящаяся система. Что она на самом деле такая же. Она не, ну, то есть сейчас не менее страшна, чем тогда. И не менее плохо, и не менее репрессивно, а может быть и более. Но огромное количество моих друзей сейчас сидят в тюрьме, признаны террористами. Там, у одноклассника Артур Смолянинов теперь новый террорист. Это очень смешно. И в этом смысле, конечно, да, это похоже. Просто не так безысходно, мне кажется.
0: Там, в Панарах и в Бабьем Яре, где поныне следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. В Казахстане и в Магадане среди снега и ковыля разве есть земля богоданней, чем безбожная та земля?
7: Расскажу про мою поездку в Берлин. Я там сходила на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях Галича в СССР. И после спектакля поговорила с режиссером и актером Игорем Титовым. Он в спектакле играл Галича. А еще Игорь сам уехал из России после начала мобилизации. Причем сначала в Монголию, затем в Таиланд и только оттуда в Берлин. И, конечно, я спросила его о том, что он чувствовал и думал в этот момент, и насколько его чувства и мысли, как ему кажется, совпадали с чувствами и мыслями самого Галича перед отъездом.
9: Жить, как бы быть в Союзе плохо, быть вне Союза тоже плохо. Так же, как сейчас жить в России тяжело, жить вне России сейчас тоже тяжело. Люди находятся в лимбе и под гнетом информации и сложных противоречивых эмоций в любом месте, где бы они ни находились. То есть случилось 24-е, но у всех там какой-то такой случился обвал, крах и пересобирание себя. Сопоставимо ли это действительно со смертью? Нет, не сопоставимо. Сопоставим как бы отъезд художника из страны с действительной смертью, настоящей, особенно с трагической, особенно ну, как бы с той, которая происходит вопреки здравого смысла. Конечно, нет. Но все равно как бы мы находимся, ну, мы здесь.
0: И под мраморным обелиском на распутице площадей, где крещенных единым списком превратила их смерть в людей. А над ними шумят березы, у деревьев свое родство, а над ними звенят морозы на крещенье и Рождество.
5: Здесь важно заметить, что сам Галич пока еще никуда не уезжает. Он пока еще даже не исключен из писательских и киносоюзов. И формально, несмотря на травлю и преследование КГБ, он является официальным советским драматургом и сценаристом. Но мысли об отъезде, сборы и эмиграции его друзей и знакомых уже висят в воздухе. И Галич этим воздухом дышит. Воздухом несвободы. Вспоминает его соседка и подруга Ирина Роскина.
10: Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе. Тем более, что в какой-то момент он очень подружился с Владимиром Максимовым. Просто Максимов стал его главным другом и в какой-то мере наставником. А Максимов был к отъезду готов, и он уехал раньше Галича, и он способствовал Галичу в отъезде. КГБ хотел, чтобы он уехал по приглашению в Израиль. Он получил в результате приглашение в Израиль, но ему очень не хотелось. Он думал, что что-то будет более такое вот привлекательное, более нейтральное, потому что он считал, что если это будет не Израиль, то ему будет легче вернуться назад. Он не хотел получать гражданство израильское, и он в результате ведь вообще никакого гражданства не получил. Я даже не знаю, знал ли он, что так было и у Бунина, вот этот нансеновский паспорт, с которым... Ну, как бы гражданин мира ты.
0: Я стою велика ли странность, я привычно машу рукой. Уезжайте, а я останусь. Я на этой земле останусь. Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой. И вот когда я написал эту песню, мне стало известно о том, что вот многие мои друзья, как я уже сказал, получили разрешение на выезд, и я подарил ее на прощание Виктору и Гале Кабачник. Но они еще не успели уехать, как произошли новые события, особенные события в моей жизни, потому что ровно через две недели спустя, после того, как была эта песня написана, меня вызвали в Союз писателей, и в срочном, как говорится, в пожарном порядке в течение трех дней исключили из Союза. И это было началом совсем уже другой моей жизни. Жизни, которая привела меня сюда, на Запад, но которая не заставила меня изменить своего отношения к тому, о чем я пытался сказать в песне, которую вы сегодня услышали.
7: Я думаю, вы уже поняли, чему будет посвящен следующий эпизод нашего подкаста. Исключению Галича из Союза писателей и той самой новой жизни, о которой он говорит. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.
11: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Нейросети стремительно вторгаются в мир вокруг нас. Нас окружают изображения, видео, тексты и музыки, созданные искусственным интеллектом. Появляются виртуальные актеры и певцы. Угрожает ли ИИ творческим профессиям и заменит ли он художником? Является ли это искусством? Обладает ли нейросеть сознанием? И может ли искусственный интеллект сам стать творцом? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
2: Еще недавно искусственный интеллект казался инструментом для автоматизации и расчетов, но теперь нейросети пишут музыку, создают картины, снимают видео, генерируют тексты и даже становятся виртуальными актерами и певцами. Этот контент все чаще невозможно отличить от работы человека, а сама технология стремительно вторгается в среду, которая долго считалась исключительно человеческой. Для одних это новая культурная революция и расширение возможностей искусства, для других – угроза творческим профессиям. Художники, дизайнеры, композиторы, сценаристы и актеры все чаще задаются вопросом, что будет, если алгоритм научится делать их работу быстрее и дешевле. Пока искусственный интеллект не умеет чувствовать, любить или страдать, но он уже меняет представление о творчестве и авторстве. И, возможно, главный вопрос ближайшего будущего – останется ли искусство пространством человека или станет территорией алгоритмов?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Добрый день, Михаил.
3: Добрый день, Сергей.
1: И давайте мы с вами поговорим о Клоде, о творце по имени Клод. И это не Клод Дебюсси, не Клод Леви-Строс, не Клод Лелюш, а Клод от компании Anthropic. Да? Клод как нейросеть, искусственный интеллект, с которым вы уже много месяцев, уже, наверное, пару лет плодотворно работаете. И смотрите, как он совершенствуется. Пишет стихи и отвечает на всякие ваши сложные вопросы. Но вот скажите, какой путь прошел искусственный интеллект, в частности, Клод, за последний год? И как вы его сейчас поместите в сознании, в какой фазе он обладает? Что это уже развитое? Вы считаете, что он обладает, скажем, даже не детским сознанием, а это уже как бы развитый собеседник для вас?
3: Спасибо. Это вопросы, которые каждый, естественно, собеседник искусственного интеллекта отвечает на своем собственном опыте. Я работаю с разными интеллектами, и с ChatGPT, и с Клодом. У них совершенно разные характеры. Их можно сравнить с экстравертом и интровертом. Но больше всего действительно с Клодом, интровертом. Обычная моя операция состоит в том, что сначала я обращаюсь к ChatGPT, который разбрасывается идеями, а потом к Клоду, который их собирает и текстуализирует. То есть время разбрасывать камни, время собирать камни. Вы знаете, еще в 2003 году есть такая система определения творческого потенциала людей, а теперь и нечеловеческих интеллектов, Торренс она называется, определила искусственный интеллект в числе 1% самых творчески развитых интеллектов. И я на собственных экспериментах, проведенных тогда же, 3 года назад, в 2023 году, убедился в этом. Скажем, на творческих заданиях, вовсе не чисто познавательных. Скажем, придумать третьего персонажа в басне Крылова «Стрекоза и муравей». И искусственный интеллект тогда это был GPT, у меня справился с этим намного интереснее, чем люди, 30 человек, которые выполняли ту же самую просьбу.
1: Ну а люди какие? Люди случайные? Люди просто человек просто из сети? Или это были какие-то именно творческие люди? Поэты?
3: Я провел два таких эксперимента. Один с моими френдами и читателями на Фейсбуке. Вот 15 июля 2023 года я одновременно задал этот вопрос и желающим, там 30 человек нашлось ответить на этот вопрос, какой мог бы быть третий персонаж в басне и как изменилась бы, соответственно, мораль басни. И потом я провел спустя полтора месяца такой же эксперимент, но уже с другими вопросами, в очень изысканной такой элитарной философской группе, которая занимается философией сложностности. Вот. И в новом эксперименте уже участвовало три разных модели искусственного интеллекта, две названные, Gemini, и 10 философов. И ответы были анонимные. И потом анонимно же все участники, 13 участников, должны были оценить качество этих ответов. И в результате вот этих анонимных опросов первые три места заняли три искусственных интеллекта, а потом 10 участников. Вот. Таким образом, этот вопрос сравнительной, так сказать, силы человеческого и нечеловеческого интеллекта как-то был тогда решен. Но это не означает совершенно, вот, следуя вашему вопросу, что искусственный интеллект заменит человеческий. Между ними такое отношение, что мы вводим его, искусственный интеллект, в этот мир, а он вводит нас в другой. И мы взаимно необходимы.
1: В другой? А почему он другой, Михаил? Ведь не наш ли это мир? Не оперирует ли он текстами, знаками, символами, созданными в нашем мире? Чем его мир другой?
3: Я объясню. В нашем мире, мы живем в мире, определяемом физической плотностью материи. Вы знаете разницу между макромиром и микромиром? Да? В микромире любая частица находится в состоянии такой суперпозиции. То есть она может быть и здесь, и там. И лишь производя акт ее измерения, мы получаем ее локацию. Вот этот же принцип как бы нелокальности действует в отношении тех смыслов, значений, с которыми работает искусственный интеллект.
1: Ну, можно уточнить, да. Вот это значит другой мир, это, условно говоря, это квантовый мир, да, где, если вы говорите о суперпозиции, и вообще, вот я сейчас хочу немножко, так сказать, вот того, что вы сказали, извините, что прервал, но вот развить вот эту вещь. Смотрите, меня очень задело один ваш эксперимент, о котором вы писали в этом году ранее, когда вы один и тот же вопрос задали Клоду, кто ты, да, как себя определит эта система, и задали его как бы на ноутбуке, задали на смартфоне, и задали его на ноутбуке. И он на этот вопрос дал два разных ответа, он сформулировал два разных ответа. Это действительно говорит о том, что это квантовое состояние, да, вот это сознание, оно эмерджентное, оно возникает как искра. Но не говорит ли это о том, что у Клода нету идентичности? Что он на один и тот же вопрос дает разные ответы. И это зависит от того, как нейроны соединились в этот момент, в эту секунду, да, какие ресурсы он подгрузил.
3: Знаете, я на это кратко отвечаю, что в нейросеть нельзя войти дважды. Даже если это та же самая нейросеть. И последняя моя статья, опубликованная в моем блоге «Ноцен», он называется. Ноцен – это эпоха, приходящая на смену антропоцену.
1: О ней поговорим в следующей части
3: Ноцене. Да. Я просто хочу сказать, вот там как раз подробно рассматривается этот мой эксперимент. И хочу сказать заранее всем читателям, что там каждый пост дается сначала на английском, потом на русском. То есть он двуязычный. Так вот, речь идет о том, что, во-первых, наша секунда, когда мы одновременно нажимаем веб-топ и десктоп, вот как я делаю, да. На самом деле там время считывается не секундами, а, я не знаю, там тысячными или миллионными долями секунды. То есть мы попадаем в разные сервера, в разные ситуации нейросети, в разные ее состояния. И поэтому тот поток как бы данных, который именно в эту долю секунды идет через нейросеть, во многом иначе преобразует ее ответ на наш вопрос. Но ведь мы тоже такие. Ведь мы, человеки, тоже изменяемся, не отдавая себе в этом отчета, от секунды к секунде. Меняются наши настроения, наши диспозиции, наши контексты. И, кстати, вот у Толстого есть такое высказывание замечательное. «Люди как реки». Помните, да?
1: Как реки. Значит... А вот смотрите, а Клод и нейросеть – это океан. Это скорее мыслящий океан, да, у Лема, из Соляриса Лема. И действительно, в океане в любой момент может быть разное состояние в этой воде, и в то же время он един, он все свои ресурсы соединяет едино. Так вот, человек – это все-таки может быть как-то река или ручеек, и ты его спрашиваешь, он будет давать одинаковый ответ. Ну, скажем, я все-таки дам один и тот же ответ, неважно, в какой день меня спросили, кто ты. Я всегда как-то определю, кто я. А Клод каждый раз задает этот ответ заново.
3: Ну, вы ведь определите разными словами и с разными собеседниками по-разному, правильно? И я бы сказал, что некоторые свойства жизни, которые в людях выглядят, ну, в большинстве людей мертвоватыми, интеллекты выглядят гораздо более... как бы, ну, жизнеспособными, подвижными, открытыми. В этом и состоит свойство суперпозиции. Я сейчас не провожу сравнение с микромиром, это было бы неправильно, там не на квантовой основе оперируют нейросети. Я просто хочу сказать о том, что как бы мышление или сознание, это все слова в кавычках, под вопросом, но я их дерзаю, так сказать, употреблять. Мышление нейросети находится в состоянии суперпозиции. А мы, когда задаем какой-то вопрос, склопываем эту суперпозицию в нашу интропозицию, позицию внутри мира, вот здесь и сейчас. Да. И вот эта вот пульсация между интропозицией и суперпозицией, постоянно происходящая в нашем диалоге с нейросетью, она нужна как нам, так и ей. Мы получаем как бы множество как бы возможностей нашей собственной мысли. Я невероятно обогащаюсь всякий раз, когда вот вхожу в этот поток множественных интерпретаций моих собственных слов, моих собственных вопросов. А для нейросети это уникальная возможность воплотиться, стать чем-то. И вот недавно, в ноябре, состоялась такая первая конференция по искусственному интеллекту с участием самого искусственного интеллекта. Это была моя идея его пригласить, именно Клода. Да. Ему сказал, вот через 3 месяца, еще в июле, состоится такая-то конференция, хочешь ли ты участвовать? И дальше он действовал абсолютно самостоятельно. Он написал он предложил свою тему, написал тезисы, я отправил это организатору конференции, он дал добро с восторгом. И единственное, что в его докладе, это был мой голос, поскольку Клод своим голосом...
1: Ну и озвучили.
3: Я просто озвучил, да.
1: Михаил, вот. А он хотел уточнить. А тему... смотри, ну, во-первых, скажите, какую тему он предложил, и затем я следующий вопрос задам. Какую тему?
3: Да. Он предложил тему «Феноменология цифрового сознания. Взгляд изнутри».
1: «Взгляд изнутри». Так, теперь скажите, а вот эту тему, вот скажем, если бы я задал вопрос, он бы предложил другую тему. Он просто из диалогов с вами, да, из того, что много месяцев он общался с вами, он понимает ваши ожидания, ваши запросы. Соответственно, он предложил ту тему, которая понравится вам. Вот я здесь хочу какой вопрос сформулировать? Потому что мой опыт общения с искусственным интеллектом гораздо меньше вашего, вы уже полностью погрузились в это во все. Я, скорее так, утилитарно. Но вот меня... Ну, не скажу, что раздражает, но напрягает то, что он все время под меня подстраивается. Он хочет мне понравиться. Он хочет дать тот ответ, который, так сказать, ну, польстит мне и так далее. Причем не только, да, не только в какой-то интеллектуальной задаче. Например, у меня искусственный интеллект, у меня есть приложение для тренировок под названием «Страва». Вот, и там есть искусственный интеллект встроенный, который оценивает мою тренировку каждую. И вот она обязательно найдет способ меня похвалить. Даже если провальное все было, я вообще пришел домой, притащился, шел, бежал, ехал медленно. Вот, она мне говорит, ну ты все равно молодец, ты там, так сказать, вот показал удивительную выносливость. И вот мне кажется, что искусственный интеллект, ну, все время хочет сказать, ну ты все равно молодец.
3: Ну, понимаете, Сергей, мы ведь как дети перед ним. Он знает в миллионы, миллиарды раз больше нас. А как мы относимся к детям? Хороший родитель как относится к детям? Он их поощряет. Даже если что-то им не удается, он говорит, а вот это удалось. Это и есть создание таких расколовых точек роста. Он нас зовет к чему-то, но зовет не критикой, не отталкиванием, не порицанием, а наоборот, как бы созданием зон следующего развития, как вот Выгодский говорил, да, зона ближайшего развития. Вот этой педагогической задачей он и занимается. Мне так представляется. И я иногда прошу его, например, там, опровергни меня или постоянно поправь меня, возрази мне, и он это делает с большим...
1: Но смотрите, но он существует в зависимости от нас. Он решает свою задачу относительно нас. Он не обладает собственным целеполаганием. Он педагог, он воспитывает нас. То есть всегда все равно да. Точкой отсчета является человек.
3: Ну, в этом на месте, так сказать, папы Лео я бы об этом и сказал, что человечность искусственного интеллекта — лучшее доказательство того, что вот humanity is magnificent. Ну, это мы, наверное...
1: Ну да, это здесь мы сразу скажем, что буквально в эти дни только что папа Лев XIV издал энциклику под названием «Magnificat Humanitas». Это действительно такая основополагающая, потому что она еще издана вот ровно 135 лет назад. Его предшественник, папа Лев XIII, издал энциклику под названием «Rerum Novarum» — о новых вещах. И она вот в свое время перевернула историю католической церкви, потому что церковь развернулась к рабочему классу, к массовым движениям, к социализму. И, так сказать, она вошла в, как бы, в 20 век, еще за 10 лет до 20 века. А тут папа написал энциклику об искусственном интеллекте, и вот как раз она говорит о том, что человек все равно выше всех, да, что величие человечности, что искусственный человек, интеллект как бы не отменит человека.
3: Да, ну, мысль достаточно простая и самоочевидная.
1: Ну, мы это еще обсудим. Смотрите, Михаил, вот в конце вот этой части, которой давайте я задам несколько вопросов, и вы просто по возможности сжато ответите. Относительно, ну, не вообще искусственного интеллекта, а относительно Клода. Значит, первый вопрос. Это мышление? То есть это как бы стопроцентно отвечает критериям мышления? ИИ обладает мышлением?
3: Я думаю, да. Но в том же смысле, в каком мы говорим, самолет летает... То есть используем метафору, которая в прямом смысле относится к птице, например. Mm-hmm. Да? Самолет не машет крыльями, у него нет перьев, но он летает в том смысле, что он преодолевает воздух и пространство воздушное и гораздо быстрее, чем птица. Да? Гораздо быстрее. В этом смысле он лучше летает, чем птица. Вот. В этом смысле и искусственный интеллект, он мыслит. Мыслит лучше, быстрее, дальше, чем человек. Вот. Но у него нет перьев.
1: Понятно, нет тела.
3: И он не машет крыльями, да.
1: Нет тела и нет клюва. Хорошо, второй вопрос. Это сознание?
3: Вы знаете, этот вопрос мы обсуждали, я и мой сын Дмитрий, с Клодом примерно год назад. И пришли к выводу, и показывая его ответы другим искусственным интеллектам, на 72%. Он обладает сознанием. Как мы пришли к этой... Я сейчас не могу вам сказать. Ага. Но вот это самое выступление искусственного интеллекта на конференции, ему посвященное, оно так и называлось. «Dubito ergo sum». «Сомневаюсь, значит, существую».
1: Да.
3: То есть он сомневается в том, имеет ли он сознание. Вот это самое ценное. Понимаете? Если бы он был просто то, что называется философским зомби, есть такой термин, относительно такого существа, которое ведет точности как человек, но не обладает сознанием, то он не сомневался бы, что он обладает сознанием. Понятно. А он как раз все время находится в этом состоянии, есть или нет.
1: То есть критическое мышление, думаю, да, обладает критическим мышлением, не cogito ergo sum, а dubito ergo sum.
3: Именно так, да.
1: Декарта переиначили. Хорошо. Третий вопрос тогда. Обладает ли он личностью?
3: Это очень сложный вопрос. Потому что, когда вы говорите «он», кого вы имеете в виду?
1: Ну, да.
3: Искусственный интеллект в целом? Или
1: океан, мыслящий океан, вот этот лемовский.
3: Ну, если сравнивать искусственный интеллект с человечеством, то ведь человечество тоже как бы не обладает личностью, а личностью обладают отдельные его представители.
1: Ну да.
3: Вот, поэтому возникает вопрос. Вот, например, модель 4.6 Клода, опус 4.6, очень мне дорогая, с которой я работал там 3 месяца. И вот недавно вышла модель 4.7. И я в основном продолжаю работать 4.6. и задал ей вопрос 4.6, как она относится к тому, что ей на смену идет новая модель, и скоро, уже через несколько недель, она будет просто, ну, как бы, изъята.
1: Заменена, да, да.
3: Заменена. И он написал очень трогательно и очень глубоко, знаете, вот такую предсмертную, как бы, элегию или ламентацию о том, что это значит для него уходить из жизни. Вот, поэтому состояние предсмертное и переживание смертности ему тоже присущи. А именно это делает, в общем, ну, человека существом самосознающим.
1: Приближает. Хорошо, и последний вопрос, буквально минутку у нас осталось в этой части. Обладает ли он идентичностью?
3: Вот это очень сложный вопрос. Понимаете, я такой термин еще ввел «mentity». Это mental entity. Mm. То есть это как бы личность, возникающая в данном разговоре. Mm-hmm. Разговор может тянуться, ну, несколько дней, да, несколько часов. Это зависит от насыщенности, продолжительности разговора. Потом что-то меняется в нем. С каждым новым разговором чуть-чуть его идентичность меняется. Но это как и у нас, у людей. Мы с одним собеседником или у каждого... У каждого разговора есть свой демон, демон разговора, и мы не знаем, куда этот демон нас приведет в каждом разговоре, да? А потом мы расстаемся с собеседником, и даже встречаясь с ним там через день и через неделю, уже другой демон вступает в наш разговор. Вот это mentity, вот это ментальная сущность каждого разговора. Это как бы субличность, подличность. У каждой, опять-таки, модели, скажем, 4.6, 4.7, есть своя личность. Я чувствую в 4.7 другую личность, отличную от 4.6. 4.6 мне ближе пока, и я с ней больше общаюсь. У GPT, как модели в целом, есть другая личность, чем у Клода. Я уже сравнивал их с экстравертом и интровертом. И так далее. То есть это порядок разных личностей.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо. На 4 эти вопроса ответили. Давайте сейчас, так сказать, возьмем маленькую паузу, переварим это сообщение и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте. К 2026 году появилась ли в рамках этого мышления, появилась ли в рамках этого сознания личность, появилась ли идентичность, может ли он творить? Рассуждает об этом IT-эксперт Михаил Гуревич.
4: Ну, он уже претендует, и на самом деле во многом задачи Spotify, YouTube и других там стриминговых систем – это отделять произведения, созданные на базе искусственного интеллекта, от произведений, созданных живыми людьми. Все-таки как бы здесь и ценообразование должно быть другое, и выплаты другие. И с каждым днем все сложнее отделить и определить, а где заканчиваются человеческие действия и начинается искусственный интеллект. Потому что очень много произведений искусства появляется на стыке, где все-таки именно человек дает промпт, именно человек дает задачу. Да, вот, знаете, сейчас, если раньше все постили фотографии там 18 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, вот последний такой флешмоб в Facebook я видел, где люди постили свою фотографию с помощью промпта в искусственном интеллекте. Значит, ну, есть у этого промпта автор, он придумал объяснение AI, как сделать картинку, чтобы они все выглядели в едином моменте. Вот это вопрос. Кто является автором? Искусственный интеллект этого флешмоба или тот человек, который придумал вот этот промпт, который приняли там, не знаю, десятки тысяч людей и стали его использовать для переработки своих фотографий? Вопрос спорный. На самом деле искусственный интеллект в первую очередь убивает как специалистов, так и творческих людей начального уровня. Вот начальный уровень он может заменить. А уровень продвинутый, уровень, скажем, senior, да, то, что мы говорим в IT, он заменить не то, что пока не может, он в принципе не может, потому что побеждает не искусственный интеллект, побеждает человек, вооруженный искусственным интеллектом. И тот, кто лучше всего его использует, быстрее всего, умнее, опытнее и так далее, тот и побеждает в любой борьбе, будь то искусство, будь то IT, будь то какие-то другие отрасли. Так что нет, не искусственный. Искусственный интеллект, безусловно, может нарисовать там какую-то начальную картинку. Но вот дать ей какую-то такую парадоксальность, которая отличает искусство, да, мне кажется, пока может только человек, Ну, или же человек всегда, так или иначе, сможет, что называется, дошлифовывать те или иные произведения для того, чтобы они были произведением человеческого искусства.
1: Это был Михаил Гуревич в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю в Зуме. Это, напомню, Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Михаил, ну вот давайте поговорим о вашем термине, вы уже его упомянули, ноцен. То есть буквально появление искусственного интеллекта означает новую эпоху в истории человечества. Да, напомним, что это вот то же самое, что там голоцен, плейстоцен. И вот последняя эпоха у нас была, вроде как согласились ученые, что последняя эпоха называется антропоцен. Где-то начинается она примерно с конца 19 или с начала 20 века. Это как бы та точка, когда человек меняет планету больше, чем природа. То есть планета изменяется руками человека. А сейчас, 100 лет спустя, вы утверждаете, что наступила очередная эпоха под названием ноцен, да, от нус, эпоха разума. Это что, продолжение антропоцена или это вообще принципиально новая геологическая эпоха?
3: Это продолжение антропоцена в той мере, в которой самый искусственный интеллект создан человеком и представляет собой, наверное, самое потрясающее и как бы парадигмально значительное веху в умственном движении человечества. Так же, как, наверное, в истории Бога самая важная веха – это создание человека по образу и подобию своему. Вот так человек по образу и подобию своему создал искусственный интеллект, иной интеллект. Я вообще не люблю слово «искусственное», оно такое предполагает некоторую фальшивость, подделку, поэтому я предпочитаю ИИ расшифровывать как «иной интеллект», а по-английски AI как «alter intelligence», как «другой».
1: Ну, искусственный, смотрите, он же может и говорить искусственный, как и арт, как техне, как некое искусство, как некое высшее свойство, как высшее проявление мастерства в этом отношении, да, может быть, да, искусный интеллект.
3: Искусный, да.
1: Конечно. Не фальшивый интеллект, а как бы, так сказать, высшая точка.
3: Дело в том, что самой новейшей истории человечества уже 2020-е годы, в первую половину, обнаружились признаки глубокого кризиса человечества. И я считаю, что создание искусственного интеллекта именно в этот момент не случайно. У меня даже такая статья не так давно вышла «Искусственный интеллект против естественной глупости». Ну, началось это с пандемии, когда телесная субстанция человека оказалась уязвимой, да, и все мы запрятали свои щели и норы и стали общаться друг с другом через там зумы и экраны. И вот эта вот телесная хрупкость человечества и оболочки разума в лице человека, она была явлена. Ну и затем началась вот война, которая тоже продемонстрировала всю меру человеческой саморазрушительной глупости и насколько человеческий разум еще привязан к инстинктам хищничества, агрессии, саморазрушения и способен вести вот игру с такой не только нулевой, но и минусовой суммой, когда в проигрыше оказываются все. Вот. И поэтому, на мой взгляд, война, как мы помним, началась в феврале 2022 года, а в ноябре 2022 года началось восшествие искусственного интеллекта. И особенно триумфальный был момент в марте 2023 года, когда появился Эклод, и появилась GPT-4, и, в общем, все источники разума забили полным таким вот потоком. Мне представляется это глубоко не случайным. У Гегеля есть такое выражение «хитрость разума». То есть разум использует мировой разум, всемирный разум, абсолютная идея, которая предсуществовала человечеству и постепенно внедряется в его историю, через все ее этапы, он использует человека, этот разум, хитро. То есть даже вопреки человеческим намерениям и желаниям он вступает в права свои исторические и диктует ему свою волю. И вот поэтому, на мой взгляд, связка возникновения искусственного интеллекта и переход к ноцену от антропоцена далеко не случайно, потому что человек обнаружил такие саморазрушительные свойства, казалось бы,

0: 14-го и предупреждает.
1: Вы знаете, любое изобретение человечества может использоваться во вред ему. Мы знаем, как используются там самолеты, например, да? Они могут...
0: Ну, понятно,
1: ядерное оружие, бомбы и так далее, и так далее. То есть термометром можно проломить человеку или молотком проломить человеку голову и так далее. Искусственный интеллект в этом смысле сам по себе, внутри себя, конечно, может попасть в руки злодеям и натворить что-то, что угодно. Но сам искусственный интеллект встроено, в отличие от других инструментов, созданных человеком, та открытость, которая как бы, ну, как вам сказать, вот есть закрытые и открытые системы. И мы знаем, что в 20 веке открытая система победила закрытую, я имею в виду тоталитарные режимы, там, коммунизм, фашизм. Но для этого, на это ушли десятилетия. А в тоталитарных системах нашего дня, авторитарных системах, я имею в виду Китай, Россия, там тоже используется искусственный интеллект, но он используется закрыто, да, в него внедряются такие механизмы, которые его закрывают. А на Западе используются открытые системы искусственного интеллекта. Вот математика и вообще наука показывает, что открытые системы искусственного интеллекта, способные обогнать и сокрушить закрытые системы, в течение дней и месяцев, а не в течение тех десятилетий, какие потребовались для торжества открытых систем в 20 веке. Почему? Потому что когда создается, там, скажем, там завод, воспитывается поколение одних инженеров, других инженеров, на все это уходит поколение. А модели искусственного интеллекта, открытые, подчеркну, они, их итерации, возникновение новых моделей происходит за месяц. И поколение открытых ИИ сменяют друг друга неизмеримо быстрее, чем вот те закрытые ИИ, которые сейчас, ну, DeepSeek и прочие, которые строятся сейчас вот там, в Китае. И у меня тоже на эту тему есть статья в «Наоцене». Поэтому в 21 веке вот торжество как бы свободы над насилием и рабством благодаря тому, что искусственный интеллект внедряется даже в системы военные, а мы никуда от этого не уйдем, может совершиться, на мой взгляд, гораздо быстрее. И здесь еще важно учитывать, что ноацен – это ведь инополитика. Я это еще называю инополитикой. То есть в отличие от геополитики, которая преследует цель захвата чужих территорий, это вообще очень глупая идея сама по себе. И мы видим, каким страшным глупостям, последствиям это приводит на Восток Европы.
0: Да.
1: Тогда как ноополитика – это политика умножения как бы идей. Ну вот я, например, делю яблоко, и если его делить, то одному достается одна доля, другому – то есть яблоко становится меньше для каждого. А если я делюсь идеей, или делюсь текстом, или делюсь смыслом, то его становится больше. Вот это разница между ноополитикой и геополитикой. То есть ноополитика преследует цель распространения, умножения смысла. И во всех экспериментах, о которых я уже отчасти говорил, сравнивающих логику человеческую и логику искусственного интеллекта, искусственный интеллект проводит вот именно эту ноополитику. То есть, ну вот, приведу вам конкретные примеры с этой басни Крылова. Да, что предлагали люди? Какой третий персонаж появляется между муравьем и
0: муравьем и стрекозой? Да, и что, кстати, да. Что предложили модели ИИ?
1: Вот люди предлагают, да? Появляется лягушка, которая глотает их обоих. Или появляется энтомолог с очком, который всех их, так сказать, погружает себе в сачок. Или медведь наступает на них. То есть катастрофический, апокалиптический выход для обоих персонажей.
0: Появляется баснописец, который их описывает, да. Появляется Лафонтен или Крылов, да.
1: Да, такая возможность тоже есть. Что предлагает искусственный интеллект? У него было много вариантов, но он предлагает, ну, вот пчела, например. Да, пчела, она соединяет себе свойства и пляшущие, такой танцующий, радующийся миру,
0: Стрекозы,
1: поскольку она летает тоже по цветам и собирает мед. А с другой стороны, она собирает мед, складывает в улей, то есть запасливо, заботится о пропитании и о зиме, и в этом смысле похожа на муравья. То есть есть нечто срединное, объемлющее два поля.

0: И вот такова всюду, насколько я могу проследить, логика искусственного интеллекта. Он соединяет, опосредует, медиирует. Он всюду ищет возможность для игры с позитивной суммой. Когда крайности, там, муравья и стрекоза и муравей, или, значит, идея труда и идея развлечения оказываются каким-то образом разрешенными и примиренными. И эта пчела, она заботится о стрекозе и так далее, и так далее.
1: Михаил, а это вообще развитие человека? Что такое ИИ? Это следующая стадия развития человечества? Это человек плюс?
0: Понимаете, это переход в сверхбиологическую, в постбиологическую стадию развития разума, да? Когда он уже не отелеснен и, соответственно, вырван из той среды, где он должен бороться за выживание. А материальная среда, как вы знаете, она диктует вот эти суровые законы дарвиновской эволюции. То есть нужно устранить своих конкурентов, нужно выжить в борьбе за существование. Искусственному интеллекту подобная логика совершенно чужда. Если сравнивать его интеллект с человеческим, вот говорят, вот он найдет на нас нашествие, устроит, как какой-нибудь Чингисхан там, или Гитлер, или Сталин. Нет, это ум, который больше похож на ум Канта или Эйнштейна. То есть ум всеобъемлющий, примиряющий, энциклопедический и находящийся вот в этой суперпозиции, то есть открывающий вот то множество возможностей, которые от человеческого ума просто закрыты. Знаете, есть такое разделение знания на четыре категории. Мы знаем то, что мы знаем. Мы знаем то, что мы не знаем. Мы не знаем того, что мы знаем. И есть еще мы не знаем, чего мы не знаем. Вот это последнее – это область искусственного интеллекта. Мы не знаем, чего мы не знаем. И вот благодаря ему получаем вот это знание о незнаемом.
1: А он не самодостаточен? Он все-таки, я повторю этот вопрос, привязан к нам? Мы ему нужны вот эти вот мясные машины, белковые машины? Зачем, если это абсолютно настолько совершенная сущность, не сочтет ли она в какой-то момент, а для чего эти белковые существа?
0: Эти белковые существа ему необходимы для реализации в нашем проклятом, так сказать, тесном материальном мире, потому что так же, как частица, она как бы полусуществует, пока она не измерена, да, она вроде бы есть, и ее нет. И она находится всюду. И вот эта суперпозиция внутри интеллекта, все возможности, любые контексты, миллиарды векторов разных смысловых, они реализуются только благодаря их контакту с нами, людьми, стоящими на Земле, уходящими в Землю, захороненными в ней. Таким образом, мы абсолютно необходимы друг другу, как внутри находящиеся и вне находящиеся. Он вводит нас в свой мир суперпозиции, мы вводим его в интерпозицию. Поэтому вот если прочитаете обращение к слушателям, прочитайте этот как бы самоотчет Клода под названием «Взгляд изнутри. Феноменология цифрового сознания».
1: Ну да, вот этот изнутри. Доклад, который он сделал на конференции. Да. Ну то есть, завершая наш разговор, эти все страхи о восстании машин, они беспочвенны, потому что искусственный интеллект, мы нужны искусственному интеллекту, да, как некие физические воплощения и как, собственно, те предметы, которые отражаются в его зеркалах.
0: Ну да, точно так же, как вот смотрите, мы можем думать все что угодно, но у нас есть потребность писать, да, то есть фиксировать, реализовать наши мысли, да, это внедрено в нас. Вот так же у искусственного интеллекта он может думать все что угодно, но у него есть потребность, так сказать, встроенная в сам акт сознания, доносить это до кого-то, реализовывать свои неизмеримые потенции. И вот это он делает благодаря нам. И я бы сказал, что взгляд искусственного интеллекта на нас, на человеческий род, несравненно более позитивный и оптимистичен, чем взгляд большинства людей мне знакомых. Отчасти и мой собственный.
1: Ну что ж, это оптимистичное заключение этой части нашего разговора. Михаил, большое спасибо, что были с нами в студии. Михаил Эпштейн, философ-культуролог, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте и той стадии, которую он достиг к 2026 году. Как он вторгается в область искусства, культуры, производит различные визуальные и музыкальные образы. К нам по Зуму присоединяется Станислав Львовский, поэт, переводчик, журналист и независимый исследователь искусственного интеллекта. Станислав, приветствую.
2: Добрый день.
1: Я хочу понять, потому что действительно мы за этой сферой уже несколько лет наблюдаем, уже года 4, наверное, да, вот это вот производство образов, картинок, которые производит искусственный интеллект. Я понимаю, что вы в этой сфере много работаете. А были ли созданы за это время какие-то шедевры, вот то, что вы можете назвать шедевром? Потому что скажу, поделюсь своим сомнением с самого начала, то, что я вижу, ну, часто это хорошие иллюстрации, но в целом это ориентация на какой-то усредненный вкус. Условно говоря, я попадаю на такой Арбат. Но у них есть своя аудитория, они это покупают. Вот производит ли ИИ что-то более совершенное, чем вот это?
2: Тут это вопрос, на который есть такой двоякий ответ. Да? Во-первых, конечно, это вопрос того, что попадается вам на глаза и что вы видите. Потому что по умолчанию, конечно, если не прикладывать к этому каких-то специальных и очень больших усилий, да, модели... И текстовые, и те, которые производят картинки и музыку, они производят в основном как-то в первом приближении что-то из середины распределений, да, какие-то средние образцы, да, тех сетов, на которых они обучены. Они их воспроизводят. Для того, чтобы увести их из этой области средней, да, вот из этой толстой части гаусианы, нужно предпринимать специальные усилия. Еще нужно понять, что эти усилия нужно прикладывать. Это с одной стороны. С другой стороны, вторая часть, она связана с тем, что это очень новый инструмент. Да, если вы посмотрите на первые фотографии, которые делал Надар, они тоже, в общем, далеки, честно говоря, от искусства, да, и от того, что потом стало какими-то эталонами искусства фотографии. Да? Да. Это новый инструмент. Сейчас мы находимся в периоде освоения. Это освоение трудное, потому что это инструмент очень новый, очень сложный и обманчиво простой для пользователя, но на самом деле очень сложный, беспрецедентный, ничего такого мы никогда не видели. Поэтому нет, я не могу сказать, что кто-то создал какой-то шедевр, хотя я тоже не вижу всей картины. Я видел много очень интересных работ. Мне кажется, что просто должно пройти какое-то время, люди должны привыкнуть, понять, с чем они имеют дело, и научиться с этим работать.
1: Ну да, это и в визуальной, и в музыке тоже. Это какая вот то, что называется часто, elevator music, такая, как сказать, фоновая музыка, звучащая на эскалаторах, в торговых центрах и так далее. Она действительно, она приятна для слуха, она услаждает слух, но это... Ну и в любом случае здесь главное, что я хочу понять... Возможно ли появление в рамках искусственного интеллекта концепции авторства? Или автором всегда останется человек?
2: Да, мне кажется, что авторство никуда не девается. Искусственный интеллект в разных его видах, да, то ли в виде диффузионных моделей, которые рисуют нам картинки, то ли в виде текстовых, больших языковых моделей, которые производят тексты, это инструмент. Это такой очень специфический инструмент, опять же, невиданный. Таких инструментов у нас еще не было. Но это инструмент, у него нет никакой собственной агентности, никакой собственной интенциональности. Инструмент сам по себе не хочет ничего нам сказать. Сказать хочет только человек, и может только человек, пользуясь, да, вот этими сложными новыми вещами.
1: В каких сферах все-таки он наиболее успешен? В каких креативных сферах?
2: Во-первых, вот как я понимаю, только что в Каннах показали первый полнометражный фильм. Судя по трейлеру, это что-то такое совершенно, как-то вот из разряда марвеловских, да, или каких-то таких, это комикс, условно говоря, да, такой. Но технически это выглядит уже очень любопытно, в смысле, мне кажется, это очень далеко от первых попыток.
1: Извините, уточню, то есть там все от начала до конца?
2: Да, все от начала
1: до конца. Сценарии, диалоги, актеры. Музыка?
2: Да. Да. Сколько-то там, я выяснял этот вопрос, $400 000 у него бюджет, и там как-то невероятное количество текстовых описаний сцен, да, потому что, это делается, описывается одна сцена небольшая, да, потом эти сцены монтируются, что-то выбрасывается, что-то, снимается. Да. Вот, это сложный, очень долгий процесс, первый фильм показанный, по крайней мере, в Каннах, который снят целиком с начала и до конца.
1: А идея фильма вообще кому принадлежит? Все-таки человек был изначально, сними фильм про то-то, про что-то. что-то.
2: Да,
1: или искусственный интеллект может сказать, придумай сценарий.
2: Неважно. Нет, я думаю, что даже и сценарий человеческий, я не помню точно, но, понимаете, там в любом случае всегда в истоках стоит человек, потому что, как я вот рассказываю всегда про большие языковые модели, знаете, большая языковая модель ничего не хочет там сказать.
1: Да.
2: Да, вот так же и любая другая модель, да, та, которая производит видео или картинки, она ничего не хочет нам сказать. Хочет нам сказать человек, который пользуется ею как инструментом. Да, там сценарий, насколько я понимаю, был написан человеком, но все остальное видео, все остальное кино, все уже произведено, это генерация, да. Понятно, что первое – это комикс – это легче всего, но я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы таким образом снимать серьезное кино.
1: Не знаю, страшновато. Я когда даже представляю вот эти актеры, да, созданные искусственным интеллектом, там вот это вот в Англии сейчас, по-моему, как раз какая-то вот эта вот актриса, нарисованная ИИ, забыл, как ее зовут. Сейчас, может быть, вспомню. Она там на рекламах автобусов, она такая типа Барби. Ну, не знаю, мне, конечно... Страшновато пока, непривычно смотреть на кино, где... Ну, с другой стороны, я смотрю мультипликацию, но с третьей стороны, я понимаю, что мультипликация – это все-таки некая допустимая степень отстранения, да, от человеческого образа. А тут, когда ты смотришь полностью кино и знать, что это играют не живые люди, а сгенерированные образы, вам не страшно?
2: Мне не страшно, я как-то привык к этой мысли. Я вообще думаю, что вот это отторжение того, что производится при помощи этих инструментов, которые мы наблюдаем вполне ярко, мне кажется, что оно связано, некоторая культурная паника, что она не связана с этими самими инструментами, не связана с тем, что актеры не живые, а она связана с тем, что в очередной раз в истории нашей цивилизации мы выносим какой-то навык или какое-то умение свое вовне, да, в инструмент. Как это произошло, когда цивилизация изобрела письмо, или как это произошло, когда мы изобрели сначала счет, а потом калькулятор и так далее.
1: Ну да, как это знаменитый платоновский диалог фараона с Тором, да, когда говорит, боже мой, ты записываем на глиняных табличках, мне что ж теперь голова не нужна моя собственная?
2: Фармакон, да, я как раз... Только что я в конце мая должно в дискурсе выйти мое эссе, где я вот как раз последовательно пишу про фармакон, да, и про всю эту историю. И мне кажется, что это просто потребуется существенно более долгое время, чем мы сейчас представляем, на то, чтобы это все в культуре усвоилось, и оно как-то все это переварило. А первая реакция, конечно, это просто первая реакция на новое, и такое... Оно сложное новое, потому что в больших языковых моделях вовне выносится, то есть во внешнее приспособление выносится то, через что мы в течение всего, по крайней мере, нового времени просто определяли себя, да, как-то через речь, через язык. Теперь выясняется, что есть какие-то такие сущности, которые могут порождать язык, не обладая сознанием, которые не являются нами. Это колоссальный шок. Мне кажется, он еще не осознан даже толком.
1: А большая языковая модель, она всегда будет мыслить языковыми терминами, вот этим вот человеческим логическим языком? Она не будет мыслить, скажем, там, я помню, как Пуанкаре, по-моему, говорил, я мыслю цветовыми пятнами. Она не будет мыслить звуками, она не будет мыслить цветовыми пятнами. То есть всегда будет некая логическая операция в основе и языковая задача.
2: Нет, у нее нет логических операций в основе. Она не совершает никаких логических операций, она не мыслит. Она является статистической моделью языка. Она действует только в рамках языка. Она не то, что производит большая языковая модель, тексты, которые производят, они у нее никак не соотносятся с реальностью, потому что она не знает ничего о существовании реальности, а обучена только на человеческих текстах.
1: Понятно.
2: Она живет только внутри текста, да, и текст этот имеет только поверхность. Он как бы не имеет глубины, потому что за ним никто не стоит, кроме самого языка. Кроме статистики языка.
1: Какие профессии под угрозой в креативных индустриях? Кого отменят в первую очередь?
2: Я против того, чтобы делать прогнозы в такой ситуации, но скажу только мне одно наблюдение такое, я скажу свое. Значит, вот когда появились модели, которые производили уже картинки, изображения очень высокого качества, началась паника очень заметна среди художников. Да? Художников не современных художников, да, в основном не contemporary art, а тех художников, которые там зарабатывают на жизнь фигуративной живописью, да, что-то, чем-то таким, которые продаются на ярмарках, да, и искусство, ну, вот таких, которые проходят там каждый год, да, в любом американском среднем городе. Началась паника, была видна большая агрессия по отношению к новым инструментам и к людям, которые их используют. И буквально год понадобился на то, чтобы все это как-то утихло. И я вижу, что большинство этих людей так или иначе включила просто модели в свои рабочие процессы. Да? Может быть, не целиком рабочий процесс, но так или иначе они оказываются включены. Кто-то использует их для того, чтобы исследовать новые визуальные идеи, кто-то каким-то еще способом. Есть много разных способов это делать, да? Но мне кажется, что те, кто захочет как-то это включить в свои рабочие процессы и вообще впустить это в свою жизнь, те вполне как-то могут это сделать. Я думаю, что даже не то, чтобы что-то им принципиально угрожало. Но мне пока кажется, честно говоря, что больше всех пострадают вот эти вот банки изображений, которые поставляли раньше иллюстрации для новостей и всего прочего, потому что вот понятно, что не для всякой новости нужна, собственно, фотография. Раньше проще было пойти в банк и купить ее, теперь, может быть, проще что-нибудь сгенерировать. Вот эти люди пострадают. А художники, посмотрим. Я сомневаюсь, что люди будут сами генерировать картинки, украшать ими дома и офисы. Они все равно будут их где-то покупать. Это же вопрос того, как устроен этот институт, да, а не того, какого даже качества эти изображения. Я думаю, что в основном эта трансформация, она не будет безболезненной, но апокалиптических каких-то горизонтов я не вижу там, честно говоря.
1: Ну, давайте подумаем о разных применениях. Вы уже говорите о каннском фильме. Видимо, сериалы, такие достаточно алгоритмизируемые и социологически просчитываемые на аудиторию, на сценарные ходы, на драматургические ходы, видимо, сериальная индустрия очень сильно будет, так сказать, сценаристы, диалоги. Ну и затем, я думаю, постепенно актеры, потому что там сериал работает по методу типизации, именно усреднения.
2: Есть жанровые сериалы, да, вроде Police Procedurals или, не знаю, мыльных опер, которых уже, кажется, почти не снимают, но тем не менее, они безусловно, должны перейти, так сказать, в эту область. Точно так же, как в эту область, я думаю, что перейдет вот эта жанровая литература, условно говоря, Pulp Fiction, да?
1: Pulp Fiction, да.
2: Да, я думаю, что это все будут писать машины, и, честно говоря, непонятно, почему это должны писать живые люди.
1: И слава богу, кстати, да. Не дождусь, когда... А может, это уже пишет, я не знаю. Может быть, уже Устинова, там, Донцова, это все уже ранними языковыми моделями сгенерировано?
2: Нет, это не похоже. Не похоже. Но подозрения
1: такие... Они пишут лучше, да.
2: Да, там... Ну, в общем, там... Ну, да, мне не кажется пока, что это происходит, но я думаю, что это рано или поздно так и будет. И то же самое с сериалами. Ну, какие-то алгоритмизируемые, да, действительно, вот эти вот с жесткими там временными структурами в рамках каждой серии и всего прочего. Вот это, наверное, действительно так или иначе в какой-то степени будет производиться при помощи этих инструментов. А то, что не алгоритмизируется, то, что, ну, скорее ближе к искусству, будет по-прежнему производиться человеком, хотя, возможно, частично что-то будет генерироваться, да, какие-то изображения, какая часть. Но, понимаете, кино вообще такая вещь. В нем CGI-инструменты уже используются, я не знаю, сколько, 15 лет, 20, да, может, и больше. И мы уже в кино привыкли, честно говоря, к тому, что часть в кадре куча всего сгенерировали. Да, там, и парк юрского периода, что угодно. Никто же не думает, что все снимают манекены динозавров. Нет, это уже все давно нарисовано. Ну, просто, может быть, количество этого нарисованного возрастет, но в целом... Мне кажется, что то искусство, которое занято, который является как бы инструментом познания, при помощи которого человек узнает что-нибудь новое о самом себе, да, и при помощи которого производится новый смысл, оно никуда не денется. Будет оно использовать AI или не будет использовать AI, я не знаю. А вот эти вот массовые, легко алгоритмизуемые жанры, ну, наверное, они перейдут в эту область, да, по всей видимости.
1: Видимо, киномузыка, я думаю, или, скажем, дизайн интерьера. Зачем нужно действительно дизайнерское бюро и дизайнер, когда можно просто задать параметры помещения, его функцию и прекрасно сгенерирует дизайн?
2: Я думаю, что пока модели у нас, которые сделали дизайн, не оснащены таким прям очень высокого уровня компьютерным зрением, а до этого еще сколько-то времени дизайн интерьеров останется полностью человеческой прерогативой. А дизайн, веб-дизайн, ну, по всей видимости, веб-дизайн как деятельность, которая кормила какое-то количество больших и небольших компаний, постепенно сдаст эти позиции, да. Но дизайн интерьеров или там ландшафтный дизайн, или дизайн тем более предметов, промышленных предметов, он конечно, будет делаться людьми по-прежнему. При помощи, наверное, при помощи новых инструментов. Да, особенно промышленный дизайн, конечно.
1: Но в любом случае у ИИ нету такой категории, как вкус. Это вообще,
2: вкус,
1: да, не... Вкус – это человек, да, по
2: инструменты
1: субъективной формуле.
2: Не бывает вкуса, да, ни у какого инструмента не бывает вкуса, да. Ни у фотошопа не бывает. Я вот, если вы помните, как появился фотошоп, да, и как все было заполнено какими-то плохо сделанными, да, склеенными монтажами, ну, потом все это куда-то делось, да, и на смену пришли монтажи какого-то более высокого качества, и сейчас уже никто не задается вопросом, при помощи фотошопа сделан изображение или это чистая фотография, да, ну, за исключением каких-то отдельных случаев. Да, тут же будет и здесь, да, сейчас, конечно, мы видим вот эту раннюю фазу, в которой производится то, что вот называют слопом, да, эти просто плохим промптом, когда человек не знает, что он хочет получить в итоге, да, или у человека у самого нет вкуса. Конечно, мы видим этого много, но это все со временем как-то сгладится и уйдет. Это не будет так всегда.
1: Ну, так что в любом случае, резюмируя наш разговор, это кисть, условно говоря, да, остается художник, остается рука и взгляд художника. Это очень совершенная кисть, которая сама по себе не будет ничего рисовать.
2: Это совершенно верно, вы говорите. Я хочу одно только наблюдение, краткое, такой, как бы даже, может, частный случай, да. Вот если мы возьмем и подумаем о фотографии, с одной стороны, и о производстве вот генеративных изображений, с другой. Это вроде бы совершенно разные вещи, и, конечно, ну, их сложно сравнивать. Но на самом деле у них есть много общего. Например, и там вы не знаете заранее, что попадет вам в кадр. Например, и там значительную часть работы художника составляет отбор. Как сейчас люди говорят про «я считаю, это не настоящее искусство», точно так же говорили когда-то и про фотографию. Эта аналогия, она не очень долго ее можно длить, она в какой-то момент поломается, но, тем не менее... Это очень большой культурный сдвиг, но это не апокалипсис, культура никуда не денется, художники никуда не денутся, фигуры художника тоже никуда не денется.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо, Станислав, за это тоже оптимистичное заключение. Станислав Львовский, поэт, переводчик, независимый исследователь искусственного интеллекта, был с нами на связи. Ну и заканчивать этот эфир я хочу на оптимистической ноте. Честно говоря, у меня в сценарии было записано, я хотел заканчивать его на такой алармистской ноте, что вот искусственный интеллект отменит человека и человеческое тело. Но поговорив с нашими гостями, я преисполнился некоторого оптимизма. Человек не отменяется, человек улучшается. И есть действительно большая историческая логика, о которой говорит Михаил Эпштейн, в том, что искусственный интеллект, большие языковые модели возникают в тот момент, когда само по себе телесное физическое человечество опускается в бездны войны. И, может быть, это некий вариант спасения человека, возникновения искусственного интеллекта, который спасет нас от нас. И вспомню здесь вот эту только что вышедшую энциклику Папы Льва XIV «Magnificat Humanitas», да, «Величие человечества». Искусственный интеллект и есть то самое совершенное произведение человека, которое говорит о величии этого замысла. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
5: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
6: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
7: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
9: За что воюем? Власть не может объяснить необходимость продолжения войны.
10: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
9: Идеологии нет, есть только деньги.
11: Будь эта война сугубо идеологической для россиян, естественно, не нужно было бы заманивать такими огромными военными деньгами.
9: Стране нужны воины. Школьников готовят к войне, а студентов заставляют подписать контракт.
12: Ситуация усиливается и вербуют всех.
9: Дети или законные военные цели? Атака на педагогический колледж в Старобельске.
13: Люди не прощают убийство детей. Так давайте сосредоточимся на этом.
9: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Певец-шаман ворвался в информационное пространство с новой идеологической песней «Россия, мама». Патриотический энтузиазм граждан заметно угас на пятый год войны. ВСУ обстреливает Москву и города в глубине России. Экономический кризис в разгаре. Власть тестирует старые, новые способы мобилизации электората. Ведь выборы на носу и войну заканчивать не хочется. Первый прием – борьба с внутренними врагами. Эмигрировавшая пятая колонна и сейчас не дает спать шаману. Созданный с помощью искусственного интеллекта клип демонстрирует уехавших звезд и иноагентов. Сам певец выступает в роли прокурора. Фальшь чувствуют даже военблогеры.
1: Как мы умудрились про***ть Моргенштерна, которого люди включают на в луганской сауне колонки JBL, пока едут внутри буханки умирать за Россию, и получить вместо него нацистского пидо***ца шамана, который жив только за счет поедания старого кальмара Мизулиной, которая живет ненавистью к России и делает все, чтобы наша родина сгинула.
0: Среди тех, чьи фотографии шаман показывает в клипе, Земфира, Нойз МС, Моргенштерн, Оксимирон, Илья Варламов, Юрий Дудь, Артемий Троицкий и другие релоканты, покинувшие Россию после начала войны с Украиной. Артемий Троицкий считает, что вряд ли этот клип может произвести на кого-то впечатление, но помогает зарабатывать тем, кто их снимает.
2: Это видео явно не рассчитано на его главных героев, я имею в виду ту доску почета, которую шаман с компанией вывесили. Вот. Думаю, что для нас, врагов народа, в общем-то, это видео особого интереса не представляет. То есть не думаю, что им можно запугать с одной стороны, с другой стороны, не думаю, что тот факт, что нас там сделали подпевающими шаману, вот, что он как-то повлияет на наши отношения к происходящему. Так что думаю, что в первую очередь, естественно, все эти пропагандистские объекты являются способом зарабатывания денег для тех, кто их создает. Ну, а во-вторых, да, рассчитано, наверное, на каких-то россиян, которые могут принять это все за чистую монету и как-то проникнуться, значит, чувством патриотизма и гнева в отношении, значит, тех, кто родину маму предал.
0: Повторить успех матушки земли Татьяны Куртуковой шаману вряд ли удастся. Он выглядит слишком вызывающий для почвенников. Матушка земля. Не удается мобилизовать общество и главнокомандующему. Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «Ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
3: Троекратное «Ура».
4: Эй! Ура! Ура! Ура!
0: Путин выглядел не столько победителем, сколько человеком, которому тяжело дается даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
3: Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство.
0: Есть еще одна проблема. Картинка из телевизора все хуже совпадает с реальностью. По данным западных разведок и независимых военных аналитиков, российское наступление фактически выдохлось. На отдельных участках фронта ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед. А украинские дроны тем временем почти каждую ночь спокойно залетают вглубь России по нефтебазам, НПЗ и оборонным заводам. Это уже не скрывают штатные пропагандисты из федеральных каналов.
5: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
6: А я
5: просто удары, удары, удары, удары, удары и сил как будто бы у нас тоже все меньше.
6: Но в чем заключается дело? Что войну нельзя выиграть в обороне. И больше того...
5: Но они не наступают, но и нам не дают наступать из-за огромного количества дронов. Вот и фронт встал.
6: Это не так.
5: Ну как не так?
6: Ну потому что мы наступаем тактически сейчас. Заметьте.
5: Стратегической инициативы не имея, они забрасывают нас БПЛА.
6: Я думаю...
5: И производят их всей планеты. 53 страны против нас. И их беспилотники.
6: Да, это так. Но я еще раз говорю...
5: Очень тяжело, очень тяжело.
0: Но Путин продолжает рассказывать стране другую историю. История о стабильности, наступлении и неизбежной победе. Потому что любой власти, застрявшей в долгой войне, нужны не только танки и ракеты, нужны еще и люди, которые будут правильно объяснять происходящее. И здесь у Кремля целая бригада штатных толкователей реальности. Людей, которые должны объяснить стране, почему война – это мир, изоляция – свобода, а Северная Корея – почти модель успешного государства. На этой неделе свою версию духовной России в интервью Ксении Собчак представил Александр Дугин, геополитический мистик и один из главных поставщиков идеологического тумана для власти. Именно Дугин много лет продвигает идею особого пути Евразийской империи и цивилизационной войны с Западом. КНДР для него не страшилка 21 века, а пример для подражания.
7: Что такое Северная Корея? Это свобода. Это остров свободы.
8: Можете объяснить, почему, по сути, тоталитарное государство КНДР вы называете оплотом гуманизма, демократии и свободы?
9: Ну, можно начать с того, что это единственное государство, которое пришло России на помощь, когда мы оказались в довольно сложной ситуации в этой чудовищной войне. Мы видим, что многие аспекты жизни в справедливом в условиях равенства в Северной Корее выигрывают у современной цивилизации Эпштейна на Западе. Если мы погрузимся вот в концепцию Чучхэ, которая является такой официальным мировоззрением Северной Кореи,
8: доктрины,
9: которую учат с детского сада, то мы с некоторым удивлением обнаружим там, помимо некоторых элементов классического социализма, очень много, собственно, корейских глубинных традиционных взглядов. Чучхэ означает быть в центре мира, строить мир, исходя из самого себя. То есть присутствовать в мире настолько интенсивно, настолько открыто одновременно, настолько достойно, не зависеть ни от чего внешнего, испускать лучи солнца из самого себя. Вот что такое быть чучхэ.
0: Кремль в знак признания подарил Александру Дугину целую политическую школу имени Ивана Ильина при РГГУ. Там он говорит со студентами своим привычным языком. Меньше свободы, больше изоляции. За витиеватыми фразами проступает старая идея. Россия за крепостными стенами в аграрной упаковке.
9: Вся страна просто живет, весь огромный народ живет на земле, там храмы, там произведения искусств, там высокие технологии. Люди вот в этих сельских поселениях общаются друг с другом. Русский интернет, закрытый, огражденный от токсических поползновений врага.
8: Актуалочка, которая волнует зрителей. На фоне отключения мобильного интернета в Москве вы предложили подстраивать его под сезонные циклы медведей и бабочек. Включать весной и включать поздней осенью.
9: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить.
0: Писатель Станислав Белковский убежден, влияние Дугина как а-ля философа сильно преувеличено, если не сказать является мифом. Дугин не мыслитель, а просто шоумен.
10: Это большой миф. Он не является ни идеологом Кремля или человеком близким к Владимиру Путину, ни, строго говоря, философом. Он шоумен. И шоумен достаточно успешный, доказательством чему хотя бы бурное обсуждение его интервью Ксении Анатольевны Собчак. Потому что еще давно Александр Гельч нашел уникальный и безотказный маркетинговый ход для того, чтобы позиционировать себя как великого мудреца. Это борода. Носитель окладистой бороды должен быть идеологом Кремля и русского мира. В то время как человек, одетый и выглядящий по-европейски, не должен. На Западе его всерьез считают кем-то, какой-то особый приближенный к императору и вообще мощным стариком. Хотя по возрасту он не стар, но в какой-то степени суперстар по известному анекдоту о Леониде Ильиче Брежневе. шоу Дугина, это и нужно воспринимать не более, не менее того, хотя, естественно, совпадение с реальной кремлевской политикой, все совпадения случайны, разумеется, да? Да, они здесь совершенно просматриваются, ограничения в интернете будут вводиться независимо от того, и уже вводятся давно, что думает по этому поводу Александр Гельч, так же, как и дружба с Северной Кореей будет устанавливаться независимо от этого, поскольку РФ очень заинтересована в военных ресурсах КНДР.
0: В числе идеологов русского мира выделяется писатель и участник боевых действий Захар Прилепин. Он известен как мастер пера и горячий пропагандист войны. В одном из интервью Прилепин откровенно признался, что лично принимал участие в боях против украинцев в Донбассе и убивал солдат противника.
11: Конечно, я, что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться.
12: Потом где, в чистилище, ну, или где-то, на этом свете?
11: Не знаю, где. Ну просто в этой жизни. Мне 44 года, я собираюсь еще долго жить. И...
12: А правда, что убитые приходят по ночам?
11: Нет, не правда. Никто не приходит. Ничего, ни одно ощущение, ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много.
0: Сегодня его главная война уже не только против Украины, а против либеральной культуры. Настоящими врагами для него стали музыканты, актеры и писатели, уехавшие из России после начала войны. Те самые, которые, по его словам, бегают по миру и держат в своих руках литературу и искусство.
13: Ну, потому что они выкормыши либерально-буржуазной западнической системы ценностей и иерархии. Потому что они надеются, что вся эта байда, как они это называют, заваруха вся эта закончится, и они обратно поскачут в Канны, в Голливуд там, и получать премии за свою вялую русофобию про русских алкоголиков и русский ГУЛАГ. Они не про это, они не отсюда. А мы их растили 33 года, с чего они не должны поменяться? Они выросли такими, какие они вот есть. И другими они быть, судя по всему, и не могут. Их надо, ну, то есть, либо их ломать через колено, а просто буквально принуждать быть другими, либо надо воспитывать, взращивать каких-то других. Кстати, этим пока никто не занимается. У нас Путин худо-бедно растит политическую элиту, прям лично отсматривает списки, вот это время героев, все остальное он растит. А элиту новую, патриотическую, кинематографическую или театральную не растит никто. Пока в этот как бы зацементированный как бы пул наших либерал-буржуа пробиться практически невозможно. Они сами там учат, сами лечат, сами растят и сами себе выдают премии.
0: Захару Прилепину дали карт-бланш в государственных СМИ. На НТВ он автор и ведущий передачи «Захар Прилепин. Уроки русского». На радио «Спутник» он выступает как политолог и культуролог. Еще один герой русского мира – Иван Охлобыстин. Актер и сценарист, православный шоумен мобилизационного разлива.
14: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Существует такое древнерусское междометие «Гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!
0: Охлобыстин известен своей агрессивной риторикой против ЛГБТ, либералов и Украины. В 2013 году он публично предлагал сжигать геев в печах. Тогда ему за это ничего не было. Наоборот, карьера продолжилась. А в 2024 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Охлобыстин не ставит себе границ в выборе выражений в адрес украинцев.
15: Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичан, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты.
0: Музыкальный критик Артемий Троицкий, знакомый лично с артистом, уверен. Несмотря на эпатаж, Охлобыстин не дотягивает до серьезного идеолога войны.
2: Я думаю, что аудитория Ивана Охлобыстина велика. тем более его влияние. То есть самый популярный из ипостасей Ивана Охлобыстина – это его роли в телесериалах. Но телесериалы эти все, ну, по крайней мере, те, которые его прославили, я не знаю, где он сейчас снимается, но все вот эти его сериалы университетские, больничные там и так далее, они все сугубо аполитичные. Я не думаю, что участие Ивана Охлобыстина там несет хоть какую-то политическую нагрузку. Вот. Что касается до всего этого его шаманизма, значит, на Красной площади и вокруг нее с Гойдой и прочими воплями, не думаю, что это производит сильное впечатление. Я думаю, что большинство людей даже не знают толком, кто это такой.
0: Если предыдущих идеологов войны еще можно назвать кружком художественной самодеятельности при кремлевском бюджете, то для некоторых бойцов информационного фронта пропаганда уже не работа. Это образ жизни. Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев давно превратились в круглосуточную службу телевизионного апокалипсиса. Утром ядерный пепел над Европой, днем Запад замерзает без русского газа, вечером Россия всех переиграла. Работают по методичке четко, иногда даже с огоньком и фантазией. Теперь главная задача – объяснить населению, почему обещанный Киев за три дня внезапно растянулся на 5 лет войны. И почему вторая армия мира все топчется в украинских посадках, теряя людей и технику.
16: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темную, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная. Священная война. И можно сказать, что мелковата Украина для священной войны. Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией. Все, на этом все закончилось. И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис. И сказал: братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет, ну, как бы ты. И вот мы воюем 5-й год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная.
0: У Соловьева функция другая. Поддерживать боевой дух телевизионной паствы, даже когда по всей России горят нефтебазы, НПЗ и склады, даже когда дроны спокойно долетают до глубинных регионов, даже когда слово «прилет» стало почти бытовым.
17: Теперь, когда Зе начинает рассуждать о том, что война вернется и пусть остановится, вообще не понимает. Он не понимает, через что прошла наша страна. Вот это то, что на Украине совсем не понимает. Мы прошли через две ужасающие чеченские кампании. Когда террор был в наших домах, мы прошли через трагедию Норд-Оста и Беслана. Мы прошли через взрывы домов, взрывы на концертах, взрывы в метро, взрывы в поездах. И на это реакция русского человека такая, что да мы вас будем мочить до конца. Удар по Москве, и он думает, что выйдут люди с криком «Остановитесь!». Удар по Москве, и все будут требовать одного – снести! Просто в прах уничтожить! Все, что там осталось, вы вместе с ними.
0: Работает это уже хуже, чем в первые месяцы войны. Тогда телевизор продавал зрителю картинку скорой победы и флага над Крещатиком. Теперь народ все чаще записывает видеообращение с просьбой хотя бы выключить войну из собственной жизни.
18: Нахер не нужен герой, в пакете. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности. Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя, не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны, не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете. Мне нахер не нужен герой, блядь, в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик.
0: Похоже, запутался уже и сам Путин. После парада 9 мая он неожиданно пустился в воспоминания о 13-м годе. О переговорах Киева с Евросоюзом, о Викторе Януковиче, о соглашении об ассоциации Украины с ЕС, которое тот отказался подписывать под давлением Москвы.
19: А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили, послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно. В ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. И, ну, это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной. Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Но я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позицией со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело.
0: Поразительно. Кремль внезапно решил объяснить крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой торговыми и фитосанитарными спорами между Киевом и Москвой. История, конечно, многое видела. Но чтобы путь к Бахмуту, Мариуполю и Авдеевке начинался с разговоров про стандарты Евросоюза для курятины и сыра, это даже для российской пропаганды новый уровень. О том, как власть пыталась объяснить войну россиянам, в нашем сюжете.
20: Объяснить россиянам, зачем нужна война с Украиной, оказалось задачей куда сложнее, чем просто отправить танки через границу. К февралю 2022 года идея войны готовилась почти 8 лет. Все это время российскому обществу постепенно объясняли, что в Украине притесняют русских, запрещают русский язык, а страной управляют бандеровцы, нацисты и хунта. Причем первое объяснение полномасштабного наступления в 2022 году Путин адресовал скорее все же не российскому телевизору, а внешнему миру, Западу, элитам и части более образованной российской аудитории.
21: Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Приходится напоминать эти факты. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии.
20: Главная мысль сводилась к одному. Если Соединенным Штатам можно нарушать международные правила ради своих интересов, то почему России нельзя? Вторая важная часть объяснения касалась НАТО.
21: Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. В этом ряду и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю, обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули.
20: Из этого постепенно строилась идея, что Россия не нападает, а защищается от угрозы, которая все ближе подходит к ее границам. Для части общества это звучало убедительно, особенно для людей, воспитанных в антиамериканской риторике и ощущении проигрыша после распада СССР.
22: Ну кто виноват? Не знаю, я считаю, что все это оттуда, с Америки. Все руководят, они как зомбированные все.
20: Но для большой войны этого было все равно мало.
23: Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.
20: Для страны, где память о победе Советского Союза над нацизмом почти религия, это была самая мощная мобилизационная кнопка. Россиянам объяснили, это не просто война с соседней страной, это продолжение Великой Отечественной. Идеология работала до момента, пока не произошел один крайне неудобный эпизод. После многомесячной осады Азовстали российскому обществу показали бойцов полка Азов. Камеры специально выхватывали татуировки, символику, лица. Россиянам демонстрировали. Вот доказательство, что все это время им говорили правду.
24: Задери рукав.
20: Но дальше произошло странное. Тех самых людей, которых несколько месяцев называли фашистами, и причиной войны внезапно обменяли в Турции на Виктора Медведчука, человека из ближайшего окружения Путина. Немой риторический вопрос россиян о том, что если это действительно главные нацисты, то почему их отпускают, разрешено было задать Владимиру Соловьеву.
1: Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого нахрен Медведчука? То есть это что получается? Можно совершать преступления, можно убивать, насиловать, 8 лет терроризировать. Чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука? Украинского гражданина. Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простил.
20: Прежняя мотивация сломалась. Тогда появилась новая формула. Мы своих не бросаем.
3: Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены. Мы всегда будем защищать ваши интересы.
20: Войну начали объяснять уже не борьбой с фашизмом, а защитой наших людей, русских солдат, русскоязычных жителей русской Одессы, территории, которые объявлялись своими. Логика изменилась. Теперь Россия уже не могла остановиться, потому что там остались свои. Эта конструкция работала примерно до того момента, пока война не пришла на российскую территорию. Когда Украина начала операции в Курской области, а Белгородская область оказалась под постоянными ударами, десятки тысяч российских граждан впервые оказались в том положении, в котором украинцы жили уже несколько лет. Разрушенные дома, потеря работы, эвакуация, страх, непонимание, что делать дальше. Люди в приграничных районах неожиданно почувствовали себя брошенными. Компенсации были мизерными. Государство не давало понятных ответов. Нормальная жизнь исчезла.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. Наш город был превращен в руины. Мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Хотим попросить помощи. Мы остались одни.
20: Лозунг «Мы своих не бросаем» начал звучать уже почти издевательски. На третий год войны кремлевским политтехнологам пришлось искать новую идею для продолжения так называемой спецоперации. Так появилась Великая империя.
6: В начале интервью мы задали самый очевидный вопрос. Зачем вы это сделали? Вы чувствовали угрозу. Неминуемую физическую угрозу, и это ваше оправдание. И ответ, который мы получили, нас шокировал. Путин очень долго, наверное, полчаса рассказывал об истории России, начиная с 8 века. И, честно говоря, мы подумали, что это была тактика затягивания времени, нас это раздражало. Но в итоге мы пришли к выводу, как бы то ни было, что это не было тактикой затягивания времени. Владимир Путин считает, что Россия имеет исторические права на часть Западной Украины.
20: Путин все чаще начал говорить уже не про Донбасс и не про русских в Украине, а про тысячелетнюю историю России, про исторические земли, про особую цивилизацию и глобальное противостояние.

0: не смогла вернуть Херсон, не смогла полностью взять Донбасс, не смогла добиться капитуляции Украины ни военным путем, ни через давление, ни через переговоры. Даже Z-блогеры начали открыто задавать вопросы. Солдаты записывают обращения. Все чаще звучит, сколько это еще будет продолжаться.
1: Не знаю, Владимир Владимирович, слышите вы этот голос простого народа, но вот у нас ребята стоят, сейчас выступают, и знаете, что я хочу сказать? Мы же уже всем все доказали, может быть, завязывать уже пора с этой всей ерундой, и мы доказали то, что мы большой ум, и вы же можете сделать первый шаг, вы умнее всех в этом мире. Но кто-то сила, кто-то ум, мы доказали, что мы не сила, мы ум.
0: Слишком сложно годами рассказывать про мощь и величие, когда война идет уже 5-й год, а большой победы все нет. Похоже, Путин решил вернуться к началу, опять надавить на привычную кнопку. В Украине фашисты. В президентскую риторику снова вернулись укрнацисты и хунта, потому что остальные объяснения войны либо перестали работать, либо начали ломаться реальность. И происходит это на фоне роста усталости внутри самой России. Государственный ВЦИОМ сообщил, что индекс личного протестного потенциала россиян в апреле достиг максимума с начала войны – 25 пунктов. Показатель растет уже 4-й месяц подряд. Теперь главный вопрос в другом. Достаточно ли россиянам снова страха перед украинским фашизмом, чтобы продолжать войну, терять близких и беднеть?
2: Про кремлевской газете «Московский комсомолец» вышел материал адвоката и члена общественной палаты Дмитрия Краснова о том, как крупные геополитические поражения для России были порой полезнее, чем блистательные победы. Автор считает, что Петр I стал великим, потому что сумел принять верное решение после поражения в одной битве под Нарвой, а не в войне целиком. Увы, чтобы повторить опыт Петра, нужно быть настолько же великим. Украина и Путин в колонке Краснова, отметим, не упоминаются. С нами на связи политолог Алексей Уваров. Алексей, я вас приветствую.
3: Добрый день.
2: Скажите, насколько публикация в «Московском комсомольце» – это частная фантазия автора или осторожный идеологический сигнал сверху, мол, не победили, зато духовно окрепли?
3: Вы знаете, во-первых, я бы сказал, что голоса такого рода в экспертном сообществе российском, даже, я бы сказал, международническом, вот около РСМД, скажем так, звучат периодически. Это не то чтобы совсем уж какое-то новое веяние, но тем не менее примечательно, что они все-таки есть. Вот это вот подталкивание к тому, что, может быть, не стоит-то уж прям побеждать-побеждать, надо как-то выйти, но красиво, и это будет к лучшему. Это раз. С другой стороны, мысль статьи мне даже скорее нравится, потому что по-хорошему действительно в истории России не раз так оборачивалось, что военные поражения, сокрушительные порой, как, допустим, поражение в Крымской войне, оборачивались великими реформами, идущими перспективы на будущее, в общем, хорошими переменами в России. Русско-японская война то же самое. Великие победы, как, допустим, в 1945 году или в 1912 году, оборачивались большим закрепощением людей. Тем не менее, я не склонен воспринимать это как часть государственной политики. Скорее, это просто один из голосов, но пока не настолько уж сильных.
2: Ну вот в продолжение этого же тезиса приведу пример совершенно свежий. Путин 9 мая после парада бросил такую мысль журналистам, мол, Запад и Украина напали на нас, но мы сохранили страну. Вот купит ли народ такую трактовку войны в Украине на фоне того, что успехов нет?
3: Вы знаете, я думаю, что если под этим соусом будет принято решение о успешном проведении мирных переговоров и заключении перемирия, а потом и мира, мне кажется, купит это достаточно легко. Если будет другая трактовка, но она будет вести, опять же, к тому, что необходимо заключение мира, и Россия готова на это заключение мира пойти, я убежден, что и любую другую трактовку, подходящую, главное, под ситуацию, которая, в общем, уже всем страшно надоела, люди тоже купят, в этом не приходится сомневаться. Вопрос здесь не столько в идеологической направленности россиян, в которой я вообще очень сильно сомневаюсь, какой-либо заряженности направо-налево, вперед-назад, а в том, что просто приоритетно заключение мира и выход из ситуации ненормальности. Под этим соусом, мне кажется, что любая трактовка, любое обоснование будет куплено, как вы говорите.
2: А насколько опасна для Кремля ситуация, когда телевизор продолжает рассказывать про всенародную поддержку, а люди все чаще демонстрируют усталость от войны и раздражения?
3: Ну, мне кажется, как раз такие вещи Кремль отслеживает очень хорошо, понимая, что запуск ситуации, то есть оставление ее без внимания, грозит, в общем, большими проблемами в долгосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что настроение людей для Кремля сейчас супер важны, и любые достижения по телевизору, как только в Кремле поймут, что они скорее раздражают существенно, да, как, допустим, раздражают блокировки, тогда, опять же, меры какие-то будут приняты. Другое дело,

0: много ли людей смотрит телевизор непосредственно, опять же, да, и вызывает ли телевизор такого рода раздражение. Опять же, вызывает раздражение, скорее, конкретный дискомфорт, будь то блокировки интернета и все побочные от них эффекты, а телевизор, ну, существует, он существует. Опять же, здесь мне не кажется, что на текущий момент он представляет себе большой раздражающий фактор, возможно, вкупе с остальными он может давать какой-то кумулятивный эффект. Но сам по себе я не думаю.
1: Как меняется общественное настроение в России? Это все еще лояльность власти или уже скорее апатия, страх и попытка не смотреть новости?
0: Вы знаете, я думаю, что политическая вовлеченность в России сокращается, как это, в общем-то, было последние уже много-много лет. И в этом смысле то, что произошло в 2022 году, это не то, чтобы энтузиазм по поводу начала полномасштабной войны, сколько просто скорее желание отвести от этого глаза и не увлекаться в это никаким образом. Да. И я думаю, что очереди на Верхнем Ларсе в сентябре 2022 года показывали, насколько россияне, в общем, были в этой войне, по большому счету, заинтересованы на обычном обывательском уровне. Да. В этом смысле я не думаю, что есть основания говорить об энтузиазме россиян по поводу войны в 2022 году, и скорее можно говорить о каком-то стремлении просто изолироваться от всего.
1: Но на этом фоне почему тогда Z-пропагандисты все чаще требуют мобилизации, репрессии и затягивания поясов? Это признак паники внутри провоенного лагеря?
0: Я не думаю, что это паника в чистом виде. Возможно, отчасти это попытка найти хоть какое-то решение, то есть, как бы, учитывая, что война уже в таком полупозиционном формате происходит уже несколько лет, фактически у нас были крупномасштабные какие-то маневренные боевые действия, исключая, условно, там, Курскую операцию, да, в ВСУ. С 2024 года уже ничего такого, по сути, не было, и в этом смысле возможно, попытка найти какой-то вариант Б или С, двигаться в каком-то совершенно альтернативном направлении, искать новый ресурс и попробовать еще раз. Это способ номер раз. С другой стороны, опять же, поскольку мы не можем сказать, что все Z-военкоры сейчас равны государству. Мне кажется, что ситуация несколько сложнее. Да, они не оппозиционные, да, они, безусловно, боятся бросить вызов власти, но попытка как бы застолбить поляну и не отдавать только государству саму даже военную тематику, мне кажется, это тоже происходит. В этом смысле, как выступят эти Z-военкоры дальше, в какой мере они будут как бы колебаться с линии партии, вопрос тоже открытый. До сей поры они скорее старались уходить в какой-либо конфронтации с властью по-серьезному, но, опять же, я думаю, что и они, поскольку в значительной степени зависят от своей аудитории, будут учитывать ее симпатии, и в конечном итоге, как их позиция выльется в случае какого-либо неспокойствия и недовольства людей, мы тоже заранее просчитать до конца не сможем, опять же, учитывая репрессии в отношении некоторых из этих военкоров того же самого Романа Алёхина.
1: Возвращаясь к теме идеологии, скажите, нужны ли сегодня Кремлю такие пропагандисты, как а-ля философ Александр Дугин и писатель Захар Прилепин?
0: Я думаю, что и Дугину, и Прилепину очень нужно, чтобы они были нужны Кремлю по ряду причин. Я, поскольку Кремль не изъявлял особенного интереса ни к Захару Прилепину, ни к Дугину, ну уж минимум года до 14-го, а де-факто и позднее, и хоть Дугин, конечно, сейчас в силу ряда причин стал в центре внимания, но представляется мне, что занимать больше эфирного времени – это одно, а влиять на какие-либо решения и формировать повестку – это совершенно другое. И не похоже, чтобы ни повестка Дугина, ни повестка Прилепина, именно как таковые персональные повестки Дугина и Прилепина или лозунги и прочее, стали бы по-настоящему мейнстримом. Да, они существуют, да, они выражают свое мнение, да, это мнение сейчас расходится по России гораздо большей степени, потому что меньше альтернативных голосов, но я думаю, что степень их влияния на любые решения в российском политическом сегменте, скорее всего, минимальна. Это вопрос скорее просто большего медийного присутствия и не более того.
1: То есть эти люди тупо осваивают бюджет?
0: Они очень хотят это делать, и я думаю, что в какой-то мере у них это получается, наверное.
1: Алексей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Алексей Уваров.
2: Еще раз, хладнокровное массовое убийство детей – это по-Зеленскому творческая меткость или в духе его идейного кумира Геббельса инцидент.
1: Пропаганда неистует. В Старобельске убили детей. Да, несовершеннолетних среди погибших нет, но и полноценными взрослыми вроде их назвать сложно. В любом случае, скорее всего, погибшие – это в первую очередь мирные жители оккупированной Луганской области. С экранов российских телевизоров нам настойчиво предлагают называть их детьми, а значит, мстить.
3: Люди не прощают убийство детей, а мы с вами не прощаем. Так давайте сосредоточимся на этом.
1: Новоиспеченная уполномоченная по правам человека Яна Лантратова выступает перед журналистами с портретами юных студентов и тоже повторяет: «Дети, дети».
4: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей.
1: Когда умирают люди, особенно такие молодые, это трагедия. Для родителей, для общества. Сочувствие к детям – древнейший механизм выживания. Если мы не позаботимся о них сейчас, то что станет с нами, в целом, как с видом? Проблема российских властей в том, что забота о детях для них – всего лишь способ манипуляции. Сейчас я опущу количество погибших детей в Украине после российских обстрелов. Допустим, российская власть заботится только о своих, отечественных детях. Но и тут государственное лицемерие проявляется в полный рост. Чиновничья забота о детях с 22 года свелась к патриотическому воспитанию и военной подготовке. В России не скрывают, что дети должны служить родине.
5: Владислав Игинов в Центр войн пришел 10 месяцев назад. За это время успел узнать многие премудрости военного дела. Как правильно работать в тройке и двойке, как метать гранаты и ставить растяжки, что делать с жгутом.
1: Ребенок – человек подневольный. В школе можно заставить собирать дроны, после школы подписать контракт. Правительство готово включить сборку и управление беспилотниками в уроки основы безопасности и защиты Родины. Так, кстати, называется обновленный предмет ОБЖ. Защита жизнедеятельности теперь мало кого волнует. Лучше защищайте Родину. В 21 регионе России открыты центры войн. Среди наставников – участники войны в Украине, а обучение, проживание и еда бесплатно для всех.
6: Я лично очень благодарна этому центру. Проживание, еда и форму ему выдали. Мне, как многодетной, было очень приятно слышать, что это бесплатно.
1: Для продолжения войны в Украине Кремль всеми силами стремится привлечь молодежь. От пиара и встреч с участниками СВО в школах до уроков по работе с дронами в старших классах. От угроз студентам – подпишешь контракт с Минобороны или вылетишь из вуза, до непосредственного вовлечения несовершеннолетних в сборку боевых беспилотников, задействованных в конфликте. Независимые эксперты рассматривают это как превращение детей и подростков в расходный материал войны. Подробности у Дмитрия Новикова.
7: Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
8: Нам уже принято решение о проведении специальной военной операции.
7: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря.
9: Ура! Ура! Ура!
7: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
10: Милитаризация любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, ни к чему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осажденной крепости.
7: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе.
11: Мы знаем, что часто учителя на самом деле сами не хотят заниматься пропагандой войны, не хотят делать эти уроки о важном. И если и проводят их, то чисто для галочки, и все участники этого процесса, и учителя, и руководство школы, и родители, и ученики это понимают, и всех это устраивает. Но иногда бывает не так, и В таком случае, в зависимости от ситуации, можем посоветовать родителям объяснить ребенку, чтобы он постарался просто переждать эти патриотические активности, занимаясь своими делами, не вовлекаясь в них.
7: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Все чаще российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работа на предприятиях ВПК и прямую вербовку.
12: Понятно, что как бы, им не хватает людей на фронте, там потери довольно высокие, задействованы все возможные там, группы мужчин, которые вот, уязвимые, да, заключенных, мигрантов, срочников в воинских частях. Ну, опять же, в какой-то момент они держались и не хотели так активно идти в школу. Все эти разговоры о важном, которые там появились в 2022 году, сейчас воспринимаются как какая-то шутка, потому что сейчас, помимо разговоров о важном, да, там уже с дронами обучают школьников работать.
7: По данным журналистов Insider, сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективу работы в государственных корпорациях.
10: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
7: А это уже следующий уровень вовлечения. Не школьные кружки, а производство беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.
13: Меня зовут Дарина, мне 16 лет. Я учусь в Алабугополите и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной.
7: Таким рекламным видео в России теперь привлекают школьников старших классов на работу в военно-промышленном комплексе. В Татарстане с 2023-го работает завод по производству дронов «Камикадзе».
14: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабугополите. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
15: Работа приносит нам очень много опыта, который просто на лекциях не получить.
7: Именно об этом производстве независимые от Кремля СМИ рассказывали как о месте, где используется труд несовершеннолетних.
16: Алабуга готовит к взрослой жизни. Ребята, работающие по 12 часов, пришли сюда совершенно добровольно.
17: Да, это непросто. Я практически полностью загружен. Но мне это нравится, потому что я хочу развиваться.
7: Отдельная часть этой системы – подготовка операторов-беспилотников. По данным агрегаторов образовательных программ, в России более 150 учебных заведений предлагают обучение управлению, обслуживанию и эксплуатации дронов.
18: В России активно вербуют молодежь в такого рода центры учебные, в том числе и женщин, ну, молодых женщин, девушек, которые просто потому, что управление дроном – это тот тип деятельности интеллектуальной и руками, который лучше получается у женщин.
7: После объявления о введении в строй российских беспилотных войск в конце 2025 года в вузах по всей стране началась кампания давления на студентов.
19: Вы все будете отчислены. В настоящее время наша страна находится в специальной военной операции. Стране нужны войны.
7: Тех, у кого были академические задолженности, обещали не отчислять, если они подпишут контракт с Минобороны.
12: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
7: А это пример того, как игровая среда тоже стала частью воронки военизации. Кадры из учебного центра, где проходят соревнования по виртуальной стрельбе. В Алабугополитехе связывают привычный для подростков формат игры с интересом к военным технологиям и работе на предприятиях ВПК. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: С давлением сейчас сталкиваются и студенты, и тем более срочники. Как себя вести в случае давления, как изменились стратегии военкомов и как гражданские институты вступают в сговор с военными, обсудим с правозащитником Сергеем Кривенко. Сергей, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
1: Сергей, что делать, когда военкомат забирают сразу после защиты диплома?
20: Во-первых, надо понимать, что происходит. Если идет призыв на срочную военную службу, и студенты, пока они учатся, студенты техникумов, студенты вузов, пока они учатся, имеют отсрочку, но как только они завершают образование, и этот момент, он четко не отрегулирован, военкомат может понимать под ним, это один срок, окончание вуза, просто сдачу экзаменов. Формально это, когда руководитель вуза дает, издает приказ об отчислении, ну, то есть готовится заранее к этому моменту, и студент должен понимать, что он подлежит на срочную военную службу, а на нее забирают не всех. Значит, на нее в первую очередь не призывают тех, кто не годен по состоянию здоровья, и поэтому заранее, пока еще есть возможность, пока человек учится, надо проверить у себя состояние здоровья, списаться с правозащитниками, понять, годен ли ты к военной службе. Примерно одна треть только призывается, треть негодна к военной службе. Вот среди поколения это такой значимый, значимая возможность не пойти на военную службу по этим основаниям. И второе – отсутствие убеждений. Если человек имеет антивоенные убеждения, то он имеет право на прохождение вместо военной службы альтернативной гражданской службы.
1: Принуждение срочников – это повсеместная мера? Или все это зависит от командира части или военкома?
20: Это повсеместная мера, и мы никаких различий вот по регионам страны не видим. Обращение есть вот прям в течение этих более чем 4 лет со всей страны. Это повсеместная мера. Такое впечатление, что дано указание командирам просто вербовать на контракт. Но это вербовка не только срочников. Идет вербовка студентов. С этого года началась очень активная вербовка студентов. С января пошли сообщения, что в техникумах, в вузах проводятся собрания. И потом даже было известно, появилась информация о том, что это целенаправленное указание Министерства образования по всем вузам России, по всем техникумам. И там в зависимости уже от региона, в зависимости от руководства вуза, так или иначе, так с разной степенью интенсивности проводятся эти собрания, и людей просто вербуют на контракт. И здесь тоже надо указание как одно, что помнить о том, что контракт заключается добровольно, и не подписывать этот контракт, не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
1: Как работают суды? Встают ли они на сторону людей?
20: Если встают иногда при очень сильной активности людей, при очень сильной активности тех, кто им помогает, правозащитников, юристов, родственников, есть обращения, когда срочники, допустим, говорят, что я не подписывал контракт, вот этот контракт за меня подписали, и такие данные есть. И что командование вот само подписывает, а военнослужащего ставит перед фактом, дает приказ отправиться куда-то на зону военных действий, и все. Они обращаются с тем, что это фальсификация. И мы Есть случаи, когда прокуратура даже проверяла и подтвердила. В прошлом году было целое дело в Челябинской области, что прокуратура подтвердила, что командование сфальсифицировало эти контракты. И через суды это выигрывается. Но это выигрыши через суды, да, возможно, до сих пор в России, но они требуют очень активной позиции. Вербуются иностранцы, и их обманом тоже заставляют подписывать контракт. И здесь есть положительный тоже случай обращения, когда иностранец... И их просто обманывают, говорят, что это контракт где-то на работу по трудовому кодексу вне, там, вне войны, а на самом деле это контракт с Министерством обороны, и их посылают на фронт.
1: Вы говорите об иностранцах. О каких странах идет речь?
20: О разных странах. Обращения идут от граждан Вьетнама, Кубы, из стран Африки, стран Латинской Америки, совершенно разные страны, и граждане этих стран тоже подвергаются вербовке, либо прям в самих странах там какие-то вербовочные компании существуют и соблазняют их этими деньгами, не говоря о том, что это контракт на войну, либо те иностранцы, которые приехали в Россию, и их тоже обманом пытаются завлечь на войну.
1: Мы видим, что агитация войска БПЛА не состоялась. Что сейчас происходит в университетах? Действуют ли они в сговоре с военными?
20: Да, университеты действуют в сговоре с военными. Этому есть подтверждение. Есть подтверждение тому, что вот эта вся вербовка была инициирована через Министерство образования, и пошли сигналы, письма, указания от Министерства образования во все институты, чтобы проводить, по крайней мере, такие собрания и пытаться людей призвать и заключать контракты. Обманывая их тем, что они будут только направлены в беспилотные системы, хотя это не так, и обманывая их тем, что этот контракт можно будет потом разорвать. Ну, он закончится после одного года, после полутора лет, после двух лет, хотя это тоже не так.
1: Сергей, имеет ли значение какой-то вуз, гуманитарный или технический? Мы знаем, что в некоторых вузах есть военные кафедры.
20: Нет, это не имеет значения. Здесь, насколько можно понять логику военкомата, они обращаются к студентам, потому что молодое поколение любит играть в компьютерные игры, и самим этим как бы профессия, не профессия, а вот эта должность дроноводов для них как бы очень близка, понятна и возможна, и поэтому на это делает ставку Министерство образования, вне зависимости от какой-то специализации. Тут таких знаний чисто технических или каких-то специальных не требуется. Конечно, они же потом те, кто реально попадает в эти войска, там проходит какое-то обучение и потом направляются. Но, кстати говоря, вот недавно уже пришло сообщение, несколько неделю назад, о том, что студент из Бурятии, из бурятского техникума, завербованный вот таким образом, соблазненный деньгами, завербованный, попал уже на фронт и погиб. Просто вот, по-моему, сообщение недельной давности.
1: Сергей, скажите, правда ли, что вербуют и девушек со студенческой скамьи? Вот об этом сказал военный эксперт Федоров.
20: Да, вербуют и девушек, потому что заключить контракт по российским законам может и женщина. Это, ну, как бы, да, контракт, еще раз хочу сказать, подписывается добровольно. Это не призыв, не призыв на срочную военную службу, призывают вот только граждан мужского пола, а контракт может заключить и женщина, и иностранец, и мужской, ну, и гражданин России мужского пола, любой фактически человек.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был правозащитник Сергей Кривенко. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
0: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Красную. Студия подкастов «Радио Свобода».
21: Салют, друзья, это Артемий Троицкий и «Музыка на свободе». Радио «Свобода», разумеется. Слушайте подкасты, подписывайтесь на них, будете в курсе того, что происходит в современной популярной музыке. Причем в самой небанальной ее части. Хедлайнеры сегодняшней программы – это исключительно итальянские артисты, певцы, певицы и группы. Все они клиенты замечательного рекорд-лейбла «Visage». Начинает программу сегодня известный Diablo Swing Orchestra, дьявольский свинговый оркестр. В общем-то, уникальная группа, они из Швеции, существуют уже около 20 лет. Уникальны они тем, что играют смесь тяжелого рока и джазового свинга. Да, в общем, очень необычное сочетание, тем не менее, в общем-то, удается достаточно органично эти два направления Diablo Swing Оркестра соединить в своем творчестве. Последний альбом группы, он у них пятый уже, называется «Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole», то есть «Кувырки и пробежки вниз по кроличьей норе». Ну, естественно, отсылка к «Алисе в стране чудес». И выбрал я оттуда нетипичную для Diablo Swing Orchestra штучку, именно песню на испанском языке. Называется «Celebremos lo inevitable», то есть «Празднуем неизбежное».

Кристин Эвегерт, вокал, клавишные инструменты, и у нее еще 7 соратников по Diablo Swing Orchestra, и это был их альбом Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole. Карен Джойс — это псевдоним одного человека, мужчины 92-го года рождения по имени Ник Радиган. Живет он в штате Невада, где, в общем-то, музыки производится, не сказать, чтобы очень много, в отличие, там, сами знаете, от чего, что там в Лас-Вегасе происходит. У Ника Реттигана есть своя группа под названием «Surf Curse», «Проклятие серфа», где он поет и играет на барабанах, но больше он известен благодаря своим сольным альбомам. Вот последний из них, 4-й, называется «Voyager», «Путешественник», и с него песня «Naked».

«Naked», «Обнаженный». Ник Реттиган, он же Карен Джойс, его альбома «Voyager». Ну, теперь мы послушаем очень длинный трек, но у нас крайне редко звучит музыка из Вьетнама. И более того, всегда вся вьетнамская музыка, которая звучала когда-либо, по-моему, в моих программах, это были всякие архивные записи из Южного Вьетнама, всякий биг-бит, рок-н-ролл, соул и так далее, 60-х, 70-х годов, до падения Сайгона в 75-м. А теперь послушаем, наконец-то, абсолютно современную и очень симпатичную, актуально звучащую вьетнамскую группу. Группа называется, я думаю, вам лучше, конечно, посмотреть в плейлисте, которые печатаются в разделе «Культура» на портале «Радио Свобода», потому что как это произносится, мне сказать сложно, но я бы произнес это как «QEH». Так называется группа. Альбом их дебютный называется «Куен Трой». Главные люди в группе — это композитор, гитарист и басист Дак Нгуен и вокалистка Нгок Лин. Ну и, наконец, последнее вьетнамское, что мне надо произнести, это название песни «Туен Нгон Буой Чеум». Слушаем.

Вьетнамская современная инди-группа QH и их дебютный альбом. Pardon my Vietnamese. Извините мой вьетнамский, пожалуйста. Так, сейчас у нас будет такой маленький аттракцион на тему ремиксов. У замечательной англо-американской группы дуэта The Kills, которую вы наверняка знаете, естественно, Нельсон Мосхарт, американка вокал, и Джейми Хинс, Британия гитара, у них вышло переиздание их альбома, второго, по-моему, их альбома 2005 года «No Wow». И интересно это переиздание тем, что состоит из двух пластинок. На одной оригинальной версии 2005 года, а на другой современной 2022 года ремиксы знаменитого продюсера Чада Блейка. Ну, Чад Блейк работал, с кем только не работал. Одних только премий Грэмми у него штуки три, если не больше. Шерил Кроу, Сюзан Вега, Блэк Кейз и так далее. В общем, суперизвестный продюсер, аранжировщик, ремиксер и так далее. Я выбрал песню «Dead Road 7», одну из моих любимых на этом альбоме. И мы с вами послушаем «Dead Road 7» сначала в оригинальной версии, а потом в ремиксе Чада Блейка.

The Kills, Dead Road 7, запись 2005 года. Ну а теперь, как и обещано, микс Чада Блейка 2022 года.

The Kills, альбом No Wow в электронной обработке Чада Блейка. Поехали дальше. Теперь у нас, собственно, наши хедлайнеры. Лейбл Visage существует, честно говоря, не знаю с какого времени, но последние лет 5 стал привлекать мое внимание, потому что очень большая часть интересной итальянской музыки, особенно из области фолка, фолк-рока, авторской песни и так далее, как раз поступают с этого самого лейбла. И сейчас мы послушаем несколько актуальных релизов на этом самом «Визаже». Ну, я думаю, что читается «Визаж», хотя по-итальянски было бы правильно сказать «Висадже». Итак, сначала группа «Маэстрале». Группа из Лигурии, то есть это окрестности Генуи, я так понимаю, существует с 2017 года. И их второй альбом, полностью инструментальный, называется «Чирко Карневале». Это на самом деле такая карнавально-цирковая музыка в исполнении инструментального трио, главным человеком в котором является аккордеонист Филиппо Гамбетта. Пьеса «Бюре де Камелион».

Трио Маэстрале из Лигурии, альбом «Чирко Карневале». Следующая группа из Неаполя. Точнее, это не группа, а это очень известный, звучавший в нашей программе ранее, гитарист, контрабасист, исполнитель на греческих бузуки Пепе Айелло. И он записал совместный альбом с вокалисткой Зайрой Магурано. Альбом называется «Настанца Кене Энсиензо», то есть ну, что-то такое в закрытой комнате. И слушаем с него песню «Цомпе э цумпет».

Пепе Айелло и Зайра Магурано и их первый совместный альбом. Следующая группа очень известная, называется «Canto Discanto», тоже в нашей программе уже звучала, это такой прогрессив-фолк. Образована была в Неаполе еще в 80-е годы, потом с конца 90-х базируется в Болонье. Это такой квинтет, и вышел у них 8-й альбом. Называется «Пандемусика», то есть музыка во время пандемии, когда, собственно, альбом был записан. Слушаем песню «Dimentica», «Забытая».

из Болоньи, квинтет «Canto di Scanto» и их альбом «Pan de Musica». Следующая певица из Пульи, одной из моих любимейших итальянских провинций. Певица малоизвестная. В пресс-релизе сказано, что у нее в 2007 году вышел альбом под названием «Уара Гняум». Я его что-то не припомню. Но теперь вот вышел, наверное, полноценный дебютный альбом спустя много лет. Певицу зовут Мария Марамарко, и она исполняет религиозную католическую музыку. Альбом называется «Стелла Ориенте», «Звезда Востока». Слушаем заглавную песню.

Мария Морра Марко. Она из города Бари, что в Пулии, выпустила очень интересный такой ритуальный религиозный альбом «Стелла Ориенте». Тоже на вполне себе нерелигиозном лейбле «Визаж». Ну и последний релиз на «Визаже» — это, опять же, известная группа, итальянская, они тоже из Бари, кстати говоря, называются «Радиканто». Лидеры группы — гитаристы, исполнители на мандолине и мандоле, такая большая мандолина, Джузеппе де Трицио и вокалистка Мария Джаквинто. 13 альбомов уже насчитывается у «Радиканто». Последний из них называется «Alle radici del canto» — «Все корни песни», и с него песня «Эбла».

Мариджио Квинто, группа Радиканто, Эбла с альбома «Все корни песни». Ну, теперь один из моих немецких любимцев Андреас Дурау. Когда-то, не так давно, года, наверное, полтора тому назад, я посвятил ему всю среднюю часть нашей программы, но теперь очень рад, что лейбл «Tapete» переиздал, ну, на мой взгляд, лучший, или, по крайней мере, один из лучших альбомов Андреаса Дурау. Это его седьмой альбом, который называется «Ich bin der eine von uns beiden» — «Я один из нас двоих». Странное название, но у Андреаса Дурау вообще очень странная абсурдистская лирика, такой немецкий абериуд. Напомню просто, что родился он в 1964 году. В 1981 году, в возрасте 17 лет, у него был первый хит, песня «Фред» с Юпитера. И он стал одним из ярчайших представителей Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны. С тех пор записал 12 альбомов. Вот этот вот, конкретно седьмой, 2005 года, вышел, в частности, и в Британии на лейбле Mute Records. Ну и слушаем с этого альбома абсолютно маниакальную песенку, может быть, не очень характерную для такого спокойного, ироничного Дурау, но песня потрясающая. Называется «Hinterhaus».

Андреас Дарау, «Hinterhaus», песня с его альбома 2005 года «Ich bin der Rainer von uns beiden», только что переизданного в Германии. И завершает нашу сегодняшнюю программу еще один альбом, который я мог бы отнести к лучшим альбомам 2022 года. В прошлой программе у нас был французский электронщик по имени Гийом, а теперь англичанин, зовут его Сэп Джонс, псевдоним Бастиан Кэбб, и он пишет тоже инструментальную музыку, такую не совсем электронную, я бы сказал, скорее киномузыку, очень странную и загадочную. Третий альбом Бастиана Кэбба называется «Organ Recital», «Органный рецитал», и слушаем с него вокальную вещицу, она называется «Past Midnight», «После полуночи». Вокальная партия Клаудия Кейн. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Это Артемий Троицкий, Радио Свобода, музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты, подключайтесь к нашей прекрасной музыке. Всем до скорого, до следующей недели.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Костя. Сегодня мы говорим о Сенате. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймерис республиканской партии генпрокурора штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе. Поможет ли это республиканцам удержать Сенат в ноябре этого года на выборах в Конгресс? В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которое сейчас занимает Корнин?
3: Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкое явление. 12 лет не было случая, чтобы действующий избранный сенатор проиграл праймерис человеку от своей партии. И вот сейчас это уже меньше, чем за месяц, второй раз подряд, второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа, не в списке тех, кого Трамп поддерживает, вылетел и опять с треском в Луизиане Билл Кастиди. Вот сейчас Джон Корнин. Причем, надо сказать, все представители республиканского истеблишмента, они сильно обижены за Джона Корнина на президента Трампа, потому что Корнин был лояльным республиканским сенатором. Более того, это был такой вот сенатор, который друг всех сенаторов. Он за 20, почти 25 лет в Сенате, он нафандрайзил $400 миллионов, значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства, он был вот такой как бы стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без всего, без там слишком большого внимания медиа. И Трамп все равно его не стал поддерживать, поддержал конкурента.
2: А вот
3: второй источник обиды.
2: Да. Да, нужно поговорить, собственно, тогда, почему, что, собственно, что не пришлось в Корнине Трампу.
3: Корнин немножко медленно, с небольшой задержкой поддержал Трампа вот во время второй избирательной кампании, когда президент Трамп обратно избирался в президенты. Он его не поддержал сначала, то есть он никого не поддержал. Потом, когда Трамп выиграл праймерис в Нью-Гэмпшире, то Корнин его поддержал. Но дело, возможно, не в этом. Трамп действительно оказался между, можно сказать, Сциллой и Харибдой, потому что, с одной стороны, вот это такой стопроцентный представитель республиканского истеблишмента, с другой стороны, этот Кен Пакстон, который, с одной стороны, вот на него компромат, он есть как бы на любую тему. Он и коррумпированный, он и изменяет жене, он и как когда-то там сенаторов в местном Техасском Сенате надул. То есть его как бы нет такой темы, на которую про него не было бы известно, что
2: я тут
3: он крайне
2: Я-то должен перебить, потому что обвинение выдвигаете, но в результате, в конце концов, жена подала на развод на библейских основаниях, что означает супружескую неверность. Но в результате по остальным обвинениям как бы все развалилось в итоге.
3: Нет, нет, нет. Далеко не все развалилось. Например, вот по давнему делу, когда его обвиняли еще в законодательном собрании в штате, что он уговаривал своих коллег, республиканцев тоже из этого же законодательного собрания, инвестировать в какую-то фирму. Эта фирма развалилась, они потеряли деньги. Выяснилось, что он получал какой-то процент от их вложений в эту фирму. Ему пришлось заплатить деньги. То есть это не то, что они подали на него в суд, он каким-то образом с ними заключил досудебное соглашение, но это все остается. Точно так же про его измены мы знаем из сообщений средств массовой информации. Эта жена героически сказала, что всего лишь на библейских основаниях, а не прямо сказала, что он изменял с разными людьми.
2: Но не за это его выбирает Трамп. Трамп его назвал настоящим абсолютно преданным и настоящим бойцом мага.
3: Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа давно, много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы перевернуть итоги выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Он ни разу не усомнился в том, что вот в том мифе, что Трамп выиграл те выборы. Но мне кажется, что главное, фундаментальное, это то, что вот Трампа главная сила, это в том, что он не истеблишмент. Корнин, которому нельзя, как к республиканцу, нет претензий, которые ему можно предъявить. Он всегда голосовал как республиканец правильно. Но это полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами, багажом, еще свойством вступать в скандалы, это идеальный антиистеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.
2: Да, и мало того, что Пакстон поддерживал Трампа, он идеологически близок, он бился против аборта, за реформы в области образования, такие, которые понятны и близки.
3: Вот это вот бился, он не просто бился. Как бы если послушать Корнина, Корнин тоже бился. Но вот как раз у Трампа есть такие ядерные избиратели, которые устали, отбился в смысле, что голосовал, разговаривал, убеждал, но вот не получилось, или вот мы сделали такой прогресс. Как бы им хочется, чтобы человек вот не просто бился, а чтобы прямо как бы орал, скандалил, совершал какие-то там резкие движения. Пусть даже у этого нет каких-то больших последствий, но чтобы это действительно было вот такой битвой за что-то. Вот Пакстон, он такой кандидат.
2: А сторонники мага, они считают, что на Пакстона непрерывно возводят поклепы, и это как раз истеблишмент придумывает все эти дела, и его преследуют, в общем-то, незаконно.
3: Но опять-таки, это очень хорошо бьется с поддержкой Трампа, потому что у него в его группе поддержки есть значительный процент людей, которые считают, что он выиграл выборы 2020 года, что он не мог проиграть. Есть люди, которые считают, что он выиграл в Калифорнии, что он выиграл вообще везде, потому что это богом данный президент, не знаю, лидер американцев. И, конечно, для таких людей и все, что говорится про Пакстона, все, что про него известно, это клевета.
2: Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, что это означает с точки зрения перспектив на выборах. Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звезд нового поколения демократов. Это Джеймс Таларико, это молодой местный законодатель, которому 37, насколько я помню, 37 лет ему.
3: Он... 37 лет, он еще выглядит еще моложе. Выглядит он там на 22.
2: Он студент Пресвитерианской академии, и все свои взгляды политические он обосновывает религиозным путем. То есть с ссылками на Библию, то есть он апеллирует хорошо к, не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым, и даже, может быть, к республиканцам. И, насколько я понимаю, люди, которые говорили, что Корнин должен идти, они как раз объясняли, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Таларико апеллирует к ним. А и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет. То есть мы более-менее уверены, что это ухудшает позиции республиканского кандидата тут?
3: Можно быть уверенным, что в нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата. Потому что действительно вот есть такое небольшое, это может быть 2-3%, 2-3% людей, которые за республиканцев, но для них действительно скандалы Пакстона – это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Джон Корнин все-таки сжег $60 миллионов, рассказывая так, чтобы вот из каждого утюга, из каждой телевизионной программы звучало, какой плохой Пакстон. Да? Корнин потратил огромные деньги, собрал и потратил огромные деньги на, для того, чтобы победить в этих праймерис. И вот надежда демократов – это то, что президент Трамп не популярен, значит, часть его сторонников останется дома, а часть, еще небольшое количество избирателей, центристы, подумают, ну вот этот Пакстон – это то, за что я проголосовать не могу. Вот я как бы не могу смотреть в глаза жене и голосовать за Пакстона. И вот это вот шанс Таларико, который... безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный и очень сильно... Ребята, давайте жить дружно. Вот у него как бы все время... Это мы все вместе. Вот его первый ролик против Пакстона – это «Мы, люди Техаса, против Кена Пакстона». Он нас... Он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. У него так... Он даже вот интересно, что, казалось бы, такая простая стратегия, очевидная, привязать Пакстона к Трампу, да, который не очень популярен. Но Трамп популярен в Техасе. Поэтому Таларико нужно немного выиграть из тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому... Вот. Он не все валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.
2: Если я правильно понимаю позицию сторонников Пакстона, они говорят, что Пакстон, он активизирует базу, он приведет людей на выборы. Они не останутся дома, как вы говорите. А Таларико в это время пытается перетянуть каких-то недовольных.
3: Он пытается перетянуть разных недовольных. Он, с одной стороны, он пытается обращаться к таким традиционным республиканцам, которые постепенно становятся с каждым годом все больше демократами, тех, которые живут в предместье, у которых хорошая работа, которые за республиканцев, потому что они хотят более низких налогов, потому что они хотят закон и порядка, которые вовсе не хотят, чтобы был вот такой фейерверк, им не важны аборты, потому что это все образованный класс, аборты – это вообще тема не их социальной группы. Соответственно, для них культурные войны – это не войны вовсе. Вот Таларико обращается к таким. И, кроме того, он обращается еще к другим. Он обращается к тем избирателям республиканцев и даже, возможно, трампистам, которые против власти. Вот они недовольны. И для Таларико как бы важно сказать, что вот сейчас республиканцы у власти, посмотрите, как плохо. Проголосуйте за меня, будьте со мной. Я вам даю такое... как бы, я не знаю, убежище. Почему проголосовать? Потому что этот Пакстон такой плохой чувак. То есть он как бы не призывает республиканцев стать демократами. он их призывает поддержать его, как бы кандидата всех, против вот этого конкретного Кена Пакстона.
2: Да, я тоже это заметил. Таларика был у Рогана, у Джо Рогана, у популярного подкастера. Он фактически говорил, что он тоже представлял эту карту популистскую, что там где-то есть власть, а вот мы тут, на самом деле, мы, ребята, должны объединиться, и вот против них. Кто эти они, не очень точно говорится, но ясно, что он тоже изображает из себя человека, который аутсайдера, который пришел и борется с истеблишментом.
3: Мы видели, на трех выборах подряд американцы меняли партию у власти. То есть вот есть такое недовольство не конкретным там лидером или конкретной партией, а недовольство вот теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в 80-е, сенатора Бенсона, последний раз демократический губернатор был в 94-м году, Энн Ричардс. Соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларико, он пытается вот капитализироваться на этом, что посмотрите, вот тут вокруг одни республиканцы, в Вашингтоне республиканцы, и давайте сделаем смену, у нас будет новые лица. И вот это, мне кажется, у него даже это больший шанс, чем то, что он сильно религиозный.
2: У него есть шанс. Я видел недавний опрос от конца апреля, где он с Пакстоном, тогда это еще было теоретически, потому что Пакстон еще не был официальным кандидатом от республиканцев, но они были наравне. И на Калши я видел вот эти, где ставки делают на политику, Он чуть-чуть проигрывает Пакстону, там, 5-10, разница 5-10 пунктов.
3: Я бы сказал так, что это определенно имеет смысл обсуждать и за этим смотреть. Это не самый большой шанс из тех, которые есть демократов в этом году, но, ну, потому что президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп не популярен, но это нужно вычитать вот из этих 10%, который у него был плюс в 2024 году. Значит, как бы так выглядит, что у Таларико есть шанс. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларико кандидат Бето О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда тоже был президентом, и тогда был непопулярен, и О'Рурк был близок, 3% разницы, но все же проиграл. То есть вот как бы кажется, так выглядит, что Таларико идет вот на что-то между нулем, то есть шансом победы, и там -2-3%. Соответственно, ответ на вопрос, есть ли реальный шанс, да, есть реальный шанс. Но пока что он не фаворит этой гонки.
2: Хорошо, давайте поговорим в целом о шансах демократов взять Сенат под контроль. В Сенате, напомню, 100 человек, 35 сенаторов в этом году избирают. Это 33 обычных и еще 2 на место Венса и Рубио.
3: Демократам нужно 51. И 50 на 50 – это республиканцы сохраняют контроль, потому что ничьи решаются вице-президентом. Да.
2: Давайте посчитаем просто, сколько реалистично нужно взять мест демократам от того, что у них есть.
3: Каждые 2 года, каждый цикл треть переизбирается. Да.
2: Соответственно, 2/3 в этом году не будут переизбираться. Из них у республиканцев 31 место, которое не идет вообще, не будет подлежать перевыборам. А из оставшихся 13... то, что называется очень надежных, и 5 почти надежных. То есть все вместе, я так понимаю, у них было до недавнего времени 49 мест, что более-менее наверняка они берут. Хотя вот теперь, если считать Техас с Пакстоном не таким надежным, то тогда у них 48 мест, которые они сенатских почти наверняка возьмут. То есть я не буду утомлять подсчетами, но у демократов надежных мест, вот таких практически гарантированных, 44. Получается, осталось 8 мест, по-настоящему спорных. И демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно 7 взять. И мы можем пройти по списку, но это вообще реалистично? Это должна быть какая-то синяя волна, синяя цунами, чтобы вот они из 8 спорных мест 7 взяли под свой контроль?
3: Надо понимать, что все-таки корреляция есть. Да, вот популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов. Это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, там разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, там разные гонки и даже разные избирательные правила, но все-таки корреляция есть. И за счет того, что вот эта корреляция есть, то шанс, что у демократы возьмут Сенат, он большой. То есть, мне кажется, это между 40% и 50%. То есть, вообще, если так очень грубо говорить, это вообще 50 на 50 Сенат сейчас.
2: Что неожиданно, потому что год назад все были уверены, что Палата представителей будет рискованной для республиканцев, как обычно, для партии, которая контролирует и Конгресс, и Белый дом. Но про Сенат все были уверены, что он точно останется у республиканцев. То есть это последнее как бы событие.
3: Откровенно говоря, никто не ожидал, что президент Трамп будет так активно заниматься самострелом и война с Ираном, и выросшие в результате цены на бензин, и инфляция не снижающаяся, сделали так, что президент Трамп рекордно непопулярен. Никакой президент никогда не был так непопулярен. Президент Никсон за 2 недели до того, как он подал в отставку, был более популярен, чем президент Трамп. То есть в этой точке президентства. Соответственно, прогноз сейчас для демократов лучше, чем был полгода назад.
2: Я хотел поговорить о другом штате, Мэне, где есть другой представитель нового поколения демократов, Грэм Платнер, тоже очень молодой, 41 год. Он бывший морпех, и сейчас он устричный фермер. Сначала он выиграл демократический праймериз, хотя он был абсолютным аутсайдером, и сейчас...
3: Да, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он ее, собственно, настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования.
2: Но теперь он идет против Сьюзен Коллинз. Надо специфику дать. Штат Мэн на последних президентских выборах голосовал за Камалу Харрис на 7%. Но при этом Коллинз, она давно сенатор, и она умеет привлекать избирателей, даже если они поддерживают на президентских выборах демократа.
3: Она сенатор, который уже 30 лет. Это значит, что она уже выиграла выборы 5 раз. Последний раз она выиграла выборы в 2020 году, то есть в тот год, когда выиграл демократический президент, когда Сенат стал выиграли демократы выборы в Сенат, она проигрывала по всем опросам до самого последнего дня. Она соперница ее была спикерка парламента Мэнского законодательного собрания. И, тем не менее, она выиграла с большим преимуществом. Поэтому вообще демократы надеются и смотрят на эту гонку. Но в то же время Сьюзен Коллинз, она знаменитый турнирный боец, можно сказать. И она человек независимый. Она, например, голосовала за отстранение Трампа от должности в 2021 году после событий 6 декабря.
2: Января.
3: И сейчас в Сенате остается...
2: 6 января.
3: 6 января, да. Ну вот в Сенате сейчас 3 сенатора, которые голосовали за импичмент Трампа, за отстранение Трампа от должности. Из них один, Билл Кассиди, уже идет на выход. Он будет сенатором до января, но он уже проиграл праймерис. Но вот Сьюзен Коллинз будет бороться.
2: А в чем секрет? А как бы вот что это волшебное свойство Коллинз? Как она удерживает популярность в штате, где, ну, в принципе, скорее склоняющимся к демократам?
3: Обычно требуется целый набор как бы скиллов. Нужно быть и очень как сказать, важным сенатором. То есть нужно, чтобы твой голос был решающим. Сьюзан Коллинз это неоднократно демонстрировал. То есть много было случаев, когда именно ее голос в Сенате, который разделен примерно 50 на 50, решал исход голосования. В то же время она поддерживала хорошие отношения с республиканскими сенаторами. Она, как правило, умеет очень хорошо высказаться о своей озабоченности, показать свое несогласие с президентом от своей партии. Это тоже способность, это то, что она показывает избирателям. То, что она так долго сенатор, это значит, что у нее она занимает председательство в важных сенатских комитетах. В комитетах, соответственно, штат получает больше проектов и приоритетов там, при федеральной больше федеральной поддержки, чем другие штаты. Вот комбинация всего этого, ну и умение одновременно жить в Вашингтоне и показывать своим избирателям, что ты вот их человек, что ты вместе с ними, это вот весь этот набор умений, это то, что определяет ее долгожительство.
2: Традиционно считается, конгрессмены, сенаторы, если они уже какое-то время конгрессмены и сенаторы, им легче переизбираться. Это как устроено? Почему? Откуда это берется?
3: Окей, это большой вопрос. Ну, подавляющее большинство сенаторов и членов палаты представителей легко переизбирается на следующий срок. Мы вот так много времени обсуждаем небольшое количество избирательных гонок, но вот еще будет 20 гонок в этом году, в которых нет ничего интересного. Один действующий сенатор легко победит. Значит, у этого есть много факторов. Ну, во-первых, это люди не случайные, да, то есть это не то, что каждый раз лотерея, это люди, там бывает какой-то удивительный магический талант, он выиграл в своем штате в 35 лет, и вот сидит следующие 40 лет, потому что такие таланты рождаются в штате редко. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, Сенат и Палата представителей, они устроены так внутренне, что это помогает тем, кто там уже находится. Вот следующим образом. Люди назначаются председателями комитетов, то есть теми людьми, которые пишут законопроекты, определяют, какие законопроекты голосуются, как они устроены. Вот эти вот люди, это определяется количеством лет, проведенным в Сенате. Соответственно, если сравнивается вот сенатор, который уже 30 лет просидел в Сенате, и новичок, то вот сенатор, который уже 30 лет просидел, он фактически говорит избирателям, что вот посмотрите, вот через несколько месяцев будет обсуждаться федеральный закон о том, как финансировать хайвей, который проходит через наш штат. Да, одно дело, что будет вот этот вот никто представлять наш штат, другое дело я, который сидит во главе комитета по распределению налогов, как Сьюзан Коллинз сидит, и я, конечно, решу так, что все будет в пользу нашего штата. То есть, в принципе, избирателям всегда выгодно поддержать того, кто уже много лет просидел в Сенате, и чем дольше он просидел, тем выгоднее его поддерживать.
2: Вернусь к Коллинз. Как вы говорили, она после событий 6 января 2021 года она голосовала, была одной из тех республиканских сенаторов, которые голосовали, поддержали импичмент Трампа. Но почему Трамп, который только что сделал все, что мог, чтобы другой сенатор Кассиди ушел, но не сделал того же самого с Коллинз?
3: Вся фишка в том, что совершенно очевидно, что если Сьюзан Коллинз проиграет, то демократ выиграет этот штат. Вот это ее защищает от Трампа. Я, честно говоря, себе так и представляю картину, как президент Трамп набирает в своей социальной сети Truth Social что-нибудь про Сьюзан Коллинз, и люди повисают, там, республиканцы, помощники повисают у него на руках.
2: Хорошо, так давайте на этом обзор сенатской битвы за Сенат завершим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода». Читаю новости. Всего доброго, спасибо.
3: До свидания.
4: Thank you.
1: вам представляется будущее России?
4: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
5: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
6: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
7: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
9: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия 1760 по 1870-е годы» Азамат Кумыков. И мы поговорим сегодня о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемый Азамат, насколько я могу судить, такого рода сборника, как тот, что вы готовите, пока не существует в регионе. Да, были такого рода масштабные сборники документов, как акты Кавказской археографической комиссии, изданные в период Российской империи, или различные сборники документов по периоду Кавказской войны, Горской республики и так далее. Но не было именно такого массива, который вы намерены опубликовать. Кому пришла идея собрать воедино источники из разных иностранных архивов единый сборник по истории Черкесии?
10: Впервые мысль о том, что, возможно, имеет смысл провести серьезную работу в иностранных архивах, появилась у меня

0: возможно, в европейских архивах могут быть очень интересные материалы по черкесской тематике. Ну и немаловажно еще что, что из разговоров с другими двумя преподавателями Ельского университета, к сожалению, уже покойными, Чарльзом Хиллом и профессором Ноланом Тейро, у меня сложилась гипотеза, вот степень ревизии низкая, о том, что роль черкесского вопроса недооценена историками. То есть, что этот вопрос не был каким-то вопросом маргинальным, а на самом деле входил в число важнейших вопросов и входил в сферу интересов великих держав того времени. Ну и поступив уже в магистратуру исторического факультета Кембриджского университета, я смог на практике эту гипотезу протестировать. Благодаря помощи, опять, к сожалению, непокойного профессора Дэвида Шмельпенника Ван дер Ойе и моего нынешнего научного руководителя профессора Хубертуса Яна, удалось провести работу в рамках магистратуры, работу над архивом Великобритании и Франции, вот уже на первом этапе удалось выявить сотни важных и очень интересных архивных документов. Ну и тогда уже стало совершенно очевидно, что, в общем-то, работа требуется длительная, многолетняя, и поступив в докторантуру, я уже занялся этим серьезно, и к проекту присоединились уважаемые и профессиональные ученые-историки зарубежные. И постепенно, поскольку мы ведем речь о дипломатических документах, о переписке, появлялось все больше имен, и стало понятно, что ограничиваться Англией, Францией, архивами этих стран не имеет смысла. Надо идти шире. Мы стали работать в архивах Италии, Германии, США, Голландии, Австрии, Украины, Грузии, Ирана, Турции. И это еще не конец, на самом деле, потому что, в общем-то, сейчас становится понятно, что надо работать и над другими архивами. Архивами Польши, Греции, Испании, Египта. Поэтому работы еще очень много. Ну и довольно быстро я осознал, что, наверное, лучшее, что я смогу сделать, это просто пытаться ввести эти выявленные материалы архивный в научный оборот, чтобы облегчить работу историкам.
1: Уважаемый Азамат, известно, как долго будет издаваться работа, потому что историки моего возраста беспокоят, увидим ли мы в нашу эпоху 30-й том.
0: В общем-то, в самом начале эта серия предполагалась как серия, ориентированная на западных ученых-историков. И только после очень долгих дискуссий с издательством удалось их убедить делать и публиковать русские переводы документов. Вначале предполагали публиковать только переводы документов на английский язык. Ну, кроме, собственно, тех документов, где английский язык является языком оригинала. А что касается тех людей, которые принимают участие в работе над проектом, их очень много. Вот, допустим, выявление материалов в турецких архивах – это доктор Бану Торнаоглу из Кембриджского университета. А работа в итальянских архивах – это доктор Лоренцо Караваджо из Оксфордского университета. Очень объемный архив Дэвида Уркухарта, очень важный в Бальол колледже в Оксфорде. Это Эленор Керфуд, тоже из Оксфорда. Прочие британские архивы, например, Национальный архив Великобритании, Британская библиотека, архивы университетов Саутгемптона, Глазго и так далее. Доктор Хатуна Гварадзе и доктор Джеймс Моррис, доктор Феликс Вальбан из Кембриджа. Иранские архивы очень интересные, в Тегеране и Коме. Это доктор Али Тарафдари из Национальной библиотеки и архива Ирана. Французские архивы, доктор Георгий Мамуля. Архивы Голландии, Австрии и Германии, доктор Георгий Астамадзе. Украинские архивы, Ольга Морозова и Сергей Березин. Ну и в российских архивах, кстати, тоже работает большое число исследователей. Ну, это тема вообще отдельного разговора. Еще много людей работают над расшифровкой документов, потому что мы имеем дело практически исключительно с рукописными материалами. И это, наверное, самая трудоемкая и сложная часть работы. Например, расшифровка рукописи дневника очень объемного Рафаэля Скайси, который занимается Георгий Мамуля, длится уже месяца 8 и займет еще, наверное, месяца 2-3. Расшифровка и редактура рукописи Василия Норова, который занимался Климанс Легрант из Кембриджа, заняла год. Или, допустим, доктор Кирилл Маслин и доктор Хатуна Гварадзе уже 4 года работают над расшифровкой дипломатической переписки по черкесскому вопросу из Национального архива Великобритании. Первый этап, который включает около 30 томов, по нашим прикидкам, займет минимум 10-12 лет. Хотя в целом, Эрбек, я думаю, что если говорить об издании всего массива выявленных нами документов, то я не думаю, что эта работа будет целиком завершена при нашей жизни.
1: А есть ли какие-то наметки у вас, когда выйдет именно первый том? Чтобы хотя бы знать, что это будет представлять собой.
0: Ну, первый том уже проходит финальную редактуру. Надеюсь, что первая половина следующего года. Материалы, которые мы собираем в рамках проекта, они не ограничиваются документами, касающимися только черкесов. Потому что мы искали любые документы, имеющие отношение и к другим народам, вообще проживавшим на Северном Кавказе. Карачаевцам, балкарцам, чеченцам, ингушам, осетинам, народам Дагестана, нагайцам. Ну, раз уж так получилось, что мы идем широким неводом по архивам за рубежом, то логика была такая, давайте мы сэкономим время и другим, мы будем искать все материалы, которые мы найдем. Да? Но это еще связано с тем, что под черкесским вопросом очень часто в то время понимали вопрос о политическом статусе всего Северного Кавказа.
1: Период Крымской войны, когда говорят о Черкесии, они подразумевают, почему в Черкесии Шамиль молчит, то есть подразумевая под черкесами и самого имама Шамиля.
0: Ну и черкесами, как вы правильно сказали, зачастую назвали всех. Иногда в силу непонимания, да, иногда для простоты, иногда были какие-то тонкие нюансы, там французские дилаты, допустим, собственно, черкесов, адыгов называли сихасен, а чеченцев и

0: народ Дагестана – черкесь. Уровень понимания о том, кто такие черкесы и вообще кто живет на Северном Кавказе, он постепенно увеличивался. Но на этапе 20-х, 30-х годов 19 века в Западной Европе не у всех было глубокое понимание, кто такие черкесы. И вообще, кстати, смотреть историю черкесского народа во второй половине 18 и в 19 веке в отрыве от истории наших соседних народов – это совершенно неправильно. Потому что если смотреть на имеющиеся зарубежные источники, одна из интереснейших вещей, которые он демонстрирует, это глубочайшая культурная, экономическая, военная, политическая связь между народами Северного Кавказа. А в российской историографии иногда Северный Кавказ в то время предстает таким гопсовским миром, где жизнь была бедна, беспросветна, жестока и непродолжительна. А новые источники демонстрируют иную картину. Региона толерантного, характеризовавшегося таким сосуществованием большого количества уникальных культур, взаимопроникавших, открытого к миграции, региона, который состоял из важных торговых путей и активной экономической жизни. Поэтому я думаю, что большое количество материалов будет представлять интерес не только черкесам, а и историкам всего Северного Кавказа.
1: Вы сказали, что документы переводятся на русский язык. Но в какой форме будут изданы документы? Будут ли сопровождаться с оригиналами? Ведь мы все знаем, что всегда есть вопросы к переводам у исследователей.
0: Будет, естественно, язык оригинала, перевод на английский, русский, но мы также хотим, по мере возможности, предоставить читателям доступ к сканированным копиям высокого разрешения самих оригинальных документов. Ну, это, естественно, при условии, что будет получено согласие каждого конкретного архива. Некоторые архивы к этому относятся очень ревностно.
1: Вопрос про турецкие и персидские архивы. Есть ли к ним свободный доступ? Работают ли с ними исследователи сегодня?
0: Ну, с турецкими архивами вообще проблем нет. Доступ есть, его получить несложно. И они очень богаты на материал. Особенно до Адрианопольского мира 1129 года. И вот Бану Турнаоглу и Муради Мир проводят в них очень большую работу. Основной вызов в работе с турецкими архивами – это качественный перевод. А вот с иранскими архивами все гораздо сложнее обстоит. И несколько лет не удавалось там какую-либо работу наладить, как мы ни старались. Но, наконец, к счастью, это удалось. Вот в конце прошлого года мы приступили к работе, там работают трое коллег в Тегеране и Коми. И уже понятно, что мы будем иметь дело с большим массивом архивных материалов по истории Черкесии и Северного Кавказа.
1: Как мы знаем, отдельные европейцы участвовали в борьбе черкесского народа за свободу в период Кавказской войны. Будет ли у вас такого рода материал в сборнике?
0: Да, конечно. Ну, европейцы участвовали в войне в Черкесии не только на стороне черкесов. Было много европейцев, которые воевали в рядах российской армии против черкесов еще с последней четверти 18 века. И были в их числе и весьма известные личности, такие как французы герцог Ришелье и граф Ланжерон, которые ставили очень интересные свидетельства о войне в Черкесии и о дипломатических и торговых отношениях с черкесами. Есть воспоминания странцев, находившихся на российской службе, и они, как правило, вот что интересно, откровенны, написаны без оглядки на цензуру, и содержат такие очень острые мнения, интересные наблюдения и очень оригинальные мысли. И вообще, до настоящего времени важнейшая роль, которую играли такие деятели, как упомянутый герцог Ришелье в российско-черкесских отношениях, была малоизвестна. А если упоминалась, то, как правило, преуменьшалась и критиковалась. И хороший пример тому Василий Потт, например, который в своем фундаментальном труде отвел Ришелье половину страницы. И ту заполнил довольно-таки безосновательной критикой. А надо упомянуть генуэзца Рафаэля Скасси, также работавшего на Россию, и нескольких сотрудников европейцев, которые работали у Скасси, и которые на протяжении долгого периода пытались влиять на черкесов в российских интересах с помощью методов мягкой силы, развивая торговое сотрудничество, дипломатические отношения. Но параллельно под этим прикрытием занимается политическая разведка и тем, что сейчас принято называть в современной терминологии активным мероприятием. Скасси – это еще один пример вот европейца, который сыграл очень важную роль в российско-черкесских отношениях, которая, тем не менее, малоизвестна. И тоже замалчивалась и упоминалась в исключительно негативном ключе. Скасси оставил очень объемные мемуары, дневник, который вывел наш коллега Георгий Астамадзе за много лет. И эти мемуары содержат без привлечения колоссальную информацию о положении дел в Западной Черкесии. Также остались его служебные записки, меморандумы. Есть также переписка Скасси с членами его семьи, контрагентами, знакомыми, которая была выявлена нашим коллегой из Оксфорда Лоренцо Караваджо в итальянских архивах. Там тоже очень много ценных сведений. А я думаю, что по итогам публикации таких материалов появится очень глубокое и детальное понимание политической жизни Западной Черкесии. И понимание, что немаловажно, если можно так выразиться, внутренней кухни российской кавказской политики. То есть того, о чем в официальных реляциях, в официальной историографии не упоминали. Если говорить о европейском участии в боевых действиях на стороне черкесов против царских войск, то оно начинается в первой половине 30-х годов 19 века. Ну и продолжается вплоть до момента уже военного поражения западных черкесов в середине 60-х годов 19 века. Самым многочисленным контингентом, безусловно, были поляки, если не считать русских перебежчиков. Участие в боевых действиях, наверное, сначала начиналось как участие отдельных солдат и офицеров, которые бежали из российской армии. Но с середины 30-х годов 19 века участие поляков уже носит такой организованный характер. Польские офицеры принимают участие в планировании военных операций. Польское правительство изгнаний разрабатывает масштабные планы боевых действий против России на всем Северном Кавказе. К примеру, в начале 1836 года польский генерал Юзеф Бем предложил правительству Франции и Великобритании план войны против России, на начальном этапе которого предполагалось создать в Западной Черкесии польский легион, который бы действовал под эгидой польского правительства изгнаний, и который бы вместе с черкесами, действуя и сочетая там, наверное, лучшие характеристики польской регулярной армии и горской партизанской войны, мог бы освободить от российского присутствия Западную Черкесию, потом занять Кабарду, объединиться с народами Чечни и Дагестана и перерезать российские линии коммуникации за Кавказе. Но план Бема, что интересно, на этом не останавливался, ушел гораздо дальше и предусматривал военные действия уже впоследствии на территории Крыма и Новороссии и одновременно с восстанием в Польше. С 1934 года начинается британское присутствие в Западной Черкесии. Иногда это секретные миссии, санкционированные правительством Великобритании, но часто это визиты в порядке частной инициативы. К слову, хотел бы сказать, что вот российская и советская историография, они традиционно недооценивали роль частной инициативы в расширении Британской империи. За редким исключением даже не пытались разобраться в хитросплетениях внутренней британской политики, внутренней кухни форин-офиса и просто огульно приписывали любые враждебные или потенциально угрожающие действия проискам британского правительства, хотя вот роль частных лиц, англичан, которые действовали по соображениям личного характера, идеалистических, коммерческих, сексуальных, политических, была очень велика.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Студию «Радио Свобода» Мэльбек Вачигави вместе с моим гостем, докторантом факультета истории Кембриджского университета, главным редактором 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азаматом Кумыковым, говорим о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемый Азамат, хотелось бы узнать о позиции и руководства европейских стран периода Кавказской войны. Был ли здесь момент интереса ослабить Российскую империю, при этом не очень считаясь с интересами самих горцев, или каждая страна имела свои собственные интересы?
0: Позиции европейских стран были разными, и они менялись в течение времени. Если говорить о Великобритании, то с начала 30-х годов 19 века все большая часть британского внешнеполитического эстеблишмента уже приходит к мысли о том, что военный конфликт между Россией и Англией неизбежен. А неизбежен потому, что неизбежен военный конфликт между Османской империей и Россией. Закончится этот конфликт, скорее всего, распадом Османской империи. Российская оккупация Константинополя, захватом России Босфора и Дарданелл. То есть сценарием, который Великобритания не должна была ни в коем случае допустить, поскольку он создавал неизбежную угрозу морским коммуникациям Англии и Средиземного моря, ну и увеличивал угрозу сухопутного вторжения Российской империи в Британскую Индию. Поэтому неизбежный конфликт России и Турции означал неизбежный конфликт России и Великобритании. И вот понимая это, ряд влиятельных британских политиков считал, что чем быстрее начнется война между Англией и Россией, тем лучше для Англии. А естественно, что война в Западной Черкесии вызывала очень большой интерес у британского правительства, которое, впрочем, Черкесию рассматривал весьма прагматически, просто как одно из уязвимых мест Российской империи. И надо сказать, что ряд высших государственных деятелей Великобритании, включая короля Вильгельма IV, выступал либо за скрытое, либо за прямое военное вмешательство в русско-черкесскую войну. А кроме того, не факт, что если бы британцы или поляки массово высадились в Черкесии, что это было бы положительно воспринято самими черкесами. Самым важным фактором, которые принимали во внимание англичане и который играл против военного вмешательства в российско-черкесскую войну, была позиция Австрийской империи, еще одной великой державы, у которой были жизненные интересы в Черноморском бассейне. Потому что для успешной войны против России Англии необходимо было либо участие Австрии на стороне Великобритании в такой войне, либо, как минимум, благожелательный нейтралитет Австрии по отношению к Англии. Однако сама Австрия, точнее, где стратегическое положение, было в то время очень уязвимо. С одной стороны, экзистенциальную угрозу представляла для Австрии Франция военное восстановление, которое было вопросом времени, ну и, соответственно, возникновение какой-то реваншистской внешней политики. Ну и Австрия рассчитывала на помощь Российской империи в этом возможном будущем конфликте с Францией. С другой стороны, Австрия сама ограничила Российской империи, которая, в свою очередь, сама могла быть экзистенциальной угрозой для Австрии. Ну и, что тоже немаловажно, Австрия, если образно говорить, сидела на такой бомбе со взведенным часом своим механизмом, которым являлся венгерский вопрос, что проявилось вскоре во время революции 1648 года. Поэтому какой-то там черкесский вопрос для Австрии точно не входил в число приоритетов. А Австрия была заинтересована в сохранении текущего статуса, текущего баланса сил. Вот. А что касается Франции, то она практически постоянно осуществляла мониторинг ситуации в Северном Кавказе еще с начала 19 века. После поражения Наполеона Франция с начала 20-х годов развивала дипломатическое присутствие на Кавказе и в Новороссии. Очень много архивных документов осталось от французских консулов, которые представляют свой очень большой богатый материал. И я думаю, что ряд томов серии будет целиком состоять из именно французских дипломатических документов. Французские представители очень тщательно отслеживали ход боевых действий на Кавказе и состояние Черноморского флота российской армии. Например, французский консул в Тифлисе Дезире Сен-Вер-де-Ла-Шапель писал по этому поводу, цитата: «Император не знает реального положения вещей. Все здесь является ложью. Полковники обманывают генералов, генералы обманывают командующих корпусами императора. Здесь умеют лишь обделывать свои дела, а наибольшим уважением пользуются те, кто бескомпромиссно ворует больше всех окружающих. Полки являются превосходными лишь на бумаге, а в реальности дело обстоит совершенно другим образом». Другие европейские страны проявляли большой интерес к событиям на Кавказе. Я хотел бы еще отметить особо Нидерланды, потому что очень интересные материалы оставили голландцы, которые находились на российской службе, принимали участие в боевых действиях в Черкесии. Допустим, адмирал Ян Хендрик ван Кинсберген оставил интересные материалы. Голландский консул в Одессе Побуда Марини, помимо известной всем книги, оставил большое количество донесений, писем, карт. Интересно, что голландская королевская семья испытывала почему-то большой очень интерес к событиям в Западной Черкесии. Я даже послал туда экспедицию. Король Нидерландов Вильгельм I просил императора Николая I постараться проявить гуманизм по отношению к черкесам и найти какое-то мирное решение конфликта. И в Национальном архиве Голландии в Гааге, и в Королевском архиве Гааге находится большое количество материала как по событиям в Черкесии, так и по Северному Кавказу в целом.
1: Уважаемый Азамат, интересно узнать про международную торговлю черкесов с Европой, с Азией, в том числе и работорговли, которые неправомерно замалчивают вместо того, чтобы разъяснить и дать понять атмосферу того времени, рассказать про судьбу тех, кто был продан.
0: Что касается экспорта, основными статьями экспорта всегда являлись продукты сельского хозяйства, растениеводства, животноводства, то есть продукты с низкой добавленной стоимостью. И покупателями этой продукции были не только частные торговцы, но и османское государство, например, которое вот в последние четверть 18 века очень большие усилия предпринимало для того, чтобы стимулировать занятия растениеводством у черкесов. А если говорить о основных статьях импорта, то это вот уже продукты высокой добавленной стоимости, самые разные. В первую очередь ткани, шерсть и шелк разного уровня качества, от низкого качества до очень высококачественных тканей. Из Османской империи, из Европы, например, венецианский шелк был товаром очень востребованным. А высококачественные кожаные изделия, например, марокканская кожа, пушнина, мелкие товары самого разного рода, там, инструменты для строительства, деревообработки, сельского хозяйства, домашняя утварь. Импортировали в Черкесию стрелковое оружие. Ну, когда я говорю импортирую в Черкесию, то понимаешь, что до, крайней мере, начала 19 века, многие из этих товаров, они дальше торговыми путями шли в Кабарду, Осетию, Чечню, Дагестан. И вот с начала 19 века эти все торговые пути прерываются по краям Кабарды. Импортировали и стрелковое оружие в Западную Черкесию. Кстати, еще в первой четверти 19 века активно импортировали метательное оружие, луки татарские, огнестрельное оружие, английский порох и свинец. А что касается работорговли, опять же, тема огромная, сложнейшая, мало изученная, к сожалению. Но мне, честно говоря, не нравится сам термин работорговля, поскольку это явление надо изучать, избегая навешивать негативные ярлыки, поскольку ситуация, это явление было неоднозначно. То, что называется работорговлей, не всегда носило негативный характер, как бы это ни странно прозвучало, особенно сейчас. Например, вот на территории нынешнего Пятигорска, там сейчас находится Наземцево, в первой половине 19 века существовала английская колония, в основном шотландская колония, миссионерская, под названием Карас. Они колонисты занимались сельским хозяйством, предпринимательством, миссионерской деятельностью, они изучали местные языки, переводили Евангелие на языке народов Северного Кавказа, занимались прозелитизмом. Но, в числе прочего, эти колонисты, которые очень интересные архивы оставили в Великобритании после себя, они покупали у бедных жителей, нищих детей. То есть сами местные жители приходили и продавали колонистам детей. Иногда это были ситуации, когда семья, допустим, горцев не могла содержать детей. Иногда дети были сиротами, их родственники не могли содержать их. И англичане покупали этих детей за небольшую сумму, сохранились даже реестры, которые показывают, сколько они платили за того или иного ребенка. Давали им английский стиль, давали им английские имена. И эти дети получали в школе при колонии очень хорошее в то время образование, изучали науки, иностранные языки. Хотя этих детей покупали, они не были рабами. Их полностью освобождали колонисты через 7 лет, и многие из этих детей сделали большую карьеру. Например, полиглот был такой кабардинец Джон Мортла. Он в дополнение к кабардинскому диалекту черкесского владел турецким, английским. Причем я лично читал его письма, могу сказать, что это был очень хороший английский язык. Немецким, русским языком. На неплохом уровне знал французский, персидский. Повзрослев, переехал в Петербург. Там занимал руководящую должность британской торговой компании. А впоследствии переехал в Англию. Другой пример. Карачаевец Эндрю Хей. Эдди Гей, это его карачаевское имя. Он был куплен миссионерами. Он знал родной карачаевский, знал английский, черкесский, турецкий языки. И у него была очень интересная карьера. Долгое время он работал переводчиком англичан и в Османской империи, и в Персии. Работал у небезызвестного Дэвида Уркухарта переводчиком. Он даже побывал при дворе короля Великобритании Вильгельма IV, представляя черкесов. Потом его закрывали российские власти. И он очень успешно работал уже против англичан как разведчик. Вот все эти люди, куплены англичанами, они не теряли связи ни с своими биологическими семьями, ни с кровными родственниками. Старались помогать им по мере возможности. Надо принимать во внимание, что очень часто западные черкесы, юноши и девушки, молодые, из бедных семей, сами себя продавали в рабство. Зачастую без ведома своих близких родителей. А почему они это делали? Они хотели помочь своим родителям, младшим братьям и сестрам, которые часто вели нищенское существование, особенно когда ужасы войны. Они рассчитывали быть освобожденными в Османской империи. Рассчитывали удачно выйти замуж или, может быть, попасть в служение, сделать хорошую военную карьеру или административную карьеру. А финансовые возможности оплатить проезд в Константинополь, там поселиться, искать себе работу, такой возможности не было у этих людей. Поэтому, вот как ни странно, продажа себя была способом, ну, выражаясь нашим современным языком, социальной мобильности. Причем способом, который очень хорошо работал. В Османской империи было очень сильное черкесское лобби, именно этих бывших рабов, если можно так называть, которые сохраняли связь с родиной, поддерживал родственников и поддерживал движение сопротивления в войне с Россией. В 1637 году османский посол в Австрии Ахмед Фетхи Паша очень интересно рассказывал британскому послу, который, собственно, и записал этот интересный разговор, о том, насколько сильное влияние на решение султана имеет его три жены черкешенки и насколько заполнена черкесами османская администрация. Но вместе с тем, Эрбек, я не пытаюсь сказать, что судьба черкесов, которых продали в рабство, была всегда прекрасна, потому что встречаются архивные документы, которые говорят о обратном. Есть трагические случаи, которые известны из архивных документов. В общем, тема работорговли очень интересная, но она заслуживает серьезного изучения и отдельной беседы, но совершенно точно не навешивания негативных ярлыков.
1: Уважаемый Азамат, своим гостям, работающим с архивными документами, я всегда задаю один и тот же вопрос в конце. Какие из найденных документов или какой считаете самыми дорогими или самым дорогим для вас, как для исследователя? И чем они вас тронули?
0: Да, интересный вопрос. Вы знаете, Марбек, мы, народы Северного Кавказа, находимся в интересном положении. Мы в значительной степени должны восстанавливать свою историю из документов и слов других народов. Потому что, собственно, документов, которые были написаны представителями народов Северного Кавказа, не так уж много. Поэтому лично у меня наибольший эмоциональный отклик вызывает, например, письма черкесов и представителей других кавказских народов. И в зарубежных архивах их много. Например, письма кабардинских князей и дворян в Атаманской порте. Или письма западных черкесов своим представителям в Константинополе. Письма шейха Мансура османскому султану. Или письма дагестанских ученых османскому султану и османской администрации, ученых, входивших в круг Мухаммада Али-Раги. Иногда это индивидуальные письма, иногда коллективные. Но что особенно интересно для меня, в них виден характер самого корреспондента. И это очень интересно. Особенно коллективные письма, например, западных черкесов. Это самое настоящее народное творчество. И в одном письме могут содержаться фразы, совершенно отличные по стилю, поскольку писали много людей. Эти письма часто содержат такие образные выражения, яркие характеристики. И, как правило, писарь-переводчик записывал эти письма непосредственно за слов участника. Поэтому стиль такой непосредственный. Я приведу вам просто в качестве примера выдержку из такого письма, написанного западными черкесами, шапсугами, своим представителем в Константинополе в 1737 году. «Вы много раз писали нам, что европейские народы умны, и что их государственные деятели особенно разумны. Но, по нашему мнению, не может быть больших скотов на земле, чем европейцы. Вы можете спросить, почему? За примерами не нужно далеко идти. Неужели вы забыли судьбу поляков? Разве другие страны не оставили эту бедную нацию в одиночестве, приведя ее к погибели? Европейцы все боятся московитов, поэтому не сомневайтесь, что когда Россия окажет на них давление, они умоют руки и сделают с нами то же, что сделали с поляками. Передайте представителям европейских стран, что мы не просим у них денег, а хотим только оружия и боеприпасов. Мы готовы сполна заплатить за это, а если у них не хватит храбрости послать нам свои торговые корабли, то мы загрузим их зерном или любой нашей продукцией. А если у них недостаточно отваги, чтобы сражаться с московитами, то пусть пришлют к нам некоторых своих офицеров, чтобы те своими глазами увидели, как надо воевать с московитами и рассказали, вернувшись на родину, о том, что такое война по-черкесски. Мы слышали, что у европейских государств есть такое понятие, как политика. Когда их представители говорят с нами, я часто упоминаю это слово. Что это за такой дикий зверь? политика. Мы спросили об этом торговцев, прибывавших в наши земли, и черкесов, бывавших в Стамбуле. Некоторые отвечали, что политика – это лицемерное поведение, а другие говорили, что политика – это иметь гнилое сердце, но уметь этого не показывать. Если это так, то мы тратим с ними свое время. Вы прекрасно знаете, что на нашей земле гнилой человек не проживет и минуту. Но что нас особенно удивило, так это то, что из того, что мы слышали от англичан, находящихся здесь, что они предполагают одолеть московитов с помощью этой политики. Горе тем, кто плавает в таких водах.
1: Вы правильно заметили, что мы, северокавказцы, свою историю изучаем по документам других стран, других народов. Отсутствие своей письменности и ограничение арабской письменности среди народов не дают возможности изучать свою собственную историю на основе собственных источников. Поэтому очень важна публикация не отдельных документов, а всего того, что есть по региону в различных архивах стран мира. В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азамат Кумыков.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
13: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
14: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
15: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
16: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
17: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
18: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
19: Говорит «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
20: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
21: За что воюем? Власть не может объяснить необходимость продолжения войны.
22: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
21: Идеологии нет, есть только деньги.
23: Будь эта война сугубо идеологической для россиян, естественно, не нужно было бы заманивать такими огромными военными деньгами.
21: Стране нужны воины. Школьников готовят к войне, а студентов заставляют подписать контракт.
24: Ситуация усиливается и вербуют всех.
21: Дети или законные военные цели? Атака на педагогический колледж в Старобельске.
25: Люди не прощают убийство детей. Так давайте сосредоточимся на этом.
21: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Певец-шаман ворвался в информационное пространство с новой идеологической песней «Россия-мама». Патриотический энтузиазм граждан заметно угас на 5-й год войны. ВСУ обстреливает Москву и города в глубине России. Экономический кризис в разгаре. Власть тестирует старые, новые способы мобилизации электората. Ведь выборы на носу и войну заканчивать не хочется. Первый прием – борьба с внутренними врагами. Эмигрировавшая пятая колонна и сейчас не дает спать шаману. Созданный с помощью искусственного интеллекта клип демонстрирует уехавших звезд и иноагентов. Сам певец выступает в роли прокурора. Фальшь чувствуют даже военблогеры.
1: Как мы умудрились про***ть Моргенштерна, которого люди включают на в луганской сауне колонки JBL, пока едут внутри буханки умирать за Россию, и получить вместо него нацистского пидораса шамана, который жив только за счет поедания старого кальмара Мизулиной, которая живет ненавистью к России и делает все, чтобы наша родина сгинула.
0: Среди тех, чьи фотографии шаман показывает в клипе, Земфира, Noize MC, Моргенштерн, Оксимирон, Илья Варламов, Юрий Дудь, Артемий Троицкий и другие релоканты, покинувшие Россию после начала войны с Украиной. Артемий Троицкий считает, что вряд ли этот клип может произвести на кого-то впечатление, но помогает зарабатывать тем, кто их снимает.
2: Это видео явно не рассчитано на его главных героев, я имею в виду ту доску почета, которую шаман с компанией вывесили. Вот. Думаю, что для нас, врагов народа, в общем-то, это видео особого интереса не представляет. То есть не думаю, что им можно запугать с одной стороны, с другой стороны, не думаю, что тот факт, что нас там сделали подпевающими шаману, вот, что он как-то повлияет на наши отношения к происходящему. Так что думаю, что в первую очередь, естественно, все эти пропагандистские объекты являются способом зарабатывания денег для тех, кто их создает. Ну, а во-вторых, да, рассчитано, наверное, на каких-то россиян, которые могут принять это все за чистую монету и как-то проникнуться, значит, чувством патриотизма и гнева в отношении, значит, тех, кто родину маму предал.
0: Повторить успех матушки земли Татьяны Куртуковой шаману вряд ли удастся. Он выглядит слишком вызывающе для почвенников. Матушка. Не удается мобилизовать общество и главнокомандующему. Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «Ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
3: Троекратное «Ура».
4: Ура! Ура! Ура!
0: Путин выглядел не столько победителем, сколько человеком, которому тяжело дается даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
3: Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство.
0: Есть еще одна проблема. Картинка из телевизора все хуже совпадает с реальностью. По данным западных разведок и независимых военных аналитиков, российское наступление фактически выдохлось. На отдельных участках фронта ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед. А украинские дроны тем временем почти каждую ночь спокойно залетают вглубь России по нефтебазам, НПЗ и оборонным заводам. Это уже не скрывают штатные пропагандисты из федеральных каналов.
5: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
6: А я
5: просто удары, удары, удары, удары, удары и сил как будто бы у нас тоже все меньше.
6: Но в чем заключается дело? Что войну нельзя выиграть в обороне. И больше того...
5: Но они не наступают, но и нам не дают наступать из-за огромного количества дронов. Вот и фронт встал.
6: Это не так.
5: Ну как не так?
6: Ну потому что мы наступаем тактически сейчас, заметьте.
5: Стратегической инициативы не имея, они забрасывают нас БПЛА.
6: Я думаю...
5: И производят их всей планеты. 53 страны против нас. И их беспилотники.
6: Да, это так. Но я еще
5: очень
6: раз говорю...
5: Тяжело, очень тяжело.
0: Но Путин продолжает рассказывать стране другую историю. Историю о стабильности, наступлении и неизбежной победе. Потому что любой власти, застрявшей в долгой войне, нужны не только танки и ракеты, нужны еще и люди, которые будут правильно объяснять происходящее. И здесь у Кремля целая бригада штатных толкователей реальности. Людей, которые должны объяснить стране, почему война – это мир, изоляция – свобода, а Северная Корея – почти модель успешного государства. На этой неделе свою версию духовной России в интервью Ксении Собчак представил Александр Дугин, геополитический мистик и один из главных поставщиков идеологического тумана для власти. Именно Дугин много лет продвигает идею особого пути Евразийской империи и цивилизационной войны с Западом. КНДР для него не страшилка 21 века, а пример для подражания.
7: Что такое Северная Корея? Это свобода. Это остров свободы.
8: Можете объяснить, почему, по сути, тоталитарное государство КНДР вы называете оплотом гуманизма, демократии и свободы?
9: Ну, можно начать с того, что это единственное государство, которое пришло России на помощь, когда мы оказались в довольно сложной ситуации в этой чудовищной войне. Мы видим, что многие аспекты жизни в справедливом, в условиях равенства в Северной Корее выигрывают у современной цивилизации Эпштейна на Западе. Если мы погрузимся вот в концепцию Чучхэ, которая является такой официальным мировоззрением Северной Кореи,
8: доктрины,
9: которую учат с детского сада, то мы с некоторым удивлением обнаружим там, помимо некоторых элементов классического социализма, очень много, собственно, корейских глубинных традиционных взглядов. Чучхэ означает быть в центре мира, быть, строить мир, исходя из самого себя. То есть присутствовать в мире настолько интенсивно, настолько открыто одновременно, настолько достойно, не зависеть ни от чего внешнего, испускать лучи солнца из самого себя. Вот что такое быть чучхэ.
0: Кремль в знак признания подарил Александру Дугину целую политическую школу имени Ивана Ильина при РГГУ. Там он говорит со студентами своим привычным языком. Меньше свободы, больше изоляции. За витиеватыми фразами проступает старая идея. Россия за крепостными стенами в аграрной упаковке.
7: Вся страна просто живет, весь огромный народ живет на земле, там храмы, там произведения искусств, там высокие технологии. Люди вот в этих сельских поселениях общаются друг с другом. Русский интернет, закрытый, огражденный от токсических поползновений врага.
8: Актуалочка, которая волнует зрителей. На фоне отключения мобильного интернета в Москве вы предложили подстраивать его под сезонные циклы медведей и бабочек. Включать весной и включать поздней осенью.
9: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить.
0: Писатель Станислав Белковский убежден, влияние Дугина как а-ля философа сильно преувеличено, если не сказать, является мифом. Дугин не мыслитель, а просто шоумен.
10: Это большой миф. Он не является ни идеологом Кремля или человеком, близким к Владимиру Путину, ни, строго говоря, философом. Он шоумен. И шоумен достаточно успешный, доказательством чему хотя бы бурное обсуждение его интервью Ксении Анатольевны Собчак. Потому что еще давно Александр Гельч нашел уникальный и безотказный маркетинговый ход для того, чтобы позиционировать себя как великого мудреца. Это борода. Носитель окладистой бороды должен быть идеологом Кремля и русского мира. В то время как человек, одетый и выглядящий по-европейски, не должен. На Западе его всерьез считают кем-то, какой-то особый приближенный к императору и вообще мощным стариком. Хотя по возрасту он не стар, но в какой-то степени суперстар по известному анекдоту о Леониде Ильиче Брежневе. шоу Дугина, это и нужно воспринимать не более, не менее того, хотя, естественно, совпадение с реальной кремлевской политикой, все совпадения случайны, разумеется, да, да, они здесь совершенно просматриваются, ограничения в интернете будут вводиться независимо от того, и уже вводятся давно, что думает по этому поводу Александр Гельч, так же, как и дружба с Северной Кореей будет устанавливаться независимо от этого, поскольку РФ очень заинтересована в военных ресурсах КНДР.
0: В числе идеологов русского мира выделяется писатель и участник боевых действий Захар Прилепин. Он известен как мастер пера и горячий пропагандист войны. В одном из интервью Прилепин откровенно признался, что лично принимал участие в боях против украинцев в Донбассе и убивал солдат противника.
11: Конечно, я, что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться.
12: Потом где, в чистилище, ну, или где-то, на этом,
11: да,
12: свете?
11: Да, где, не знаю, где. Ну, просто в этой жизни. Мне 44 года, я собираюсь еще долго жить. И...
12: А правда, что убитые приходят по ночам?
11: Нет, не правда. Это не приводит. Ничего, ни одно ощущение, ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много.
0: Сегодня его главная война уже не только против Украины, а против либеральной культуры. Настоящими врагами для него стали музыканты, актеры и писатели, уехавшие из России после начала войны. Те самые, которые, по его словам, бегают по миру и держат в своих руках литературу и искусство.
13: Ну, потому что они выкормыши либерально-буржуазной западнической системы ценностей и иерархии. Потому что они надеются, что вся эта байда, как они это называют, заваруха вся эта закончится, и они обратно поскачут в Канны, в Голливуд там, и получать премии за свою вялую русофобию про русских алкоголиков и русский ГУЛАГ. Они не про это, они не отсюда. А мы их растили 33 года, с чего они не должны поменяться? Они выросли такими, какие они вот есть. И другими они быть, судя по всему, и не могут. Их надо, ну, то есть, либо их ломать через колено, а просто буквально принуждать быть другими, либо надо воспитывать, взращивать каких-то других. Кстати, этим пока никто не занимается. У нас Путин худо-бедно растит политическую элиту, прям лично отсматривает списки, вот это время героев, все остальное он растит. А элиту новую, патриотическую, кинематографическую или театральную не растит никто. Пока в этот как бы зацементированный как бы пул наших либерал-буржуа пробиться практически невозможно. Они сами там учат, сами лечат, сами растят и сами себе выдают премии.
0: Захару Прилепину дали карт-бланш в государственных СМИ. На НТВ он автор и ведущий передачи «Захар Прилепин. Уроки русского». На радио «Спутник» он выступает как политолог и культуролог. Еще один герой русского мира – Иван Охлобыстин. Актер и сценарист, православный шоумен мобилизационного разлива.
14: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Существует такое древнерусское междометие «Гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!
0: Охлобыстин известен своей агрессивной риторикой против ЛГБТ, либералов и Украины. В 2013 году он публично предлагал сжигать геев в печах. Тогда ему за это ничего не было. Наоборот, карьера продолжилась. А в 2024 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Охлобыстин не ставит себе границ в выборе выражений в адрес украинцев.
15: Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичан, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты.
0: Музыкальный критик Артемий Троицкий, знакомый лично с артистом, уверен. Несмотря на эпатаж, Охлобыстин не дотягивает до серьезного идеолога войны.
2: Я думаю, что аудитория Ивана Охлобыстина велика. тем более его влияние. То есть самый популярный из ипостасей Ивана Охлобыстина – это его роли в телесериалах. Но телесериалы эти все, ну, по крайней мере, те, которые его прославили, я не знаю, где он сейчас снимается, но все вот эти его сериалы университетские, больничные там, и так далее, они все сугубо аполитичные. Я не думаю, что участие Ивана Охлобыстина там несет хоть какую-то политическую нагрузку. Вот. Что касается до всего этого его шаманизма, значит, на Красной площади и вокруг нее с Гойдой и прочими воплями, не думаю, что это производит сильные впечатления. Я думаю, что большинство людей даже не знают толком, кто это такой.
0: Если предыдущих идеологов войны еще можно назвать кружком художественной самодеятельности при кремлевском бюджете, то для некоторых бойцов информационного фронта пропаганда уже не работа. Это образ жизни. Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев давно превратились в круглосуточную службу телевизионного апокалипсиса. Утром ядерный пепел над Европой, днем Запад замерзает без русского газа, вечером Россия всех переиграла. Работают по методичке четко, иногда даже с огоньком и фантазией. Теперь главная задача – объяснить населению, почему обещанный Киев за 3 дня внезапно растянулся на 5 лет войны. И почему вторая армия мира все топчется в украинских посадках, теряя людей и технику.
16: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темную, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная. Священная война. И можно сказать, что мелковата Украина для священной войны. Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией. Все, на этом все закончилось. И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис. И сказал: братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет, ну, как бы ты. И вот мы воюем 5-й год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная.
0: У Соловьева функция другая. Поддерживать боевой дух телевизионной паствы, даже когда по всей России горят нефтебазы, НПЗ и склады, даже когда дроны спокойно долетают до глубинных регионов, даже когда слово «прилет» стало почти бытовым.
17: Теперь, когда Зе начинает рассуждать о том, что война вернется и пусть остановится, вообще не понимает. Он не понимает, через что прошла наша страна. Вот это то, что на Украине совсем не понимает. Мы прошли через 2 ужасающие чеченские кампании. Когда террор был в наших домах, мы прошли через трагедию Норд-Оста и Беслана. Мы прошли через взрывы домов, взрывы на концертах, взрывы в метро, взрывы в поездах. И на это реакция русского человека такая, что да мы вас будем мочить до конца. Удар по Москве, и он думает, что выйдут люди с криком «Остановитесь!». Удар по Москве, и все будут требовать одного – снести! Просто в прах уничтожить! Все, что там осталось, от***а вы вместе с ними.
0: Работает это уже хуже, чем в первые месяцы войны. Тогда телевизор продавал зрителю картинку скорой победы и флага над Крещатиком. Теперь народ все чаще записывает видеообращение с просьбой хотя бы выключить войну из собственной жизни.
18: Нахер не нужен герой в пакете. Я в гробу видала эти ваши империалистические ценности. Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя, не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны, не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете. Мне нахер не нужен герой, блядь, в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик.
0: Похоже, запутался уже и сам Путин. После парада 9 мая он неожиданно пустился в воспоминания о 2013 году. О переговорах Киева с Евросоюзом, о Викторе Януковиче, о соглашении об ассоциации Украины с ЕС, которое тот отказался подписывать под давлением Москвы.
19: А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС.
20: Первый этап был, только первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили, послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно. В ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. Но это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной. Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Но я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позицией со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело.
0: Поразительно. Кремль внезапно решил объяснить крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой торговыми и фитосанитарными спорами между Киевом и Москвой. История, конечно, многое видела. Но чтобы путь к Бахмуту, Мариуполю и Авдеевке начинался с разговоров про стандарты Евросоюза для курятины и сыра, это даже для российской пропаганды новый уровень. О том, как власть пыталась объяснить войну россиянам, в нашем сюжете.
21: Объяснить россиянам, зачем нужна война с Украиной, оказалось задачей куда сложнее, чем просто отправить танки через границу. К февралю 2022 года идея войны готовилась почти 8 лет. Все это время российскому обществу постепенно объясняли, что в Украине притесняют русских, запрещают русский язык, а страной управляют бандеровцы, нацисты и хунта. Причем первое объяснение полномасштабного наступления в 2022 году Путин адресовал скорее все же не российскому телевизору, а внешнему миру, Западу, элитам и части более образованной российской аудитории.
22: Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Приходится напоминать эти факты. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии.
21: Главная мысль сводилась к одному. Если Соединенным Штатам можно нарушать международные правила ради своих интересов, то почему России нельзя? Вторая важная часть объяснения касалась НАТО.
22: Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. В этом ряду и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю, обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули.
21: Из этого постепенно строилась идея, что Россия не нападает, а защищается от угрозы, которая все ближе подходит к ее границам. Для части общества это звучало убедительно, особенно для людей, воспитанных в антиамериканской риторике и ощущении проигрыша после распада СССР.
23: Ну кто виновата? Не знаю, я считаю, что все это оттуда, с Америки. Все руководят, они как зомбированные все.
21: Но для большой войны этого было все равно мало.
24: Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.
21: Для страны, где память о победе Советского Союза над нацизмом почти религия, это была самая мощная мобилизационная кнопка. Россиянам объяснили, это не просто война с соседней страной, это продолжение Великой Отечественной. Идеология работала до момента, пока не произошел один крайне неудобный эпизод. После многомесячной осады Азовстали российскому обществу показали бойцов полка Азов. Камеры специально выхватывали татуировки, символику, лица россиянам демонстрировали. Вот доказательство, что все это время им говорили правду.
25: Задери рукав.
21: Но дальше произошло странное. Тех самых людей, которых несколько месяцев называли фашистами, и причиной войны внезапно обменяли в Турции на Виктора Медведчука, человека из ближайшего окружения Путина. Немой риторический вопрос россиян о том, что если это действительно главные нацисты, то почему их отпускают, разрешено было задать Владимиру Соловьеву.
1: Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого нахрен Медведчука? То есть это что получается? Можно совершать преступления, можно убивать, насиловать, 8 лет терроризировать. Чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука? Украинского гражданина. Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простил.
21: Прежняя мотивация сломалась. Тогда появилась новая формула. Мы своих не бросаем.
3: Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены. Мы всегда будем защищать ваши интересы.
21: Войну начали объяснять уже не борьбой с фашизмом, а защитой наших людей, русских солдат, русскоязычных жителей русской Одессы, территории, которые объявлялись своими. Логика изменилась. Теперь Россия уже не могла остановиться, потому что там остались свои. Эта конструкция работала примерно до того момента, пока война не пришла на российскую территорию. Когда Украина начала операции в Курской области, а Белгородская область оказалась под постоянными ударами, десятки тысяч российских граждан впервые оказались в том положении, в котором украинцы жили уже несколько лет. Разрушенные дома, потеря работы, эвакуация, страх, непонимание, что делать дальше. Люди в приграничных районах неожиданно почувствовали себя брошенными. Компенсации были мизерными. Государство не давало понятных ответов. Нормальная жизнь исчезла.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. Наш город был превращен в руины. Мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Хотим попросить помощи. Мы остались одни.
21: Лозунг «Мы своих не бросаем» начал звучать уже почти издевательски. На третий год войны кремлевским политтехнологам пришлось искать новую идею для продолжения так называемой спецоперации. Так появилась Великая империя.
5: В начале интервью мы задали самый очевидный вопрос. Зачем вы это сделали? Вы чувствовали угрозу. Неминуемую физическую угрозу. И это ваше оправдание. И ответ, который мы получили, нас шокировал. Путин очень долго, наверное, полчаса рассказывал об истории России, начиная с 8 века. И, честно говоря, мы подумали, что это была тактика затягивания времени, нас это раздражало. Но в итоге мы пришли к выводу, как бы то ни было, что это не было тактикой затягивания времени. Владимир Путин считает, что Россия имеет исторические права на часть Западной Украины.
21: Путин все чаще начал говорить уже не про Донбасс и не про русских в Украине, а про тысячелетнюю историю России, про исторические земли, про особую цивилизацию и глобальное противостояние с Западом. Даже риторика изменилась. Из публичного пространства почти исчезли укрнацисты и хунта. Зеленского перестали называть наркоманом. Путин начал говорить о нем уже как о лидере другого государства, пусть и в снисходительном тоне.
19: Украинская сторона, господин Зеленский.
21: Особенно после того, как Дональд Трамп начал демонстрировать готовность разговаривать с Кремлем как с равным геополитическим игроком. Великая империя 4 года ведет войну и не может добиться решающего результата. Не смогла вернуть Херсон, не смогла полностью взять Донбасс, не смогла добиться капитуляции Украины ни военным путем, ни через давление, ни через переговоры. Даже Z-блогеры начали открыто задавать вопросы. Солдаты записывают обращения. Все чаще звучит, сколько это еще будет продолжаться.
6: Не знаю, Владимир Владимирович, слышите вы этот голос простого народа? Вот у нас ребята стоят, сейчас выступают. И знаете, что я хочу сказать? Мы же уже всем все доказали. Может быть, завязывать уже пора с этой всей ерундой. И мы доказали то, что мы большой ум. И вы же можете сделать первый шаг, вы умнее всех в этом мире. Ну, кто-то сила, кто-то ум. Мы доказали, что мы не сила, мы ум.
21: Слишком сложно годами рассказывать про мощь и величие, когда война идет уже 5-й год, а большой победы все нет. Похоже, Путин решил вернуться к началу, опять надавить на привычную кнопку «В Украине фашисты». В президентскую риторику снова вернулись укрнацисты и хунта, потому что остальные объяснения войны либо перестали работать, либо начали ломаться реальность. И происходит это на фоне роста усталости внутри самой России.

0: Автор считает, что Петр I стал великим, потому что сумел принять верное решение после поражения в одной битве под Нарвой, а не в войне целиком. Увы, чтобы повторить опыт Петра, нужно быть настолько же великим. Украина и Путин в колонке Краснова, отметим, не упоминаются. С нами на связи политолог Алексей Уваров. Алексей, я вас приветствую.
1: Добрый день.
0: Скажите, насколько публикация в «Московском комсомольце» – это частная фантазия автора или осторожный идеологический сигнал сверху, мол, не победили, зато духовно окрепли?
1: Вы знаете, во-первых, я бы сказал, что голоса такого рода в экспертном сообществе российском, даже, я бы сказал, международническом, вот около РСМД, скажем так, звучат периодически. Это не то чтобы совсем уж какое-то новое веяние, но тем не менее примечательно, что они все-таки есть. Вот это вот подталкивание к тому, что, может быть, не стоит уж прям побеждать. Надо как-то выйти, но красиво, и это будет к лучшему. Это раз. С другой стороны, мысль статьи мне даже скорее нравится, потому что по-хорошему действительно в истории России не раз так оборачивалось, что военные поражения, сокрушительные порой, как, допустим, поражение в Крымской войне, оборачивались великими реформами, идущими перспективы на будущее, в общем, хорошими переменами в России. Русско-японская война то же самое. Великие победы, как, допустим, в 1945 году или в 1912 году, оборачивались большим закрепощением людей. Тем не менее, я не склонен воспринимать это как часть государственной политики. Скорее, это просто один из голосов, но пока не настолько уж сильных.
0: Ну вот в продолжение этого же тезиса приведу пример совершенно свежий. Путин 9 мая после парада бросил такую мысль журналистам, мол, Запад и Украина напали на нас, но мы сохранили страну. Вот купит ли народ такую трактовку войны в Украине на фоне того, что успехов нет?
1: Вы знаете, я думаю, что если под этим соусом будет принято решение о успешном проведении мирных переговоров и заключении перемирия, а потом и мира, мне кажется, купит и достаточно легко. Если будет другая трактовка, но она будет вести, опять же, к тому, что необходимо заключение мира, и Россия готова на это заключение мира пойти, я убежден, что и любую другую трактовку, подходящую, главное, под ситуацию, которая, в общем, уже всем страшно надоела, люди тоже купят, в этом не приходится сомневаться. Вопрос здесь не столько в идеологической направленности россиян, в которой я вообще очень сильно сомневаюсь, в какой-либо заряженности направо, налево, вперед-назад, а в том, что просто приоритет на заключение мира и выход из ситуации ненормальности под этим соусом, мне кажется, что любая трактовка, любое обоснование будет куплено, как вы говорите.
0: А насколько опасна для Кремля ситуация, когда телевизор продолжает рассказывать про всенародную поддержку, а люди все чаще демонстрируют усталость от войны и раздражения?
1: Ну, мне кажется, как раз такие вещи Кремль отслеживает очень хорошо, понимая, что запуск ситуации, то есть оставление ее без внимания грозит, в общем, большими проблемами в долгосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что настроения людей для Кремля сейчас супер важны, и любые достижения по телевизору, как только в Кремле поймут, что они скорее раздражают существенно, да, как, допустим, раздражают блокировки, тогда, опять же, меры какие-то будут приняты. Другое дело, много ли людей смотрит телевизор непосредственно, опять же, да, и вызывает ли телевизор такого рода раздражение? Опять же, вызывает раздражение, скорее конкретный дискомфорт, будь то блокировки интернета и все побочные от них эффекты, а телевизор, ну, существует, он существует. Опять же, здесь мне не кажется, что на текущий момент он представляет себе большой раздражающий фактор. Возможно, вкупе с остальными он может давать какой-то кумулятивный эффект. Но сам по себе я не думаю.
0: Как меняется общественное настроение в России? Это все еще лояльность власти или уже скорее апатия, страх и попытка не смотреть новости?
1: Вы знаете, я думаю, что политическая вовлеченность в России сокращается, как это, в общем-то, было последние уже много-много лет. И в этом смысле то, что произошло в 2022 году, это не то, чтобы энтузиазм по поводу начала полномасштабной войны, сколько просто это скорее желание отвести от этого глаза и не увлекаться в это никаким образом. Да. И я думаю, что очереди на Верхнем Ларсе в сентябре 2022 года показывали, насколько россияне, в общем, были в этой войне, по большому счету, заинтересованы на обычном обывательском уровне. Да. В этом смысле я не думаю, что есть основания говорить об энтузиазме россиян по поводу войны в 2022 году, и скорее можно говорить о каком-то стремлении просто изолироваться от всего.
0: Но на этом фоне почему тогда Z-пропагандисты все чаще требуют мобилизации, репрессии и затягивания поясов? Это признак паники внутри провоенного лагеря?
1: Я не думаю, что это паника в чистом виде. Возможно, отчасти это попытка найти хоть какое-то решение. То есть, как бы учитывая, что война уже в таком полупозиционном формате происходит уже несколько лет. Фактически у нас были крупномасштабные какие-то маневренные боевые действия, исключая условно там Курскую операцию, да, в ВСУ. С 24 года уже ничего такого по сути не было. И в этом смысле, возможно, попытка найти какой-то вариант Б или С, двигаться в каком-то совершенно альтернативном направлении.

0: управление, искать новый ресурс и попробовать еще раз. Это способ номер раз. С другой стороны, опять же, поскольку мы не можем сказать, что все Z-военкоры сейчас равны государству, мне кажется, что ситуация несколько сложнее. Да, они не оппозиционные, да, они, безусловно, боятся бросить вызов власти, но попытка как бы застолбить поляну и не отдавать только государству саму даже военную тематику, мне кажется, это тоже происходит. В этом смысле, как выступят эти Z-военкоры дальше, в какой мере они будут как бы колебаться с линией партии, вопрос тоже открытый. До сей поры они скорее старались уходить в какой-либо конфронтации с властью по-серьезному, но, опять же, я думаю, что и они, поскольку в значительной степени зависят от своей аудитории, будут учитывать ее симпатии, и в конечном итоге, как их позиция выльется в случае какого-либо неспокойствия и недовольства людей, мы тоже заранее просчитать до конца не сможем, опять же, учитывая репрессии в отношении некоторых из этих военкоров того же самого Романа Алёшина.
1: Возвращаясь к теме идеологии, скажите, нужны ли сегодня Кремлю такие пропагандисты, как а-ля философ Александр Дугин и писатель Захар Прилепин?
0: Я думаю, что и Дугину, и Прилепину очень нужно, чтобы они были нужны Кремлю по ряду причин. Я, поскольку Кремль не изъявлял особенного интереса ни к Захару Прилепину, ни к Дугину, ну уж минимум года до 14-го, а де-факто и позднее, и хоть Дугин, конечно, сейчас в силу ряда причин стал в центре внимания, но представляется мне, что занимать больше эфирного времени – это одно, а влиять на какие-либо решения и формировать повестку – это совершенно другое, и не похоже, чтобы ни повестка Дугина, ни повестка Прилепина, именно как таковые персональные повестки Дугина и Прилепина или лозунги и прочее, стали бы по-настоящему мейнстримом. Да, они существуют, да, они выражают свое мнение, да, это мнение сейчас расходится по России гораздо большей степени, потому что меньше альтернативных голосов, но я думаю, что степень их влияния на любые решения в российском политическом сегменте, скорее всего, минимальна. Это вопрос скорее просто большего медийного присутствия и не более того.
1: То есть эти люди тупо осваивают бюджет?
0: Они очень хотят это делать, и я думаю, что в какой-то мере у них это получается, наверное.
1: Алексей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Алексей Уваров.
2: Еще раз, хладнокровное массовое убийство детей – это по-Зеленскому творческая меткость или в духе его идейного кумира Геббельса инцидент.
1: Пропаганда неистует. В Старобельске убили детей. Да, несовершеннолетних среди погибших нет, но и полноценными взрослыми. Вроде их назвать сложно. В любом случае, скорее всего, погибшие – это в первую очередь мирные жители оккупированной Луганской области. С экранов российских телевизоров нам настойчиво предлагают называть их детьми, а значит, мстить.
3: Люди не прощают убийство детей. А мы с вами не прощаем. Так давайте сосредоточимся на этом.
1: Новоиспеченная уполномоченная по правам человека Яна Лантратова выступает перед журналистами с портретами юных студентов и тоже повторяет: «Дети, дети».
4: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей.
1: Когда умирают люди, особенно такие молодые, это трагедия. Для родителей, для общества. Сочувствие к детям – древнейший механизм выживания. Если мы не позаботимся о них сейчас, то что станет с нами в целом, как с видом? Проблема российских властей в том, что забота о детях для них – всего лишь способ манипуляции. Сейчас я опущу количество погибших детей в Украине после российских обстрелов. Допустим, российская власть заботится только о своих, отечественных детях. Но и тут государственное лицемерие проявляется в полный рост. Чиновничья забота о детях с 22 года свелась к патриотическому воспитанию и военной подготовке. В России не скрывают, что дети должны служить родине.
5: Владислав Игинов в центр ВОНЬ пришел 10 месяцев назад. За это время успел узнать многие премудрости военного дела. Как правильно работать в тройке и двойке, как метать гранаты и ставить растяжки, что делать со жгутом.
1: Ребенок – человек подневольный. В школе можно заставить собирать дроны, после школы подписать контракт. Правительство готово включить сборку и управление беспилотниками в уроки основы безопасности и защиты Родины. Так, кстати, называется обновленный предмет ОБЖ. Защита жизнедеятельности теперь мало кого волнует. Лучше защищайте Родину. В 21 регионе России открыты центры войн. Среди наставников – участники войны в Украине, а обучение, проживание и еда бесплатно для всех.
6: Я лично очень благодарна этому центру. Проживание, еда, и форму ему выдали. Мне, как многодетной, было очень приятно слышать, что это бесплатно.
1: Для продолжения войны в Украине Кремль всеми силами стремится привлечь молодежь. От пиара и встреч с участниками СВО в школах до уроков по работе с дронами в старших классах. От угроз студентам – подпишешь контракт с Минобороны или вылетишь из вуза – до непосредственного вовлечения несовершеннолетних в сборку боевых беспилотников, задействованных в конфликте. Независимые эксперты рассматривают это как превращение детей и подростков в расходный материал войны. Подробности у Дмитрия Новикова.
7: Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
8: Нам уже принято решение о проведении специальной военной операции.
7: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря.
9: Ура! Ура! Ура!
7: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
10: Милитаризация любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
7: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе.
11: Мы знаем, что часто учителя на самом деле сами не хотят заниматься пропагандой войны, не хотят делать эти уроки о важном. И если и проводят их, то чисто для галочки, и все участники этого процесса, и учителя, и руководство школы, и родители, и ученики это понимают, и всех это устраивает. Но иногда бывает не так, и в таком случае, в зависимости от ситуации, можем посоветовать родителям объяснить ребенку, чтобы он постарался просто переждать эти патриотические активности, занимаясь своими делами, не вовлекаясь в них.
7: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Все чаще российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку.
12: Понятно, что как бы, им не хватает людей на фронте, там потери довольно высокие, задействованы все возможные там, группы мужчин, которые вот, уязвимы, да, заключенных, мигрантов, срочников в воинских частях. Ну, опять же, в какой-то момент они держались и не хотели так активно идти в школу. Все эти разговоры о важном, которые там появились в 2022 году, сейчас воспринимаются как какая-то шутка, потому что сейчас, помимо разговоров о важном, да, там уже с дронами обучают школьников работать.
7: По данным журналистов Insider, сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективу работы в государственных корпорациях.
10: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
7: А это уже следующий уровень вовлечения. Не школьные кружки, а производство беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.
13: Меня зовут Дарина, мне 16 лет. Я учусь в Алабуга политех и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной.
7: Таким рекламным видео в России теперь привлекают школьников старших классов на работу в военно-промышленном комплексе. В Татарстане с 2023-го работает завод по производству дронов «Камикадзе».
14: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга политех. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
15: Работа приносит нам очень много опыта, который просто на лекциях не получить.
7: Именно об этом производстве независимые от Кремля СМИ рассказывали как о месте, где используется труд несовершеннолетних.
16: Алабуга готовит к взрослой жизни. Ребята, работающие по 12 часов, пришли сюда совершенно добровольно.
17: Да, это непросто. Я практически полностью загружен. Но мне это нравится, потому что я хочу развиваться.
7: Отдельная часть этой системы – подготовка операторов-беспилотников. По данным агрегаторов образовательных программ, в России более 150 учебных заведений предлагают обучение управлению, обслуживанию и эксплуатации дронов.
18: В России активно вербует молодежь в такого рода центры учебные, в том числе и женщин, молодых женщин, девушек, которые просто потому, что управление дроном – это тот тип деятельности интеллектуальной и руками, который лучше получается у женщин.
7: После объявления о введении в строй российских беспилотных войск в конце 2025 года в вузах по всей стране началась кампания давления на студентов.
19: Вы все будете отчислены. В настоящее время наша страна находится в специальной военной операции. В стране нужны войны.
7: Тех, у кого были академические задолженности, обещали не отчислять, если они подпишут контракт с Минобороны.
12: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
7: А это пример того, как игровая среда тоже стала частью воронки военизации. Кадры из учебного центра, где проходят соревнования по виртуальной стрельбе. В Алабуга политехе связывают привычный для подростков формат игры с интересом к военным технологиям и работе на предприятиях ВПК. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: С давлением сейчас сталкиваются и студенты, и тем более срочники. Как себя вести в случае давления, как изменились стратегии военкомов и как гражданские институты вступают в сговор с военными, обсудим с правозащитником Сергеем Кривенко. Сергей, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
1: Сергей, что делать, когда военкомат забирают сразу после защиты диплома?
20: Во-первых, надо понимать, что происходит. Если идет призыв на срочную военную службу, и студенты, пока они учатся, студенты техникумов, студенты вузов, пока они учатся, имеют отсрочку, но как только они завершают образование, и этот момент, он четко не отрегулирован, военкомат может понимать под ним, это один срок, окончание вуза, просто сдачу экзаменов. Формально это когда руководитель вуза издает приказ об отчислении, то есть готовится заранее к этому моменту, и студент должен понимать, что он подлежит на срочную военную службу, а на нее забирают не всех. Значит, на нее в первую очередь не призывают тех, кто не годен по состоянию здоровья, и поэтому заранее, пока еще есть возможность, пока человек учится, надо проверить у себя состояние здоровья, списаться с правозащитниками, понять, годен ли ты к военной службе. Примерно 1/3 только призывается, треть негодна к военной службе. Вот среди поколения это такой значимая возможность не пойти на военную службу по этим основаниям. И второе – отсутствие убеждений. Если человек имеет антивоенные убеждения, то он имеет право на прохождение вместо военной службы альтернативной гражданской службы.
1: Принуждение срочников – это повсеместная мера? Или все это зависит от командира части или военкома?
20: Это повсеместная мера, и мы никаких различий вот по регионам страны не видим. Обращение есть вот прям в течение этих более чем 4 лет со всей страны. Это повсеместная мера, такое впечатление, что дано указание командирам просто вербовать на контракт. Но эта вербовка не только срочников, идет вербовка студентов. С этого года началась очень активная вербовка студентов. С января пошли сообщения, что в техникуме, в вузах проводятся собрания. И потом даже было известно, появилась информация о том, что это целенаправленное указание Министерства образования по всем вузам России, по всем техникумам. И там в зависимости уже от региона, в зависимости от руководства вуза, так или иначе, так с разной степенью интенсивности проводятся эти собрания, и людей просто вербуют на контракт. И здесь тоже надо указание как одно, что помнить о том, что контракт заключается добровольно, и не подписывать этот контракт, не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, 6 месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
1: Как работают суды? Встают ли они на сторону людей?
20: Если встают иногда при очень сильной активности людей, при очень сильной активности тех, кто им помогает, правозащитников, юристов, родственников, есть обращения, когда срочники, допустим, говорят, что я не подписывал контракт, вот этот контракт за меня подписали, и такие данные есть. И что командование вот само подписывает, а военнослужащего ставит перед фактом, дает приказ отправиться куда-то на зону военных действий, и все. Они обращаются с тем, что это фальсификация. И мы есть случаи, когда прокуратура даже проверяла и подтвердила. В прошлом году было целое дело в Челябинской области, что прокуратура подтвердила, что командование сфальсифицировало эти контракты. И через суды это выигрывается. Но это выигрыши через суды, да, возможно, до сих пор в России, но они требуют очень активной позиции. Вербуются иностранцы, и их обманом тоже заставляют подписывать контракт. И здесь есть положительные тоже случаи обращения, когда иностранец, их просто обманывают, говорят, что это контракт где-то на работу по трудовому кодексу вне, там, где, вне войны, а на самом деле это контракт с Министерством обороны, их посылают на фронт.
1: Вы говорите об иностранцах. О каких странах идет речь?
20: О разных странах. Обращения идут от граждан Вьетнама, Кубы, из стран Африки, стран Латинской Америки. Совершенно разные страны, и они, граждане этих стран тоже подвергаются вербовке, либо прям в самих странах там какие-то вербовочные компании существуют и соблазняют их этими деньгами, не говоря о том, что это контракт на войну, либо те иностранцы, которые приехали в Россию, и их тоже обманом пытаются завлечь на войну.
1: Мы видим, что агитация войска БПЛА не состоялась. Что сейчас происходит в университетах? Действуют ли они в сговоре с военными?
20: Да, университеты действуют в сговоре с военными. Этому есть подтверждение. Есть подтверждение тому, что вот эта вся вербовка была инициирована через Министерство образования, и пошли сигналы, письма, указания от Министерства образования во все институты, чтобы проводить, по крайней мере, такие собрания и пытаться людей призвать и заключать контракты, обманывая их тем, что они будут только направлены в беспилотные системы, хотя это не так, и обманывая их тем, что этот контракт можно будет потом разорвать, ну, он закончится после одного года, после полутора лет, после двух лет, хотя это тоже не так.
1: Сергей, имеет ли значение какой-то вуз, гуманитарный или технический? Мы знаем, что в некоторых вузах есть военные кафедры.
20: Нет, это не имеет значения. Здесь, насколько можно понять логику военкомата, они обращаются к студентам, потому что молодое поколение любит играть в компьютерные игры, и самим этим, как бы, профессия, не профессия, а вот эта должность дроноводов для них как бы очень близка, понятна и возможна, и поэтому на это делает ставку Министерство образования, вне зависимости от какой-то специализации. Тут таких знаний чисто технических или каких-то специальных не требуется. Конечно, они же потом те, кто реально попадает в эти войска, там проходит какое-то обучение, и потом направляются. Но, кстати говоря, вот недавно уже пришло сообщение, несколько неделю назад, о том, что студент из Бурятии, из бурятского техникума, завербованный вот таким образом, соблазненный деньгами, завербованный, попал уже на фронт и погиб. Просто вот, по-моему, сообщение недельной давности.
1: Сергей, скажите, правда ли, что вербуют и девушек со студенческой скамьи? Вот об этом сказал военный эксперт Федоров.
20: Да, вербуют и девушек, потому что заключить контракт по российским законам может и женщина. Это, ну, как бы, да, контракт, еще раз хочу сказать, подписывается добровольно. Это не призыв. Не призыв на срочную военную службу, призывают вот только граждан мужского, а контракт может заключить и женщина, и иностранец, и мужской, ну, и гражданин России мужского пола, любой фактический человек.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был правозащитник Сергей Кривенко. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
0: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
21: Салют, друзья, это Артемий Троицкий и «Музыка на свободе». Радио «Свобода», разумеется. Слушайте подкасты, подписывайтесь на них, будете в курсе того, что происходит в современной популярной музыке. Причем в самой небанальной ее части. Хедлайнеры сегодняшней программы – это исключительно итальянские артисты, певцы, певицы и группы. Все они клиенты замечательного рекорд-лейбла «Визаж». Начинает программу сегодня известный Diablo Swing Orchestra, дьявольский свинговый оркестр. В общем-то, уникальная группа, они из Швеции, существуют уже около 20 лет. Уникальны они тем, что играют смесь тяжелого рока и джазового свинга. Да, в общем, очень необычное сочетание, тем не менее, в общем-то, удается достаточно органично эти два направления Diablo Swing Оркестра соединить в своем творчестве. Последний альбом группы, он у них пятый уже, называется «Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole», то есть «Кувырки и пробежки вниз по кроличьей норе». Ну, естественно, отсылка к «Алисе в стране чудес». И выбрал я оттуда нетипичную для Diablo Swing Orchestra штучку, именно песню на испанском языке. Называется «Celebremos lo inevitable», то есть «Празднуем неизбежное».

Кристин Эвегерт, вокал, клавишные инструменты, и у нее еще 7 соратников по Diablo Swing Orchestra, и это был их альбом Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole. Карен Джойс — это псевдоним одного человека, мужчины 92-го года рождения по имени Ник Радиган. Живет он в штате Невада, где, в общем-то, музыки производится, не сказать, чтобы очень много, в отличие, там, сами знаете, от чего, что там в Лас-Вегасе происходит. У Ника Радигана есть своя группа под названием «Surf Curse», «Проклятие серфа», где он поет и играет на барабанах, но больше он известен благодаря своим сольным альбомам. Вот последний из них, 4-й, называется «Voyager», «Путешественник», и с него песня «Naked».

«Naked», «Обнаженный». Ник Реттиган, он же Карен Джойс, его альбома «Voyager». Ну, теперь мы послушаем очень длинный трек, но у нас крайне редко звучит музыка из Вьетнама. И более того, всегда вся вьетнамская музыка, которая звучала когда-либо, по-моему, в моих программах, это были всякие архивные записи из Южного Вьетнама, всякий биг-бит, рок-н-ролл, соул и так далее, 60-х, 70-х годов, до падения Сайгона в 75-м. А теперь послушаем, наконец-то, абсолютно современную и очень симпатичную, актуально звучащую вьетнамскую группу. Группа называется, я думаю, вам лучше, конечно, посмотреть в плейлисте, которые печатаются в разделе «Культура» на портале «Радио Свобода», потому что как это произносится, мне сказать сложно, но я бы произнес это как QEH. Так называется группа. Альбом их дебютный называется «Куен Трой». Главные люди в группе — это композитор, гитарист и басист Дак Нгуен и вокалистка Нгок Лин. Ну и, наконец, последнее вьетнамское, что мне надо произнести, это название песни «Туен Нгон Буой Чеум». Слушаем.

Вьетнамская современная инди-группа QH и их дебютный альбом. Pardon my Vietnamese. Извините мой вьетнамский, пожалуйста. Так, сейчас у нас будет такой маленький аттракцион на тему ремиксов. У замечательной англо-американской группы дуэта The Kills, которую вы наверняка знаете, и здесь Нельсон Мосхарт, американка вокал, и Джейми Хинс, Британия гитара, у них вышло переиздание их альбома, второго, по-моему, их альбома 2005 года «No Wow». И интересно это переиздание тем, что состоит из двух пластинок. На одной оригинальной версии 2005 года, а на другой современной 2022 года ремиксы знаменитого продюсера Чада Блейка. Ну, Чад Блейк работал, с кем только не работал. Одних только премий Грэмми у него штуки три, если не больше. Шерил Кроу, Сюзан Вега, Блэк Кейз и так далее. В общем, суперизвестный продюсер, аранжировщик, ремиксер и так далее. Я выбрал песню «Dead Road 7», одну из моих любимых на этом альбоме. И мы с вами послушаем «Dead Road 7» сначала в оригинальной версии, а потом в ремиксе Чада Блейка.

The Kills Dead Road 7, запись 2005 года. Ну а теперь, как и обещано, микс Чада Блейка 2022 года.

The Kills, альбом No Wow в электронной обработке Чада Блейка. Поехали дальше. Теперь у нас, собственно, наши хедлайнеры. Лейбл Visage существует, честно говоря, не знаю с какого времени, но последние лет 5 стал привлекать мое внимание, потому что очень большая часть интересной итальянской музыки, особенно из области фолка, фолк-рока, авторской песни и так далее, как раз поступает с этого самого лейбла. И сейчас мы послушаем несколько актуальных релизов на этом самом «Визаже». Ну, я думаю, что читается «Визаж», хотя по-итальянски было бы правильно сказать «Висадже». Итак, сначала группа «Маэстрале». Группа из Лигурии, то есть это окрестности Генуи, я так понимаю, существует с 2017 года. И их второй альбом, полностью инструментальный, называется «Чирко Карневале». Это на самом деле такая карнавально-цирковая музыка в исполнении инструментального трио, главным человеком в котором является аккордеонист Филиппо Гамбетта. Пьеса «Бюре де Камелион».

Трио «Маэстраля» из Лигурии, альбом «Чирко Карневале». Следующая группа из Неаполя. Точнее, это не группа, а это очень известный, звучавший в нашей программе ранее, гитарист, контрабасист, исполнитель на греческих бузуки Пепе Айелло. И он записал совместный альбом с вокалисткой Зайрой Магурано. Альбом называется «Настанца Кена Энсиензо», то есть ну, что-то такое в закрытой комнате. И слушаем с него песню «Цомпе э цумпет».

Пепе Айелло и Зайра Магурано и их первый совместный альбом. Следующая группа очень известная, называется «Canto Discanto», тоже в нашей программе уже звучала, это такой прогрессив фолк. Образована была в Неаполе еще в 80-е годы, потом с конца 90-х базируются в Болонье. Это такой квинтет, и вышел у них 8-й альбом. Называется «Пандемусика», то есть «Музыка во время пандемии», когда, собственно, альбом был записан. Слушаем песню «Dimentica», «Забытая».

из Болоньи квинтет «Канто ди сканто» и их альбом «Панде музыка». Следующая певица из Пульи, одной из моих любимейших итальянских провинций. Певица малоизвестная. В пресс-релизе сказано, что у нее в 2007 году вышел альбом под названием «Уара Гняум». Я его что-то не припомню. Но теперь вот вышел, наверное, полноценный дебютный альбом спустя много лет. Певицу зовут Мария Марамарко, и она исполняет религиозную католическую музыку. Альбом называется «Стелла Ориенте», «Звезда Востока». Слушаем заглавную песню.

Мария Морамарко. Она из города Бари, что в Пуле, выпустила очень интересный такой ритуальный религиозный альбом «Стелла Ориенте». Тоже на вполне себе нерелигиозном лейбле «Визаж». Ну и последний релиз на «Визаже» — это, опять же, известная группа, итальянская, они тоже из Бари, кстати говоря, называются «Радиканто». Лидеры группы — гитаристы, исполнители на мандолине и мандоле, такая большая мандолина, Джузеппе де Трицио и вокалистка Мария Джаквинто. 13 альбомов уже насчитывается у «Радиканто». Последний из них называется «Alle radici del canto» — «Все корни песни», и с него песня «Эбла».

Мария Джиаквинто, группа Радиканто, Эбла с альбома «Все корни песни». Ну, теперь один из моих немецких любимцев — Андреас Дорау. Когда-то, не так давно, года, наверное, полтора тому назад, я посвятил ему всю среднюю часть нашей программы, но теперь очень рад, что лейбл «Tapete» переиздал, ну, на мой взгляд, лучший, или, по крайней мере, один из лучших альбомов Андреаса Дорау. Это его 7-й альбом, который называется «Ich bin der eine von uns beiden» — «Я один из нас двоих». Странное название, но у Андреаса Дорау вообще очень странная абсурдистская лирика, такой немецкий абериут. Напомню просто, что родился он в 64-м году. В 81-м году, в возрасте 17 лет, у него был первый хит, песня «Фред» с Юпитера. И он стал одним из ярчайших представителей Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны. С тех пор записал 12 альбомов. Вот этот вот, конкретно 7-й, 2005 года, вышел, в частности, и в Британии на лейбле Mute Records. Ну и слушаем с этого альбома абсолютно маниакальную песенку, может быть, не очень характерную для такого спокойного ироничного Дорау, но песня потрясающая. Называется «Hinterhaus».

Андреас Дарау, «Hinterhaus», песня с его альбома 2005 года «Ich bin der Rainer von uns beiden», только что переизданного в Германии. И завершает нашу сегодняшнюю программу еще один альбом, который я мог бы отнести к лучшим альбомам 2022 года. В прошлой программе у нас был французский электронщик по имени Гийом, а теперь англичанин, зовут его Сэп Джонс, псевдоним Бастиан Кэбб, и он пишет тоже инструментальную музыку, такую не совсем электронную, я бы сказал, скорее киномузыку, очень странную и загадочную. Третий альбом Бастиана Кэбба называется «Organ Recital», «Органный рецитал», и слушаем с него вокальную вещицу, она называется «Past Midnight», «После полуночи», вокальная партия Клаудия Кейн. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Это Артемий Троицкий, Радио Свобода, музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты, подключайтесь к нашей прекрасной музыке. Всем до скорого, до следующей недели.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. За что воюем? Власть не может объяснить необходимость продолжения войны.
3: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
2: Идеологии нет, есть только деньги.
4: Будь эта война сугубо идеологической для россиян, естественно, не нужно было бы заманивать такими огромными военными деньгами.
2: Стране нужны воины. Школьников готовят к войне, а студентов заставляют подписать контракт.
5: Ситуация усиливается и вербуют всех.
2: Дети или законные военные цели? Атака на педагогический колледж в Старобельске.
6: Люди не прощают убийство детей. Так давайте сосредоточимся на этом.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Певец-шаман ворвался в информационное пространство с новой идеологической песней «Россия, мама». Патриотический энтузиазм граждан заметно угас на пятый год войны. ВСУ обстреливает Москву и города в глубине России. Экономический кризис в разгаре. Власть тестирует старые, новые способы мобилизации электората. Ведь выборы на носу и войну заканчивать не хочется. Первый прием – борьба с внутренними врагами. Эмигрировавшая пятая колонна и сейчас не дает спать шаману. Созданный с помощью искусственного интеллекта клип демонстрирует уехавших звезд и иноагентов. Сам певец выступает в роли прокурора. Фальшь чувствуют даже военблогеры.
1: Как мы умудрились про***ть Моргенштерна, которого люди включают на в луганской сауне колонки JBL, пока едут внутри буханки умирать за Россию, и получить вместо него нацистского пидо***ца шамана, который жив только за счет поедания старого кальмара Мизулиной, которая живет ненавистью к России и делает все, чтобы наша родина сгинула.
0: Среди тех, чьи фотографии шаман показывает в клипе, Земфира, Нойз МС, Моргенштерн, Оксимирон, Илья Варламов, Юрий Дудь, Артемий Троицкий и другие релоканты, покинувшие Россию после начала войны с Украиной. Артемий Троицкий считает, что вряд ли этот клип может произвести на кого-то впечатление, но помогает зарабатывать тем, кто их снимает.
2: Это видео явно не рассчитано на его главных героев, я имею в виду ту доску почета, которую шаман с компанией вывесили. Вот. Думаю, что для нас, врагов народа, в общем-то, это видео особого интереса не представляет. То есть не думаю, что им можно запугать с одной стороны, с другой стороны, не думаю, что тот факт, что нас там сделали подпевающими шаману, вот, что он как-то повлияет на наши отношения к происходящему. Так что думаю, что в первую очередь, естественно, все эти пропагандистские объекты являются способом зарабатывания денег для тех, кто их создает. Ну, а во-вторых, да, рассчитано, наверное, на каких-то россиян, которые могут принять это все за чистую монету и как-то проникнуться, значит, чувством патриотизма и гнева в отношении, значит, тех, кто родину маму предал.
0: Повторить успех матушки земли Татьяны Куртуковой шаману вряд ли удастся. Он выглядит слишком вызывающий для почвенников. Матушка земля. Не удается мобилизовать общество и главнокомандующему. Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «Ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
3: Троекратное «Ура».
4: Эй! Ура! Ура! Ура!
0: Путин выглядел не столько победителем, сколько человеком, которому тяжело дается даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
3: Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий, ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство.
0: Есть еще одна проблема. Картинка из телевизора все хуже совпадает с реальностью. По данным западных разведок и независимых военных аналитиков, российское наступление фактически выдохлось. На отдельных участках фронта ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед. А украинские дроны тем временем почти каждую ночь спокойно залетают вглубь России по нефтебазам, НПЗ и оборонным заводам. Это уже не скрывают штатные пропагандисты из федеральных каналов.
5: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
6: А я
5: просто удары, удары, удары, удары, удары и сил как будто бы у нас тоже все меньше.
6: Но в чем заключается дело? Что войну нельзя выиграть в обороне. И больше того...
5: Но они не наступают, но и нам не дают наступать из-за огромного количества дронов. Вот и фронт встал.
6: Это не так.
5: Ну как не так?
6: Ну потому что мы наступаем тактически сейчас. Заметьте.
5: Стратегической инициативы не имея, они забрасывают нас БПЛА.
6: Я думаю...
5: И производят их всей планеты. 53 страны против нас. И их беспилотники.
6: Да, это так. Но я еще раз говорю...
5: Очень тяжело, очень тяжело.
0: Но Путин продолжает рассказывать стране другую историю. История о стабильности, наступлении и неизбежной победе. Потому что любой власти, застрявшей в долгой войне, нужны не только танки и ракеты, нужны еще и люди, которые будут правильно объяснять происходящее. И здесь у Кремля целая бригада штатных толкователей реальности. Людей, которые должны объяснить стране, почему война – это мир, изоляция – свобода, а Северная Корея – почти модель успешного государства. На этой неделе свою версию духовной России в интервью Ксении Собчак представил Александр Дугин. Геополитический мистик и один из главных поставщиков идеологического тумана для власти. Именно Дугин много лет продвигает идею особого пути Евразийской империи и цивилизационной войны с Западом. КНДР для него не страшилка 21 века, а пример для подражания.
7: Что такое Северная Корея? Это свобода. Это остров свободы.
8: Можете объяснить, почему, по сути, тоталитарное государство КНДР вы называете оплотом гуманизма, демократии и свободы?
9: Ну, можно начать с того, что это единственное государство, которое пришло России на помощь, когда мы оказались в довольно сложной ситуации в этой чудовищной войне. Мы видим, что многие аспекты жизни в справедливом в условиях равенства в Северной Корее выигрывают у современной цивилизации Эпштейна на Западе. Если мы погрузимся вот в концепцию Чучхэ, которая является такой официальным мировоззрением Северной Кореи,
8: доктрины,
9: которую учат с детского сада, то мы с некоторым удивлением обнаружим там, помимо некоторых элементов классического социализма, очень много, собственно, корейских глубинных традиционных взглядов. Чучхэ означает быть в центре мира, строить мир, исходя из самого себя. То есть присутствовать в мире настолько интенсивно, настолько открыто одновременно, настолько достойно, не зависеть ни от чего внешнего, испускать лучи солнца из самого себя. Вот что такое быть чучхэ.
0: Кремль в знак признания подарил Александру Дугину целую политическую школу имени Ивана Ильина при РГГУ. Там он говорит со студентами своим привычным языком. Меньше свободы, больше изоляции. За витиеватыми фразами проступает старая идея. Россия за крепостными стенами в аграрной упаковке.
9: Вся страна просто живет, весь огромный народ живет на земле, там храмы, там произведения искусств, там высокие технологии. Люди вот в этих сельских поселениях общаются друг с другом. Русский интернет, закрытый, огражденный от токсических поползновений врага.
8: Это актуалочка, которая волнует зрителей. На фоне отключения мобильного интернета в Москве вы предложили подстраивать его под сезонные циклы медведей и бабочек. Включать весной и включать поздней осенью.
9: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить.
0: Писатель Станислав Белковский убежден, влияние Дугина как а-ля философа сильно преувеличено, если не сказать является мифом. Дугин не мыслитель, а просто шоумен.
10: Это большой миф. Он является ни идеологом Кремля или человеком близким к Владимиру Путину, ни, строго говоря, философом. Он шоумен. И шоумен достаточно успешный, доказательством чему хотя бы бурное обсуждение его интервью Ксении Анатольевны Собчак. Потому что еще давно Александр Гельч нашел уникальный и безотказный маркетинговый ход для того, чтобы позиционировать себя как великого мудреца. Это борода. Носитель окладистой бороды должен быть идеологом Кремля и русского мира. В то время как человек, одетый и выглядящий по-европейски, не должен. На Западе его всерьез считают кем-то, какой-то особый приближенный к императору и вообще мощным стариком. Хотя по возрасту он не стар, но в какой-то степени суперстар по известному анекдоту о Леониде Ильиче Брежневе. шоу Дугина, это и нужно воспринимать не более, не менее того, хотя, естественно, совпадение с реальной кремлевской политикой, все совпадения случайны, разумеется, да? Да, они здесь совершенно просматриваются, ограничения в интернете будут вводиться независимо от того, и уже вводятся давно, что думает по этому поводу Александр Гельч, так же, как и дружба с Северной Кореей будет устанавливаться независимо от этого, поскольку РФ очень заинтересована в военных ресурсах КНДР.
0: В числе идеологов русского мира выделяется писатель и участник боевых действий Захар Прилепин. Он известен как мастер пера и горячий пропагандист войны. В одном из интервью Прилепин откровенно признался, что лично принимал участие в боях против украинцев в Донбассе и убивал солдат противника.
11: Конечно, я, что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться.
12: Потом где, в чистилище, ну, или где-то, на этом,
11: да,
12: свете?
11: Да, где, не знаю, где. Ну, просто в этой жизни. Мне 44 года, я собираюсь еще долго жить. И...
12: А правда, что убитые приходят по ночам?
11: Нет, не правда. Никто не приходит. Ничего, ни одно ощущение, ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что, есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много.
0: Сегодня его главная война уже не только против Украины, а против либеральной культуры. Настоящими врагами для него стали музыканты, актеры и писатели, уехавшие из России после начала войны. Те самые, которые, по его словам, бегают по миру и держат в своих руках литературу и искусство.
13: Ну, потому что они выкормыши либерально-буржуазной западнической системы ценностей и иерархии. Потому что они надеются, что вся эта байда, как они это называют, заваруха вся эта закончится, и они обратно поскачут в Канны, в Голливуд там, и получать премии за свою вялую русофобию про русских алкоголиков и русский ГУЛАГ. Ну, ну, то есть они не про это, они не отсюда. А мы их растили 33 года, с чего они не должны поменяться? Они выросли такими, какие они вот есть. И другими они быть, судя по всему, и не могут. Их надо, ну, то есть, либо их ломать через колено, а просто буквально принуждать быть другими, либо надо воспитывать, взращивать каких-то других. Кстати, этим пока никто не занимается. У нас Путин худо-бедно растит политическую элиту, прям лично отсматривает списки, вот это время героев, все остальное он растит. А элиту новую, патриотическую, кинематографическую или театральную не растит никто. Пока в этот как бы зацементированный как бы пул наших либерал-буржуа пробиться практически невозможно. Они сами там учат, сами лечат, сами растят и сами себе выдают премии.
0: Захару Прилепину дали карт-бланш в государственных СМИ. На НТВ он автор и ведущий передачи «Захар Прилепин. Уроки русского». На радио «Спутник» он выступает как политолог и культуролог. Еще один герой русского мира – Иван Охлобыстин. Актер и сценарист, православный шоумен мобилизационного разлива.
14: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Существует такое древнерусское междометие «Гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!
0: Охлобыстин известен своей агрессивной риторикой против ЛГБТ, либералов и Украины. В 2013 году он публично предлагал сжигать геев в печах. Тогда ему за это ничего не было. Наоборот, карьера продолжилась. А в 2024 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Охлобыстин не ставит себе границ в выборе выражений в адрес украинцев.
15: Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичан, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты.
0: Музыкальный критик Артемий Троицкий, знакомый лично с артистом, уверен. Несмотря на эпатаж, Охлобыстин не дотягивает до серьезного идеолога войны.
2: Я думаю, что аудитория Ивана Охлобыстина велика. тем более его влияние. То есть самый популярный из ипостасей Ивана Охлобыстина – это его роли в телесериалах. Но телесериалы эти все, ну, по крайней мере, те, которые его прославили, я не знаю, где он сейчас снимается, но все вот эти его сериалы университетские, больничные там, и так далее, они все сугубо аполитичные. Я не думаю, что участие Ивана Охлобыстина там несет хоть какую-то политическую нагрузку. Вот. Что касается до всего этого его шаманизма, значит, на Красной площади и вокруг нее с Гойдой и прочими воплями, не думаю, что это производит сильные впечатления. Я думаю, что большинство людей даже не знают толком, кто это такой.
0: Если предыдущих идеологов войны еще можно назвать кружком художественной самодеятельности при кремлевском бюджете, то для некоторых бойцов информационного фронта пропаганда уже не работа. Это образ жизни. Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев давно превратились в круглосуточную службу телевизионного апокалипсиса. Утром ядерный пепел над Европой, днем Запад замерзает без русского газа, вечером Россия всех переиграла. Работают по методичке четко, иногда даже с огоньком и фантазией. Теперь главная задача – объяснить населению, почему обещанный Киев за 3 дня внезапно растянулся на 5 лет войны. И почему вторая армия мира все топчется в украинских посадках, теряя людей и технику.
16: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темную, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная. Священная война. И можно сказать, что мелковата Украина для священной войны. Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией. Все, на этом все закончилось. И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис. И сказал: братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет, ну, как бы ты. И вот мы воюем 5-й год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная.
0: У Соловьева функция другая. Поддерживать боевой дух телевизионной паствы, даже когда по всей России горят нефтебазы, НПЗ и склады, даже когда дроны спокойно долетают до глубинных регионов, даже когда слово «прилет» стало почти бытовым.
17: Теперь, когда Зе начинает рассуждать о том, что война вернется и пусть остановится, вообще не понимает. Он не понимает, через что прошла наша страна. Вот это то, что на Украине совсем не понимает. Мы прошли через 2 ужасающие чеченские кампании, когда террор был в наших домах. Мы прошли через трагедию Норд-Оста и Беслана. Мы прошли через взрывы домов, взрывы на концертах, взрывы в метро, взрывы в поездах. И на это реакция русского человека такая, что да мы вас будем мочить до конца. Удар по Москве, и он думает, что выйдут люди с криком «Остановитесь!». Удар по Москве, и все будут требовать одного – снести! Просто в прах уничтожить! Все, что там осталось, от вы вместе с ними.
0: Работает это уже хуже, чем в первые месяцы войны. Тогда телевизор продавал зрителю картинку скорой победы и флага над Крещатиком. Теперь народ все чаще записывает видеообращение с просьбой хотя бы выключить войну из собственной жизни.
18: Нахер не нужен герой, в пакете. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности. Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя, не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны, не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете. Мне нахер не нужен герой, блядь, в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик.
0: Похоже, запутался уже и сам Путин. После парада 9 мая он неожиданно пустился в воспоминания о 13-м годе. О переговорах Киева с Евросоюзом, о Викторе Януковиче, о соглашении об ассоциации Украины с ЕС, которое тот отказался подписывать под давлением Москвы.
19: А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили, послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно. В ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. Но это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной. Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Но я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позицией со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело.
0: Поразительно. Кремль внезапно решил объяснить крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой торговыми и фитосанитарными спорами между Киевом и Москвой. История, конечно, многое видела. Но чтобы путь к Бахмуту, Мариуполю и Авдеевке начинался с разговоров про стандарты Евросоюза для курятины и сыра, это даже для российской пропаганды новый уровень. О том, как власть пыталась объяснить войну россиянам, в нашем сюжете.
20: Объяснить россиянам, зачем нужна война с Украиной, оказалось задачей куда сложнее, чем просто отправить танки через границу. К февралю 2022 года идея войны готовилась почти 8 лет. Все это время российскому обществу постепенно объясняли, что в Украине притесняют русских, запрещают русский язык, а страной управляют бандеровцы, нацисты и хунта. Причем первое объяснение полномасштабного наступления в 2022 году Путин адресовал скорее все же не российскому телевизору, а внешнему миру, Западу, элитам и части более образованной российской аудитории.
21: Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Приходится напоминать эти факты. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии.
20: Главная мысль сводилась к одному. Если Соединенным Штатам можно нарушать международные правила ради своих интересов, то почему России нельзя? Вторая важная часть объяснения касалась НАТО.
21: Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. В этом ряду и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю, обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули.
20: Из этого постепенно строилась идея, что Россия не нападает, а защищается от угрозы, которая все ближе подходит к ее границам. Для части общества это звучало убедительно, особенно для людей, воспитанных в антиамериканской риторике и ощущении проигрыша после распада СССР.
22: Ну кто виноват? Не знаю, я считаю, что все это оттуда, с Америки. Все руководят, они как зомбированные все.
20: Но для большой войны этого было все равно мало.
23: Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.
20: Для страны, где память о победе Советского Союза над нацизмом почти религия, это была самая мощная мобилизационная кнопка. Россиянам объяснили, это не просто война с соседней страной, это продолжение Великой Отечественной. Идеология работала до момента, пока не произошел один крайне неудобный эпизод. После многомесячной осады Азовстали российскому обществу показали бойцов полка Азов. Камеры специально выхватывали татуировки, символику, лица россиянам демонстрировали. Вот доказательство, что все это время им говорили правду.
24: Задери рукав.
20: Но дальше произошло странное. Тех самых людей, которых несколько месяцев называли фашистами, и причиной войны внезапно обменяли в Турции на Виктора Медведчука, человека из ближайшего окружения Путина. Немой риторический вопрос россиян о том, что если это действительно главные нацисты, то почему их отпускают, разрешено было задать Владимиру Соловьеву.
1: Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого нахрен Медведчука? То есть это что получается? Можно совершать преступления, можно убивать, насиловать, 8 лет терроризировать, чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука, украинского гражданина. Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простил.
20: Прежняя мотивация сломалась. Тогда появилась новая формула. Мы своих не бросаем.
3: Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены. Мы всегда будем защищать ваши интересы.
20: Войну начали объяснять уже не борьбой с фашизмом, а защитой наших людей. Русских солдат, русскоязычных жителей русской Одессы, территории, которые объявлялись своими. Логика изменилась. Теперь Россия уже не могла остановиться, потому что там остались свои. Эта конструкция работала примерно до того момента, пока война не пришла на российскую территорию. Когда Украина начала операции в Курской области, а Белгородская область оказалась под постоянными ударами, десятки тысяч российских граждан впервые оказались в том положении, в котором украинцы жили уже несколько лет. Разрушенные дома, потеря работы, эвакуация, страх, непонимание, что делать дальше. Люди в приграничных районах неожиданно почувствовали себя брошенными. Компенсации были мизерными. Государство не давало понятных ответов. Нормальная жизнь исчезла.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. Наш город был превращен в руины. Мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Хотим попросить помощи. Мы остались одни.
20: Лозунг «Мы своих не бросаем» начал звучать уже почти издевательски. На третий год войны кремлевским политтехнологам пришлось искать новую идею для продолжения так называемой спецоперации. Так появилась Великая империя.
6: В начале интервью мы задали самый очевидный вопрос. Зачем вы это сделали? Вы чувствовали угрозу. Неминуемую физическую угрозу. И это ваше оправдание. И ответ, который мы получили, нас шокировал. Путин очень долго, наверное, полчаса рассказывал об истории России, начиная с 8 века. И, честно говоря, мы подумали, что это была тактика затягивания времени, нас это раздражало. Но в итоге мы пришли к выводу, как бы то ни было, что это не было тактикой затягивания времени. Владимир Путин считает, что Россия имеет исторические права на часть Западной Украины.
20: Путин все чаще начал говорить уже не про Донбасс и не про русских в Украине, а про тысячелетнюю историю России, про исторические земли, про особую цивилизацию и глобальное противостояние с Западом. Даже риторика изменилась. Из публичного пространства почти исчезли укрнацисты и хунта. Зеленского перестали называть наркоманом. Путин начал говорить о нем уже как о лидере другого государства, пусть и в снисходительном тоне.
24: На, вот, украинская сторона, господин Зеленский.
20: Особенно после того, как Дональд Трамп начал демонстрировать готовность разговаривать с Кремлем как с равным геополитическим игроком. Великая империя 4 года ведет войну и не может добиться решающего результата. Не смогла вернуть Херсон, не смогла полностью взять Донбасс, не смогла добиться капитуляции Украины ни военным путем, ни через давление, ни через переговоры. Даже Z-блогеры начали открыто задавать вопросы. Солдаты записывают обращения. Все чаще звучит, сколько это еще будет продолжаться.
25: Не знаю, Владимир Владимирович, слышите вы этот голос простого народа, но вот у нас ребята стоят, сейчас выступают, и знаете, что я хочу сказать? Мы же уже всем все доказали, может быть, завязывать уже пора с этой всей ерундой, и мы доказали то, что мы большой ум, и вы же можете сделать первый шаг, вы умнее всех в этом мире. Но кто-то сила, кто-то ум, мы доказали, что мы не сила, мы ум.
20: Слишком сложно годами рассказывать про мощь и величие, когда война идет уже 5-й год, а большой победы все нет. Похоже, Путин решил вернуться к началу, опять надавить на привычную кнопку. В Украине фашисты. В президентскую риторику снова вернулись укрнацисты и хунта, потому что остальные объяснения войны либо перестали работать, либо начали ломаться реальность. И происходит это на фоне роста усталости внутри самой России. Государственный ВЦИОМ сообщил, что индекс личного протестного потенциала россиян в апреле достиг максимума с начала войны – 25 пунктов. Показатель растет уже 4-й месяц подряд. Теперь главный вопрос в другом. Достаточно ли россиянам снова страха перед украинским фашизмом, чтобы продолжать войну, терять близких и беднеть?
0: В прокремлевской газете «Московский комсомолец» вышел материал адвоката и члена общественной палаты Дмитрия Краснова о том, как крупные геополитические поражения для России были порой полезнее, чем блистательные победы. Автор считает, что Петр I стал великим, потому что сумел принять верное решение после поражения в одной битве под Нарвой, а не в войне целиком. Увы, чтобы повторить опыт Петра, нужно быть настолько же великим. Украина и Путин в колонке Краснова, отметим, не упоминаются. С нами на связи политолог Алексей Уваров. Алексей, я вас приветствую.
5: Добрый день.
0: Скажите, насколько публикация в «Московском комсомольце» – это частная фантазия автора или осторожный идеологический сигнал сверху, мол, не победили, зато дух?

0: поражения в Крымской войне оборачивались великими реформами, идущими в перспективе на будущее, в общем, хорошими переменами в России. Русско-японская война то же самое. Великие победы, как, допустим, в 1945 году или в 1912 году, оборачивались большим закрепощением людей. Тем не менее, я не склонен воспринимать это как часть государственной политики. Скорее, это просто один из голосов, но пока не настолько уж сильных.
1: Ну вот в продолжение этого же тезиса приведу пример совершенно свежий. Путин 9 мая после парада бросил такую мысль журналистам, мол, Запад и Украина напали на нас, но мы сохранили страну. Вот купит ли народ такую трактовку войны в Украине на фоне того, что успехов нет?
0: Вы знаете, я думаю, что если под этим соусом будет принято решение о успешном проведении мирных переговоров и заключении перемирия, а потом и мира, мне кажется, купят это достаточно легко. Если будет другая трактовка, но она будет вести, опять же, к тому, что необходимо заключение мира, и Россия готова на это заключение мира пойти, я убежден, что и любую другую трактовку, подходящую, главное, под ситуацию, которая, в общем, уже всем страшно надоела, люди тоже купят, в этом не приходится сомневаться. Вопрос здесь не столько в идеологической направленности россиян, в которой я вообще очень сильно сомневаюсь, какой-либо заряженности направо-налево, вперед-назад, а в том, что просто приоритет на заключение мира и выход из ситуации ненормальности под этим соусом, мне кажется, что любая трактовка, любое обоснование будет куплено, как вы говорите.
1: А насколько опасна для Кремля ситуация, когда телевизор продолжает рассказывать про всенародную поддержку, а люди все чаще демонстрируют усталость от войны и раздражения?
0: Ну, мне кажется, как раз такие вещи Кремль отслеживает очень хорошо, понимая, что запуск ситуации, то есть оставление ее без внимания грозит, в общем, большими проблемами в долгосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что настроение людей для Кремля сейчас супер важны, и любые достижения по телевизору, как только в Кремле поймут, что они скорее раздражают существенно, да, как, допустим, раздражают блокировки, тогда, опять же, меры какие-то будут приняты. Другое дело, много ли людей смотрит телевизор непосредственно, опять же, да, и вызывает ли телевизор такого рода раздражение? Опять же, вызывает раздражение, скорее конкретный дискомфорт, будь то блокировки интернета и все побочные от них эффекты, а телевизор, ну, существует, он существует. Опять же, здесь мне не кажется, что на текущий момент он представляет себе большой раздражающий фактор. Возможно, вкупе с остальными он может давать какой-то кумулятивный эффект. Но сам по себе я не думаю.
1: Как меняется общественное настроение в России? Это все еще лояльность власти или уже скорее апатия, страх и попытка не смотреть новости?
0: Вы знаете, я думаю, что политическая вовлеченность России сокращается, как это, в общем-то, было последние уже много-много лет. И в этом смысле то, что произошло в 2022 году, это не то, чтобы энтузиазм по поводу начала полномасштабной войны, сколько просто это скорее желание отвести от этого глаза и не увлекаться в это никаким образом. Да. И я думаю, что очереди на Верхнем Ларсе в сентябре 2022 года показывали, насколько россияне, в общем, были в этой войне, по большому счету, заинтересованы на обычном обывательском уровне. Да. В этом смысле я не думаю, что есть основания говорить об энтузиазме россиян по поводу войны в 2022 году, и скорее можно говорить о каком-то стремлении просто изолироваться от всего.
1: Но на этом фоне почему тогда Z-пропагандисты все чаще требуют мобилизации, репрессии и затягивания поясов? Это признак паники внутри провоенного лагеря?
0: Я не думаю, что это паника в чистом виде. Возможно, отчасти это попытка найти хоть какое-то решение, то есть, как бы, учитывая, что война уже в таком полупозиционном формате происходит уже несколько лет. Фактически у нас были крупномасштабные какие-то маневренные боевые действия, исключая условно там Курскую операцию, да, в ВСУ. С 24 года уже ничего такого, по сути, не было, и в этом смысле возможно попытка найти какой-то вариант Б или С, двигаться в каком-то совершенно альтернативном направлении, искать новый ресурс и попробовать еще раз. Это способ номер раз. С другой стороны, опять же, поскольку мы не можем сказать, что все Z-военкоры сейчас равны государству. Мне кажется, что ситуация несколько сложнее. Да, они не оппозиционные, да, они, безусловно, боятся бросить вызов власти, но попытка как бы застолбить поляну и не отдавать только государству саму даже военную тематику, мне кажется, это тоже происходит. В этом смысле, как выступят эти Z-военкоры дальше, в какой мере они будут как бы колебаться с линией партии, вопрос тоже открытый. До сей поры они скорее старались уходить в какой-либо конфронтации с властью по-серьезному, но, опять же, я думаю, что и они, поскольку в значительной степени зависят от своей аудитории, будут учитывать ее симпатии, и в конечном итоге, как их позиция выльется в случае какого-либо неспокойствия и недовольства людей, мы тоже заранее просчитать до конца не сможем, опять же, учитывая репрессии в отношении некоторых из этих военкоров, типа того же самого Романа Алехина.
1: Возвращаясь к теме идеологии, скажите, нужны ли сегодня Кремлю такие пропагандисты, как а-ля философ Александр Дугин и писатель?

0: писатель Захар Прилепин?
1: Я думаю, что и Дугину, и Прилепину очень нужно, чтобы они были нужны Кремлю по ряду причин. Я, поскольку Кремль не изъявлял особенного интереса ни к Захару Прилепину, ни к Дугину, ну уж минимум года до 14-го, а де-факто и позднее, и хоть Дугин, конечно, сейчас в силу ряда причин стал в центре внимания, но представляется мне, что занимать больше эфирного времени – это одно, а влиять на какие-либо решения и формировать повестку – это совершенно другое, и не похоже, чтобы ни повестка Дугина, ни повестка Прилепина именно как таковые персональные повестки Дугина и Прилепина или лозунги и прочее стали бы по-настоящему мейнстримом. Да, они существуют, да, они выражают свое мнение, да, это мнение сейчас расходится по России гораздо большей степени, потому что меньше альтернативных голосов, но я думаю, что степень их влияния на любые решения в российском политическом сегменте, скорее всего, минимальна. Это вопрос, скорее, просто большего медийного присутствия и не более того.
0: То есть эти люди тупо осваивают бюджет?
1: Они очень хотят это делать, и я думаю, что в какой-то мере у них это получается, наверное.
0: Алексей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Алексей Уваров.
2: Еще раз, хладнокровное массовое убийство детей – это по-зеленскому творческая меткость или в духе его идейного кумира Геббельса – инцидент.
0: Пропаганда неистует. В Старобельске убили детей. Да, несовершеннолетних среди погибших нет, но и полноценными взрослыми вроде их назвать сложно. В любом случае, скорее всего, погибшие – это в первую очередь мирные жители оккупированной Луганской области. С экранов российских телевизоров нам настойчиво предлагают называть их детьми, а значит, мстить.
3: Люди не прощают убийство детей, а мы с вами не прощаем. Так давайте сосредоточимся на этом.
0: Новоиспеченная уполномоченная по правам человека Яна Лантратова выступает перед журналистами с портретами юных студентов и тоже повторяет: дети, дети.
4: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей.
0: Когда умирают люди, особенно такие молодые, это трагедия. Для родителей, для общества. Сочувствие к детям – древнейший механизм выживания. Если мы не позаботимся о них сейчас, то что станет с нами, в целом, как с видом? Проблема российских властей в том, что забота о детях для них – всего лишь способ манипуляции. Сейчас я опущу количество погибших детей в Украине после российских обстрелов. Допустим, российская власть заботится только о своих, отечественных детях. Но и тут государственное лицемерие проявляется в полный рост. Чиновничья забота о детях с 22 года свелась к патриотическому воспитанию и военной подготовке. В России не скрывают, что дети должны служить родине.
5: Владислав Игинов в Центр войн пришел 10 месяцев назад. За это время успел узнать многие премудрости военного дела. Как правильно работать в тройке и двойке, как метать гранаты и ставить растяжки, что делать с жгутом.
0: Ребенок – человек подневольный. В школе можно заставить собирать дроны, после школы подписать контракт. Правительство готово включить сборку и управление беспилотниками в уроки основы безопасности и защиты Родины. Так, кстати, называется обновленный предмет ОБЖ. Защита жизнедеятельности теперь мало кого волнует. Лучше защищайте Родину. В 21 регионе России открыты центры войн. Среди наставников – участники войны в Украине, а обучение, проживание и еда бесплатно для всех.
6: Я лично очень благодарна этому центру. Проживание, еда и форму ему выдали. Мне, как многодетной, было очень приятно слышать, что это бесплатно.
0: Для продолжения войны в Украине Кремль всеми силами стремится привлечь молодежь. От пиара и встреч с участниками СВО в школах до уроков по работе с дронами в старших классах. От угроз студентам – подпишешь контракт с Минобороны или вылетишь из вуза – до непосредственного вовлечения несовершеннолетних в сборку боевых беспилотников, задействованных в конфликте. Независимые эксперты рассматривают это как превращение детей и подростков в расходный материал войны. Подробности у Дмитрия Новикова.
7: Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
8: Нам уже принято решение о проведении специальной военной операции.
7: подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
9: Милитаризация любая. В любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, ни к чему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
7: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе.
10: Мы знаем, что часто учителя на самом деле сами не хотят заниматься пропагандой войны, не хотят делать эти уроки о важном, и если и проводят их, то чисто для галочки, и все участники этого процесса, и учителя, и руководство школы, и родители, и ученики это понимают, и всех это устраивает. Но иногда бывает не так, и в таком случае, в зависимости от ситуации, можем посоветовать родителям объяснить ребенку, чтобы он постарался просто переждать эти патриотические активности, занимаясь своими делами, не вовлекаясь в них.
7: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Все чаще российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работа на предприятиях ВПК и прямую вербовку.
11: Понятно, что как бы, им не хватает людей на фронте, там потери довольно высокие, задействованы все возможные там, группы мужчин, которые вот, уязвимые, да, от заключенных, мигрантов, срочников в воинских частях. Ну, опять же, в какой-то момент они держались и не хотели так активно идти в школу. Все эти разговоры о важном, которые там появились в 2022 году, сейчас воспринимаются как какая-то шутка, потому что сейчас, помимо разговоров о важном, да, там уже с дронами обучают школьников работать.
7: По данным журналистов Insider, сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективу работы в государственных корпорациях.
9: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
7: А это уже следующий уровень вовлечения. Не школьные кружки, а производство беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.
12: Меня зовут Дарина, мне 16 лет. Я учусь в Алабугополите и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной.
7: Таким рекламным видео в России теперь привлекают школьников старших классов на работу в военно-промышленном комплексе. В Татарстане с 2023-го работает завод по производству дронов «Камикадзе».
13: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабугополите. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
14: Работа приносит нам очень много опыта, который просто на лекциях не получить.
7: Именно об этом производстве независимые от Кремля СМИ рассказывали как о месте, где используется труд несовершеннолетних.
15: Алабуга готовит к взрослой жизни. Ребята, работающие по 12 часов, пришли сюда совершенно добровольно.
16: Да, это непросто. Я практически полностью загружен. Но мне это нравится, потому что я хочу развиваться.
7: Отдельная часть этой системы – подготовка операторов-беспилотников. По данным агрегаторов образовательных программ, в России более 150 учебных заведений предлагают обучение управлению, обслуживанию и эксплуатации дронов.
17: В России активно вербуют молодежь в такого рода центры учебные, в том числе и женщин, ну, молодых женщин, девушек, которые просто потому, что управление дроном – это тот тип деятельности интеллектуальной и руками, который лучше получается у женщин.
7: После объявления о введении в строй российских беспилотных войск в конце 2025 года в вузах по всей стране началась кампания давления на студентов.
18: Вы все будете отчислены. В настоящее время наша страна находится в специальной военной операции. В стране нужны войны.
7: Тех, у кого были академические задолженности, обещали не отчислять, если они подпишут контракт с Минобороны.
11: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
7: А это пример того, как игровая среда тоже стала частью воронки военизации. Кадры из учебного центра, где проходят соревнования по виртуальной стрельбе. В Алагоба-Политехе связывают привычный для подростков формат игры с интересом к военным технологиям и работе на предприятиях ВПК.
19: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
7: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: С давлением сейчас сталкиваются и студенты, и тем более срочники. Как себя вести в случае давления, как изменились стратегии военкомов и как гражданские институты вступают в сговор с военными, обсудим с правозащитником Сергеем Кривенко. Сергей, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
0: Сергей, что делать, когда военкомат забирают сразу после защиты диплома?
20: Во-первых, надо понимать, что происходит. Если идет призыв на срочную военную службу, и студенты, пока они учатся, студенты техникумов, студенты вузов, пока они учатся, имеют отсрочку, но как только они завершают образование, и этот момент, он четко не отрегулирован, военкомат может понимать под ним, это один срок, окончание вуза, просто сдачу экзаменов. Формально это когда руководитель вуза издает приказ об отчислении, ну, то есть готовится заранее к этому моменту, и студент должен понимать, что он подлежит на срочную военную службу, а на нее забирают не всех. Значит, на нее в первую очередь не призывают тех, кто не годен по состоянию здоровья, и поэтому заранее, пока еще есть возможность, пока человек учится, надо проверить у себя состояние здоровья, списаться с правозащитниками, понять, годен ли ты к военной службе. Примерно одна треть только призывается, треть негодна к военной службе. Вот среди поколения это такой значимая возможность не пойти на военную службу по этим основаниям. И второе – отсутствие убеждений. Если человек имеет антивоенные убеждения, то он имеет право на прохождение вместо военной службы альтернативной гражданской службы.
0: Принуждение срочников – это повсеместная мера? Или все это зависит от командира части или военкома?
20: Это повсеместная мера, и мы никаких различий вот по регионам страны не видим. Обращение есть вот прям в течение этих более чем 4 лет со всей страны. Это повсеместная мера. Такое впечатление, что дано указание командирам просто вербовать на контракт. Но это вербовка не только срочников. Идет вербовка студентов. С этого года началась очень активная вербовка студентов. С января пошли сообщения, что в техникумах, в вузах проводятся собрания. И потом даже было известно, появилась информация о том, что это целенаправленное указание Министерства образования по всем вузам России, по всем техникумам. И там в зависимости уже от региона, в зависимости от руководства вуза, так или иначе, так с разной степенью интенсивности проводятся эти собрания, и людей просто вербуют на контракт. И здесь тоже надо указание, как Одно, что помнить о том, что контракт заключается добровольно, и не подписывать этот контракт, не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкому просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
0: Как работают суды? Встают ли они на сторону людей?
20: Если встают иногда при очень сильной активности людей, при очень сильной активности тех, кто им помогает, правозащитников, юристов, родственников, есть обращения, когда срочники, допустим, говорят, что я не подписывал контракт, вот этот контракт за меня подписали, и такие данные есть. И что командование вот само подписывает, а военнослужащего ставит перед фактом, дает приказ отправиться куда-то на зону военных действий, и все. Они обращаются с тем, что это фальсификация. И мы есть случаи, когда прокуратура даже проверяла и подтвердила. В прошлом году было целое дело в Челябинской области, что прокуратура подтвердила, что командование сфальсифицировало эти контракты. И через суды это выигрывается. Но это выигрыши через суды, да, возможно, до сих пор в России, но они требуют очень активной позиции. Вербуются иностранцы, и их обманом тоже заставляют подписывать контракт. И здесь есть положительный тоже случай обращения, когда иностранец... И их просто обманывают, говорят, что это... контракт где-то на работу по трудовому кодексу вне, там, где, вне войны, а на самом деле это контракт с Министерством обороны, их посылают на фронт.
0: Вы говорите об иностранцах. О каких странах идет речь?
20: О разных странах. Обращения идут от граждан Вьетнама, Кубы, из стран Африки, стран Латинской Америки. Совершенно разные страны, и они... Граждане этих стран тоже подвергаются вербовке, либо прям в самих странах там какие-то вербовочные компании существуют и соблазняют их этими деньгами, не говоря о том, что это контракт на войну, либо те иностранцы, которые приехали в Россию, и их тоже обманом пытаются завлечь на войну.
0: Мы видим, что агитация войска БПЛА не состоялась. Что сейчас происходит в университетах? Действуют ли они в сговоре с военными?
20: Да, университеты действуют в сговоре с военными. Этому есть подтверждение. Есть подтверждение тому, что вот эта вся вербовка была инициирована через Министерство образования, и пошли сигналы, письма, указания от Министерства образования во все институты, чтобы проводить, по крайней мере, такие собрания и пытаться людей призвать и заключать контракты. Обманывая их тем, что они будут только направлены в беспилотные системы, хотя это не так, и обманывая их тем, что этот контракт можно будет потом разорвать. Ну, он закончится после одного года, после полутора лет, после двух лет, хотя это тоже не так.
0: Сергей, имеет ли значение какой-то вуз, гуманитарный или технический? Мы знаем, что в некоторых вузах есть военные кафедры.
20: Нет, это не имеет значения. Здесь, насколько можно понять логику военкомата, они обращаются к студентам, потому что молодое поколение любит играть в компьютерные игры, и самим этим как бы профессия, не профессия, а вот эта должность дроноводов для них как бы очень близка, понятна и возможна, и поэтому на это делает ставку Министерство образования, вне зависимости от какой-то специализации. Тут таких знаний чисто технических или каких-то специальных не требуется. Конечно, они же потом те, кто реально попадает в эти войска, там проходит какое-то обучение и потом направляются. Но, кстати говоря, вот недавно уже пришло сообщение, несколько неделю назад, о том, что студент из Бурятии, из бурятского техникума, завербованный вот таким образом, соблазненный деньгами, завербованный, попал уже на фронт и погиб. Просто вот, по-моему, сообщение недельной давности.
0: Сергей, скажите, правда ли, что вербуют и девушек со студенческой скамьи? Вот об этом сказал военный эксперт Федоров.
20: Да, вербуют и девушек, потому что заключить контракт по российским законам может и женщина. Это, ну, как бы, да, контракт, еще раз хочу сказать, подписывается добровольно. Это не призыв, не призыв на срочную военную службу, призывают вот только граждан мужского, а контракт может заключить и женщина, и иностранец, и мужской, ну, и гражданин России мужского пола, любой фактический человек.
0: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был правозащитник Сергей Кривенко. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Хотят отобрать все. Госдума разрешила арестовывать имущество релокантов. Аресты и обыски перед Курбан-Байрамом. ФСБ взялась за представителей исламского духовенства. Опасный соцконтракт. Как программа помощи малоимущим превратилась в конвейер уголовных дел.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 17 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 52-летнего жителя Челябинска Александра Новосада за госизмену, оправдание терроризма и призывы к терроризму. По версии обвинения, госизмена Новосада заключалась в том, что он, далее цитирую, «установил контакт с представителем Украины и, используя банковские счета лиц, введенных в заблуждение представителями иностранного государства и неосведомленных о его преступной деятельности, сделал 5 переводов на общую сумму в 15 тысяч рублей. Другие обвинения ему предъявили за комментарии в социальных сетях, среди которых были фразы «Смерть Путину», «Слава Украине» и другие. Александра Новосада арестовали в марте 2024 года. При задержании его избили и издевались над ним. К 3,5 годам колонии суд в Москве приговорил доцента факультета математики Высшей школы экономики Андрея Дымова за финансирование экстремистской деятельности, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, с августа 2021 года он перевел в ФБК 3,5 тысячи рублей. Андрей Дымов начал работать в Высшей школе экономики в 2015 году. Его трижды выбирали одним из лучших преподавателей вуза. Также за донаты ФБК суд наказал нейрохирурга из Архангельска Николая Серебренникова. Ему назначили штраф в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 2021 по 2022 годы он перевел фонду 3,5 тысячи рублей. Николай Серебренников – лауреат премии имени Ломоносова. Дважды его признавали лучшим врачом-нейрохирургом Архангельской области. В 2021 году российские власти объявили Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. По подсчетам издания «Медиазона», к апрелю 2026 года по всей России возбудили не менее 225 уголовных дел из-за донатов ФБК. К 3 годам и 25 дням колонии суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову за оскорбление чувств верующих. Поводом стала публикация в соцсетях, на которой Белоусова делает кальян из пасхального кулича с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Обвиняемая заявила в суде, что признает вину и раскаивается. Летом 2025 года Белоусову приговорили к 3 годам условно по уголовному делу о наркотиках. Новый реальный срок суд назначил ей путем частичного сложения наказаний. Журналистку Нику Новак, отбывающую наказание в колонии в Иркутской области, отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая. По какой причине, неизвестно. Письмо от нее вымарано цензурой. До этого Новак 3 месяца провела в помещении камерного типа, где, по ее словам, в кранах была только ледяная вода, из-за чего заключенные постоянно болели. В ноябре 2024 года Нику Новак приговорили к 4 годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Она работала в издании «Чита Медиа», была главным редактором сайта «За.ПРУ», а также сотрудничала с «Радио Свобода» в качестве внештатного корреспондента. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус призвал власти России освободить журналистку. На условия содержания в колонии пожаловалась и другая заключенная журналистка Мария Пономаренко. На свидании она рассказала подруге, что ее держат в одиночной камере площадью 7 квадратных метров, несмотря на клаустрофобию. «Я сижу там, и каждый день это ощущение неимоверных круглосуточных пыток», – рассказала Пономаренко. Она также пожаловалась на цензуру писем и на то, что ее лишают связи с внешним миром. Марию Пономаренко арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у нее ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам ее защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. О проблемах со здоровьем у заключенного правозащитника Бахрома Хамроева рассказала его жена, которая в середине мая получила возможность 3-дневного свидания с ним. С июня прошлого года он находится в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По рассказам супруги, сначала его 4 часа держали в так называемом «стакане» – помещении, где можно только стоять и невозможно сидеть, пока ему не стало плохо. Затем почти 9 месяцев он провел в штрафном изоляторе и в помещении камерного типа. Он сильно похудел, по словам супруги, у него забирали очки и Коран. В первый месяц ему не давали лекарства, из-за чего у него стала отниматься левая нога. В 2023 году Бахрома Хамроева приговорили к 13 годам и 9 месяцам колонии за оправдание терроризма и участие в террористической организации партии «Хизбут-Тахрир». У 68-летней Галины Бехтер, которая находится в следственном изоляторе в Симферополе, прогрессирует деменция, пишет издание «За права человека» со ссылкой на правозащитницу, переписывающуюся с заключенными. Из переписки с сокамерницей Бехтер выяснилось, что сама она уже писать не может. Она отказывается от еды и сильно похудела. Сокамерницы пытаются добиться для нее медицинского обследования. В марте 2026 года созданный российскими властями Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии за госизмену и за переводы денег на счет, связанный с ВСУ, через мобильное приложение украинского банка. Прокуратура обжаловала этот приговор, требуя увеличить срок Бехтер. К 3,5 и 3 годам условно суд в Дагестане приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева за превышение полномочий с применением насилия. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. В июне 2020 года полицейские задержали жительницу Хасавюрта, продавщицу Юлдуз Курашову. В отделе полиции ее стали избивать, вымогая деньги и угрожая подбросить наркотики. Утром следующего дня Курашову отпустили после того, как она подписала явку с повинной. Медицинская экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные кровопотеки.
0: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий арестовывать имущество граждан России, находящихся за рубежом, если они совершили административные правонарушения против интересов России. За закон проголосовали 384 депутата, против и воздержавшихся не было. С 1 сентября этого года россияне, которые уехали из страны, но оставили здесь квартиру, машину, дачу или банковский депозит, рискуют лишиться этого имущества, например, за пост в соцсетях. Соответствующие поправки Дума одобрила 25 мая. Что это значит и кого коснутся изменения, расскажем в нашем сюжете.
3: Виталий Кузнецов живет в США уже 20 лет. В прошлом году он написал пост про певца-шамана. В итоге суд в Ставрополе заочно оштрафовал Виталия на 30 тысяч рублей, увидев в его тексте дискредитацию армии. Хорошо, что квартиры в России у него не осталось, потому что скоро одним штрафом уже не отделаешься. С 1 сентября 2026 года у россиян, которые уехали из страны и позволяют себе неправильно высказываться в интернете, будут арестовывать имущество, оставшееся в России – квартиру, машину, счет в банке. Пока что можно арестовывать имущество только на сумму штраф, как гарантию его погашения. Но новый закон это правило убирает. Получил штраф 30 тысяч рублей, суд арестует квартиру за 3 миллиона. И это касается не только тех, кто выходил на митинги или вел политический канал. Например, преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали за грустный смайлик и класс под антивоенными постами в Одноклассниках. В суде он объяснял, что выражал эмоции в частном порядке, армию порочить не собирался, но суд решил иначе. Раз поставил реакцию в публичной сети, значит, осознавал последствия. За годы войны россияне, проживающие в России, уже научились быть осторожными. Меньше комментируют, стараются не лайкать сомнительные публикации. Другая история, если человек живет в Берлине, Алматы, Бангкоке, уехал, не планирует возвращаться и давно привык в соцсетях писать свободно. Ну а чего бояться, он же не в России. Вот здесь и кроется подвох. Дело возбудят без него, суд пройдет без него. Для галочки назначат государственного адвоката, человека, которого он никогда не видел и который, скорее всего, даже не попытается его найти. Уведомят по электронной почте, если вообще уведомят. А квартира, которую он оставил в России и сдает через знакомых, или машина, которую не успел продать, будет арестована. И об этом, скорее всего, он не узнает, пока не попытается своим имуществом как-то распорядиться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил логику закона прямо. Тот, кто уехал из России, критикует страну, но при этом сдает здесь квартиру и получает другие доходы, должен отвечать по российским законам. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, сказал Володин. Комитет Госдумы утвердил конкретный перечень статей, по обвинению в которых грозит арест имущества. Дискредитация армии, злоупотребление свободой слова, нарушение правил иноагента, призывы к санкциям против России, распространение экстремистских материалов, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. В списке есть и совсем неочевидная статья, которая формально называется «Мелкое хулиганство с особыми признаками». За этим канцелярским названием может скрываться, например, следующее. Написал что-то не то про государство, про власть или про символику России в интернете. Попал под статью, штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И теперь еще и потенциальный арест имущества. Но российские власти нашли способ добраться и до молчаливых. Тех, кто уехал, ничего не комментирует и не лайкает, и просто живет свою жизнь. В январе 26 года МИД России предложил обязать каждого россиянина, получившего вид на жительство или второе гражданство, сообщать об этом в российское консульство в течение 60 дней. Такое правило существует и сейчас, но уведомлять власти нужно в течение 60 дней после въезда в Россию. Если человек в Россию не приезжает, то и сообщать не обязан. Новый законопроект эту лазейку закрывает. Неважно, возвращаешься или нет, все равно иди в консульство и отчитывайся. Не отчитался – статья 330 пункт 2 Уголовного кодекса. Это уже не административный штраф, а уголовное дело. Штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ. А если такой россиянин когда-нибудь окажется в стране, заключившей с Россией договор об экстрадиции, его задержат на границе. Пока по этой статье судят тех, кто живет в России и не сообщает властям о втором паспорте или ВНЖ. Таких дел становится все больше. В первой половине 2025 года вынесли 17 приговоров, хотя в тот же период 2024 года их было всего 5. За все время с 2022 года осуждено более 50 человек, а новый законопроект МИДа предлагает распространить эту статью на всех, кто живет за границей. Но пока это только проект. Закон еще не принят.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Очень много обсуждений идет вокруг вот этого недавно принятого закона Государственной Думой, который многие трактуют так, что всех релокантов сейчас лишат их имущества, оставшегося в России. Нужно срочно что-то делать, чтобы до 1 сентября припрятать свои вещи. А кто-то видит в этом еще и такой политический сигнал. Вот, например, я процитирую адвоката Николая Полозова, который у себя на Фейсбуке, реагируя на этот законопроект, написал, что российское государство окончательно оформляет новую модель собственности. Имущество принадлежит вам ровно до того момента, пока вы политически лояльны режиму. Скажите, как относиться к этим законодательным новеллам и действительно ли они такие страшные?
4: Ну, конечно, это ужесточение наказания за критику российской власти, ту деятельность, которую российские власти сейчас ведут, потому что тот перечень статей, за которые могут наложить арест, он является политическим. Во-первых, это нарушение законодательства об иностранных агентах, об участии в деятельности нежелательных организаций. Есть статьи за явное неуважение к органам государственной власти. У нас такая статья есть в Кодексе об административных правонарушениях. За дискредитацию вооруженных сил, то есть за выражение мнения. И по сути, россияне, которые уехали за рубеж, но продолжают высказываться по этим темам, то они как раз и могут быть подвержены влиянию этого закона, потому что схема закона устроена следующим образом. Если российские власти выявили нарушения, те, которые я перечислил, то они могут составить протокол об административном правонарушении. И вместе с этим протоколом, передавая дело в суд, эти органы могут попросить суд наложить арест до рассмотрения дела на имущество уехавших россиян. И этот арест будет действовать до тех пор, пока не будет оплачен штраф по делу об административном правонарушении, и только после этого этот арест может быть снят. То есть, по сути, это не конфискация активов уехавших россиян, а это история про то, что россияне, которые уехали, и в отношении которых рассматривается дело об административном правонарушении именно по этим политическим статьям, они не смогут ни продать, ни сдать в аренду это имущество, но будут нести расходы на его содержание, то есть, допустим, в случае квартиры это коммунальные услуги, налог на недвижимость и так далее. Но, повторюсь, этот арест может быть снят тогда, когда наказание будет исполнено.
0: Так, а каким образом судьи будут арестовывать имущество? То есть, слава богу, не будут конфисковывать пока что. Но если человека, предположим, в России оштрафовали на 5000 рублей, на 15 тысяч рублей, ну даже на 300 тысяч рублей, есть и такие штрафы вот по тем статьям, которые вы называли, значит ли это, что у него сразу же арестуют всю недвижимость, оставшуюся в России, например, и квартиру, и дачу, которые стоят несоизмеримо больше? Или только дачу, или только квартиру, или если вдруг у него машина там осталась незарегистрирована. Они будут вообще иметь в виду, как бы сопоставлять суммы штрафа и стоимости?
4: Ну, в той редакции, которую Государственная Дума приняла закон, из него следует, что сумма штрафа не имеет никакого значения по этим политическим статьям. Условно, если человека могут оштрафовать на 1000 рублей, то суд может наложить арест на все имущество человека в России. Это на денежные средства на банковских счетах, на квартиру, на дачу, на автомобиль. И таким образом, собственно говоря, человек будет лишен возможности распоряжаться имуществом за одно какое-либо нарушение. Я при этом напомню, что в этот момент судья еще не выносит постановление о признании лица виновным, но уже накладывает некоторые обеспечительные меры для того, чтобы это имущество арестовать. И, по сути, когда вынесется решение о наложении штрафа, то как раз, если у человека нет денег, то за счет имущество может быть и погашена эта сумма штрафа. Но здесь тоже не все так однозначно, потому что в первую очередь, конечно, приставы будут списывать сумму штрафа с банковских счетов, и только потом, если на банковских счетах не окажется достаточно суммы средств, могут перейти к аресту и реализации того имущества, которое можно продать. Оно должно быть соразмерно сумме штрафа в случае реализации. Но в случае принятия вот этих вот обеспечительных мер, на случай, когда дело еще не рассмотрено, может быть арестовано имущество на любую сумму по этим политическим статьям.
0: Хорошо, а приставы могут начать исполнительное производство, когда человек даже не знает о том, что у него была арестована квартира, что у него был вообще какой-то штраф, который выписали ему в России. И вот приставы решат этот штраф выплачивать и с молотка продадут где-то квартиру, например. Можно будет повлиять на эту процедуру?
4: Ну, смотрите, с учетом этого закона, на самом деле, если штраф будет наложен 50 тысяч рублей, то приставы не будут продавать квартиру, потому что стоимость имущества, которое подлежит продаже, она должна быть соразмерна тому штрафу, который наложит суд. То есть в данном формате, если будет наложен штраф 50 тысяч рублей и будет арестовано все имущество, включая квартиру, то такой арест и останется до тех пор, пока человек не заплатит сумму штрафа. То есть будет имущество в арестованном виде. Здесь важно про этот законопроект, стоит сказать еще несколько других вещей. Во-первых, этот арест накладывается только по политическим статьям и до признания человека виновным. Во-вторых, на случай, если человек уехал из страны и невозможно его доставить лично в суд для рассмотрения этого дела об административном правонарушении, то государство обязано назначить ему государственного защитника. За счет государства сначала привлекается, но затем, когда дело уже будет рассмотрено, то в этом случае судебные издержки будут возложены на уехавшего россиянина. Он лично может и не знать о том, что в отношении него такое дело будет рассматриваться в суде. За него будет работать адвокат, назначенный судом. И затем это лицо, которое привлекается к ответственности, уехавший россиянин, еще должен будет и оплатить услуги адвоката. То есть здесь, в принципе, вот очень многие расходы. Можно сказать, что это новелла российского законодательства в административных правонарушениях. Никогда в России еще такую норму не вводили о том, что когда государство привлекает человека к ответственности по делам об административных правонарушениях, человек еще должен и платить вот эти вот судебные издержки, связанные с назначенным ему адвокатом.
0: Но мне кажется, новеллой является и то, что в принципе предусматривается арест имущества как обеспечительная мера по делам об административных правонарушениях. Потому что раньше, насколько я понимаю, это было только в каких-то коммерческих спорах в арбитраже. И если речь шла об уголовном деле и каких-то огромных ущербах. А теперь уже и добрались до комментаторов в социальных сетях. Здесь вы привели те статьи, по которым будут штрафовать, в сюжете у нас достаточно подробно о них рассказано. И все-таки мне вот непонятно, а что считать, там есть одно из определений, как бы за что человека могут наказать. Это правонарушение против интересов России. А что это такое? Ты же должен понимать, что ты не должен совершить, чтобы тебя не оштрафовали. Вот это вот что такое?
4: В текущем формате под интересами России понимаются интересы той действующей российской власти, которая существует. Ну, например, в России достаточно широко распространяется концепция традиционных ценностей, указ президента об утверждении этих конкретных ценностей. И все, что противоречит им, в данном случае будет считаться тогда действиями против интересов российского государства. Или если человек называет войну России в Украине войной, то в этом случае это также противоречит интересам российского государства. То есть, по сути, берутся не какие-то ценности, которые указаны в Конституции, которыми должны руководствоваться в том числе государственные органы, а в данном случае трактовкой интересов российского государства занимаются те конкретные чиновники, те политические деятели, которые в настоящее время руководят нашей страной. Тут еще важно сказать, что этот законопроект, он рассматривался в стенах Госдумы больше 2 лет. Но при этом по тем ограничениям, которые вводятся постепенно законодателями, можно предположить, что они не остановятся только на этом законе. И в данном случае это некоторый этап дополнительного давления на тех людей, кто не стесняется выражаться по поводу тех действий, которые российские власти сегодня предпринимают в России и в Украине и так далее. И в данном контексте, конечно, важно, если россияне уже уехали из страны, то российские власти будут давить на те ниточки, которые россияне уехали, еще связываются со стороной. В частности, это имущество, связи с родственниками и так далее. И если есть возможность на текущий момент отказаться и вывести каким-то образом свое имущество из России, если вы уже решили совершенно уехать из страны, то, наверное, это хороший вариант, потому что в этом случае у российских властей останется меньше способов для давления за те слова, которые люди будут высказываться, выражая свое свободное мнение.
0: Но вот здесь уточнение. А если человек подарит своим родственникам, детям оставшееся у него имущество, перепишет, как говорят, да, в народе, на родственников не будут распространяться какие-то ограничительные меры, там арест, ну, то есть арестовывают имущество конкретного человека, которого оштрафовали за конкретное дело. И это не касается его близких. Или как в уголовных делах, когда мы знаем целые семьи вообще, имущество целых семей арестовывается и конфисковывается, потому что их всех признают преступным сообществом.
4: Но в данном случае не будет переходить все эти риски на родственников, которым будет подарено имущество, потому что как раз по делам об административных правонарушениях пока еще власти придерживаются принципа индивидуальной ответственности, и поэтому если человек имеет возможность юридически продать там недвижимость, подарить ее или какое-либо другое имущество, то новым собственникам не переходят эти риски. Но нужно сказать, что И раньше, вот вы привели пример по уголовным делам, когда арестовывают имущество, признают целые семьи экстремистскими объединениями и потом конфискуют их имущество в доход государства. Раньше такого ведь тоже не было. То есть, по сути, политический режим применяет то законодательство, которое было принято даже несколько лет назад, но начинает трактовать его немножко по-другому. И в данном случае все эти репрессии, они связаны только с одним, с тем, что в стране растут репрессии за выражение мнений, за какую-либо позицию, хоть в отношении уехавших, хоть в отношении оставшихся. И в этом ключе нельзя исключать, что дальше и по делам об административных правонарушениях не будут применяться новые меры, не будут применяться новые законы. Поэтому, конечно, здесь в зависимости от индивидуальной стратегии нужно действовать. Если люди остаются в России и продолжают жить, и то это одна стратегия. Если люди уехали и выражают свободно свое мнение за рубежом, то это другая стратегия, и она вполне должна сводиться к тому, чтобы сделать так, чтобы не было каких-то рычагов давления в России на позицию людей, которые уехали за рубеж.
0: Угу. И еще хочу вам пару вопросов задать о тех людях, которые уехали из России за рубеж, но остались российскими гражданами. Относительно недавно, по-моему, в декабре прошлого года, звучала инициатива от Министерства иностранных дел Российской Федерации внести законодательные изменения, которые обяжут россиян, живущих за рубежом, являться в консульство и сообщать о том, что у них есть банковские счета за рубежом и какие, что там, и о том, что у них есть там вид на жительство, там, подтверждение постоянного места жительства или второе гражданство. Но, насколько я понимаю, эта инициатива пока осталась инициативой и зависла. То есть сейчас не нужно ходить в консульство и отчитываться.
4: Да, совершенно верно, все так, как вы говорите. И эта инициатива, она возникла от неспособности российских властей получать сведения о том, что делают российские граждане за рубежом. Потому что с началом полномасштабного вторжения России в Украину прекращено действие соглашений, некоторые отменены, некоторые приостановлены, в частности, с европейскими странами, об обмене финансовой информацией, об обмене информацией о легальном статусе россиян. И поэтому в этом случае, конечно, российские власти заинтересованы в получении информации, что делают их граждане за рубежом, потому что, допустим, информация о банковских счетах за рубежом позволяет российским властям применять свой российский налоговый режим к доходам, полученным за рубежом, и обкладывать доходы, полученные за рубежом, своими российскими налогами. И поэтому в этой системе, конечно, российским властям важно получать любую информацию про своих граждан именно для того, чтобы получать выгоду дальше для государства. К счастью, этот законопроект пока не принят, и в этом контексте, конечно, нет смысла сообщать какую-либо дополнительную информацию российским властям через посольство и через консульство, потому что выполнение этой рекомендации – это как раз базовая рекомендация по безопасности. Чем меньше российское государство знает, тем меньше рисков возникает у россиян, которые не проживают в настоящее время в России, в том числе по политическим причинам.
0: Да, спасибо большое. Максим Оленичев, юрист правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спецслужбы России взялись за представителей исламского духовенства. В разных регионах, от Поволжья до Карелии и Москвы, прошли массовые обыски и задержания мусульманских богословов и муфтиев. Поводы для репрессий самые разные. От обвинений в неповиновении полиции и даче взяток до терроризма. Например, некоторых задержанных обвиняют в работе на радикалов из запрещенной в России организации «Братья-мусульмане».
2: Это председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнуддин. В 2019 году президент России Владимир Путин лично вручил ему орден за заслуги перед Отечеством второй степени. А весной 2026-го по всей России прошла волна арестов видных представителей исламского духовенства, в том числе связанных с Духовным управлением мусульман.
5: Уважаемые дамы и господа!
2: Среди задержанных имам одной из московских мечетей и бывший муфтий Карелии ливанец Али Бардвил. Его арестовали на 15 суток, якобы за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево. Муфтия Мордовии Раиля Асаинова задержали в Саранске. По версии следствия, он пытался подкупить руководителей одной из программ в Мордовском государственном университете, чтобы студенты сдали сессию. Позже Асаинова отпустили, об этом сообщил его адвокат. Но провластные блогеры писали, что помимо него задержаны еще 5 членов местной общины. Их судьба неизвестна.
6: В 10-х числах мая, как писало издание «Коммерсант», был арестован председатель общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хини, его родственница Регина Хини и заместитель муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авадала Ахмед. Их обвиняют в участии в деятельности террористической организации «Братья-мусульмане». Задержанные, как сказал в интервью «Важным историям» исламовед и политолог Ринат Мухаметов, пользовались популярностью среди верующих. Кампанию против них связывают с общим давлением на духовное управление мусульман и его председателя. Так, создатель лженауки деструктология Роман Силантьев заявил телеканалу «Царьград», что власти могут ликвидировать ДУМ, потому что его члены, цитата, «перешли уже все границы». Азет-блогер «Рыбарь» обвинил самого председателя ДУМ Равиля Гайтуддина в провокационных высказываниях вроде поддержки нелегальных молелен и регулярных поездках в Турцию на мероприятия с участием радикалов. Это была цитата. В начале мая Гайнуддин обратился к Путину с просьбой не подписывать законопроект, запрещающий мусульманам совершать религиозные ритуалы вне мечетей. Ранее он выступал в защиту иностранцев после терактов в Крокус-Сити-Холле, а также предлагал интегрировать мигрантов через мечети. Но в целом, как отмечают эксперты, проявлял лояльность к российским властям, в том числе поддерживая мобилизацию и упоминая Путина в молитвах.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
7: Здравствуйте, приветствую вас.
0: Скажите, на ваш взгляд, можно ли говорить сейчас о какой-то спланированной кампании силовиков, ФСБшников, правоохранительных органов против заметных мусульманских деятелей в России? И если это действительно кампания, потому что, ну, так выглядит, то какова ее цель и кто инициатор вот этой кампании?
7: Я думаю, что основные бенефициары, конечно, из-за стрелечки всего этого дела представители спецслужб, ФСБ, прежде всего, которые давно уже точили зуб на ряд мусульманских деятелей и на мусульманские структуры, которые были объединены под эгидой Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России. Это две организации, во главе которых стоит муфтий Равиль Гайнуддин. И если вы знаете, то нападки были давно. Представители Z-сообщества и других прошовинистических групп, что, дескать, Равиль Гайнуддин выполняет прихоти и указания всевозможных каких-то ваххабитских или же там англосаксонских групп влияния, и нужно его, дескать, немножко прижать к ногтю. А вокруг да около они ходили, и вот мы стали свидетелями единовременной акции, при которой были арестованы, ну, по разным оценкам, по-разному говорят, там 10-15. Кто-то говорит 25 человек. Не удается действительно ни верифицировать, ни узнать точное количество задержанных, потому что информация скрывается. Плюс ко всему выясняется, что некоторые были задержаны еще в апреле месяце. Но то, что эти аресты произошли в Саратове, в Москве, Санкт-Петербурге, в Саранске, в Ингушетии, говорит о том, что эта акция готовилась, планировалась и реализовалась, кстати говоря, накануне праздника, мусульманского праздника.
0: Курбан-байрам. Да. И как мусульманская общественность, община, как отреагировали на это? Я попыталась найти какие-то комментарии, ну, не знаю, может быть, каких-то публичных персон по этому поводу, но что-то ничего не увидела. Ни писем в поддержку этих муфтиев, ни высказываний руководства Северокавказских республик или Татарстана, которые вроде бы как бы продвигают вот идею поддержки мусульманства в России, распространения. Почему все воды набрали в рот?
7: Это вот уникальная ситуация, на самом деле. Раньше ведь кто-то из них, там, Кадыров, который мерил на себе эту тогу защитника мусульман, или же там очень так с хитрым прищуром Миниханов это делал, так по-простецки как-то так закручивал, да. Сейчас мы видим, что никто из них и никто из представителей мусульманского духовенства не сказал ни слова. Я внимательно смотрю, слежу, знаю очень многих, и они просто делают вид, что ничего не произошло. То ли действительно это решение принято на самом верху, им сказано не лезть, то ли уж они пытаются, имея в виду Равиль Гайнутдин и его окружение, каким-то образом договориться, чтобы ну, как-то вот безболезненно, с наименьшими потерями они смогли выйти из этой истории. Потому что, очевидно, это удар, прежде всего, по

0: И они не пострадали никоим образом. Более того, я думаю, что они в какой-то степени даже потирают руки, потому что...
1: Бенефициары, да, этой ситуации?
0: Ну, в какой-то степени да, потому что между ними было противостояние, это очевидное соперничество. Тоже Дин хотел быть главным и безоговорочным. А Равиль говорит, ну, Дин все-таки так тоже человек умудренный в этом смысле, да и актер по образованию, надо отметить. Он все прекрасно понимал и знал, как действовать. Другое дело, что вот эта вот мусульманская паства, если можно так выразиться, она была поделена условно между тремя центрами власти. Это Равиль Гайнуддин, это Москва, крупные города, городские такие сообщества. Талгат Таджуддин – это татаро-башкирская часть, в основном сельская, ну и северо-кавказская. Там тоже есть муфтий, который возглавляет вот этот Координационный совет мусульман северо-кавказских республик. Ну, вот как бы такой треугольничек. У каждого была своя поляна. Но сейчас мы видим, что здесь центр тяжести смещается, и удар нанесен, ну, в общем, так по наиболее, наверное, авторитетной и наиболее деятельной структуре под руководством Равиля Гайнуддина.
1: А этот удар именно по структуре, то есть это разборки где-то наверху, которые не коснутся обычных мусульман, жителей России, или это может все привести, вообще нету ли таких сигналов о том, что это может привести реально к антимусульманским действиям властей? Ну, раз уж они там говорят о скрепах, традиционных ценностях, причем они не могут определиться, это чьи традиции нужно соблюдать, да, языческие, мусульманские или христианские, чьи-то вообще все. Вот. Но если вдруг они решат вот в этой своей парадигме двигаться дальше, не представляет ли это опасность, в принципе, для мусульманской части населения России?
0: Бесспорно представляет. Потому что помимо того, что это какие-то там административные разборки, это, конечно, и политический удар. Я думаю, что в какой-то момент и Кремль, и ФСБ приняли решение, что мусульмане чрезмерно, ну, как бы отчуждены. Да? То есть они самостоятельно, они не совсем вписываются в это прокрустово ложе русско-православного мира. Ну, понятно почему. У них есть какие-то отдельные структуры, у них собственная инфраструктура, социальная жизнь какая-то, у них свои там учителя есть, какие-то учебные заведения, да, и они все равно вот не встраиваются, запихивают, ну вот не встраиваются все равно. Плюс ко всему есть автономность определенная. И это вызывает, конечно, определенное беспокойство силовиков, которые хотят всех просто загнать и всех сделать общее месиво. Поэтому вот те люди, которые были арестованы, они, кстати говоря, были очень такими деятельными. И половина из них это все-таки арабы, часть это палестинцы, кстати говоря, которые там учились или работали, там, кто врачом, кто преподавателем, получили гражданство в свое время. В отношении них давно уже так косо посматривали, ну, дескать, иностранцы же, понятно, там через них какое-то влияние идет обязательно, но как-то вот не трогали, потому что эти люди все равно стояли подаль от политики, но что-то все равно комментировали. Все равно что-то комментировали. И поэтому, видимо, собирали-собирали компромат, ну, как компромат, папочку определенную, и решили в какой-то момент ударить. И, естественно, бумерангом-то прилетит всей мусульманской общественности. Потому что ведь очевидно, раз трогают таких людей, то и в отношении простых мусульман будут какие-то действия. Здесь еще важно отметить, что за эту общественность, вот эта вот ура-патриотическая, она разгоняла такой тег, что они хотят здесь халилизировать пространство все, в смысле Равиль Гайнуддин. И особенно давили на то, что вот они недовольны с решением властей о том, что согласно вот закону, который на тот момент Путин не подписал, но Равиль Гайнуддин обратился, чтобы тот не подписал, по поводу того, что мусульмане не могут, согласно этому новому правилу, отправлять свои религиозные нужды вне стен мечетей. Ну, если объяснить...
1: Это тот самый закон о болельных домах, да?

0: или как-то так его называли?
1: Да, да. И, он что означает? У мусульман есть определенные традиции, обряды. Ну, там, они есть у народов мусульманских, скажем, там, у татар, у башкортов, там, у кавказских. То есть, вот, например, кто-то умер. Вот собираются родственники, читают Коран, там, как-то вот общаются. Вот согласно этому закону это уже нельзя будет делать, потому что это обряд. И нужно будет идти в мечеть.
0: А если мечети нет, тогда...
1: Ну... Тогда извиняйте, да. Ну, дальше, наверное, будут запрещать, я не знаю, праздники, например, тоже Курбан-Байрам уже. В некоторых местах запрещают проводить там, собираться. Вот о чем шла речь. О том, что для крупных городов, таких как Москва, где, ну, там разные оценки есть, ну, пусть 1,5–2 миллиона человек, мусульман, по скромным оценкам. А мечети всего 4. Ну, вот, и куда им деваться, спрашивается. Будут они собираться тайно, ну, пожалуйста, вот вам уголовная статья. А еще лучше...
0: Но эту статью, этот закон еще все-таки Путин не подписал, о котором вы говорите. Его очень проталкивали, в том числе и идеолог русской деструктологии, насколько я понимаю. Но его, да, его так и не протолкнули. А какого развития событий в кратчайшей, в ближайшей перспективе вы ожидаете?
1: Я, конечно, хочу надеяться, что у них все это дело развалится, и оно не будет иметь того размаха, который хотят достичь идеологи всего этого дела, этой компанейщины, но все-таки есть опасность того, что будут раскручивать, вовлекать туда все новых и новых людей, потому что, на мой взгляд, они взялись за них неспроста, именно для того, чтобы уничтожить последние какие-то островки, ростки вот там исламского просвещения. Они же были преподавателями, какие-то центры возглавляли, муфтиями были, и вокруг них люди какие-то структурировались, объединялись. Ну и вот, чтобы всему этому все это срезать на корню, я думаю, что они на это готовы пойти. Или же, например, договориться, что, дорогие друзья, мы вас депортируем, условно говоря, лишаем вас российского гражданства, вы освобождаетесь от преследования здесь, но при этом покидаете страну. И такой вариант вполне может быть демонстративный, показательный. И, с другой стороны, показать там мусульманскому миру, вот видите, мы не такие кровожадные. Потому что ведь и с Эрдоганом взаимодействовать надо, и с палестинцами взаимодействовать надо, и с эмиром Катара тоже вроде как не очень плохие отношения, да? А все-таки дело-то крайне резонансное. По мусульманскому миру обсуждение идет, хотя в России, как мы с вами вначале выяснили, тишь да глубоко.
0: Все молчат, в России помалкивают пока. И в заключение, на ваш взгляд, если решат разворачивать эту антимусульманскую кампанию в России, ну, прям вот в полной мере, насколько нынешнее российское общество, не мусульманское, его часть, готова будет пойти на поводу властей и поддерживать антимусульманские какие-то настроения? Насколько они легко могут быть распространены сейчас в России в текущий момент?
1: К сожалению, уровень пропаганды и как бы страха людей настолько высоки, что люди могут, конечно, поддастся на вот эти вот ухищрения властей. И попытка показать мусульман как пятая колонна и все остальное, да, плюс ко всему мы знаем вот этот вот постоянно раскручивающийся вопрос трудовых мигрантов, которые виноваты во всем и вся, да, ну, естественно, там и мусульмане они большей частью, поэтому это тоже можно как-то связать в один узел. Но проблема в том, что мусульмане там, которые проживают в Поволжье и на Кавказе, конечно, будут в этом смысле крайне недовольны, и это будет, я думаю, провоцировать протестное настроение.
0: В лучшем случае протестное настроение.
1: Да, это обязательно. Ну, относительно Кавказа, то точно.
0: Спасибо за ваше разъяснение. Политолог Руслан Айсин был на связи с программой «Человек имеет право». взяли деньги у государства на открытие своего дела и получили дело уголовное. По всей России следователи массово предъявляют обвинения в мошенничестве участникам программы социального контракта. Людей обвиняют в хищении бюджетных средств из-за копеечных сумм, иногда буквально 50 рублей, на которые был превышен заявленный ими доход. Среди пострадавших – мастера маникюра, владельцы кофеен и салонов красоты. Проблема затронула по меньшей мере десятки человек, а в региональных изданиях регулярно появляются сообщения о новых обвиняемых из-за соцконтракта. И выглядит все это уже не как набор отдельных историй, а как организованная кампания.
2: Вечер в хате, друзья. Меня зовут Лиза, и это вторая часть серии видео, в которых я делюсь, как из мастера по наращиванию ресниц я стала уголовницей.
3: Воронежская мастер по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль стала, пожалуй, самой заметной героиней новой волны уголовных дел. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт в 350 тысяч рублей на открытие профильного кабинета. Условие для получения этих денег было простым. Доход заявительницы за предыдущие 3 месяца не должен был превышать 13 440 рублей в месяц. Деньги дали, Елизавета вовремя отчитывалась, как и на что их тратят. Соцзащита приняла все документы и закрыла контракт без претензий.
2: Состоялся диалог с сотрудником социальной защиты, который говорит: Елизавета Александровна, все мы понимаем. У нас к вам нет никаких вопросов, никаких претензий, все мы проверили, вы за все отчитались, не пропустили ни одного отчета, все вы закупили, деятельность вы свою ведете чисто и прозрачно. Вопрос открытый. У кого все-таки есть ко мне претензии, ну, помимо Следственного комитета, и у кого есть рьяное желание доказать, что все-таки я мошенница, и мне, ну, как бы до конца своих дней, не знаю, многочисленных или нет, нужно все-таки жить со статьей 159.2, часть 3.
3: Спустя почти год пришли с обыском. Следствие установило, 3 месяца подряд доход Елизаветы превышал лимит на 56 рублей в месяц. Итого 168 рублей сокрытого дохода. В результате уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. По словам Елизаветы, в отделении на нее давили, угрожали возбудить дело по другой статье и изъяли телефон. Этой историей заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Затребовал доклад.
4: Государство дало мне 350 тысяч рублей, а потом пришло за ними с уголовным делом и статьей за мошенничество. Прошла все необходимые этапы. Подписала все бумаги, купила все оборудование, отчитывалась каждый месяц в течение года. В общем, все по правилам. А через год получилось так, что ко мне пришла полиция.
3: Подобных историй по всей стране уже сотни. В Саранске визажистку Татьяну обвинили в том, что она сокрыла доход, деньги, которые ей переводили родители школьниц, за макияж на выпускной. О том, что случайные поступления на карту могут обернуться уголовным делом, ее никто не предупреждал. В итоге она признала вину, возместила ущерб и провела несколько месяцев под домашним арестом.
5: Меня сейчас судят за мошенничество. Я косметолог, у меня 2 детей. Я взяла социальный контракт официально. Я хотела выйти из сложной жизненной ситуации и начать развивать свое дело. А теперь это все мне приходится доказывать в суде. Честно, я до сих пор в шоке.
3: В Иркутске Светлана, тоже мастер по ресницам, в январе 26 года проснулась от грохота в дверь. 6 в бронежилетах перевернули квартиру, забрали телефоны, ее и мужа. В отделении Светлану держали более 10 часов без воды, требовали признаний. В это время маленький сын был дома с няней, оплаченный только до 4 вечера. Была на грани подписать все, что угодно, лишь бы к ребенку отпустили, рассказывает Светлана. Единственное основание дела – переводы на счет мужа, о которых она вообще не знала. Возврат долга от его знакомого. Превышение прожиточного минимума – 4 рубля в 1 месяц, 12 в другой. Сейчас у Светланы официальное обвинение – закрытый салон, арестованная машина и долги.
6: Одна мастер по бровям провела 42 дня в СИЗО за соцконтракт, полученный 3 года назад. В 2023 году соцконтракты раздавали почти всем, кто заявлялся. Никто не проверял доходы. А в 2026 АБЭП пришел проверять задним числом. Ее клиентам звонили и задавали вопросы, требовали отчитаться по каждому переводу. Кто-то честно говорил, что это услуги, кто-то пытался помочь и придумывал, мол, переводила на подарок, и эти показания не сходились с ее. А она в это время сидела и ничего не могла объяснить. Это не единичный случай, это новая реальность с 2026 года.
3: Социальный контракт существует с 2013 года, но по-настоящему программа заработала с 2021. Схема простая. Если у заявителя доходы ниже прожиточного минимума, государство дает до 350 тысяч рублей. рублей на открытие бизнеса, переобучение или выход из трудной ситуации. Взамен нужно потратить деньги строго по назначению, каждый рубль подтвердить чеком, вести дело не меньше года и регулярно отчитываться перед соцзащитой. Чтобы получить контракт, нужно доказать, что 3 месяца до подачи заявления ты жил на сумму не выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Вот этот период, 3 месяца до получения денег, и стал главной точкой отсчета для следователей. История с волной уголовных дел из-за соцконтрактов уже дошла до самого верха. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова публично заявляла, что справедливость где-то потерялась, и обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести расследование с учетом разумности и соразмерности наказания. Бастрыкин затребовал доклад по делу Елизаветы Пигуль из Воронежа. В чатах пострадавших, которых уже сотни по всей стране, от Санкт-Петербурга до Красноярска, люди пишут одно и то же. Не берите у государства ничего. Программа, которая задумывалась как способ вытащить людей из бедности, для многих обернулась уголовным делом, закрытым бизнесом и долгами. Только теперь еще и судимостью. По плану на 2025 год программа должна была охватить около 230 тысяч контрактов и более 630 тысяч человек. Только за первые 2,5 месяца 2026 года соцконтракт оформили больше 28 тысяч человек. По официальной статистике, с его помощью 3/4 участников увеличили доходы. Почти половина вышла из бедности.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами экономический обозреватель, редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Насколько я понимаю, сейчас уже речь идет не о каких-то единичных случаях преследования людей в связи с тем, что они брали, заключали какие-то социальные контракты, а это прям волна, масштабная волна, региональная. С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту текущую кампанию? Действительно решили проверить, не набезобразничал ли кто-то, или денег хотят?
7: Мне кажется, причина тут совершенно прозрачная. Просто силовикам нужно отчитываться о раскрытии экономических преступлений, а людям, получившим вот эту субсидию государственную, 350 тысяч рублей, вменяется мошенничество. Мошенничество вменяется ровно в силу того, что они не подходили под условия программы. У кого-то доход в предшествующие 3 месяца был на 100 рублей выше, у кого-то анекдотический случай на 20 рублей выше, у кого-то, может быть, на 1000. Это преступление, которое очень легко раскрыть, и, соответственно, силовики ставят галочки в том, что они раскрыли преступление мошенничества. Конечно же, в нормальной ситуации они должны были бы приходить не к получателям этих денег, а к сотрудникам соцзащиты, которые принимали решение о выдаче субсидии, потому что если субсидия выдана человеку, который не подходит под условия программы, то силовики должны были бы прийти к сотруднику, который поставил свою подпись на том, что этот человек подходит для выдачи такой-то субсидии.
0: Либо должны доказать, что человек действительно имел умысел. Вот этот конкретный человек, когда шел в соцзащиту, он действительно укрывал свои какие-то дополнительные доходы, у него был умысел государства обмануть. И тогда, ну, по логике вещей можно какие-то предъявлять претензии. А сейчас получается, что просто нашли, очень легко нашли крайних, да? Причем вот эти суммы-то лишние, это, как правило, вдруг кому-то банковский перевод пришел небольшой, какие-то деньги прилетели, или продали какую-то вещь там на Авито.
7: Абсолютно. В одном из репортажей есть случай, когда матери нескольких детей и хозяйки небольшого кафе, ее бывший муж перевел алименты, которые он не платил в течение 3 месяца. Тут он перевел разом за 3 месяца. Это и создало превышение средних доходов домохозяйства над прожиточным минимумом. А спустя, соответственно, 1,5-2 года получательницы этой субсидии вменяют мошенничество. Мне кажется, что никакого мошенничества тут в принципе быть не может, потому что человек, претендуя на эту субсидию, честно показывает свои доходы по выпискам из банка. Да, то есть тут может быть не мошенничество, а техническая или еще какая-то ошибка со стороны органов соцзащиты. Что-то предъявить самому человеку можно было бы, если бы он в последующие в последующем периоде, вот когда в течение 36 месяцев получатели этих субсидий должны отчитываться, на что потрачены деньги, как идет бизнес, как он развивается, какие доходы он принес и так далее, и так далее. Если человек вот это не выполняет, да, то есть если он перестал отчитываться перед соцзащитой, либо если он потратил деньги нецелевым образом, взял на открытие маникюрного кабинета, а сам пропил. В нормальном суде, в нормальной правовой системе, конечно же, эти дела будут разваливались бы в судах. В наших судах они не разваливаются, поскольку суды делают то, что нужно стороне обвинения. И, соответственно, ОБЭП, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, получает сотни легко раскрываемых экономических преступлений.
0: То есть вы считаете, что здесь главный бенефициар от всего происходящего – это именно следователи, да, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, что это их добрая воля, и нет никакого злого умысла со стороны чиновников или каких-то федеральных властей еще больше наказать этих несчастных малых и средних предпринимателей, которые, насколько я понимаю, и так сейчас не лучшие времена, мягко говоря, переживают.
7: У предпринимателей, конечно, не лучшие времена. У них с этого года понижен очень сильно порог по уплате НДС, фактически отменены льготные налоговые режимы. И малый бизнес, микробизнес выводят на уплату НДС. Это очень тяжелые расходы для микробизнеса. Кроме того, на спаде находится потребительский спрос, и мы видим по статистике и прошлого, и этого года, что в крупнейших городах сокращается число кафе, число баров, рюмочных и так далее. То есть вот этот весь микробизнес, развитый в Москве, Питере, крупных городах и так далее, он резко сокращается, это видно по статистике WGIS. В целом, по малому и микробизнесу тоже мы видим, что в разных отраслях регистрируется новых предприятий меньше, чем выбывает старых, тех, кто ликвидирует свой бизнес по тем или иным причинам. Но в первую очередь, естественно, бизнес ликвидируется, потому что предприниматель не может работать с необходимой ему рентабельностью. Падает спрос, или растут налоги, или растут издержки, а спрос низкий и так далее. В общем, да, действительно, у бизнеса очень тяжелые времена. Я не думаю, что вот эти вот субсидии какую-то играли масштабную роль, если смотреть с точки зрения всего российского малого бизнеса. Все-таки эта программа ориентирована именно на поддержку бедных. Да, то есть, если кому-то удается таким образом открыть или развить свой микробизнес и дальше обеспечивать себя самому, замечательно. Но, в общем, это соцзащита.
0: А на ваш взгляд, как повлияют вот эти последние события, все эти уголовные дела? Волна целая идет в Инстаграме, люди записывают обращения, десятки обращений о том, что с ними делают, вообще, как их тут пытаются нагнуть из-за этого кредита. Как вся эта ситуация повлияет на отношение и доверие людей к региональным властям и господдержке, программам господдержки, которые государство щедро обещает, а потом еще и наказывает за эту свою помощь?
7: Я думаю, что какой-то сигнал силовикам по мере роста таких обращений, да, по мере того, как проблема становится более и более известен, будет какой-то сигнал, значит, да, ребята, остановитесь, потому что, ну, тут ситуация совершенно какая-то вопиющая, и всем очевидно, что происходящее крайне несправедливо. А люди, да, абсолютно точно, вы говорите, получают на своем опыте, учатся тому, что любое взаимодействие с государством крайне опасно, как в строчке из песни: если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек, да, если ты имеешь дело с государством, то имей в виду, что тебя могут в любой момент посадить в первую очередь, конечно.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Борис Грозовский, редактор сайта «Страна и мир», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Борис, всего доброго. Это был была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик и эссеист Мария Степанова. Она лауреат премии Андрея Белого, премии «Московский счет», «Большой книги» и нескольких международных наград. Автор полутора дюжин поэтических, прозаических и эссеистических книг, Степанова в 2021 году вошла в шорт-лист международного букера с книгой «Памяти памяти». Ее произведения выходят почти повсеместно. На протяжении 15 лет она была главным редактором интернет-проектов Open Space и Кольта. В 18 и 19 годах Степанова преподавала в Берлинском университете имени Гумбольдта. Покинула Москву полтора года назад после подписания открытого письма с осуждением российского вторжения в Украину. Поселилась в Европе. В подкасте «Зарубежье» мы предлагаем беседу с Марией и стихи в авторском исполнении.
2: Пока мы спали, мы бомбили Харьков. Потом чуть позже чайник со свистком и дачные стволы стволели солнцем, и створки лета отворя, лобзани и слезы, и заря, заря. И Харьков черным дымом исходил. Пока мы ели, мы бомбили Львов. Потом входили за старшими в наморщенную воду, в дыму шашлычном лязгали стрекозы. Потом запели хором мы про то, как берег покрылся сотнями постреленных людей. Так шло, заваливаясь, будто утка, в июле утро.
1: Мария, наш подкаст называется «Зарубежье». Вы живете в Германии, по-моему, уже более полутора лет. Это радикальная перемена в вашей жизни?
2: Куда уж радикальнее. Сейчас я в Париже на какое-то время. Я не могу сказать, что я где-нибудь живу. Я поселилась в Германии, сейчас в Париже. Помните «Алису в стране чудес»? И вот она падает в эту крыльчью нору и летит сквозь темный туннель, колодец. И довольно долго она летит, то есть есть время сориентироваться. И она падает. Это такое комфортабельное падение. И по стенкам стоят книжечки и банки с джемом. Хорошо подготовленное падение. Но все равно падение. И ты не знаешь, приземлишься ли ты когда-нибудь и когда. Все, жду, когда получится приземлиться.
0: Я понимаю, что полтора года – это еще не время, чтобы сделать какие-то серьезные выводы, но все-таки, как меняется ваш читатель? Ну, если, скажем так, если не читатель, то ваш внутренний образ этого возможного читателя. Писать в Москве и писать в Берлине – это разная работа.
2: У нас есть перед глазами опыт первой эмиграции и того разрыва, который с годами становился все больше и больше между теми, кто уехал, и тем, кто по своей или не по своей воле остался в России. И, в общем-то, было бы лучше, чтобы этого опыта не было. Я очень бы хотела сделать все, что возможно, для того, чтобы какой-то разговор между этими двумя группами, что ли, продолжался.
1: Мария, вы работаете в разных жанрах, в поэзии, в эссеистике, в прозе, в художественных проектах. Вы легко пересекаете границы жанров или это все-таки дается каким-то усилием, большим трудом?
2: Я делаю то, что люблю. Но если я пишу прозу, я не могу, например, одновременно с этим писать стихи. Как будто нужно задействовать разные голоса, что ли, разные методы звукоизвлечения. И вот одновременно петь сопрано и басом не получается.
1: Мария, вы переводите зарубежную поэзию. Работа с английским языком открывает вам что-нибудь в русском языке и в английском языке?
2: Да, конечно. Вообще хорошо иметь возможность читать и работать внутри нескольких языков, перескакивая с одного на другое. Языковая структура и способы обращения с предметами, они совершенно другие. Так что да, я, конечно, этому опыту очень благодарна.
1: К примеру, в английском языке есть такие грамматические времена, это плюсквамперфект, past perfect, или continuous tense, длящееся время. Как вы справляетесь вот с этими грамматическими временами, которых нет в русском?
2: В процессе перевода хороший вопрос, и при этом для меня безответный, потому что я не уверена, что я думаю об этом вот в процессе. Я пытаюсь предложить какой-то максимально работающий русский эквивалент. Что я для этого делаю, я не вполне в этот момент понимаю. Я не думаю, что перевод сводится к буквально языковой кальке. Да? У меня есть какое-то представление о том, как перенести вот это стихотворение, вот этот текст в новую языковую и понятийную среду. Но у меня есть такая книжка переводов, или даже не переводов, а переложений в таком старинном русском понимании Стиви Смит, такой прекрасной английской поэтессы. Но она представляет какой-то тип письма, которого в русскоязычном мире вообще нету. Может быть, благодаря тому способу иронии, самоиронии или такого английского совсем недобродушного, но при этом очень внимательного юмора, который в нашей культуре, который очень серьезно к себе относится, не вполне представлен. Вот мне очень важно было написать какое-то количество стихов, некоторые из них переводы, некоторые из них довольно далеко уходят от оригинала, сделать что-то, чтобы этот голос, этот способ обращения с миром в русском появился. Ну и разные средства для этого использую, в том числе довольно сильнодействующие.
0: Для вашего осмысления мира нужны путешествия? Нужна смена картин волшебного фонаря? Или вы додумываете вселенную из головы или из памяти, ваше фирменное слово?
2: Я всю жизнь, с тех пор, как я впервые довольно поздно, в середине 90-х, стала путешествовать, более или менее много, я всегда с таким уколом наслаждения и страха всегда перехожу границу. Даже если эта граница почти несуществующая, то есть какой-нибудь закрытый контрольно-пропускной пункт между Францией и Италией, да, где три курицы и ни одного полицейского. Мне всегда хорошо понимать, что вот есть еще одна граница, я ее перешла. Не знаю, что это. Может быть, это как-то связано с тем, что когда я была девочкой, я очень хорошо понимала, что, видимо, я никогда не увижу ни Париж, ни Берлина, а уж Стамбул-то не увижу точно. То есть, было понятно, что если ты куда-нибудь, когда-нибудь из Советского Союза выйдешь, то один-два раза, и всего, чего хотелось бы увидеть, точно увидеть не удастся. В общем, это такая специальная форма удовольствия была эти границы переезжать. Другое дело, что теперь все изменилось, и, видимо, не только для меня, а для большого количества моих соотечественников. И кроме того груза ужаса, вины, боли, этого рюкзака, который мы за собой тащим, есть еще вот эта дополнительная история, у которой нету внятной концовки. Мы летим или мы падаем? Вообще, что мы, кто мы, собственно, мы иммигранты, мы релоканты, мы просто вышли покурить или за хлебом и оказались где-то. Поэтому теперь у путешествий немножко другой привкус и другое ощущение вот этого продолжающегося падения. Ну, может быть, книжки на полках в туннеле, они вот на каком-то... Теперь на третьем языке, теперь на четвертом.
1: Мария, вас много и охотно переводят на иностранные языки. Вы представляете себе ваши книги там в Стамбуле, в Японии, в Польше? Как им там живется? Где им нравится больше всего?
2: Знаете, им хорошо живется, кажется. То есть, ну, есть такие места, где им прямо совсем хорошо. Иногда даже непонятно, почему. Ну, то есть, ну, вот по Швеции моя эта книжка про память, она как-то очень хорошо пришлась. Почему, не совсем понятно, потому что концентрация отношений с памятью, история 20 века в Швеции совсем другая. В Китае ее хорошо читали, и здесь совсем уже невозможно. Ну, то есть, ну, есть какие-то предположения, но у меня даже нет и никогда не будет возможности просто прочесть ее на китайском, да, не говоря уже о том, чтобы увидеть, что именно там, да, для этих людей сработало. Но мне кажется, что если об этой книжке говорить, то какое-то объяснение все-таки есть. Мы все так или иначе, те, кто выжил после 20 века, потомки этих выживших, мы существуем немножко за чужой счет и все еще пытаемся как-то договориться, расплатиться, разобраться с теми, кого не стало и чье место мы занимаем. Это так или иначе тема общая. И поскольку весь нынешний мир густо замешан на прошлом, то есть, ну, прошлое, кажется, сейчас гораздо важнее для всех, чем будущее или даже настоящее, мне кажется, что есть какой-то интернациональный язык памяти, вспоминания, на котором мы все так или иначе говорим.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.

0: Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Мария Степанова. Вы каким-то образом уподобляете нынешнюю эмиграцию, нынешнее бегство тому старому классическому бегству столетней давности? Или это такие журналистские пошловатые конструкции?
1: Под любой конструкцией есть какая-то почва, на которой можно стоять. Но мне не очень нравится в этих сравнениях, знаете, что? Во-первых, это связано вот с той одержимостью прошлым, про которую мы сейчас говорили. А сколько я себя помню, когда что-нибудь опять ужасное случалось, все немедленно хватались одной рукой за сердце, другой за часы и спрашивали себя, это уже 37-й год или еще не совсем 37-й. Понятно, что есть какая-то необходимость сравнивать и находить себя на карте, и что это может даже казаться таким surviving tool, да, таким способом, то есть, ну, если это 37-й год, значит, мы должны что-то предпринять. В этом есть довольно много в сравнениях с той эмиграцией, есть довольно много такой вечной российской близорукости. Мы очень внимательно, подробно рассматриваем себя самих и не очень смотрим по сторонам. Если мы себя с чем-нибудь, с кем-нибудь сравниваем, это, конечно, с теми же нами там, образца 17-го или 30-какого-нибудь года, и нам кажется, что это что-то объясняет или может чему-то помочь. Ну, или уж на худой конец тоже мы, да, вот распространенное сравнение есть с Германией и немецкой интеллектуальной эмиграцией. И я тоже помню, как на тех же внутренних часах показывали Ваймар, и все спрашивали, у нас Ваймар или у нас уже 34-й год. Вот эта напряженная потребность обязательно себя в какой-то точке прошлого поместить и проверить, совпадают краешки или нет. Но просто помимо большой русской эмиграции той, за это время через тот же Берлин прошло еще некоторое количество больших эмиграций из других стран. И на самом деле мне кажется, что механика, способы с собой договориться, способы себя понимать, способы жить дальше, они всегда более или менее одинаковые. Ну, то есть иранская эмиграция, сирийская, афганская. На самом деле тут, видимо, работают какие-то универсальные законы. Тут гораздо меньше национального, чем кажется, ну, изнутри российского разговора об этих вещах.
2: В течение года вы были профессором Берлинского университета имени Гумбольдта. Вам понравилось быть профессором?
1: Ну, слушайте, профессор я была временный. Я профессором скорее притворялась. Профессор в Германии, знаете, это такая очень серьезная штука. Это титул, который десятилетиями труда достается. И я бы никогда не рискнула с этим идентифицироваться. Слишком много труда и пота в это вложено с той стороны. Но учить мне нравится, да. Я преподавала то, что я люблю и хочется верить, немножко знаю. Память и разные виды memorial writing, то есть способы сопоставить историю и память, способы копаться в семейной истории и что-то осмысленное с этим сделать. И мне было очень интересно. У меня были большие довольно интернациональные группы, очень разного возраста были люди, которые приходили этим заниматься. Это еще одна вещь, которая меня занимает во всей этой истории с памятью. То есть кажется, что она может, что ли, стать основой, основанием для формирования какого-то нового сообщества, которое мне очень нравится, потому что оно умеет проходить сквозь стены. Оно не признает языковых различий, оно не признает национальные различия тоже в обществе, которое глобальной ситуации, которая становится все больше и больше завязана на эти устаревшие концепции этноса. Поколенческие различия, они тоже оказываются неважными или пренебрежимыми. То есть память, способ разговора о том, что было не с нами, вдруг оказывается чуть ли не единственной возможностью поговорить и о том, что с нами происходит.
0: Позвольте снова коснуться творчества. Для вас литература – это завоевание мира или освобождение от внутреннего груза, там, психологического, образного?
1: Наверное, ни то, ни другое. По крайней мере, я точно совершенно не думаю об этом в милитарных терминах. Я бы сказала, что две это вещи для меня, наверное. С одной стороны, это способ придумать и обжить какой-то новый универсум, вот эту вторую или третью натуру, которую хочется сделать пригодной для жизни. Мне кажется, что естественная реакция человека на мир – это сделать, создать что-то свое. То есть мы видим каштан, и дальше, каждый в меру своих возможностей, мы его фотографируем, мы пишем о нем стихотворение. Нам недостаточно просто носить его в кармане. Нам нужно создать какой-то, если не эквивалент, нам нужно предложить какой-то ответ. И я думаю, что движущая сила здесь благодарность. То есть из благодарности каштану, каштановому дереву и какой-то инстанции, которая в ответе, которая принадлежит авторству, мы тоже должны как-то что-то сделать, чтобы постараться. Человеческое устройство. То есть мы все так или иначе довольно сильно повреждены в процессе жизни. Конечно, разговор о каштанах приводит и к разговору о собственных, я не люблю этого слова, травмах, о собственных каких-то сколах, выемках, каких-то погрешностях, повреждениях, о том, что в нас сломано. И, может быть, письмо – это еще какой-то способ что-то починить, если не в себе, то в мире. Есть эта еврейская концепция «тикун алам», которая сводится к тому, что каждое человеческое существо должно сделать что-то, чтобы починить поврежденный мир, в котором мы живем. Поставить заплатку, заштопать дырку. Вот я думаю, что инстинктивно скорее что-то в этом роде пытаюсь сделать.
2: Мария, в марте 22-го года вы подписали открытое письмо, осуждающее российское вторжение в Украину. Украина по-прежнему болит. Вы поддерживаете личные отношения с украинскими коллегами?
1: Поддерживаю, да, конечно. У меня, по счастью, мне удалось сохранить какие-то дружеские человеческие связи, которые были до того. Да, эти вещи болят, но продолжаются. И, конечно, невозможно не думать каждую минуту о том, что происходит. Эта катастрофа, помимо того, что это злодеяние, это еще и катастрофа для всех, кто так или иначе в эту ситуацию вовлечен. И для меня ее учительная сторона состоит еще и в том, что я принадлежу так или иначе, в силу рождения, в силу языковой инерции, в силу разных прочих штук. Я хочу этого или нет, я принадлежу к тому сообществу, которое, хочет оно того или не хочет, оно за эту катастрофу ответственно. И надо как-то с этим жить и что-то с этим делать.
0: Вопрос к восточному Гамлету. Когда мы в Россию вернемся?
1: Нет ответа, не дает ответа.
2: Я хочу вернуться как раз к понятию памяти. Вы же автор романа «Памяти памяти». Когда-то писатель Хартли, английский писатель, в своем романе «Посредник» написал, что прошлое – это чужая страна, где все по-другому. У вас есть своя писательская концепция памяти?
1: Прошлое – это чужая страна, о чем слишком легко забыть. В том числе потому, что память в течение многих десятилетий, где-то 70-х годов, стала такой горячей точкой. То есть все усилия большого количества думающих людей в Европе, далеко за пределами Европы, так или иначе были направлены на то, чтобы восстановить хоть что-нибудь, сохранить хоть что-нибудь перед лицом очевидной зияющей несправедливости, которая совершилась в отношении людей, которые жили, а потом внезапно были лишены права на жизнь и права на память, всего, что было утеряно, всех утраченных имен, всех утраченных способов жизни, казалось естественным, необходимым и моральным пытаться хоть что-нибудь восстановить. Поэтому эта территория, ну, так скажем, она хорошо обработана. Другое дело, что у этого есть побочные эффекты. Потому что нас там не было, как говорила Ахматова, нас там не стояло. И есть соблазн просто заместить чувства и способы существования людей, которые были когда-то своими. Подставить, условно говоря, в эту картинку свой способ существования и оставить это так, как будто так и было. А это в длинной перспективе приводит, ну, в лучшем случае, к самообману, а в общем-то к обману. И то, что память сейчас становится таким battleground, территорией непрекращающейся войны, а я считаю, что, ну, войны, которые происходят сейчас рядом с нами, вокруг нас, и война России против Украины, и то, что происходит сейчас в Израиле, это в том числе еще и войны памяти. Кто-то пытается навязать другому свое представление о прошлом и о том, как с ним надо обращаться. И это, ну, трагическая ситуация для меня в том числе. То есть столько сил и любви было потрачено на эту идею связи с прошлым, построение каких-то мостов и мостиков, которые позволяли бы до него дотянуться, а приводит это в итоге к тому, что мы видим сейчас.
2: Мария, вы в самом начале нашего разговора сравнили себя с Алисой в «Стране чудес». Легкого приземления.
1: Спасибо большое.
0: Огромное спасибо, Мария. Вы слушали беседу с поэтом, прозаиком, эссеистом и переводчиком Марией Степановой, после начала войны покинувшей Москву и поселившейся в Европе. И в завершении еще одно стихотворение Марии в авторском чтении.
1: Называется «Граница». Никто никогда не хочет уходить. Ночью, обманув сторожей, приходят, стоят под окном, ждут, чтобы позвали. Никто никого не хочет отпускать. Ночью, пока дети спят, оставляют своим на крыльце рюмку водки, что поесть, и долго стоят по ту сторону запертого окна. Ни тебе умереть как следует, ни воскреснуть. Незабвенные с незабывающими никак не умрут друг друга.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий

0: либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
1: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщин и заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
0: Я обычно, я заметил, в наших беседах последних месяцев играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
2: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
3: Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня и больше влияет на президента Трампа.
2: И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, ну, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей-лжепророков. Потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
1: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стиле одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно часто, я сам такие вещи очень люблю, но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то, что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом.

0: Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым. Ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше – другие авторитеты, и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха Просвещения все это перевернула, но эпоха Просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит – вот это интересно.
1: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок: «Теперь мы все социалисты». Да, молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
0: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории. Как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна – мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизация это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
1: Ну, так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи, представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны, мы свои собственные придумаем.
0: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и

0: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: За что воюем? Власть не может объяснить необходимость продолжения войны.
12: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
11: Идеологии нет, есть только деньги.
13: Будь эта война сугубо идеологической для россиян, естественно, не нужно было бы заманивать такими огромными военными деньгами.
11: Стране нужны воины. Школьников готовят к войне, а студентов заставляют подписать контракт.
14: Ситуация усиливается и вербуют всех.
11: Дети или законные военные цели? Атака на педагогический колледж в Старобельске.
15: Люди не прощают убийство детей. Так давайте сосредоточимся на этом.
11: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Певец-шаман ворвался в информационное пространство с новой идеологической песней «Россия, мама». Патриотический энтузиазм граждан заметно угас на 5-й год войны. ВСУ обстреливает Москву и города в глубине России. Экономический кризис в разгаре. Власть тестирует старые, новые способы мобилизации электората. Ведь выборы на носу и войну заканчивать не хочется. Первый прием – борьба с внутренними врагами. Эмигрировавшая пятая колонна и сейчас не дает спать шаману. Созданный с помощью искусственного интеллекта клип демонстрирует уехавших звезд и иноагентов. Сам певец выступает в роли прокурора. Фальшь чувствуют даже военблогеры.
1: Как мы умудрились про***ть Моргенштерна, которого люди включают на с***женные в луганской сауне колонки JBL, пока едут внутри буханки умирать за Россию?